0: крокодил.
1: Ты, случаем, не рептилия? Все дороги исходил намек на экспансию? Исследовательскую экспедицию? Что?
0: Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Не отвечай. Не надо. Вдруг повезет.
1: Не могу уяснить, Сэм отдельная самостоятельная особь или нет? Мне трудно судить. Тем, кто находится за барьером, гораздо труднее. Они видят и регистрируют изменения, происходящие на границе. Почему именно там? Здесь, в эпицентре, лес обычный.
0: Вояки кольцом оцепили зону. Тысячи танков готовы двинуться на штурм. Не сразу, нет. После того, как бомбардировщики сделают парочку заходов. Истребители на аэродромах ждут сигнала. Любой объект, поднявшийся над лесом выше, чем на 100 метров, должен быть уничтожен. Как хорошо, что объектов этих нет. Пока нет. Интересно, последует ли ядерный удар, если... Любопытство сухое, пыльное, ненастоящее. Оно отдает равнодушием. Какая в сущности разница? Все равно погибну. Мировая общественность взбудоражена, жутко допугана. Ее страшит неизвестность, пытка ожиданием, трансформации земной природы, которые возникли близ рубежной черты. Мама моя, бежал, не оглядываясь. Черт дернул посмотреть. Дикторы в новостных выпусках сподобили мутацию, изменения. А здесь этого нет. Нет! Зато есть Сэм.

0: Сегодня он предстал в образе крепкого накачанного дядьки. Автомат на груди, надраенная бляха ремня, кепка с мятым козырьком. Камуфляж сидит на теле как влитой, точно вторая кожа. Бугры мускулов распирают пятнистую ткань. Жесткая щеточка усов и черные очки. Признаться, очки меня смутили позднее. А сначала... О, я оторопел, застыл столбом на пороге. Закрывающаяся дверь мягко толкнула в спину. Она еще поскрипывала. Чуть-чуть.
1: «Стой, кто идет!» —
0: поприветствовал меня Сэм. Опустился на излюбленную свою коробку. Автомат снял, положил на колени. Сидел неподвижно, лишь слегка притопывал ногой. Покачивал с носка на пятку, правой, левой. Пыльные берцы елозили по земле. Я глянул на погоны. Три маленькие звездочки. Хмыкнул, сказал: «Здорово, старлей Сэм! Как жизнь?» «У меня хреново. Не знаю, чем заняться в последние дни». «А их все меньше, меньше». Над лесом пролетела вертушка. Какой-то там мини, не разбираюсь я в военной технике, полный профан. Андрей вот знал толк и мастером был на все руки. Охотничью эту заимку сам делал. Увы, мне не светит. Городской житель ленив, на природу выбирается редко. А я вдобавок невезучий до ужаса. Пожаловал, называется, в гости, по грибы, по ягоды, сразу в неприятности влип. Разлетались паскуды. Я зло покосился на вертолет. Винты с шумом пластали воздух, металлическая стрекоза пошла на второй круг. Достал из брючного кармана свои командирские. Ремешок недавно порвался, на руку не наденешь, приходится так носить. 11 ровно. Да, завидная регулярность. Каждые 2 часа, даже ночью. «Сволочи!» — я скрипнул зубами. «Ночью-то зачем? Упал бы ты, а?» — с надеждой воззрился в небо.
1: «Предупреждаем!» — рокотало сверху. «Если стена отторжения не будет снята в ближайшие сроки, мы пойдем на крайние меры!»
0: «Слышишь?» — я присел на корточки.
2: «Пойдут, Сэм! Им же плевать, военным-то! Разбомбят, к ядре не фени!»
0: «Стена — это не исключительно периметр. Невидимая, она пролегает по воздуху на высоте 100 метров, примерно. Не пускает живые объекты. И не выпускает». Лейтенант сплюнул, сорвал травинку, прикусил зубами.
2: «Граница, да, Сэм? Они не могут войти, а те, кто внутри, выйти. Но снарядом это не помеха, верно? Нет, я, конечно, понимаю. Может, и не по злому умыслу, однако нашим воякам такая объективная реальность ни к чему, потому как часть складов с горючим, техника, оборудование дорогостоящее в зоне. А тут терраформирование, трансформации, ну, это называется агрессия, Сэм. Нападение, захват. Какого черта ты молчишь, Сэм?»
1: «Буду стрелять!»
0: Старлей поднялся, дернул флажок предохранителя.
2: «Разумеется, будут. Они уже стреляли, да? Кем ты являлся к барьеру? Как долго сохранял облик? Ты их пугаешь, Сэм!»
1: «Есть курить?»
0: — хрипло произнес он. Тощий, нескладный подросток с замызганными джинсами и сальными волосами. От лейтенанта остались лишь черные очки.
3: «Нет! Ты че, дядя?»
2: «Сэм, сними очки», — попросил я. «Мы не понимаем друг друга. Говорим на разных языках. Позволь заглянуть тебе в глаза, узнать правду. Ведь они не лгут».
3: «Я зеленый крокодил».
0: Парень отвернулся. Исчез. Сеанс окончен.

0: Лежу на кровати в маленьком охотничьем домике. Я почти смирился, только глухая досада скребет острыми когтями. Полосует душу. Ну почему я? Толику с Андреем повезло, вовремя отправились в деревню за самогоном. Барьер возник минут через 40, отхватив изрядный кусок леса и часть армейских складов. Это я узнал позже, на следующий день. Ни Толика, ни Андрея до сих пор не было. А невыключенное со вчерашнего дня старенькое радио пронзительно верещало, захлебываясь треском помех. Гундосило что-то о зоне высадки, о стене, о том, что командующий округом... Я почти не слушал, мучился с похмелья.
1: Силился понять, вспомнить. Ночные видения, они плод разыгравшегося воображения? Белая горячка, наконец, или...
0: Получилось? Или...
1: Когда Сэм заявился во второй раз, я вновь изрядно струхнул, хотя и не так сильно. Представьте огромный бугрящийся кусок студня. Он перекатывается сбоку на бок, влажно хлюпает, воняет кислятиной. Поверхность рыхлая, ноздреватая, вмиг станет не по себе.
2: «Привет, Сэм!»
0: — сказал я тогда в первый раз. «Очень пьяный я!» На ногах ты еле держал, смотал из стороны в сторону. Увидал его, подумал, все, началась белочка. Сэм — это по-деревенски самогон. У Толика в кладовке трехлитровая банка стояла, махом закончилась. Вот они с Андрюхой и побежали. За добавкой. Губа-то свистит, а я остался. Уложили меня, пообещали. «Сейчас, жди». Дверью хлопнули, стук-стук, шаги по крылечку. Я дремал. Алкоголь баюкал не хуже колыбельной, от выпитого немного мутило. За окном вечер, подкрадывающиеся сумерки, звезды в темном небе, скоро ночь.
1: Вдруг как жахнуло! Вспышка яркая на пол небосклона, грохот, любая гроза обзавидуется, и сразу тишина.
0: Мне что, пьяный, не соображаю, но другой бок повернулся, сплю дальше. Ночью поднялся, ну, в туалет, во двор, приспичило, а там...
1: Стою, на косяк навалился, чуть не падаю. Ноги разъезжаются, дурак дураком. Глаза круглые, рот разъявлен, мысли в голове горными козлами. Прыг доском, невнятные, тусклые, а язык возьми и брякни, самостоятельно, без хозяйского участия.
2: «Привет, Сэм!»
3: «Сэм!»
0: — булькнул шар.
3: «Сэм!»
1: Сплющился в блин, истончился. Затем поднялся кряжестой, разлапистой елью.
0: Хвоя в лунном свете иголками стальными отблескивает. Кора старая, потрескавшаяся, ветви длинные, покачиваются влево, вправо. Аромат смоляной в нос шибает.
1: Что этим хотел сообщить, непонятно.
0: Я к поленнице, покосившейся, отошел, к углу домика притулился. Мочевой пузырь, он не резиновый, лопнет, пока загадки туманные разгадывать станешь. Намеки Сэма для меня, что иероглифы для детсадовца. Интересно, да толку нет. Походил я после около ели, кору потрогал, обычная шершавая с капельками смолы. В затылке почесал и домой, спать. Радио на столе тихо так неразборчиво бормотало о вечном. Волна сбивалась, наплывали, наслаивались друг на дружку голоса, музыка. Не стал выключать.
2: «Белочка, белочка, белочка на веточках».
0: Это я пел, кажется. Пьяный в дрободан, абсолютно себя не контролировал. А Сэм слушал вроде, шуршал хвой. Черт его разберет. Окно как раз над кроватью, видно, большущая тень падает в комнату, колеблется. Вспыхнул потом жарким бездымным пламенем.
1: Исчез. Ни пепла с угольями, ни травы примятой. Вообще следов не оставил. Я утром специально проверял.
0: Вторая встреча легче прошла. Непринужденней.
2: «Сэм!»
0: — резонировал шар.
2: «Сэм!»
0: Менял голоса, передразнивал радиоприемник, изображая треск помех. Обернулся внезапно большой черной собакой. Лохматый, страшный. Носился по поляне возле домика, задел боком кривоватую поленницу, развалил сразу же. Утробно рычал, гавкал басовито, смрадно дышал. Успокоился, наконец, лег, вилял хвостом, повторял «Зеленый крокодил! Зеленый крокодил!» Мне не было смешно. Отнюдь. Когда он ушел, я вздохнул с нескрываемым облегчением. а явление Сэма стал называть сеансами. Утренним и вечерним. Почему бы и нет? Маленькая девочка в розовом платье. Бантики, косички, босоножки запачканы рыжей глиной. «Где ты нашел глину, Сэм?» — говорю я. «Здесь подзолистая почва». Белая лента одного из бантов плотно обтягивает глаза. Я примостился на коробке, а Сэм на ступеньках крыльца. Поменялись местами.
3: «Столько ягод!» — лепечет ребенок. «Вкусные! Ой, мама, кто это?»
4: «Не подходи!»
0: Голос меняется, становится грудным, визгливым.
3: «Сгинь! Чур меня!»
0: «Да, Сэм, киваю. В образе Шарты выглядишь отвратительно. С непривычки в обморок хлопнуться недолго». Девчушка улыбается. Жестко. Через силу. Лучше бы плакала.
3: «Мама, смотри, еще!»
0: «Я всегда подозревал, что ты не совсем ты, а скорее вы». Девочка встает. Другая остается сидеть на ступеньках.
5: «Вот даже как!»
0: Я удивлен. Нет, не потрясен, всего лишь заинтересован.
5: Знаешь, я устал. Измотался. 3 дня и все. Скажи что-нибудь. Ну, например, почему вы не убираете барьер? Не хотите? Не можете? Или он нужен?
0: Над головами проносится вертушка.
2: «Предупреждаем!» —
0: крутят знакомую запись. Тычу в вертолет пальцем.
5: «Как сказали, так и сделают. Неужели непонятно?»
0: Сэм пожимает плечами. Тонкие пальчики тянутся к повязке на глазах. Развязывают.
5: «Давай, парень!» — шепчу я.
0: Вторая девочка подходит к первой, хватает за руки. Та сопротивляется.
5: Через полминуты они исчезают.
0: Конец сеанса.

0: Предпоследний день одолевает хандра. Наваливается черной тучей, опрокидывает на обе лопатки. Засасывает в пучину бездействия. Я даже пропускаю приход Сэма. Случайно замечаю, глянув в окно. Мне плохо. Тебе тоже? Выхожу на улицу, ищу место в теньке, присаживаюсь. Мы долго молчим. Я и он. Человек и чужак. Землянин и нелюдь, который все чаще принимает человеческие обличья. Мужчина. Низенький, седобородый. Таким он не приходил. Закрывает лицо руками, прячет в ладонях. «Сэм!» — окликаю. «Привет!» Мне кажется, он плачет. «Ты боишься?» «Я почти нет. Перегорело. На переживания не осталось сил. Просто жду».
1: «Просто жду»,
0: — повторяет он мои слова.
2: «Зачем? Выгадываете время? Не вижу смысла».
1: «Время».
0: Седобородый отнимает руки от лица, но поворачивается боком. Ветер треплет редкие волосы, путает их, обнажает залысины.
2: «Для чего? Сели в корабль или что там у вас? Не поминайте лихом!»
1: «Лихом», — произносит Сэм.
0: «Я чувствую себя дураком, полным.
2: Остальные члены экипажа, они где? Ты, вы, это все? Где корабль? В лесу?»
0: Он, наконец, посмотрел мне в глаза. В упор.
2: О, черт! Я едва не отвел взгляд. Два бельма, слепые, безучастные. Похожие на сгустки студни или вареный белок яйца. Обожженные брови, сеточка шрамов на щеках. «Сэм!»
0: Я сглотнул вязкую слюну.
2: «Ты...»
0: Прикусил язык, чтобы не сболтнуть. «Специально подобрал такой облик?»
2: «Я понял».
3: «Опасность!» —
0: сказал он голосом радиоведущего. Изобразил помехи, затем сменил тембр, пропищал.
4: «Аварийная ситуация! Срочно покинуть!»
5: «Ву-ву!» — залаял собака. «И стой, кто идет!»
2: «Крушение!» — догадался я. «Боже, как все просто! Вы приземлились неподалеку от армейских складов горючего. Да, точно! Раз уж они попали в зону. Там деревня еще со смешным таким названием. Киндебри или Киндери».
5: «Я зеленый крокодил», —
0: подтвердил Сэм хриплым, ломающимся баском.
2: «Пх!» — пустил дым от несуществующей сигареты.
1: «Есть курить?»
0: — спросил с наглой развязностью.
1: «Ты че, дядя?»
0: «Местные уроды докопались». Я нервно пристукивал пальцами по крылечку, да? «А ты их того, или как?»
2: Дважды два четыре крутилось в голове. «Никаких загадок! Мировая общественность зря встала на уши. Если б не армейские склады, если б кретины в СМИ трубят о вторжении, глупцы! Шавки поддакивают. У военных особое мнение, свои методы, тотальное уничтожение, например».
5: «Или как?»
0: — согласился он.
5: «Воу, воу! Оборотень!
0: «Молодец!» — похвалил я. «Сообразил». Сэм беззвучно повалился с коробки, растекся по земле бесформенным пятном, лежал так минуту-другую, потом собрался в ком, сплюснутый с краев, напоминающий летающую тарелку. Загудел, подрагивая всем корпусом, тело его почернело. Яркие точки бежали по импровизированному холсту, складывались в узоры незнакомых созвездий.
2: «Я тоже хочу домой», — прошептал я.
0: В уютную городскую квартиру. Малогабаритную, с протекающим краном, тополями за окном и пыльными стеклами. Но тут везде оцепление. Они стреляют во все, что движется. Командование хочет разбомбить лес и отутюжить пепелище танками. Никто не будет вступать в переговоры с тобой, с таким меняющимся.
3: дороги сходил!»
0: Печально проскулил Сэм, оборачиваясь жуткой помесью собаки и черепахи.
3: «Дороги!»
0: «Пробовал, знаю. Ты говорил!» Я кивнул, подумал, метаморфозы вдоль барьера, не попытка ли контакта.
6: «Стой, буду стрелять!»
0: Рядом колыхался серый туман, аморфная клякса. «Да, завтра последний день», — безразлично согласился я. Они уже заколебали крутить свой ультиматум по радио. Орать в матюгальники на баражирующих сверху вертолетах. Военные накручивают себя, понимаешь?
1: «Что делать, Сэм? Выхода нет. Может, перейдешь в наступление? У тебя есть оружие? У всех инопланетных агрессоров обязательно должно быть оружие. Бах, и четверть планеты стерта в порошок, в пыль! Ты будешь драться? Сэм!»
0: Его уже не было. Исчез. «Сеанс завершен», — парень усмехнулся я. «Мы не понимаем друг друга. Не поймем, не договоримся. Не вырвемся из проклятого леса ловушки». Остался один последний день. Красная жирная линия в календаре. Линия, которая навсегда перечеркнет мою жизнь. Его, впрочем, тоже. Кому от этого легче?

0: Спалось плохо. А что там, вовсе не спалось. Часы на столе легонько щелкнули, полночь. Механизм перевел календарь, уже 30-е. Утром бомбить станут. Днем. Сейчас. Господи, шептал я, лежа в кровати. Почему люди такие идиоты? Почему неведомое, незнакомое воспринимается ими как агрессия? Легче нажать на кнопку, отдать приказ, чем понять, задуматься, сделать шаг навстречу, помочь. Авария, вашу мать, нештатная ситуация, высадка на чужую планету, планету с иными физическими законами. Примерно так все и случилось. В моем представлении, естественно. Очень трудно осмыслить, что же пытается сообщить Сэм. Изменения на границе лишь следствие. И почему, собственно, там до сих пор не ясно? Предположений множество. Не так давно я решил, это попытка договориться. Своеобразные знаки. Теперь сомневаюсь. Бледные пятна лунного света на полу перечеркнуты крестом рамы. В подполе шуршат мыши. Деревья за окном шелестят листочками. Поскрипывает крыльцо. Кто-то идет.
1: Что? Опасность!
0: Доносится от двери.
1: Срочно покинуть! Срочно!
0: Выметаюсь в прихожую, чиркаю спичкой о коробок. Дрожащий огонек выхватывает из темноты очертания человеческой фигуры. Сэм стоит, прислонившись к двери. Из пустых невидящих глаз текут слезы. Сэм похож на меня.
1: Вдвоем веселей, дружище,
0: говорю, шмыгая носом. Мы теперь как два брата.
1: Легче? Не так одиноко
0: умирать? Я тоже хочу домой, бормочет он. Никто не будет вступать в переговоры с тобой, с таким меняющимся.
1: Не понял, повтори.
0: Я несколько обескуражен. Дороги исходил. Сэм серьезен и сосредоточен. Пытается объяснить, донести до меня нечто важное.
1: Разбомбят к ядрене фене.
0: Граница.
1: Те, кто внутри, выйти?
0: Выйти, сомневаюсь я.
1: Думаешь?
0: Пробовал, знаю, утверждает он.
1: А выпустят?
0: Они уже заколебали крутить свой ультиматум по радио.
1: Приемник! Бегу в комнату, включаю.
0: В эфире шум, гам, короче, полный бардак. Слушаю. По лицу расплывается блаженная улыбка.
1: Барьер, оказывается, снят. Пропал. Трансформации местности более не наблюдается.
0: Те, кто внутри, выйти, настаивает Сэм. Вступать в переговоры.
1: Мне?
0: Молодец, откликается он. Сообразил. Оседает на пол грудой тряпья. Шариком, из которого выпустили воздух.
1: Кажется, я понимаю.

0: И вот утро. Сегодня последний день. Заточение кончилось. До бывшей границы от моего домика километров 5. Я не спешу, знаю, ждут. С ума сходят от нетерпения. Пусть.
1: Все дороги исходил, напеваю, приближаясь к оцеплению.
0: Встречайте! И я иду. Я выхожу им навстречу, им всем. Военным, нервно теребящим приклады автоматов. Журналюгам с микрофонами, ученым. Мать! Та самая пресловутая комиссия по контакту. А я-то полагал, диктор ради красного словца приплел. Я улыбаюсь, черт возьми. А что остается? Развожу в сторону пустые руки, знак добрых намерений. Человеческие жесты и символика малоприменимы к чужим. Совсем неприменимы, но кто об этом думает? Сейчас! Поэтому с распростертыми объятиями. Иду. Никто не должен усомниться. Ни одна сволочь. Похож на человека? Ну так был бы жабой, склизкой и пупырчатой, расстреляли б. Стереотипы, косность мышления, что тут поделаешь? Отличаюсь от человека? Еще бы. Откуда тогда пиетету взяться? Смотрите на меня. Сверкаю, переливаюсь, наверняка это пленки силовых полей. Безусловно, высший разум. Яйцеголовые умники скучковались в кружок, с жаром обсуждают, насколько высший. Смешно. Иду навстречу широко распахнутым глазам, в которых слились, смешались воедино изумление, восхищение, страх. Вперед! К шуму толпы, реву бронетранспортеров, зареву фотовспышек. Фотогеничен ли я? Да. Снимайте, позирую. Надеюсь, до завтра не раскусят. Войти в роль. Слиться с образом, прочувствовать от и до. И кульминация, выход на сцену. Свет, рампа, софиты, жидкие хлопки портера, улюлюканье галерки. Господа, имею честь заявить, представление начинается.
2: Вот оно.
0: Репортер местной доморощенной газетенки «Волжская правда» спешно черкает ручкой в дешевеньком блокноте.
2: Свершилось!
0: Губы шевелятся, смешные пухлые губы ярким пятном на бледном, покрытом испариной лице.
3: «Небывалое событие!» —
0: басит в микрофон блондинистый парниша с мускулами, достойными Арнольда Шварценеггера. Красуется перед камерой.
3: «Все человечество!»
0: На зрачке объектива солнечные блики. Оператор невозмутимо двигает челюстью. Жует подлец мятный орбит или другую гадость. Таких ничем не прошибешь.
2: «Представитель иной цивилизации наконец-то вступил с нами в контакт!»
0: Заходится в экстазе броско накрашенная девица спецскорочередной радиостанции.
2: «Очевидно, теперь...»
0: Ногти покрыты сиреневым лаком, волосы крашеные с фиолетовым отливом. Мне хочется крикнуть громко-громко.
4: «Милая дама! Вы на тропе войны? Ваши предки, случайно, не из племени Навахо?»
0: Но я молчу. Улыбаюсь. Широко улыбаюсь от души. Зубы сверкают ртутными каплями. Вокруг головы ореол, нимб, полный серебряных искорок и прочего дурацкого мельтешения. Видите? Чем не гуманоид с дружественной Альфы Центавра?
3: «Бомбардировка отменена»,
0: уверенно заявляет толстый полковник сразу трем репортерам крупнейших федеральных каналов.
3: «Комиссия по контакту немедленно...»
0: Воротничок туго облегает бычью шею офицера. По коротко стриженному, багровому от напряжения затылку ползут капельки пота.
4: «Отменена!» — грохочет в голове. «Отменена, вашу мать!»
0: Полы чудной одежды развиваются, трепещут, хотя... Не одежды, конечно. Это Сэм принял такое обличье. Радуется, наверное. А со стороны кажется, будто ветер. «Ну, Сэм, ты доволен?» «Я — да».
5: «Доволен? Ты чё, дядя? Уу! Есть курить?»
4: «Отменена! Я зеленый крокодил,

Литературную часть сегодняшнего нашего эфира начинает рассказ Чайна Мьевиля «Детали». Я никогда не отказывался, когда мальчишка, мой сосед сверху, предлагал пострелять из пневматического пистолета или закидать проезжающую машину вареной картошкой. Я был не в стране, а вместе со всеми. Но когда ребята собирались к желтому дому, чтобы подслушать под окнами или нацарапать пару слов на кирпичной стене, я отказывался идти с ними. Одна девчонка стала меня дразнить, однако ее заставили заткнуться. Друзья заступились за меня, хотя сами и не понимали, почему я туда не хожу. Я уже не помню то время, когда ходил в желтый дом по поручению матери. Каждое утро, в среду, часов в 9, я открывал парадную дверь старого здания ключом из связки, которую давала мне мать. Там был холл и две двери. Одна была выбита. Она вела к разбитой лестнице. Я открывал вторую и попадал в темную квартиру. В коридоре было темно и сильно пахло сыростью. Я там больше двух шагов и не смел делать. Гнили тени, сливались воедино, и в темноте казалось, что уже в нескольких метрах от меня коридор обрывается. Дверь в комнату миссис Миллер была прямо напротив. Я протягивал руку и стучал. Довольно часто там были видны следы недавних посетителей. Об этом говорили сбитые пыли, валявшиеся кое-где мусор. Иногда я оказывался там не один. Я видел двоих ребят, которые шмыгали в дом или, наоборот, выскакивали из него. Миссис Миллер навещали также некоторые взрослые. Иногда я наталкивался на кого-нибудь в холле у двери, а иногда кто-нибудь, горбясь, мялся в самой квартире. В ожидании одни подпирали стены, другие читали дешевого вида книжки или громко ругались. Там бывала молодая женщина азиатского типа, ярко накрашенная и яростно курившая. Она не обращала на меня никакого внимания. Заходили туда и двое забулдык. Один всегда непонятно почему громогласно меня приветствовал, широко раскинув руки, как будто желая прижать к своему жутко вонючему свитеру. Проходя мимо них, я криво улыбался и с опаской махал рукой в ответ. Другой через раз пребывал либо в меланхолии, либо в ярости.

0: попятился назад, не зная, что делать, а она все не умолкала. В конце концов, этот несчастный пьяница печально поплелся прочь, а я смог выполнить свое поручение. Однажды я спросил у мамы, можно ли попробовать еду миссис Миллер. Она сильно рассмеялась и покачала головой. За все те среды, когда я носил обеды миссис Миллер, я ни разу даже пальцем туда не залез, чтобы попробовать. Вечером каждого вторника мама тратила целый час на приготовление этой стряпни. Сначала она разводила немного желатина или муки в молоке, потом добавляла сахар и специи, и туда же крошила горсть витаминов. Все это она перемешивала, пока не получалась густая однородная масса, которой потом давали осесть в одноцветные пластиковые миски. На утро она превращалась в нечто сильно пахнущее и напоминающее пудинг. Мама накрывала миску полотенцем и давала ее мне вместе со списком вопросов для миссис Миллер, а иногда и ведерком белой краски. Итак, я стоял перед дверью миссис Миллер, стучал в нее, а миска с едой стояла прямо у моих ног. Сначала слышалось какое-то движение, а потом совсем близко от двери раздавался ее голос.
1: «Привет», —
0: говорила она, а потом произносила мое имя несколько раз.
1: «Принес завтрак. Готов?»
0: Я подходил ближе к двери, держа еду наготове, и говорил, что готов. Тогда миссис Миллер начинала медленно считать до трех. На счет три она приоткрывала дверь на несколько сантиметров, и я быстро просовывал ей еду. Она хватала миску и захлопывала дверь прямо у меня перед носом. Мне никогда не удавалось рассмотреть ее комнату. Дверь приоткрывалась всего на пару секунд. Больше всего меня поражала ослепительная белизна стен. Рукава ее одежды тоже были белыми. Я толком не мог увидеть ее лица, а то, что удавалось разглядеть, было не особенно запоминающимся. Это было суровое лицо женщины средних лет. Если у меня было с собой ведерко с краской, то ритуал повторялся снова. Потом я обычно сидел перед ее дверью и, скрестив ноги, слушал, как она ест.
1: «Как мама!» — выкрикивала она.
0: На это я разворачивал листок с мамиными вопросами. Я говорил, что все нормально и что у нее есть к ней пара вопросов. По-детски стараясь, я монотонно зачитывал странные мамины вопросы. При этом миссис Миллер замолкала, потом издавала какие-то странные звуки, прочищала горло и начинала рассуждать вслух. Иногда ответа можно было ждать целую вечность, а иногда он следовал немедленно.
1: «Скажи маме, что так трудно сказать, хорош человек или плох», — сообщала она. «Скажи ей, чтобы она не забывала о тех проблемах, какие были у нее с твоим отцом».
0: Иногда она говорила:
1: «Да, это можно продолжать, только надо рисовать той специальной краской, о которой я ей говорила». «Скажи маме, что 7. Только 4 из них касаются ее, а остальные 3 были мертвы».
0: А однажды она тихо сказала:
1: «С этим я не могу ей помочь. Скажи маме, чтобы она немедленно шла к врачу».
0: Мама пошла и вскоре поправилась.
1: «Кем ты не хочешь стать, когда вырастешь?» — однажды спросила меня миссис Миллер.
0: Когда я пришел к ней в то утро, под дверью ее комнаты опять был тот меланхоличный бродяга, который ругался на кухне. Он барабанил в двери в такт ударом, в его руке звякали ключи от квартиры.
2: «Он умоляет тебя, ты старая дрянь! Ну, пожалуйста! Ты же ему обязана! Он чертовски зол на тебя!» — кричал он. «Ну же, старая корова! На коленях прошу!»
1: «Мужчина, моя дверь тебя знает!» — отозвалась изнутри миссис Миллер. «Она тебя знает, и я тоже! Ты же знаешь, что она перед тобой не откроется! Я не лишилась глаз и не сдамся! Иди домой!»
0: Я беспокойно ждал, когда бродяга возьмет себя в руки и, пошатываясь, уберется прочь. Потом, опасливо оглядываясь, постучал в дверь миссис Миллер и назвал себя. И вот когда я отдал ей еду, она задала мне этот вопрос.
1: «Кем ты не хочешь стать, когда вырастешь?»
0: Если бы в тот момент я был на пару лет старше, то обратная постановка этого избитого вопроса лишь привела бы меня в раздражение. Она показалась бы надуманной. Но я был еще совсем мал, и вопрос мне даже понравился. Я робко ответил, что не хотел бы стать адвокатом. Я так сказал из преданности матери. Мама иногда получала какие-то письма, после которых плакала или же много курила. Она громко ругала адвокатов, чертовых проныр адвокатов. Миссис Миллер мой ответ.

0: понравился.
1: «Хороший мальчик», — фыркнула она. «Мы все про них знаем. Ублюдки, не так ли? Вечно со своими дополнительными условиями опечатают их мелким шрифтом. Оно прямо под носом, под самым носом, а ты просто не видишь его. А потом оно вдруг заставляет себя увидеть. И как только его замечаешь, ты пропал».
0: Она усмехнулась.
1: «Не попадись на мелкий шрифт. Я открою тебе один секрет».
0: Я тихо ждал, вытянув шею под дверью.
1: «В деталях сам дьявол!»
0: Она снова рассмеялась.
1: «Спроси у матери, если не веришь. В деталях сам дьявол!»
0: Обычно я ждал минут 20, пока миссис Миллер закончит с едой, а потом мы проделывали утреннюю процедуру в обратном порядке, то есть она быстро просовывала мне через приоткрытую дверь пустую миску. Я возвращался домой и вместе с ней передавал маме ответы на ее многочисленные вопросы. Обычно она кивала и что-то записывала, а иногда плакала. После того, как я сообщил миссис Миллер, что не хочу быть адвокатом, она стала просить меня читать ей вслух. Она велела мне передать это матери и сказала, чтобы я приносил ей газету или одну из книг, которые она назвала. Мама лишь коротко кивнула на это, и в следующую среду я получил завернутый сэндвич и газету «Зеркало». Мама наказала мне, чтобы я был вежлив с миссис Миллер и слушался ее, а еще она сказала, что зайдет за мной днем. Вообще-то я ее не боялся. Миссис Миллер за своей дверью никогда не обижала меня. Я был послушным и лишь немного нервничал. Миссис Миллер заставляла меня читать рассказы на определенных страницах, номера которых выкрикивала из-за двери. Она требовала, чтобы я перечитывал их снова и снова очень медленно. Потом она разговаривала со мной. Обычно все начиналось с шуток по поводу адвокатов и мелкого шрифта.
1: «Есть три способа не видеть то, чего видеть не хочешь», — сказала она мне. «Один чертовски болезненный, он для трусов. Второй способ — закрыть глаза навсегда, что практически то же, что и первый. Третий — самый трудный, но и самый лучший. Надо сделать так, чтобы перед глазами было лишь то, что ты можешь позволить себе видеть».
0: Однажды утром я застал ту стильную азиатскую женщину. Она что-то быстро нашептывала через дверь. Я слышал, как миссис Миллер с явным неодобрением кричала ей в ответ. В конце концов, молодая женщина пронеслась мимо, просто уничтожив меня своими духами. Миссис Миллер смеялась, а во время еды была сверх меры разговорчива.
1: «Она нарывается на неприятности, путается не с той семейкой. С такими нужно держать ухо востро», — сказала она тогда. «Каждый там хитроумный ублюдок. Не успеешь оглянуться, как тебя уничтожат. Есть там один упрямый горлопан, а есть один шустрый старик, имени которого лучше не называть», — бормотала она. «Все они поганые ублюдки, все. Им нельзя доверять, вот что я тебе скажу. Надо это знать, да».
0: Она засмеялась.
1: «Уж поверь мне, пропадешь, как нечего делать. Как сегодня погода?» —
0: вдруг спросила она. Я сказал, что облачно.
1: «С этим нужно быть осторожнее», — отозвалась она. «Со всеми этими лицами в облаках. Нельзя не заметить, правда?»
0: Она перешла на шепот.
1: «Сделай одолжение. Когда пойдешь домой к своей мамочке, не смотри вверх, мальчик. Вообще не смотри вверх».
0: Но когда я вышел, погода переменилась. Припекало. Небо было синим-синим.

0: Те двое пьяниц опять бронились в холле. Я проскочил мимо них к двери. Пока я был у миссис Миллер, они все время спорили какими-то сдавленными голосами.
1: «Знаешь, сейчас я даже не вспомню, с чего все началось», — сказала миссис Миллер, когда я перестал читать. «Не помню. Просто ужас. Это все время ускользает от меня. Сказать по правде, может, я была слишком любопытной, слишком этим рисовалась. Не могу сказать, что я так этим гордилась, но вполне возможно. Вполне возможно. Но каков бы ни был вопрос, все дело в том, как увидеть ответ. Можно смотреть на вещи и видеть в них скрытое. Смотришь, скажем, на потеки смолы на стене или на крошащийся кирпич, на что-нибудь в этом роде. Есть способ разъять их. Если знаешь, как это делается, то можно прочесть то, что в них скрыто, что находится прямо под носом. Ты это видишь, но не замечаешь. Просто нужно знать, как это делается».
0: Миссис Миллер неприятно захихикала.
1: «Кто-то должен тебя научить. Нужно завести определенных друзей. Однако, заводя друзей, невозможно не нажить и врагов. Нужно научиться видеть нутро. И то, что ты видишь, становится неким окном, через которое ты видишь все, что хочешь. Это как бы

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Energy. Чай нам явиль. Детали. Продолжение. Миссис Миллер долго молчала. Потом вдруг спросила: «Там опять облачно?» И, не дождавшись ответа, продолжила:
1: «Если смотреть вверх и долго всматриваться в облака, то увидишь в них лицо. И в дереве тоже. Смотрись в какое-нибудь дерево, ветки, и скоро увидишь их так, как надо. Появится лицо, бегущий человек или летучая мышь, да что угодно. Увидишь неожиданно. Раз, и в узоре веток проявляется изображение. Но не ты решаешь, что видеть. И ты уже не в силах не видеть. Вот чему надо научиться. Научиться читать детали, видеть, что есть что, и разбираться в них. Однако ж, черт побери, будь осторожен. Будь осторожен, чтобы ничего не потревожить».
0: Ее голос звучал так бесстрастно, что мне стало страшно.
1: «Открыв то окно, нужно быть чертовски осторожным, чтобы живущая в деталях не посмотрела в ответ и не увидела тебя».
0: Когда я пришел в следующий раз, под дверью опять завывая бронился пьяный бродяга. Миссис Миллер крикнула мне, чтобы я пришел попозже, сейчас ей не нужна еда. В ее обреченном голосе слышалось раздражение, и она продолжила ругательски ругать своего посетителя. Он орал в ответ, что она зашла слишком далеко, что она уже давно валяет дурака и нарывается. Он орал, что она за все заплатит в аду. Ни за что ей этого не избежать, и она сама во всем виновата. Когда я вернулся, он громко храпел, свернувшись калачиком в грязном проходе. Миссис Миллер взяла обед, быстро его съела и вернула мне миску, не сказав ни слова. На следующей неделе, как только я постучал в дверь, она схватила обед и принялась с жаром нашептывать.
1: «Все вышло случайно», —
0: сказала она, словно отвечая на вопрос.
1: «Я имею в виду, теоретически ты знаешь, как нечто может случиться. Тебя предупреждают, ведь так? Ну, Господи, у меня дыхание перехватило и мороз по коже, когда я поняла, что именно произошло».
0: Я ждал. Я не мог уйти, потому что она не вернула миску и не сказала, что я могу идти. Очень медленно миссис Миллер заговорила снова.
1: «Был новый день».
0: Ее голос звучал с придыханием, как будто издалека.
1: «Можешь себе представить? Можешь представить, на что я была готова? Я была готова изменить, увидеть скрытое. Книгу лучше всего прятать в библиотеке. Лучшее место для тайника — открытое место у всех на виду. Я тренировалась, пробовала и, наконец, научилась. Настало время узнать правду. В первый раз я по-настоящему открыла глаза. Я всматривалась тогда в старую стену, искала ответ на вопрос. Я уже говорила, что не помню его. Дело не в вопросе, а в том, что у меня открылись глаза. Я всматривалась в ряды кирпичей, потом поморгала и как бы ослабила взгляд. Сначала я видела в кирпичах лишь кирпичи, а в прослойках между ними лишь полоски цемента. Но через некоторое время они превратились в настоящее видение. Как только все распалось на линии и формы, я задержала дыхание и начала видеть. Мне представился широкий выбор. Это были послания в трещинах стены. Какие-то намеки в открывшихся образах. Все секреты обнажены. Это было словно откровение. А потом, без всяких намеков, я вдруг увидела что-то еще. У меня даже сердце сжалось. Я поняла суть того изображения. Сначала это была лишь путаница линий, трещины осыпающегося цемента. Но, всматриваясь в стену, я различила рисунок. Я видела клубок линий, который вдруг превратился во что-то ужасное, древнее, хищное и жутко страшное. Оно тоже смотрело на меня. А потом я увидела, что оно движется. «Ты должен понять», — сказала миссис Миллер. «Ничего не изменилось, понимаешь? Все время я продолжала смотреть на стену. Но в тот момент все происходило так, когда видишь лицо в облаке. Я просто заметила его в кирпичах. Я просто заметила, как нечто смотрит на меня. Нечто злое. А через мгновение я опять заметила другое сплетение линий и трещин. Оно было там всегда, понимаешь? Рисунки на треснутом кирпиче, которые я видела секунду назад, выглядели как то существо, только теперь чуть ближе. А еще через мгновение еще одна картинка еще ближе. Оно приближалось ко мне. «И тогда я убежала», —
0: прошептала миссис Миллер.
1: «Я убежала оттуда в ужасе, закрыв глаза руками. Я кричала и все бежала, бежала. А когда остановилась и приоткрыла глаза, то поняла, что добежала до конца парка. Я медленно убрала руки от лица и осмелилась посмотреть назад. На аллее никого не было. Я глянула на кусты, траву и деревья и увидела его опять».
0: Словно задумавшись, она растягивала слова. Раскрыв рот, я подошел ближе к двери.
1: «Я увидела эту тварь в листве», —
0: произнесла она совершенно несчастным голосом.
1: «Повернувшись, я увидела листья так, словно они случайно сплелись, понимаешь? Я увидела образ, не могла не увидеть. Сам не выбираешь, увидишь лицо в облаках или нет. Я снова заметила то чудище, и оно опять подбиралось ко мне. Я закричала, и все мамы, папы и дети оглянулись на меня. Я отвела взгляд от дерева и быстро развернулась к одной милой семье, гулявшей неподалеку. Но оно было и там, в той же позе», —
0: с болью прошептала она.
1: «Оно было в складках пальто отца семейства и в спицах детской коляски, и в беспорядке женских волос. Еще одно сплетение линий, понимаешь? Но не ты выбираешь, что ты увидишь. Я не могла не увидеть именно те линии. Чудовище оказалось еще ближе и смотрело на меня. Я опять отвернулась, но увидела, как оно приближается ко мне в облаках. Я отвернулась снова, и оно было готово схватить меня в колышущейся осоке пруда. А как только я закрыла глаза, клянусь, что-то коснулось моего платья. Ты понимаешь меня? Понимаешь?»
0: Я не знал, понимаю я или нет. Конечно, сейчас ясно, что не понимаю.
1: «Оно живет в деталях», —
0: произнесла миссис Миллер бесцветным голосом.
1: «Оно перемещается в восприятии. Оно движется сквозь случайные сплетения линий. Иногда его ловишь взглядом, когда смотришь на облака, а иногда оно само тебя приметит. Но меня оно увидело целиком. Оно стережет свое место, а я глазела без всякого разрешения, словно назойливый сосед, который подглядывает через дырку в заборе. Я знаю, что это такое. Я знаю, что произошло. Оно таится рядом с нами, в том, что мы видим каждый день. Это владыка всех тварей, скрытых в простых вещах. Отвратительные, ужасные твари. До них лишь рукой подать. Наглые и невидимые. Тот демон поймал мой взгляд. Теперь он может двигаться через все, что я вижу. Для многих это просто случайность, правда? Что они увидят в переплетении проводов? Там таится тысяча картин. Просто смотришь, и некоторые проявляются. Но сейчас эта тварь, живущая в линиях, выбирает для меня картины. Оно может наброситься на меня. Оно заставляет меня видеть себя. Оно нашло выход. Выход ко мне. Через то, что я вижу. Я открыла дверь своего восприятия».
0: Ее голос был ледяным от ужаса. Я совсем не был готов к такому взрослому страху. Я беззвучно шевелил губами, словно пытался что-то сказать.
1: «Это была долгая-долгая дорога домой. Каждый раз, когда я украдкой смотрела сквозь пальцы, я видела, как эта тварь ползет ко мне. Она выжидала, чтобы наброситься. Стоило мне лишь чуть-чуть отвести руки, как вместе с этим я открывала и дверь. Я взглянула на спину женщины в свитере, и в рельефе ткани демон опять готовился прыгнуть на меня. Я взглянула на мостовую и увидела, как он преследует меня. Мне пришлось тут же закрыть глаза. Я пошла домой на ощупь. Потом я завязала глаза и попыталась все обдумать.
0: На время воцарилась тишина.
1: Понимаешь, всегда есть простой выход. Но он пугает меня до ужаса. Я боюсь крови и боли,
0: произнесла она вдруг упавшим голосом.
1: Много раз я подносила к глазам ножницы, но даже с крепко завязанными глазами я не могла этого вынести. Можно было пойти к врачу. Можно было устроить все так, чтобы все прошло без боли. Но знаешь, я никогда по-настоящему не была уверена, что это выход,
0: сказала она задумчиво.
1: А что, если найдется способ закрыть дверь, а? А глаза уже вырвали. Останусь в дураках, что скажешь? Мне ведь эти повязки тоже не помогают. Я пробовала. Всегда подсмотришь. Увидишь блики света или локон собственных волос, вот и проход. Что-то попадет в поле зрения, и остается только посмотреть как надо. Тут же появится нечто, пришедшее за тобой. Это и есть проход. Это невыносимо. Иметь зрение и вот так прятать его. Но я не сдаюсь. Видишь?
0: Ее голос понизился, и она заговорщически произнесла:
1: «Я думаю, что мне удастся закрыть эту дверь. Я научилась видеть, но могу и разучиться. Сейчас я пытаюсь найти способ. Я хочу снова увидеть в стене кирпичи. Ничего больше. Поиск. Конечно, я не могу читать сама. На печатной странице слишком много углов и линий, поэтому читаешь мне ты. И ты очень хорошо читаешь».
0: Я много раз думал о том, что она сказала, но никак не мог найти в этом смысл. Я читал миссис Миллер школьные учебники, старые нудные сельские истории и любовные романы. Наверное, она говорила о других посетителях, которые читали ей что-нибудь особенное. В противном случае то, что она искала, было, по-видимому, хитро запрятано в скучных строчках, которые я, спотыкаясь, ей прочитывал.
1: «Глядишь, найдется и другой способ выжить», — сказала она коварно. «И глаза оставлю, но и никаких деталей им не дам. То тварь может заставить увидеть себя, но только через то, что там. Вот как она передвигается. Представь, если я посмотрю на пшеничное поле. Не могу даже подумать об этом. Миллионы, миллионы маленьких чертовых граней, миллионы линий. Из них можно сложить все, что угодно. Тут она себя и покажет. Прыгнет из засады. А если посмотреть на гравий, дом или лужайку, ну, я ее перехитрю».
0: Нотка лукавства заставила ее голос дрогнуть.
1: «Держу его подальше, пока не нашла способ захлопнуть эту дверь. Пришлось все устраивать вслепую, с повязками вокруг головы. Конечно, пришлось повозиться, но теперь я здесь, в безопасности. Я в безопасности в своей холодной комнатке. Стены гладкие и белые. Окна я тоже закрасила. Шкаф у меня из пластика, поэтому, когда я просыпаюсь, мне не увидеть ничего сотканного или чего-нибудь в этом духе. У меня все мило и просто. Когда все было готово, я сняла повязки, огляделась, и все в порядке. Чистые стены, никаких трещин, никаких деталей. Я даже на руки свои не смотрю, слишком много линий. Твоя мама готовит мне отличный питательный суп, который похож на мороженое. Если я и гляну в миску, то не увижу там ни брокколи, ни риса, ни сплетенных спагетти, ничего, что создает линии или углы. Я открываю и закрываю дверь так быстро, потому что у меня только и есть, что это мгновение. Эта тварь готова прыгнуть. И секунды не пройдет, как она выскочит из одного только взгляда на твои волосы, книгу или что там еще».
0: Ее голос слабел. Я ждал, но она так ничего больше и не сказала. Потом я несмело постучал и позвал ее по имени. Ответа не было. Тогда я прижался ухом к двери и услышал, как она тихо плачет.
2: Модель для сборки On Energy.

0: Ушел я без миски. Мама на это лишь поджала губы и ничего не ответила. Я не рассказал ей ничего о разговоре с миссис Миллер. Я был обеспокоен и совершенно сбит с толку. Когда я в следующий раз принес миссис Миллер еду в новом контейнере, она быстро мне прошептала:
1: «Оно охотится за моими глазами! Здесь все белое! Нельзя ни на что смотреть! Нельзя смотреть в окно! Нельзя смотреть на ногти! Оно охотится за моим разумом! У меня даже не осталось воспоминаний!»
0: С тоской сказала она.
1: «Оно захватило их! Я вспоминаю старые времена! Счастливые времена, оно уже дожидается в рисунке моего платья или в крошках именинного торта. Раньше я его не замечала, теперь замечаю. Мои воспоминания больше мне не принадлежат, да и мечты тоже. Прошлой ночью я думала о морском береге, и тварь была там, в пене волн».
0: Следующие разы миссис Миллер говорила совсем мало. По ее просьбе я читал главы из книг, на что она лишь отрывисто бормотала. Ела она быстро. Когда пришла весна, ее посетители стали появляться чаще. Стильная азиатская женщина теперь о чем-то спорила с добродушным пьяницей, а старик всхлипывал в дальнем конце коридора. Всегда был там и тот агрессивный мужчина. Он все в чем-то убеждал миссис Миллер и жаловался, а иногда разговаривал нормальным тоном. Тогда она ему отвечала так же, как и остальным. Но обычно он все-таки кричал. Я приехал в один из холодных дней и увидел, что этот здоровяк спит прямо под дверью, разливаясь в храпе. Я передал миссис Миллер еду, а потом сел на пальто и, пока она ела, читал ей что-то из женского журнала. Когда она закончила, я, как всегда, ждал у двери с вытянутыми руками, готовый схватить пустой контейнер. Помню, я чувствовал, что что-то не так. Я беспокойно оглянулся, но все было вроде бы в порядке. Я посмотрел на пальто, на смятый журнал, на мужчину в коридоре, который лежал в отключке. Но как только услышал, что миссис Миллер открывает дверь, я понял, что именно изменилось. Пьяница перестал храпеть, он затаил дыхание. На какой-то момент я подумал, что он умер, но мне было видно, как вздрагивает его тело. Глаза у меня расширились. Я открыл было рот, чтобы прокричать предупреждение, но дверь уже начала открываться. Не успел я и выдохнуть, как этот вонючий здоровяк вскочил так быстро, как я и представить себе не мог. Он бросился ко мне с налитыми кровью глазами. Однако я успел что-то крикнуть, и дверь затормозила на полпути. Однако мужчина сгреб меня в охапку, обдав тяжелым запахом алкоголя. Он наклонился, схватил мое пальто, дернул за свитер, который я повязал на поясе, и пихнул меня в дверь. Она с силой распахнулась, отшвырнув в сторону миссис Миллер. Я кричал и плакал. У меня глаза заболели от яркого белого цвета стен. Я видел, как в углу миссис Миллер потирала голову, борясь со своими ощущениями. Пошатываясь, пьяница тряс моим клетчатым пальто и узорчатым свитером прямо перед ней. Потом он нагнулся, схватил меня за ноги и потащил из комнаты, посадив мне кучу за нос. Я бешено орал от страха. За спиной начала кричать и ругаться миссис Миллер, но я не смог ничего разобрать, потому что мужчина сильно прижал меня к груди. Я отчаянно боролся и кричал. Потом я почувствовал, как меня качнуло, когда он потянулся, чтобы захлопнуть дверь. Вырвавшись, я услышал, как он кричит:
2: «Я тебя, дуру, предупреждал!» — причитал он. «Предупреждал тебя! Я говорил, что пришло время!»
0: Сквозь его причитание можно было различить несчастные всхлипы ужаса, доносившиеся из комнаты. Они оба кричали и плакали, пол стонал под ударами, дверь сотрясалась. Слышал я и какие-то другие звуки. Словно все звуки в доме слились в какие-то комбинации, звучащие в полной дисгармонии друг с другом. Крики, хлопки и вопли страха сформировали слышимую иллюзию чьего-то присутствия. Это было похоже на чье-то рычание, чье-то протяжное, голодное дыхание. А потом я кинулся прочь, крича от ужаса. По коже под футболкой у меня бегали мурашки. Я всхлипывал, меня тошнило. То и дело у меня вырывались прерывистые жалобные стоны. Я добрался до дома и лег в маминой комнате. Она прижала меня к себе, а я все плакал и плакал, сбивчиво рассказывая ей, что произошло, пока вконец не ослаб и не затих.

0: Мама ничего не сказала насчет миссис Миллер. В следующую среду мы рано поднялись и пошли в зоопарк. Мама и я. И в то самое время, когда я обычно стучался в дверь миссис Миллер, я смеялся над верблюдами. В другую среду мы пошли в кино, а еще через неделю мама осталась в постели, а меня отправила за сигаретами и хлебом в местный магазинчик. Я приготовил завтрак, и мы съели его в маминой спальне. Друзья могли мне рассказать о том, что изменилось в желтом доме, но они молчали. А вскоре эта история вообще перестала их интересовать. Несколько недель спустя я встретил ту азиатскую женщину. Она курила в парке со своими друзьями. К моему изумлению, она кивнула мне, а потом подошла, прервав своих собеседников.
1: «Как дела?»
0: – спросила она. Я застенчиво кивнул в ответ и сказал, что все в порядке, спасибо. Она кивнула и отошла. Того разъяренного пьяницу я больше никогда не видел. Вообще-то мне было у кого разузнать, что случилось с миссис Миллер. Всю эту историю я мог бы выведать, если бы только захотел. Незнакомые мне люди приходили и тихо разговаривали с мамой, озабоченной, с сожалением поглядывая на меня. Я мог бы их расспросить, но все больше и больше я думал о своей собственной жизни. Я не хотел никаких деталей миссис Миллер. Однажды я все-таки вернулся в желтый дом. Это было спустя год после того страшного утра. Стояла зима. Я помнил наш последний разговор с миссис Миллер, но теперь я чувствовал себя настолько повзрослевшим, что даже голова кружилась. Все случившееся казалось таким далеким. Я прокрался в дом вечером, попробовал ключи, которые все еще были у меня. К моему удивлению, они подошли. В коридоре было промозгло и темно. Воняло еще сильнее, чем раньше. Я немного поколебался, а потом толкнул дверь комнаты миссис Миллер. Она легко подалась и беззвучно открылась. Случайно издавленный звук улицы прозвучал так далеко, что казался воспоминанием. Я вошел. Миссис Миллер тщательно закрыла окна. До сих пор ни один луч света не мог проникнуть сюда с улицы. Было очень темно. Я подождал, пока не станет лучше видно благодаря электрическому свету в коридоре. Я был совсем один. Мое старое пальто и свитер валялись в углу комнаты с распростертыми рукавами. Меня передернуло, когда я их увидел. Я подошел и слегка до них дотронулся. Они были покрыты плесенью и влажной пылью. Белая краска местами отслоилась. Все выглядело так, будто комната стояла в запустении уже несколько лет. Я не мог поверить, как сильно все разрушилось. Я медленно поворачивался и осматривал стены. Я всматривался в хаотичные замысловатые узоры обвалившейся краски и сырой штукатурки. Они выглядели как карта и горный ландшафт. Я очень долго всматривался в ту стену, которая была дальше всего от того места, где лежало пальто. Было очень холодно. Прошло немало времени, когда в обвалившейся краске я увидел очертания. Тупое любопытство, оказавшееся сильнее всякого страха, подвело меня ближе. На осыпающейся поверхности стены растянулась целая анатомия трещин, которые под определенным углом и освещенные бликами света очертаниями напоминали женщину. Пока я смотрел, они приобретали все более четкую форму. Потом я перестал видеть лишние линии и без всякого усилия сфокусировал внимание на нужных мне. Я видел женщину, которая смотрела на меня. Я мог разобрать выражение ее лица. Кусок гнили, который был ее лицом, выглядел так, словно она кричала. Одна рука у нее была заведена назад, она была напряжена, словно женщину тащили, а она тщетно старалась вырваться. Там, где кончалась рука и где должен был быть тот, кто держит ее, краска отвалилась целым пластом, открыв большой кусок влажного неровного цемента. В этой темной бесконечности знаков я видел все, что захочу.

Итак, сегодня в программе «Модель для сборки» Уильям Сандерс. «Джесс ин Этеру». Джесс Найнкиллер по прозвищу «Убил девятерых» летел на высоте 5000 футов над египетской пустыней, когда с ним снова заговорил дед. Джесс был заинтригован, но отнюдь не потрясен, хотя его дед скончался уже больше 30 лет назад. В конце концов, подобные разговоры происходили не в первый раз. Впервые дед позвал его в 72-м, неподалеку от вьетнамской деревушки Кучи, когда зеленый необстрелянный пилот Джесс Найнкиллер собирался посадить свой такой же зеленый, но уже побывавший в переделках Хью-1 на поляну, которая казалась ему подходящей. Он уже начал отжимать от себя ручку шаг-газ, когда у него в голове, с легкостью пробившись сквозь вой турбины свист несущего ротора, прозвучал чей-то голос: «Жага, здесь, Гиллиси! Не вздумай, парень! Назад!» В первые секунды он даже не понял, что слышит голос деда. Джесс испытал легкий шок, услышав, как кто-то обращается к нему на диалекте оклахомских чероки, и застыл, забыв даже о своем намерении спускаться. К счастью, этих нескольких мгновений оказалось достаточно. К тому моменту, когда Джесс более или менее пришел в себя и снова повел вертолет на посадку, его опередили три других Хью, которые стремительно нырнули к земле, оставив Джесса зависшим высоко в небе. Он был так потрясен случившимся, что действительно растерялся, словно курсант первогодок, впервые севший в кабину боевой машины. А Джесс никак не мог взять в толк, что с ним такое. Вроде бы он пробыл во Вьетнаме еще недостаточно долго, чтобы начать слышать голоса и знакомиться с видениями. Потом джунгли вокруг поляны взорвались ураганным огнем, и два Хью в мгновение ока превратились в огромные огненные шары, а третий завалился на бок, словно подстреленная утка. Только Джесс, который был все еще довольно высоко, успел уйти, отделавшись несколькими пустяшными пробоинами в корпусе. И весь обратный путь на базу второй пилот спрашивал у потрясенного Джесса: «Скажи, как ты догадался? Как ты узнал?»

0: За много лет это был первый и единственный раз, когда Джесс слышал таинственный голос, и в конце концов ему удалось убедить себя, что обращенные к нему слова были только плодом воображения. Но настал день, когда Джесс, который теперь обслуживал нефтяные платформы, стоявшие на шельфе восточнее Техасского побережья, отправился на раннее свидание с одной огненно-волосой красоткой, которая жила в небольшом особнячке в пригороде Корпус Кристи. Они прекрасно провели время, и в конце концов подруга Джесса выбралась из постели, чтобы пойти в ванную, а он, сполна насладившись видом ее нетронутых загаром ягодиц, исчезнувших за дверью, решил, что сейчас было бы очень славно заснуть. Но только он начал погружаться в приятную дремоту, как у него в голове снова раздался голос, звучавший повелительно и резко. «Проснись, Чуч! Проснись, хватай свои шмотки и беги! Нула!» Сонно моргая, Джесс сел на кровать. Он все еще пытался продрать глаза, когда за окном раздался шум автомобильного мотора и хруст гравия на подъездной дорожке. И все же Джесс, скорее всего, не принял бы это всерьез, если бы его рыжая подруга не крикнула из ванной: «Это муж! Не беспокойся, он такой милый!» Но Джесс был принципиально против знакомств с мужьями. Соскочив с кровати, он принялся торопливо собирать свою разбросанную по полу одежду. Одеваться времени не было, и он, сверкая голыми окороками, ринулся в коридор. К счастью, черная дверь оказалась не заперта. Джесс метнулся через заросший невысокими кустами задний двор, надеясь укрыться за живой изгородью, заменявшей забор. Когда до калитки оставались считанные ярды, он услышал позади сердитый крик, потом металлический лязг затвора и последовавший за ним неправдоподобно громкий звук выстрела, свидетельствовавший о том, что его опасения были совершенно справедливыми. Пока Джесс пробирался за изгородью к своей машине, со стороны дома прогремело еще несколько выстрелов и что-то пронеслось над самой его головой. Когда Джесс наконец оказался дома, он обнаружил в заднем крыле Камара два аккуратных отверстия диаметром примерно 45 сотых дюйма. В последующие годы с ним произошло еще несколько схожих случаев. Один раз дед разбудил его посреди ночи, и хотя сначала Джесс был очень недоволен, своевременное предупреждение спасло ему жизнь. В бангкокском отеле, где он остановился, начался сильный пожар, и Джесс оказался едва ли не единственным, кому удалось спастись. В следующий раз дед не позволил ему зайти в его любимое кафе в Бейруте. Ужимая плечами и глупо улыбаясь, Джесс прошел мимо, а буквально через две минуты заложенная террористами бомба разнесла здание в щепки. И хотя подобные посещения, если их можно так назвать, не были слишком частыми, Джесс со временем привык относиться к ним со всей серьезностью. Так было и в этом случае. Благо, ситуация слишком напоминала самый первый вьетнамский эпизод. Правда, теперь Джесс пилотировал Хьюз 500D, машину более маневренную и легкую в управлении, чем старина Хью-1. Да и Египет отличался от Вьетнама в лучшую сторону. И, тем не менее, стоило ему услышать в левом ухе скрипучий голос деда, неизвестно почему, но это всегда было только левое ухо, как волосы зашевелились у него на голове.
1: «Мисс Делиси, эта штука сейчас вырубится», — сказал дед.
0: Джесс машинально бросил взгляд сначала на индикаторы контрольной панели, потом на ряд приборов над лобовым стеклом, уровень топлива, давление масла, число оборотов двигателя несущего винта, температура выхлопных газов и еще многое другое. Все было в норме. Ни одна оранжевая или красная лампочка не горела, а стрелки контрольных приборов находились именно там, где положено. Машина отлично слушалась, да и в звуке, расположенных над самой его головой турбин, Джесс не улавливал никаких посторонних звуков.
1: «Что-нибудь случилось?» — спросил сидевший в кресле второго пилота мужчина.
0: Мистер Брэдли называл себя археологом, но Джессу не очень-то в это верилось. В ответ он только пожал плечами.
1: «Пошли его к черту!» — сказал голос деда. «Пошли его к черту и слушай меня! Смотри направо!»
0: «Еще правее!»
1: «Так, видишь, вон там, к северу, коричневую скалу, похожую на кулак. Держи курс на нее!»
0: Джесс ни секунды не колебался, хотя все стрелки и индикаторы оказывали полный ажур. Мягко отжав от себя рукоять управления, он осторожно надавил ногой на правую курсовую педаль, чтобы развернуть вертолет в указанном направлении. «В чем дело?» — резко спросил человек, который называл себя Брэдли, как только вертолет начал отклоняться вправо.
1: «Что ты задумал? Я же сказал, не менять курс, пока я не прикажу».
0: Джесс открыл бы рот, чтобы что-нибудь соврать, но никаких объяснений не понадобилось. Как только он выровнял машину и зафиксировал на новом курсе, двигатель неожиданно заглох. Не было ни потери мощности, ни изменения звука, просто эллисоновские турбины, которые только что работали, вдруг замолчали. Очевидно, на случай, если кто-нибудь этого не заметил, на контрольной панели замигал красный огонек аварийной остановки двигателя и прерывисто загудел сигнал. Не тратя времени даром, Джесс вжал в пол ручку тангажа, чтобы перевести несущий винт на авторотацию.
1: «Дьявол идут!» – пробормотал он сквозь зубы. «Неужели так сложно предупреждать пораньше?»
0: «Эй, Найнкиллер, что случилось?» – спросил Брэдли. Впрочем, голос его звучал скорее раздраженно, чем испуганно. «Что там у тебя стряслось?» Но Джесс не удостоил его ответом. Он пристально следил за стрелкой указателя скорости, понемногу отпуская рукоять управления, чтобы снизить скорость и обеспечить машине максимальную дальность полета в режиме отсутствия тяги. Когда стрелка аэроспидометра остановилась на 80 узлах, а верхний тахометр показал безопасные 410 оборотов в минуту, он тихонечко выдохнул воздух и повернулся к Брэдли. «Послушай», — сказал он, и, не убирая руки с рукоятки тангажа, показал пальцем на радиопередатчик. «Может быть, попробуем с кем-нибудь связаться?» «Нет», — твердо ответил Брэдли. «Никаких сигналов о помощи. Полное радиомолчание».
1: «Эх ты, археолог липовый», — подумал Джесс. «Такой же липовый, как и полетный план, который он представил в местную инспекцию. И никаких выборов вождя, куда мы должны были лететь, тоже нет. Готов прозакладывать свою краснокожую задницу».
0: Но раздумывать обо всех этих странностях у него не было времени, и Джесс принялся внимательно разглядывать пустыню внизу, которая быстро приближалась. Впрочем, в этом районе пустыня выглядела точно так же, как и в любой другой части Египта, который, казалось, сплошь состоял из одних только песчаных или слегка каменистых равнин, занимавших сотни и сотни квадратных миль. Главное, здесь не было волнистых барханов, которые выглядели с высоты довольно безобидно, однако вынужденная посадка на них была равносильна самоубийству.
1: «Эй, Брэдли, пристегнись и держись крепче», — пробурчал Джесс. «Посадка обещает быть не особенно мягкой».

0: Впрочем, поначалу все шло хорошо, и Джесс уже начал думать, что предупреждение было излишним. Ему удалось совершить образцовую аварийную посадку, за которую в училище ему наверняка бы поставили отлично. На высоте 75 футов Джесс легким движением рукояти управления выровнял машину. На высоте в 20 футов он плавно потянул на себя ручку шаг-газ, чтобы смягчить посадку. Когда полозья шасси коснулись песка, Джесс с гордостью подумал: «Все-таки я молодец». В следующую секунду левый полос провалился в какую-то яму, заполненную рыхлым песком, и Хьюз начал крениться на бок. Он еще не опрокинулся, но наклонился так сильно, что продолжавшие вращаться лопасти с силой врезались в землю. Именно это обстоятельство и испортило безупречную мягкую посадку, превратив ее в заурядную аварию. Когда удар и скрежет, и стон раздираемого металла наконец затихли, Брэдли, распутывая ремни безопасности, сказал: «Отменная посадка, Найнкиллер. Впрочем, я, кажется, несправедлив. Вы, пилоты, утверждаете, что хорошая посадка – это та, с места которой можно уйти на своих ногах, не так ли?» Джесс, уже успевший освободиться от ремней и занимавшийся тем, что выключал многочисленные тумблеры на контрольной панели, разумеется, никакой необходимости в этом уже не было, однако он слишком хорошо знал, что именно такие, выработанные долгими тренировками привычки, способны подчас спасти человеку жизнь, подумал о том, что мог бы сказать в подобном случае настоящий летчик, но предпочел промолчать. Вместо этого он дождался, пока Брэдли откроет правую дверь, левая дверь не открывалась, на ней лежал вертолет, и вслед за пассажиром выкарабкался наружу. Несколько минут оба молча стояли на песке, глядя то на разбитую машину, то на пустынный пейзаж вокруг. Брэдли первым нарушил молчание. «Похоже, придется идти пешком», — сказал он, и, сняв бейсболку с сетчатым верхом, потер голову. Голова у него была совершенно лысая, если не считать двух небольших кустиков волос за ушами. Вероятно, в качестве компенсации за отсутствие растительности на голове Брэдли отпустил усы. Они были редкими, жесткими и торчали вперед, что в сочетании с курносым носом картошкой и крупными передними зубами квадратной формы делало его похожим на Барри Редфорда, или точнее на его карикатуру. Кожа у Брэдли была светло-розового оттенка, и Джесс подумал, что такие парни легко обгорают на солнце. Брэдли полез обратно в вертолет. Джесс сначала отговаривал его, боясь, что может начаться пожар, но потом подумал: какого черта? В конце концов, Брэдли был уже достаточно взрослым, чтобы самому отвечать за свои поступки. К счастью, все обошлось, и уже через несколько минут целый и невредимый Брэдли выбрался из машины с зеленой спортивной сумкой, которую он тут же повесил на плечо. «Что ж», — сказал он, спрыгивая на песок, — «пожалуй, не мешает взглянуть на карту».
1: «Продолжайте двигаться тем же курсом», — прозвучал голос деда. «Через пару миль сразу же за тем каменистым гребнем вы найдете воду».
0: «Вода иду, да», — вслух отозвался Джесс и, перехватив удивленный взгляд, Брэдли кивнул. «Идем нам туда». Брэдли презрительно фыркнул. «Не надо вешать мне лапшу на уши. Может быть, ты индеец, да только это не Америка. Здесь, парень, нужно быть арабом». Он хотел добавить что-то еще, но когда Джесс, не глядя на него, зашагал прочь, Брэдли только пожал плечами.
1: «В ту сторону, в эту, какая разница?
0: Веди, тонто!»

Дедова пара миль оказалась очень длинной, к тому же, несмотря на то, что с воздуха пустыня казалась довольно плоской, идти почему-то все время приходилось в гору. Спекшийся грунт был крепким, как бетон, но их продвижению мешали острые осколки камней и полосы рыхлого песка, который проваливался под ногами и набивался в башмаки. Прошло почти 3 часа, прежде чем они достигли каменистой вершины, о которой говорил дед. Джесс был разочарован. Он воображал, что найдет настоящий оазис, такой, какой однажды видел в кино. Крошечный островок зелени среди раскаленного песка, озерцо с прохладной чистой водой. А на берегу растут пальмы и другие тропические деревья, желательно фруктовые. Для полноты картины неплохо, если бы здесь расположилось на ночлег небольшое племя дружелюбно настроенных арабов со своими палатками, верблюдами и обнаженными танцовщицами, чьи губы словно коралл, бедра как лира, а грудь... Нет, вряд ли Джесс всерьез мечтал о чем-то подобном, однако ему почему-то казалось, что в настоящем оазисе просто должно быть что-то, кроме всего того же треклятого песка и камней. Но ничего заслуживающего внимания он по-прежнему не видел. Что касалось Брэдли, то при виде открывшейся перед ними небольшой каменистой долины он даже присвистнул. «Как ты догадался?» «Я поражен, просто поражен!» Он стал спускаться по склону туда, где, казалось, не было ничего, кроме беспорядки наваленных камней и наметенных ветром песчаных холмиков. Лишь через несколько секунд Джесс заметил, что кое-какой порядок в их расположении все-таки имеется. Природа не знает прямых линий и правильных углов. Быть может, это занесенные песком развалины каких-то строений? «Какая нам польза от этого мертвого поселка?» – спросил он. «Все равно здесь давно никто не живет». «Это ты верно подметил, соколиный глаз», — насмешливо отозвался Брэдли. «Но есть одна единственная причина, по которой кому-то вообще пришло бы в голову селиться здесь». «Вода?» «Точно», — Брэдли кивнул. «Здесь должна быть вода. Вообще-то в этой части пустыни почти не бывает дождей, но почва под песком напитана водой, как губка. Именно поэтому здесь часто встречаются колодцы. Некоторые довольно старые». «Может быть, этот колодец давно высох», — предположил Джесс. Они с Брэдли понемногу углублялись в развалины, хотя сказать, где пролегала граница поселка, было затруднительно. «Не исключено. И все же необходимо проверить, потому что это наш единственный шанс». Брэдли обернулся через плечо и прищурился. «Не так ли, парень?» С этими словами он перешагнул через остатки стены. Невысокий вал, состоявший из занесенных песком каменных блоков. Скреплявший их раствор давно выветрился, да и сами кирпичи, обточенные песчаными бурями, приобрели округлую форму. Похоже, остальные развалины были не в лучшем состоянии. Джесс, во всяком случае, не заметил ничего, что бросалось бы в глаза, если не считать каким-то чудом сдержавшихся фрагментов каменной кладки. Большинство строений совершенно скрылось под песком и представляло собой просто валы и углубления. «Развалины, иначе не скажешь», — уныло подумал Джесс. Но Брэдли с каждым шагом все больше возбуждался. Пока они шли к центру древнего поселка по едва намеченным в песке улицам, он беспрестанно оглядывался по сторонам и чему-то улыбался. Неожиданно он остановился и наклонился почти к самой земле. «Вот сукин сын!» — едва слышно пробормотал Брэдли сквозь зубы и добавил чуть громче. «Взгляни-ка сюда, Найнкиллер». Приблизившись, Джесс увидел массивную каменную плиту, наполовину ушедшую в песок. Поначалу она показалась ему ничем не примечательной, но, присмотревшись повнимательнее, Джесс разобрал на ее плоской поверхности какие-то полустертые значки. «Ну и что?» – разочарованно спросил он. «Это египетское иероглифическое письмо», – объяснил Брэдли. «Боже мой, это был поселок египтян!» «Конечно, египтян, ведь мы все на территории Египта, белые ты задница», — подумал Джесс, но тут другая мысль пришла ему в голову. «Ты имеешь в виду тех древних египтян?» — переспросил он. «Ну, которые строили пирамиды и все такое». Брэдли самодовольно ухмыльнулся. «Вообще-то я сомневаюсь, что эти руины — ровесники пирамид, хотя такое не исключено». Он выпрямился во весь рост и еще раз внимательно оглядел развалины. «Да, похоже, поселок строили еще древние египтяне. Страшно сказать, сколько лет этим камням. Быть может, от 2 до 4 тысяч лет, а, возможно, значительно больше». «Вот это да!» — воскликнул Джесс, пораженный до глубины души. «А что они здесь делали? Я думал,
Мне всегда казалось, что древние египтяне старались держаться поближе к Нилу. Это действительно так. Однако на протяжении долгого времени египтяне активно торговали с ливийцами. Для этого через пустыню были проложены надежные караванные маршруты, и если в этом месте когда-то существовал достаточно многоводный колодец, было логично выстроить здесь что-то вроде форта, чтобы защищать воду от отрядов кочевников. Он слегка улыбнулся, сверкнув большими квадратными зубами. Наподобие форта «Апач». Я думаю, здесь был расквартирован отряд наемников-нубийцев под командой офицера-египтянина. Ну и сколько-то рабов, чтобы поддерживать в порядке колодец и постройки и исполнять другую черную работу. Обычно в такие места отправляли рабов, захваченных на войне, и загоняли работой до смерти. Он снова снял бейсболку и вытер платком вспотевшую лысину. Боюсь только, что мы сами скоро окочуримся и превратимся в мумии, если не найдем воду. Давай-ка повнимательнее осмотрим вон ту

0: Колодец располагался точно в геометрическом центре разрушенного поселка и представлял собой круглую дыру в земле диаметром футов 15 или около того. Он был настолько глубок, что Джесс не мог рассмотреть дна и сказать, есть там вода или нет. Поистине адская работа прокладывает такую глубокую шахту в песчанике при помощи одних лишь ручных инструментов, да еще на такой жаре, подумал он, пинком ноги сбрасывая в ствол шахты кусок камня. Через несколько секунд он был вознагражден глухим всплеском. «Отлично», — кивнул Брэдли. «Вода есть, остается ее достать. У меня в сумке лежит моток нейлоновой веревки и пластиковая бутылка, так что, по крайней мере, водой мы обеспечены». Джесс, внимательно рассматривавший песок у колодца, ответил не сразу. «Кто-то побывал здесь до нас», — промолвил он наконец. «И совсем недавно».
1: «Черт побери! Ты что, опять собираешься затеять свою дурацкую игру в индейского следопыта?» — выругался Брэдли и тут же воскликнул. «Смотри!»

опытным следопытом, чтобы идти по отпечаткам двух пар ног в армейских башмаках. Следы вели от колодца к окраине деревни и обратно. К тому же те, кто их оставил, явно были не самыми аккуратными людьми в мире и набросали вдоль тропы множество окурков и другого мусора. «Они побывали здесь недавно», — сказал Брэдли. «Здесь дуют сильные ветра, и следы на песке не держатся долго. Ты прав, Нейнкиллер». Он остановился, с беспокойством оглядываясь по сторонам. Путники были уже совсем недалеко от западной оконечности поселка, словно отгороженной от пустыни длинной каменистой грядой. «Кто-то побывал здесь совсем недавно», — повторил он. «Кто-то до сих пор здесь», — отозвался Джесс, успевший отойти на несколько ярдов в сторону. На земле в густой тени рассыпающейся стены лежал человек, одетый в камуфляж, но без знаков различия. Его лицо было закрыто пестрым арабским платком. Незнакомец не шевелился, и Джесс был совершенно уверен, что он не двинется с места, даже если у него над ухом выстрелит из пушки. «Господи Иисусе!» – выдохнул Брэдли. Зрелище действительно было не из приятных. В сухом воздухе пустыни разложение не должно было зайти далеко, однако правая нога мертвеца почернела и распухла поистине до чудовищных размеров. Камуфлированные брюки были разрезаны чуть не до бедра, и нога под коленом была туго стянута чем-то вроде шнурка от ботинок. Но, как видно, эта мера нисколько не помогла покойному. «Его укусила змея», — уверенно заключил Брэдли. «Скорее всего, это была песчаная гадюка или даже кобра». «Здесь еще следы», — сообщил Джесс. «С ним был как минимум один человек, который почему-то не захотел остаться». Следы вели вверх по склону гряды. Примерно на середине подъема они обрывались, зато рядом виднелись четкие отпечатки автомобильного протектора. «Должно быть джип», — подумал Джесс. «А может быть, лендровер». След переваливал через гряду и терялся в пустыне. Должно быть, водитель изрядно нервничал, так как, трогаясь с места, автомобиль выбросил из-под колес изрядное количество гравия. «И не мудрено», — подумал Джесс. «Ведь он остался в этом пустынном месте один на один с трупом и ядовитой змеей. Тут кто хочешь сдрейфит». Большая камуфляжная сеть, как будто брошенная в попыхах рядом со следами покрышек, наводила на любопытные размышления. Джесс как раз собирался сделать по этому поводу несколько замечаний, как вдруг заметил, что Брэдли рядом нет. Пройдя чуть дальше по гребню, он остановился там и теперь рассматривал что-то скрытое большой грудой не то камней, не то раскрошившихся от времени кирпичей. «Ну-ка, посмотри, что я нашел», — позвал он. Когда Джесс подошел, то увидел еще одну дыру в земле, формы и пропорциями напоминавшую обычную входную дверь. Прямоугольная шахта с почти идеально гладкими стенами уходила под землю под углом примерно градусов 40-45. «Что это такой рудник?» — задумался Джесс. Потом он вспомнил, что находится в Египте. Ему на память пришел фильм о фараонах, который он видел много лет назад. «Это гробница?» — спросил Джесс. «Наподобие тех, куда египтяне складывали свои мумии». «Может быть». Брэдли лихорадочно рылся в своей сумке. Лицо его так и пылало от волнения. «Это может оказаться даже...» «Так, вот и он». Он извлек из сумки мощный фонарь. «Но, парень, смотри под ноги», — сказал Брэдли, первым ступая в дыру. «Если, конечно, не хочешь, чтобы тебя тоже укусила какая-нибудь ядовитая тварь». Он был почему-то абсолютно уверен, что Джесс последует за ним. Неясно, на чем основывалась его уверенность, ведь ни один уважающий себя индеец никогда не полезет в чужую могилу. И все же, сам не зная почему, Джесс перебрался через каменный завал и вслед за Брэдли вступил в темную шахту. Брэдли преодолел несколько ступеней и остановился, водя фонариком из стороны в сторону. Белый луч света выхватил из темноты гладкие стены, сплошь покрытые цветной росписью. За много веков фрески поблекли и начали осыпаться, и все же на них можно было без особого труда различить людей, которые гребли на барках с высокими носами и кормой, играли на музыкальных инструментах и занимались еще какими-то не совсем понятными Джессу делами. Больше всего, однако, ему понравились изображения ногих танцовщиц, выполненные в довольно реалистической манере. Неизвестный художник не забыл изобразить даже темные треугольнички. Отделяли одну сценку от другой затейливые иероглифические надписи. Были на стенах и изображения животных. Котов, бабуинов, крокодилов, гиппопотамов, змей, каких-то странных существ с телом человека и головой птицы или животного.

0: «А кто это такие?» – спросил Джесс, указывая пальцем на одно такое существо. «Духи?» «Боги», – ответил Брэдли. «Их называли Нетеру. Например, вот этот с головой шакала – Анубис, покровитель умерших. А у этого, кажется, эрекция». «Совершенно верно. В древности эти фаллические изображения не были редкостью». С этими словами Брэдли двинулся по ступеням дальше, продолжая освещать фонарем путь. «Рассмотрим фрески позднее», – бросил он на ходу. «Сначала нужно выяснить, что находится внизу». Между тем спуск закончился, и Джесс с Брэдли оказались в узком горизонтальном штреке. Его стены также были покрыты рисунками и иероглифами, однако Брэдли не обратил на них внимания. Ах, вырвалось у него, когда коридор неожиданно расширился, приведя в какую-то пещеру. «Боже мой!» Торопясь, Брэдли сделал еще несколько шагов и заглянул через плечо спутника. Его взгляду открылась высеченная в песчанике пещера с низким потолком размером не больше номера в дешевом мотеле. И здесь стены и потолок покрывала искусная роспись, однако луч фонаря Брэдли был направлен на сложенные у дальней стены деревянные ящики. Брэдли быстро пересек комнату и взялся за верхний ящик. Тяжелая крышка с глухим стуком упала на пол. «Вот дерьмо!» – выругался Брэдли, направив луч света на содержимое ящика. Потом он сунул руку внутрь и извлек какой-то продолговатый предмет, в котором Джесс без труда узнал знаменитый АК-47. Поистине, каждый, в кого когда-либо стреляли из автомата Калашникова, был на всю жизнь обеспечен незабываемыми впечатлениями. Прислонив автомат к стене, Брэдли вскрыл другой ящик. В нем оказались ручные гранаты.
1: «Ах, сволочи!» – произнес он почти шепотом.
0: В углу обнаружился еще один коридор. Не переставая вполголоса браниться, Брэдли направился туда, и Джесс, не желая оставаться в темноте один, поспешил за ним. Этот коридор оказался совсем коротким. Он привел их в другую пещеру примерно такого же размера. Здесь было еще больше ящиков и коробок. Штабель доставал до самого потолка. На некоторых большими красными буквами было написано на арабском и английском: «Взрывчатка, обращаться с осторожностью». В углу стояло десятка-полтора пластмассовых канистр с бензином, так что вовсе не удивительно, что хозяева склада предпочитали курить на свежем воздухе. «Но кому все это принадлежит?» – задумался Джесс. «И для кого предназначено?» Брэдли тем временем вскрыл одну из картонных коробок. «Отлично!» – сказал он мрачно, вытаскивая из коробки небольшой прямоугольный пакет. «Полевой питательный рацион американской армии. Высококалорийная пища, готовая к употреблению. Старый добрый ППР. Должно быть, это самое смертоносное оружие из всего, что мы здесь нашли. Интересно, где они его взяли?» Выпрямившись, он снова осветил комнату. Фрески здесь оказались еще занимательнее, а на стенах были нарисованы ряды фальшивых колонн с арками. «Сволочи», — снова сказал Брэдли. «Этот подземный храм — бесценное сокровище культуры. Они использовали его в качестве склада оружия и взрывчатки». «Кто?» — спросил Джесс. «Арабские террористы», — коротко ответил Брэдли. «Интересно, что они сделали с мумиями?» — поинтересовался Джесс, которому вспомнились истории о проклятиях древних богов, а также безмолвный и почерневший террорист, который лежал наверху под палящим солнцем. «Думаю, их вынесли отсюда вместе с остальными ценностями несколько сот лет назад. В этой стране разграбление могил является самым древним национальным обычаем». Брэдли негодующе фыркнул и бросил Джессу пакет с полевым рационом. «Держи!» Он достал из ящика еще один пакет. «Лучше перекусить сейчас, потому что нам предстоит похоронить того парня. Мне кажется, что эта процедура вряд ли способна улучшить аппетит».

0: В эфире модель для сборки. Уильям Сандерс. Джесс и Нетеру. Они зарыли мертвеца в неглубокой могиле, которую выкопали при помощи двух заступов, найденных в первом зале гробницы, а сверху навалили груду камней. «Покойся с миром, грязный сукин сын», – произнес Брэдли, выпрямляясь и вытирая пот со лба. Солнце начинало клониться к закату, но жара, казалось, еще больше усилилась. «Давай убираться отсюда», – добавил он. «Пошли в гробницу, там хоть попрохладнее». Оказавшись в первой пещере, Брэдли швырнул лопату в угол и сел на один из ящиков. Сняв бейсболку, он достал пластиковую бутылку с колодезной водой и вылил ее содержимое себе на голову. «Извини», — сказал он, — «иначе бы я окочурился. Сейчас схожу и принесу еще воды». «Можешь не трудиться», — ответил Джесс, который рылся в куче самых разных вещей, беспорядки сложенных у передней стены. «Я нашел канистру с водой. Она почти полна, кстати. Можешь выключить свой фонарь и поберечь батареи». И он включил большой аккумуляторный фонарь, который лежал рядом с канистрой. «Похоже, эти сукины дети неплохо устроились», – проворчал Брэдли. «Послушай, пилот, я почти готов рассказать тебе правду, хотя это и будет с моей стороны серьезным нарушением. Но другого выхода нет. Ситуация сложилась крайне опасной, и мне придется посвятить тебя в суть дела, поскольку ты все равно увяз по уши. В любом случае, отсидеться в сторонке не удастся». Он откинулся назад и прислонился спиной к стене. Над его головой Джесс разглядел фреску, изображавшую воина, который, стоя в колеснице, запряженной четверкой коней, натягивал тетиву огромного лука. «Тебе что-нибудь говорит имя Нолан?» «Это не тот ренегат-американец, который работает на Ливийце. Кажется, он готовил для Каддафи кое-какие диверсионные операции». Джесс опустился на пол у входа в пещеру. «Вообще-то до меня доходили кое-какие слухи. Ребята говорили, что Нолан вербует пилотов». «Совершенно верно. И благодаря его усилиям на Каддафи теперь работает довольно много американцев», – ответил Брэдли. «В основном это действительно летчики-юнцы, которые ищут приключений на свою задницу. Но сам Нолан не просто солдат удачи, он предатель, перебежчик, который доставил нам немало неприятностей. В этой части света трудно удивить кого-то терроризмом, диверсиями и убийствами. У арабов это национальный спорт, но Нолану удалось переплюнуть их всех. Насколько мне известно, полковник Каддафи очень высоко ценит его услуги». До Джесса неожиданно дошло. «Так вот в чем дело», — воскликнул он. «Тебе нужен Нолан. Ты охотился за ним, а не за древними египетскими памятниками». «Я должен провести предварительную разведку», — признался Брэдли. «Нам стало известно, что в этом районе что-то происходит, но никто не знает что. Ты, конечно, должен был просто доставить меня сюда, но теперь...» «Рад это слышать», — сухо сказал Джесс. «Интересно, почему вы не поручили это дело египтянам? Пусть бы они...» Он внезапно замолчал, так как до него дошла еще одна вещь. «Я вспомнил. Ведь Нолан – бывший офицер ЦРУ, который перебежал к Каддафи, верно? И теперь вы хотите без шума убрать его?» «Да, осложнения на международном уровне нам ни к чему», – спокойно согласился Брэдли. «Впрочем, тебя это не касается. Ты должен знать только то, что имеет прямое отношение к нашей нынешней ситуации». Он достал из открытого ящика еще один автомат Калашникова. «Рано или поздно, — сказал Брэдли, — здесь появится кто-нибудь из людей Нолана, либо он сам. Последним я очень сомневаюсь, но вовсе исключать такую возможность не следует. Если нам повезет, и если мы все сделаем правильно, у нас будет шанс сапать Нолана и исчезнуть». Он взвесил в руке автомат. «Знаешь, как обращаться с этой штукой?» «Черт побери, — ответил Джесс, — я пилот, а не солдат. Это твоя охота, Брэдли. В конце концов, это ты работаешь на ЦРУ, а не я». «Вот как!» Брэдли прищурился. «А кто, как ты думаешь, контролирует ближневосточную службу авиаперевозок и фрахта?» Он немного помолчал, давая Джессу переварить эту информацию, и добавил. «Ты ведь летчик?» «Отлично. А я археолог». Он оглядел подземную залу. «Нет, серьезно. Я учился в Пенсильванском университете и проходил практику в Вади-Гарби. Там меня и завербовали в разведку. Хотя было время, когда я, не колеблясь, отдал бы правую ногу, чтобы найти что-то вроде этой подземной гробницы. Но, как оказалось, меня ждали открытия иного рода. И они были не менее ценными». Брэдли внимательно посмотрел на Джесса и улыбнулся своей рузвельтовской улыбкой, но взгляд его оставался холодным. Впрочем, можешь сидеть тут и разыгрывать из себя пацифиста, пока я в одиночку буду сражаться с этими мерзавцами. Если меня убьют, объясни им, что ты просто пилот. Надеюсь, они тебе поверят.
1: Сволочь.
0: Мне говорили это слишком часто, чтобы обижаться. Брэдли поднялся и, подойдя к Джессу, протянул ему автомат. Возьми. Для нас это единственный способ выбраться отсюда живыми. Или мертвыми.

0: Брэдли настоял на том, что они должны постоянно наблюдать за пустыней, сменяя друг друга. Место для наблюдательного пункта он выбрал на вершине каменистой гряды в крошечной тени, которую давала скала, имевшая форму кулака. «Нельзя допустить, чтобы мы оба были внизу в гробнице, когда появятся эти парни», — объяснил он Джессу. Когда солнце, наконец, село за горизонт, напоследок окрасив небо и пустыню в кричащие яркие краски тропического заката, Джесс предложил отменить ночные дежурства, но Брэдли остался непреклонен. «Не забывай, с кем имеешь дело», — сказал он. «Они террористы и предпочитают передвигаться под покровом темноты». Брэдли нажал на часах кнопку, включающую подсветку циферблата. «Я пойду вниз и немного вздремну», — добавил он. «Ты будешь дежурить до полуночи, потом я тебя сменю». «Устраивает». Джесс не стал спорить. Во-первых, он и так никогда не ложился спать раньше полуночи, а во-вторых, ему хотелось отдохнуть от Брэдли, от треклятой гробницы, поскольку он и она начинали действовать ему на нервы. Оставшись один, он повесил автомат на плечо и стал не спеша подниматься к похожей на кулак скале. Теперь, когда село солнце и задул легкий ветерок, в пустыне было не так уж и скверно. Угольно-черное небо украшали крупные белые звезды, а над горизонтом повис толстый рог месяца. В его серебристом свете песчаные барханы и скалы казались почти красивыми. «Сия, Чуч!» — сухо сказал голос деда у него в ухе, и Джесс мысленно застонал.
1: «Сия, иду, да!» — отозвался он. «Ну что теперь?»
0: Дед хрипло рассмеялся.
1: «Не волнуйся, Чуч. На этот раз никаких предупреждений. Только обернись и держи руки подальше от этого ружья».
0: Джесс медленно повернулся и оказался лицом к лицу с мистером Койотом из мультяшек. Во всяком случае, именно так он подумал в первые секунды, глядя на узкую вытянутую мордочку, крупные торчащие уши и крохотные блестящие глазки, спрятавшиеся в складках меха. Но на этом сходство с Койотом заканчивалось. Тело незнакомца было человеческим.
2: «Ох!» – выдохнул Джесс.
1: «Познакомься с Анпу», – сказал дед. «А это мой внук Джесс».
0: «Привет», — сказал Койот. «Ну вот, началось», — вяло подумал Джесс. «Должно быть, я слишком долго находился на солнце.
1: Черт бы побрал этого Брэдли. Говорящие койоты. Стоп, откуда в Египте койоты?
0: Должно быть, это шакал, хотя, надо признать, он здорово смахивает на койота». Первоначальный шок прошел, и Джесс вспомнил.
1: «Анубис, ты Анубис».
0: «Анпу». Собакоголовый бог слегка дернул ухом.
1: «Древние греки переврали мое имя». «Анпу хочет представить тебя своим друзьям», — подсказал дед.
0: «Да», — кивнул Анпу. «Сюда, пожалуйста». Он прошел мимо потрясенного Джесса и, не оглядываясь, стал подниматься по склону. Дед сказал:
1: «Не стой как пень, Чуч, иди за ним».
0: «Прям не знаю, Эдуда», — с сомнением сказал Джесс, делая несколько шагов.
1: «Все это слишком странно. Кстати, где вы познакомились с этим типом?» «В этих краях Анпу слывет покровителем мертвых. А я мертв, если ты, конечно, не забыл», — едко закончил дед.
0: Анпу тем временем остановился на вершине, похожей на кулак скалы. «Здесь», — сказал он, указывая пальцем себе под ноги. Но Джесс не видел ничего, кроме узкой трещины в камне, которая в лунном свете казалась черной. Днем он проходил здесь не меньше 10 раз и, конечно, видел эту расщелину. В ней не было ничего необычного. «Что здесь?» – спросил он с легким раздражением в голосе. Вместо ответа Анпу шагнул вперед и исчез. Потом из расщелины снова показалась его голова. «Будь осторожен, спуск довольно крутой», – предупредил бог и исчез снова. Недоверчиво качая головой, Джесс наклонился и принялся ощупывать края трещины. Она была достаточно большой, чтобы он мог протиснуться в нее. Дальше начинался такой же ширины лаз, который почти вертикально уходил в толщу породы. Подземный ход, если это был подземный ход, был так хорошо замаскирован, что даже зная о его существовании, Джесс по-прежнему не видел ничего, кроме неглубокой трещины в камне.
1: «Все в порядке, Чуч», — подбодрил дед. «Давай, лезь».
2: Джесс сел на край трещины и спустил в нее ноги. Почти сразу он нащупал вырубленные в скале шахты углубления для ног, которые, впрочем, показались ему недостаточно глубокими, но делать нечего, и скрипя от напряжения зубами, Джесс начал спускаться в чернильную мглу колодца. Как знать, насколько глубока шахта? Абсолютный мрак и трудность спуска делали ее поистине бездонной. Вокруг был сплошной камень, который, казалось, давил на него со всех сторон. Джесс жадно хватал ртом затхлый воздух. Он готов был вернуться, и останавливало его только то, что подниматься было куда труднее, чем спускаться. Неожиданно стена шахты ушла куда-то вбок, и Джесс почувствовал под собой пустоту. Пытаясь нащупать ногой очередную ступеньку, он сорвался и со сдавленным криком полетел вниз. Не имея возможности правильно оценить глубину шахты, Джесс не сумел сгруппироваться. Сильно ударившись ногами о каменное дно колодца, он не удержал равновесие и с размаху сел назад. И открыл глаза. Когда он успел зажмуриться, Джесс не знал. Он сразу понял, что находится в другой древней гробнице или, может быть, в одной из потайных комнат первой. Как бы там ни было, стены и потолок этой искусственной пещеры были украшены такими же фресками, какие он уже видел. Разница заключалась лишь в том, что в гробнице, где они побывали вместе с Брэдли, было темно. Здесь же горел неяркий, слегка желтоватый свет, хотя ни свечей, ни факелов Джесс не заметил. «Ну, как ты, парень?» – с тревогой спросил Анпу, наклоняясь над ним и протягивая руку. «Извини, что не предупредил». Джесс крепко взял Анпу за руку и с усилием поднялся. В следующую секунду в пещере появилась рослая и удивительно красивая женщина в развивающемся белом платье. Подбежав к нему, она оттолкнула Анпу в сторону и крепко обняла Джесса за шею. «Ах, бедняжка!» – воскликнула она, прижимая его голову к своей груди. Грудь у нее была потрясающая. Ничего подобного Джесс никогда не видел. «Ты ушибся? Можешь хоть прилечь?» «Это хатхор», — сказал Анпу. Его голос звучал приглушенно, поскольку уши Джесса словно в подушке тонули в пышном бюсте женщины. «Богиня любви и материнства», — подсказал голос деда. «Ну-ка, выбирайся, Чуч, поприветствуй остальных. Бабы подождут». Джесс пробормотал что-то успокаивающее, и хатхор неохотно выпустил его. Когда она отпустила Джесса и отошла в сторону, он заметил на ее голове рога. Это были не крошечные декоративные рожки, какие бывают у дьявола в детских книжках, а довольно длинные, слегка изогнутые рога, похожие на бычьи. Рога были белыми, как слоновая кость, и на концах их блестели маленькие золотые шарики.
3: «Скверная штука, этот входной тоннель», — произнес чей-то глубокий баритон. «Нам он тоже не нравится, но главная шахта запечатана и к тому же засыпана песком». Говоривший тоже оказался человеком лишь наполовину. Низкорослое худое человеческое тело венчала голова бабуина. Несмотря на это, он чем-то напомнил Джессу его школьного учителя математики. «Меня зовут Тот», — сказал обезьяноголовый. «Бог мудрости и знаний», — уточнил дед в левом ухе Джесса. «А это», — сказал Анпу, указывая рукой на четвертое божество, — «Себек». Поглядев в ту сторону, Джесс невольно подумал, что без знакомства с этим парнем он вполне мог бы и обойтись. От плечи ниже Себек выглядел человеком, и сложен он был как профессиональный борец, но на крепкой жилистой шее Себека сидела голова крупного крокодила, который к тому же постоянно ухмылялся. Длинные узкие челюсти слегка приоткрылись, обнажив ряды острых белых зубов, и голос, похожий на скрежет ржавого железа, сказал «Салют!». «Признаться, я так и не понял, чем он занимается», — сказал дед. «И мне что-то не очень хочется это выяснять». «Мне очень жаль», — снова вступил Анпу, «но мы не можем предложить тебе ни напитков, ни закусок. Мы, видишь ли, не ожидали, что все так сложится, и не были готовы к приему гостей». «А где вы выучили английский?» — поинтересовался Джесс.
2: «Нас научил твой дедушка», — объяснил тот. «Это было как раз сегодня после полудня».
3: «Так быстро?» – поразился дед. Он никогда не верил в ускоренные методы обучения.
2: «Разумеется, это было быстро», – с достоинством ответил тот. «Процесс мозгового сканирования довольно прост и почти не занимает времени. Я хочу сказать, мы действительно боги».
3: «Так и было», – вполголоса подтвердил дед. «Правда, сначала я хотел научить их языку чероки, но они так и не врубились, зачем им это нужно».
2: Наступила пауза, и Джесс воспользовался ею, чтобы еще раз оглядеться. Комната или пещера, в которую он попал, была немного просторнее и красивее, чем те, которые арабские террористы использовали в качестве склада оружия.
3: потолок здесь был сводчатым, а фрески на стенах представляли собой раскрашенные барельефы. «Неплохой зальчик», — вежливо сказал Джесс. «Только я не вижу мумий. Похоже, эту гробницу тоже кто-то обчистил». «Вообще-то», — сказал тот, — «этой гробницей никто так и не воспользовался». Она была выстроена для командира местного гарнизона, благородного Неферхотепа, который...
4: «Он сел в лужу в Фивах, и фараон сослал его в эту дыру», — хрипло прокаркал Себек.
3: «Который погиб в столкновении с ливийскими кочевниками», — продолжил тот, сукоризненно глянув на Себека. «Его тело так и не нашли, а вскоре этот форпост был оставлен».
5: «И что вы, боги, здесь делаете?» — спросил Джесс, стараясь не смотреть на Хатхор. Ее белое платье было очень тонким и совершенно прозрачным, а нижнего белья богиня не носила. Впрочем, остальные трое тоже не обременяли себя одеждой. На них красовались лишь коротенькие полосатые юбочки и множество разнообразной бижутерии.
3: «Строго говоря, мы здесь по недоразумению», — сказал Анпу. «Хотя, видишь ли, мертвец, которого вы похоронили сегодня, был прямым, хотя и весьма отдаленным потомком фараона Рамзеса Великого. Вряд ли, однако, он об этом догадывался».
6: «Смерть человека, в жилах которого течет царственная кровь, да еще вблизи неиспользованной гробницы, каким-то образом привела к ошибке в книге мертвых», — начал объяснять тот.
4: «Осирис начинает наступать на собственный член», — проворчал Себек. «Зеленая морда теряет хватку».
3: «Даже Осирис», — возразил Анпу, — «едва ли мог предвидеть подобное совпадение».
6: «Не знаю, не знаю», — задумчиво сказал тот. «Возможно, совпадение не такое уж невероятное, как может показаться».
3: С этими словами он достал откуда-то плоскую деревянную коробочку, гладко отполированную и обшитую по краям золотом. Размером она была с небольшой атташе-кейс. Усевшись, скрестив ноги на пол, он щелкнул украшенные бриллиантами застежкой, и коробка открылась. Ее дно, покоившееся на коленях бога, представляло собой сплошную панель черного дерева с рядами кнопок из слоновой кости, на каждой из которых был вырезан какой-то символ. Во внутреннюю часть крышки был вделан плоский темный камень прямоугольной формы. Когда тот принялся нажимать на кнопки, камень осветился изнутри бледным зеленым светом, и на нем, как на экране, появился ряд иероглифов.
6: «Так, поглядим», — пробормотал тот. «Рамзес II жил 3200 лет назад. У него было больше сотни законнорожденных детей от разных жен. Учитывая средний уровень рождаемости...»
3: «Как бы там ни было», — вздохнула Хатхор, — «нам приказано явиться сюда, и вот мы здесь». Она наградила Джесса улыбкой, способной воспламенить сфинкса. Что ж, могло быть и хуже.
6: «Принимая средневзвешенный коэффициент смены поколений в столетие как 3,5, продолжал бормотать тот.
3: Пальцы его бегали по костяным клавишам, и на каменном экране возникали новые и новые символы и знаки.
6: «Но если произошла ошибка, почему вы до сих пор здесь?» – поинтересовался Джесс. И, вводя поправку на возможные бесплодие и детскую смертность, Анпу пожал плечами.
3: «Идем, я тебе покажу». С этими словами он направился к арке в глубине пещеры. Джесс тоже пожал плечами и последовал за Анпу. За ним по пятам шествовали Хатхор и Себек. Уже на пороге комнаты Джесс услышал, как тот, пристально глядевший на экран, почесал свои обезьяньи бакенбарды и пробормотал:
6: «Нет, не может быть. Наверное, я где-то ошибся».

0: В глубине этой гробницы, рассказывал Анпу, шагая по длинному коридору, находится устройство, которое вы, люди, назвали бы порталом. В каждой египетской пирамиде на каждом древнем кладбище есть по меньшей мере одно такое устройство. Он неожиданно остановился и обернулся к Джессу. Боюсь, я не сумею объяснить, как оно устроено. Вкратце говоря, это помогает нам переходить из вашего мира в наш и обратно, и так далее. Смертные не могут даже увидеть портал, не говоря уже о том, как войти в него.
1: «Пока они живы», — уточнила Хатхор. «Когда человек умирает, мы приходим и забираем его на суд Осириса».
0: «Но этого не случалось уже довольно давно», — добавил Анпу. «Прошло уже больше 2000 ваших лет с тех пор, как последний человек был предан земле с соблюдением всех необходимых ритуалов. И когда мы по приказу Осириса прибыли сюда, то были глубоко разочарованы, узнав, что это ложная тревога. А мы так надеялись, что люди начинают возвращаться к древним обычаям». Он повернулся и пошел по коридору дальше, но, сделав несколько шагов, вновь остановился. «Здесь», — сказал Анпу. «Теперь ты видишь?» Огромная каменная глыба, обрушившись с потолка, полностью загородила проход. Размером она была с большегрузный трейлер, не меньше. «Это случилось почти сразу после нашего прибытия», — сказал Анпу. «Очевидно, когда тот, второй человек, отъехал в механической колеснице, произошло сотрясение почвы, которое вызвало обвал. Вероятно, в породе уже давно образовались трещины и доставало только последнего толчка. И теперь вы не можете вернуться в ваше... словом, туда, откуда вы явились». Анпу печально покачал головой. «Ближайшие действующие порталы находятся слишком далеко, в долине Нила. Боюсь, подобное путешествие нам не по плечу». Он посмотрел на каменную плиту, и его острые уши печально поникли. «Конечно, мы можем попытаться, но...»
1: «Никогда», — решительно вмешалась Хатхор. «Это ужасное солнце, эти кошмарные ветра. Они сожгут, высушат мою чудесную кожу. Я не хочу, чтобы она стала похожа на папирус. Нет, никогда, ни за что».
0: Джесс снова посмотрел вперед и заметил на полу какое-то крайне сложное и в высшей степени нефункциональное устройство, или, вернее, беспорядочную кучу веревок и рычагов. Веревки были сделаны из связанных друг с другом автоматных ремней, а рычагами служили два пулеметных ствола. «Это что?» – спросил он.
2: «Анпу изобрел», – проворчал Себек. «Он называет эту штуку Экхма. Она не работает».
0: «Как говорится, попытка не пытка», – откликнулся Анпу и в сердцах пнул веревки ногой. «Не можешь ли ты помочь нам?» – спросил он у Джесса. «Твой дед сказал, что ты кое-что смыслишь в механике». Джесс внимательно осмотрел устройство и покачал головой.
3: «Честно говоря, обещать не могу. Это не по моей части», — сказал он и осекся, почувствовав на себе молящий взгляд Хатхор.
0: «Но я попытаюсь», — добавил он. «Мне необходимо подумать. Как говорится, с любой проблемой надо переспать ночью». Повернувшись, они пошли обратно. Когда они вернулись в залу, тот оторвался от своего магического кристалла и сказал: «Вот, я все посчитал. Никакой ошибки нет, можете проверить». Он жестом указал на мерцающую поверхность камня и вздохнул. «С цифрами не поспоришь, они говорят сами за себя. Они утверждают, что каждый житель Земли является прямым потомком фараона Рамзеса Великого».

0: программе «Модель для сборки» рассказ Уильяма Сандерса «Джесс и Неперу». Окончание. В полночь Джесс отправился в первую гробницу, чтобы разбудить Брэдли. Анпу вызвался проводить его, как подозревал Джесс, просто для того, чтобы пообщаться. У подножия холма они встретили Брэдли, который с автоматом на ремне брел им навстречу. «Эй, парень, иди поспи», — приветливо сказал Брэдли. «На рассвете я тебя разбужу». И он преспокойно двинулся дальше. Анпу негромко усмехнулся. «Твой друг не заметил меня и не увидит, если я не захочу». «Он мне не друг», — возразил Джесс с горячностью, которой сам не ожидал, и Анпу, уже начавший спускаться в шахту первой гробницы, бросил на него любопытный взгляд. «У меня не было времени заглянуть в другие гробницы», — промолвил он, когда Джесс включал фонарь. «Это, мне кажется, неплохо сохранилось». «В другие гробницы?» — переспросил Джесс и прислонил автомат к стене у дверей первой пещеры. «О, да», — подтвердил Анпу. «Их здесь довольно много, но все они надежно спрятаны под песком. Найти их, если не знать, где искать, практически невозможно». Он слегка прищурился, разглядывая иероглифы на стене, и Джесс сказал: «Кстати, а что здесь написано?» Бог задумчиво наклонил голову на бок. «В вольном переводе», — заявил он после небольшой паузы, — «это звучит примерно так. Давным-давно жила девица Нера, чьи груди были разного размера. Одна была крошка, не больше горошка, но другая, кричите «ура!», была как большая гора». Джесс хмыкнул. «Ну ладно, можешь проваливать». «Да, пойду, пожалуй», — согласился Анпу. «Спокойной ночи, Джесс». Когда он ушел, Джесс огляделся и, взяв в руку фонарь, перебрался в дальнюю пещеру, которая оказалась прохладнее и чище, поэтому он решил обосноваться здесь. Взяв из штабеля в углу серое армейское одеяло, Джесс расстелил его на полу, а второе, свернутое в несколько раз, положил под голову вместо подушки. Выключая фонарь, он мельком подумал о том, сумеет ли заснуть в этом странном месте, однако усталость взяла свое. Джесс уснул почти мгновенно и спал без всяких сновидений. Сколько он проспал, Джесс понятия не имел. Лишь впоследствии ему стало ясно, что его отдых вряд ли длился больше 1.5-2 часов. Разбудило его ощущение, что в пещере он не один. Чьи-то невидимые руки торопливо срывали с него одежду. «Эй!» — хрипло воскликнул он, боясь подступающей паникой, нашарил в темноте фонарь и включил свет. Хатхор, присев на корточки, яростно сражалась с пряжкой его поясного ремня. «Помоги же!» — жарко шепнула богиня. «Я не разбираюсь в этих ваших штучках!» Джесс заморгал и затряс головой. «Послушайте, это как-то...» «Не робей, чуч!» — сказал голос в его левом ухе. «Она не собирается похищать твою душу или что-нибудь в этом роде. Можешь поверить мне на слово? С тех пор, как она в последний раз переспала с мужиком, прошла чертова уйма времени!» А Хатхор уже снимала с него ботинки. Джесс быстро сел и, стянув через голову влажную от пота майку, расстегнул пряжку. Голос деда сказал: «Пожалуй, я лучше оставлю вас одних». Когда Джесс избавился от плавок, жалея про себя, что не надел пару поновее, Хатхор встала над ним во весь рост и одним движением расстегнула застежку у себя на плече. Тонкое платье упало к ее ногам. Богиня осталась нагишом, если, конечно, не считать широких золотых браслетов на запястьях. «Я покажу тебе настоящую любовь», — пообещала она. «Со мной ты окунешься в океан божественного наслаждения». «Ну что ж», — подумал Джесс, — «была не была». В конце концов, он всегда предпочитал страстных женщин с большой грудью. Во второй раз Джесс проснулся от того, что ему снился Вьетнам. Словно наяву он слышал треск автоматных очередей, рокот вертолетных турбин и свист лопастей, рассекающих дымный воздух. Джесс вскочил с постели, обливаясь холодным потом. В пещере было по-прежнему темно, но его наручные часы показывали без малого 8 утра. Торопясь, он начал одеваться и лишь на мгновение замешкался, нащупав на запястье массивный золотой браслет Хатхор. Очевидно, она надела его Джессу на руку, пока он спал. Воспоминания о прошедшей ночи нахлынули на него, и несколько секунд Джесс стоял неподвижно и глупо улыбался самому себе. Потом он вновь услышал это слабый, но отчетливый треск, похожий на звук, который производит попкорн в микроволновке. Это заставило Джесса очнуться. Не потрудившись надеть носки, он сунул ноги в ботинки и бросился в первую пещеру. Он уже видел у стены свой автомат, когда в темной арке входа появился какой-то человек. В слабом свете, который проникал в комнату через входной коридор, человек казался просто темной тенью, но Джесс сразу понял, что это не Брэдли. Потом он рассмотрел тусклый блеск автомата. Ни секунды не раздумывая, Джесс поднял руки как можно выше. «Не стреляйте!» – завопил он, жалея, что не удосужился выучить эту фразу по-арабски. «У меня нет оружия, видите? Салам алейкум, Саиб!» – добавил он в отчаянии. «Мой нет, Янки! Друг, понимай!» Ствол автомата слегка приподнялся и уставился прямо на него. Джесс почувствовал, как внутри все похолодело. Но незнакомец, видимо, понял суть сказанного, а может быть, просто решил, что стрелять на оружейном складе будет нелепо. Он произнес несколько гортанных фраз на языке, похожем на арабский, потом громко крикнул. «Ну лан! Ну лан!» Сверху донесся ответный крик. «Ялла!» – отозвался незнакомец, ткнув автомата в сторону Джесса.
1: «Окей, выходи! Быстро!»
0: И начал пятиться назад, продолжая удерживать Джесса на мушке. Джесс послушно следовал за ним, держа руки над головой, подавляя сильнейшие позывы помочиться прямо в штаны. На выходе солнечный свет, бивший в створ шахты, ослепил его, и Джесс споткнулся. Но конвоир, к счастью, не выстрелил, только наградил его отборной восточной руганью. Когда они, наконец, оказались на поверхности, араб скомандовал «Стоп!». Джесс послушно остановился, часто моргая на ярком свету и пытаясь сфокусировать взгляд на трех фигурах, появившихся перед ним. Это было нелегко, поскольку солнце било им в спины, однако ему показалось, что один силуэт был значительно крупнее двух других.
2: «А это что еще за обезьяна?» – раздался у него в ушах гулкий голос. «Говоришь по-английски, парень?»
0: Джесс испытал сильное желание ответить на чероки, но решил, что это не принесет ему никакой пользы. В лучшем случае его расстреляют, как индейского лазутчика. «Конечно», – кивнул он. Теперь он мог рассмотреть своих врагов. Араб, застигший его врасплох в гробнице, стоял в футах в четырех от него. Темнокожий, худой, низкорослый ублюдок, одетый в желто-коричневый камуфляж, как и вчерашний труп. Узкое лицо, состоявшее главным образом из носа и плохих зубов, злобно смотрело на Джесса из-под грязного платка. Слева оказался второй араб, который мог быть близнецом первого. Оба держали в руках автоматы, направленные Джессу прямо в живот. Все это Джесс рассмотрел в течение нескольких секунд. Потом его вниманием полностью завладел третий человек. Тот, который только что заговорил с ним. Он был одет в такой же безликий камуфляж, но если он назывался арабом, тогда Джесс был принцессой. Грезой. Рослый, даже выше, чем Джесс, широкоплечий, белозубый, с мясистым красным лицом, он небрежно держал в руке автоматическую винтовку. «Нолан!» – вырвалось у Джесса.
2: «Разве мы знакомы?» – Нолан пронзил Джесса взглядом светло-голубых глаз.
0: «Кто же не знает Нолана?» – ответил Джесс, решив, что немного лести не помешает в любом случае. «Думаю, все пилоты в этих краях слышали о вас».
2: «Пилоты?»
0: «Ага». Нолан кивнул.
2: «Так это твой Хьюз валяется там за гребнем. Как ты умудрился его разбить?»
0: Прежде чем Джесс успел ответить, из-за гряды появился четвертый. Оскальзываясь на камнях, он заторопился вниз.
2: «Слушай, Нолан!» – начал он, но, увидев Джесса, осекся. «Что за дьявольщина? Это еще кто?»
0: «Твой коллега, я думаю», – ответил Нолан.
2: «Похоже, это он пилотировал вертолет».
0: Новоприбывший был примерно одного роста Джессом, но отличался хрупким телосложением и мелкими, почти кукольными чертами лица. Он был одет в светло-голубой комбинезон и бейсболку. В руках у него ничего не было, но под левой мышкой комбинезон оттопыривался. Очевидно, там висела кобура с пистолетом.
2: «Серьезно?» – воскликнул летчик.
0: Его выговор напоминал южный.
2: «Как ты умудрился расквасить эту чудесную птичку?»
0: «Отказ двигателя», – коротко пояснил Джесс. Поглядев за спину южанина, он заметил второй вертолет, приземлившийся на песчаной площадке у самого начала подъема. С того места, где они стояли, ему была видна лишь часть ротора и хвостовая балка со стабилизатором. Судя по всему, это была французская «Элюэтта», но точно Джесс сказать не мог. Чего он не видел, так это Брэдли. Это могло быть хорошо, но могло быть и очень плохо.
2: «Жаль, что ты не грохнулся где-нибудь подальше отсюда», – серьезно сказал Нола. «Теперь этот район привлечет к себе ненужное внимание. Думаю, место аварии уже засекли».
0: Он задумчиво посмотрел на Джесса. «Кстати, что тебе здесь понадобилось?» Джесс пожал плечами. «Да я просто возил одного парня», – ответил он, решив прикинуться дурачком. «А с дурака взятки гладки. Он сказал, что он археолог, и...» Пилот в голубом комбинезоне рассмеялся. Нолан нахмурился.
2: «Может быть, ему действительно следовало попробовать себя в археологии», – сказал Нолан. «Потому что профессии, которую он выбрал, этот кретин ни черта не смыслил». С ним все в порядке? Самым невинным видом поинтересовался Джесс.
3: По правде говоря, он мертв, удовлетворенно сообщил пилот.
2: Он пытался напасть на нас из засады, добавил Нолан. Глупая затея и безнадежная. У него не было ни одного шанса. К тому же, как я уже сказал, он не особенно хорошо разбирался в том, что делал. Джессу стало муторно. Он не питал Брэдли особенно теплых чувств, и все же... Ну почему этот чертов дурак не разбудил его, когда увидел вертолет? Впрочем, может быть, Брэдли и звал его, не сообразив, что в гробнице почти ничего не слышно. Может, вообразил себя Джоном Уэйном. Один из террористов сказал что-то по-арабски. «Он хочет знать, где вы закопали труп», – перевел Нолан. Джесс кивнул. «Мы его не убивали. Похоже, его укусила змея». «Знаем», – ответил Нолан. «Именно поэтому мы сюда и приехали». Тот недоносок, который был с ним, наложил от страха в штаны и дунул на машине прямо через границу. К счастью, он наткнулся на моих людей, они допросили его и связались со мной. Я вылетел сюда еще до рассвета. Он кивком указал на заговорившего араба. «Гамаль хотел поблагодарить тебя за то, что ты похоронил его двоюродного брата, но питать какие-то надежды я бы на твоем месте не стал. Если ты сделаешь хоть одну ошибку, он убьет тебя без колебаний».
3: «Ну и что теперь?» – спросил южанин.
2: «Нам срочно убираться отсюда», – решительно сказал Нолан. «А базу ликвидировать? Думаю, это место уже засвечено. Если здесь начали шнырять агенты ЦРУ...» Он поскреб подбородок и вздохнул. «Ладно, сейчас пошлю Гамаля и Зааля заложить несколько зарядов».
3: «Ты хочешь взорвать подземелье?» – удивленно спросил летчик.
2: «Жаль, конечно, ведь мы потратили столько времени и сил, чтобы доставить сюда оружие. Но ничего не попишешь. К тому же это не последняя база». Нолан взглянул на Джесса. «Ты смотри за этим клоуном, пока мы не закончим». Летчик кивнул и потянулся за пистолетом. «Ты хочешь взять его с собой?» – спросил он. «Разумеется», – кивнул Нолан. «Майор Хамид наверняка захочет задать этому типу несколько вопросов». Он хотел сказать что-то еще, но его прервал восторженный вопль Гамаля. Подскочив к Джессу, он схватил его за правую руку.
3: «Шуф! Шуф!» – крикнул он.
2: Второй араб тоже бросился вперед и даже оттолкнул Гамаля.
1: «Нулан, шуф!»
2: Нулан что-то сердито рявкнул, и оба араба замолчали. Но их жадные взгляды были по-прежнему устремлены на золотой браслет на запястье Джесса. Нолан шагнул вперед и, вырвав руку Джесса из пальцев Гамаля, поднес к глазам, чтобы получше рассмотреть украшение.
4: «Где ты взял эту штуку?» – спросил он наконец.
2: «Мне его подарили. Одна древняя египтянка», – начал Джесс. Нолан снова вздохнул и вдруг резко, без замаха, ударил его кулаком в живот. От боли Джесс согнулся пополам и упал на колени, жадно хватая ртом воздух. «Ну, — терпеливо сказал Нолан, — хватит валять дурака. Отвечай, откуда у тебя этот браслет? Ты нашел его здесь?» Джесс не мог вымолвить ни слова, поэтому просто кивнул.
3: «В чем дело, Нолан? — спросил южанин.
2: «Погляди на эту безделушку, — ответил главарь. Золото, мастерство, своеобразная манера обработки металла. Похожие браслеты я видел в Каирском музее».
3: «Думаешь, это древнее золото?»
2: Летчик присвистнул, точь-в-точь как Брэдли.
3: «Дорогая штучка?»
2: «Она стоит больше, чем ты способен представить. А если где-то здесь лежат другие...»
3: «Дьявол, меня побери!» – пробормотал пилот. «Ладно, парень, колись, где ты нашел этот браслетик?»
2: Джесс, который все еще стоял на коленях и, держась за грудь, пытался отдышаться, машинально бросил взгляд на вершину холма и увидел, как из дыры в камне-кулаке показалась темная голова с остроконечными ушами. На фоне светлого неба Анку был еще больше похож на койота из мультика.
4: «Я могу приказать Гамалю и Заалю расспросить тебя, — ласково сказал Нолан. — Но тебе это вряд ли понравится».
3: Анпу запрядал ушами, потом над камнем показалась его костлявая рука. Он несколько раз взмахнул ею, указывая на спины Нолана и его людей, потом ткнул пальцем вниз, ухмыльнулся и исчез.
4: «Ладно», — сказал Джесс слабым голосом, — «я покажу».
2: С трудом поднявшись на ноги, он заковылял вверх по склону. Нолан зашагал следом. «Смотри, не вздумай хитрить», — предупредил он. Вверху Джесс остановился и показал себе под ноги.
3: «Черт, здесь же ничего нет!» – воскликнул летчик.
2: «Есть». Джесс снова указал на дыру в скале.
3: Нолан наклонился и принялся ощупывать края отверстия. Его брови сотрясенно подскочили.
4: «Этот ход ведет в настоящую фараонскую гробницу!»
3: «Там еще много таких штук», — уверил его Джесс.
4: «Будь я проклят!» — прошептал Нолан.
3: «Рэй, у тебя есть фонарь?»
5: «Конечно!»
3: Летчик отцепил от пояса фонарик и протянул главарю.
5: «Он, правда, не очень мощный, но сойдет!»
4: «Тогда давай поглядим, что там!»
3: Нолан передал винтовку за Алю и первым полез в шахту. Когда он исчез из виду, пилот, с лица которого не сходило скептическое выражение, стал спускаться следом. Джесс остался один на один с двумя арабами. Они не сводили с него глаз, то и дело нервно ощупывая оружие. Джесс, в свою очередь, старался стоять совершенно неподвижно и не смотреть на своих конвоиров. Мысленно он пытался вспомнить спуск и представить, где сейчас находятся Нолан и Рэй. По его подсчетам, они должны добраться до середины. А вот сейчас Нолан, который был крупнее Джесса, из-за тесноты спускался значительно медленнее, наверное, достиг коварного изгиба вертикальной шахты.
4: Ну же!
3: Вопль, который вырвался из узкого отверстия спускового колодца, был ужасен. Джесс, во всяком случае, никогда ничего подобного не слышал и не хотел бы услышать вновь, однако вслед за первым криком тотчас раздался второй. Оба араба задрожали, и Зааль, державший свой калашников и винтовку Нолана, бросился к дыре в земле, чтобы заглянуть в нее. Что касалось Гамаля, то он буквально застыл на месте, выпучив глаза и открыв рот. Джесс понял, что момент, которого он так ждал, наступил. Сложив руки в замок, он со всей силы ударил ими Гамаля по шее. Араб тут же обмяк, и Джесс без труда вырвал АК-47 из его ослабевших пальцев. Стремительно развернувшись, он длинные очереди срезал Зааля, который запутался в двух автоматах и не успел отреагировать достаточно быстро. Когда араб упал, Джесс снова повернулся к Гамалю и дважды выстрелил ему в грудь. Только после этого он осторожно приблизился к входу в гробницу и заглянул в него. На всякий случай он держал автомат наготове, хотя был уверен, что оружие уже не понадобится. Из колодца высунулась голова Анпу. «Надеюсь, ты не пострадал», — осведомился Бог. «Отличная работа», — добавил он, заметив два неподвижных тела. «Твой дед говорил, что ты сумеешь о себе позаботиться». Из шахты послышались какие-то странные звуки, от которых Джесса пробрал мороз. Анпу, слегка наклонив голову, тоже прислушался. «Это Себек», — пробормотал он наконец. «Парень прекрасно знает свое дело, но забывает об эстетической стороне». Потом Анпу посмотрел на Джесса и слегка откашлялся. «Я понимаю, что здесь, быть может, не самое подходящее время», — сказал он извиняющимся тоном. «Но как все-таки насчет той проблемы, которую мы обсуждали вчера?»
5: «Я попытаюсь что-нибудь сделать», — ответил Джесс. «Похоже, я ваш должник».

0: Пару часов спустя Джесс, стоя у подножия скалы, негромко сказал: «Ты уверен, что все сработает как надо?»
1: «Старый конь борозды не испортит», — обиделся дед. «И вообще, Чуч, разве я тебя когда-нибудь подводил?»
0: Джесс фыркнул. «Интересно знать, где ты был сегодня утром?»
1: «Ты хочешь спросить, почему я не разбудил тебя?» «Потому что мне не хотелось, чтобы ты, очертя голову, выскочил из своей норы и погиб, как этот дурачок Брэдли.
0: У него не было ни единого шанса», — добавил дед.
1: «И у тебя бы тоже не было. Тебе повезло, ты дрых в дальней комнате».
0: Джесс неохотно кивнул. «Наверное, ты прав», — сказал он. «Ну что ж, давай, что ли?» И он еще раз огляделся. Египетские боги, Нетеру, как назвал их Брэдли, стояли на том же месте, что и час назад, с вежливым интересом глядя за его действиями. Увидев, что Джесс смотрит на них, Хатхор подняла руку и, улыбнувшись, сделала ему пальчиками. Себя ковырявший ногтем в зубах, сыто рыгнул. Никто из четверки не произнес ни слова. Джесс вздохнул и поднял с земли небольшую черную коробочку, стараясь не задеть уходившие в шахту провода. «Пли!» – скомандовал он самому себе и нажал красную кнопку. Шума получилось гораздо меньше, чем он ожидал. Из тоннеля донеслось лишь глухое «бум», да земля под ногами слегка вздрогнула. Анпу первым бросился к шахте и стал спускаться, не обращая внимания на повалившие из дыры клубы едкого дыма.
1: «Тебе лучше остаться здесь», – сказал он Джессу. «Боюсь, человеку там трудно дышать». С этими словами он исчез из виду. «Я же говорил, не сомневайся», — с гордостью сказал дед. «Как-никак, я 3 года провел в шахтах Сипли, еще 9 лет в Колорадо. Я не говорю уж про западное побережье, где я...»
0: Из колодца донеслись пронзительные вопли. Похоже, Анпу был в восторге.
1: «Если я что-то знаю», — закончил дед, — «так это как взрывать породу».
0: «Так почему ж ты сразу не объяснил им?» — удивился Джесс. «Зачем тебе понадобился я?»
2: «Да разве я мог доверить взрывчатку этим чудикам? Я, может быть, и мертв, но не дурак», — заявил дед.
1: «Кроме того, у всех богов одна беда. Им дана власть, но когда доходит до дела, они ведут себя не самым лучшим образом. Помню, однажды я...»
0: Из дыры в земле показалась голова Анпу. Он широко улыбался, вывалив из пасти длинный розовый язык.
3: «Получилось!» — радостно объявил он. «Сработало как надо. Скалу раздробило, но больше ничего не потревожило. Как только Себек уберет щебенку, мы сможем достичь портала и отправиться в свой мир».
0: И он снова нырнул в шахту. Тот и Себек последовали за ним, и только Хатхор задержалась. Шагнув к Джессу, она легонько коснулась его щеки и сказала: «Позвони мне как-нибудь». Потом, грациозно подобрав платье, она тоже вступила в дыру.
1: «Ну что ты скажешь теперь?» — поинтересовался дед. «Ведь сработало, а?»
4: «Как?» — поразился Джесс. «Ты и сам не был уверен? Я-то думал, ты знаешь, что делаешь».
0: «Послушай», — примирительно сказал дед.
2: «Я, конечно, когда-то умел обращаться с динамитом, но это было очень давно. Кроме того, я никогда еще не видел вот такой мягкой взрывчатки».
0: Джесс только головой покачал. Выйдя из-за камня, он начал спускаться к вертолету Нолана, который действительно оказался алюэттой. Ему еще никогда не приходилось пилотировать эту модель, но он сам был готов попробовать.
1: «Справишься, Чуч?» — спросил дед.
0: «Конечно, Эду, да», — сухо ответил Джесс. «Это моя борозда». Лишь с третьей попытки Джесс сумел запустить двигатель и оторвать алюэту от земли. Когда вертолет наконец взмыл в воздух, Джесс, сражавшийся с незнакомыми рычагами управления, услышал:
1: «Ну что, разобрался? А то мне пора».
0: «Ты хочешь остаться здесь, Адуда?» – удивился Джесс. Алюэта так и норовилась свернуть влево. Должно быть, ей хотелось домой, в Ливию.
1: «Пора обратно в мир духов», – сказал дед. «И этот их портал гораздо удобнее, чем мой обычный маршрут».
0: В конце концов, Джессу удалось выровнять машину и развернуть ее на север. Вытирая пот со лба, он тихонько вздохнул и стал думать, как быть дальше. Он мог бы попытаться долететь до побережья, утопить алюэту в одном из солончаковых болот, добраться пешком до прибрежного шоссе и доехать на попутке до ближайшего города. Наличных оставалось не очень много, однако он знал, что если удастся попасть в Александрию, там ему быстро помогут уехать из страны и при этом не станут задавать лишних вопросов. Ну а в случае каких-либо осложнений, помочь Джессу мог золотой браслет Хатхор, на который он очень рассчитывал. Все это, конечно, было очень непросто. Однако альтернативный вариант приземления на одном из аэродромов и общения с местными властями означал, что ближайшие лет 10 ему придется провести в египетской тюрьме.
1: «Будь осторожен, Дилиси», — сказал дед. «Я присмотрю за тобой». И он исчез.
0: Джесс буквально физически почувствовал, как дед уходит куда-то далеко-далеко. Минуту спустя он со вздохом откинулся на спинку пилотского кресла и, прибавив газ, стал смотреть, как ползет стрелка по шкале указателя воздушной скорости, а под ним стремительно скользила по пустыне легкая тень Алюэтты.

Дело. Маркхэм, Джон Стивен. Вещественные доказательства. Аудиодиск. Я сделаю это. Продумал все до конца. Я просто собираюсь встать и пройти сквозь ту дверь. В конце концов, хуже, чем смерть, со мной ничего не может случиться. Они снаружи. Они ждут. Если я обернусь, то увижу их, жмущихся к оконному стеклу с той стороны. Когда-то она меня любила. Я знаю. Может, она простит меня. Она не сделает мне больно, я знаю. Она... Я знаю. Порядок. Я в полном порядке. После полной кружки водки мне спокойно. Сейчас я расскажу вам, что произошло. Итак, мое имя Джон Маркхэм. Возраст 34... Нет, 35. Видите, мои нервы на пределе. Вот он я, один-одинешенек, в домике железнодорожного рабочего, застрявшем в проклятой глуши и разговаривающий с микрофоном своего чертового ноутбука. Я мог бы загрузить это, как его... Монолог? Я бы мог загрузить его на сайт, но телефон перестал работать час назад, так что я застрял в этом коттедже в километрах от жизни. Вообще-то я сигнальщик на маршруте Лондон-Лидс. Я поворачиваю рычаги для того, чтобы экспрессы ехали в нужные города. Что еще вам нужно знать обо мне?

Ты самый умный парень в мире. Ну что ж, я надул самого себя, втемяшив себе в голову, что жизнь со Сьюзи станет раем на земле. Из-за этого я убил Луизу. Это казалось таким простым. Я оснастился высоковольтными проводами, которые проводят ток до локомотива. Никогда еще железнодорожные провода не вливали всю свою силу, 25 чертовых тысяч вольт, в металлическую ограду садовых ворот. Видите ли, поезд рыбы шпился мимо сада, и в округе нет ни единого дома, ни одного пронырливого соседа, который бы шпионил за мной. Так что однажды вечером, в то время как Луиза постригает розы, появляюсь я с двумя пакетами, набитыми всякой всячиной из магазина, и спокойным тоном обращаюсь к ней. «Луиза, эти пакеты весят целую тонну. Открой мне ворота». Почему-то мне казалось, это будет чисто. Просто как провалиться в сон. Я не был готов увидеть то, что случилось потом. Улыбаясь мне, она приблизилась к металлической ограде ворот. Бам! Все ее тело пошло рябью, как один из немых фильмов, вспышками белого и голубого, мерцания которых резало мне глаза. Она не отрывала от меня взгляда. Смотрела и смотрела, в то время как ее лицо покрывалось пузырями, лопалось и чернело. Ее язык вывалился наружу, посиневший и жесткий, как палец, указывающий на меня, обвиняющий во всех смертных грехах. А зубы стучали и кусали его, пока он не разделился надвое. Что ж, заключение следствия? Самоубийство. Она забралась на стол, покоснулась провода под напряжением. Таким было заключение экспертов. Кто я такой? Музыкант-неудачник, жалкий железнодорожник, чтобы спорить с ними. Со смертью. Вчера я начал разговаривать снова, впервые за долгое время, со смертью жены. Я не чувствовал себя ни хорошо, ни плохо. Лишь пустоту, холод. Я сделал свою работу и все. А как же Сьюзи, девушка, ради которой я пошел на убийство? Она нашла себе новое увлечение и улетела на юг. Забавно, но в моей душе это не нашло ни малейшего отклика. Вот так вот. Приятный мягкий день, все вокруг как будто подернулось дымкой, сквозь которую проникал солнечный свет. Я сидел в своей сигнальной будке, своего рода замке. Мимо проносились поезда, выбивая искры из проводов, висящих над рельсами. Иногда машинисты махали мне рукой в приветствии. Затем наступило затишье. Я бросил взгляд на провода и рельсы, разбегающиеся в разные стороны до самого горизонта. Обычно провода отсвечивали серебром. Сегодня они превратились в розовые. Я должен был знать. Должен был. Но я... «Игра света, Джон», — сказал я себе. «Всего лишь игра света и тени». Я сделал себе кофе, вскипятив воду в электрическом чайнике, который от древности внутри весь покрылся налетом. Теперь еще и провод покрылся какой-то дрянью. Весь провод от начала до конца был усеян розовыми пятнами. Размером с рисовое зернышко, они были сочного, влажного, розового цвета, и по какой-то причине на них было абсолютно неприятно смотреть. Я не помню у себя мысли, что это. Мой разум был безучастен с того момента, как я стал вдовцом. Вместо того, чтобы ломать голову над тем, что это, я только проверил, нет ли где еще. Оказалось, есть. Они были на каждом участке всего электрического оборудования в постройке. Лампочки, те, что были включены, покрылись влажными розовыми пятнами. Они расползлись по

кабелем сгрудились возле динамиков телефонной трубки, напоминая морские анемоны, цепляющиеся за скалы на пляже. Чем больше я их обнаруживал, тем сильнее было чувство, что мне нужно выяснить, что они из себя представляют. Я содрогнулся. Дело было дрянь, мой безразличный бухарь знал это. Более того, он осознал, что эти капли разбухали. Вот они начали напоминать маленькую морскую звезду, розовую, мокрую, с четырьмя крошечными конечностями и... Господи, знаете, какое чувство меня пронзило в тот момент? Почти знание, понимание наполовину. Это как когда плаваешь в океане, там дальше, где так глубоко, что вода становится черной. И рассекая воду движениями рук, ты смотришь в нее для того, чтобы заметить, как под тобой проносится белесая торпеда. Ты не знаешь, что это. Испугался? Еще и как. Ты напуган, так что готов наложить в штаны. Не думай, запрещаешь ты себе, не думай о том, что это акула. Потому что если ты о ней подумаешь, ты запаникуешь. Ты мертвец. Снаружи. Все провода, питающие электричеством проезжающие поезда, набухали и становились толще. То есть весь провод покрывался влажным, набухающим розовым. Акула. Акула. Так и есть. Я должен проверить. Я должен узнать правду. Я порылся в поисках лупы, которую старик Портер использовал для чтения газет здесь на посту. Затем я сковырнул один единственный комочек с телефонной трубки. Я не закружил. Долго всматривался. Я всматривался до тех пор, пока не покрылся потом и не начал дрожать, а моя голова не закружилась. О, Господи, я клянусь. Здесь, на моей ладони, была она. Луиза. С закрытыми глазами, спокойно. Едва различимая грудь, кучерявые волосы на лобке. Она выглядела спящей, как в те десятки раз, когда я видел ее вытянувшейся на нашей кровати. Моя Луиза. Она возвращалась. Затем что-то вырвалось наружу, и я рухнул на стул без сознания. Благословенный облегчитель. Знаете, этот мир чертовски жесток. Он не дал мне умереть тогда во сне. Вместо этого я очнулся в розовом цвете. Розовый выступил на телефоне. Розовый регулятор светофора. Все электрическое покрылось этим дрожащим, влажным розовым желе. Я спал 2 часа. Куда девались все поезда? Их сигналы должны были врываться мне в уши. Лишь тишина. Тишина, 12. Чьи барабанные перепонки. Электронные часы остановились в 12:14. Я проверил розовые влажные электронные выключатели. Света не было. Вот оно что. Это розовое дрожащее желе высасывало все соки из проводов, получая силу и перерастая во что-то, что я никогда не хотел бы увидеть воочию. Я знал, что мне нужно выглянуть наружу, проверить, что случилось с местными линиями электропередач, которые оживали от 25 тысяч вольт чистой энергии. О, Господи, милосердный! Пока я спал, какие-то безумцы использовали провода как бельевую веревку. Как тебе это, чтобы смягчить шок и потрясение от увиденного, которое раскололо мою голову надвое, как треснувший арбуз. Они, безумцы, сумасшедшие, развесили на проводах розовые комбинезоны. Мили за милей, вытягиваясь в линию до горизонта. Ноги развиваются по ветру, как стирка, повешенная сушиться. Рукава прищеплены к веревке.
Они были розовыми, сочными, мясистыми, как тело после слишком горячей ванны. И они были все еще влажными, мокрыми, из стиральной машины безумца. Я тянулся на рельсы, и там, наконец, отчетливо понял истину. Комбинезоны оказались телами. Тысячами тел, обнаженных женских тел, абсолютно одинаковых, подвешенных за руки к проводу, как жертвы нацизма. Все спиной ко мне, так что я не мог увидеть лица. У всех родимое пятно в виде буквы «С» на левом бедре. Как у Луизы. У всех темные волосы. У Луизы были такие же. Я не закричал и не попытался себе череп об рельсы. Я просто смотрел. Я продолжал смотреть, когда они дружно повернули голову и посмотрели на меня. Это выражение боли. Ох, Луиза! Затем одна за одной они начали срываться с проводов, словно спелые сочные фрукты с ветки на дереве. Не помню, как я оказался дома, замкнул двери и попытался окружить себя непоколебимым спокойствием с помощью водки. Придурок. Все убийцы сознаются по ему ноутбле. Я признаюсь своему ноутбуку. Батарея полна, так что его должно хватить. Я тут как крыса в западне. Без бога. Без ничего, что могло бы спасти меня, кроме этого двухбитного связного. Снаружи все поле покрыто Луизой. Она проводила меня домой. Мне некуда бежать. Даже сейчас, когда я пишу, все новые и новые розовые пятна захватывают плиту, холодильник. Дюжин розовых рук сквозь полоску света на потолке. Луиза, они смахивают на раздувшиеся коровьи языки. Луиза проникает в дом, часть за частью. Что ж, это конец. Больше мне нечего сказать. Я поднимаюсь. Я открываю двери. Я здесь, Луиза. Я... Запись продолжается на протяжении 32 минут. Обнаруженные звуки... Никаких. Вещественное доказательство номер 2. Порванный коричневый конверт с написанным карандашом посланием. Она затянула меня в провод. Теперь нас тысячи. Она будет пытать нас вечно. Господи, мне так жаль. Господи, дай нам умереть. Конец.

В этом выпуске «Модели для сборки» мы начинаем знакомство с рассказом Татьяны Кигим «В Америке секса нет», выпущенным в сборнике «Парабеллум СССР. 22 век» издательством «Снежный ком» в Москве в 2014 году. Составитель Сергей Чекмаев. Татьяна Кигим. «В Америке секса нет». Пролог.

0: Ну, товарищи, родненькие ж!
1: Никита прижимал кепку к груди и мял ее нервно, надрывно. Председатель собрания, он же бригадир Михей Иванович, сурово смотрел на паразита, постукивая ручкой по столу.
2: Ты, парень, сначала окна в колхозном клубе, значит, бьешь. Значит, уверяешь, что опыты проводишь. Ультразвук, вражина, применяешь. Трактор, значит, в запчасти превратил.
1: Никита стоял потерянный, расстроенный, глаза в пол, губы кусал, переживал.
2: Что молчишь, злыдень?
0: Я обещаю.
2: Что обещаешь? По винтику всю бронетехнику в армии разобрать, что ли? Вернуться после первого же дежурства с пиндюлями назад обещаешь? Позор поселковый.
1: Бригадир Зари, Космоэр и Михей Кошевой сокрушался всем сердцем. Сколько труда в воспитание вкладывали, и такая вот паразитюка выросла.
2: Добрый хоть понимает и носом шмыгает. Вот годик перетопчется, глядишь, и человеком станет.
1: Никита год ждать не хотел.
2: Как это он? Лучший выпускник большебитюговской школы, медалист по боевым единоборствам и плаванию перворазрядник, победитель олимпиад по физике и походной кулинарии, пролетит мимо военного строя, как комета!
0: «Да я исправлюсь!» —
1: крикнул он с отчаянием.
0: «Я же на всесоюзный конкурс спутник делал!»
3: «И кто ж победил?»
1: — крикнул из рядов дед Тарас.
4: «Бензопила «Дружба»!»
1: Клацнув стальным протезом, сообщил сельский участковый. Отбросил смятый окурок в разъезжающую по двору урну на гусеницах, отошел от окна. Достал из кармана приму, чиркнул средним пальцем, прикурил от огонька, вырвавшегося из сустава, задумчиво посмотрел на Никиту.
2: «Аля автоген, товарищ юного взломщика!»
0: «Да не!» — смутился Перепенько. «Мы у того! Руками!»
1: Бригадир, он же председатель сельской призывной комиссии, хватил руками по бокам.
3: «Вот надежа! Вот опора! Такой трактор по гаечкам раскрутить! А подшипники от него где?»
4: «Сломали!»
1: В битком набитом зале поднялся страшный шум. Председатель колхоза кашлял в ладонь, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. Передовая птичница тетя Стеша ржала так, что ее груди колыхались, как две танцующие индейки. Полковник из района, сидевший сбоку в первом ряду, невозмутимо изучал солнечные блики на сапоге. Красная папка с выдавленной золотой звездой лежала у него на колене.
3: «Вот, товарищи, весь моральный облик этого паразита! Трактор, между прочим, народной собственностью был!» «Да он не заводился!» —
1: крикнула с места одна из молодиц, знатная доярка с доски почета.
3: «Заводился или не заводился, все равно колхозное имущество!»
1: Пригладив длинные усы, заявил Кошевой.
2: «Его, может, пионеры на металлолом бы сдали. Так нет, комсомольцы раскурочили».
3: «А ты», — обернулся к Никите, — «ты сферу мира тоже по винтикам разберешь? Планетарный излучатель, значит, на болты пустишь? Кружок юных техников. Так вот, что я тебе скажу. Не видать тебе армии, свинский ты сын».
1: И Кошевой скрутил смачный кукиш.
3: «Да мы в твои годы! Да разве что из нас, ваших отцов, хоть одно стекло!»
1: Бригадир искоса взглянул на деда Тараса и переменил тему.
2: «Ты спроси, что уважаемые люди думают о твоем поведении, товарища участкового! Героя, между прочим, бронетанковых войск!»
1: Никита перевел взгляд на местную легенду. Человека в пламени и дыму, вытащившего раненых товарищей из космического бронетанка. Дядя Митя был в селе и на районе не просто авторитетом, он был человеком, чье слово весило, как тонна чугуна.
4: «Тебе, Перепенько, ежели куда посылать, — прищурился участковый, — так это в буржуйскую армию, шпионом-диверсантом. Звезды смерти раскурочивать».
1: Участковый Больших Битюгов был личностью примечательной. Он мог в пятак раздавить железными пальцами крышку от лимонада. Одной рукой, той, что из стали с сервомоторами, остановить бугая. В его комнате над полкой с фотокнигами висел портрет Феликса Дзержинского. Курил приму и любил ситро. И никто в здравом уме и трезвой памяти не посмел бы усомниться в справедливости вынесенного им вердикта. Участковый дядя Митя был героем Советского Союза. Не мигая, Никита глядел на олицетворение социалистической законности. и бесконечный космос, и свет холодных звезд, и горячие протуберанцы Солнца, и великая сфера мира — все это стало в одночасье далеким и недостижимым. Все его олимпиады, все экзамены, все спортивные достижения — все зря. Все его сверстники пойдут служить, кто в стратосферные, кто в бронетанковые и вездеходные, кто в роботодесантные, кто в глубинно-подводные, кто в пограничные, кто в военно-космические, а он...
2: «А еще он кукурузный початок к чучелу прицепил!»
1: — вернул дед Тарас. Михей Иванович отмел обвинение широкой ладонью, поморщился.
4: «Не, вот давайте без этого, лишнее обвинение тут ни к чему!»
2: «Дел молодое, привернул и привернул. У нас не Америка, за целование не сажают. Пусть девки порадуются. Ты вот лучше скажи, в твое время таких войска брали?»
5: «Палкой гнали и под зад давали».
1: Перепенька посмотрел из-под лобья.
4: «Коли в армию не пустите, повешусь».
2: «Как повесишься, так и откачаем», — меланхолично подал голос фельдшер. «Ты лучше скажи, кто спирт из шкафчика в медпункте сбуржуазил?»
4: «Кажи, вражий сыну!» — насупился бригадир. «Постыдись, твою мать!»
1: Мать Никиты сидела красная, как рак. Отец вообще не явился совестно.
6: «Не сбуржуазил, а скоммуниздил!»
1: — почти всхлипнул Никита.
6: «Для социалистических целей! Линзы на спутнике протирать!»
2: «Штаны б лучше на политинформации протирал!»
1: Кошевой хряснул ладонью по столу. Перепенька доводился ему внучатым племянником, а потому то, что спустил бы строгий, но справедливый бригадир Кошевой, то никак не мог спустить принципиальный дядька Михей.
2: «В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, в общем, пора выносить вопрос на голосование. Нехай он, значит, идет в вуз, кончает там курс или два, как получится с точки зрения повзросления сознания. А потом, может, советский народ доверит ему свое мирное оружие. Так я говорю?»
4: «Верно», — согласился участковый. «Давайте голосовать, что ли? Мне еще в район ехать, там машинное масло хорошее привезли».
1: И железный кулак сжался со зловещим лязгом. Никита стоял бледный. На лбу выступили крупные капли пота.
6: «Люди добрые, да как же меня в вуз без армии? Что я однокурсникам скажу? Что я калека какой или дубина стаиросовая? Что я там буду делать? Все отслужившие при значках и медалях, один я со школьной партой да в университетскую аудиторию. Я что же, американец какой, чтобы из школы сразу в колледж лезть?»
1: Кошевой тем временем продолжал.
2: «Дело в том, товарищи, что вопрос тут не только в том, пущать или не пущать этого конкретного дурилу. Тут еще вопрос для всего села, можно сказать, политический. Паразит этот Никитка шибко хорошо проявил себя в школьные годы в учебе и военной подготовке. То есть, коли возьмут его в наши славные войска и проявит он себя как должно, то в историю больших бытегов будет вписана новая страница. Наш парубок на палубах сферы мира. А это первый такой случай не только в нашем селе, но и во всем районе».
1: Народ притих и замер. А потом дружно грянуло: «Ура!»
2: «Тому я и говорю, товарищи, чтобы как следует рассудить. Отправить-то нашего Перепенька на сферу мира можно, да как бы назад его не получить, направленного по пиджопным ускорениям. В учебе-то он молодец, а вот по поведению балбес балбесом».
4: «Да по руки!» — выкрикнул кто-то. «Показать доверие! Это ж сфера!»
1: «Тихо, граждане!» — стал участковый. «Вот что я вам скажу». Стальные пальцы мяли незажженную сигарету. «Потакать хулиганам — дело вредное. А Перепенька, как ни крути, хулиганствующий субъект, раскрутивший объект социалистической собственности на гайки и винты. Пущай из самых лучших побуждений. Так что никакого «простите, дяденьки» быть тут не может».
2: «Но был у нас на селе такой случай. Лет так 25 назад, когда этого Перепенька еще и в проекте не стояло, в больших битюгах проходу не было от одного задиры, как от скаженного бугая. Только бугай кидается на красное, как империалист на страну советов, а тот недоумок кидался на все подряд. То ларек раскурочит,
4: То свиней из загона до веселья выпустит, то в грузовик заберется и ящик ситро с машины на полном ходу сбросит, а что не побилось, на обочине разопьет. Вот и встал вопрос, что с ним делать. То ли в магаданских здравницах от гиперактивности лечить, то ли все-таки позволить ему работать под социалистическим присмотром где-нибудь на лесоповале, где сохранена ручная трудотерапия. И вот один человек, тогдашний наш военком, предложил направить его энергию в мирное русло. Врагов громить. Участковый обвел глазами зал. Парнишка тот попал в бронетанковые войска. Аккурат перед самым вторым марсианским революционным колониальным конфликтом. Перед второй марсианской заварушкой. И довелось ему повоевать в составе вездеходно-бронетанкового корпуса на стороне угнетаемых колонистов против империалистической сволочи. Вернулся с двумя орденами и тремя медалями. Как говорят иные наши битюговцы, стал из хулигана человеком. Во всяком случае, больше не дрался. Потому что без руки драться как-то несподручно. Убить же человека можно. Железякой-то. Да и интересы поменялись. Зал затаил дыхание. Все знали, что он, считай, голой рукой, ведь перчатка не выдержала и 20 секунд, одолел раскаленную заклинившую крышку люка, развинтил вспомогательный ручной запор и вытащил раненых товарищей из горящего танка. А вот то, что Митька хулиган, слыл грозой всех окрестных сел, про это помнили сейчас немногие. Михей Иванович вздохнул, переглянулся с участковым. Полковник из военкомата невозмутимо изучал начищенные до блеска хромовые сапоги, по которым скользили солнечные зайчики.
5: «Ну, иди сюда, паразит!
4: Дай же я тебя, рядовой военно-космических, расцелую!
5: Да только помни, засранец! Не своим только именем рискуешь, а честью села и району! Помни, что общество взяло на поруки! Не посрами!»
4: И, сгребший в охапку, смачно расцеловал двоюродного племеша. Ошалевший, ошарашенный, ошпаренный негаданной радостью, стоял Никита, мял кепку и обещал крепко:
6: «Не посрамлю, товарищи!»

0: Часть первая, в которой бойцов ждут совместные учения и буржуазные провокации. Товарищ Перепенько, в чем разница между советской сферой мира и звездой смерти? Никита вскочил, выпалил. Империалистические звезды смерти — порождение агрессивной военщины. Советские сферы мира — порождение мирного разума. В принципе, верно, кивнул Зоран Бажанов, не отрываясь от электроники, где тихо верещала очередная версия бессмертного «Ну, погоди». А в чем вы видите принципиальную разницу между планетарным излучателем и планетарным деструктором? Планетарный деструктор звезды смерти, созданный по заданию Пентагона... Ах ты, падла! Взорвался полковник Бажанов, хряснув ладонью по столу. «Ах ты, волчья сыть!» Новобранцы, замерев, вытаращили глаза на грозного полковника. Непонятно было, что Перепенько сказал такого, что Зорана разозлило, как если бы кто забыл название столицы Болгарской ССР. 970! Мрачно обвел взглядом аудиторию полковник. «Внимание на экран! Включить озвучку диафильма!» Бойцы вздохнули с облегчением. Провороненные волком яйца могли напрочь испортить настроение начальнику части, но, кажется, обошлось. Бажанов, насупившись, глядел в стол, никого не вызывал, молча переживая поражение. В учебной аудитории погас свет, из динамиков полилось. Созидающий разум построил могучие и величественные сферы мира. Загнивающее шизофреническое сознание породило кошмар для всего живого. «Мрачные звезды смерти». На экране сокрушительный удар планетарного излучателя сферы мира расколол астероид, в расщелине которого спрятался диверсионный катер. Через несколько минут рядом пройдет пассажирский лайнер, и 2000 человек, направляющихся к Ганимеду, даже не узнают о грозившей им опасности. Следующие кадры. Планетарный деструктор звезды смерти превращает Плутина, во льду которого спрятались беглецы мятежного движения, в тающее облако. После окончания лекции бойцы высыпали в рекреацию. Чобану с Бельдыевым засели за шашки, Алибек отправился к пилотажным имитаторам, Никита — автоматом с газировкой. В горле пересохло, так что он залпом выпил 2 стакана чистый, а затем не спеша принялся за стакан с двойным. Рядом ругался Туви Койвисто, редактор стенгазеты части. «Дуплу коморский!» Возмущение горячего финского парня было адресовано товарищу, склопотавшему второй тройбан по космонавигации. «Что ж ты нас позоришь, показатели снижаешь!» Всякая растительность была излюбленным ругательством Туви. Когда он был особенно возмущен, то упоминал елки зеленые, кедры сибирские и якутскую кукурузу. Никита усмехнулся. Кому-то грозила едкая карикатура в следующем выпуске «Боевого листка». Один из шедевров неугомонного таланта Туви висел над радиоточкой. Плакат, изображающий 2 бойцов. Один на стремянке с паяльником, другой страхует снизу. Надпись гласила: «Боец советской армии! Не забывай к фразе «перестань лить на меня расплавленное олово» добавлять «пожалуйста». Словно в насмешку, и в нашей стране есть недоискорененные недостатки, прямо под плакатом 2 новобранца с повышением тона заспорили, что слушать. Симфонию № 5 для скрипки, гобоя, клавесины и оркестра Шнитке или 12-й концерто Гросса Арканджело Корелли? Никита тоже задумался, что бы ему хотелось послушать больше. Но тут его сначала отвлекли прошедшие мимо девушки из старшего призыва, а затем... «Перепенько, земляк!» Никита почувствовал, как его сдавили крепкие объятия. Он аж поперхнулся газировкой, до того вышло неожиданно. Глянул. «Ба, Лепягин! С соседнего района на Олимпиаде подружились!» «Брат, и ты тут?» «Товарищ старшина!» На плечах Лепягина горели старшинские нашивки. «Год уже служит, вояка!» «Ну, как дела на земле?» «А я иду, не видит!» «Что, на девчат загляделся?» «У-у-у, тут такие девчата!» «Эти со мной и говорить не станут», — покраснел Никита, покосившись на прошедших мимо комсомолок. «Третий год служит. А мы пока, товарищ старшина, без специализации. Проще говоря, салаги», — добавил он про себя. «Ангары охраняем и картошку чистим». Ангаров на сфере мира было несчетное количество, так что вахт на всех хватало. Картошки тоже. Конечно, такие девушки, что прошли мимо, они как звезды. Одна артиллеристка, другая, что с губами спелыми, да очами смелыми, из внутренней службы охраны энергетических установок. Спортсменки, комсомолки, отличницы боевой подготовки. 3 года уже отслужили, и их, может, еще на год оставят. Мечта! Все хотят в армию, но армия не резиновая. Нам еще 3 месяца до выбора специализации. Мы так, на подхвате. Чем будешь заниматься? Выбрал? Никита смущенно молчал. И то было интересным, и это. Здорово было бы стать оператором силовых установок или радиолокационных и навигационных систем. Или пойти в метеоритную защиту. Или в артиллеристы. И, конечно, недосягаемая мечта хоть раз в жизни попасть в группу обслуживания планетарного излучателя. А в связиста не хочешь? Не хочу. У вас древнюю морзянку и световые сигналы учить надо, как будто мы в каменном веке. Еще флажками учили размахивать. Мимо прогрохотали бойцы в штурмовой десантной броне. А может, в десантнике? Нет, не возьмут. Для этого очень большой уровень интеллекта нужен. Ведь десантникам надо мгновенно анализировать ситуацию, поступающую на тактические и стратегические экраны шлема, принимать мгновенные решения. Советский десант. Крепкие мышцы, закованные в бронзотитан. Гордые подбородки. Мощь разума в глазах. В то время как американская военщина штамповала универсальных робосолдат, впаивая им электрические мозги, в советские десантные войска принимали самых отборных интеллектуалов СССР, чтобы и тело, и разум все было гармонично. Никита опасался, что интеллекта ему для поступления в десантно-штурмовой батальон может не хватить. А может, записаться в пилоты палубных истребителей? Девушка с губами, как спелая вишня, зашла с подругой в лифт и, показалось ли правда, подмигнула Никите. Где-то он ее уже видел.
1: «Товарищи бойцы!» — разнеслось по рекреации. Лицо Бажанова, вернувшегося после перерыва, было предельно серьезным. «Поступило сообщение, что на нашей сфере мира будут проведены совместные учения с натовскими войсками. Американских новобранцев разместят в ваших казармах. Служу Советскому Союзу!»
0: Полковник кивнул, подумал и добавил:
1: «Будьте осторожны! Вероятны буржуазные провокации!»
0: «Хочу в буржуине», — меланхолично заявил Ион Чобану. «Смотри, каких интеллектуалов берут в десант». Никита подтянулся еще пару раз, покосился на империалистов. Братья по разуму листали советские журналы. По казарме разносилось тупое гыканье.
2: «Обезьяны, однако», — пробормотал Бельдыев, поглядывая на мускулистую фигуру самого жизнерадостного товарища по обмену. Звали того Билл, и это имя очень хотелось с чем-нибудь срифмовать.
0: Никита подошел, ради интереса глянул из-за плеча. Там на страницах комсомольцев в боевой стойке замерла обнаженная девушка. «Красиво!»
1: «Сиськи!» — заорал Билл.
0: Переводчик добросовестно перевел. Советские бойцы переглянулись полупрезрительно. Теперь стало ясно, почему по обмену не прислали девчонок. В американских казармах, говорят, после пуританской буржуазной революции вообще нет женщин.
1: И правильно, эти скотские манеры просто разрушат товарищество и боевую дружбу.
0: «И как таким оружие выдают? У нас их в стройбат не пустили бы», — размышлял Никита, забираясь на верхнюю койку. Протянул руку к полке, где лежали любимые фотокниги: Кутузов, «Россия молодая», сборник патриотических рассказов «Ярость благородная». Внизу тем временем возник спор, какой канал смотреть. Американцы настаивали на тупом и бесконечном «Стартреке», наши — на документальной киноленте.
1: «Крейсер «Сибирь» — это, считай, русский «Энтерпрайз», только не киношный, а настоящий!» — горячился комсорг Чобану.
0: Тут, естественно, спор свернул на тему героизма, грозящей перейти в потасовку на фоне буржуазной провокации. Никита не выдержал, тоже встрял.
1: «И у нас в селе герой Советского Союза есть! Так он руку себе сжег, зато товарищей спас! Ваш супермен на такое способен?»
0: Билл фыркнул. «Подумаешь, мол.
1: А у нас сержант сам себе яйца прищемил!»
0: Тут уж комсомольцы растерялись, не зная, чем крыть такой аргумент. Разговор, к счастью, плавно перешел на образование и медицину, предметы, в которых убожество капиталистической системы проявлялось особенно наглядно.
1: «И пришлось идти в армию. Денег на колледж не хватило», — жаловался солдат. «А чтобы стипендию получать, столько книжек прочитать надо».
2: «Много читать вредно», — хмуро отвечал другой. «Помните того придурка на учебной базе? Дочитался. Зачем он себя анонируя эту проволоку в мочевой пузырь ввел? Решил, говорит, проверить, правда ли в той книжке написано. Оказалось, правда. Все деньги пошли на операцию. Плакал его колледж».
1: «О, жизнь!» — пробормотал Никита.
3: «У вас что ж, нет бесплатной медицины?»
2: «А у вас что, идиота, воткнувшего себе проволоку в член, будут лечить бесплатно?»
1: Никита задумался. Вопрос был явно провокационным. После отбоя, ворочаясь, он все размышлял над этим. Сосед Туви тоже не спал. «Правду говорят, буржуазный анонизм разрушает организм». Никита хмыкнул.
2: «А ты сомневался?»
1: «Да нет, не то чтобы... Но все-таки непонятно было, как так? Почему их разрушает, а наш укрепляет?»
2: «Потому что диалектика. Спи давай».
1: В солдатской столовой было привычно шумно. Ряды столов уходили вдаль, десятки дежурных руководили роботами, в чьих манипуляторах дымились миски с перловкой, стаканы с чаем, серебрились банки со сгущенкой.
2: «О, мы сегодня обедаем без девчонок!»
1: — поднял бровь чернявый красавец с Молдовы Ион Чобану. И действительно, места девушек из их роты заняли красавцы по обмену. Они сидели со своими подносами, сосали колу из пластиковых стаканчиков через трубочки, отправляли в рот огромные гамбургеры, сорили направо и налево недоеденным, будто не видели плаката над столом.
2: «Солдат, бережно относись к каждому куску! Помни, что для миллионов людей во всем мире крошка хлеба еще драгоценность!»
1: «Ну, — вздохнул Никита, — приятного аппетита, товарищи и господа!» Билл прочавкал что-то приветственное.
2: «Не чавкай!» — обратился к американцу Алибек. «Соблюдай культур-мультур, загнивающий капитализма!»
1: Тут к Биллу приблизился другой боец по обмену. Он был чем-то сильно возбужден и что-то зашептал на ухо товарищу.
2: «Вау!»
1: — рявкнул Билл и бросился к автоматам гигиены. «Зубную пасту, что ли, получать?» Но нет. Американские друзья притащили в ладонях целые пригоршни презервативов.
2: «Баковские!» — с восторгом вопили они.
1: «Крепкие!» — с уважением оценил даже американский сержант. «Самые прочные в мире!» Билл оживился.
2: «А мы вам прикол покажем! Вы в СССР такого не видели!»
1: Он водрузил на стол бутылку Кока-Колы литров 2, продемонстрировал мятные таблетки «Ментос».
2: «А теперь...» Рванул фонтан пены, забрызгивая все вокруг.
1: Братья по разуму довольно заржали. Шутка, по их мнению, удалась.
2: «Загнивающий капитализм», — сплюнул Алибек. «Мозги совсем кирдык».
1: Билл обиделся.
2: «Вы не понимаете, да? Это ж смешно! Кола и Ментос созданы друг для друга. А если налить колы в советский презерватив и Ментос кинуть, порвется или как?»
1: «Какой дурак, однако», — покачал головой Умкен и Бельдыев. Билл посмотрел на комсомольцев, вздохнул.
2: «Скучные вы! Где тут мусор кидают?»
1: Толстяк напротив рыгнул, достал банку с пилюлями.
4: «Это что?» — полюбопытствовал Туви.
2: «Блокатор калорий!» — ответил толстяк. «Рацион нашего солдата очень калорийный, поэтому всем нуждающимся военврач выписывает такие таблетки».
1: «И сколько ж вы же потребляете в день килокалорий?» — спросил Никита.
2: «Раньше было 8000, но благодаря работе общества по правам альтернативно стройных стало 12», — ответил толстяк.
5: «Врешь!»
1: — изумился Туви Коевисто.
2: «Столько брюквы ни в одного солдата не влезет!»
1: Американцы поглядели с недоумением и засоветовались со своими переводчиками.
2: «Брюква — это специальная разработка военных диетологов», — пояснил Никита. «Ценный высококалорийный продукт».
1: «Нет», — сказал сержант обменников.
2: «У нас калории дают другие продукты. Пицца, гамбургеры, картошка фри, много масла. А если все равно в калориях недобор, добиваем растворенным сахаром в сверхнасыщенном растворе».
1: И он отсалютовал стаканом с Кока-Колой.
2: «Что вы едите?» – ужаснулся Никита. «Консервированные овощи, персики с ананасами. В них же уже никаких ни витаминов не осталось. Кукуруза и та в банках. То ли дело стол советского солдата. Только свежие – брюква, картошка, морковка, лук».
1: Сержант прищурился.
2: «Все это коммунистическая агитация.
1: Витамины — это ж таблетки. Как они могут быть в овощах и фруктах?
6: Тем более, всем известно, что в свежих овощах опасные геномодификанты, поддержал солдат в очках. Я колледж закончил, между прочим.
1: Никита покачал головой. Интеллектуальная элита армии потенциального союзника поражала. Молча положил в чай ложку сгущенки, размешал. Уроки политинформации, кажется, слишком мягко описывали разложение буржуазного общества.
7: «Скучно у вас», — потянувшись, констатировал Билл.
1: «А не сгонять ли нам самоволку?»
2: Электронный переводчик с трудом, но подобрал понятие. Вспыхнула надпись «Архаизм. Правонарушительный жаргон».
6: «Что вы имеете в виду?» — строго спросил комсорг взвода и он.
1: Американцы похохатывали, перемигиваясь.
6: «Ну, это когда girls много текила и нет офицеров».
1: Советские бойцы переглянулись.
6: «Дебиль башка!» — вздохнул Алибек.
1: И тут раздался вой сирены.

0: Часть вторая, в которой герой отправляется в самоволку, а из неофициальной беседы становится ясно, почему у советских гаишников нет электронных мозгов. Сквозь полосы помех ясно различимы были потерянные лица офицеров. Никита понимал, что сейчас они совершают правонарушение, но желание узнать, что думают о чрезвычайном положении старшие по званию, превосходило опасения отправиться назад в большие битюги.
1: «Похоже, пошел прием!»
0: Взбесившийся искусственный интеллект, захвативший управление на одной из звезд смерти, вызвал панику во всем капиталистическом секторе Солнечной системы и полную боевую готовность в социалистическом. Поэтому салаги выменили у американцев жучок на пару баковских презервативов и заныкались в красный уголок под видом чтения патриотических рассказов об обороне Земли.
2: «В СССР такого произойти не может!»
0: Сквозь треск статических разрядов доносился голос майора Унурцецек из Улан-Баторского военного училища имени Чингисхана, недавно прибывший тренировать новобранцев на сфере мира.
2: «Все расчеты ЭВМ дублируются человеческим разумом! Курс проверяется с логарифмической линейкой в руках!»
0: Зоран Бажанов рассказывал по кабинету, кивая в ответ на реплики у Нурцецек. Офицеры отключили детекторы дымоуловителей, и дым стоял коромыслом.
2: «А ведь был уже в капиталистическом мире прецедент со страж-птицей! Почему никогда не было случаев шизофрении буревестника?» «Потому что там простейшая автоматика и контроль из военного центра управления!»
3: «Права, сестра, права», — сказал Бажанов. «ЭВМ должна служить человеческому разуму, а не заменять его».
0: Унурцецек кивнула, поднося к губам чашку с чаем.
2: «И заметьте, это у них случается постоянно! Помните, чередой пошли операции «Терминатор», «Терминатор 2», «3», «4»? Сколько это еще будет продолжаться? У них даже в полиции служат роботы». «Как они их называют? Робомент?»
3: «Робокоп», — поправил Димитр.
2: «Вот именно! Возможно ли такое безобразие в Советском Союзе? На секунду попробуйте вообразить гаишника с электронными мозгами. Вы можете представить себе, как наводит на вас электрошоковый жезл гаишник без малейших признаков природного, естественного мозга в голове?»
0: Напряжение витало в воздухе. Объявили бы, наконец, всеобщую боевую тревогу, что медлят. Этот вопрос явственно читался в выражении лиц Зорана и Димитра Бажановых, Унурцецек, других офицеров. Чокнутая груда металлолома разгуливала в районе пояса астероидов, где гидра империализма проводила испытания планетарного деструктора. Оттуда рукой подать до спутников Юпитера и до Земли. Марс сейчас находился далеко, атаковать его было нецелесообразно. Хотя кто мог ручаться, что считает целесообразным или нецелесообразным двинутая на всю голову консервная банка?
2: «Что вы хотите от людей, которые настолько разленились, что имеют два флайера на семью?» — продолжала Унурцецек.
0: Майор была не только выдающимся пилотом штурмовых войск, но и знаменитым публицистом современности. Ее перу принадлежали книги «Чингисхан. Предвестник советских побед», «Великий космос и великая степь», «Капиталистический колониальное иго» и «Нравы Пятой авеню. Три века разложения».
2: «Помните, как бездуховный Запад пытался навязать через движение гламуряк, дурные танцы, идиотскую одежду и лозунг «В каждый дом по ЭВМ»?»
3: «По писюку», — поправил Димитр.
2: «Вот именно! Но ЭВМ — рабочая машина! Это все равно, что дома трактор держать!»
0: Зоран Бажанов, вытрясая сигарету из пачки «Лунмор-канал», заявил:
3: «Я и сам люблю яйца половить, но наша электроника имеет народно-хозяйственное воспитательное значение. Приучает уважать труд птичницы, бережно относиться к каждому яйцу. И никакой агрессии!»
2: «Общество потребления, товарищи! Слепит глаза дурацкая реклама, выжигает мозги так называемый выбор между Кока-Колой и Пепси-Колой!»
0: Унурцецек так яростно взмахнул рукой, что чуть не сбило со стены плакат «Летайте ракетами гражданского совкосмофлота!»
2: «Так кто им чинил взломанную хакерами систему канализации? Кто, как не наши слесари? И это ж надо! В то время, когда мы могучим народным порывом поворачиваем вспять реки, и хакеры вирусом заставляют повернуть назад дерьмо! Дожили!»
3: «Согласен», — подтвердил Бажан. «Капиталисты не спохватятся до тех пор, пока их личная машина не начнет душить выхлопными газами в запертом салоне или пока не начнет перемалывать им кости гладильная машина в рабочем цехе. И вот теперь ловите мировое ЧП. Буржуазные политики официально признали, что не могут справиться со своим детищем.
2: Вот так и будет строчить из пулеметов по мирному населению робот-полицейский в Детройте, а в подземке продолжат разъезжать вагоны с парным человеческим мясом!
0: Когда майора настигало вдохновение, прервать ее могла только сирена боевой тревоги.
3: И этот звук наконец-то разнесся по сфере мира. Боевое положение! В глазах у Нур-Цецек мелькнуло ликование.
2: Ну все! Поехали!

0: До отбоя оставалось четверть часа, и полтора десятка салаг мрачно заседали в красном уголке.
1: «Бесполезный мы балласт», — опустив голову, говорил Алибек. «Старшие воевать будут, а мы палуба драить и картошку чистить».
0: Никиту не оставляли мысли о девчонках. 15 000 девчонок срочной службы, базировавшихся на этой сфере мира, отправили на Звезду Смерти, чтобы не смущать американских солдат, прибывших оттуда на совместные учения. В американском обществе, переживающем пуританское возрождение, царил настоящий половой апартеид, по крайней мере, среди рядового состава.
2: «Слушайте, ребята, а ведь не всех девчонок успели эвакуировать. Или я не прав? Или мне так кажется?» – доставал Туи Иона. «Комсорг, ты чего молчишь? Ты чего-то знаешь или предполагаешь?»
1: «Похоже на то», — сказал Иван. «Небольшой отряд пропал без вести в недрах искусственного маньяка. Связь с ними прервалась».
2: «И боевая операция может начаться, даже если они там останутся».
0: И он пожал плечами.
2: «Нечестно это», — сказал Никита. «То есть умом я понимаю, что каждый из нас должен быть готов пожертвовать собой ради уничтожения врага, но... это же наши девчонки!»
0: И он согласился.
1: «Комсомольцы своих в беде не бросают. Даже если это светит трибуналом, мы должны рискнуть своим будущим ради смуглянок».
0: Подумал и добавил.
1: «И ради рыженьких, шатенок и блондинок тоже».
0: Тайное комсомольское собрание прервало появление горы мускулов, ввалившейся в жалобно вжикнувшую дверь. Видимо, на взгляд солдата Билла отъезжала она в сторону слишком медленно, так что он придал ей ногой боковое ускорение, да так, что дверь заклинила.
2: «Футоэлементы у вас тупые!» — сообщил он.
0: «Зато ты умный!» — пробормотал кто-то.
2: «Ну, а где Блэк Джек и шлюхи? Или у вас тут не комната отдыха?»
0: Видимо, брат по разуму перепутал красный уголок с кварталом красных фонарей. О явной ошибке ему сдержанно и весомо сообщили комсомольцы, продемонстрировав раскрытые книги патриотического содержания, которые в данный момент официально для офицеров и иных приблуд изучались под руководством комсорга Чобану.
2: «Нас иногда сержант тоже читать заставляет», — посочувствовал Билл. «Даст в зубы книжку и говорит: читайте каждые по три предложения, сдохни, но прочитать придется».
0: Глядя в спину Биллу, неторопливо топающему по коридору в поисках нехитрых развлечений, Никита вдруг понял, что делать дальше. Глянул на товарищей, усмехнулся.
1: «Билл нам поможет».
3: «Кто? Этот тупой башка?»
0: Через полтора часа они уже проверяли бортовое оружие. С империалистическими товарищами по обмену договориться оказалось довольно просто. Комсомольцы легко обосновали, зачем им американский учебный катер, пояснив цель кратко и внятно. «За девушками!»
2: «Оу!» — оживились братья по разуму. «За девушками!»
0: Самоволка началась. По дороге к ангару Билл доставал вопросами.
2: «Как будет по-русски? I like your tits!»
3: «Молчи, загнивающий капитализма!»
0: Но заткнуть возбужденных солдат вероятного противника оказалось непросто. Они были сильно оживлены, предвкушая посещение летающего борделя.
3: «Что такое бордель?»
0: — краснея спросил Туви. Он, похоже, смутно помнил, что это нечто не совсем приличное, но сомневался в правильности выводов.
2: «Это когда комсомолка не дает своему товарищу. Он на бездуховном западе идет за продажным половым чувством в бордель»,
0: — шепотом пояснил начитанный Никита.
1: «Разве у них комсомолки есть?»
2: «Комсомолок нет, потому и бордели есть!»
0: В катере Никита занял место десантного командира рядом с пилотским креслом. Мелодичный голосок произнес на английском.
4: «Пароль. Назовите английское слово из трех букв».
0: «Вот это влипли. Попробуй угадай». Люк шлюзовой камеры распахнулся, и мощный голос проревел.
2: «Fuck you, friends!»
0: В катер ввалился Билл, за ним еще несколько дружественно настроенных представителей потенциального противника.
4: «Пароль принят»,
0: — сообщила система управления. Никита откинулся в кресле, пораженно покачивая головой. «Нет, ну это ж кому только в голову могло прийти такую непереводимую пакость ставить в качестве пароля?» Катер вышел в космос без особых препятствий, но не успела сфера мира превратиться в сияющий гривенник, как заверещал коммуникатор, а на экранах заднего обзора замаячили три патрульных корабля.
2: «Давай к астероидам, Билл!» — скомандовал Никита. «Там затеряемся! Врубай турбодвигатели!»
1: Американский катер оказался крепкой штукой.

0: Патрульные катера, мигая алыми сигнальными огнями, отстали. Коммуникатор надрывался на двух языках. Американский сержант крыл своих подопечных отборными ругательствами. Непосредственные командиры советских самовольщиков использовали исключительно богатство русского языка и уговаривали вернуться по-хорошему, обещая всего-то 3 наряда вне очереди.
1: 3 наряда — это хорошо. Гальюн мыть, картошку чистить за место трибунал, — сказал Лебек. А там девчонки.
0: Girls! — оскалился Билл. Полный вперед! — вздохнул Никита. Выйдя из кольца астероидов, они оказались перед звездой смерти. Неожиданно и сразу. Искусственный планетоид завис, если мерить космическими величинами, у самой границы пояса. И все-таки его отделяло довольно обширное пустое поле. Подойти незаметно к звезде не получалось. Она сверкала на экранах переднего обзора, одинокая и смертоносная. Только сейчас бойцы в катере почувствовали, как мизерны они по сравнению с этой сумасшедшей мощью. Чужая, империалистическая, а теперь и чуждая, порабощенная искусственным разумом, машина смерти выжидающе замерла среди космической пустоты. Никита не раз приходил в трепет, наблюдая могучие обводы сферы мира со стороны, но никогда еще его не настигало такое ощущение безграничного зла и нависшей опасности, которое буквально излучало Death Star.
2: «Так где девчонки?» — оскалился Билл.
0: Никита попытался собраться с мыслями, выработать новый тактический план, но «Звезда смерти» решила все за них. Бить планетарным деструктором по учебному катеру смешнее, чем гоняться с базукой за тараканом, но были ведь и другие средства. Корабль слегка тряхнуло, а затем он начал медленное движение в сторону огромного металлического шара.
1: «Fucking shit!» —
0: раздалось в рубке.
1: «Кокосы мохнатые! Загнивающий капитализма!»
0: Бледный, как солнце пустыни, Алибек врубил задний ход на полную мощность, но смысла в этом было не больше, чем в попытке остановить на скаку носорога. Корабль тянуло прямо в пасть одного из ангаров, черневшую точкой на громадном лике Звезды Смерти и с каждой секундой увеличивавшую свой зев.
3: «Нам конец», — пробормотал Туви. «Оно нас сожрет и не подавится».
0: Внезапно корабль рвануло в другую сторону, и амортизация кресел жалобно взвизгнула. Освещение мигнуло, на всякий случай переходя в тусклый аварийный режим.
1: «Чё за хохма?» – просипел Никита, пытаясь восстановить дыхание.
4: «Корабль!»
0: – прошептал восхищенный Алибек, глядя на экраны заднего вида.
1: «Какой большой махина!»
0: Никита поднял взгляд и тоже замер. Это был знаменитый крейсер «Сибирь», способный уходить в длительный автономный полет и противостоять целой эскадре. Он вынырнул из-под прикрытия астероидов, снял визуальную защиту и сейчас находился позади катера самовольщиков. По сравнению со «Звездой смерти» он выглядел не слишком внушительно, но имя, гордо горевшее на борту, обещало кое-кому большие проблемы. И этот кое-кто был круглым и ненормальным. Надо было радоваться, но как-то не получалось.
1: «И так конец, и так кирдык».
0: В голосе Алибека не чувствовалось оптимизма.
3: «Попал ли, братцы, меж крокодилом и аллигатором?» — метафорически констатировал Туви.
1: «Girls!»
0: — разочарованно протянул Билл, понявший, что «Блэкджек» откладывается. И правда, для наших самовольщиков это был даже не выбор между пепси и колой, а где-то между виселицей и гильотиной. «Погоди!» — пробормотал Никита, вглядываясь в скачущие показания приборов. «Непонятно еще, кто победит в этом перетягивании каната». И действительно, катер продолжил приближение к звезде. Медленней, но все так же неуклонно. Абордажник планетоида был определенно мощнее. В споре двух мегасуществ побеждает разум. Пещерный лев, пещерный медведь и даже саблезубый тигр уступили место вчерашней обезьяне. Груди металла, возомнившей себя пупом Солнечной системы, тоже нечего было тягаться с тактическим гением команды «Сибири». Со стороны крейсера к космическому маньяку помчался бронированный десантный транспорт с алой звездой на борту. За ним два звена ракетно-лазерных штурмовиков. Ударили бортовые орудия «Звезды смерти», и звенья рассыпались. Штурмовики хаотично засновали, уходя от огня. Транспорт

0: Не сворачивая, несся навстречу гибели. От прямых попаданий его силовые поля замерцали, пошли волнами, рябью. Броня засветилась алым. От левого борта оторвался шмат раскаленной обшивки.
1: «Крейзи!»
0: — восхищенно пробормотал Билл. Искусственный интеллект звезды-убийцы, вероятно, пытался понять замысел этих комаров. Советский транспорт идет на таран? Целит в главную рубку? Он же не продержится и минуты, не успеет дойти. В чем смысл? Где подвох? Очертания крейсера запылали синим. Это набирали мощность силовые поля Сибири. За крейсером тенями начали возникать эскадренные корабли, сбрасывая маскировку. Неужели началась атака? Лица Никиты и его друзей озарились изумлением и восторгом. В этот момент броня на десантном транспорте, несшемся навстречу звезде смерти, не выдержала, и прямое попадание заставило автоматику врубить светофильтры. Люди на катере зажмурились, прикрывая руками глаза.
1: «Хрен огородный! Fuck you all!»
0: Когда глаза снова обрели способность видеть, Никита обнаружил, что звезда смерти находится уже довольно далеко от них, а космос пуст и спокоен. От транспорта не осталось и следа. Штурмовики возвращались к Сибири. Звезда смерти с запозданием выбросила из ангара в кучку автоматических космоботов в противовес советским штурмовикам, так как бортовые орудия достать развернувшиеся и уходящие под прикрытие крейсера штурмовые звенья уже не могли. Но ответный ход искусственного интеллекта запоздал. Советские пилоты уже скрылись в ангарах, а для огромной Сибири вражеские мошки без поддержки крупных сил были что дробин для мамонта. До Никиты и его товарищей постепенно доходил замысел сибиряков. Штурмовики не собирались приближаться к звезде смерти на расстоянии, где их могли бы расстрелять с борта, а издали в юркие кораблики из тяжелых неповоротливых орудий можно было попасть только случайно. И танец штурмовых звеньев, и таран десантного бронетранспортера, и разгоревшиеся силовые поля Сибири, и голограммы эскадренных кораблей, а это были именно они, всего лишь создали иллюзию слаженной атаки, заставив ИИ начать развертывание обороны и отложить абордаж учебного катера как задачу незначительную. А чтобы крейсер смог незаметно совершить перехват самовольщиков, транспорт, начиненный взрывчаткой, громыхнул под самым носом искусственного идиота, парализовав на мгновение оптические системы звезды смерти и дав Сибири необходимые несколько секунд для вывода учебного катера из зоны притяжения прожорливого колобка. Теперь уж поздно пить боржоми. Позиционно Сибирь находилась далеко от звезды и по скорости настолько превосходила неповоротливую сверхбазу, что смысла в погоне не было ни малейшего. Звезда смерти не ферзь. Несмотря на громадную мощь, маневренности в ней не больше, чем у шахматного короля. Не то что конь и слон мамонту скачет. Огромные шары из сфер мира и звезд смерти разрабатывались как громадные космические базы. Гоняться в космосе за кораблями в их задачи не входило.
2: «Пронесло», — пробормотал Туви.
0: «Пронесет нас после того, как начальство пропесочит», — мрачно констатировал Никита.
1: «Меня тошнит», — сказал Билл. «Ни у кого нет леденцов?»
0: Никита сунул руку в нагрудный карман, достал карамель театральную, молча протянул. Билл тут же зачавкал, засосал. Весь вид его выражал удовлетворение итогом путешествия.
1: «Вкусная штука!»
0: Никита откинулся в кресле и закрыл глаза. Самоволка была организована бездарно и закончилась бессмысленно.
1: «Долбанные ханжи!»
0: «Если бы не их пуританская мораль, девчонки не отправились бы на звезду!» «Но этот дебил Билл, вот он, сидит, сосет и чмокает!» «А наши девчонки где-то в адском чреве сверхбазы!» «Все живы?» — раздался в коммуникаторе голос сибиряка. «Нужна медпомощь?»
3: «Все живы!» — отозвался Алибек. «Синяк у некоторых, ерунда ушибы!»
0: «А как наши капиталистические друзья?»
4: «Сосут и причмокивают», — пробормотал Никита. «Такие дела, они о конфетах думают». В коммуникаторе раздался смешок.
0: «Ну тогда все строим, готовимся к выходу. Добро пожаловать на крейсер «Сибирь». В ангаре вас встретят и проводят на гауптвахту». «Служу Советскому Союзу», — невесело откликнулся Никита, думая о том, что скоро сферы мира ударят планетарными излучателями по звезде смерти, которая станет общей могилой из раскаленной плазмы для всех, кто остался в ее ловушке.
4: Ничего хорошего вызов в рубку командования, как известно, не сулит.
1: Рядовой Перепенько!
4: Особенно ничего хорошего не стоит ждать после неудачной самоволки. После удачной тоже, в общем-то, ничего хорошего ждать не следует, но отвечать за несделанное вдвойне обидно.
1: Вы понимаете, что вы натворили со своими товарищами? Что это? Саботаж?
4: Политрук крейсера «Сибирь» был молод, очки поблескивали проницательно и строго. За его спиной в иллюминаторе светили звезды, и звезда смерти, казалось, находится прямо за ухом политрука. В углу за личным мобильным пультом сидел полковник космодесантных войск, обсуждая что-то в полголоса с вице-адмиралом. Никита находился в командирской рубке «Сибири», приближавшейся к сфере мира, где служили самовольщики. Похоже, служили в прошедшем времени, где Никиту и его товарищей ждал трибунал, наказание, может быть, и позорная демобилизация.
1: «Сегодня же сдайте военный билет и обмундирование», — скучающим голосом пропесочивал жертву политрук. «Дисциплина — основа советской армии и флота! Ну я... Крылом!»
4: Все-таки прав был бригадир Кошевой. «Отправили из армии обратно натуральным пенделем!» — в спину ударило.
1: «Успехов на гражданке, товарищ бывший рядовой Перепенько!»
4: Что-то закоротило в мозгах. Никита развернулся, выпалил.
1: «А только я так вам скажу, товарищ политрук! Под трибунал пойду, ну а сделанным не жалею!»
4: Политрук хмыкнул, потянулся к папке на столе. Нарочито медленно принялся листать.
1: «И кто ж это такого на поруки взял?»
4: Никита развернулся, как во сне, и направился к выходу. И когда он уже перешагнул порог рубки, раздался голос:
1: «Перепенько, вернитесь!»
4: Голос принадлежал флотскому с погонами вице-адмирала.
1: «Мы, товарищ политрук, все же не Америка. У нас дисциплина безоговорочная, но не муштра. Разницу надо понимать диалектически. Это Суини какому-нибудь приказали, и он, сука, на мирный город бомбу бросил. А у нас приветствуется личная инициатива!»
4: Назидательно поднял палец политрук Сибири. Вице-адмирал неодобрительно на него покосился.
1: «У американцев назовут тебя лягушкой, они садятся и квакают. А у нас сначала получают разрешение на кваканье», — добавил политрук.
4: Вице-адмирал снова покосился на него и продолжил:
1: «Вот что, Перепенько, мы советские люди. Мы умеем рассуждать и принимать решения, зная, что за ошибку будет ждать трибунал».
4: Вице-адмирал чеканил слова, намертво вбивая их на электризованный воздух.
1: «Но иногда надо рискнуть своей шкурой, чтобы этой самой шкурой не быть! Чему улыбаешься, Перепенько?» «Выразились вы интересно, товарищ вице-адмирал. У нас во взводе парень есть, Туве Койвисто. Он каламбуры любит и стихи пишет в свободное от нарядов время».
4: Вице-адмирал тоже усмехнулся.
1: «Все вы там, как я понимаю, добровольцы». «Так точно, товарищ вице-адмирал. Мы все вместе девчонок освобождать полетели. Ну, кроме американцев. Их мы немного обманули». «То есть придется расхлебывать международный инцидент еще, да?»
4: Вице-адмирал переглянулся с политруком.
1: «Эх вы, тактики, стратеги!»
4: Политрук демонстративно закрыл папку с личным делом Перепенько.
1: «Вы же сказали, товарищ политрук, что у нас приветствуется личная инициатива!»
4: «Приветствуется», — наставительно произнес политрук, — «но наказывается!»
1: «Так что же нам, свою волю, волю советского человека на электронные мозги поменять?»
4: Из-под лобья взглянул Никита.
1: «А он мне нравится!»
4: Неожиданно засмеялся из угла десантник с полковничьими нашивками.
1: «Когда-то я тоже был таким зеленым и инициативным. Как раз перед своим первым трибуналом». «Ностальгируешь?» —
4: откликнулся вице-адмирал. Похмурился, походил по рубке, недовольно буркнул:
1: «Отправляйтесь обратно на гауптвахту, Перепенько, и сочиняйте стихи на пару с Койвисто. Пообедать не забудьте».
4: Ну вот и все. В голове стало пусто-пусто. Можно уже сочинять речь для собрания в сельсовете. Как получил направление на сферу мира, как своими ногами прошелся по палубам знаменитого крейсера «Сибирь»,
0: И как в самый разгар атаки на звезду смерти летел назад, на землю, получив вот такую ускорительную пенделюку под сраку, как говаривает дед Тарас. Да, будет что рассказать селу перед тем, как броситься головой в омут. «Все понятно, бывший рядовой!» Никита стоял истуканом, бессмысленно глядя в пространство. «Я спрашиваю, все понятно, младший сержант Перепеньков!» Никита на мгновение задохнулся от неожиданности, но тут же выпалил. «Так точно, товарищ вице-адмирал! Служу Советскому Союзу!» А в это время на земле. Покрутив транзистор, хлеборобы расположились на обочине, выкладывая на газету огурцы, лук и разливая из бутылки кефир. «Военно-космические силы СССР готовятся к атаке, чувствуя за своей спиной поддержку всего трудового народа», — неслось над полями. «Политическая ситуация, спровоцированная безответственностью империалистических кругов, привела в негодование ООН и вызвала оживленное обсуждение на просторах советской страны».
5: «Ты агроном-то налей, сейчас подойдет».
0: Крышечку из зеленой фольги комбайнер аккуратно кинул в разъезжающую по обочине гусеничную автомусорку. «Не кипишись, Федя, глаз алмаз. Ты лучше скажи, как думаешь, наш ту скажену заразу расхреначит или не расхреначит?»
5: «Расхреначит,
0: конечно», чуть заикаясь, как обычно, но вполне уверенно заявил комбайнер Федор, запивая трудовой хлеб кефиром и вытирая рот кулаком.
5: «На прошлой неделе в соседнем районе мотоцикл расхреначили, а тут какую-то звезду».

Татьяна Кигим. В Америке секса нет. Часть третья. Продолжение и окончание. Часть третья, в которой Родина сжимает стальной кулак.

0: только через некоторое время Никита понял значение фразы, произнесенной вице-адмиралом. «Младший сержант, звание не космофлотское, армейское». «А какие армейские подразделения на Сибири?» «Только десантные, неужели?» Уже в кубрике, где разместили после краткого пребывания на гауптвахте самовольщиков, Никита сложил куски мозаики. До него, наконец, дошло, что повстречался он со знаменитой триадой крейсера «Сибирь» вице-адмиралом Комаровым, командиром специальной десантной бригады подполковником Лавром Хвыли и политруком Николаенко. «Неужели ты их не узнал?» «Мечта любого пионера, октябренка, комсомольца — лично повстречаться с великим стратегом, с могучим, крушащим врагов десантным командиром и редкой проницательности психологом реализовалась самым идиотским образом». «Ну, перепенька, ну, баран!» Стоял рядом с такими людьми и только под конец одного Комарова признал. Туве грустно покачивал головой с осуждением, глядя на товарища. Ему, как взводному военкору, было особенно обидно, что не он повстречался с героями советского космоса. Но долго обсуждать эту историю было некогда. Все самовольщики получили десантную броню, оружие, аптечки и продуктовые НЗ. Прежде чем ударить по звезде смерти всей мощью мирного космического оружия, совместное командование приняло решение предпринять штурм для освобождения тех нескольких тысяч человек, что не успели эвакуироваться вместе с основными силами после того, как звезда смерти перешла под управление искусственного маньяка. И благодаря Сибири Никита и его товарищи получили невероятную возможность принять участие в грандиозной штурмовой операции. «Пристегнулись?» «Активировали силовые контуры кресел. Головы в шлем-фиксаторы. Ускорение 3,5. Пошел!» «Транспортировка — самая опасная часть десантной операции. И от тебя, главное, ничего не зависит». Никита старался об этом не думать и размышлял о том, чем заняты в это время другие. Димитр Бажанов сейчас стоит на командной палубе эсминца, невозмутимо приближаясь к звезде. Зоран Бажанов, отложив электронику, с азартом ловит на прицел турболазерной установки вражеские истребители. Танковые колонны вступают в коридоры Звезды Смерти. Лихое звено УНУРЦЦЕК несется в бой. Не в полемическую перепалку, а в настоящее сражение, когда штурмовое крыло летит за трассами собственного огня, вихрем врывается в стан противника, перемалывает в космическую пыль все, что угрожает мирной жизни в Солнечной системе. «Эй, на десантном! Приготовиться к жесткой стыковке!» Раздалось с катера сопровождения, и Никита узнал голос Лепягина. «Ангар закрыт, придется вырезать проход в броне!» «Ничего, справимся», — спокойно ответил Никита, впервые ощутив себя командиром взвода. «Перепенько, погоди!» Лепягин отключился, видимо, переговорить с командой. Через несколько секунд Никита увидел на тактическом экране, как корабль сопровождения берет разгон и... Брызнули осколки броневых щитов ангара. «Лепягин!» — заорал Никита. «Лепягин, земляк!» Совершивший таран катер скрылся в глубине звезды, где раздалось несколько взрывов.
1: «Чё орёшь?»
0: — прохрипело в наушнике.
1: «Давай залетай! Найдёшь девчонок, покажешь им моё фото! То, где я ещё с трубами!»
0: Задание у десантного взвода Никиты было простое. На звезде смерти оставались люди, и советские десантники должны были вытащить их, вывести из империалистической ловушки в строго установленные сроки. Где-то там была и группа девчат, чья судьба не давала покоя десантному взводу Никиты Перепенько. Но где их искать? Да являясь лишь одним из нескольких сотен десантировавшихся подразделений, бойцы не имели права выбирать цель спасательной операции. Цели перед взводом были поставлены стандартные. Максимально незаметно вломиться в недра металлического планетоида, найти спрятавшихся или изолированных людей и вызвали в первых попавшихся проводить их к эвакуационному катеру. А чтобы десантная операция прошла максимально быстро и эффективно, десантникам было приказано вступать в локальные стычки с кибероидами базы только в случае крайней необходимости. Главное — быстро спасти людей, а техника будет уничтожена вместе с космическим колобком военно-космическими силами. Поэтому десантники должны были маскироваться под безмозглые кибермашины и продвигаться по отсекам, имитируя тупых кибероидов и не привлекая внимания ИИ, сосредоточившегося на отражении внешней агрессии. Вот теперь-то десантникам открылась вся глубина задумки советского командования, пославшего вместе с ними Билла. «Докажите, что являетесь низшей роботосистемой», — запрашивал очередной охранный блок. Произведите выделение квадратного двучлена из квадратного трехчлена в примере, предложенном на экране.
2: Я не могу, покраснел Билл. У меня обычный...
0: Благодарю вас. Системы контроля определили, что ваш разум не принадлежит Homo sapiens. Проходите. Так десант миновал несколько сот метров в недрах звезды. Была только одна проблема. Билл, не понимая своего огромного значения для совместной боевой операции, порывался взяться за оружие, и сдержать его было непросто. Героический вояка никак не мог взять в толк, почему нельзя разнести охранные доты на микросхемы. Благодаря Биллу и его гениальным ответам охранным системам, продвижение десантников шло на удивление скучно и бесконфликтно. Системы допуска явно принимали их за своих. Естественно, что ни один советский школьник заслоны пройти не смог бы, потому что с первого класса знал таблицу умножения. И сымитировать билизм, как схохмил Бельдыев, было невозможно. Системы допуска анализировали мозговые импульсы отвечающего. «Ну вот», — сказал Никита после очередного контрольного запроса. «А говорил, для универсального робосолдата слишком умный». «Сам не знаю, чего меня не взяли», — вздохнул Билл. Но на очередной проходной их ждал сюрприз. Когда Билл в который раз блеснул интеллектом, не сумев возвести в квадрат корень из девятки, автоматическая турель неожиданно начала поворот в их сторону, а приятный женский голос произнес:
3: «Системы контроля определили вас как представителя нечеловеческого интеллекта. Вы будете уничтожены».
1: «Что за ерунда?»
0: Никита не успел договорить, как турель повернулась, брызнув пулеметными очередями. Укрывшись за углом, десантники устроили оперативное совещание.
4: «Наш маньяк сошел с ума?»
1: «Или да, или его кто-то перепрограммировал, однако».
4: «Или да, или его кто-то перепрограммировал, однако».
1: «А разве это возможно?»
4: «Частично вполне. Возможно, кто-то пытается перехватить контроль над рядом секторов. Но тогда этот кто-то должен был достичь командной рубки».
0: «Хорошо, если так, но нам теперь придется каждый раз гадать, в какую сторону сдвинулись мозги у каждого охранного дота». Итак, десантники оказались во владениях не просто искусственного маньяка, а космического шизофреника.
1: «Что ж, надо хотя бы этот контрольник пройти», — вздохнул Никита. «А там видно будет».
0: Он подошел к сканерам огневой точки, легко решил предложенные линейные уравнения методом Джордана Гаусса, и взвод пропустили. Еще две палубные точки прошли без труда. Недаром Никита был в школе одним из лучших, и охранные системы определяли в нем Homo sapiens. А в следующем секторе их поджидала засада. Тут система допуска решила людей не пропускать. Пришлось разнести в пыль атаковавших киборгов. Пока десантники поливали синтетов из плазмометов, Билл ко всеобщему одобрению не сплоховал. Он прорвался к сканеру, образцово завис на простенькой логической задачке из курса школьной тригонометрии, и система зажгла зеленый свет. Взвод прошагал мимо ставшего дружелюбным дота, и Алибек высказал общее мнение.
4: «И что, мы так и будем гадать, какие мозги в каждый сектор нужны в этот ненормальный шизоид?»
0: Очередная неприятность ждала на третьем километре прорыва. В огромном зале механоиды рвали друг друга на куски. Громила с надписью «Десептикон» мочил металлического инсектоида. Ему, в свою очередь, вламывал еще какой-то бот, оставляя на броне глубокие вмятины. Похоже, часть машин была перепрограммирована, и теперь от исполинских фигур во все стороны летели искры и капли расплавленной брони.
4: «Психопаты», — констатировал Ион Чубану. «Вся станция, похоже, свихнулась. Как бы нам пройти мимо по стеночке?»
0: Это было довольно конструктивное предложение, вот только Билл рвался в бой.
1: «Что тут думать? Разнесем, fucking bastards!»
0: «Что тут думать?» — передразнил Никита. «Это только у вас в буржуазном обществе в армию идут одни дебилы». Боевой товарищ не понял подковырки.
1: «Почему одни дебилы? У нас еще Degrees есть и For Cossigan».
0: Конечно, советский десант играючи мог разнести роботизированную братью на молекулы, но это могло привлечь внимание ИИ. К тому же, после марш-броска по коридорам Звезды Смерти бойцы нуждались в небольшом привале. Воспользовавшись передышкой, пока зал полыхал разноцветным пламенем, десантники присели отдохнуть и перекусить. Билл отошел в сторону справить естественные надобности. Под титановой броней у него обнаружились розовые трусы.
4: «Загнивающий капитализм!»
0: — в изумлении выдорочился Алибек.
4: «Ты в армии или кто?»
1: «Дезориентация противника!» — хвастливо ответил солдат.
2: Вот ты же дезориентировался!
4: «Степные помидоры», — пробормотал Туви. «Неудивительно, что уже который век у них идет моральное разложение и загнивание».
0: Справив в уголке свои дела, комсомольцы покачали головами. «Такая бескультурщина! Не может потерпеть до конца боя!» Билл шлепнулся задом на пол, прислонился к переборке и достал из нагрудного кармана шоколадный батончик.
1: «Съел и порядок!»
0: Алибек грустно поглядел на него. «А в столовой сейчас брюкву дают?»
4: Но за неимением брюквы и перловки пришлось перекусить шоколадом из десантного пайка. Машины тем временем растерзали друг друга, и советский десант прошел по освобожденной территории, перешагивая через бесформенные ошметки уничтоженных механизмов и добивая из плазмометов тех, что еще подергивали металлическими конечностями и потрескивали разрядами в развороченных корпусах.
1: «Якутская кукуруза!»
0: «Да, не стоило тут задерживаться». Не обедать же пришли десантники на огромную кухню, через которую собирались срезать путь к жилым отсекам, где могли быть заложники. Увидав пар, валящий из кастрюль, Билл немедленно полез туда с инспекцией прям немытыми лапами. Пока комсомольцы увещеваниями и силой пытались оттащить чавкающего Билла, робот-повар, вооруженный мясницким тесаком, бросился на них. Бой начался неожиданно. Засверкали манипуляторы, завизжали, застучали, заклацали измельчители, венчики, поварешки, лопатки, шинковницы и ножницы для разделки птицы. Огромный ковш робокулинара так и норовил ошпарить кипятком. У кухонной железяки оказались наклонности ниндзя, так как над крышками кастрюль засвистели вилки-сюрикены. Билл, схлопотавший полным чайником по голове, рухнул, как подкошенный.
1: «Вот так из-за гамбургеров гибнут люди!»
4: Прикрываясь крышкой кастрюли от свистящих вилок, воскликнул комсорг. Билл, впрочем, пришел в себя довольно быстро, чтобы получить от робокока сковородкой по черепушке. По кухне пронесся звук соприкосновения двух чугунных предметов. Подхватив беднягу под руки, десантники начали тактическое отступление. Мелькающие в воздухе манипуляторы ножами и шампурами теснили бойцов к автоматическому мусоросборнику.
1: «Вот треппа мичуринская!»
4: Бойцы десантировались прямо в империалистические отходы. Здесь царила спокойная полутьма. Сверху доносилось лязганье робоповара. Он, кажется, продолжал предаваться разгрому в своем кухонном царстве. Десантники барахтались в липкой жиже, разгребая упаковки, огрызки, очистки. Помоев было по грудь. И хоть для десанта море по колено, то море, а тут... Хорошо еще, что носовые фильтры гасили неземные ароматы.
1: «Хамбургер!»
4: — радостно воскликнул Билл и потянулся к груди пластиковых упаковок.
1: «Целый!»
4: «Заберите у него эту гадость!» — вздохнул Никита. «Ты же отравишься, дубина! Сколько можно жрать холестерина?» В ответ раздалось аппетитное чавканье.
1: «Он же не свежий!»
4: «Оставь его, Никита!» — сказал комсорг. «Можно подумать, эти капиталисты в гамбургеры свежие продукты кладут!» Жрачка придала Биллу хорошее настроение.
1: «Хоу! У нас в помойке только принцессы не хватает!» — воскликнул он восторженно. «Это как Star Wars!»
4: «Антинаучная кинолента», — прокомментировал Чебану.
1: «А что? Только там еще стенки сжимаются!»
4: «Не накаркай», — посоветовал Никита. Больше он ничего сказать не успел, так как стенки мусоросборника пришли в движение.
3: «Назовите пароль из трех букв»,
4: — раздался мелодичный голос. «Ну, женщин нет», — Никита откашлялся и старательно произнес.
1: «Фак!»
3: «Неверный пароль. Вы будете уничтожены».
4: Никита опешил. И тут до него дошло, что голос говорит по-русски. Кто-то перепрограммировал систему. Если это наши, то какое слово поставлено паролем?
1: Русское слово из трех букв. «Ха! Конечно же, мир!»
4: На переходе к центральной транспортной артерии, протянувшейся к главной командной рубке «Звезды смерти», десантники притормозили. Широкая красная дорожка, по которой от главного лифта вышагивали высшие империалистические чины, лежала нетронутой, а вот вдоль стен зияли вывороченные гнезда лазерных и пулеметных турелей. Судя по характеру разрушений, сработала система самоуничтожения. Видимо, девчонки не стали возиться с перепрограммированием трижды запароленных охранных систем центрального коридора, а просто взломали их контуры самоликвидации.
1: «Круто!» —
4: сказал Билл, трогая носком сапога алый ворс. Мы идем спасать Гарлс, как настоящие герои галактики.
0: Угу, круто, кисло подтвердил Ион Чобану. По красной дорожке, в провонявших мусоросборником бронекомбезах, с которых до сих пор текут помои.
2: Броню надо снять, сказал Никита. Идти тут недалеко, стрелять в нас уже нечему. Появимся перед девчонками, как люди.
0: С ним согласились все, кроме Билла.
2: Набычившись, он наблюдал, как освобождают свои тела от брони советские десантники, а затем развернулся и попер танком к центральной рубке.
4: «Fuck you! Женщины любят, когда от сильного мужчины крепко пахнет!» «Стой! Куда, дубина?»
0: Остановить Билла они не успели. Не все охранные системы были уничтожены. По крайней мере, одна была перепрограммирована, и нежный женский голос произнес:
3: «Определен нарушитель. Провожу сканирование. Определено отсутствие электронных мозгов. Определено отсутствие естественных мозгов. Классификации объект не поддается. На всякий случай провожу уничтожение объекта».
0: Стальная плита упала на Билла, сминая броню.

0: старшина Галина, ой, хлопці наші прийшли.
1: Никита улыбнулся, растаяв под взглядом теплых карих глаз старшины, и снова почувствовал, что где-то ее видел.
2: «Космос будет наш!»
1: — выпалил от переизбытка чувств Никита и покраснел. Слишком уж пафосно получилось. Галина, однако же, не засмеялась, как он боялся, а улыбнулась светло.
0: «Разве ж с такими хлопцами он может быть чей-то еще? Чей же он тогда будет? Не этих же Биллов, героев галактики!»
1: Никита засмотрелся на девчину. Гэ она произносила мягко, красиво. Хотелось поцеловать ее в пахнущие вишней губы. Тем временем Умкен Ибельдыев возился с сильно помятым Биллом, постановающим в позе распластанной морской звезды. Броня пришла в негодность, а вот череп был практически цел.
3: «А был бы мозг, было бы сотрясение, однако»,
1: — бормотал Бельдыев, оценивая переломы. «Пошамань над ним, Умка», — сказал Никита. «Помочь разобрать большую аптечку». Бельдыев, выполнявший обязанности фельдшера, отмахнулся и сам стал разбирать походный медицинский комплекс, который пер на спине всю дорогу. И пригодился же. Комсомольцы еще не знали, что через несколько минут помощь медцентра потребуется им всем. Предчувствие гибели заставило ИИ решиться на шантаж. Ультиматум был чудовищен. «Если люди не отзовут войска, Звезда Смерти включит экстренный маршевый режим, выйдет к Земле и ударит по ней планетарным деструктором. После этого у Звезды не останется энергии на защиту, но и для человечества будет все кончено».
2: «Загнивающий капитализм!»
1: Никита, сдерживая эмоции, напряженно размышлял над ситуацией.
4: «Думай, думай! Что сделал бы участковый дядя Митя? Адмирал Комаров? Полковник Хвыля? Что сказали бы тебе бригадир, дед Тарас и политрук крейсера «Сибирь»? Они тебе поверили, Перепенько! Они поверили в тебя, боец!
1: Вернуться за броневыми спецкомбезами? Нет, хоть и крепкие руки в перчатках с гидроусилителями, этого не хватит. Нужна тут сила немалая, нечеловеческая сила нужна! Но разве может быть измерена сила духа советского человека?» Никита закрыл глаза, сжал ладонь, до сих пор хранящую мозоли от работы на школьной делянке, и первым шагнул к медцентру. Обезболивающее подействовало мгновенно, но сердце ёкнуло от ужаса, когда сверкнул лазерный луч, отсекая руку. Вслед за ним шагнули к медцентру другие комсомольцы. Через несколько минут бойцы, сверкая новыми стальными протезами, спустились из рубки в находящийся прямо под ней пустынный зал, предназначенный для демонстрации работы планетарного деструктора. Громадное помещение в несколько ярусов опоясывали вип-балконы. В центре зала возвышалась арена для командования и полукруглый пульт, сразу над втопленным в пол энергетическим накопителем, где генерировался луч радиусом в несколько метров. Ствол деструктора частично, как половина разрезанного вдоль стального дуба, выступал над полом. Корпус деструктора можно было бы упрятать под зал целиком, но так было гораздо зрелищнее. Теперь, благодаря тщеславной склонности ястребов к военной показухе, задача комсомольцев несколько облегчалась. В советских сферах мира, как знал Никита, энергетический корпус и ствол планетарного излучателя были упрятаны в толщу брони. За пределы сферы выступал только конец ствола, будто указывающий перст, строго грозящий подлецам, осмелившимся посягнуть на мирный космос. Так что даже ремонтникам потребовалось бы несколько дней, чтобы добраться до излучателя, куда там диверсантам. К деструктору Звезды Смерти добраться было гораздо проще. Ствол уходил к огромному круглому иллюминатору из сверхпрочного стекла, дававшему грандиозный панорамный обзор. Конец ствола выходил за пределы звезды любимым жестом Билла, будто средний палец из сжатого кулака, империалистически угрожая мирному космосу. «Действуй, командир!» Никита покраснел, смущенный возложенным на него доверием. «Надо было торопиться!» Где-то глухо бухали пушки, пол встряхивало от прямых попаданий мегатонных снарядов. «Ну что, пустим пушку на металлолом, ребята?»
0: «Не обязательно на металлолом»,
1: — раздался девичий голос. Блондинка с высокой грудью от волнения запиналась, нервно облизывая пухлые губы розовым язычком.
0: «У этого деструктора есть одно слабое место».
5: «Марьяна из бригады техобслуживания советского планетарного излучателя», — пояснила Галина. «В награду за выдающиеся показатели в области боевой и политической подготовки служит 7-й год в армии. Ей уже выписали направление в военное училище».
1: Никита с уважением посмотрел на скромную блондинку. Сам он, конечно, помнил из учебного курса основную разницу между планетарным излучателем сферы мира и планетарным деструктором звезды смерти. Но, как оказалось, помимо принципиальной и конструктивной разницы, коренные различия были куда глубже и казались тонких технических моментов.
5: «Если удастся повредить хотя бы обшивку, дело сделано», —
1: сказала Марьяна, теребя длинную белую косу новыми стальными пальцами.
5: «Никто ни с каким доступом не сможет запустить поврежденный деструктор. У империалистов есть защита от дурака. Она у них везде, даже в утюгах. У нас бы ни за что не догадались автоматическое отключение в утюг вставить, потому что советский человек не такой дурак, чтобы утюг включенным дома забыть. И в наших планетарных излучателях такой защиты не предусмотрено, потому что в Советском Союзе дураков нет. Так что задача у нас несложная. Ломаем, что получится, тогда система безопасности заблокирует управление деструктором. ИИ даже придется частично отвлечься от боя, чтобы распределить собранную в резервуарах энергию».
1: «И все-таки времени немного. Сколько у нас?»
5: 10 минут.
1: Комсомольцы напряженно взглянули на командира.
2: «Успеем ли?»
1: Никита обвел взглядом девчат и парней. Простых советских ребят с пламенными сердцами и железными кулаками. «Мы в селе пустили на гайки трактор. Вот была задача. А тут мы что, комсомольцы, какой-то планетарный деструктор не развинтим?»

0: Часть четвертая, в которой звезде смерти наступает... Парни и девчата, только что вырвавшие ядовитый клык у искусственного шизофренического интеллекта, с легким замиранием сердца ожидали, когда главная рубка отделится от звезды смерти. На Землю уже пошел сигнал о неисправности планетарного деструктора. Значит, сейчас вся мощь советских сил обрушится на сошедшую с ума махину. Она все еще оставалась опасной, огрызалась плазменными сгустками по орбитальным базам, целила в многочисленные народохозяйственные спутники, рассылала мины на оживленные трассы. «Давай, давай!» — сжав кулаки и даже забыв о том, что один из них уже стальной, бормотал Никита. Сигнал об уничтожении деструктора пошел на Землю. Это оружие обладало рядом автономных систем. А вот нормальная связь между рубкой и Землей, между рубкой и ВКС отсутствовала. Параноидальный интеллект сжег все системы связи на ярусе центрального управления. Военные могли только догадываться, что десантники, уничтожившие планетарный деструктор, возможно, живы. А значит, им будет дано немного времени на то, чтобы уйти. Но совсем немного.
1: «Отстреливаемся!» — крикнул Алибек. «Пошел, рубка, пошел!»
0: Окутанная алым туманным сиянием силовых полей, главная рубка отпочковалась от звезды смерти и начала набирать скорость, уходя от искусственного планетоида.
2: «Успеем!»
0: — прошептала Галя. Все они неотрывно смотрели на экраны, где шла неторопливая, на первый взгляд, подготовка к кульминации эпической битвы. Вокруг взбесившейся груды металла сжимали кольцо три советские сферы мира. Лишенная планетарного деструктора, звезда смерти с загнанным зверем огрызалась, пытаясь пробить силовые щиты советских сфер. ИИ, загнанный в ловушку, пустил в разнос все энергетические установки. Силовые поля сфер мира постоянно вспыхивали, гася снаряды, торпеды, энерговсплески, лазерные удары. Звезде смерти нечего было терять. Она была обречена и в свои последние мгновения существования пыталась нанести хоть небольшой урон человеческим созданиям. Со стороны лунных баз неслось подкрепление. Советские беркуты, ястребы, соколы, пылинки на фоне великих сфер, подобные антителам в человеческом организме. Из ангаров звезды вылетали новые и новые полчища саранчи, кондоров и стервятников. Псевдоразумные боты пытались атаковать сферы, шли на таран, но вязли в мелких стычках с советскими истребительными бригадами. Из центрального ангара звезды смерти выполз неуклюжий дестройер и, не успев до конца вытянуть из логова громадное треугольное тело, взорвался от прямого попадания со стороны рискового торпедоносца.
1: «В энергетическую шахту запулил! Вплотную подошел!» — восхитился Никита. «Сколько бы я отдал, чтобы сейчас быть там! Хоть раз последним юнгой!»
0: Он уже забыл о том, что только что совершил подвиг, который войдет в учебники. Но сейчас, глядя на вспухающий раскаленными нарывами шар, ощетинившийся острыми краями разорванного металла, Никита горел желанием оказаться в центре схватки, перенаправлять энергию силовых щитов, вести ловкий и дерзкий истребитель, отвлекая на себя выстрелы огрызающегося врага, или бить из артиллерийских башен по псевдоразумным торпедам. Космос мерцал. Сотни тысяч вспышек и мелких туманностей и локальных боев окутывали четыре огромных искусственных планетоида. Мрачную в своей нечеловеческой ненависти и мощи опаленную звезду смерти и сияющие непобедимой славой советского оружия сферы мира.
1: «Шайтан интеллект!» — крикнул Алибек. «Три бота на левой стороне!»
0: Красавицы-комсомолки кинулись к артиллерийским установкам.
1: «Сейчас снимем!»
0: Никита, не выдержав, тоже бросился к пушкам, ловя сумасшедшие космоботы на прицел. Ловко вывернув в сторону, Алибек ушел от вражеских залпов и вывел артиллеристов на удар. Псевдоразумные боты один за другим рассыпались в пыль.
1: «Мне нравится твой корабль, давай дружить!» —
0: успел просигналить световой морзянкой один. «Даже неплохо, что связи не было. Каково выдержать попытки ботов подружиться и усыпить бдительность пилотов, о чем их 100 раз предупреждали на занятиях? Опять провокации. Давай дружить! Тьфу, пакость какая!» «Дежурим у орудий», — приказал Никита. «Тут пока еще опасно, пакости со звезды разлетелось немерено». Но бой подходил к концу. Это было понятно всем, и находящиеся в рубке замерли, устремив взгляды на четыре шара, окутанных пульсирующим сиянием. Силовая защита вокруг сфер уменьшилась до предела, и батальоны поддержки приняли всю мощь ударов Звезды Смерти на себя. Три сферы мира несколько бесконечных секунд накапливали безумную, грандиозную по объему энергию, а затем три ослепительно белых луча ударили по Death Star, разнося ее на клочки. Вселенная вспыхнула, как при рождении.
1: «Экраны, экраны затемни!» —
0: крикнул Никита, инстинктивно зажмуривая глаза. Автоматика сработала сама, опустив светозащитные фильтры, и все-таки за веками закрытых глаз стало белым-бело, и зрение восстановилось не сразу. Вспышка полыхнула слишком близко, катапультировавшуюся рубку основательно тряхнула.
1: «Загнивающий капитализм!» — ругнулся Алибек. «Такой зараза смастерил!»
0: Перешедшая в автономное плавание рубка неслась, как на забеге «Интеграла-2», увиливая от разлетающихся осколков, да избегая затухающих протуберанцев. Никита запоздало почувствовал холодок, как на легком аттракционе, но их импровизированный катер уже вышел из зоны поражения. Двух увязавшихся ботов сняли девчонки-артиллеристки.
1: «Теперь от этой беспилотной пакости весь ближний космос придется ощущать», — сказал Никита. «Ничего», — сказал и он. «Зато скучать не придется».
0: «Это точно. Космосаперы мины по всем трассам искать будут. Работы на несколько недель».
1: «Завидуешь», — усмехнулась Галя.
0: «Честно?»
3: «Да».
0: «Нас-то наверняка в санаторий запихнут. Самое интересное пропустим».
4: «А, по-моему, в самом интересном мы уже поучаствовали».
0: Никита рассмеялся. Поглядел на стальную руку. Перевел взгляд на сверкающую кисть Галины. Сжал ее своей. Две руки соприкоснулись.
4: «А на земле абрикосы дождем на землю падают», —
0: сказала Галя.
4: «Тебе сады летом нравятся?»
0: Он попытался понять, грустно ему, что рука уже не своя или нет. Как он будет обрывать весенний цвет и отводить от лица летнюю зелень холодным металлом искусственной руки? Каково это — собирать железной рукой осенний урожай и пропускать зимой сквозь стальные пальцы искрящийся снег? Никита сел в кресло, и глаза сами собой закрылись. Нахлынула усталость. Галина левой теплой рукой мягко провела по волосам.
1: И тут он вспомнил, где ее видел. «Да ты же свинарка из последнего номера «Комсомольца»!»
0: Девушка зарделась, отвернулась смущенно.
1: «Ты же добилась 99,8% выживаемости поросячьего молодняка! Ого! Тебя же даже для плейбоя американского снимали!»
4: «Ой, Никита, снимали, было дело. Ездили туда в составе делегации. Предлагали остаться на 3 года, передовой наш опыт среди ихних фермеров распространять. Они же нас все догнать и перегнать пытаются. Все на наши урожаи кукурузы в тундре, да на мясомолочные комплексы заглядываются. А я говорю, только если родина прикажет, а сама я у них не останусь».
0: Никита поудобнее уселся в кресле, с интересом слушая девушку. Выдвинулся сбоку бар с бокалами. На подносе стояли бокалы, бутылки с коньяком, лед, кола. Ни Ситро, ни Байкала не было, и Никита решил подождать до ближайшего автомата с газировкой. «Не понравилось в Америке?»
4: «А что там может понравиться? В одном шате с крокодилами гулять запрещают, в другом перед мужским портретом нельзя раздеться, в третьем нельзя дорогу на руках перейти, в четвертом нельзя вступать в половые отношения с дикобразами, а в Айове, представь себе, поцелуй, длящийся дольше 5 минут, преступление. Проводили как-то телеголомост, выступил один, у них, говорит, вообще секса нет».
1: «Загнивающий капитализм!»
0: Внезапно выругался Алибек, выходя в верхние слои атмосферы и закладывая вираж на снижение. Экс-рубку слегка тряхнуло, и комсомольцы повалились друг на друга. Звякнули покатившиеся бокалы.
1: «Да в Америке ничего нет! Да разве ж смогут их, биллы, развинтить Звезду Смерти? Разве посмели бы они разнести планетарный деструктор на подшипники одним комсомольским ударом? Разве есть у них такая сила в руках и такая воля в сердцах? Разве ж есть у них такие хлопцы и девчата, как мы?»
0: Никита засмеялся и поцеловал Галю в вишневые губы. Рубку снова тряхнуло.
1: «Торпед, однако!» — воскликнул Алибек.
3: «Не понял!»
0: Никита на мгновение потерял дар речи. «Не всех еще ботов война убила!»
1: «Сам же сказал, на неделю работы хватит!»
0: «Ну так я же не имел в виду, что субботник начнется прямо сейчас!» «Ну что, сбиваем империалистическую сволочь?»
3: Алибек покачал головой, вглядываясь в экраны. За ними в стратосфере неслись стремительные серебристые тела.
1: «Нет, это не загнивающий капитализм! Наши снаряды — советский торпед!»
3: Диалектическая философия учит советского бойца быть готовым к превращению предмета в свою противоположность. Комсомольцы, расслабившиеся после победного взрыва, бросились к экранам и приборам. За ними, сокращая расстояние, мчались два истребителя противовоздушной обороны.
1: «Хитрый сибирский!» —
3: схватился за голову Туви, роняя фломастер, которым набрасывал взрыв звезды смерти для стенгазеты.
1: «Нас приняли из-за диверсантов!»
3: Растерянные артиллеристки отпустили гашетки. «Не бить же по своим!» «А рубку, отделившуюся от звезды смерти, наверняка приняли за корабль «Камикадзе».
1: «Они думают, мы прорываемся к Кремлю, Новочернобыльской Кваркес, или просто решили врезаться в центре густонаселенного города!»
3: Сказал комсорг Чобану, напряженно вглядываясь в мониторы заднего вида.
0: «Все кабели, питающие связь в командном центре, и автономные генераторы сожжены!» Пронеслось в мозгу Никиты. «Мы не мы, и наши думают, что мы не мы!»
3: Родившийся каламбур был достоин пера Туви Койвиста, но сейчас было не до литературных высот.
0: «Что можно сделать?»
3: Никита обвел взглядом большой трехъярусный зал центральной рубки бывшей звезды-убийцы. По второму ярусу тянулась цепочка проходов в технический коридор, полутороидом опоясывающий командный центр.
1: «Ёлки египетские! Они подняли в воздух сапсаны!»
3: Никита бросился на второй ярус. В узком техническом коридоре было тесно. Никита огляделся, пытаясь разобраться в переплетениях труб, энергопотоков, кабелей. Часть проводов была разорвана. Мелкие роботы-ремонтники, управляемые свихнувшимся ИИ, произвели несколько взрывов на энерготрассах, питающих блоки связи. Починить будет несложно, но на это надо время.
1: «Чилийский баобаб», как говорит Туви.
0: «Еще бы разобраться тут!» Вот он, кабель питания экстренной связи. Обесточенные, умершие, сияющие раны разрыва.
3: Никита на мгновение впился в него взглядом и намертво сжал оба конца в железном кулаке.

Эпилог. Он очнулся от того, что кто-то не сильно тряс его за плечо.

0: устроили. Искусственный у нас интеллект, или как? Полчаса перемигивались.
1: А я, дурак, их учить не хотел. Сигналы эти. Устаревший метод, говорю.
2: Галя ласково заглянула ему в глаза и, притянув голову, крепко-крепко поцеловала.
0: Ты очень-очень смелый. Настоящий десантник. Молчи, не возражай.
2: Позже, где-то так через четверть часа, когда Галина позволила ему говорить и что-то вообще делать, Никита, шатаясь, выглянул из рубки.
1: Не убила. Надо же.
2: Ошалевший, ошарашенный, ошпаренный негаданной радостью, Никита стоял, выглядывая из шлюзового люка бывшего командного центра «Звезды смерти» и видел перед собой землю. Экс-рубка приземлилась чуть в стороне от поля. Алибек, заботясь о народном хозяйстве страны, аккуратно посадил ее на обочине в бурьянах. Никита смотрел и не мог наглядеться на родную землю. Честную, мирную, трудовую, золотисто горящую под солнцем крупной спелой пшеницей, над которой в голубых небесах плыли сферы мира с могучими планетарными излучателями, оберегая жизнь на Земле и защищая Отечество.

Рассказ Татьяны Кигим «В Америке секса нет» сопровождала музыка со сборника Collective Audio Archives, часть первая, и альбомы проектов «Милли Вольт», реалити-шоу с Glitchy Tonic Records и «Moment, You Wish Is My Comment» с Mind Design Records.

0: тяжкой духоте нью-йоркского лета не было сил работать. Квартира Марстона смахивала на печь для обжига кирпича. 2 часа назад он содрал с себя пропотевшую рубаху и уселся перед пишущей машинкой, но сейчас, после всех трудов, ему нечем было похвастаться, кроме десятка скомканных, скрученных в шар листов бумаги люкс в мусорной корзине и на полу.
1: «Проклятые романы!» – бурчал Марстон. «И чертовы издатели с их окончательными сроками! И жара тут даже!»
0: Он потной рукой сгреб со стола стопку белых и желтых листков и злобно их перебрал. «Отличная идея, сюжет этого романа!» Марстон перечитал 3 готовые главы. «Хорошая работа. Один из лучших его трудов. Мелкая сошка – психологическое повествование о человеке, позволившем себя сокрушить. Не звезды, милый Брут, а сами мы виновны. Неплохая тема. И пока что работа хороша, но...
1: Проклятая жара! Убийственное, сверхъестественное пекло!»
0: Марстон осознал с внезапной вспышкой

раздражение, что он болен. Физически болен. И он сдался. Бросив последний отчаянный взгляд на белый лист, застрявший в машинке, встал на ноги. Внезапно его зашатало. В глазах появились черные круги. Всего на секунду, но он успел испугаться. Пока он сидит здесь, не будет ничего, кроме мучений. Снаружи тоже жарко, но там возможен хоть намек на ветерок, дующий с реки вдоль тенистых улиц. Марстон надел рубаху, пиджак и вышел из дома.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Нельсон Бонд. Книжная лавка. Окончание. Он не думал, что книжный магазин именно здесь. Действительно, совсем об этом не помнил, пока вдруг не увидел его впереди в пяти шагах. Только тогда он сообразил, что несколько раз проходил мимо этой лавки, собирался в нее зайти и со вкусом просмотреть книги, но всегда мешали какие-нибудь дела. Вид у магазинчика был явно неприглядный. Древний, затхлый, с единственной привлекательной чертой, легкой аурой тайны, обычно висящей в таких темных и неприбранных помещениях. Как давно магазин здесь существует, Марстон не имел ни малейшего понятия. Торговля, по-видимому, шла скверно, поскольку из десятков прохожих никто даже головы не повернул, чтобы взглянуть на пыльную витрину. Впервые он увидел эту лавку примерно год назад, когда они с беднягой Татчером проезжали мимо на автобусе. Татчер был второразрядным поэтом, не слишком хорошим, но влюбленным в поэзию. Он с назойливым энтузиазмом рассказывал Марстону о своем последнем шедевре, почти готовом к выходу в свет.
1: «Совсем скоро, дружище. Еще несколько строф и готово. Несу к издателю. Это хорошая вещь, Марстон. Да-да, понимаю, я как будто хвастаюсь, но писатель имеет право сказать, хороша или дурна его работа. Это не похоже на все, что я делал прежде. Поэзия нынешнего дня. Настоящая поэзия».
0: Тон у него был патетический и напористый. Марстон пробормотал: «Конечно, Татчер, я и не сомневаюсь». Поэт провозгласил:
1: «А я уверен! Я это назвал песнями нового века. Они сделают мне имя. До сих пор я был заурядным рифмоплетом, но эта книга создаст мне репутацию. И если я не прав... Ох!»
0: Поэт внезапно умолк. Марстон взглянул на него и вспомнил, что у Татчера, по слухам, не очень хорошее здоровье. В тот день он выглядел совсем скверно. Белое лицо, не по-хорошему темные запавшие глаза. Марстон спросил: «Что с вами, старина? Вам дурно?» Тот справился с собой, проговорил со слабой извиняющейся улыбкой:
1: «Нет, нет, все в порядке».
0: И поднялся. Слишком резко, как показалось Марстону.
1: «Я в порядке. Большое спасибо», — повторил Татчер. «Просто вспомнил о небольшом поручении. Меня просили повидаться с одним парнем. Это здесь».
0: И поэт показал на магазин, перед которым сейчас стоял Марстон. В тот день он настойчиво переспросил: «Вы точно в порядке? Может быть, пойти с вами?»
1: «Пожалуйста, не беспокойтесь, я здоров. Этот парень мой старый знакомый».
0: Татчер сошел на тротуар и добавил, оглянувшись:
1: «Скоро увидимся, дружище. Ждите моих песен».
0: Но он ошибся, с жалостью думал Марстон, стоя перед книжной лавкой. Дважды ошибся. Мы так и не увиделись, и книга не вышла. Бедняга Татчер был вовсе не так здоров, как ему казалось. Сердечная болезнь. На следующий день Марстон увидел его имя в разделе некрологов. Год назад. Вот когда это было. С тех пор Марстон часто вспоминал о маленькой книжной лавке. В ней было некое мрачное очарование, сочетание понятий, которого Марстон не мог себе объяснить. За ее дверью исчез Татчер. Больше они не виделись. Книжная лавка стала чем-то вроде зловещего символа. Глупое чувство, конечно же. Но прошлой зимой, когда он болел гриппом и долгие часы метался в бреду, это чувство стало навязчивым. Появилось маниакальное влечение, тянуло выбраться из постели и пойти в лавку. Странная тяга, но столь властная, что, поправившись, он и вправду туда направился. Однако попал в неудачное время. Лавка была закрыта, дверь на запоре, окна зашторены. Сегодня, однако, магазинчик работал. Шторы раздвинуты, дверь гостеприимно приоткрыта, немного на дюйм. Там должно быть прохладно, в этой маленькой затхлой лавке. Солнце жгло Марстону затылок, ощутимо давило на плечи. Болела голова, гнусно тошнило. Он открыл дверь и вошел. Переход от слепящего солнечного света к полутьме был слишком внезапным. Сначала он ничего не увидел. Где-то в глубине тихо звякнул колокольчик. Казалось, вековая тишина приглушала этот тоненький беспечный звук, поглощала его, успокаивала. Марстон шагнул вперед и наткнулся на стол. Охнул от удивления, оперся о столешницу, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Из мрака донесся спокойный и сочувственный голос. «Вы не ушиблись, мой друг?» «У вас здесь темно», — пожаловался Марстон.
2: «Темно?»
0: Секундное молчание.
2: «Да, темно. Полагаю, что так. Зато спокойно».
0: Теперь Марстон мог кое-что разглядеть. Он стоял посреди маленькой комнаты с низким потолком и множеством книжных полок. Стол, о который он опирался, тоже был завален книгами. Некоторые оказались старыми и выцветшими, некоторые, к его удивлению, новёхонькими. Позади стола помещался крохотный прилавочек, за которым сидел человек, невозмутимо царапавший гусиным пером в конторской книге. При скверном освещении Марстон не мог разглядеть лица хозяина лавки, видел только опущенные плечи и белые волосы, светящиеся наподобие голов. Что-то мучительно знакомое было в чертах этого старика, нечто маячившее на самом краю памяти. Но воспоминание исчезло, едва Марстон попытался его ухватить. А хозяин лавки поднял голову.
2: «А вам нужна определенная книга, мой друг?» — спросил он.
0: «Нет, я только посмотреть». Как все библиофилы, Марстон не выносил расторопных книготорговцев. Он предпочитал сам, не жалея времени, искать то, что могло бы оказаться интересным. Старик кивнул. «Нет нужды торопиться», — сказал он и вернулся к своей нескончаемой писанине. Гусиное перо сухо, но не раздражающе скрипело по бумаге. Марстон повернулся к полкам. Не сразу стало понятно, что в книгах, которые он рассматривает, есть что-то необычное. Мириады томов, сон авторов. Марстон просмотрел почти целый ряд, прежде чем в мозгу забрезжило ощущение. Есть здесь нечто странное, не совсем правильное. Он еще раз окинул взглядом шеренгу книг. Очевидно, владелец лавки не пытался расставить свой товар по алфавиту или по жанрам. Поэзия, драматургия, романы, эссеистика, сборники статей теснились вперемешку, словно их совали не глядя. Новые имена и старые имена, старые идеи и новые идеи. Затем Марстон увидел томик, порыжевший от времени. Название — «Агамемнон». И автор — Вильям Шекспир.
1: «Агамемнон? Шекспира?»
0: Марстон не помнил у Шекспира такого произведения. Горячая искра, тлеющая в сердце каждого книгомана, мгновенно превратилась в костер. Одно из двух. Либо он натолкнулся на самое поразительное открытие века, либо на удивительнейшую литературную подделку. Сердце забилось от волнения. Он поднял руку, чтобы взять томик. Но рука застыла на полдороге. Ибо теперь, когда чувства Марстона обострились от неожиданного открытия, он увидел и другие книги, в той же мере неизвестные и поразительные. «Капитан Зубатка» Марка Твена, «Гном» Дона Бирна, «Ступни из праха» Джона Голсворси, «Темные болота» Шарлотты Бронте. Он стремительно перевел взгляд на другую полку. И с мучительным недоумением обнаружил, что там нисколько не лучше. Кристофер Крамп Чарльза Диккенса, «Глаз горгульи» Эдгара Аллана По, «Полковник Купер Суэйт» Текерея и личная записная книжка Шерлока Холмса сэра Артура Конан Дойля. Он не слышал шагов, но знал, что владелец лавки подошел и встал рядом.
2: «Восхищаетесь моим собранием, юный друг?»
0: В голосе старика звучало спокойное удовольствие. Марстон едва сумел показать на полке и проговорить, запинаясь.
1: «Но это... ничего не понимаю».
2: «Вы Роберт Марстон, не так ли? Фантазия — ваши стихии. Вы должны оценить по достоинству эти дома».
0: Марстон беспомощно взглянул туда, куда показывал старик. И увидел имена, знакомые ему так же хорошо, как его собственные, в сочетании с заглавиями, о которых он отроду не слыхал. «Троглодиты» Жюля Верна, «Невидимое присутствие» Чарльза Форта, «Первый из богов» Игнатиуса Донелли, «Покорение пространства» Вайнбаума и толстый том Лавкрафта, полная история демонологии. А под этими книгами небольшой томик, тонкая новенькая книжка в нетронутом переплете. Название «Песни нового века». автор Дэвид Татчер. И тут Марстон догадался. Нахлынуло тягостное понимание, и он спросил у хозяина странно усталым голосом.
1: «Полагаю, что это... это тоже здесь?»
0: «Мелкая сошка». Старик печально кивнул. «Да, сынок, она здесь». На полке стоял единственный экземпляр. Такой свежий и глянцевый, будто сию минуту вышел из типографии. Нарядная и красивая суперобложка. Даже при столь невероятных обстоятельствах в душе Марстона поднялась волна гордости за эту книгу. Его книгу. Он потянулся к полке, но остановился в нерешительности. Спросил у старика хозяина.
1: «Можно?»
0: «Она ваша», — сказал старик. И Марстон взял томик в руки.
1: Вот как.
0: В первые главы внесены некоторые изменения. Пустяки, небольшая редакторская правка. В основном эти сцены остались такими, какими он их задумал. Дрожащими руками Марстон перелистывал свежие новенькие страницы. Жадно выискивал слова, до сей поры не знавшие печати, и мысли до сей... Жадно выискивал слова, до сей поры не знавшие печати, и мысли до сегодняшнего дня, жившие только в его мозгу. И хотя читал он стремительно, но все время с неистовой, обжигающей радостью ощущал, что не напрасно полагал эту книгу своей лучшей работой. В ней не было банальностей, невнятицы, сумбура. Каждое предложение было совершенным. Ни слова, ни мысли, ни фразы без блистательной ясности. Книга, которую Марстон всю жизнь собирался написать, издавна, зная, что она прячется где-то глубоко внутри него. Триумфальная реализация его литературных возможностей. И он, знаток литературы, твердо знал, что это выдающееся творение, и что там, в конце концов, его мастерство достигло полного рассвета. В конце чего? Марстон закрыл книгу. Она чуть слышно захлопнулась, нарушив затхлую тишину лавки. Остановил взгляд на хозяина, понимая теперь, почему это лицо и эта фигура сразу показались знакомыми. Холод и внезапный страх охватили его, и он закричал.
3: «Нет! Нет! Не сейчас, старик! Книга еще не закончена!»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Старец невозмутимо заговорил. «Надеюсь, Марстон, вы знаете, что там книга не может быть закончена.
1: По ту сторону никогда не было ничего совершенного. Лишь в моем магазине рассказы и песни так высоки, благозвучны и правдивы, как это грезилось их создателю. А снаружи мелкая сошка будет иной книгой, калекой в тканевом переплете, символом мечты, погибшей при воплощении в жизнь. Повествования, законченные там, за этой дверью, не бывают истинно великими. Они лишены крыльев, о которых мечтали авторы. И только в библиотеке незавершенных книг повествование может достичь высот, намеченных его творцом. Только здесь, рядом с эпосом, задуманным Гомером, рядом с пьесой, которую хотел писать Марлоу, но так и не воплотил в слова, рядом с последним и величайшим романом Голдсворси и еще десятком тысяч книг, не написанных тысячами мечтателей, только здесь ваша мелкая сошка может занять достойное место. Здесь, в неприходящей библиотеке того, что могло воплотиться в жизнь». Здесь дается окончательная награда за совершенство. Правда, лишь малая награда.
0: Голос старца прошелестел в тишине, подобно последнему слабому шепоту морского отлива. И Марстону почудилось, что иные звуки достигли его слуха, словно с ним говорили другие люди. Они были поблизости. Поздравляли с вступлением в достойное сообщество, просили прийти и проникнуться духом товарищества. Он слышал, или так ему казалось, смеющийся голос Татчера.
4: «Что за волнение по пустякам, старина? Душой клянусь, дело-то простое!»
0: Старик протянул Марстону руку и спросил.
1: «Вы готовы, друг мой?»
0: Но у Марстона в руке была книга. И внезапно в его сознание ворвалась мысль, такая дерзкая, что все тело охватило озноб. «Ведь еще не поздно! Если удастся выбраться наружу с книгой, то мелкая сошка сможет увидеть свет во всем совершенстве, о котором он мечтал!» Он решился мгновенно. Скрикнув, увернулся от рукопожатия старца и неуклюже подбежал к двери. Ладонь скользила по дряхлой дверной ручке. Дверь заклинила. В панике, в отчаянии он стал выбивать ее плечом. Позади тихие голоса слились с тонущим крещендо смятения и тревоги. И прямо над ухом старец выдохнул.
1: «Выхода нет, сынок. Ты лишь откладываешь».
0: Дверь открылась. Резкие горячие лучи солнца обрушились на него, как чудовищный кулак, и ослепили золотым сиянием. Сжимая в обеих руках драгоценный томик, Марстон торжествующе закричал и без оглядки выбежал на улицу. Он не услышал ни тревожных криков, ни внезапного рева клаксона, ни запоздалого скрежета тормозов. Слышал только оглушающий грохот вселенной, потом опять мягкую тишину и укоризненный голос старца.
1: «Ты лишь откладываешь, сынок, но теперь ты готов».
0: И холодная рука коснулась его ладони.
3: «Я не виноват!» –
0: бормотал водитель грузовика.
3: «Богом клянусь, ничего не мог поделать! Этот парень видел, он вам тоже скажет! Рванул прямо под колеса, орал как псих! Я тормозил, да вот...»
0: «Не волнуйтесь!» – успокоил массивный человек в синем мундире. «Не волнуйтесь, вашей вины здесь нет! Кто-нибудь еще видел, как это случилось? Хотя бы откуда появился пострадавший?»
2: Очевидец, белый как полотно, отвел полный ужаса взгляд от тела на асфальте. Показал дрожащей рукой на противоположную сторону улицы.
3: «Оттуда! Из того пустого помещения! Я его заметил, он недавно бродил рядом и что-то бурмотал. Наверное, солнечный удар, так он себя вел. Это помещение пустует уже несколько лет. Зачем он туда пошел?»
0: «Я запишу вашу фамилию», — сказал полицейский. «Никто не знал бедологу? Посмотрим книжку, которую он имел при себе. Возможно, там есть его имя». Кто-то поднял с мостовой книгу. Полицейский быстро пролистал ее, сдвинул фуражку на затылок, почесал лоб и воскликнул.
5: «Ну, дела! Такого, черт побери, я не видел. Смотрите, напечатаны только 3 главы, а потом... И чего? Пустые страницы».
0: Это был рассказ Нельсона Бонда «Книжная лавка» в переводе с английского Александра Миррера.

Роджер Железный. Порок пророка. В день, когда Бруклинский мост упал в Восточную реку, Харт Крейн появился на берегу и обратился к одному из стоявших там людей. «Почему вы это сделали?» – спросил он. «Он был как бельмо на глазу», – несколько удивленно ответил человек в защитных очках.

0: включая свое антигравитационное устройство. Никакой пользы. Сам бы упал через пару лет. А как же люди будут переправляться через реку? Человек внимательно посмотрел на кирпично-красное лицо собеседника, на его густые волосы, в которых запутались ленточки водорослей. Он нажал кнопку на поясе и поднялся над землей. Так же, как и всегда, отрезал он. Индивидуальные антигравы или машины. Крейн тоже взмыл в воздух и поплыл рядом. Медленно движущиеся аппараты пересекали небо у них над головами. Люди все в сером парили невысоко над землей. До самого горизонта открывался вид, напоминающий зубья огромной расчески. Ряд за рядом темные здания теснились внизу. На крышах торчали антенны, словно застрявшие в зубьях волосы. Ни травы, ни голой земли не было видно. Его спутник был таким же серым, как и город под ним. Где краски? Нью-Йорк всегда был ярким городом. Вы какой-то отсталый, вот что. Разве это жуткое небо не режет вам глаза? Он посмотрел вверх. Оно всегда было голубым. Когда Совет примет резолюцию, контроль погоды сделает его гораздо более приемлемым для созерцания. Что вы имеете в виду? Туманообразующее устройство. Мы устраним блеск и цвет. Отнимите у неба голубой цвет? Совершенно верно. Крейн оглянулся назад на грязноватую змею восточной реки. А как насчет моста? Разве обломки не будут мешать кораблям? Кораблям? Откуда вы свалились? Последний корабль был демонтирован 200 лет назад, после того, как люди решили, что не стоит платить за водную прогулку до острова Стейтон, когда можно слетать туда бесплатно и гораздо быстрее. А мост вы оставите там, куда он упал? Время и река об этом позаботятся, засмеялся человек. А что, он вам нужен? Я заберу его, если больше никто не претендует. Валяйте! Он принадлежит любому, кто попробует поднять его. Этот хлам не нужен никому. Серый человек внимательно посмотрел на собеседника, парящего бок о бок с ним. У вас должно быть необыкновенно компактный антиграф. Я все пытаюсь сообразить, где вы его носите. Продолжайте соображать. И эта одежда, и то, как вы разговариваете. Откуда вы? Я долго путешествовал. Оу, на отдаленных планетах. А на Земле бывали раньше? Давно. Что ж, желаю все хорошенько осмотреть. Поездка стоящая. Крейн кивнул. Один человек написал поэму, воспев этот мост, сказал он. Даже не верится. А что, на отдаленных планетах еще читают поэзию? Хотелось бы думать. А на Земле уже не осталось поэтов? Спросил Крейн. Зачем? Метафора – ужасно несовершенный способ описания. Приятно думать, что большинство людей уже метовали в своем развитии стадию, когда все на свете казалось подобным чему-то другому. Предмет есть то, чем он является. Зачем усложнять? Жизнь – это математика. Хорошее рассуждение, но как насчет темных мест, нерешенных человеческих уравнений? Серый человек заморгал. «Не говорите о смерти и безумии! Мы их непременно победим!» Он сжал кулак. «Вас что, не учили вежливости там, на отдаленных планетах? Есть вещи, которых неприлично касаться в беседе!»
1: «Все же прошу вас ответить!» Серый человек посмотрел вниз на серую землю.
0: «Мы проливаем свет на все темные места во Вселенной. Вот новая поэзия. Рано или поздно все будет объяснено. Каждый природный феномен мы покоряем силой разума».
1: «А можете вы объяснить вот это?» – спросил Крейн, схватив собеседника за запястье. Он прижал вырывающуюся руку к своей груди. Лицо человека исказилось.
0: «У вас нет сердцебиения!»
1: Вот и все, заметил Крейн, что может по этому поводу сказать наука. И он исчез.
0: Человек изменил курс. Он спешил прямиком в Институт умственного здоровья.

0: «Приветствую вас, мистер». Старик вынул трубку изо рта и кивнул.
1: «Здрасте».
0: Крейн оперся о перила крыльца. «Я вижу, у вас тут травка да пара деревьев». Он оглядел неопрятный газон и два клена, охранявших извилистый спуск к реке.
1: «Ага».
0: Старикан почесал нос чубуком.
1: «Как-то привязался к ним.
2: В городе ничего такого не увидишь, потому сюда и перебрался».
0: «Воздух здесь вроде почище».
1: «Ага. И небо они здесь не затуманят. Далековато».
0: «Это верно. Мне приходилось раньше бывать в этих местах. Река здесь хорошо течет. Плавно».
1: «Да, неплохо».
0: Старик разглядывал незнакомца с любопытством.
2: «Чудно ты как-то вырядился, парень. Откуда будешь?»
0: «Из отдаленных миров».
1: «А, ну да, бывал там пару раз. Смотреть особенно нечего».
0: Крейн пожал плечами. «У каждого места своя красота».
1: «Пожалуй, что так», — согласился старик.
0: «Послушай-ка», — начал Крейн. «Я здесь не случайно остановился. Хотел найти кого-нибудь постарше, кто еще не забыл, как жили раньше».
2: «Я могу припомнить, что было лет 140-150 назад».
0: «Хорошо. Хочу предложить сделку». Старые глаза сощурились за древними очками.
2: «Какую такую сделку?»
0: «Хочешь купить Бруклинский мост?» Старик затрясся, хлопая себя по бедрам. Слезы побежали у него по щекам.
2: «Лет 100 ничего подобного не слыхал! Ну ты и комик, сынок!»
0: «Нет, серьезно», — не унимался Крейн. «Я перенесу его сюда и поставлю поперек реки для тебя. Я могу это сделать, он теперь мой». Старик склонил голову на бок и внимательно вгляделся в лицо собеседника.
2: «Ба, сынок, да ты не смеешься».
0: «Нет, я вполне серьезно».
2: «Что ж я буду делать с Бруклинским мостом поперек моей речушки?»
0: «Когда-то он многое значил», — сказал Крейн. «В старые времена он был символом всего, что человек может достигнуть, преодолевая препятствия, шагая в лучшее и великое будущее. Я считаю, его нужно сохранить».
2: «Сынок, будущее уже здесь, вот оно. И человеку не надо ничего преодолевать. Все лучшее и великое у него есть».
0: «Я ожидал услышать нечто подобное», — печально сказал Крейн. «Но ты живешь совсем рядом с Нью-Йорком, и ты стар, и помнишь прежние дни. Если бы я только мог найти человека, для которого этот мост хоть что-то значит, я сумел бы сохранить его. Я отдал бы его тебе за $1, то есть за один кредит».
2: «Я тебе ничего за него не дам, сынок. Я переехал сюда, чтобы убраться подальше от всех железок, и люди считают меня чудаком. Вряд ли ты продашь его кому-нибудь в нашем мире».
0: Крейн кивнул. «Я так и думал».
2: «Не бери в голову, давай маленько отдохнем. У меня есть холодный синтесидр», —
0: примирительно сказал старик. «Спасибо, но мне пора. Кроме того, я пью только настоящие напитки». Старик покачал головой.
2: «На земле нет настоящего сидра с тех пор, как я был мальчишкой», — сказал он. «Уж 200 лет как не осталось ни одной яблони».
0: Но собеседник исчез. «Ладно», — сказал он, паря над землей.
3: «Ладно, очкарики с прозаическими мозгами ваша взяла. Свалили мой мост, лишили неба голубизны, стерли красный налет с росы яблок. Хотите пролить свет на каждый темный закоулок вселенной, да? Шаг назад, детки. Я хочу вам подкинуть кое-что, над чем стоит поразмышлять».
0: И он поднял мост осторожно, как кошка берет котенка. Алтарь и арфа, слившиеся страстно. Он выровнял торчащие кабели и убрал пятна ржавчины. Он нарастил новый металл там, где зияли дыры. Порог, пугающий пророческих обетов. Он перекинул сверкающий лук через реку, как раз в том месте, откуда серые люди обрушили его утром. Молитва Парии,
3: и крик любовной боли. А на самой середине моста он воздвиг опаловую арку, где каждый цвет запрещенной ныне радуги причудливо дрожал и переливался.
1: «Придите, поверившие!» — загремел его голос, словно призрак всех исчезнувших туманных горнов. «Подходите, леди и джентльмены!»
3: Он взгромоздился на арку и осмотрелся. Он проник по ту сторону пространства и связал узлы всех измерений. Он скрутил ткань континуума, соединив отдаленное с ближайшим.
1: «Пол кредита!» — выкрикивал он. «Всего пол кредита за самый чарующий вид в мире! Не толпитесь, пожалуйста, просто подходите сюда!»
3: Небо потемнело от слетавшихся людей, которых гнало желание узнать, понять, объяснить. Они поправляли свои защитные очки и парили над радужным куполом. Один человек особенно пристально присматривался к нему. Крейн узнал убийцу мостов.
1: «Вы поставили его обратно?» — спросил человек. «Это вы ответственны за световые явления?»
3: «Вы же мне его отдали, не так ли?» — ответил Крейн. «Теперь я возвращаю его вам исправленным и улучшенным».
1: «Что это такое?»
3: Человек показал на переливчатый портал. «Шагните туда и посмотрите сами». Тот так и сделал. Наступила долгая звенящая тишина.
1: Машина пробилась сквозь толпу парящих людей. «Что это за штука такая?» — крикнул водитель в униформе.
3: «Войдите туда и посмотрите сами». Машина ткнулась носом под арку и исчезла.
1: Трое из парящей толпы, толкаясь, торопливо влетели в радужный морок. Ни один не появился вновь.
3: «О, дивные дети!» — декламировал Крейн. «Играйте в ваши палочки и ракушки, выбеленные временем и морем!» Он медленно опускался вниз, словно призрак всех погибших чаек. «Но есть черта, которую вы никогда не должны переступать, не доверяя даже гибкости ваших легких тел». С минуту он парил среди них, улыбаясь, затем шагнул сквозь корону света. Они не услышали его последних слов, пробулькавших уже на той стороне. «Ибо дно морское коварно».
0: Это был рассказ Роджера Желязны «Порок пророка» в переводе с английского Елены Голубевой.

Роберт Рид. Драконы из летнего ущелья. Суровая зима способна поднять на поверхность и валуны, и старые кости, вытолкнуть все, что лежит в земле, даже сквозь самый неподатливый грунт. Вскоре снег тает, и паводковые воды омывают землю, унося с собой гальку и глину. А затем, когда какой-нибудь исключительно везучий человек с хорошим зрением проедет мимо, весь мир может внезапно перемениться. «Вы только посмотрите», — сказал такой человек сам себе суровым низким голосом. «Это же коготь, не так ли? Зрелого дракона, не так ли? Боже правый, мистер Барроу! И рядом с таким сокровищем еще два когтя!» Барроу был верзилой с узким лицом и тяжелой шапкой черных волос, которые росли на голове, на шее и между лопатками. Его родиной были Северные острова, и ему пришлось покинуть родную землю совсем молодым, чтобы избежать одной войны, но лишь для того, чтобы принять участие в другой. Когда он перебрался в новую для себя страну, там как раз в это время начался крупный и затяжной гражданский конфликт, и волей-неволей он оказался в него втянут. В течение последующих лет на него обрушивались многочисленные беды и несчастья. Но он уцелел в боях, и когда стал увольняться из рядов армии Центра, благодарная страна предоставила ему не только гражданство, но и расплатилась золотыми монетами. Барроу купил себе железнодорожный билет в один конец. Он нацелился найти свою судьбу в диких землях. Его путешествие по западной железной дороге закончилось в одном новом городке, который совсем недавно вырос в степи. Местность эта славилась стадами гироксов и залежами драконьих костей. Здесь он приобрел пару отличных верблюдов, запасся продуктами, чтобы съесть снова хватило на 6 месяцев одиноких скитаний, и, вооруженный лопатами и готовый свернуть горы, отправился в путь, в омытые земли. Соскальзывая вниз со своего верблюда, он скомандовал: «Стоять!» Животное негромко фыркнуло и встало, переступая копытами и пытаясь принять удобное положение. Барроу опустился на колени и осторожно потрогал драконий коготь, тот, что лежал посередине. Древний, как этот найденный предмет, великан по собственному опыту знал, что даже самый обветшалый коготь бывает таким острым, что им можно пораниться. Как и то, что ископаемые зубы могут проткнуть самые толстые кожаные перчатки, а края огромных чешуй опаснее полотна пилы, наточенного самым твердым камнем. Коготь был насыщенного ярко-фиолетового цвета, явный признак хорошей сохранности. При помощи любимой маленькой кирки Барроу раскопал аргелит вокруг и узрел коготь во всю его длину, а также место, где он крепится к передней лапе. Пусть Барроу и не был образованным человеком, но дело свое он знал хорошо. Перед ним крылатый дракон. Одно из тех чудовищ, что некогда обороняли небо над исчезнувшим ныне морским побережьем. Гигантская лапа предназначалась для того, чтобы хватать. По-видимому, драконы использовали свои 4 лапы точно так же, как это делают хитрецы и плуты, чтобы удерживать жертву, а также для других простых манипуляций. Такие пальцевые когти всегда были в цене, но за толстый коготь с большого пальца, коготь бога, любой покупатель выложит монеты, даже не задумываясь. С наступлением ночи Барроу продолжал раскопки при слабом свете коптящего костерка, ковыряясь в аргелите, отбрасывая его в стороны до тех пор, пока не открылась вся конечность. Лапа, обращенная подошвой вниз, такая большая, что на нее можно было встать. Пролежавшая целую вечность в земле, она все равно отливала тусклым красным цветом из-за чешуи. Этот человек не сомкнул глаз. Лишь только рассвело, он, повинуясь предчувствию, сделал с полдюжины больших шагов вверх по канавке, втыкая лопату в то, что выглядело как нагромождение обыкновенной глины. Лопата у него была крепкой, из отличной стали, но глухой звук возвестил: то, что находится внизу, намного крепче. Барро убрался то за лопату, то за большую киркомотыгу. Он работал ловко и быстро, так что утро у него ушло на откапывание огромного участка спины дракона. Несколько кинжалообразных позвонков торчало примерно из 3 десятков громадных пластин красноватой брони. Выбившись из сил, он сделал перерыв. Наелся досыта и выпил всю оставшуюся воду. Затем, вспомнив о том, что его верные верблюды тоже голодны и, наверное, хотят пить, он повел обоих вниз по канавке.

0: нашел ровное место, где росла полынь, а в мелком щелочном озерце стояла жидкость, для человека, пожалуй, слишком противная, чтобы ее пить. Довольные верблюды и пили, и щипали траву, и бродили повсюду, насколько им позволяли длинные поводья. Барроу вернулся к своему сокровищу. Дважды он начинал копать в новом месте и дважды ошибался, ничего не находя. Скорее всего, голова чудовища пропала. С головами почти всегда так. Однако он попробовал в третий раз, и удача повернулась к нему лицом. Череп не только сохранился в земле рядом со всей остальной тушей, но он был все еще прикреплен к туловищу. Это существо ушло из жизни, когда его длинная мускулистая шея очень сильно рванулась влево. Смерть была мгновенной. В этом он не сомневался. Ему попадались образцы покрупнее, но эта голова — само великолепие. То, что Барроу увидел перед собой, было размером с него самого, вытянутым и изящным, и немного напоминало голову пеликана, только симпатичнее. Огромная пасть щерилась чистоколом зубов, каждый зуб был больше его пальца. Глаза гигантского дракона исчезли, но остались большие глазницы — забитые аргелитом, они нацелились вперед, словно истребиные глаза. А за ними черепная коробка, в несколько раз превышающая по размеру голову любого человека.
1: «Так как же ты умер?» — спросил он своего нового приятеля.
0: Еще в городе один образованный малый просветил Барроу, рассказав о том, что на сегодня известно науке и какие существуют гипотезы. Иногда тела драконов оказывались погребенными в слое грязи, на суше или под водой, и эта грязь защищала трупы от голодных сородичей или прожорливых крыс. При отсутствии кислорода процесс разложения невозможен, и такие условия лучше всего. Без следов гниения, надежно спрятанный в глубокой могиле, целенький дракон может пролежать нетронутым, дожидаясь своего часа, когда мимо проедет какой-нибудь счастливчик на довольном верблюде. От жажды Барроу едва не стонал, но сейчас он не мог позволить себе остановиться. Следуя советам других старателей, он нашел место, откуда росли оба драконьих крыла. Эти крылья по-прежнему болтались в виде кожистой плоти, натянутой на длинных-длинных пальцевых костях. Приспособил заряд с динамитом, установив его рядом с пластинами брони на спине, и прикрыл свою работу кучей утрамбованной земли, чтобы направить силу взрыва вниз. После этого подвел длинный фитиль и запалил его. Раздался глухой удар, за ним посыпался затяжной град из комков грязи и мелких камней. Он подбежал посмотреть, что у него получилось, и стал тянуть на себя расшатанные пластины чешуи. Каждая из них, если нет повреждений, стоит половину хорошего верблюда. А затем взял тяжелую кирку, чтобы вытащить из громадного зверя раздробленные внутренности. Если бы труп в свое время нашел другой дракон и атаковал бы это сокровище снизу, сейчас искать было бы нечего. Многие миллионы лет назад драгоценные кишки были бы съедены и все дела. «Впрочем, — сказал сам себе Барроу, — денег, вырученных только за эти когти и чешую, мне хватит на целый год, если уж до этого дойдет». Но до этого не дошло. Внутри ископаемого зверя находилось то, ради чего он столько мучился и страдал. Позади окаменелого сердца располагался замысловатый орган размером с человека, нечто губчатое, непосредственно над своеобразными драконьими легкими. Этот орган состоял из блестящих золотых и платиновых пластинок, свернутых вокруг бесчисленных пустот. В одно мгновение Барроу стал обладателем такого богатства, о котором можно было только мечтать и видеть сны. Он неистово завопил и тут же пустился в пляс на спине у мертвого дракона. Затем рухнул рядом со своим сокровищем, рыдая от счастья, а когда в последний раз утер слезы с лица, увидел еще кое-что. Целую вечность тому назад прекрасная черная грязь накрыла мертвое тело, заполнила все полости, не давая проникнуть туда свободному кислороду. Без кислорода почти не было тления. В древнем аргелите плавали по крайней мере три круглых тела, каждое размером с самое большое пушечное ядро. Эти тела не были органами, но они находились внутри дракона.
1: Барроу прежде слышал о подобных вещах, и ученый человек в городе даже показал ему кусок чего-то похожего. Но тот осколок был грязно-серый, тогда как эти три шара были белыми, как кость. Таким был их цвет при жизни, понял он. И такой же цвет у них сейчас. Дрожащей рукой Барроу коснулся яйца, которое было ближе всех, и долго держал на нем ладонь, пока оно чуточку не согрелось.
2: В какой-то момент шлюха спросила:
3: «И откуда ты узнал всю эту галиматью?»
1: Менмарк посмеялся про себя, но недолго. Он закрыл большую книгу и сказал: «Ты имеешь в виду мои дипломы об образовании? Неужели ты желала бы их увидеть?»
3: «После твоих денег, конечно. Твои дипломы об образовании, да».
1: «Мальчиком я занимался с домашними учителями, а в юности посещал несколько университетов. Изучал науки и наслаждался общением с блестящими умами, лучшими учеными. А потом мой отец умер, я получил наследство и решил употребить все свое богатство и талант на благо великих свершений». Из всех подобных женщин в этом городке она была самой хорошенькой и отнюдь не глупой. Даже просто взглянув ей в глаза, Менмарк определил, что она обладает ясным и крепким умом. Впрочем, это была всего лишь одна из туземных девушек, миниатюрная, как и все представители этой расы. Отец продал свою дочь за порцию опиума или бутылку ликеру. Должно быть, жизнь ее прошла в нищете и страданиях. Вот почему его не слишком задевало, когда она насмехалась над ним, бросая замечания вроде:
3: «С другими мне легче слушать, чем трахаться, но с тобой все совсем наоборот».
1: Менмарк снова раскрыл книгу, не задумываясь о возможных колкостях. Он негромко спросил у женщины: «Ты умеешь читать?»
3: «Я различаю монеты», — ответила она. «И свое имя, когда вижу его, если оно написано печатными буквами».
1: «Посмотри на эту картинку», — велел он ей. «Что на ней изображено?»
3: «Дракон», — бросила она со скучающим видом.
1: «Какая разновидность дракона?» Менмарк не отставал от нее. Она разглядывала рисунок, надувая щеки. Затем выдохнула и призналась:
3: «Не знаю. Может, какой-нибудь летающий?»
1: «Едва ли».
3: «Да, наверное, не летающий. Крыльев не видно».
1: Он закивал, объясняя: «Это малый ранний дракон. Как выясняется, один из видов предшественников, обладавший шестью лапами. Его раскопали на нашем континенте, он покоился среди древнейших скал, дошедших до нас с эры драконов». Менмарк был привлекательным малым с золотистыми мечтательными глазами, которыми он уставился в одну из стен комнаты. «Если верить в естественные отборы в величайшие глубины времени», — продолжал он, — «тогда этот экземпляр вполне мог бы быть предком для сотен видов, о которых известно в настоящее время, и для тысяч видов, которые нам еще предстоит открыть».
3: «Ха!»
1: — сказала она и снова села, откинувшись на нагромождение подушек.
3: «Можно посмотреть книгу?» — попросила она.
1: «Осторожно», — предупредил он, словно разговаривал с капризным ребенком. «У меня сейчас нет другого экземпляра, а это самый лучший из доступных справочников».
3: «Просто дай подержать», — перебила она его. «Я буду аккуратна, обещаю».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Рид. «Драконы из летнего ущелья». Продолжение. Сначала медленно, потом быстрее молодая женщина листала страницы. Тем временем ее клиент продолжал говорить о вещах, которые она никогда не понимала. Что на этой самой земле некогда обитали драконы величиной с огромные здания, мирные и прекрасно защищенные броней вегетарианцы, которые поедали исключительно деревья, судя по окаменелым остаткам пищи, обнаруженным в их пещерообразных желудках. Кроме того, существовали твари меньших размеров, которые бродили повсюду, сбившись в стада, совсем как черные гироксы, пасущиеся на высоких равнинах. Хищные же драконы были двух основных видов – четвероногие с саблевидными зубами и когтями бога на мощных лапах, а позже появились крылатые великаны с такими же зубами и когтями, но кроме того у них были цепкие конечности и ум, который вполне мог бы сравниться с женским. Если девушка и обратила внимание на этот выпад, то виду не подала. Опустив голову, она кивала, пока переворачивала страницы. В конце книги она увидела еще чьи-то кости и необычные наброски. «Что это за крошечное существо?» – поинтересовалась она. Менмарк откликнулся вопросом. «А на что похоже?» «На какую-то птицу», – предположила она. «Только зубастую», – указал он. «А где же ее крылья?» Она подняла на него взгляд, почти улыбаясь.
1: «Неужели у нее не было крыльев? Или ты их еще не нашел?»
0: «Я не занимаюсь такими мелкими тварями», – заявил Менмарк с ноткой раздражения. «Нет, существа этого вида и подобные им никогда не вырастали особенно крупными и никогда не были поистине важны. Некоторые мои коллеги считают, что из них произошли сегодняшние птицы, но когда впервые обнаружили останки этих существ, их по ошибке приняли за разновидность бегающей ящерицы. Вот почему в свое время охотники за ископаемыми останками прозвали их безобразными ящерицами». Она перевернула страницу, помедлила, затем улыбнулась, глядя на один рисунок.
1: «Я знаю это существо», — сказала она, придвигая к нему книгу на смятых простынях. «Я видела нескольких землероек за свою жизнь».
0: Маленькое млекопитающее съежилось под листом папоротника. Менмарк ткнул пальцем в рисунок, соглашаясь. «В самом деле напоминает нашу землеройку. Оно и понятно, поскольку этот давно умерший карлик является для них предшественником, как и для нас, и для всех животных, имеющих волосяной покров».
1: «В самом деле?» — вырвалось у нее.
0: «Вне всяких сомнений».
1: «Вне всяких сомнений», — повторила она, кивая, словно постигла глубины океанов времени, а также всю неспешность и неумолимость действия законов естественного отбора.
0: «Наши предки, как и предки всех птиц, были исключительно маленькими», — продолжил Менмарк. «Драконы господствовали на земле и в воде, и в небе они господствовали тоже, тогда как эти крошечные существа сновали туда-сюда в полумраке, терпеливо дожидаясь своей очереди».
1: «Своей очереди?»
0: Она решительно захлопнула книгу, словно та ей никогда больше не понадобится. Затем взглянула пристально и отстраненно и произнесла:
1: «Я все думаю, опять и опять. Почему в нашем мире не осталось драконов?»
0: Менмарк напомнил себе, что перед ним одна из коренных жительниц. Каждая примитивная культура имеет собственные представления. Кто знает, каких диких легенд и глупых мифов эта туземка наслушалась с самого своего рождения. «Никто не знает, что с ними произошло». Таков был его первый и лучший ответ. После чего, забрав у нее книгу, он добавил: «Но мы можем предположить, что случился какой-то катаклизм. Резкая перемена климата, некая катастрофа, обрушившаяся с неба. Нечто грандиозное заставило всех гигантских животных вымереть и освободить этот мир для таких, как ты и я». Беглое знакомство с картиной гибели мира, казалось, впечатлило ее. Она улыбнулась и открыла рот, чтобы сказать ему что-то, может, пригласить его снова занять место рядом с собой на огромной полупустой кровати. Но внезапно громкий стук сотряс дверь, единственную в комнате. Менмарк выкрикнул: «Кто там?»
2: «Мое имя Барроу», — отозвался грубый мужской голос.
0: «Барроу? Знакомо ли ему это имя?»
2: «Мы говорили с вами пару месяцев назад», — сообщил незнакомец сквозь тяжелую дубовую дверь. «Я сказал вам, что собираюсь отправиться в помытые земли, и вы еще велели мне поискать...»
1: «Да».
2: «Кое-что особенное».
0: Наполовину одетый и почти в панике, Менмарк вскочил с места и бросился открывать дверь, бормоча:
2: «Тише, тише!
0: коридоре стоял Барроу. Громадный мужчина, который не мылся неделями, а может и годами. Чумазый, уставший, голодный. Он слегка смутился, увидев полуголую женщину, сидящую на кровати другого мужчины. Но затем словно вспомнил, что его привело сюда.
2: «Вы говорили о деньгах», — обратился он к Мэмморку. «О больших деньгах, если искатель найдет для вас...»
3: «Да».
2: «Одно из них или больше?»
3: «Тише!» — шикнул Мэмморк.
2: «Ей

0: Зефиру понравилась эта суровая мысль. Она посетила его, когда он прогуливался рядом с железнодорожной станцией и прошел с наветренной стороны мимо мерзких гирексовых шкур, сложенных высокими штабелями. Эти шкуры, все, что осталось от тысяч зверей, убитых охотниками, были поспешно выскоблены с профессиональной небрежностью и ждали, когда освободятся вагоны, направлявшиеся на запад. Жестокий бизнес и обреченный. За один только год уничтожены все стада поблизости, и совсем скоро северные и южные стада тоже ощутят на себе натиск длинных ружей и злобной алчности. Ужасное расточительство, если учесть, что большая часть мяса достается медведи-собакам или просто гниет на нещадном летнем солнце. Но, как и любое расточительство, оно снова изменит облик мира. На опустевшие земли придут другие животные и люди. Очень быстро они заполонят страну, и этот уже новый порядок просуществует один день или миллион лет, а потом он тоже рухнет и превратится в безнадежные руины. Таковы уроки истории. И наука в своей изящной манере не устает твердить об этих основополагающих истинах.
1: «Господин Зефир?»
0: Из здания железнодорожной станции вышел один из его помощников с важными документами в руках и с выражением нетерпеливого напряжения на лице. «Все уладил?» — спросил Зефир. И сразу же, не давая человеку ответить, добавил: «Мне нужен подходящий вагон для перевозки солидного груза. Мои сокровища нельзя просто сунуть под эти кровавые шкуры, они заслуживают лучшего».
1: «Сделал все, что мог», — заверил помощник.
0: «И что же это?»
1: «Все. Вагон прибудет через 3 дня», — принялся докладывать человек, вытягивая из стопки документов нужную бумагу. «Бронированный вагон, используемый при перевозке монет в западные земли для выплаты зарплат. Как вы хотели, там поместится и охрана, и драконьи чешуйки, а ваш личный вагон будет прицеплен непосредственно к нему».
0: «А еще драконьи зубы», — напомнил Зефир. «И несколько дюжин когтей бога».
1: «Да, сэр».
0: «И 4 драконьи селезенки».
1: «Разумеется, сэр, да».
0: Каждый из этих 4 металлических органов стоил огромных денег, хотя ни один из них не был в хорошем состоянии. Все они уже нашли своих покупателей. 2 из них приобретены крупными фирмами в восточных землях. 2 по договору следовало переправить на Великий континент. Их купили богатые люди, живущие у Драконьей реки. В той самой зеленой и густонаселенной стране, где 60 лет назад начинал свой жизненный путь сам Зефир. Кто-то утверждал, что драконьи селезенки обладают магической силой. Другие считали эти реликты диковинными вещами, красивыми и драгоценными. Но все большее число людей полагало, что органы драконов стоят того, чтобы их изучать с научной точки зрения. Вот почему один из университетов в восточных землях заплатил Зефиру значительную сумму за полуразрушенную селезенку для того, чтобы исследовать обменные процессы этого органа и возможность их использования в современном мире. Зефир был торговцем. Так как его отец и дед, он имел дело исключительно с останками драконов. На протяжении жизни нескольких поколений, возможно, с тех пор, как зародилась цивилизация, случайно найденные чешуя или редкостные когти пользовались устойчивым спросом, как предметы почитания и, более того, как орудие войны. Даже в наши дни современное оружие не способно пробить качественную пластину чешуи, извлеченную из спины крупного дракона. В последних войнах бойцов одевали в костюмы из драконьей брони. Невероятно дорогостоящая форма предназначалась только для элитных воинских частей. И когда они строем шли через пустоши, их противники, стремясь поразить драконовых людей, стреляли в них из специальных ружей драконьими зубами и когтями. Современные армии намного богаче древних цивилизаций. И как следствие, скромный сын простого торговца, снабжая в течение длительной гражданской войны обе стороны, превратился в финансового воротилу. Вооруженное противостояние прекратилось, по крайней мере, на сегодня. Но все правительства во всем мире продолжают мечтать о войне, их стратегические запасы продолжают расти, и по мере того, как молодые ученые узнают все больше о тех забытых временах, интерес ко всему, что связано с ископаемыми зверями, только усиливается. «Ну что ж, неплохо», — сказал Зефир своему помощнику, возвращая ему контракт с железной дорогой.
1: «Остальные частности я проработаю», — обещал человек и, согнувшись, попятился назад, всем своим видом выражая полную покорность. «По телеграфу буду отслеживать продвижение вагона и поищу надежных охранников из числа местных жителей».
0: Зефир займется тем же самым, но скрытно, просто чтобы подстраховаться и позаботиться обо всех этих частностях. тому, что

главное в любом успешном предприятии – это и есть частности, напомнил себе старик. Ведь как бывает с растяпами и неудачниками? Упустят из виду какую-нибудь мелочь и обязательно прогорят.

0: Зефир занимал просторный дом на краю рабочего лагеря. Лучший дом в этом исключительно молодом городке, правда, располагался он в месте не столь желанном, поскольку, как и все жители лагеря, хозяин дома принадлежал к сомнительной расе. Войдя в парадную дверь, этот седовласый господин на мгновение задержался, чтобы полюбоваться рисунками, вытравленными на дверном стекле, в особенности изысканными драконами, плененными в самом расцвете сил. Распластанные крылья, невероятный огонь изрыгается из пасти. Легко коснувшись стекла, торговец ощутил под пальцем белесый глаз одного из драконов. Ожидающий его слуга объявил напряженным, неуверенным голосом:
1: «Сэр, к вам посетительница».
0: Зефир заглянул в гостиную, но никого не увидел.
1: «Я велел ей ждать в подвале», — доложил слуга. «Другого места для нее я не нашел».
0: «Кто она?» — спросил старик. А когда услышал имя, то сказал: «Веди ее сюда, немедленно».
1: «Женщину подобного рода?» — с недоверием пробормотал человек.
0: «Да, и это будет твоим последним заданием. Приведешь ее в гостиную, получишь плату за 2 недели, затем соберешь свои вещи и покинешь мое общество». Сердито выставив палец, он добавил: «А мораль свою нужно было держать при себе и не высовываться. Вспомни о моем честном предостережении, если когда-нибудь снова найдешь себе работу». Зефир мог разговаривать грозно и сердито, если это было необходимо. Он прошел в гостиную, сел на мягкий стул и стал ждать.

0: Несколько мгновений спустя в гостиную вошла молодая женщина-туземка. Она лишь мельком взглянула на обстановку и статуэтки, вырезанные из кости, а потом сказала:
1: «Я кое-что узнала».
0: «Я так и думал».
1: «Как вы и догадывались, это все варвар со своими деньгами».
0: Она улыбнулась, возможно, подумала о деньгах.
1: «Он обещал огромное вознаграждение охотникам за драконами, наверное, потому один из искателей сообщил ему об очень большой находке».
0: «Где эта находка? Ты услышала?»
1: «Нет».
0: «У этого охотника есть имя?»
1: «Барроу».
0: «Если этот Барроу не идиот и не гений, он должен был подать заявку и получить разрешение на раскопки, а это значит, что остались записи в регистрационных документах. И будет проще простого подкупить служащего...»
1: «Там яйца!» — выпалила она.
0: Зефир был не из тех, кого легко удивить. Однако он не сразу нашелся, что сказать, и только повторил это слово. «Яйца». Затем спросил: «То есть ты хочешь сказать не одно яйцо?»
1: «Три, а может и больше».
0: «Какого вида дракон?»
1: «Крылатый».
0: «Неужели небесный демон?» — произнес он с надеждой в голосе.
1: «Из того, что они сказали при мне, я уверена. Он откопал целиком тело самки небесного демона, а она умерла на последней стадии беременности».
0: Девушка улыбалась, пока говорила, довольная всем, что случилось.
1: «Он даже не догадывался, что я понимаю, как это все важно, или что я вообще слушаю. Этот малый Менмарк, он такой зануда, самодовольный хрен».
0: «Последний вопрос», — перебил ее Зефир. «Какого цвета эти яйца? Они говорили об этом?» Девушка кивнула и посмотрела по сторонам. Наконец подобрала игральный куб, вырезанный из белейшей гироксовой кости, и показала ему.
1: «Вот такого. Так и есть. Идеально, идеально сохранились».

0: Мэнмарк болтал без умолку, и большая часть его болтовни была просто бессмысленным шумом. Баро относился к этому шуму как к разновидности ветра. Сносил его без удовольствия, но и оскорбленным себя не чувствовал. Из вежливости он кивал время от времени и вставлял краткие замечания, имевшие некий смысл, и Мэнмарк, видя такую поддержку, еще больше воодушевлялся. Он рассказывал, что значит вырасти богатым в старом мире, или почему медведи-собаки – самые омерзительные существа, или почему весь мир танцует вокруг солнца, или каково это быть гением в этом самом мире, когда такой великий, глубокий, поразительный ум окружен миллионами глупцов. Все же удивительно, какие испытания готов терпеть человек, особенно если ему обещана громадная куча платиновых монет. С ними работали еще пятеро человек. Четверо из них совсем молодые ребята, студенты какого-то учебного заведения, которых привлекли к непростой работе, профессиональным раскопкам. В обязанности пятого парня входило защищать всех остальных. Он был вооружен новеньким блестящим ружьем, а боеприпасов у него было столько, что хватило бы на 1000 человек. Несколько недель назад, прежде чем отправиться в дикие земли, Мэнмарк нанял этого человека в качестве охранника и платил ему за каждый день такой работы. Говорили, что он относился к разряду профессиональных убийц. Это немного удивляло. Пару раз в разговорах с ним Бару удалось вытащить из этого малого честные ответы. Рекомендации его оказались не столь впечатляющими, как он пытался их представить, но еще больше настораживало то, что этот человек чрезвычайно боялся вещей, которые в принципе не несли в себе угрозы. Источником повышенного страха были медведи-собаки, хотя Баров никогда не имел проблем с этими тварями, а еще туземцы. Сама мысль об этих обычно мирных людях наполняла его кошмарами.
1: «А что, если они нападут на нас, пока мы спим?» —
0: то и дело попрошал охранник, понижая голос и оглядываясь по сторонам.
1: «Я ведь один. Мне тоже нужно спать. Что, если я проснусь и увижу, как один из этих проклятых негодяев перерезает мне горло?»
2: «Не увидишь», — заверял его Барроу и, посмеиваясь, добавлял. «Они сразу же проткнут тебе грудь, ведь им захочется съесть твое сердце».
0: Это были выдумки чистой воды. Нелепые слухи, ставшие реальностью благодаря тысячам дешевых романов. Но их охранник, похоже, ничего не знал об этой стране. Свой жизненный опыт он черпал из подобных романов, а также из глупых россказней, услышанных не то в трущобах, не то в ресторанах высшего класса, оставшихся на далеком, недосягаемом побережье. Мэнмарк, в свою очередь, был просто сама невинность и наивность. Но порой то, что он знал, оказывалось не только интересным, но и вполне ценным. Во время их второй ночевки в лагере рядом с драконом Мэнмарк наполнил свой высокий стакан чудесным розовым ликером и, окинув взглядом голову громадного зверя, лежащего на всеобщем обозрении, изрек. Как все-таки отличалась жизнь в те древние времена? Избитые слова ни уму, ни сердцу. Однако Барроу, как и ожидалось, кивнул и пробормотал несколько вежливых фраз, соглашаясь.
1: «Ведь драконы были устроены совсем не так, как мы», — продолжал ученый.
2: «Кто ж будет с этим спорить?» — подумал про себя Барроу.
0: «Взять систему жизнедеятельности этих чудовищ», — сказал Мэнмарк. Он посмотрел на Барроу и сверкнул широкой улыбкой. «Знаешь, как они дышали?» Они вдвоем остались сидеть перед костром. Студенты, уставшие за день, забились в свои спальные мешки, а охранник стоял на вершине ближайшего холма, пугаясь каждой тени.
2: «Знаю только, что легкие у них были какие-то уж очень необычные», — признался Барроу. «Как и сердце, и селезенка».
1: «Не просто необычные», — оборвал его Мэнмарк. «Уникальные».
0: Барроу придвинулся ближе.
1: «Как и у нас, у них был позвоночник. Но не тот позвоночник в нашем понимании. В самом их строении существуют важные различия, глубокие и поразительные. Такое впечатление, что два отдельных спинных хребта развивались по самостоятельным, но параллельным линиям».
0: В этих словах был некий смысл до определенной степени.
1: «К северу отсюда, — продолжил Мэнмарк, — мои коллеги нашли древние ископаемые останки внутри слоя прекрасного черного сланца. В отличие от большинства находок в пластах такого типа, там, наряду с твердыми оболочками и зубами, сохранились мягкие части мертвого тела. Ты слышал об этом месте, нет? Так вот, эти существа вымерли задолго до того, как появился первый дракон. Наш мир тогда только зародился, это было так давно, и внутри этого замечательного сланца находилось крошечное существо, похожее на червяка, у которого имелись зачаточные признаки спинной хорды, позвоночника. Некоторые так и называют его «первое позвоночное».
2: «Как у нас», — догадался Барроу.
1: И рядом с этим экземпляром лежал другой, очень похожий по-своему. Червеобразный и невразумительный, но если приглядеться, полон неуловимых, очень красивых отличий.
2: «Отличий в чем?»
1: «Ну, например, в самой середине простейшего тела находится крошечная крупинка металла».
2: «Вроде драконьей селезенки».
1: «Только проще из обыкновенных металлов. Железа, меди и подобных им».
0: Мэнмарк допил свой ликер и уставился в костер.
1: «У нашей драконихи легкие, конечно, были совершенно особенные. Вместо того, чтобы делать вдох и затем таким же путем выдох, она втягивала воздух через ноздри и легкие, а наружу выпускала его через ректальное отверстие. Впрочем, у нас еще недостаточно данных, чтобы быть полностью уверенными. Но кажется разумным предположить, что при таком бесконечно глубоком дыхании у нашей красавицы гораздо лучше получалось снабжать себя кислородом».
0: Барроу закивал. Теперь ему было гораздо интересней.
1: «И потом взять их знаменитую селезенку», — продолжил Мэнмарк. «Ты когда-нибудь задумывался, зачем этим животным нужно было собирать драгоценные металлы? Какие возможные преимущества это могло бы им принести?»
2: «Я немного размышлял об этом», — признался Исполин.
1: «Золото и платина, и иногда серебро», — рассуждал Мэнмарк. «Эти металлы имеют ценность для нас, потому что являются редкими, это так. Но еще и потому, что они почти не окисляются под воздействием кислорода и потому сохраняют свой чудесный блеск. И для новейших производств в нашем мире эти элементы представляют большую ценность. Ты знал об этом? Они могут служить катализаторами для впечатляющих химических реакций всех видов. Вероятно, наша госпожа-драконица, соединяя воздух и кровь внутри полостей в своей селезенке, добивалась самых эффектных результатов. Возможно, даже она выдыхала пламя».
0: Барроу качал головой, словно понимал каждое слово.
1: «Однажды мы выясним, что происходило внутри этих существ. И подозреваю, что это знание, появись оно на свет, произведет революцию в нашем мире».
2: «Когда-нибудь, возможно», — согласился Барроу.
1: «Думаешь, в далеком будущем?»
0: Мэнмарк усмехнулся и основательно глотнул из своего почти осушенного стакана.
1: «Не при нашей жизни, конечно. Ты ведь об этом думаешь?»
2: «А что, разве это не так?»
1: «Не так».
0: Самопровозглашенный гений устремил взгляд на огонь. В его золотистых глазах жадно горела нелепая надежда.
1: «Об этом мало кому известно. За пределами научных кругов, я имею в виду. Однако пару лет назад из живота гигантского дракона, питавшегося деревьями, было извлечено недоразвившееся яйцо. Оно было мертвым вот уже 100 миллионов лет, но цвет его все равно остался белым. Кислород, которым дышала родительница, после ее смерти к яйцу не поступал, и оно пребывало в некоем состоянии глубокой комы, что, в общем-то, не так уж удивительно. Нам известно, что драконьи яйца исключительно стойкие. Вероятно, эта особенность сохранилась с тех времен, когда их предки откладывали яйца небрежными кучами, закапывали в грязь и, покинув гнездо порой на десятилетия, дожидались подходящих условий. Поскольку эти создания имели биохимию очень отличную от нашей, намного превосходящую нас физиологию, они могли себе позволить такие вещи».
2: «О чем вы говорите?» — перебил его Барроу.
3: «Простите, я и половины ваших слов не понимаю».
1: «Я говорю, что драконы эти были исключительно жизнестойкими».
0: Охотник за драконами посмотрел на вытянутый симпатичный череп с глазницами, похожими на пещеры.
2: «Я прежде не слыхал о таком. Неужели есть вероятность того, что эти яйца там, в земле, после стольких лет?»
1: «Помнишь, я упоминал о незрелом яйце?»
0: Мэнмарк говорил шепотом. Голос его выдавал легкое волнение и страшную радость.
1: «Ну, о том яйце, что нашли у древоеда. Так вот, в газетах написали о его вскрытии. Я читал эту статью сотни раз. Для того, чтобы разрезать скорлупу, использовали алмазные лезвия, и, вопреки всему, что может подсказать вам здравый и нездравый смысл, да, внутри яйца все еще сохранялась жидкость и находился эмбрион с шестью ногами. Мертвый, но не поврежденный. Мертвый, но все выглядело так, будто умер он только вчера. Просто с похоронами все немножко затянулось.

В сегодняшнем эфире модели для сборки на радио Energy рассказ Роберта Рида «Драконы из летнего ущелья». Продолжение в следующей части.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Рид. «Драконы из летнего ущелья». Продолжение. Три яйца превратились в 4, а затем в 5, и совершенно неожиданно уже 7 сокровищ лежало на подстилке из чистой соломы в приятной тени временно натянутого брезента. Это зрелище затмевало самые смелые мечты Менмарка, изумительные и восхитительные. Каждое из яиц идеальной круглой формы, все одинакового размера. Диаметр их равнялся длине от основания предплечья до кончиков пальцев руки. Они были тяжелее любого птичьего яйца, если только возможно представить себе птицу, способную откладывать такие огромные яйца. Этому есть объяснение, поскольку толстая белая скорлупа являла собой сочетание слоев частично из металла и частично из неизвестных сложных структур, на сегодня еще не изученных, керамики и необычных белков. И все это переплелось чрезвычайно изысканным образом. Само строение скорлупы содержало в себе достаточно тайн, чтобы принести известность человеку, разгадавшему их. Но Менмарк всегда думал о большем. О почестях и наградах, об оглушительном успехе, чем он сейчас и занимался, поглаживая теплую поверхность ближнего к нему яйца и шепотом обращаясь к нему.
1: «Эй, ты! Привет!»
0: Студенты стояли все вместе в ожидании указаний. За ними высилась грузовая повозка, а рядом с ней упряжка

0: мощных верблюдов, готовых везти драгоценный груз в город и на железнодорожную станцию. Бару сидел на козлах повозки, крепко сжимая обеими руками кожаные поводья. Мэнмарк заметил, что великан уставился куда-то вдаль. Интересно, что он такое разглядел со своего высокого места? Мэнмарк посмотрел в том же направлении, но ничего не увидел. Только склоны серой глины с торчащими кое-где юбками и гребень небольшого холма, образующий аккуратную линию. Он отделял омытую дождями землю от ярко-синего неба. Охотник за драконами всматривался туда, где ничего не было. Как странно. Мэнмарку стало немного не по себе, но почему – непонятно. Он обернулся к студентам, собираясь скомандовать, чтобы они нагружали повозку. И только тогда, слишком поздно, чтобы что-то предпринять, он вспомнил, как их очень дорогостоящий охранник пошел по пустынному гребню, прижимая к себе обеими руками длинное ружье. Глаза у него были встревоженные и напуганные. «Так где же мой охранник?» – спросил себя Мэнмарк. Мгновение спустя раздался выстрел, в воздухе просвистела пуля, и одному из верблюдов вздумалось уронить голову, а затем и всю свою грузную тушу. По непонятной причине эта громада рухнула на затвердевшую глину. Мэнмарк опустился на колени между огромными яйцами. Ничего другого ему не оставалось, все было слишком неожиданно. Студенты повалились на земь и уставились в небо. Баро оставался рядом с повозкой, натягивал поводья, упирался левой ногой и приговаривал, обращаясь к троим уцелевшим верблюдам.
1: «Стоять! Куда пошли? Стоять, говорю!»
0: Что-то в этом голосе привело Мэнмарка в чувство. Что-то в спокойствии этого человека позволило Мэнмарку поднять голову, и он крикнул Баро:
2: «Что это? Что происходит?»
0: И тогда послышался цокот копыт по земле. Многих копыт, ступавших одновременно. Он обернулся в другую сторону и увидел восемь верблюдов спокойно спускались по длинной лощине. Все на вид скаковые, на каждом из них по небольшому седлу, а также по всаднику в бесформенных одеждах и закрытой маске. Первое, о чем подумал Мэнмарк, этого не может быть. Разве он не предпринял тысячи мер предосторожности? Никто не знает о значении этих раскопок, так что, скорее всего, эта встреча — случайное совпадение, просто им немного не повезло. Эти налетчики — обычные воришки, которых легко перехитрить. Может, несколько золотых монет им будет довольно? Он стал прикидывать, сколько денег им дать, в голову лезла всякая бессмыслица, как вдруг всадник, ехавший впереди, опустил свое громоздкое ружье и выстрелил. Пуля ударилась о землю совсем близко. Комки грязи полетели Мэнмарку в лицо. Он отшатнулся назад, оступился и сел на землю. Охваченный паникой, он начал рыться в карманах, искать свой малюсенький пистолет, который таскал со времен Старого Мира, но так ни разу и не выстрелил из него. «Не надо», — послышался твердый и спокойный голос. Голос Баро.
1: «Пусть берут, что хотят», — сказал охотник за драконами таким тоном, как если бы перед ним стоял нервничающий верблюд.
2: «Не отдам!» — вырвалось у Мэнмарка. «Все мое!»
1: «Нет!» — отозвался Баро с крыши повозки. «Теперь уже не ваше, даже если и было».
0: Всадники не говорили ни слова, только размахивали в воздухе оружием, жестами приказывая ему отойти от яиц. На каждого из них приходилось по одному белому шару. Они спешились, но только для того, чтобы закрепить свою добычу шелковым канатом, очевидно сплетенным единственно для этой цели. Двое всадников, ехавших позади, были одеты, как остальные, но все равно выделялись. Один из них был тщедушным, а движения другого выдавали в нем вполне здорового, но явно пожилого человека. Мэнмарк не сводил взгляда с них обоих, и благодаря опыту, накопившемуся за все годы, когда по одной древней косточке представляешь себе ее обладателя целиком и воплоти, прекрасно догадался, кто скрывается под этими одеждами.
2: «Зефир», — прошептал он.
0: «Сколько здесь еще соискателей? В одном маленьком городке или даже на этом клочке земли сколько здесь найдется других людей, способных по достоинству оценить всю важность этой находки?»
2: «И ты»,
0: — сказал он шлюхе коротко, обиженным голосом. Она помедлила, но лишь мгновение. Сквозь прорези для глаз Зефир пристально смотрел на своего соперника и затем, словно решился на что-то, поднял руку и оглянулся на всадников, отъехавших вперед. «С какой целью?»

0: может, чтобы приказать ему убить его? Раздавшийся грохот ружейного выстрела застал всех врасплох. Садников, Зефира и Менмарка тоже. Воздух сотряс удар, и в ушах еще звенело, когда Барроу произнес:
1: «Если мы хотим начать убивать, я начну с тебя. Кем бы ты ни был, старик, ты понял? Прежде чем меня возьмут на мушку, я размозжу тебе голову, а потом прострелю твое сердце».
0: Барроу теперь стоял на козлах повозки, приставив собственное ружье к плечу.
1: «Слышишь меня, незнакомец? Яйца твои! Забирай их! А в придачу я дарю тебе жизнь. Устроит?»
2: «Вполне годится», — отчеканил голос.
0: В душе Менмарк нещадно сыпал проклятиями, но стоял неподвижно, пока Зефир забирал последнее яйцо. Он также сдерживал свою ярость, когда всадники развернулись и пустились в обратный путь вверх по длинному склону, а ехавший последним человек сидел в седле спиной вперед, готовый стрелять в любого, у кого хватит смелости броситься в погоню. У Менмарка смелости не было ни на грамм. Когда разбойники скрылись из виду, он повалился на землю и стал биться в рыданиях самым позорным образом. Барроу спрыгнул с повозки и подошел к нему. Студенты опять были на ногах и переговаривались между собой. То один, то другой из них задавал вслух вопрос, ни к кому не обращаясь.
3: «А теперь нам заплатят?»
4: «Все пропало», — думал Менмарк.
0: И тогда охотник за драконами опустился рядом с ним на колено и чуть ли не веселым голосом произнес:
1: «Ладно, давайте обсудим мои условия».
4: «Твои? Что?»
1: «Условия», — повторил он.
0: Затем рассмеялся уже в открытую и добавил:
1: «Сколько вы заплатите мне, когда я верну вам эти яйца?»
4: «Ну, как ты мне их вернешь?»
1: «Еще пока не знаю. Но обещайте рассчитаться по справедливости, и я, может быть, что-нибудь придумаю».
0: Менмарк совершенно растерялся.
3: «Что ты хочешь этим сказать? Их ведь не меньше шести, они даже с моим охранником справились. На что ты надеешься?»
1: «Я сражался на войне», — ответил Барроу.
3: «Многие сражались».
1: «Но немногие делали на войне то, что делал я», — заметил охотник за драконами. «К тому же мало у кого это получалось лучше, чем у меня».
0: Менмарк уставился в эти суровые темные глаза. И затем, раз уж у него не оставалось выбора, вообще ничего не оставалось, он выпалил:
3: «Да! Сколько бы это ни стоило! Да!»

0: Лучший паровоз, который можно было раздобыть за короткий срок, уже стоял на путях. Покрытая копотью машина из железа и огня, ритмично и шумно испускала пар, словно это было дыхание какого-нибудь огромного старого зверя. Поскольку частности имели значение, Зефир заранее нанял рабочих нарисовать на паровозе драконьи глаза спереди и маленькие красные крылья по бокам. А когда эта работа не была выполнена с должной тщательностью, он поручил другим людям исправить недостатки. Два машиниста поддерживали огонь в топке, а третий сидел на крыше тендера, готовый заменить того из них, кто устанет первым. К паровозу прицепили бронированный вагон, нанимаемый для перевозки селезенок и чешуй. Эта обшитая сталью крепость на колесах была полупуста. Сейчас здесь находились лишь 7 белых яиц и 6 наемников, вооруженных до зубов. Сразу же следом шел личный вагон Зефира, богато обставленный и доступный для обозрения. Только маленькая комнатка в конце вагона не имела окон. Она служила ванной. Первоначально планировалось отвезти драконьи селезенки на восток. Но эти яйца были слишком драгоценны, чтобы ими рисковать, ведь варвары могли напасть на поезд и отнять их. Именно поэтому Зефир отдал приказ, чтобы его небольшой состав отправлялся в горы и далее в западные земли. Зашифрованные телеграммы уже посланы по назначению. Ко времени их прибытия в Большой бухте будет ожидать пароход, который повезет его в сказочную страну, где живут детские воспоминания. «Я не был дома целую вечность», — признался он своей спутнице. Молодая женщина улыбнулась в ответ и в очередной раз поблагодарила.
1: «Спасибо за то, что взял меня с собой».
0: «Это самое малое, что я мог бы для тебя сделать», — признался Зефир. «На самом деле ты меня попросила и поступила умно. Если бы Мэнмарк догадался, что это ты...»
1: «И за это», —
0: перебила она его и встряхнула увесистый кошель с монетами, который звякнул, словно соглашаясь. «Ты заработала каждую копейку. Мадам, за то, что вы совершили, желая мне помочь, я буду вам вечно признателен».

0: Здесь пролегала единственная железнодорожная колея. Кое-где встречались запасные пути, и поезда, подчиняясь правилам, уступали дорогу друг другу по графику. Но «Зефир» предусмотрительно усыпал весь путь взятками, так что на данный момент его поезд был, вероятно, единственным на всей железной дороге.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Когда они набрали скорость, машина ускорила дыхание и темп, он посмотрел сквозь толстое оконное стекло и увидел, как справа от них проплыла надпись, сделанная от руки. «Вы покидаете летние ущелья», — прочитал он. «Самый быстро растущий город между небом и землей». Забавно, это же надо такое написать. Зефир немного посмеялся и опять вспомнил. «Я не был дома с юных лет».
2: «Я бы с удовольствием повидала великий континент», — сообщила девушка-туземка.
0: «Что будет с этим существом?» Зефир уже не раз подумывал об этом, но веселое настроение располагало к более приятным мыслям. Она незаметно спрятала кошель с деньгами. «Знаешь, почему мы называем реку Драконьей?» — спросил он.
2: «Не знаю», — ответила девушка.
0: Почему-то он ей не поверил. Впрочем, эта проститутка зарабатывает на жизнь тем, что слушает во все уши, и ему, как старому человеку, ничего другого не остается, как просто поговорить с ней хотя бы сейчас. Да, конечно, вдоль русла реки действительно находят значительные пласты с ископаемыми останками. Кости драконов, их когти и огромные чешуи являются частью истории моего народа. И знаешь ли, мы ведь древняя нация, возможно, древнейшая в мире. С самого начала мы всегда почитали драконов как богов, а наши правители всегда считались их земными сыновьями и дочерьми.
3: Молодая особа смотрела на него сияющими изумрудными глазами, приятно и обольстительно улыбаясь.
0: «Больше всего мне нравится история, не знаю, правда это или нет, о юном правителе из пятой династии». Зефир невольно устремил взгляд к северу, туда, где раскинулись неровные, побитые дождями земли. Рассказывают, он нашел самку летающего дракона. И кости, и чешуя оказались целыми, как и сердце с селезенкой. А за селезенкой лежали яйца. По меньшей мере, два яйца. Правда, в некоторых источниках упоминается, что их было шесть, но только из двух вылупилось потомство. После трех недель лежания на высоком холме, согреваемые солнечным теплом, и следует добавить из-за того, что правитель был очень хорошим человеком, яйца в конце концов проклюнулись. Два малыша-дракончика выползли на белый свет. Это были братья, и они принадлежали ему. У правителя всегда было много слуг, которые ухаживали за ним. Но он принял мудрое решение. Он не позволил другим заботиться о своих новых друзьях, а стал растить их самостоятельно, своими собственными руками. Правда, одно неосторожное движение лишило его руки, но эта потеря оказалась такой несущественной. Он запретил своим стражникам убивать обидевшего его дракона. И за такую доброту дракон этот и его брат любили правителя всю жизнь.
3: Зефир помолчал немного, обдумывая, о чем бы еще рассказать.
0: «Это было нелегкое время для моего великого народа», — рассказывал он. «Варвары бродили по степям и горам, а морские племена совершали набеги на побережье. Но говорят, причем многие свидетельствовали об этом, и не только представители моего народа, что однорукий правитель появлялся в небе верхом на крылатых чудовищах. Это были громадные звери, стремительные и необыкновенные. Они выдыхали удивительное пламя и были очень сильными, а чтобы утолить свой ненасытный голод, им приходилось съедать по тысяче неприятельских солдат каждый день. Деталь неправдоподобная, сказочная, я всегда так считал. Но сейчас, ознакомившись с научными трудами по физиологии драконов, я понимаю, откуда у них мог взяться такой непомерный аппетит».
3: Девушка кивала, внимая каждому слову.
0: Я был недоверчивым мальчиком и подвергал сомнению историю о воинах-драконах правителя. Великим людям для спасения своей страны не нужны чудовища, полагал я. Но был неправ. Совсем недавно я вдруг осознал свою ошибку. Тогда два чудовища смогли спасти мой народ. А теперь представь, что могли бы сделать в наше время 7 драконов, особенно если некоторые из них самки, способные к воспроизводству, к тому же согласные на спаривание со своими братьями.
3: Молодая женщина слегка поюжилась и долго молчала, не говоря ни слова.
0: Поезд продолжал движение на запад. Колеса стучали, паровоз пыхтел уверенно и непреклонно.
2: «У нас есть своя история», — тихо произнесла она. «У моего племени, я хотел сказать».
0: «О драконах?» «Да, вполне допускаю, что есть».
2: «С самого детства я слышал рассказы о том, что этот мир прячет 1000 драконов в своей груди, и иногда, время от времени, по причинам, известным только богам, кто-то из них выходит на свет. Полагаю, в этом есть смысл. Если все, что я слышала от людей, правда, их яйца могут сохраняться в земле бесконечно долго.
0: Что ж, если от каждой плодоносной самки в результате эрозии почвы на поверхность всякий раз будет выходить хотя бы по одному яйцу, да, вполне разумное объяснение.
2: Такие высвободившиеся драконы умирают от одиночества. Всегда».
3: Она произнесла эти слова с такой грустью, словно сама что-то знала об этих душевных страданиях.
2: «Они убивают и сжигают все вокруг из-за тоски по себе подобным, а потом улетают слишком высоко, чтобы покончить с собственными несчастными жизнями. Вот почему эти драконы не возвращаются в наш мир».
0: «Это очень распространенная история», — заверил ее Зефир. «Чуть ли не в каждом уголке мира рассказывают подобные сказки».
2: «Но в моей истории есть то, чего нет у других», —
3: словно оправдываясь, произнесла она.
0: «Неужели?»
2: «И много чего», — заверила она.
3: Довольно долго они оба молчали. Молодой женщине говорить больше не хотелось, а Зефир был не в том настроении, чтобы забивать себе голову сказаниями всяких племен. Он уставился в другое окно, в сторону пустынного юга, как вдруг откуда-то спереди донесся глухой звук. «Бабах!» Это взорвался мощный заряд динамита. Мгновенно заскрежетали тормоза, небольшой состав закачался, задрожал и едва не сошел с рельсов, внезапно утративших свою надежность. Молодую женщину сбросило с места, как и Зефира. Он первым поднялся на ноги и услышал выстрелы. Они доносились из бронированного вагона. Еще раз взглянул на юг, ничего не увидел, затем присел на корточки и посмотрел в другую сторону. К ним приближалась одинокая пешая фигура. Имея при себе ружье, идущий не думал стрелять. Человек твердым шагом шел по чахлой траве, не прячась от огня, который открыли наемники. Пули градом летели в него, но ему все было нипочем. При каждом попадании лишь сыпались искры и стоял пронзительный звон. И тут Зефир понял. На нападающем броня из драконьей чешуи. Умея ценить детали и частности, он сразу же обратил внимание на то, что этот человек удосужился еще и ткань натянуть между руками и грудью, будто крылья, а на маске, за которой скрывалось лицо, были нарисованы огромные злобные глаза на редкость свирепого дракона. Именно этим Барроу занимался во время войны. В составе элитного взвода он, бывало, втискивался в доспехи и брал в руки ружье, всегда такое тяжелое, что приходилось отдыхать через каждые несколько шагов. Плечом к плечу со своими братьями по оружию, подавляя в себе чувство страха и здравый смысл, он шел прямо на своих врагов, не обращая внимания на беспорядочную стрельбу. Его целью было добраться до места, где можно поубивать всех тех недоумков, которые так и не догадались вовремя сбежать. Опять эта война. Как же он ее ненавидит. На этот раз доспехи оказались не столь хороши, как те, что он носил тогда. Студенты Менмарка проявили мастерство, подбирая чешуи и прикрепляя их к его одежде. Недели и годы, проведенные в собирании старых костей, не пропали даром, но для того, чтобы сделать свою работу как следует, им не хватило времени. Пластины были наклонены под таким углом, чтобы направлять пули в ту или иную сторону, но не все они располагались так, как надо. Каждое попадание вызывало ушиб. Сначала один, затем другой удары в грудь чуть не сломали ему ребра, и Барроу пошатнулся. Как же ему хотелось, чтобы закончились эти мучения, ведь доспехи такие тяжелые, а он смертельно устал. Вообще-то его старый взвод был непобедимым подразделением. Но к окончанию войны те из солдат, кто не погиб от метких выстрелов и пушечного огня, по большей части попросту свихнулись от страха. Барроу стал исключением, одним из немногих, в силу того, что в него попадали реже, и справлялся он со своей работой лучше, убивая тех, кто желал его смерти. Сквозь узкие щели своей маски он пристально осмотрел огневые амбразуры, прорезавшие бронированный вагон. Сделал паузу, опустился на колено и очень тщательно, со знанием дела, прицелился и выпустил свинцовую пулю в одного из людей. В ответ Барроу получил два удара. Один в грудь, второй по макушке. Он покачнулся, сделал глубокий вдох, чтобы прояснилось в голове. Потом опять прицелился и выстрелил. Никого не убил, но кто-то за стальной стеной жалобно завопил. Те, кто остался в живых, наконец-то поумнели. Один из них стал выкрикивать команды, и все остальные стрелять вместе, единым залпом. Барроу сбило с ног и отбросило назад. И вновь послышался крик, а за ним удар, словно огромным молотком. «Если так будет продолжаться, в его избитом теле ни одной целой косточки не останется». Барроу уже видел свою смерть, но все равно не мог заставить себя подняться с пыльной земли. Как его угораздило очутиться в этом ужасном месте? Уже и не вспомнить. Он сел прямо, обреченный на новые страдания, но тут раздался еще чей-то крик. За ним последовал странный, пронзительный звук. Это был выстрел из очень необычного ружья. Пыль перед ним поднялась фонтанчиком и развеялась, а на земле между его ног остался лежать фиолетовый коготь бога.
4: Проклятие! У кого-то из них есть противодраконовое ружье.
3: Если он останется здесь, то погибнет. Подчиняясь рефлексам и элементарному чувству страха, Барроу вскочил и бросился бежать на подгибающихся ногах, пытаясь про себя считать секунды, необходимые тому, кто заряжает это огромное, ужасное ружье, чтобы вставить еще один дорогостоящий заряд перед тем, как передернуть затвор и прицелиться в него снова. И когда Барроу решил, что пора, он резко рванул в сторону. Очередной коготь, со свистом рассекая воздух, по касательной задел его справа. В локомотиве, украшенном драконьими глазами, сидели съежившись три машиниста. По правде говоря, они прибыли сюда совсем не для того, чтобы сражаться. Барроу наставил свое ружье каждому из них в лицо по очереди лишь на мгновение, и они тут же все разом спрыгнули с поезда и побежали назад в сторону города.

0: коктейль для сборки на радио Energy. Роберт Рид. Драконы из летнего ущелья. Окончание. Те, кто засел внутри бронированного вагона, снова открыли огонь. Но Барро удержался ближе к тендеру, и им было неудобно стрелять. Стоя в нескольких шагах от них, он достал из-за спины ранец, который был при нем все это время, размотал запальный шнур и разложил его на земле, после чего выстрелил в упор, чтобы поджечь. Затем низко наклонился и свободной рукой быстренько забросил ранец под вагон. После этого он отступил немного назад, так чтобы охранники видели, как он стоит перед ними, не таясь.
1: «Под вами динамита сейчас столько, что его хватит поднять вагон на воздух и разорвать на 20 кусков», — пообещал он. И добавил: «Шнур у запала длинный, но мне бы не хотелось слишком долго ждать, так что решайтесь скорее и не делайте глупостей».
0: Через миг загремели засовы и открылась главная дверь. Из нее вывалились наружу пятеро мужчин, все безоружные, у одного из них плечо в крови.
1: «Чешите отсюда», — посоветовал Барро.
0: Наемники бросились по рельсам догонять паровозную команду. Фитиль продолжал гореть. Огонь добрался до матерчатого ранца, немного пошипел, а затем погас. Барро заглянул в бронированный вагон. Здесь находились 7 дубовых ящиков, и в каждом из них лежало по одному яйцу. Но он смотрел не на них. Взгляд его устремился к распростертому на полу человеку, которого он подстрелил через амбразуру. Мысли путались в голове. Он не знал, что и думать. Где-то поблизости передернули затвор и взвели огромный курок. Барро обернулся, но слишком поздно. Взгляд наткнулся сначала на бездонное дуло ружья, а потом уже на старика-чужеземца, который с трудом удерживал оружие. С такого расстояния, да еще зарядами из драконьих зубов или когтей, смерть просто неизбежна. Но что-то подсказывало Барро: если он сам не станет поднимать своего ружья, то и этот человек не решится стрелять. Еще одна минута жизни или две стоили того, чтобы ничего не предпринимать.
1: «Я человек предусмотрительный», — отметил Зефир.
2: «Ты меня перехитрил», — согласился Барро.
1: «В частности», — пробормотал старик, обхватывая двумя пальцами длинный медный спусковой крючок, «этот мир держится на маленьких, но решающих частностях».
0: За его спиной стояла одна из таких частностей. Очень даже симпатичная частность, насколько успел заметить Барро. И мешком, полным золотых монет, хватило Зефира по самой макушке. Длинное дуло опустилось, ружье разрядилось. Коготь бога вылетел и снова зарылся туда, откуда его извлекли. В древнюю землю.

Мэнмарк сидел в грузовой повозке, отставшей от общей вереницы, и хлыстом подгонял уцелевших верблюдов, заставляя их скакать быстрее в направлении неподвижно стоящего поезда. Но им еще оставалось преодолеть весьма обширное пространство. В открытом поле негде было спрятаться. Тем временем он наблюдал в свой бинокль за великаном Барроу и девушкой-туземкой. Легкая тревога не покидала его. Затем он увидел, как Зефир пришел в себя, приподнялся и стал разговаривать с охотником за драконами. Все это время студенты Мэнмарка весело обсуждали свое блестящее будущее и строили планы относительно того, как распорядиться той частью славы, что выпадет каждому из них. Они говорили о драконах, которые вот-вот родятся, рассуждали о том, какими должны быть клетки для этих громадных зверей и какую цену люди согласятся заплатить, чтобы посмотреть на них, и какие научные исследования можно будет провести с этими пришельцами из другого времени. О чем же Зефир толкует с охотником за драконами? Не иначе, как этот хитрый старый торгаш пытается перекупить его, предлагая большую сумму. А что, если он преуспеет в этом, и Барроу резко переметнется? «Посмотрите вон на то облако!» — привлек общее внимание один из студентов. Откуда-то с южной стороны послышался топот копыт. В воздухе клубилась пыль, которую сносило ветром на север, из-за чего трудно было разглядеть, кто это несется в степи. Скорее всего, небольшое стадо бегущих гираксов. Мэнмарк достал из кармана свой пистолетик и довольно долго прикидывал, какие у него варианты. Если дело дойдет до выбора средств, сыщет ли он в себе смелость? Наверное, нет. Если события последних нескольких дней научили чему-нибудь, так это только тому, что у него совершенно нет желания наносить кому-нибудь увечья или кого-то убивать. Он убрал пистолетик с глаз долой и снова взялся за бинокль. Изображение прыгало, но можно было видеть, что Зефир теперь молчит, а Барроу всматривается на юг. Из всех троих говорит только проститутка, которая стоит между двумя мужчинами и размахивает руками, не переставая вещать. Вот теперь-то смутная тревога, завладевшая им, стала просто пугающей. И снова Мэнмарк щелкнул хлыстом, поторапливая своих грузных верблюдов, и крикнул, обращаясь ко всем: «Нам надо спешить! Скорее!» Но повозка была тяжелой, одного верблюда не доставало, и расстояние, отделяющее их от цели, было все еще очень большим. Завеса пыли почти приблизилась к неподвижному составу, сквозь нее проглядывали десятки, а может и сотни туземцев верхом на полудиких пони, на которых они предпочитали ездить. Целое племя скакало во весь опор к сокровищам, которые Мэнмарку теперь не суждено было увидеть никогда.

0: Она говорила спокойно и уверенно.
1: Из всех предсказаний мне больше всего нравится одна легенда о том, что драконы когда-нибудь вернутся в наш мир. Они восстанут из-под земли, чтобы заявить свои права на то, что принадлежало им всегда. А пощадят они только тех мужчин и женщин, которые станут им помогать. Со всеми остальными племенами мира они будут сражаться, убивать их и съедать. И только избранные получат позволение жить так, как они сами того пожелают. Защита им послужат великолепные крылья вновь пробудившихся богов.
0: Зефир потирал ссадину на голове, пытаясь собраться с мыслями. Впрочем, в данную минуту никакие хитроумные уловки или обещания денег ему не помогут. Он понял это со всей неизбежностью, несмотря на ужасную головную боль. Обращаясь к человеку, одетому в драконью чешую, она сказала:
1: «Твое уродливое племя пришло в мою страну и ограбило ее, забрав все самое ценное. Вы принесли нам свои болезни и пьянство, вы убиваете наши стада. Но теперь я намерена уничтожить все, что вы здесь понастроили, и уже мои дети вернут себе все земли между морями».
0: «Сообразительная и жестокая девчонка», — подумалась Зефиру. «А ведь как ловко она провела всех, включая его самого». Бару обернулся и посмотрел на приближающихся всадников. Защитную маску он уже снял, но дышать все равно было тяжело. Сказывалась усталость после боя, но теперь еще страх сдавил грудь. Он смог бы справиться с десятком наемников, если повезет. Но не с целым племенем воинственно настроенных мужчин и женщин, вооруженных ружьями и объединенных гневом.
2: «Я нужен тебе», — пробормотал он.
0: Молодая женщина не ответила. Зато Зефир среагировал. «О чем это ты? Кому ты нужен?»
2: «Ей»,
0: — объявил Бару. Затем он указал на всадников и добавил:
2: «Если они хотят, чтобы у них все получилось, то должны принять мою помощь».
0: Женщина рассмеялась и спросила:
1: «С какой стати?»
2: «В детстве, еще мальчиком», — сказал Бару, «я выхаживал осиротевших птенцов. И я понял, что мои маленькие друзья лучше принимают от меня еду и мою любовь, когда я надеваю на руку носок, разрисованный так, чтобы было похоже на их пропавших родителей, матери, отца».

0: того, кто не прочь ежедневно рисковать всем.
1: Зефир теперь тихо смеялся. Несомненно, этот малый Барроу, по крайней мере, удивил его не меньше молодой женщины, а по смелости и вовсе превзошел. Женщина пристально разглядывала человека перед собой, одетого в драконью броню. На ее лице постепенно стало проступать выражение заинтересованности. Зефиру теперь оставалось только смеяться еще громче. Пыль уже приближалась к ним. Густая и мелкая, она заглушала голоса людей. И тогда женщина повернулась к своим соплеменникам и громко закричала, чтобы все слышали.
2: «У меня есть драконы для вас!» — выкрикнула она. 8, как оказалось! 8 драконов, чтобы построить новый мир!»

Вот таким вот образом закончилась история Роберта Рида под названием «Драконы из летнего ущелья». С английского этот замечательный рассказ перевела Макбал Мусина. Ну, а что касается автора Роберта Рида, то живет он со своей семьей в городе Линкольн, штат Небраска, и является весьма плодовитым автором. В общем, остается только посоветовать вам, если вы найдете какие-то его произведения, почитать и получить удовольствие.

0: Иван Наумов. Синяя комната. У нее так дрожали руки, что Нею хотелось скрыть их от посторонних глаз. Он украдкой осмотрелся. Окружающему миру не было до них никакого дела. Столовое серебро негромко звякало о фарфор, неслышно сновали официанты, журчало разливаемое вино. Никто из соседей не повернул головы и не прервал беседы. Маджента беззвучно плакала. Их постоянный столик стоял у панорамного окна с видом на бухту и порт. Внизу, под скалой, если прижаться к стеклу лбом, то можно было увидеть и отсюда, разгружались торговые корабли. Несколько парусов цветными пятнами украшали водную гладь. Длинная отмель выходила из бухты, показывая голубой язык синему океану. На дальнем мысу помигивал маяк. На другой стороне бухты город красными и черными крышами вползал на холм, поблескивая тысячами окон. Обычно от этой картины она и захватывала дух, но сейчас все казалось тусклым, серым и плоским.
1: «Если у тебя нет аппетита, пойдем домой», — просительно сказал он. «Вернемся попозже, выпьем чаю, попробуем новый десерт». Эмиль обещал что-то сногсшибательное.
2: «Ты будто не понимаешь».
0: Отвернувшись от зала к окну, она промокнула платком глаза.
2: «Или не хочешь понимать? Дело не в аппетите. Я не просто хочу есть, я зверски голодна, и меня

0: убивает, что приходится есть вот это.
1: Нэй посмотрел в ее тарелку. Безупречный кусок говядины, филе под зеленым перцем исходил соком, источал будоражащий аромат, идеально поджаренные баклажаны и цукини полукругом обрамляли главное блюдо. Нэй сегодня предпочел рыбу и заканчивал свежайшее фритто мисто. Эмилиан Хаус считался одним из лучших мест в городе. Мадж к мясу даже не притронулась. Болезнь возвращалась снова.
0: «Ты же знаешь...»
1: — негромко и настойчиво сказал он.
0: «Все равно нужно немного поесть. Хотя бы немного. Ладно?»
1: Мадж, не поднимая глаз, взяла нож и вилку. Она механически запихивала в рот кусок за куском, глотала через силу и тяжело молчала. Эмилио, заметно поседевший за последние 2 года, возник у стола и бросил на Мадженту встревоженный взгляд.
0: «Графиня, повар пережарил мясо? Я распоряжусь...»
1: Мадж посмотрела на него безмятежно, лазурно и сдержанно улыбнулась.
0: «Что вы, Эмиль, нигде в округе так не приготовят филе туала пепе верде. Просто мне немного не здоровится, а сэр Солбери сегодня не в духе, и от его истории у меня пропадает охота к еде».
1: Подлив ей вина, метрдотель хотел оставить их. «Осталось ждать недолго, мой мальчик», — обратился к нему Нэй. «Да, граф», — Эмилио сразу повеселел. «Санта-Диана должна отшвартоваться к утру, а значит, уже к выходным я накормлю вас канокки под острым соусом, бронзино в соли, а вместо эспрессо буду предлагать моретту».
0: «Нэй, мы уже договаривались, что совершенно ни к чему прилюдно называть мальчиком нашего величественного Эмиля».
1: «Что вы, графиня, это честь!» «Когда мы с Маджентой и твоим отцом...» Нэй слегка откинулся в кресле, пускаясь в воспоминания... «Только собирались застраивать эту скалу?»
0: «Нэй, оставь это до столетнего юбилея».
1: «Ну нет, 3 года скрывать от мальчика такую историю!»
0: «Нэй!»
1: Подобие спокойствия было восстановлено. Впрочем, от десерта Мадж все равно отказалась. Доктор Кинли, то поправляя пенсне, то теребя подтяжки, ходил перед Нэем из угла в угол своего кабинета. От старомодного скелета у шторы до подставки для зонтов у входной двери. Изумительный наборный паркет был изрядно стерт по маршруту его движения.
2: «Поймите, сэр, недуг вашей супруги выходит за рамки терминологии «здоров-болен». С точки зрения классической психологии, она намного ближе к нормальному состоянию, чем вы или я, или кто угодно. Другое дело, что теперь мы вынуждены пользоваться другими мерками».
1: «Теперь?»
2: «Последние 200 лет, сэр!»
1: Где-то запиликал сигнал вызова. Кинли отошел к окну, прикрывая ладонью ухо, чтобы лучше слышать, и начал тихий разговор. Его офис располагался на другом конце города. Отсюда, с противоположной стороны бухты, был хорошо виден порт, игрушечный на фоне массивной серой скалы с искоркой Эмилиан Хаус на вершине. Несколько кранов деловито растаскивали контейнеры с большого сухогруза. «Наверное, пришло кулинарное оборудование для Эмилио», — подумал Нэй. «У мальчика будут горячие деньки. Установка, тестирование, калибровка проектора, вот рецептур. А точнее, ночи. С утра до вечера ресторан оккупирован посетителями».
0: «Извините, граф».
1: Кинли вернулся к столу и сел напротив Нэя.
2: «Итак... Здоровье госпожи Солбери с учетом принятых за последние месяцы мер не вызывает опасений. Плановые коррекции понадобятся не ранее, чем через 1,5-2 года, но изменения мозговых тканей вокруг импланта необратимы».
1: «Неоперабельны?»
2: «Ну почему же? Операбельно все, но не здесь. А без импланта графиня вряд ли перенесет путешествие в метрополию».
1: Нэй, стараясь оставаться спокойным, повернулся к окну. А Кинли бесстрастно продолжал.
2: «Поэтому необходим психолог. Прежде всего, психолог. В таком возрасте лишиться контакта с имплантом — это страшный шок. Вас ждут тяжелые времена».
1: Набережная белого мрамора, тянувшаяся от порта почти до самого маяка, была их излюбленным местом прогулок. Неспешную красивую пару в том запредельном возрасте, когда счет лет становится чистой абстракцией, что это может означать 200 лет на двоих, знали в лицо. С ними неизменно уважительно здоровались продавцы сувениров и прохладительных напитков, шарманщик и чистильщики обуви, хозяин лодочного проката и музыкант, вечерами собирающий толпу перед своими диковинными инструментами. По осанке стариков не составляло труда догадаться, что им не однажды доводилось бывать на приемах у королевы. Граф и графиня Солбери доживали свой век спокойно и независимо, не пытаясь заглянуть в завтрашний день и не очень обременяясь заботами сегодняшнего. По устоявшемуся обычаю они всегда проходили к причалам и разглядывали корабли. Отсюда навсегда ушла Беатрис в новые земли, которые так далеко. Но это случилось больше полужизни назад, и горечь сменилась печалью. Отсюда когда-то стал все чаще уходить Ричард, исчезая на месяцы, потом на годы. И это было хуже, потому что каждый день он мог появиться на пороге, грузный, краснолицый, так не похожий на Нея, вываливая на стол ненужные подарки, начиная что-то сбивчиво рассказывать, обнимая родителей по очереди, кружась по комнате, наполняя ее собой. А мог и не появиться.
3: «Ты молчишь про Кинли», — констатировала Мадж. «Напрашиваются неутешительные выводы».
1: У них не было привычки что-то утаивать друг от друга, и, осторожно подбирая слова, Нэй начал рассказывать. Маджента держала его под руку. По мере того, как он излагал факты, соображения, какие-то ненужные ободряющие фразы, ее ладонь, обычно невесомо касающаяся его рукава, все тяжелела и тяжелела. Он боялся ее реакции, но реакция, как это случалось почти всегда последние 80 лет, оказалась неожиданной. Маджента остановилась и, кивнув на первую попавшуюся забегаловку, спросила:
3: «Зайдем? Я очень хочу бутерброд».
4: «Здесь? Ну, искусственное мясо и зерновые...»
1: Мадж повернулась к нему и погладила его кончиками пальцев от виска к подбородку.
3: «Милый, теперь нам нужно будет договариваться с Эмилем, чтобы он тайком закупал для меня клонированную пищу. А повара придется подкупать отдельно, хотя ему будет трудно поступиться принципами».
1: И решительно задрав подбородок, она первой вошла в кафе. Несмотря на явную дешевизну интерьера, внутри было довольно приятно. Невысокие темного дерева столики, масляные факелы на каменных стенах, сводчатый потолок, витраж с конными рыцарями. Когда Маша еще работала в архитектурном бюро, она такие называла «камелотчиной». Тележное колесо вместо люстры. Нэй смотрел, с каким остервенением жена поглощает жуткого вида булку с котлетой, и, наконец, решился на вопрос.
4: «Скажи, а что ты видишь?»
1: Она оторвалась от бутерброда и отставила тяжелую кружку с подозрительным элем.
3: «А ты уверен, что тебе это не повредит?»
4: «Мадж, я всю жизнь занимался поставками новых кулинарных образов из метрополии. Я знаю лучше, чем кто-либо, что весь мир — фикция, созданная для нашего удобства и спокойствия. Мы завязли в декорациях викторианской эпохи, почему бы и нет? Тогда было меньше причин стыдиться за британский флаг. А сейчас мне важно оставаться с тобой и хотя бы чуть-чуть заглянуть за занавес, чтобы не получилось, что мы говорим на разных языках. Что ты видишь?»
1: Городские часы пробили четверть.
3: «Я вижу типовое строение. Мы лепили такие сотнями. Стены из необработанного полибетона. Вся проводка и вентиляция в открытую висит под потолком. Дешевые пластиковые столы и стулья. Но абсолютно реальная котлета у меня в руке и эль у меня в кружке. Я доставлю тебе кучу проблем. Я правда больше не смогу есть прессованную биомассу, даже если она умеет прикидываться лобстером или трюфелями».
1: Нэй усмехнулся.
4: «Бедный Эмиль.
1: Для них обоих наступило непростое время. Запала Мадж хватило ненадолго. Она еще пыталась храбриться, шутить над собственными проблемами, игнорировать произошедшие с ней изменения, но все чаще за улыбкой прятались то слезы, то брезгливость. Перехватывая ее взгляд, Нэй спрашивал, что она видит. Маджента отвечала не всегда.
3: «Такое впечатление, — сказала она однажды на прогулке, — что меня посадили в тюрьму или отправили в ссылку. Наши родители попали сюда детьми, и я выросла домашней девочкой, очень привязанной к городу. Даже работа в бюро, где мы 50 лет препарировали реальность, казалась обыденным делом. Мы старались на благо всех, и себя в том числе. скрывая плохое и рисуя хорошее, которого не было на самом деле. Мы украшали город, делая всех счастливее. Почему же теперь, Ней, я не могу воспользоваться результатами собственного труда?»
1: Надеясь хоть как-то отвлечь ее, Ней протащил Мадженту на дальний пирс, где швартовались немногочисленные пассажирские корабли.
2: «Смотри, видишь? В самом конце!»
1: Мадж недоверчиво прищурилась.
3: «А это точно гетское судно?»
1: На фоне холеных океанских яхт, претенциозных теплоходов и парусников, застывшее у дальнего причала судно напоминало корабль-призрак. Темные борта казались сделанными из настоящего дерева. Не просто плохо, а вручную пригнанные друг к другу доски были изъедены временем и источены морской водой. Потрепанные, местами сгнившие парусина навевала мысли о натуральных тканях. Ни шхуна, ни галеон, ни ког. Ней не смог бы определить класс судна. Что-то среднее по размерам и формам, круглобокое, двухмачтовое и очень старое. Просто судно. Имя отсутствовало как на носу, так и на корме. Они подошли ближе. Часть борта корабля была откинута вместо трапа на манер подвесного моста. Ней только однажды видел подобную конструкцию.
3: «Это такой же корабль, как был в бухте? Когда мы ездили на пол водопада?» — спросила Маджента так, будто речь шла о прошлой неделе или месяце.
4: «Помнишь, мы подплыли к нему, и я забрался наверх по якорной цепи, а тебе вот так же открыл трап?»
5: «Молодой, глупый и самонадеянный мальчишка Солбери», — подтвердила Мадж. «Если бы на том летучем голландце оказалась хоть одна живая душа...»
2: «Зайдем?» — спросил он.
1: Маджента должна была урезонить мужа, тактично объяснив ему, что одно дело в 18 лет из баловства и хвастовства перед девушкой забраться на борт непонятного одинокого корабля, неизвестно зачем бросившего якорь в одной из диких бухточек меловых фьордов, и совсем другое — почтенной супружеской паре прямо с городского причала подняться без приглашения на борт пассажирского транспорта чужеземной державы.
2: «Только постучимся», — безапелляционно сказала она, подхватила Нея под локоть и потащила к трапу.
1: Вязкая тишина, не считая глухого стука волн на борт снаружи, и сырой сладковатый запах. От звука их шагов затлели маленькие стенные светильники, освещая уходящий в обе стороны неширокий коридор. Несколько дощатых дверей, лестница в трюм, лестница на верхнюю палубу.
4: «Кто-нибудь!» —
1: громко и по-хозяйски позвал Ней. Звук утонул в глубине корабля.
4: «Наверное, надо подняться наверх».
3: «Это точно гетское судно», — сказала Маджента. «Я помню даже запах. Странно».
1: По пути к лестнице им попалась приоткрытая дверь. Ней постучал. Мадж открыла ее шире. Каюта не выглядела жилой. Два больших рундука с плоскими крышками никак не походили на койки, но на одном из них лежал шерстяной плед в крупную красно-зеленую клетку. Никаких других следов присутствия человека в пределах каюты не наблюдалось. Они хотели пойти дальше, как вдруг Мадж потянула Нея к столику у иллюминатора.
3: «Ты только посмотри!»
1: Она взяла в руки маленький горшочек. Из черной жирной земли торчал небольшой зеленый кустик. Они оба, как зачарованные, смотрели на живое растение. В последующие дни и недели у супругов Солбери наиболее популярной темой для спора оказался вопрос, сколь долго продлилась медитация над ростком салата. Потому что, когда они наконец поднялись на верхнюю палубу, расстояние до берега стремительно увеличивалось. Гетское судно преодолело уже половину бухты и направлялось в открытое море. Ней был удивлен до такой степени, что просто стоял и смотрел на проплывающий за бортом город.
5: «Сэр Солбери, а вам не кажется, что мы попали в двусмысленное и дурацкое положение?» — поинтересовалась Мадж.
4: «Видимо, этот автомат ходит по расписанию», — вяло прореагировал Ней. «Но это так странно».
5: «Как обычно, на променад ты вышел с пустыми карманами».
4: «Ну, за морскую прогулку я спешу деньги со счета».
5: «Я не об этом. Ты можешь кого-нибудь вызвать?»
4: «Алло, флибустьер Солбери приветствует вас с борта захваченного корабля!»
5: «Если мы решили прокатиться, то подумай сразу, что будешь говорить в конце маршрута».
1: Ней задумчиво посмотрел на приближающийся маяк.
4: «Ну, на космический корабль нас без денег все равно не посадят».
1: Мадж посмотрела на мужа с любопытством.
3: «Граф примиривается к межзвездным перелетам?»
1: Поскрипывали лебедки, поднимая громадный бесцветный парус. Судно вышло на открытую воду и медленно повернулось форштевнем к солнцу. Ней и Маджента молча смотрели на океан.

0: Они обошли последовательно все помещения, проведя ревизию попавшего в их временное пользование имущества. С учетом того, что путь до космопорта занимает около суток, основным неприятным фактом стала необходимость провести ночь на деревянных рундуках. Ничего сходного с нормальным спальным местом так и не обнаружилось.
1: «Почему так долго, Ней? Это же нелогично удлинять на двое суток и без того долгое путешествие».
2: «Ну, здесь вопрос не только и не столько времени. Начальная, реальная морская фаза путешествия создает предпосылки правильного психологического настроя. Все равно межзвездный корабль декорируется под такой же парусник или круизный лайнер. Замена визуальных и вестибулярных ощущений — первооснова путешествия. На плоту космопорта ты пересаживаешься с одного корабля на другой, и все».
1: «И все. Месяц в пути, гуляя по палубе, танцуя по вечерам, встречая нарисованные закаты и смоделированные рассветы, флиртуя со стюардами. А знаешь, я бы не отказалась от подобной поездки».
2: «Исключая стюардов, я тоже».
1: «Если уж зашла речь о стюардах, ты не голоден?»
0: В одной из кают, сразу названной камбузом, они нашли биоблок, выдающий до 16 килограммов живой массы в сутки, что многократно превышало их потребности и стандартный набор кухонных принадлежностей. Кроме того, маленькие горшочки с натуральным и вполне съедобным салатом были запрятаны по всему судну в самые странные места, и Маджента сочла возможным использовать несколько листочков в пищу. В другой каюте Ней нашел два пыльных шезлонга и вынес их наверх. Пустая бочка стала обеденным столом. Мадж сервировала обед как смогла. Розовато-сизая губчатая биомасса не шокировала Нея. Все-таки он проработал всю жизнь над тем, чтобы она казалась людям чем-то более аппетитным, и пробовал ее раньше неоднократно. Листья салата были восприняты как деликатес именно из-за своей реальности. Так-то трава травой. Проворочившись до утра, по-стариковски охая, они выбрались на палубу. Солнце светило сквозь густой туман. Сияющее молоко окутывало судно. Несмотря на безветрие, они уверенно скользили вперед. До полудня туман так и не рассеялся. Почему-то Ней почувствовал, что не очень доверяет своим часам. Маджента на камбузе изучала опреснитель и тихонько пела по-португальски. Ней поднялся на капитанский мостик. Как и ожидалось, для управления судном имелся штурвал. Красивый, аутентичный штурвал. Хочешь, крути его влево, хочешь вправо. Ничего, включая курс корабля, от этого не менялось. Не было ни компаса, ни астролябии, ни секстанта, ни прочих приборов, названия которых остались в памяти из детских книжек.
2: «Я не могу понять», — за вторым уже обедом сказал Ней жене, «что здесь реально, а что нам лишь кажется. Гардеробная комната, которой не было вчера, заполненная одеждой нашего размера. Всякие мелочи, появляющиеся, пока ты отворачиваешься в другую сторону. Что это?»
1: «Это гетское судно», — сказала Маджента. «Что ты знаешь о гетах?»

0: Ни в тот день, ни на следующий космопорта не было. Светящийся туман по-прежнему не рассеивался. Вопрос о гетах стал действительно актуален. Ней не находил себе места из-за Мадженты. Если предположить хотя бы на мгновение, что каким-то неведомым образом деревянная развалюха могла захватить их сознание до такой степени, что они не заметили пересадки на настоящий корабль, то Мадж находилась в смертельной опасности. Достаточно отключиться импланту, а Ней был уверен, что в настоящий момент металлические контакты на какое-то время снова нашли в мозгу свои нейронные связи, и она умрет. Осознав невесомость или многократные перегрузки, даже в стандартном полуанабиозе Маджента вряд ли смогла бы противостоять стрессу. Как не смогли тысячи и тысячи первопоселенцев на сотни лет раньше. Межзвездное пространство покорилось физически, но не психологически. Прыжки калечили людей, одних сразу, других спустя годы. Кроме того, в новых, красивых и ласковых, но негостеприимных мирах теряли способность к размножению даже насекомые. Не всходили земные растения, оставляя людей без кормовой базы. 5-6 простейших бактериальных культур и тупое клонирование белковых дали простую пищу, но не стали панацеей. Первая волна экспансии захлебнулась, почти не начавшись. Но Нея не волновали судьбы мира. Он боялся за Мадж. Первые 3 дня они мало разговаривали, каждый по-своему осмысливая произошедшие в их жизни перемены.
1: «Скорее иди сюда, Ней!»
0: — услышал он из трюма, где тщетно пытался найти хотя бы признак силовой установки или любого другого механизма. Маджента, перегнувшись через борт, во все глаза на что-то смотрела. Ней встал рядом.
2: «Это рыбы!» — сказал он недоверчиво. «Мадж, это рыбы!»
3: «Значит, мы уже не дома», — сказала она. И повторила, пробуя на вкус. «Не дома».
0: А через несколько часов туман начал рассеиваться.

0: Крошечный атолл, один из сотен разбросанных в море вокруг судна, лежал прямо по курсу. В переливающихся малиновым и сиреневым сумерках они едва разглядели на берегу крошечный причал со скособоченными фонариками. Рядом стояло два десятка приземистых хижин, крытых пальмовыми листьями. Всюду мелькали огни и огоньки, вспыхивали фейерверки, слышался смех и музыка.
1: «Ты видишь то же, что и я?» — привычно спросил Ней.
0: Как только трап с гулким стуком упал на причал, супруги Солбери чинно сошли на берег. Огоньки двигались к ним, целая толпа детей втекала на причал. В одежде аборигены ограничивались набедренными повязками. При ближайшем рассмотрении сходство с детьми было очень поверхностным. Дистрофичные низкорослые существа с факелами в руках, распевая
2: «Гет лама, гет лама!»
0: окружили Нея и Мадженту танцующим кольцом и повлекли в селение. Их фасетчатые глаза и удлиненные в хобот губы создавали редкое ощущение полной безопасности, но и по-прежнему воспринимал их детьми. От ближайшего прибрежного костра поднялся человек. В шортах и белой рубахе нараспашку, загорелый, коротко стриженный, с прямыми седоватыми волосами и такой же бородкой. Широкоскулый, светлоглазый, уверенный в себе и окружающем мире. Подойдя ближе, он церемонно поклонился.
3: «Меня зовут Хэм», — представился человек.
4: «Или тебе хочется, чтобы тебя звали Хэм», — подумал Нейт.
3: «Рад вас приветствовать на Новой Карибе. Здесь редко бывают гости, особенно гетские путешественники».
0: Уже через несколько минут, скинув ненужные пальто и сидя на теплом песке, Ней и Мадж чокались с Хэмом гранеными стаканами.
5: «Это ром, Ней! Какой чудный ром!» — хохотала Маджента.
0: Через полчаса они ели только что пойманную рыбу, поджарив ее на шпажках над костром. Час спустя Хэм уже предлагал им отдельный остров совсем неподалеку, чтобы можно было плавать друг к другу в гости на хрупких пирогах.
3: «Вы рассказываете удивительные вещи про ваш мир, графиня. Здесь, конечно, нет таких штук, от которых рыба превратилась бы в мясо, а бунгало во дворец. Но у нас отличные вина, развитая торговля. Все стоит дешевле пальмовых листьев. Для людей в возрасте работают великолепные геронтологи. Вон там, — он ткнул пальцем куда-то в море, — живет мой сосед. Ему скоро 120, и это его ничуть не беспокоит. Туземцы на редкость дружелюбны».
5: «А мне от вас Богом?» — невинно вмешалась Мадж.
3: «Скорее проявлением божественного легкомыслия», — засмеялся Хэм. «Они считают нас детьми, всячески заботятся и оберегают от невзгод. Мы же не умеем разговаривать».
0: Кончился ром, погас костер. До того, как уйти спать, предложенные им бунгало, Ней и Мадж постояли на берегу, глядя на ослепительный ковер звезд в небе и в море.
5: «Я правильно поняла, — поинтересовалась Маджента, — что его смутил кот нашей планеты, когда он предложил помочь с переоткрытием счета?»
0: «Не смутил, — ответил Ней. Он просто не поверил.
4: И я не хочу верить. За три дня мы перепрыгнули полгалактики, солнышко. Это другой рукав, другая сторона. Отсюда ближе до Земли, чем до дома, и без всякого флирта со стюардами».
0: Мадж поежилась.
5: «Ты сердишься на меня?»
4: «За что?»
5: «Я не должна была лезть, куда попала».
4: «Это же я предложил».
5: «Я могла отказаться».
0: Он обнял ее за плечи и снова посмотрел на звезды.
4: «Нет, я не сержусь.

0: Прекрасно понимая, что нужно оставаться, они, тем не менее, утром поднялись на причал. Нэй занес на судно подаренные аборигенами гамаки, Хэм поставил около трапа две тяжелых корзины с едой и напитками.
1: «Вы же запомнили координаты, правда?» —
0: весело спросил он, протягивая Нэю старинный морской бинокль.
1: «Как только увидите наши острова, поворачивайте. Извините, дальше не провожаю, это ваш корабль.
2: Графиня?
1: Граф! В нашем захолустье столь приятная компания — большая редкость. Буду счастлив встретить вас вновь».
0: Маленькие человечки махали им руками и пели вслед.
3: «Гетваре! Гетваре!»
0: Потом острова заволокла дымка.
4: «Все возможно, возможно, все!»
0: Маленький круглоголовый клерк улыбнулся в 32 зуба и повернул к ним экран с расчетами.
4: «Кто сказал, что нет больше единого пространства? Экономика побеждает расстояние. Смотрите, United Resources, в чьем филиале хранятся ваши сбережения, имеет совместную собственность в секторе Лейра по тендеру, отданному на заселение Калькутта Экспаншн, чей контрольный пакет, в свою очередь, принадлежит правительству звездных Малайзий. Их долгосрочные облигации имеют хождение на биржах Перта-Перта и Киргиленского Оффволда».
0: Энергично размахивая руками, клерк продолжал тянуть цепочку взаимоотношений фирм, государств, рынков, позволяющую без малейшего риска перевести их забытые дома сбережения в твердую валюту планеты Наутилус, сохранив более 30% капитала при трансфере на 420 парсеков. Правда впечатляюще, ваше сиятельство?
5: «Ваш профессионализм вызывает восхищение, господин Раймонд», — повторяла Мадж.
4: «Разумеется, процедура может быть запущена только после получения вида на жительство, оформления налоговых номеров, стандартного генетического удостоверения ваших личностей. К сожалению, здесь, на Наутилусе, титулы не так в ходу, но безусловное уважение к новым переселенцам с учетом вашего возраста и обстоятельств вашего появления я гарантирую».
0: Клерк любезно проводил их не до дверей, а до самого лифта в конце яруса. Хрустальные купола подводного города открывали фантасмагорическую перспективу. Лежащий в океанской расселине на глубине 500 метров, Наутилус-Сити был окружен коралловыми рифами. Светилось все. Камни, растения, гигантские рыбы, морские звезды, планктон. Медленное кружение желтых, зеленых, голубых, розовых, белых пятен в глубинной мгле гипнотизировало и будоражило. Пока они скользили к поверхности в стеклянной трубе лифта, цветные пятна окрашивали их седину в легкомысленные оттенки. Мадж молчала. Нэй видел, что что-то не так.
6: «Что ты видишь?»
0: Она лишь отрицательно помотала головой.
6: «Мы в первый раз оказались так близко к дому. Это реальный шанс закрепиться. Мадж, это 9-й мир в нашем путешествии. Кто знает, куда нас занесет теперь? Давай не будем торопиться».
0: Она снова не ответила. Только захлопнув за собой дверь трапа и убедившись, что судно выплыло между лепестками похожего на хищный водный цветок порта, она решилась заговорить.
5: «Я так испугалась, Нэй. Последнее время ты снова стал доверять своим глазам. Мне показалось, что я возражу тебе, и ты начнешь настаивать. Тебе так здесь понравилось».
6: «Так что же там было?»
5: «Начнем с того, что на планете Наутилус нет воды».
6: «Как нет воды?»
0: Глядя на расходящиеся от корпуса волны, глупо спросил он.
5: «Совсем нет. Здесь на поверхности приблизительно минус 100. Радиоактивный фон явно выше нормы. Везде таблички, предупреждения, напоминания. Это одна из планет первой волны. Я не хочу умирать в шахтах. Даже с ненужными мне деньгами на счету в Раймонд Трасте. И мы свободны выбирать. Мой имплант уже давно не работает, но, находясь на борту, я все равно вижу море там, где его не может быть. Это судно не даст нам умереть с голоду. Наша жизнь становится все комфортнее, ты не заметил? Раньше или позже мы выскочим где-то не слишком далеко от дома, и пусть там будет небо над головой».
6: «Мадж, это же рулетка с миллиардом чисел на колесе».
5: «Сэр Солбери, мы куда-то торопимся».
0: После шторма море казалось темно-серым. Непрозрачная вода, покрытая случайными кружевами пены, хаотично взъерошивалась, понемногу успокаиваясь после ночного безумства. Вдали, параллельно курсу судна, тянулась полоска суши. Ветер издавал парусами странные хлюпающие звуки. Мадж в шезлонге куталась в плед, а Ней в бинокль пытался рассматривать крупных белых птиц с черными головами, танцующих далеко за кормой. Относительную тишину, шум волн, крики птиц, скрип мачт внезапно разорвал воющий и скрежещущий звук. Перед носом корабля поднялся водяной столб, а от тугого хлопка взрыва весь корпус судна вздрогнул, словно наткнувшись на препятствие. Ней бросился к Мадженте. Она уже стояла у бортика, молча показывая рукой на черную фигурку, прорисовавшуюся со стороны берега. Ней посмотрел в бинокль, потом передал его жене. Хищные обводы корабля, три прямых высоких трубы, носовая и кормовая башни не давали поводов для оптимизма. Логики движения своего судна они по-прежнему не понимали и повлиять на его ход не могли. Заложено ли в программу представление о том, что такое предупредительный выстрел? Умеет ли судно обороняться или хотя бы выполнять маневры уклонения?
5: «Ты что-нибудь понимаешь по-гречески?» — достаточно спокойно спросила Мадж.
2: «Аб-попа. Так корабли не называют. Должно читаться по-другому».
0: Ней снова схватил бинокль. На корме приближающегося корабля трепетал бело-синий флаг с красным знаком в центре. Действительно, что-то похожее на перекошенную букву «Пси». Носовое орудие явно готово ко второму выстрелу. Над их головами запела ткань, и скрипучие блоки начали опускать грот.
5: Ней инстинктивно отвел Мадженту на мостик и занял место у бутафорского штурвала. Через минуту они легли в дрейф.
0: На палубе металлического чудовища замелькали фигурки матросов. Спущенный на воду бот изрыгнул клуб черного дыма, и вскоре Ней получил возможность вблизи рассмотреть представителей береговой охраны, как он самоуспокаивающе обозначил их для себя. Дюжина матросов, поднявшихся на борт, была одета в одинаковые черные одежды, из-под которых проглядывали смешные бело-голубые полосатые фуфайки. На головах матросы носили залихватски заломленные фуражки, лишенные даже подобия козырьков, зато с парой длинных черных ленточек на затылке. На околышах значилась все та же «Аб-попа», а на кончиках лент золотились якоря, которые Ней сначала принял за вычурные омеги. Английскому, португальскому, французскому и испанскому старший из гостей, поднявшийся на мостик, предпочел ломаный немецкий.
7: «Вы есть Хайзефюрер этот корабль?»
0: — спросил он, блеснув искусственным зубом, почему-то сделанным из желтого металла.
6: «Ней Солбери, капитан.
0: С кем имею честь?» Что-то удержало Ней от упоминания титула.
7: «Старший матрос Поплавский Балтийского революционного флота. Ваш корабль есть нарушать пространство планеты Балтика-9. Моя команда смотреть вокруг. Я решать, реквизит, не реквизит. Ферштейн?»
6: «Галактическое транспортное право не предусматривает...»
0: Посмотрев в глаза матросу, Ней внезапно понял полную никчемность тех слов, которые еще только что собирался сказать, и махнул рукой.
6: «Смотрите, здесь все равно нечего взять».
0: Поплавский добродушно улыбнулся ему, потом Мадженте, а потом хохотнул.
7: «Сам корабль, например?»
0: Не прошло и 5 минут, как к величайшему изумлению Неи матросы, кряхтя и пыхтя, вытащили на палубу 4 больших кованых сундука и загалдели, видимо, обсуждая, как их спустить на борт. Поплавский уже нетерпеливо тянул его вниз по трапу за локоть.
7: «Шнель, шнель, старый дед! Не смотреть, машина смотреть, руль смотреть! Старый корабль еще долго служит мировой революции!»
0: На ватных ногах Ней последовал за матросом в трюм и неожиданно ткнулся ему в затылок.
7: «Что это такое?» —
0: сдавленно спросил Поплавский.
7: «Я спрашиваю вас, сейчас!»
0: Только теперь Ней почувствовал одуряющий, выворачивающий нутро наизнанку дух гниющей органики. Привыкнув к полутьме трюма, он начал различать прямо от их ног и до противоположного борта мутные серебрящиеся тушки. Сдержав рвотный позыв, Ней выпрямился и, откинув белоснежную прядь со лба, гордо ответил по-английски.
7: «Макрель, сэр!»
0: И во избежание эксцессов тут же перевел:
7: «Треска, господин революционный матрос!»
0: Поплавский, едва не уронив Нея в рыбу, выскочил на палубу и перегнулся через борт. Побережье Балтики уже давно скрылось за горизонтом, а Маджента все еще не могла прийти в себя. Она продолжала дрожать даже в каюте, забравшись к Нею под мышку, а он все старался подоткнуть плед со всех сторон вокруг них, словно шотландская клетка могла защитить от сквозняков внешнего мира.
5: «Как странно, правда? Мы прожили целую жизнь в одном месте и только сейчас начинаем понимать, как по-разному все устроено».
0: Мадж в неверии качала головой из стороны в сторону, и седые кудрищи катали на ее подбородок.
6: «И Ричард, когда еще имел обыкновение приезжать, никогда не рассказывал ни о чем подобном.
5: Как ты думаешь, мы могли бы встретить его?»
6: «Каждый этнос строит свою иллюзию», — возразил Нэй, аккуратно игнорируя вопрос.
5: «Это была не иллюзия, а большой железный корабль и снаряды какого-то там калибра. И люди, готовые по праву сильного выкинуть нас за борт».
6: «Иллюзия у них в головах.
5: А оружие у них в руках».
0: Он поцеловал ее в макушку. Их плавно приподнимало и опускало. Под всеми парусами, зарываясь носом в пологие попутные волны, судно направлялось к следующей точке своего непостижимого маршрута.
5: «Капитан Солбери», — внезапно заявила Мадж, выбираясь из его объятий. «Я полагаю, что сегодняшний ужин имеет право быть сервированным по праздничному регламенту».
7: «Безусловно, графиня», — ответил он. «Предлагаю вам срочно проследовать в огород».
0: Пока Маджента готовила салат, Нэй обошел все закутки судна в поисках изменений. Все было там, где должно быть. То, чего не должно было быть, отсутствовало. Особенно тухлая рыба. Посреди камбуза, где гости перевернули все вверх дном, в центре большого разделочного стола стояла пыльная бутылка 15-летнего портвейна, два хрустальных бокала и штопор с серебряной ручкой в форме смеющейся макрели. Когда Мадж подтвердила, что видит то же, что и он, Нэй лишь недоверчиво усмехнулся. Который день их судно окружал лишь светящийся туман. Его рассыпающиеся лепестки и локоны редкий ветер закручивал в странные фигуры, заставляя Нэя оглядываться и играя с ним, бередя душу. Они поставили шезлонги рядом на корме. Маш разыскала где-то разноцветную ветошь, толстые нитки и кривую парусную иглу и пыталась составить из клочков расползающейся материи «Юнион Джек».
5: «Когда ты поднял первый бокал со словами «Боже, храни королеву», я, кажется, наконец прониклась значением этих слов».
7: «Еще недавно ты говорила, что монархия — это атавизм, не имеющий права на существование в наше такое и розетокое чудесное прогрессивное время».
5: «Когда это недавно?»
7: «Ну, лет 10 назад».
5: «А я и сейчас скажу», — невозмутимо ответила Мадж, разрывая пополам красный лоскут. «Просто, раз уж она у нас есть, пусть Бог будет к ней благосклонен».
0: Далеко в тумане показался размытый силуэт, напоминающий нос корабля в виде драконьей головы. Потом будто бы наметилась тень парусов. И вдруг из тишины донесся пронзительный животный визг.
7: «Мадж, там свинья, ты слышала?»
5: «Голубчик, какая свинья? Ты что-то услышал?»
0: Визг повторился снова и снова.
5: «Нэй, что они делают с животным?»
0: Темные очертания в тумане растаяли, и снова наступила тишина.
5: «Что это было, Нэй?»
6: «Или чем это не было?» «Мы все реже в состоянии узнать реальность, будто в синей комнате».
5: «В какой комнате?»
6: «В синей. Я ж тебе рассказывал, когда в фильмах...»
5: «В чем?»
6: «В фильмах. Самая простая двухмерная инсталляция. Я же рассказывал тебе». Так вот, в фильмах еще требовались люди-артисты, а инсталляторам, уж не знаю, как тогда называлась эта профессия, приходилось моделировать несуществующие пейзажи и отдельные предметы на компьютере. И потом накладывать изображение живого артиста на созданное в цифре окружение. Для этого артисты играли в специальной закрытой комнате на особом синем фоне. Да нет же, я точно уже рассказывал тебе об этом.
5: «Сэр Солбери,
0: Находясь в здравом уме и твердой памяти, я спрашиваю, когда, по-вашему, это могло случиться?
6: Не знаю. Наверное, лет 50 назад.
0: Они оба сначала улыбнулись, а потом засмеялись. Берега уже третий час тянулись по оба борта, они входили в устье тихой широкой реки. С бело-золотистых барханов сползала жара, словно пластами, время от времени накрывая судно сухим покрывалом. Ней и Мадж потеряли счет пройденным мирам. Богатым и нищим, плодородным и мертвым, раскаленным и ледяным, республикам и тирании, монархиям и коммунам, военным лагерям, планетам-тюрьмам, концессиям и вольницам. Перед ними падали ниц и гнали их с порога, пытались обмануть и пытались спасти всюду на свой манер. Но никогда не покушались на гетское судно и не чинили препятствий, когда они уходили. Десятки раз собираясь остаться, они все равно возвращались к разверстому зеву судна, горшочкам салата и обществу друг друга. Ней, раздобыв где-то золотую краску, нужно же было как-то называть их временный дом, вывел на корме аккуратными буквами «Гамель». Маджента придерживала его за ноги, чтобы он не вывалился за борт, и извительно комментировала происходящее. Прежде чем показался порт, они увидели по обе стороны фарватера очередь из... Кораблями это назвать было трудно. Безразмерные черные прямоугольные коробки, лишенные всякой грации и изящества, но дышащие силой и мощью. Крошка Гаммель не доставал до их палуб даже верхушками мачт.
5: «Что это за саркофаги?» — спросила Мадж, читая проплывающие мимо названия.
6: «Мы на планете Фронтире».
0: Ней тоже следил взглядом за именами кораблей.
6: «Это транспорты экспансии».
0: Он пытался представить, сколько же людей и техники может вместить каждая коробка.
6: «Дитя Моргена 21, Леди Ультра Йорка, Дитя Моргена 73, Атланта, Лемурия, Глань Саннема».
5: «Ней, ты видишь то же, что и я?»
0: Мадж побледнела и даже приложила руку к груди.
5: «Саннем. Неужели не совпадение?» Ласковая, домашняя, доверчивая Беатрис, облик которой уже почти стерся в их памяти. Выскочившая в одночасье за социотехнолога, специалистов по строению замкнутых сообществ и заявившая полгода спустя, что ее место на фронтире рядом с мужем. Ушедшая полвека назад.
0: Взявшись за руки, Ней и Маджента стояли на носу корабля, стараясь угадать в плавящемся воздухе очертания порта.

Планета называлась «Ультима». О Сан-Неме здесь даже не слышали, но, поддавшись на уговоры, офицер-пограничник взялся за поиск. Сначала по флотской базе, затем по справочнику обитаемых планет и поселений. А когда выяснилось, что Сан-Нем находится буквально в трех мирах отсюда, влез в информаторию и распечатал на пластик краткую сводку двухлетней давности. Передавая листок, офицер с любопытством смотрел на загадочных стариков, приплывших вдвоем непонятно откуда. Непонятно зачем и непонятно на чем. Впервые за годы службы его спросили: «Ха-ха, как называется эта планета?» Старуха прижалась к своему мужу, и они так впились глазами в текст, будто от этого зависела их жизнь. Офицер скосил глаза на экран, где еще оставалась открытая сводка. Малкольм Маккенден, губернатор города Сан-Нем-Сити-1. Биография, образование, кавалер орденов, родители. Патрик Маккенден, Беатрис Маккенден, урожденная графиня Солбери. Дети: Энтони, 21 года, Элизабет, 14 лет, Нора. Какая странная история. Сквозь стекло из своего прохладного убежища он наблюдал, как, выйдя в самое пекло, старики о чем-то беззвучно спорят. Солбери, кажется, граф, смешно расхаживал туда-сюда по причалу, взъерошивал длинные белые волосы, отчаянно жестикулировал. Жена, похоже, больше молчала, лишь изредка вставляя короткие реплики. Офицер придвинул к себе документацию по ближайшему рейсу. До отхода транспорта оставались какие-то сутки, и заниматься этой гетской посудиной очень не хотелось, хотя инструкция и гласила, что корабли гетского флота имеют безусловный приоритет в оформлении, а также не могут досматриваться, не могут задерживаться, в общем, лучше ничего с ними не делать и без комментариев. Когда он оторвался от работы, то увидел две седоголовые сгорбленные фигурки, под руку уходящие по пирсу к своему допотопному судну.

0: Пронзительный шквалистый ветер прогнал их с палубы в каюту. Гаммельн бросала на волнах, паруса нехорошо потрескивали, мачты подозрительно скрипели. Греясь кипятком, кутаясь во все теплое, что у них было, они сидели на рундуке, рядом, но поодиночке. Маджента задумчиво разглаживала смятый листок и тихо улыбалась. Нея мутила от качки, он блуждающим взглядом осматривал их пристанище. Какие-то занавесочки на иллюминаторе, аккуратная скатерть, пришпиленная к маленькому столу, неказистые матрасы на рундуках, грубая вешалка в углу. Минимальный уют. Попытка свить свое гнездо в таком большом мире.
1: «Ней», — спросила Мадж, так и не отрываясь от листка, «почему наши дети нас бросили? Почему не выбрали для себя что-то, чтобы хотя бы изредка заглядывать на обед к Эмилю, рассказывать о своих делах, делиться планами, надеждами?»
2: «Ты спрашивала о гетах», — сказал Ней. «В том-то и дело, что мы не знаем о них ничего. Одна, кажется, из семи рас, выбравшихся за пределы своей звездной системы. Прекрасные торговцы, меняют все на все. Что интересно, не признают денег ни в какой форме, только натуральный обмен. У них нет своих колоний, никто толком не знает, где их родная звезда. Они старые. Наверное, мы напоминаем им, помнишь, на первом острове у Хэма, этих смешных маленьких человечков, которые суетятся, строят хижины, ловят рыбу, а Хэм возлежит у костра с бутылкой рома и смотрит в бинокль на горизонт.
1: Наверное, мы слишком были замкнуты друг на друга. Слишком самодостаточны, чтобы у них возникло сомнение, справимся ли мы без них. Ричард же ушел не в один день. Он возвращался десятки раз. Мне хорошо с тобой, Ней. И я ни о чем не жалею».
0: Он ничего не успел сказать, когда глухой хрусткий удар сотряс корпус судна, потом еще один. Выйдя на палубу, они увидели, что Гаммельн уперся в кромку пакового льда, уходящего в тяжелый промозглый туман.
1: «Это что, конечная точка?»
0: Мадж была отрешенно спокойна.
1: «Я не понимаю, что здесь происходит с нашим восприятием или что нам хотят показать. Какой к черту лед на межпланетной трассе?»
2: «Я не думаю, что можно говорить о трассе, Мадж. Отбрось человеческие термины. Никто от нас ничего не хочет. Просто в нашей синей комнате началась зима. Даже если мы приплыли, я не буду спускаться на лед. Пойдем вниз».
0: По мере того, как начало смеркаться, воздух стремительно остывал. К ночи в каюте стало не теплее, чем на палубе. Утепляться было уже нечем.
1: «Спокойной ночи, Ней».
2: «Спокойной ночи, Мадж».

0: На следующее утро Маджента не проснулась. Она лежала на спине, бледная, как северный рассвет. Иней бросился к ней, хватал за холодные руки, гладил щеки, встряхивал за плечи. Внезапно она открыла глаза и, также глядя в потолок, спросила:
1: «Ней, а мы можем считать это свадебным путешествием?»
0: Он молча сел на пол, прислонившись к рундуку спиной. Мадж потеребила его волосы.
1: «Ведь у нас же его тогда не было, правда?»
0: Он усмехнулся.
2: «Пожалуй, идея мне нравится. Just married».
0: Из щелей тянуло сочным и теплым воздухом. Выглянув в иллюминатор, Ней убедился, что от снега и льдов не осталось и воспоминания. В этом мире ничего такого и не было никогда. Они поднялись наверх. Вздыбленные меловые скалы, нереальной белизной царапающие горизонт, нагромождение темных валунов по самому верху и тонкий радужный водопад, долетающий до моря лишь цветным сиянием. В полном безветрии корабль легко скользил прямо в округлую бухту. Ни домика, ни тропинки, ни признака человека. Мадж, как зачарованная, смотрела на приближающуюся полоску прибоя.
1: «Это же...»
0: Ней не в состоянии отвести взгляд от берега, обеими руками обнял Мадженту за плечи, и она прижалась к нему спиной. Когда Гаммельн зашелестел килем по песку, они оба закрыли глаза.
1: «Видишь ли ты, что вижу я?» —

0: Якорная цепь была ржавой и скользкой. Два раза чуть не свалившись в воду, юноша все-таки перевалился на палубу.
1: «Кто-нибудь!»
0: — на всякий случай выкрикнул он.
2: «Кто-нибудь сидит в воде и терпеливо ждет ковровую дорожку!»
1: «Свистать всех наверх!» — завопил он. «Мокрая кудрявая голова по правому борту!»
0: Скатившись по лестнице вниз и пробежавшись в полутьме повсюду, он, наконец, нашел трап и разобрался, как его спустить. Целый кусок обшивки откинулся наружу, почти достав до воды. Протянув руку девушке, юноша рывком вытащил ее из воды.
1: «Представляешь, совсем заброшенный парусник! Ни людей, ни вещей! Пусто! Как будто декорация!»
2: «Никогда не видела таких трапов», — сказала она. «Словно зверю на язык стало».
0: Он притянул ее к себе.
1: «Пойдешь зверю в пасть?»
0: Она явно была чуть старше и посмотрела на него снисходительно.
2: «Сэр Солбери, в вашей компании хоть на край света!»
1: «Так тому и быть!» — ответил он,
0: и они шагнули в темноту.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Продолжая в нашем сегодняшнем эфире мышиную тему, предлагаю вашему вниманию рассказ Фредерика Брауна «Звездная мышь». Мышонка Митки в ту пору еще не называли Митки. Он был обыкновенным мышонком и вместе с другими мышами жил под половицами в доме знаменитого герра-профессора Обербюргера, который когда-то приводил в восторг Вену и Гейдельберг, а затем бежал от безмерного восхищения своих влиятельных соотечественников. Безмерное восхищение вызывал не сам герр Обербюргер, а некий газ. Побочный продукт неэффективного ракетного топлива, он с большим успехом мог быть использован и для других целей. Конечно, дай профессор правильную формулу, он бы... Впрочем, так или иначе, профессору удалось бежать и поселиться в Коннектикуте, в том же доме, что и Митки. Маленький серый мышонок и невысокий седовласый человек. Ни в том, ни в другом не было ничего необычного, особенно в Митке. Он обзавелся семьей, любил сыр, и если бы среди мышей водились кратерианцы, Митки примкнул бы к ним. Герр-профессор отличался некоторыми странностями. Поскольку он был убежденным холостяком, ему не с кем было разговаривать, кроме как с самим собой, и обмен мнениями во время работы с таким замечательным собеседником доставлял Герру Обербюргеру массу удовольствия. Как мы узнаем позже, это оказалось очень важным для Митки. Он обладал превосходным слухом и все ночи напролет слушал профессорские монологи. Конечно, он не улавливал их смысл. И, наверное, профессор казался мышонку большой шумливой сверхмышью, которая чересчур много пищала.
1: «А теперь, — говорил ученый, — мы с вами будем видеть правильность обработка трубка. Это проявится в предель 1/1000 дюйм. А-ха-ха! Превосходно! А теперь...»
0: Так проходили дни, ночи, месяцы. Поблескивающая конструкция постепенно обрастала новыми деталями, и вместе с ней нарастал блеск в профессорских глазах. Машина, сплошь пронизанная проводами, точно человеческий организм кровеносными сосудами, была около 3,5 футов в длину. Собранная на временной раме, она стояла на столе посреди комнаты. Профессор и Митки жили в доме из 4 комнат, но, казалось, Герру Обербюргеру это было невдомек. Поначалу он собирался использовать большую комнату только как лабораторию, но вскоре понял, что гораздо удобнее спать тут же в углу на койке, если он вообще когда-либо спал, и готовить незатейливую пищу на той же газовой горелке, на которой плавились золотистые зернышки тринитротулуола. Этот опасный суп профессор солил, заправлял необычными приправами, но никогда не ел.
1: «А теперь мы наливаем это в трубки и видим. Если первый трубка взорвет второй, когда первый трубка...»
0: В ту ночь Митки уже почти решил переселиться с семьей в более надежное жилище, которое бы не раскачивалось и не пыталось сорваться с фундамента. Но все же Митки так и не покинул этот дом, потому что перед ним здесь открылись дополнительные возможности. Всюду появились новые мышины.

0: Норки и, о счастье, большая щель в стенке холодильника, где профессор наряду со всяким добром держал и продукты. Конечно, трубки были размером не толще капиллярных сосудов. А то бы дом вокруг мышиной норки уже исчез. И, конечно, Митки не мог ни предугадать, что произойдет, ни понять профессорский английский. Впрочем, как и любой другой вариант английского. Иначе он бы не позволил себе соблазниться даже щелью в холодильнике. Для профессора то утро было настоящим праздником.
1: Топливо работало! Второй трубка не взорвали! И первый всасывает! И она более мощный, и будет много свободного места для отсек.
0: Ах да, отсек. Вот тут и появился Митки. Сказать по правде, профессор еще не знал об этом. Он просто не ведал, что Митки живет на свете.
1: А теперь,
0: говорил он своему обожаемому слушателю,
1: нужен комбинации, чтоб топливная трубка работала в режиме противотока.
0: Вот тут-то взгляд профессора впервые остановился на Митке. Точнее, он уставился на пару серых усиков и черный блестящий носик, высунувшийся из дыры в плинтусе.
2: «Ну и ну!» – сказал ученый. «Кто это к нам пожаловал?» «Митки Маус, собственная персона. Как вам будет угодно совершить путешествие на следующей неделе?» «Ну, будем посмотреть».
0: Когда профессор послал в город за продуктами, он заказал не мышеловку, чтобы убить мышонка, а обыкновенную клетку из проволоки. Как только ее установили, острый носик Митки почуял запах сыра, положенного в клетку, и так из-за своего носика мышонок добровольно сдался в плен. Нет, такой плен не назовешь тягостным. Митки был уважаемым гостем. Профессор водрузил клетку на стол, где он по большей части работал и в изобилии проталкивал сыр сквозь решетку. У профессора теперь был собеседник.
1: «Понимает, Митки, я хотел посылать за белый мышь в лаборатории в Хартфорд, но зачем я должен это делать, когда есть ты? Я уверен, ты умнее и здоровее, и лучше будешь сам чувствовать долгие путешествия, чем лабораторный мышь».
2: «Ха-ха, ты покачивал усики, это значит «да»?»
1: «Нет».
2: «И ты привык, темный норка, и меньше будешь страдать клаустрофобией, а?»
0: И Митки жирел, и чувствовал себя счастливым, и даже не пытался выбраться из клетки. Боюсь, что он забыл и о покинутой им семье. Правда, он знал, если вообще что-либо знал, что они в малейшей степени не стоит беспокоиться. Во всяком случае, пока профессор не обнаружит и не залатает дыру в холодильнике. А голова профессора была занята отнюдь не холодильником.
1: «А теперь, Митки, мы будем поместить этот стабилизатор вот так. Он будет работать для приземлений в атмосфере. Он и вот эти, я полагаю, благополучно и не очень быстро будут тебя упустить, и твой колобка не будет болеть от удара».
0: Разумеется, Митки не уловил зловещих интонаций этого «я полагай», потому что он вообще не уловил смысла этих слов. Как уже упоминалось, он не знал английского языка, во всяком случае, в то время. Но Герр Обербюргер все равно беседовал с ним. Он даже показывал ему картинки.
2: «Видел ты этот мышь? В честь этот мышь тебя называет Митки. Что? Нет? Смотри, это настоящий Митки Маус Уолта Дисней. Но я думаю, ты красивый, Митки».
0: Вероятно, профессор был немного чокнутый, а потому и разговаривал с маленьким серым мышонком. Он и в самом деле был чокнутый, если строил ракету для полета. Странно, ведь герр-профессор не был настоящим изобретателем. Как он старательно объяснил Митки, ни одной детали он не придумал сам. Герр-профессор был инженером. Он конструировал машины и заставлял их работать, используя при этом идеи других людей. Он начал подробно втолковывать мышонку.
1: «Это только вопрос абсолютной тщательности и математической точности. И это мы имеем, правда, Митки? Мы просто сделали комбинации, что достигали второй космической скорости. Он очень необходим преодолеть земное притяжение. Всюду есть неизвестный фактор. Мы не все знаем про атмосферу, тропосферу, стратосферу. Мы полагали, что нам известен точный количество воздух, и мы рассчитали сопротивление. Но мы уверены. 100%. Нет, Митки. Мы там не бывали. А точность должен бывать очень высок. Маленький движение воздух, и все на смарка.
0: Но это нисколько не заботило мышонка. В тени конуса из алюминиевого сплава он жрел и был совершенно счастлив.
1: День добрый, Митки, день добрый. Не буду врать и давать фальшивые заверения, Митки. Путешествий опасный, мой маленький друг. Ты имеешь равный шанс. Не луна или взрыв, а луна и взрыв. Или благополучно вернешься на Землю. Понимаешь, мой бедный маленький Митки, луна сделана из зеленый сыр. А если бы он был сыр, ты не смог бы на нем жить и его кушать. Там почти нет атмосфер, чтобы ты со своими усики мог прилуниться цел и невредим. И тогда ты спрашивал, зачем я посылаю тебя? Ракет может не набрать второй космический скорость. Это только эксперимент, но другой род. Если ракет не улетит к Луна, он упадет на Земля, нет? Все равно другой аппарат даст еще информацию о явлениях там, в атмосфере. И ты дашь нам информацию, так или иначе. Если ты станешь живой, значит, сила амортизаторов хватит для атмосферы земного типа. Понимай? И когда мы будем посылать ракет к Венере, у нас будет много информации, и мы рассчитаем размер крыл и амортизатора, нет? Возможно, мы не встретимся, но ты будешь самый знаменитый мышонок. Ты первый выходишь за предел земной атмосферы в космос. Митки, люди будут называть тебя звездный мышь. Я тебе завидую. Как бы я хотел быть такой маленький-маленький, как ты, и лететь вместе.
0: И вот настал день, когда дверь отсека открылась.
2: До свидания, маленький Митки Маус!
0: Тишина. Темнота. Шум. И только об одном думал теперь герр Обербюргер.
1: Если ракета и не улетит на Луна, она упадет на Земля, нет?
0: Но и прекрасно разработанные планы не всегда осуществляются у людей и у мышей. Даже у звездных мышей. И все из-за прыксла.
3: Профессора не покидало чувство одиночества. Без Митки беседы с самим собой казались пустыми и бессмысленными. Возможно, найдутся люди, которые скажут, что маленький серый мышонок в качестве собеседника – плохая замена жены. Но другие могут с ними не согласиться. Так или иначе, жены у профессора никогда не было. А вот мышонок для бесед был. Итак, герр Обербюргер упустил одно, а если упустил и другое, ему об этом не было известно.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Пока ракета набирала скорость, профессор всю ночь не отходил от любимого телескопа, 8-дюймового рефлектора, следя за ее курсом. Крохотную мерцающую точку света от выхлопных газов можно было разглядеть, только если знаешь, за каким участком неба наблюдать. Следующий день, казалось, нечем было заполнить. Сколько профессор ни пытался, он не мог уснуть. Был слишком взволнован. Все же Герубер Бюргер пошел на компромиссный вариант. Занялся домашним хозяйством. Он усердно начищал горшки, кастрюли и был весь поглощен этим делом, как вдруг услышал настойчивое пронзительное попискивание и увидел в клетке еще одну маленькую серую мышку. Ее хвостик был короче, чем у Митки, а усики не такими большими.
1: «Очень гуд», — сказал профессор. «Что мы имеем здесь?» «Минни. Это Минни ищет свой Митки».
0: Профессор не был биологом, но он оказался прав. Это была Минни, дрожайшая половина Митки. Какая неведомая причуда ума побудила ее прийти в клетку без приманки, профессор не только не знал, но и не интересовался этим. Восхищенный поведением Минни, он немедленно просунул сквозь прутья большой кусок сыра. Как видно, Минни решила поселиться в том самом месте, откуда отправился в далекое путешествие ее супруг, средоточие профессорских надежд. Тревожилась ли она о своей семье? Кто знает. Но ей не стоило тревожиться. Дети настолько выросли, что могли сами о себе позаботиться, особенно в доме, где было так легко проникнуть в холодильник и обеспечить себе едой сверх головы.
1: «О, Минни! А теперь стало темно, и можно искать твой муж. Его огненный след на небо. Правда, это маленький-маленький след. Астрономы его не увидают. Он и не знает, куда смотреть. А мы знаем. Он станет очень знаменитый, этот Митки, когда мы расскажем миру про него и про мой ракет. Понимаешь, Минни, мы еще не сказали им ни о чем. Мы подождем и скажем все сразу. Завтра, к рассвету, мы... Да вон он, Минни! Вот след. Очень слабый. Я бы поднес тебя к телескопу и дал смотреть, но телескоп не для твой глаз, и я не знаю, как... Почти 100 000 миль, Минни. Ускорение пока нарастает, но этот нарастает еще недолго, и прилет конец. Наш Митки летит по расписанию еще быстрее, чем мы думали, нет? Теперь точно он будет преодолеть земное притяжение и прилуниваться.
0: Разумеется, то, что Минни пискнула в ответ, было чистой игрой случая.
1: «Ах да, Минни, маленький Минни, я знаю, знаю. Мы никогда не увидим снова наш Митки. И я даже хочу наш эксперимент провалить. Но есть компенсация, Минни. Он будет самый знаменитый мыщ. Звездный мыщ. Первый живой существо вышел за предел земной притяжения».
0: Ночь тянулась бесконечно. Временами из-за высоких облаков видимость пропадала.
1: «Минни, я хочу мастерить тебе удобное жилье. Ты будешь думать, что ты свободный. Без железной клетки, как теперь делать зоопарк».
0: Итак, чтобы заполнить время, пока облака закрывали небо, профессор принялся мастерить для Минни новый домик. Это было днище деревянного ящика толщиной с полдюйма и площадью в квадратный фут. Профессор водрузил его на стол и не соорудил никакого барьера. Покрыв края металлической фольгой, профессор поместил днище на доску большего размера, которая также была окаймлена фольгой. От двух металлических полосок к разным полюсам маленького трансформатора были протянуты тонкие провода.
1: «А теперь, Минни, ты будешь жить на свой остров, будешь иметь много-много сыр и вода, и ты скажешь, что это превосходное место для жизни. Не шагни край, получишь шок. Это не будет очень больно, но ты не будешь захотеть делать это еще раз, нет? И...»
0: Прошла еще одна ночь. Минни была счастлива на своем острове. Она хорошо выучила урок. Теперь она ни за что не встанет на полоску фольги. Этот островок был поистине мышиным раем. Гора сыра была больше, чем сама Минни. Еда отнимала массу времени. Мышь и сыр. Скоро одно перейдет в другое. Однако эту проблему не волновала профессора Обербюргера. Его волновали иные проблемы. Он в который раз проверял и перепроверял себя, и, настроив 8-дюймовый телескоп, снова направил его в небо сквозь дыру в крыше. Да, в конце концов, у холостяка есть свои преимущества. Если холостяку хочется иметь дыру в крыше, он просто пробивает ее, и некому сказать, что он сумасшедший. А случись зима или дождь, всегда можно позвать кровельщика или прибегнуть к помощи брезента. Но слабого огненного следа не было видно. Профессор хмурил брови и пересчитывал, и пересчитывал, и перемещал телескоп со скоростью 0,3 в минуту, и все так же ничего не увидел.
2: «Мими, какой тут беспорядок! Или двигатель вышел из строя, или...»
0: Просто ракета отклонилась от расчетной параболы. Оставалось лишь одно – искать по расширяющейся спирали. Ракета нашлась только часа через два. Она уже отклонилась от курса на 5 градусов и вела себя странно. Как говорят в авиации, двигалась штопором на хвост. Затем, на глазах у недоумевающего ученого, она пошла по кругу, очень похожему на орбиту, только вокруг чего, если там ничего не было? А затем траектория ракеты превратилась в сужающуюся спираль. Профессор повернулся к Минни. Лицо его было бледным.
2: «Это невозможно, Минни! Мои собственные глаза, но это не может быть! Даже если один двигатель перестал работать, это невозможно! Такие неожиданные круг!»
0: Профессор уже в который раз взял карандаш, чтобы проверить возникшее у него подозрение.
2: «Мини, она очень тормозит. Так не должно. Пусть даже двигатель сделал стоп».
0: Телескоп и вычисления в предутренние часы не дали ключа к разгадке. Правдоподобной разгадке. Действовала какая-то неведомая сила, которую невозможно было объяснить поведением ракеты или притяжением предполагаемого тела. Занялся серый непонятный день.
2: «Бедный Митки! Моя Минни, придется делать секрет из этого сообщения. Мы не будем осмелиться публиковать то, что видел. Никто не будет верить. Мне кажется, я тоже не верить. Может, я устал, не спал, и мне померещился, что я видел».
0: Еще через несколько часов.
2: «Но Минни... Есть надежда. Он на расстоянии 5000 миль. Он будет падать обратно на Землю, но не могу сказать, в какое место. Я полагал, если так случится, я рассчитаю путь ракеты, но это концентрический круг, Минни. Даже сам Эйнштейн не может видеть место посадки. Не только я. Будем надеяться. Услышим, когда ракета упадет».
0: Облачный день. Темная ночь, ревниво скрывающая свои тайны.
2: «Минни, наш бедный Митки, в чем же дело?»
0: А дело было в Пырксле. Пырксл – астероид. Земляне, и на то есть свои причины, до сей поры не обнаружили Пырксл. Его так назвали не земные астрономы, а собственные обитатели. Конечно, эта транскрипция лишь приблизительно передает название, которое ему дали обитатели. Да, он обитаем. Подумать только, попытка профессора Обербюргера послать ракету на Луну привела к довольно странным результатам. Придет ли вам в голову, что астероид может исцелить пьяницу? Некий Чарльз Уинслоу, житель Бриджпорта, не прикладывался к бутылочке с тех пор, как на Гроув-стрит мышонок спросил у него дорогу на Хартфорд. На мышонке были ярко-красные панталоны и желтые перчатки. Это случилось спустя 15 месяцев после того, как профессор потерял свою ракету. Уж лучше расскажем все по порядку. Пырксл – астероид. Одно из тех презренных небесных тел, которые земные астрономы называют «паразитами неба». Они ухудшают видимость и оставляют короткие полосы на фотографии, мешая наблюдению за новыми туманностями. 50 тысяч блох на черной собаке. Большинство из них совсем крошечные. В последнее время астрономы стали обнаруживать, что некоторые астероиды пролетают в непосредственной близости от Земли. В 1932 году ученых взволновала весть о том, что Ашор приблизился к Земле на 10 миллионов миль, рукой подать. Затем Аполлон прошел вдвое ближе. А в 1936 году Адонис прошел мимо Земли меньше, чем в полутора миллионах миль. В 1937 году Гермес подошел к Земле ближе, чем на полмиллиона миль. Но когда астрономы рассчитали его орбиту и обнаружили, что маленький астероид длиною в милю может пройти в 220 тысячах миль от Земли, то есть быть ближе, чем Луна, они пришли в возбуждение. Возможно, когда-нибудь они придут в еще большее возбуждение, если обнаружат астероид Пырксл размером 3 восьмых мили, космический мусор, совершающий транзитный рейс мимо Луны, и найдут, что он часто проходит мимо нашей перемещающейся в пространстве планеты на расстоянии меньшем, чем 100 тысяч миль. Только при таком приближении к Земле астрономы смогут его увидеть. Дело в том, что Пырксл не отражает света. Вот уже несколько миллионов лет, как его обитатели покрыли астероид черной светопоглощающей краской. Титаническая работа для живых существ ростом в полдюйма, но это стоило сделать. Когда прокслиане вдобавок изменили свою орбиту, они спаслись от врагов, 8-дюймовых пиратов с планеты Диемос. Маленький астероид больше не отражал солнечных лучей и не был заметен. Цивилизация Пырксла насчитывала миллионы лет. И поныне пырксляне ежегодно подкрашивают свой мир, но скорее по традиции, нежели из боязни врагов. Могущественная, но инертная цивилизация, она как бы застыла в тишине среди шумного мира. Сюда и попал Микки Маус.

0: В эфире «Радио Энергия. Модель для сборки». И мы продолжаем и заканчиваем знакомство с рассказом Фредерика Брауна «Звездная мышь». Клэрлот, самый главный ученый-прокслианин, толкнул своего ассистента Бемджа в то место, которое у землян называют плечом. «Взгляни, что это приближается к Прокслу? Какое-то искусственное тело!» Бемдж устремил взгляд на экран, а затем направил мысли-волну на механизм, который оказал мощное воздействие на электрическое поле. Изображение прыгало, расплывалось, затем сфокусировалось. «Должен сказать, чрезвычайно грубая работа», — заметил Бемдж. «Примитивная ракета на реактивном топливе. Сейчас проверю, с какой планеты». Он снял показания со счетчиков возле экрана, и через некоторое время счетно-вычислительная машина, переварив данные, подготовила ответ. Затем он направил мысли-волну на связь с проектором, в то же время принимая безмолвное сообщение. «Точное место старта на Земле и точное время отправления. Дуга траектории и точка на дуге, где под влиянием гравитационного притяжения Прксла произошло отклонение. Первоначальный пункт назначения ракеты, очевидно, земная Луна. Время и место прибытия на Прксл, если курс ракеты останется неизменным». «Земля», — задумчиво сказал Клэрлот. «Последний раз, когда мы их проверяли, они были еще очень далеки от путешествий на ракетах. Это там какие-то крестовые походы, религиозные войны, да?» Бемдж кивнул. «Катапульты, луки, стрелы. С тех пор они сильно продвинулись вперед, даже если это экспериментальная ракета на самом начальном уровне. Уничтожить ее, пока она еще не добралась до нас?» Клэрлот задумчиво покачал головой. «Давай обсудим. Теперь мы можем обойтись и без путешествия на Землю. По этой ракете мы оценим уровень их развития. Но тогда нам придется...» «Конечно. Вызови центр управления. Прикажи им перевести ракету на временную орбиту, пока не подготовят посадочную площадку. И не забудьте сбросить все топливо до посадки. Временное силовое поле вокруг точки приземления на случай, если... Естественно». И хотя атмосферы, в которой амортизаторы могли работать, почти не было, ракета опустилась очень плавно, и Митки в своем темном отсеке почувствовал только, что этот ужасный шум прекратился. Мышонку стало получше. Он съел немного сыру, которым профессор щедро снабдил его на дорогу, затем опять принялся за работу. Он прогрызал дыру в деревянной обшивке жилого отсека. Эта обшивка была проявлением заботы профессора о душевном состоянии мышонка. Он знал, что Митки всю дорогу будет занят делом, стараясь прогрызть дыру, и это избавит его от припадков истерии. Идея оправдала себя. С головой уйдя в работу, Митки не страдал от темноты и одиночества в отсеке. А теперь, когда все стихло, он принялся грызть дерево с удвоенной энергией и чувствовал себя счастливее, чем когда-либо. Мышонок не догадывался, что, проникнув за дюймовую обшивку, он наткнется на металл, и все усилия пройдут впустую. Но нередко существа и поумнее Митки наталкиваются на то, что им не по зубам. Тем временем Клэрлот, Бемдж и тысячи прокслиан уставились на колоссальную ракету, которая даже лежа на боку возвышалась над их головами, словно башня. Несколько юнцов, забывших о невидимом силовом поле, подошли слишком близко и моментально отбежали с досадой, потирая ушибленные головы. Наблюдая показания психографа, Клэрлот сказал Бемджу: «Внутри ракеты есть живое существо. Впечатления путанные. Живое существо в единственном числе, но я не могу уловить ход его мыслей. Кажется, он что-то делает зубами».
1: «Это не землянин, не человек. Любой из них еще больше этой гигантской ракеты. Возможно, им не удалось сконструировать достаточно вместительную ракету для себя, и они послали экспериментальные животные, вроде наших вурасов».
0: «Думаю, что ты прав, Бемдж. Если мы тщательно исследуем мозг этого существа, пожалуй, мы получим достаточно сведений о Земле. Давайте откроем дверь.
1: А воздух? Землянам нужна тяжелая плотная атмосфера.
0: Мы сохраним силовое поле, а значит и воздух. Конечно, в ракете есть установка для производства воздуха, иначе бы существо не перенесло путешествие, сказал Клэрлот, усевшись за пульт управления. И силовое поле выбросило невидимое псевдошасси, открыло наружную винтовую дверь, проникло внутрь, и дверь в отсек отворилась. Весь Прксл увидел, как из большого отверстия, зиявшего высоко над их головами, показалось серое чудовище с густыми усами. Каждый ус был длиной с тела прокслянина. Митки спрыгнул, шагнул вперед, ударился черным носиком о невидимую преграду и, пискнув, отпрянул назад к ракете. Бэмдж, не скрывая своего отвращения, взглянул на чудовище и сказал: «Совершенно очевидно, что он умственно менее развит, чем наш Вурас. Мы могли бы просто применить луч».
1: «Ну, не совсем так», — прервал его Клэрлот.
0: «Ты забываешь очевидные факты. Существо, конечно, неразумное, но в подсознании у каждого животного задерживается любое впечатление или образ, оказавший на него какое-то воздействие. Если это чудовище когда-либо слышало речь землян или видело что-то, созданное ими, кроме этой ракеты, это запечатлелось в его мозгу. Теперь ты понял, что я имею в виду?»
1: «Конечно, Клэрлот, я просто глупец. Ясно одно. Судя по этой ракете, нам нечего опасаться землян. Давай заставим это неразумное существо вспомнить то, что оно воспринимало с момента своего рождения. Проследим за всеми его ощущениями».
0: «Но в этом нет необходимости».
1: «Нет. Ты имеешь в виду волны X-19?
0: «Конечно. Они не окажут действия на память, но увеличат его интеллект. Сейчас он, вероятно, равен лишь 1/1000. Существо почти автоматически восстановит в памяти нужные впечатления и осознает их».
1: «Ты хочешь сделать его таким же умным, как мы?»
0: с беспокойством спросил Бэмдж. «Как мы? Нет. Его интеллект возрастет до 0.2, и, судя по ракете и по нашим воспоминаниям о Земле, это примерный нынешний уровень землян».
1: «Да. Он осознает земные впечатления, а потом мы его научим нашему языку».
0: Внимательно изучив показания психографа, Клэрлот ответил:
2: «Не думаю. Он будет говорить на своем языке. В его подсознании я различаю запечатленные памятью долгие разговоры. Странно, но похоже, что это монологи, и при том одного и того же человека. Его язык прост. Я думаю, что изучить наш способ общения будет для него нелегко даже с нашей помощью. Легче нам изучить его способ. Мы это сделаем за считанные минуты, воздействуя на существо лучами X-19. Подожди-ка. Без конца одно и то же слово. Кажется, оно что-то означает для него.
1: Митки. Полагаю, что это его имя. Он связывает его с собой.
3: И помещение для него.
1: Конечно. Позаботься о строительстве.
0: Сказать, что проведенный эксперимент был удивительным для Митки, значит не сказать ничего. Знания – вещь удивительная, даже когда их приобретают постепенно. Но когда они на вас обрушиваются... Добавим к этому всякие мелочи, о которых нужно было попутно думать. Ну, скажем, о голосовых связках мышонка. Они не были приспособлены к разговору на языке, который, как теперь оказалось, он знал. Бэмдж уладил и это. Он сделал нечто вроде операции, во время которой Митки бодрствовал и ничего не понял, даже обладая новым сознанием. Прокслиане не объяснили мышонку, что применили измерение G и добрались до внутренней сущности, не нарушив внешней оболочки. Они решили, что эта область знаний не касается Митки. Тем более, что им нужно было прежде всего получить от Митки знания, а не обучать его. Бэмдж, Клэрлот и другие считали за честь беседовать с Митки. Если один из них умолкал, то беседу продолжал другой. Митки не подозревал, что сможет ответить на вопрос, пока этот вопрос не был задан. Затем он свел свои знания воедино, не понимая, как он это делает, во всяком случае, не больше меня или вас, понимая, каким образом мы отвечаем на вопросы, и ответил.
1: «Митки, язык, на который вы говорите, общепринятый на Земле?» – спросил Бэмдж.
0: Мышонок раньше никогда не думал об этом, но выдал готовый ответ.
1: «Нет, это английский. Но помнится, Керр-профессор говорил, когда о другой язык. Кажется, он сам тоже не знал этот язык, но когда приехал в Америку, говорил только на английский, чтобы лучше знать. Прекрасный язык, правда?»
0: Бэмдж только хмыкнул в ответ.
1: «Митки, мы хотели тебя предупреждать», — сказал Клэрлот. «Будь осторожен с электричеством. Новый молекулярный структур твой мозг неустойчив и...»
0: Нетерпеливый Бэмдж прервал Клэрлота и задал Митке следующий вопрос.
1: «Митки, а ты уверен, что Керр-профессор есть самый главный ученый по ракетам?» «В общем, да, Бэмдж. Есть другие, они знают больше. Но что-то одно. Топливо, математика, астрофизика, а все знания вместе, он главный». «Прекрасно», — сказал Бэмдж.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Маленький серый мышонок возвышался над полудюймовыми пропслеанами, как динозавр. Одного укуса Митки было достаточно, чтобы прикончить любого из них. Но мышонок был ласковым и добродушным. Ему и в голову не приходило так поступать, а пропслеанам его боятся. Изучая его умственные способности, они буквально вывернули мышонка наизнанку. Они провели довольно большую работу, изучая и физические возможности мышонка, но сделали это с помощью измерения G. Митки об этом и ведать не ведал. Пропслеане исследовали содержимое его мозга и выяснили все ему известное и даже кое-что неизвестное. И они к нему привязались. Однажды Клэрлот сказал: «Митки, цивилизованный народ Земли носит одежду, так? Если ты хочешь сделать мыши такими же умными, как люди, значит, нужно одеть платье».
1: «Блестящая идея, герр Клэрлот. И я точно знаю, как бы я хотел быть одетым. Однажды герр-профессор показал мне мышь художника Дисней. На ней был прекрасный платье. Профессор дал мне имя этого мыша».
2: «Как же он был одет?»
0: — живо поинтересовались пропслеане.
2: «Ярко-красные штаны, два большие желтые пуговицы спереди, два сзади, желтые башмаки на задние лапы и желтые перчатки на передней. Для хвост в штанах сделан дырочка».
1: «Окей, Митки, такой костюм ты будешь получать через 5 минут».
0: Этот разговор состоялся накануне прощания с мышонком. Сначала Бэмш предложил ждать, когда Пруксл приблизится к Земле на 150 тысяч миль, но Клэрлот возразил, что этого момента пришлось бы ждать 55 земных лет, а Митки не прожил бы так долго. Наконец, ученые Пурксла нашли компромиссное решение. Они снабдили ракету топливом, с помощью которого можно будет легко преодолеть 1 1/4 мили обратного пути. И когда настал день расставания, пропслеане сказали мышонку:
1: «Митки, мы сделали тебе все, что в наш сил. Ракет подготовлен хорошо, ты должен приземлиться там же, где покинул свой земля. Конечно, летать ты будешь долго, и могут быть небольшая ошибка, когда будет приземление, но ошибка небольшой, поэтому все остальное – дело твой рук».
2: «Благодарю вас, герр Клэрлот, герр Бэмч. До свидания!»
1: «До свидания, Митки. Нам жаль прощаться с тобой», –

0: Для расстояния в миллион с четвертью миль точность приземления была действительно превосходной. Ракета села в 10 милях от Бриджпорта и в 60 от Хартфорда, где жил профессор Обербюргер. Прокслиане предусмотрели все и на случай приводнения. Ракета начала тонуть, но не успела она погрузиться, как Митки открыл дверь, она была сделана так, чтобы открываться изнутри, и вышел из ракеты. Поверх обычной одежды на нем был герметичный костюм легче воды, который быстро вынес Митки на поверхность, где он смог освободиться от шлема. У мышонка было достаточно синтетической пищи, чтобы продержаться неделю на воде, но, к счастью, делать этого ему не пришлось. Он прицепился к якорной цепи ночного судна из Бостона, и оно доставило мышонка в Бриджпорт. Однако перед тем, как выбраться на берег, он выполнил данное Клэрлоту обещание утопить герметичный костюм. Прогрыз несколько дырочек, газ вышел, и на глазах у мышонка костюм пошел ко дну. Инстинктивно Митки чувствовал, что пока он не добрался до профессора Обербюргера и не поведал о пережитом, ему следует избегать живых существ. Опаснее всего были портовые крысы. Им ничего не стоило в один миг разорвать крошечного мышонка. Но разум всегда торжествует. Повелительно подняв лапку в желтые перчатки, Митки сказал: «Убирайтесь прочь!» И они убрались прочь. Никого подобного Митки они не видывали, и он произвел на них неотразимое впечатление. Так же поступил и пьянчушка из Бриджпорта, у которого Митки спросил путь на Хартфорд. Мы уже упоминали о том, что мышонок один единственный раз обратился к человеку. Он принял меры предосторожности. Занял такую стратегическую позицию, которая позволила бы в случае неприятности тотчас юркнуть в норку. Но пьяница исчез и не ответил на заданный вопрос. В конце концов, Митки и сам сообразил, как поступить. Он отправился в северную часть города, увидев ближайшую бензоколонку, спрятался за ней, и когда услышал, что машина направляется в Хартфорд, немедленно юркнул под сиденье. Оставалось самое простое. Вычисления Прокслиан показали, что точка отправления ракеты находилась на 5 земных миль северо-западнее того места, которое, Митки это знал из профессорских разговоров, было городом Хартфордом. И мышонок добрался до него.
1: Hello, профессор!
0: Гер-профессор с беспокойством огляделся по сторонам.
1: Что? Кто это есть? Это есть я, профессор Митки, мышонок, которого вы посылал на Луна. Но я не был там. Вместо этого я... Что? Это невозможно. Кто-то зло шутит. Но никто не знает о ракете. Когда это случилось, я не сказал никому. Никто, только я. И я, профессор. Это правда, я Митки. Я теперь научил говорить совсем как вы.
2: Ты говоришь? Научил? Не верю. Почему я тебя не вижу? Ты где?
1: Я есть в стене за большой дырой. Я спрятал. Просто я хочу знать, что все в порядке, и вы не будете бросать что-то тяжелым, а когда никто не узнает, то прыгнул.
2: Что? Митки, если это правда, ты и я не сплю, ты знаешь лучше, я не обижу.
1: Окей, профессор.
0: Митки вынырнул из дыры. Профессор посмотрел на него, протер глаза, снова посмотрел и снова протер.
2: «Я сошел с ума», — произнес он в конце концов. «Красные панталоны и желтые... Нет, это невозможно! Я сошел с ума!»
1: «Нет, профессор! Послушайте, я расскажу!»
0: И Митки поведал историю своего путешествия. Уже забрезжил серый рассвет, а профессор и мышонок продолжали разговаривать.
1: «А ведь фрау Мини, твоя жена, живет в твоей комнате. Хочешь ее посмотреть?»
2: «Жена?» – удивился Митки.
0: Он совсем забыл о своей семье. Ведь прошло столько времени. А затем случилось то, чего нельзя было предугадать. Ведь профессор Обербюргер не знал о том, что Клэрлот велел Митке быть осторожным с электричеством. Митке кинулся в комнату, где в клетке без барьера жила Минни. Она спала. Лишь только Митке взглянул на нее, воспоминания о прежних днях словно молния пронзили его. «Минни!» – крикнул мышонок, забыв, что она его не поймет. И он дотронулся до барьера.
3: «Сквит!»
0: – пискнул мышонок от легкого удара электротоком. Затем наступила тишина.
1: «Митки!» – позвал профессор. «Где ты делся? Ведь мы же не обсудили целый ряд вопросов!»
0: Войдя в комнату, в сером свете зари, профессор увидел двух серых мышат, прижавшихся друг к другу. Митке трудно было опознать, потому что он уже успел изгрызть в клочья одежду, ставшую ему ненавистной.
1: «Что случилось?» –
0: спросил профессор. Но тут он вспомнил, как Митке пискнул от легкого удара электротоком, и его охватили смутные подозрения.
1: «Митке, говори со мной!»
0: Тишина.
4: «Митке, ты снова простой мышка!» — улыбнулся профессор. «Но возвратиться в свой семья, разве ты несчастливый?»
0: Некоторое время профессор с нежностью наблюдал за мышатами, затем посадил их на ладони и опустил на пол. Один мышонок юркнул в щель немедленно. Маленькие черные глазки другого с недоумением взглянули на Гера Обербюргера, а затем это недоумение исчезло.
4: «До свидания, Митке. Живи, как мышь. Так будет лучше. В мой дом для тебя всегда есть масса сыр».
0: «Юй!» — ответил маленький серый мышонок и юркнул в дырку. Быть может, он хотел сказать «прощай», а может, и не хотел.

0: «Змееголовник». Написал его Ник Дикарев. То, что ты знаешь. Лягуха Кермит из «Маппет-шоу» — левша. У Чарли Брауна, что из комиксов, отец был бродобреем. По опросам, 21% американцев ежедневно изнывают от безумной скуки. В штате Айова причиной 65 дорожных аварий в год являются кукурузные початки. Согласно книге «Бытия», глава 1, стихи 20-22, курица появилась раньше яйца. 13 человек в год погибают под рухнувшими рекламными щитами. То, что ты слышишь.
1: Как вы оцениваете его состояние, доктор?
0: Женский голос.

0: голос вроде как знакомый. Не хочу вас обманывать, госпожа Ланг. На сегодняшний день еще не придумали такого средства, чтобы лечить змееголовник. Голос мужской, незнакомый и рассудительный.
1: Змееголовник! Не могу слышать это слово, нечто омерзительное.
0: Тот же знакомый женский голос. Оно всех раздражает. Это становится болезнью тысячелетия. Наконец-то мы начали осознавать, во что превращает наших детей пристрастие к цифрации. Буду с вами откровенен. Большинство молодых людей понимает это слишком поздно.
1: Цифрация. Еще одно мерзкое словечко. Нет, чтоб сказать, вживленная плата. Или уж совсем как оно есть. Умственный секс.
0: Должен заметить, госпожа Ланг, что мысленное совокупление и информационный анонизм являются самыми обычными жаргонными определениями для...
1: Не нужно мне читать лекции, я знаю, что это такое.
0: Прошу прощения.
1: Ничего. Просто я в отчаянии. Все рекламируют вашу программу. Ведь у вас были положительные результаты хотя бы в некоторых случаях.
0: Да, у некоторого небольшого числа инфицированных наблюдалось некоторое улучшение благодаря направленным сеансам неврошокотерапии, но об окончательном излечении говорить пока что преждевременно. Большинству пациентов не удается вытянуть свое сознание из информационного потока даже после того, как вживленная плата удалена и в мозг не поступает новых данных. Шансы вашего сына невелики. Вы должны понять это. Вы действительно хотите, чтобы он прошел через это?
1: Это же врач. Мой врач. У меня нет выбора, ведь так? Нужно хоть что-то делать. Я не хочу, чтобы он погиб, причем так глупо. Я готова на все. На что угодно, лишь бы спасти его. Ян, ты слышишь меня, сынок? Вернись, прошу тебя, очень прошу. Это я, твоя мать. У тебя есть семья. Живи с нами той жизнью, что даровал Господь. Неужели для тебя это ничего не значит?
0: Мать. А что это такое? Прошу вас, госпожа Ланг, пойдемте. Он не слышит вас, а если бы и слышал, слова ничего не значат для него. Они ничем не отличаются от всех тех слов, что прокачиваются через его мозг.
1: Итак, приступим к лечению. Это доктор Моро, доктор Спок, доктор Джекил, доктор Аниматор, доктор Кто, доктор Игуана, доктор Динамо, доктор Будильник, доктор Мозгосвих, доктор Кипящий Вопящий Гибнущий Рак, которого разыскивают в Новом Джерси за мелкие кражи. Доктор, Ян говорил мне, что цифрация безвредна. Он сказал, это всего лишь татуировка. Татуировка на мозжечке. Господи, Боже. Все его друзья делали цифрацию, а он чем хуже других?
0: То, что ты знаешь. Звезды. Черные звезды пляшут шмелиную польку, умножая жгучие укусы, врываясь взрывом в твой мозг, капая за каплей, капля горячим медом, капая внутри позвоночника. Кожаные ремни. Прохладный, приятно веселящий привкус нейроэлектричества. Каждый волосяной мешочек лепечет сладкую бессмыслицу в твоем черепе. Едва ощутимая тяжесть металла и крови во рту. Это вода сочится из твоих глаз. Или китовые усы, или хвостовые хрящи, или крикетные мячи, или крокетные шары, или программы, или пиктограммы, или колючки с шипами, или шило с тисками. Тяжелый рог подстегивает термитов, и они с удвоенной скоростью прожевывают ходы в древесине. Звук чихания развивает скорость до 100 миль в час. 0,3% всех несчастных случаев на канадских дорогах происходит из-за лосей. Малыш Рут, выходя на бейсбольное поле, клал капустный лист под кепку, чтобы голова не пригрелась. На стене часы показывают 4:20 дня или ночи. В фильме «Криминальное чтиво» все часы застряли на 4:20. 4:20. 4:20. Ты бы хотел быть мухой на той стене? Навечно. Острый укол. Укол. Поцелуй, поцелуй, поцелуй.
2: То, что ты слышишь.
1: Ян, это я, твоя мама.
2: Женский голос, вроде как знакомый.
1: Ты слышишь меня? Ответь, любимый мальчик. Скажи что-нибудь, хоть слово. Прошу тебя, Ян, возвращайся ко мне. Возвращайся.
2: Поцелуй.
1: Доктор, он не отзывается. Он никак не реагирует.
0: То, что имеет значение. Дождевая капля падает со скоростью примерно 7 миль в час. В 1924 году в городе Южный Плёс, штат Индиана, арестовали за курение, судили и оштрафовали на $25 обезьяну. Ложный змееголовник.

0: Родни сидел на койке в камере смертников и следил за солнечным зайчиком, мелькающим на каменном полу коридора между камерами. Оглушительная новость, которую ему передали через адвоката, постепенно проникала в самые глубины сознания. Пересмотра его дела не будет. Ему отказано в просьбе о смягчении приговора. Его казнят как самого обычного преступника, а ведь он один из лучших физиков страны. Его адвокаты оказались бессильными, через 3 дня за ним придут тюремщики, обреют наголо, подрежут штанины брюк. Затем они поведут его к узкой зеленой двери в конце коридора и втолкнут в комнату, посреди которой стоит приземистый страшный стул. Его привяжут к стулу, приложат к телу влажные электроды, и побледневший палач включит рубильник. Тело родное, уже мертвое, продолжит конвульсивное сражение с безысходностью. И неожиданно он вздрогнул. По спине побежали мурашки, как будто все его существо протестовало против приближающейся казни. В горле пересохло. Руки судорожно двигались, и он услышал, как начал издавать странные звуки, что-то среднее между всхлипываниями и сдавленными стонами ужаса. Родни охватило презрение к себе. Однако ему никак не удавалось справиться с отчаянием. Крупные слезы полились ручьями из широко раскрытых глаз, в которых застыл животный ужас. Стоны становились все громче, и если врач не придет вовремя, никакие наркотики не помогут. Он сойдет с ума, и тогда они не смогут казнить его. Он останется жить. Внезапно раздался скрип пружин койки в соседней камере смертников. Там сидел хромой Госсет, тоже убийца. Он оказался в комнате в конце коридора сразу вслед за Родни. В предшествующие несколько недель они часто разговаривали, и Родни проникся презрением к Госсету. Он не хотел, чтобы хромой понял, что с ним происходит. Мешала гордость.
1: «Похоже, до тебя дошло, что здесь не шутят!»
0: Зычный голос хромого гулко отражался от каменных стен, железных решеток и крыши дома смерти. Родни с радостью согласился бы на безумие, ведь оно сохранило бы ему жизнь. Но хромой самый заурядный грабитель. Оба совершенных им убийства – чистая случайность. Родни плотно сжал губы и постарался взять себя в руки. Через несколько секунд, сделав вид, что только что проснулся, он сказал:
1: «Что такое? Хромой, ты что-то сказал?»
2: «Ага»,
0: — ответил гулкий голос. Его обладатель оставался невидимым. Родни ни разу не встречался с Госсетом лицом к лицу. Но его бас, усиленный эхом от стен камеры, производил на Родни странные, пугающие воздействия.
2: «Я спросил, как твои дела. Я слышал всхлипывание из твоей камеры».
0: Родни повернулся на койке. Он сделал вид, что зевает.
1: «Мне приснился кошмар», — сказал он. «Циклотрон отрастил конечности и помчался за мной по лаборатории».
0: Эхо подхватило голос Родни. Но после раскатистого баса хромого его слова прозвучали как-то слабо. Стиснув руки, Родни ждал ответа.
2: «Дело дрянь!» – прогрохотал в темноте голос хромого. «У тебя осталось только 3 дня, приятель. 3 дня, и они отправят тебя за зеленую дверь. У меня есть что рассказать тебе. Вопрос только в том, готов ли ты меня слушать».
0: «Конечно, готов. Что мне еще остается?»
2: «Потому что», – продолжал гулкий голос, – «тогда у тебя появится шанс. Может быть, и у меня еще есть надежда. Я знаю, что одному парню удалось спастись из камеры смертников».
0: Родни, облизав губы, скептически произнес: «Побег?»
2: «Ага», — отвечал хромой, — «из дома смерти. Я видел, как человек по имени Феленден сбежал в ночь перед казнью. Когда-нибудь слышал о нем?»
0: «Вряд ли», — сказал Родни. Он презирал людей такого сорта, как хромой Госсет. Ведь сам Родни был ученым. Но тут у него промелькнуло воспоминание.
1: «Феленден? Ты говоришь о человеке, решившем задачу неопределенно.

0: ...возможности поля для электронного телескопа? Казалось, что в темноте хромой пожимает плечами. Затем его бас, отразившись от стен, прогрохотал. «Я не знаю. Он пристукнул свою жену, и его должны были поджарить на стуле. Мы вместе с ним сидели в доме смерти в Джулиете. Он смылся. Исчез. Испарился. Они так и не узнали, как ему это удалось. А я не смог. Но меня помиловали, и позднее я вышел на свободу. Помнишь его?» Родни неожиданно ответил. «Верно. Феллинден действительно убил свою жену. Он оставил много незаконченных работ, и часть из них никто не сумел продолжить». «Окей», — сказал хромой. «Похоже, это тот самый парень. Мы не раз с ним разговаривали, так же, как сейчас с тобой. Он все старался придумать, как бы смыться. Он сказал мне, полезно обсуждать проблемы вслух. Когда ты окончательно отчаешься, я расскажу тебе, как Феллинден совершил свой удивительный побег. Как знать, может быть, ты сумеешь понять, как он действовал, и объяснишь мне. Давай, приятель». Солнечный зайчик сверкал на каменных плитах. Каждый день на целый час появлялся он в доме смерти. Его отражение порождало мягкое сияние, красота которого казалась неуместной в коридоре, зажатом между двумя рядами камер смертников. Родни сглотнул. Его горло по-прежнему сводило судорогой. «Чего ждать?» — с нарочитой развязностью спросил он. «Если необходимо отчаяние, то я уже сейчас им переполнен. Что мне терять, кроме пары дней ожидания?» Голос его звучал нормально, но самого Родни трясло. Он смотрел сквозь стальные прутья решетки в коридор с солнечным зайчиком и в глубину другой камеры, такой же, как у него, но сейчас пустой. «Феллинден говорил, что парень, продолжающий цепляться за надежду, ничего не сможет сделать. Нужно использовать весь свой мозг. Если ты будешь вести себя вызывающе, искать оправдание тому, что сделал, значит, часть твоего мозга не сможет освободиться. Ты должен быть на пороге полного отчаяния или так страшно сожалеть о содеянном, чтобы не беспокоиться о том, какие участки мозга не выключились». Родни медленно и с сомнением сказал. «Никакого подавления и блокирования памяти. Что же, я готов. Но в чем суть дела, хромой? Самогипноз?» Голос хромого прокатился по камере. Он произнес нехотя с какой-то небрежностью. «Феллинден называл это путешествием во времени». Родни напрягся. «Ерунда. Феллинден не мог путешествовать во времени. Он открыл поле с удивительно простой структурой, и его изобретение позволило преодолеть ряд обстоятельств, которые делали невозможным создание электронного телескопа. Этот прибор появился только благодаря Феллиндену. Правда, до сих пор еще оставались кое-какие неразъясненные противоречия, возникавшие при использовании таинственного поля. Никто не знал, в чем заключалась теория Феллиндена, однако сконструированный им телескоп работал. Но при чем тут путешествие во времени? «Безумная затея», — усмехнулся Родни. «Как мог он это утверждать? Путешествие во времени невозможно». Опять возникла пауза, словно хромой о чем-то раздумывал или колебался. Наконец он произнес. «Феллинден говорил, что мы делаем это все время. Сначала мы были во вчерашнем дне. Через некоторое время мы попадем в завтра. Как будто едем в поезде, который сначала побывал в провинциальном городке под названием «Вторник», а потом прибывает в город под названием «Среда». Это и есть путешествие во времени?» Родни коротко рассмеялся, но тут у него перехватило горло. «Расскажи мне подробно, как все случилось», — резко приказал он. Голос хромого прокатился по всем закоулкам Дома смерти. «В ночь, когда Феллинден пропал, он смеялся над охранником, пришедшим для последней проверки. «Я исчезну этой ночью, Клэнси», — сказал он. Охранник ответил: «Да что ты говоришь?» А Феллинден ему снова: «Да, так и будет. Лучше скажи начальнику, а то тебя ждут большие неприятности». И Клэнси рассказал. Ведь Феллинден был умен. И они знали об этом. Они пришли и перевернули его камеру вверх дном. Они обыскали и его, и камеру так, словно от этого зависела их жизнь. И они ничего не нашли, естественно. Тогда Феллендон и говорит: «Ну что ж, вы постарались на совесть, начальник. Так что завтра вам будет гораздо легче». Начальник выпучил глаза и рявкнул: «Вот завтра утром мы с тобой и побеседуем». А Феллендон спокойно так отвечает: «Да нет, меня здесь уже не будет. Я готов все объяснить, но вы мне ни за что не поверите. Так или иначе, я вас предупредил, и вы сделали все, что могли. Теперь вас не обвинят в пренебрежении служебным долгом. Меня это устраивает». Я удивился, как спокойно и уверенно он говорил. Родни напряженно вслушивался в гулкий бас Хромова. Все его тело продолжало болеть, он чувствовал слабость после приступа физического ужаса перед уничтожением. «Продолжай», — сказал он, вытирая со лба холодный пот. Начальник усмехнулся и спросил: «Хромова ты тоже прихватишь с собой?» Феллендон кивнул головой: «Конечно, если бы это было в моих силах. Я помог бы спастись каждому, и думаю, что вы поступили бы точно так же на моем месте. Но способ, при помощи которого я собираюсь выбраться отсюда, требует, чтобы человек все сделал сам». Начальник фыркнул, но выглядел он неуверенно. Феллендон вовсе не казался сумасшедшим, хотя говорил странные вещи. Родни облизал губы. На лбу его снова выступила испарина. В середине ночи, продолжал Хромой, охранник заглянул в камеру Феллендона. «Я не спал, на то у меня были свои причины. Я слышал, как Феллендон сказал: „Прощай, Кленси, меня здесь не будет, когда ты вернешься“. Кленси буркнул в ответ: „Думаю, никуда ты не денешься, парень“. Потом они с Феллендоном рассмеялись, а у меня зубы начали стучать. Я знал, что Феллендон собирается делать. После ухода Кленси он крикнул мне: „Я начинаю, Хромой! Ты тоже пытайся! Теперь не разговаривай со мной!“ Затем он замолчал. Стало так тихо, что я слышал его дыхание, ровное и спокойное. Прошла минута, и этот звук прекратился. Больше я не смог различить ничего. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я весь взмок. В следующий раз, когда охранник делал обход, он заглянул в камеру Феллендона и подпрыгнул на целый фут. Он посветил в камеру фонарем и как закричит: Феллендона в камере не было. Он исчез. Они его лоска его не сумели найти. Они так и не смогли узнать, как он совершил побег. Он просто исчез, и все тут. Маленькие пылинки танцевали в луче света, падавшего сверху. Луч заметно переместился. Родни сказал: «Как же он выбрался из камеры?» «Феллендон из нее не выбирался», — сказал Хромой. Его голос звучал разочарованно. «Мне не следовало говорить тебе ничего до тех пор, пока ты окончательно не отчаешься, пока не будешь готов поверить». Феллендон вернулся во времени назад, к тому моменту, когда убил свою жену. И он не стал убивать ее. Кроме того, он понял, что был неправ. Итак, он не убил ее и поэтому не попал в камеру смертников. Родни сглотнул. Его взгляд упал на записку, которую прислали ему адвокаты. Они сделали все, что законы и их изобретательность позволяли сделать, и теперь на их помощь не приходилось рассчитывать. Они ничем больше не могли помочь. От безысходности кровь опять ударила ему в голову. Паника снова начала охватывать его. Родни стиснул руки. «Почему бы тебе самому не повторить этот фокус?» — насмешливо спросил он. «Я пытался», — сказал Хромой. Его голос был ровным. «Я пытался изо всех сил. Я и сейчас продолжаю пытаться. Иногда мне кажется, что у меня вот-вот получится, а иногда, что все это чистое сумасшествие. Но у Феллендона ведь получилось. И если получится у тебя, то, может быть, Родни стоял у прутьев своей камеры. Луч света переместился так, что он уже почти доставал рукой до светлого пятна. Скоро он сможет погрузить в него ладони и ощутить тепло солнечных лучей на коже. Пальцы его дрожали. «Разветвление временных путей», — сказал он задумчиво. «В этом и состоит идея. Может быть, ряд вариантов прошлого, настоящего и будущего. Старая гипотеза. Ты делаешь нечто и попадаешь на ту или иную ветвь времени. Если не сможешь пройти по этой ветви в обратном направлении, то сможешь совершить какой-то поступок и перейти на другую ветвь». Вот о чем говорил Феллинден. «Точно!» — устало сказал Хромой. Его бас звучал подобно голосу проповедника, которого Родни слышал в детстве. Но голос Хромого выдавал усталость и страшное напряжение. «Конечно! Он говорил мне об этом. Ты садишься на поезд, — говорил он. — Путешествуешь сквозь время, мимо городов под названием понедельник, вторник, среда и так далее. А иногда ты пересаживаешься в другой состав. Бывает, попадаешь не на тот поезд, и тогда тебя преследуют неудачи. Именно так и случилось с Феллинденом, когда он убил свою жену. Он должен был вернуться и сесть на нужный поезд. Так он и сделал. А вот у меня ничего не вышло. Я надеялся, может быть...» Родни кивнул головой. «Почему бы и нет? Ведь теория-то существует. В многомерной вселенной все, что только доступно нашему воображению, не только может, но и должно случиться. Итак, Феллинден научился это делать. Когда-то он сел не на тот поезд. Его проблема заключалась в том, чтобы сойти с него. Как же ему это удалось? Я ведь тоже еду на поезде, с которого хотел бы спрыгнуть». Он вдруг снова начал задыхаться, ожидая с напряженным отчаянием, что же скажет ему Хромой. Солнечный луч подобрался совсем близко к нему, но Родни не обращал на него внимания. «Я думаю, что с теорией все в порядке, Хромой. Как же Феллинден сумел выбраться отсюда?» Хромой тяжело вздохнул.
1: «Вот это-то мне и непонятно до конца. Ты едешь на поезде, — говорил он, — который движется во времени. Прежде чем повернуть назад, ты должен притормозить. Но поезд не будет замедлять ход. Ты видишь, что станция «Среда» проплывает мимо, и ты хочешь вернуться, потому что сел не на тот поезд во вторник. В отчаянии ты бежишь в конец состава. Сначала тебе кажется, что ничего не меняется, но ты продолжаешь бежать. Теперь станция уже не проносится мимо с прежней скоростью. Ты стараешься бежать все быстрее. Тебе удается уравнять скорость, и ты бежишь, выбиваясь из силы, вдруг оказываешься в конце поезда. Дверь открыта. Ты прыгаешь на рельсы, но не разбиваешься, потому что бежал назад с той же скоростью, с какой состав мчался вперед. И вот ты идешь назад по полотну железной дороги до места, где сел не на тот поезд, а нужный тебе состав уже поджидает там.
0: И будет ждать тебя целую вечность, — усмехнулся Родни. Да, — ровным голосом произнес Хромой.
1: Не знаю почему, но так говорил Феллинден. Значит, так оно и есть.
0: Уверенность Хромого потрясла Родни. Конечно, он не мог сочинить все это. По-видимому, Феллинден сумел изложить свою теорию так, что она стала понятна его собрату по несчастью, не слишком обремененному знаниями. Чисто логические построения, основанные на очевидных понятиях. Ты совершил нечто, повлекшее отрицательные последствия. Вернись назад во времени к тому моменту, когда произошло событие, что привело к таким последствиям. Сумей избежать этого события, попасть на другую ветвь временного пути, выбрать иной вариант будущего из бесчисленного сонма возможностей. Ты перестанешь существовать в первой ветви времени и окажешься на новой дороге. Там, где тебе ничего не грозит. Пожалуй, Родни мог бы поверить в эту теорию, хотя сам вряд ли сумел придумать что-нибудь подобное. Такое могло прийти в голову только ученому уровня Феллиндена. Недаром он решил проблему неопределенности поля. Губы Родни пересохли. Да, именно здесь и была разгадка. Вот только сумеет ли он добраться до нее, хотя считает себя одним из четырех умнейших людей страны? Родния страшно раздражало, что ему приходится получать инструкции Хромова, который был самым заурядным грабителем. «Я все понял», — отрывисто сказал он. «Идея мне ясна». Послышалось лязганье наружных дверей в конце коридора, и вошел охранник. Он принес еду заключенным. Родни в молчании смотрел на него глазами, полными ненависти. Охранник повернулся, прошагал по коридору и захлопнул дверь. Родни слышал, как Хромой, чавкая, поглощает пищу. Сам он есть не мог. Ему осталось жить 3 дня, если он не сможет практически решить проблему путешествия во времени, следуя теории Феррендена. Он сойдет с ума, если позволит себе сомневаться. И он имеет доказательство того, что задача уже была решена 1 раз. Родни мерил шагами свой тесный каземат. Путешествие во времени. Феллинден исчез из камеры смерти в Джулиете, отправившись назад во время, предшествовавшее убийству. В этой точке для него существовало по меньшей мере 2 возможных варианта будущего. В одном он убивал свою жену, в другом нет. Родни находился в этой ветви времени, где убийство совершилось. В другой ветви, которая для Феллендена стала уже реальностью, он не совершал убийство, являлся без сомнения уважаемым гражданином и знаменитым физиком, не имевшим никакого отношения к сбежавшему преступнику. Ветвь, на которой находился Феллинден, была очень похожа, но немного не совпадала с той, на которой оставался Родни. Теперь Родни знал, что в его силах попасть в тот вариант будущего, где пребывал Феллинден. Галилей, узнав об изобретении телескопа, занялся изучением оптики и создал телескоп, в некоторых отношениях превосходящий оригинал. Он, Родни, знает теперь, что путешествие во времени возможно, и он к тому же располагает одним из лучших интеллектов в стране. Прошло некоторое время. Пот выступил у него на лбу. Перейти на параллельный временной путь. Он не только избежит казни, он станет вновь свободным человеком, ведь там, в мире Феллендена, исчезнет не только наказание, но и само событие, которое его за собой повлекло. Осталось выяснить одно. С чего начать? Родни забыл окунуть руки в пучок солнечного света, он даже не заметил, как луч угас. Он шагал по камере. 3 шага вперед, 3 шага обратно. С чего начать? С чего начать? Становилось темно. Возбуждение охватило Родни, отчаяние его росло. Проблема имела решение. Теория параллельных временных ветвей становилась все более ясной. Истинность ее доказана Феллинденом. Но как сделать первый шаг? Ознакомившись с принципом постановки эксперимента, он сумел бы предвидеть каждую проблему, возникающую по ходу дела. Но он никак не мог придумать, с чего начать. Он был похож на человека, гибнущего от холода около охапки сухих дров и не имеющего спичек, чтобы разжечь костер. Вдобавок он не умел добывать огонь трением. Создавшееся положение сводило его с ума. Уже давно наступила ночь, когда Родни бросил в темноту: «Хромой!» Он услышал, как Хромой зашевелился. «Да?» «Мне все ясно», — резко сказал Родни. «Но я хотел бы знать, с чего начинал Феллинден. Интересно, чей способ лучше?» Голос Хромого звучно раскатился среди невидимых стен.
1: «Врешь, приятель! Парень, который способен сделать этот трюк, должен быть таким... таким... словом, он будет готов рассказать о нем любому, кто согласится слушать».
0: Подобная мысль Родни в голову не приходила. Он огрызнулся. «Альтруизм, да? Я должен быть добрым, чтобы у меня все получилось?»
1: «Нет». Родни услышал, как Хромой сплюнул. «Просто с собой нельзя брать багаж», — так говорил Феллинден. «Он сказал, множество связей удерживает нас на данном временном пути. Мы крепко привязаны к своему поезду. И сначала мы должны сбросить все путы. Нам надо забыть обо всем. Мир должен потерять для нас реальность. Нам следует беспокоиться о нем не больше, чем о мираже в пустыне. Например...» В голосе Хромова не было обиды. «Например, тебе не стоит гордиться тем, что мозгов у тебя побольше, чем у меня. Эта мысль привязывает тебя ко мне. А я-то нахожусь здесь,
0: том самом месте, из которого ты так хочешь побыстрее убраться. Ты должен забыть меня. Я не на том поезде, который тебе нужен».
2: Все сказанное Хромым укладывалось в логическую цепочку, но, несмотря на это, Родни продолжал злиться. На стене над противоположным рядом камер виднелось пятнышко лунного света. Остальное тонуло в темноте. В раскатах голоса Хромого послышалась тоска.
0: «Похоже, что мы в тупике, приятель. Я рассказал тебе почти все, что слышал от Феллендена. Если у тебя ничего не получается...»
2: Поколебавшись, Хромой добавил:
0: «Есть еще одна деталь, про которую он как-то упомянул. Он говорил: откуда мы вообще знаем, что находимся именно на том временном пути, а не на другом? Чем они отличаются друг от друга? Почему мы уверены, что все время движемся? Как мы узнаем, что путешествуем во времени?»
2: Роднию было больно глотать. «Берклианская философия», — сказал он хрипло.
0: «Я вижу, слышу и ощущаю ту действительность, в которой нахожусь. Поэтому она реальна для меня. Что я ощущаю, то и реально. Чего я не ощущаю...»
2: И тут он закричал, вцепившись в прутья решетки. От восторга его язык стал заплетаться. «Вот оно! Вот как затормозить себя во времени! Когда ты прислушиваешься к тиканью часов, секунды кажутся длиннее. Если ты еще больше обостришь свое восприятие, замечая все более тривиальные вещи, ты еще сильнее замедлишь свою скорость движения во времени. Вот он, первый шаг!» В наступившей тишине маленькое пятнышко лунного света было ярким и четким. Оно находилось в нескольких дюймах над дверью противоположной камеры. Родни возбужденно продолжал:
0: «Затем ты полностью отключаешься от настоящего времени. Настоящее реально, потому что оно значимо для нас. Ты отрешишься от всего, что связывает тебя с настоящим. Вещь, которая ничего для тебя не значит, не имеет права на существование. Когда ты обрежешь все связи с настоящим, ты оставишь весь багаж позади. Когда это сделано, ты будешь готов к прыжку, к тому, чтобы покинуть эту реальность. И тогда ты сможешь заменить воспоминания о событии, которое произошло полсекунды назад, на ощущение этого события. Если тебе это удастся, ты победил. Ты начал путешествие во времени!»
2: Он тряс в темноте прутья решетки. Слезы торжества выступили у него на глазах. Он разработал безошибочный экспериментальный метод, в котором так нуждался. Его лицо сияло. Продолжение рассказа Мюррея Лейнстера «Время умирать» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Мюррея Ленстера «Время умирать» и начало следующего его рассказа «Другая реальность». Негромко прозвучал голос Хромова. «И что же дальше, приятель?»
1: «Дальше!» — вскричал Родни возбужденно. «Когда ты больше не связан с настоящим, нужно возвратиться к событию, которое определило данную ветвь времени. Ты должен выбрать еще до того, как начнешь обратный путь. У тебя не будет такой возможности по дороге назад. Ты должен представить себе тот момент, когда неверно выбрал поезд и сделать там остановку. Тогда ты сможешь пересесть на нужный поезд, отправиться на нем в путь и возвратиться в настоящее, в параллельные ветви времени. В тот же день и час, но в другой реальности. В другом мире, Хромой. И туда-то я и собираюсь отправиться».
0: Долгая тишина. Наконец, в темноте снова раздался голос Хромова. «Ага, понимаю. Отключиться от настоящего. От всего, что случилось с тех пор, как ты совершил неправедный поступок. Ага, вот оно. Я не понимал раньше. У меня припрятано кое-что. Деньги, понимаешь? Все время, пока я пытался вернуться назад во времени, я помнил об этой заначке, рассчитывал на нее. Но если я действительно вернусь назад, этих денег не будет на том временном пути, по которому пойдет мой поезд. Теперь я все понял». Руки Родни крепко сжали прутья решетки. Он смотрел на медленно ползущие пятнышко лунного света, ощущая, как мерно, спокойно вздымается его грудь, как нервное напряжение покидает его измученное тело. В чудовищной неподвижности дома смерти он слушал биение собственного сердца. Снова донесся голос Хромова, мрачный и негромкий.
2: «Похоже, мне придется проделать длинный путь назад, парень. К тому времени, когда я был еще ребенком, думаю. Да. Долгий путь. Весь путь».
0: Тишина. Родни сконцентрировался. Он знал, что существует немало людей, обладающих столь же мощным и дисциплинированным мыслительным аппаратом. Он чувствовал, и это ощущение дарило ему радость, что скоро все печальные события, последовавшие за тем поступком, за той фатальной ошибкой, которую он совершил, окажутся вычеркнутыми из реальности. Они будут иметь место на ином временном пути. Они перейдут в разряд событий, которые могли бы произойти, если бы... которые фактически уже не имеют к нему никакого отношения. Зная о приближающемся переходе в другую реальность, он смог отречься от них. Они уже не играли никакой роли. Они были просто его фантазиями. Они не могли осуществиться и поэтому стали бессмысленными. Он рассматривал их теперь со все большей отстраненностью, прислушиваясь к своему дыханию и мерному биению сердца, фиксируя взгляд на размытом пятнышке лунного света, ползущем по стене. Время замедлялось. Появились паузы при дыхании. Увеличились интервалы между ударами сердца. Внезапно он начал различать фазы работы сердечной мышцы. Пятнышко света на стене перестало перемещаться. Оно не двигалось. Теперь промежутки между ударами сердца стали чудовищно огромными. Ощущение триумфа переполняло Родни. Последнее мгновение, которое было решающим в его плане, оказалось необычайно ярким. Все остальное не имело ни малейшего значения. Он воскресил в памяти тот эпизод с яростной силой, запечатлевая каждую его деталь. Пятнышко света слегка сместилось. Оно двинулось назад. Его скорость плавно нарастала. Внезапно возник беспорядок и хаос, обладающий, однако, какой-то странной логикой. Была ночь, и был день, и снова ночь. Он метался с головокружительной скоростью то туда, то сюда, безвольно и без всякого усилия, как невесомый клочок пуха, увлекаемый безумными порывами урагана. Он двигался подобно световой точке на дисплее, которая перемещалась с невероятной быстротой и без всякого сопротивления. Так проходили дни и ночи. Он пережил удивительные метаморфозы. Он чувствовал, как непрерывно нарастает скорость преобразования. Теперь он воспринимал происходящее только вспышками. Мгновение, и он едет на машине. В Вдруг автомобиль помчался назад. Пейзаж по обочинам дороги слился в серые размытые полосы. Следующая вспышка — суд. Быстрые нелепые движения людей — мрак. И новые, стремительно наплывающие воспоминания, вырванные из текущего вспять времени. Неожиданно все прекратилось. Он находился в комнате, где лежал труп профессора Элнера Хейла. Он, Родни, совершил убийство. Он прикончил Хейла таким образом, что никто не мог связать с ним это преступление. Он проявил безумную жестокость. Казалось, какой-то дьявольский дух, почти лишенный разума, вселился в него. Было трудно поверить, что он, один из лучших ученых страны, нанес эти бессмысленные удары и продолжал их наносить даже после того, как профессор Эднер Хейл умер. Он создал себе превосходное алиби. Но именно тут и была совершена главная ошибка. Он осмотрел залитую кровью разгромленную комнату. Он увидел стул, который остался неперевернутым в имитированном им хаосе. Он отшвырнул стул в сторону, не заметив, что под ним лежит кочерга, который был забит до смерти профессор Хейл. Вот тут-то и заключалась его ошибка. Он дал в руки полицейских важную улику. Они поняли, что стул не был опрокинут во время борьбы, предшествовавшей смерти Хейла. Отсюда следовало, что убийца вовсе не маньяк, а человек, руководимый точным расчетом. Расследование пошло в нужном направлении, и вскоре выяснилось, что преступник, обладающий высокоразвитым интеллектом, почти во всех мельчайших деталях воспроизвел действия убийцы-садиста. Почти во всех деталях. Но одна маленькая ошибка привела полицию к решению загадки, а его самого к смертному приговору. Однако теперь он осторожно положил стул на бок. Кочерга лежала рядом, а не под стулом. Родни осторожно потянул стул за ножку, чтобы кочерга оказалась на виду. Теперь ни у кого не возникнет сомнений, что здесь поработал маньяк. Он тихонько рассмеялся. Один из четырех лучших умов страны. Он был слишком самонадеян, вот и все. Теперь его маленькая ошибка исправлена. Он перейдет на другую временную ветвь. Открытие, которое он сделал вместе с профессором Эднером Хейлом, теперь будет принадлежать только ему. И с ним, с этим открытием, Родни переместится на новый временной путь. Он почувствовал, что его возвращение в настоящее уже началось. Время двигалось быстро. Наступили сумерки, он переместился куда-то, затем настала ночь, и снова он оказался в другом месте. Сумерки, полдень и опять ночь. Его тело кружилось здесь и там, нигде и повсюду, не встречая сопротивления. Он с бешеной скоростью пролистывал события, произошедшие между настоящим моментом и точкой, в которой произошел поворот назад во времени. Теперь, однако, он двигался по другой временной дороге. Его сознание наполняло спокойное торжество. Он был в центре толпы в полном одиночестве. Он был в комнате, которая вращалась, как в калейдоскопе, в зале суда. Затем он на мгновение оказался в машине, ехавшей куда-то. Он пронесся сквозь месяцы импульсами бесконечно малой длительности. И вот... ток времени замедлился. Все пришло в норму. Он снова попал в камеру смертников. Камера оказалась другой, но дом смерти был тот же. Наступало утро, и бледный серый свет проникал сквозь тюремное окошко высоко над головой. На нем топорщилась тюремная роба, но не та, в которой он был одет раньше. Он, несомненно, находился на другой временной ветви, но опять в камере смертников. Послышалось бряцанье. Шаги. Трое охранников и парикмахер появились перед камерой. Парикмахер окинул узника безразличным взглядом. В руках он держал тазик с водой, безопасную бритву и ножницы. Сейчас он побреет виски Роднию и разрежет штанины брюк. Затем его проведут сквозь узкую зеленую дверь и привяжут к страшному приземистому стулу, на котором спустя краткий миг его тело, уже мертвое, продолжит конвульсивное сражение с безысходностью. Он был парализован. Он не мог даже пошевелиться. Он едва дышал. Дверь в его камеру открылась. Они вошли. Он был почти без сознания от переполнявшего его немыслимого ужаса. Один из тюремщиков подал ему записку. «От профессора Феллендена», — сказал он отрывисто. «Профессор так боролся за вашу жизнь. Он получил разрешение передать вам письмо». Родни хрипло дышал. Он не мог поднять руку. Казалось, он не замечает протянутого письма. Затем один из охранников пошевелился, и Родни схватил записку. Они подождут, пока он будет читать ее. Уж столько-то времени они подождут. Но не больше. Ему было трудно сфокусировать глаза. Он даже и не пытался читать. Он только хотел протянуть время, выиграть еще несколько бесценных секунд жизни. Но тут он увидел уравнение и отреагировал на него с молниеносной быстротой. Фелленден передал ему в результирующих уравнениях и сжатых комментариях к ним теорию путешествия во времени с такой абсолютной ясностью, что тренированный мозг Родни смог овладеть ею уже при первом чтении. Перед самой казнью ему следовало опять прибегнуть к методу Феллендена, вернуться назад во времени, но на этот раз не совершать убийство. Другие варианты не существовали. Он не должен убивать. Родни поднял глаза и невидящим взором уставился в противоположную стену. Так вот в чем причина. Вот в чем ошибка. Не в мелких деталях, а в самом факте убийства. Казнь являлась следствием убийства, а не его небрежности при фабрикации ложных улик. И Феллинден, который сам был убийцей, сообщил ему об этом с неоспоримой логичностью. Родни охватила холодная ярость. «Очень хорошо. Он вернется назад еще раз. Не к моменту, наступившему сразу после убийства Хейла, а на гораздо более ранний отрезок времени. В тот период, когда Хейл нашел то, за что его нужно было убить». Охранники подняли его на ноги и связали руки за спиной. Теперь он был совершенно спокоен. Яростно спокоен. Теперь, когда Феллинден передал ему концепцию теории в такой ясной форме, спастись будет необычайно просто, даже уже находясь на электрическом стуле. «С его интеллектом!» — он сказал презрительно. «Из чистого любопытства я хотел бы узнать, что навело полицию на мой след. Какая-то ерунда, я забыл». Охранник с удивлением ответил. «Вы положили стул на пол, пытаясь создать впечатление, что он был перевернут во время борьбы. Вы протащили его за ножку на нужное вам место. Но полицейские поняли, что стул не швырнули на пол, так как его сиденье, которое плохо держалось, не выпало. Кроме того, на ножке остались отпечатки ваших пальцев». Родни пожал плечами. «Весомые улики. Придется вернуться назад и не совершать убийство. Очень жаль. Профессор Эднер Хейл был праведным старым дураком, и его убийство определенно доставило Родни удовольствие. Теперь старика придется оставить в живых на третьей временной ветви». Охранники вывели его из камеры. Он хрипло произнес: «Я хотел бы сказать два слова хромому». Когда тюремщики с удивлением посмотрели на него, он добавил нетерпеливо: «Хромой Госсет, он здесь, в камере рядом с моей». Один из охранников покачал головой. «Здесь нет никакого хромого Госсета и никогда не было. Я ничего о нем не слышал». Зеленая дверь отворилась. Родни вздрогнул, но постарался взять себя в руки. Все, что ему нужно сделать, вернуться назад во времени. Внезапно ненависть к Феллендену затопила его, и он потерял зря несколько драгоценных секунд. Феллинден, этот глупец, смешал в своей записке науку с пустыми психологическими советами. «Важно, — писал он, — избавиться от всех связей с той временной ветвью, которую вы хотите покинуть. Любые обстоятельства, связанные с ней, не должны иметь для вас никакого значения». Родни презирал его. Приземистый страшный стул надвигался все ближе. Родни начал прислушиваться к собственному дыханию, к биению сердца. Каждый удар крови в висках, каждый вздох вел его к стулу. «Замедлись, время! Замедлись!» Надо отвлечься от окружающей реальности. Отсечь все, что привязывает его к этой временной ветви. С помощью уравнений Феллендена это совсем просто сделать. «Феллинден, будь ты проклят, глупец!» Время не замедлялось. Он в приступе паники осознал это, когда его стали привязывать к стулу. И тогда он понял, что Феллинден мертвой хваткой держал его, Родни, на этой временной ветви. Селенден сбежал сюда, на данный временной путь, и это было свершившимся фактом. Инструкции в письме, которые он прислал, не помогали отбросить этот факт, как не имеющий отношения к нему, к Роднию. Он ненавидел Селендена страшной, безнадежной ненавистью. Но он должен забыть о нем. Забыть и направить все силы, чтобы замедлить время. Замедлить время. Замедлить! Он боролся за это со всей мощью своего разума, одного из лучших в стране. Он боролся, а его палачи отошли в сторону и ждали, побледнев, когда будет включен рубильник. И тут он всхлипнул, но еще продолжал бороться, когда...

0: Этот маленький городок был, разумеется, густонаселен. И, как все подобные ему места, настолько красив и интересен, что для его описания понадобилась бы целая жизнь. Но мы расскажем лишь об одном майском утре, когда дети были в школе, выстиранное белье красовалось на веревках, почтовые фургоны пробирались по узким переулкам за город. В общем, на всех многочисленных улицах, во дворах, домах и магазинах городка жизнь, крепкая и сложная, как корни трав, шла обычным чередом. Мистер Мэккинс, кондуктор автобуса, сидел в маленьком общем дворике у дверей своей квартиры, курил трубку и читал Daily Mirror, поскольку его смена начиналась лишь в полдень. Предвидя скорое наступление жаркой погоды, он держал ноги в растворе горчицы и марганцовки, налитом в пластмассовый таз, и вся его фигура удобно располагалась в раскладном полотняном кресле. Сэм, большой черный пес из квартиры Кингов, лежал рядом, положив морду на лапы и с наслаждением распластавшись на теплом асфальте. Мисс Баулинг, соседка Мэккинза, полола цветы на клумбе посреди двора, а слепой старик мистер Тэтчер в панаме и темных очках методически вытряхивал половик перед тем, как взять свою белую палку и, постукивая ею, пройти по тихим городским улочкам за покупками для себя и внучки Люси, медицинской сестры в соседней больнице. Вот так все выглядело внешне. Что же касается невидимого глазом, то мистер Мэккинс раздумывал, греть или не греть чайник, чтобы приготовить чашку чаю для жены Лил, которая скоро должна была вернуться из гостиницы, где она стирала. Пес Сэм с нетерпением ждал возвращения из школы 11-летнего Майкла Кинга. Рита Баулинг, хорошенькая, но болезненная и преждевременно поблекшая женщина, мысленно принимала решение расстаться со своим мужем Фредом. Недавно овдовевшая миссис Кинг, которая, уйдя в свое горе, довольно неласково относилась к сыну Майклу, читала ежедневный гороскоп в затхлой, выходящей на север комнате со спущенными занавесками, а потом собиралась нанести визит ветеринару. Что же касается старика Тэтчера, то он раздумывал, захочет ли Люси съесть на ужин кусочек пикши. С улицы появился Патер Фогарти, зашедший навестить Фреда Баулинга. «Доброе утро, Гарри. Какие у вас тут прекрасные махровые гиацинты!» Он залюбовался маленьким двориком, который от стены дома до асфальта дорожки был обрамлен яркой, словно ситец каймой цветов. Их запах доносится до середины улицы. «Доброе утро, миссис Баулинг. Фред дома?»
1: «Какой смысл говорить с ним, отец мой?» — уныло проговорила Рита и выпрямилась над клумбой. «Вы с таким же успехом могли бы...»
0: И в этот момент случилось нечто совершенно неожиданное и невероятное. С яркой бесшумной вспышкой, такой яркой и бесшумной, что, казалось, свет всей Вселенной устремился в одном направлении и был тут же отброшен, что-то приземлилось посреди двора, превратив в жалкую слизь махровые гиацинты Мэккинза и нарциссы миссис Баулинг. Трое из четверых находившихся во дворе людей инстинктивно отпрянули и уставились на странный сверкающий предмет, лежащий во дворе. Больше, чем на что-либо другое, он походил на утиное яйцо, только, разумеется, гигантского размера. Превышая рослого Паттера Фогарти, чуть просвечивавшее яйцо застряло среди измятых и раздавленных нарциссов. Раздался слабый треск.
2: «Боже правый!» — произнес мистер Мэккинс и вынул трубку изо рта. «Ну и яйцо! Какой чертов цыпленок вылупится из него?»
3: «Это ракета!» — завопила Рита Баулинг. «Спорю на что угодно, там внутри русские!»
0: «В высшей мере непонятно», — сказал Паттер Фогарти. Он осторожно приблизился к упавшему во двор предмету и коснулся его рукой. Предмет слегка качнулся.
2: «Да он совсем легкий. Вы думаете, что... «Берегитесь», — предупредил Гарри Мэкинс. «Внутри кто-то есть». «Вы правы, Рита. Это межпланетный корабль».
1: Действительно, сквозь полупрозрачную оболочку яйца было видно, что внутри кто-то шевелится.
2: «Может, принести молоток?» — предложил Мэкинс.
4: «В чем дело? Что происходит?» — нетерпеливо спросил старик Тэтчер.
3: «О, Гарри, что это?» —
1: взвизгнула Лил Мэкинс, появляясь во дворе с продуктовой сумкой в руках.
2: «Постойте, постойте», — сказал Паттер Фогарти. «Он вылезает».
1: Крошечное острое лезвие, напоминающее циркулярную пилу, аккуратно распилило оболочку по линии трещины. На глазах изумленных людей часть яйцевидной поверхности откинулась, и в отверстии показались пальцы руки. Потом рядом просунулась ступня, за ней вторая, затем нога, и, наконец, вывернулись наружу туловище и голова молодого мужчины. Он выпрямился и недоуменно оглядел стоявших перед ним людей, которые, в свою очередь, смотрели на него во все глаза. Незнакомец был очень худ. Под копной светло-каштановых волос, нос неопределенной формы, мягкий рот и широко расставленные серые, ничего не выражающие глаза. За спиной у него топорщились белые крылья.
2: «Вы говорите по-английски, молодой человек?» — осведомился Паттер Фогарти, чувствуя, что ему подобает сделать первый шаг.
3: «Он должно быть ангел!» —
1: громким шепотом возвестила Лил Мэкинс.
4: «Что тут происходит? Скажите же мне, что случилось?» — допытывался слепой мистер Тэтчер.
1: «Это острова Альбион, сэр?» — спросил молодой человек, обращаясь к Паттеру Фогарти.
2: «Да, полагаю, что так. Разрешите узнать, откуда вы прибыли?»
1: Священнику удалось ловко объединить в этом вопросе почтительность, радушие и некоторую угрожающую настороженность.
2: «Если вы ангел, — казалось, — говорил он, — я, разумеется, готов проявить профессиональное внимание и завязать отношения. Но хоть я и обладаю добрым сердцем, меня не проведешь».
1: «Моя родина — Марс», — ответил молодой человек.
3: «Марс!» — вскрикнула миссис Мэкинс. «Он марсианин!»
2: «И много вас летит сюда?» — спросил ее супруг, кинув острый взгляд на голубое небо, чтобы разглядеть, не спускаются ли оттуда еще какие-нибудь желтовато-белые яйца.
3: «Это нашествие марсиан! Мы обречены!» — завизжала миссис Мэкинс.
2: «Заткнись, Лил!» — добродушно сказал Мэкинс. «Они сперва прислали бы разведку, верно?» «Ну, а пока займемся этим молодчиком. Значит, вы не ангел, молодой человек. В таком случае отправляйтесь-ка обратно на Марс и передайте, чтобы они поискали для вторжения какое-нибудь другое место. Мы любим жить по-своему».
4: «Да что же это? Что?» —
1: выходил из себя слепой.
3: «Это нашествие марсиан», —
1: терпеливо объяснял раздражительному старику миссис Баулинг. Разбуженный суматохой, из окна высунулся Фред Баулинг.
4: «Бог ты мой!» — только и вымолвил он.
3: «Это нашествие марсиан, Фред!» — крикнула ему жена.
1: Молодой марсианин прижал ладони ко лбу.
2: «Нет, нет, вы ошибаетесь, уверяю вас», — серьезно сказал он. «Я не посягаю на вас, и я не ангел».
4: «Кто же вы в таком случае?»
2: «Меня зовут О'Нил. Я эмигрант».
1: В это мгновение во дворе появился полицейский Биол, который следовал кратчайшим путем на свой участок.
2: «Что тут происходит?» — спросил он. «А это еще откуда взялось? Ставлю вас в известность, что тут непроезжая дорога и стоянка запрещена».
5: «Извините», — чуть слышно произнес марсианин. «Я совершенно выбился из сил. Если вы скажете мне...»
1: Он беспомощно оглядел окружающих его людей, взглянул на их удивленные, но не враждебные лица и повторил:
5: «Я эмигрант».
1: И, пошатнувшись, упал на остатки нарциссов.
2: «Готов», — сказал мистер Мэкинс. «Придется отвезти его в больницу».
1: «Моя машина стоит в конце переулка», — сказал Паттер Фогарти.
5: и я заберу его с собой. У вас найдется какой-нибудь пиджак, Гарри, чтобы прикрыть эти крылья? Лишние толки нам ни к чему.
0: 11:09 записал в своей книжке полицейский Биол. Межпланетный корабль с Марса приземлился во дворе Виннера. Марсианин доставлен в больницу.
5: Просто диву даешься, как быстро жители городка свыклись с тем фактом, что в одной из палат местной больницы лежит марсианин. Как выяснилось, его недомогание было вызвано тем, что он не сразу приспособился к земной атмосфере. При наличии кислородной маски он чувствовал себя хорошо. Само собой разумеется, что как в больницу, так и во двор Виннера устремился непрерывный поток людей. Каждому хотелось взглянуть на корабль, который пришлось оставить на месте. Он был слишком велик, чтобы его можно было провести по узкому переулку. Но по всеобщему молчаливому согласию, известие об удивительном событии не должно было распространиться за пределы городка.
0: «Мы вовсе не хотим, чтобы половина страны явилась сюда глазеть на него», — говорил Паттер Фогарти.
2: «Да уж, этого мы не хотим», — вторил Гарри Мэкинс.
5: Так как у О'Нила не было ни родных, ни друзей, которые могли бы навещать его в больнице, жители дома стали по очереди носить ему фрукты и поверять свои заботы. Он выслушивал их с добродушно-бесстрастным вниманием и в ответ говорил такое, что они вряд ли сами знали о себе.
3: «Как по-вашему, должна ли я уйти от Фреда?» — спрашивала Рита Баулинг.
5: «Вы же, собственно, совсем этого не хотите. Почему бы вам не приучить его играть в шахматы?»
2: «Чтобы Лил хотелось получить в подарок ко дню рождения», — вслух размышлял Гарри Мэкинс.
5: «Форму для пудинга. Знаете, такую красную, со стеклянным верхом».
2: «Что мне купить Люси на ужин?» — спрашивал старик Тэтчер.
5: «Хороший кусочек трески и тонко наструганный жареный картофель из лавочки «Красный лев».
0: «Вы отбиваете у меня хлеб», — шутил Паттер Фогарти.
5: «Я так счастлив, что попал сюда».
0: О'Нил любовно поглядывал из окна своей палаты на живую изгородь, усыпанную цветами боярышника, и нескольких самодовольных откормленных желтых кур.
5: «Скажите, что побудило вас покинуть Марс и переселиться на нашу довольно отсталую планету?»
0: «Марсиане слишком далеко зашли в своем развитии», — пояснил О'Нил.
5: «Для них нет ничего неизвестного. Это просто ужасно. Только и остается, что воспитывать друг друга».
0: «Могу вам посочувствовать. Здесь такое не пройдет». Фогарти встал и уступил место сестре Люси Тэтчер, которая принесла завтрак для больного. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сопровождении Сэма в палате появился юный Майкл Кинг с пучком редиса. Мальчик и пес уселись на натертый пол прямо в пятно солнечного света.
3: «Расскажите еще про ваше путешествие», — попросил Майкл, и Люси задержалась, чтобы послушать, делая вид, что вытирает чайной салфеткой пыль с подоконника.
5: «Космос — это почти джунгли. Каждая звезда или планета — потенциальное нечто, могущее поглотить вас. Я несся среди этих джунглей, высматривая такое место, где у людей еще есть время читать книги, слушать музыку, заниматься вязанием и сплетничать с соседями, пришивать пуговицы».
3: «А на Марсе есть пуговицы?»
5: «Нет, у нас особые застежки».
3: «Рассказывайте дальше».
5: «Я приметил вдали маленькую планету, где было 5 зеленых лун, 4 океана и 3 потухших вулкана».
3: «И серая куропатка на грушевом дереве», — подсказала Люси, усевшись на подоконник.
0: Солнце позолотило ее светлые волосы, и вокруг них вспыхнул нимб.
5: «Но на ней не было жителей, и я подумал, что буду там слишком одинок. А потом увидел вашу планету и услышал крик кукушки. Ведь на Марсе нет кукушек. И я подумал, вот этот мир для меня».
3: «Расскажите еще про ту маленькую планету. Как она называется?»
5: «Сайрен. На ней есть птицы, есть яблони, но людей нет».
3: «Я полечу на нее, когда вырасту и стану космонавтом», — сказал

0: свои очки. А, благодарю вас. Ну, до свидания, молодой человек. Вечером в палату явился Фред Баулинг с шахматной доской под мышкой. «Ума не приложу, что делать с Ритой», — сказал он, расставляя фигуры. «Право, я иногда думаю, что она сведет меня с ума. Клянусь богом, не знаю, что у нее в голове».
1: «Считайте, вам повезло», — сказал О'Нил и передвинул ферзя.
0: «Как прикажете вас понимать?»
1: «Сами подумайте, каково было бы вам, если бы вы знали это. Купите-ка ей лучше проигрыватель на те деньги, что вы выиграли в бильярд».
0: «Да, конечно. Я что-то не припомню, что говорил вам об этом, но мысль не дурна. Рите проигрыватель понравится, да и я всегда хотел его иметь. Тогда мы наверняка сможем вместе слушать пластинки вместо того, чтобы спорить». «Кстати, этот мальчуган Майкл ужасно расстроен», — продолжал Фред, ставя слона перед своим королем.
1: «Да?
0: Его собака пропала. Вы верно знаете, что для него значил Сэм. Потому-то он и не пришел навестить вас сегодня вечером. Помчался на велосипеде обыскивать окрестности».
1: В дверях показалась ночная сестра.
2: «Вам пора уходить, мистер Баулинг», — сказала она.
0: «Смилуйтесь, сестра, я же в цейтноте. Сестра Тэтчер позволила бы мне остаться».
2: «Сестра Тэтчер балует этого пациента».
1: Но даже ночная сестра не прочь была посидеть в соседней палате и послушать, как устроены на Марсе стиральные машины. Три дня спустя О'Нилу позволили немного погулять. Он прошелся по улицам, чтобы взглянуть на свой корабль и поболтать с Гарри Мэккензом, который по обыкновению принимал во дворе ножную ванну.
0: «Мы совсем свыклись с ним», — сказал Гарри, кивая на блестящее полупрозрачное яйцо. «Напоминает нам британский фестиваль».
1: Лил принесла им по чашке чая и печенья. Мимо, направляясь в лавку, протопал старик Тэтчер.
0: «Разве на Марсе нет слепых?» — спросил Гарри, заметив беспокойство в глазах О'Нила, когда тот повернулся и посмотрел вслед старику.
3: «Да, у нас слепых нет, но не в этом дело. Мог ли бы я предостеречь его?» — чуть слышно пробормотал марсианин.
0: «Предостеречь? От чего?»
3: «Видите ли, его внучка Люси мой друг».
0: «Конечно, и очень славная девушка к тому же. Но в чем дело, О'Нил?»
1: Молодой человек покачал головой и перевел разговор на Майкла.
0: «Все еще не нашел собаку», — сказал мистер Мэккинс. «Вы бы их зашли к нему».
1: Когда они кончили пить чай, О'Нил постучал в дверь, и ему отворила тонконосая пучеглазая миссис Кинг, которая, казалось, искренне обрадовалась, увидев его.
4: «Хоть бы вы уговорили моего сынишку. Он так расстроился из-за этой проклятой собаки, хотя я говорил ему, что такая собака слишком велика, во всяком случае для нашей квартиры».
1: Майкл Кинг лежал на черном шерстяном половике, который 5 лет служил подстилкой Сэму.
4: «Не разговаривает, не ест ничего», — шептала мать.
1: «Собака не нашлась?»
4: «Нет». «Майкл, мистер О'Нил и мистер Мэккинс зашли проведать тебя. Встань же!»
1: Услышав имя своего друга, мальчик медленно повернулся. О'Нил был потрясен его видом. Казалось, Майкл похудел на несколько фунтов.
3: «Сэм, наверное, погиб. Я знаю. Иначе он давно бы нашел дорогу домой».
1: «Это неверно, Майкл», — сказал О'Нил.
3: «Нет, верно. И мама говорит. А если он умер... Я тоже не хочу жить».
4: «Не смей так говорить, Майкл, это грешно», —
1: поджимая губы, сказала миссис Кинг. У Нила был смущенный вид.
3: «Вы хотите, чтобы я помог ему, миссис Кинг?»
4: «Конечно! Может, хоть вы чуть его образумите?»
0: «Так вот, Майкл, твоя мать обманывает тебя, когда говорит, что не знает, где находится собака. Она сама отдала Сэма ветеринару, который нашел для него место на ферме в 9 милях отсюда».
4: «Что?»
1: Майкл, побелев, уставился на мать, которая расплакалась от досады и чувства вины.
4: «Неправда. Это ложь. Кто вам сказал? Откуда вам это известно? На нашей улице никто об этом не знает. Уж я позаботилась».
1: «Где находится ферма?» — спросил Майкл, не обращая ни малейшего внимания на слова матери. «В Норддине, ферма Пинголда». Майкл стрелой вылетел за дверь.

0: О'Нил и Мэкинс последовали за ним, предоставив миссис Кинг беспомощно протестовать в пустой комнате.
1: «Я не могла иначе! Кормить собаку обходится так дорого!»
0: «Правильно ли вы поступили?» — сказал мистер Мэкинс, вновь опуская ноги в таз. «Пожалуй, паренек больше не будет верить матери. А впрочем, довольно-таки подлую штуку она сыграла с сынишкой. Но как вы об этом узнали?»
2: «О!» — О'Нил устало прикрыл глаза рукой. «Я читаю человеческие мысли».
3: «Да неужели?»
0: Мэкинс задумчиво поболтал ногами в воде.
3: «Значит, вы знаете все, что таится во мне?»
2: «Знаю.
3: Над этим стоит задуматься». «А может, вы знаете, когда я умру?» — продолжал Гарри с тревожным любопытством.
0: О'Нил страдальчески посмотрел на него, но ничего не сказал, ибо в этот момент Лил вбежала во двор, упала на стул рядом с мужем и залилась слезами.
1: «Ох, несчастный старик! Какой ужас! Какой ужас! У меня чуть руки и ноги не отнялись!»
3: «Отчего, Лил? Что случилось?»
1: «Бедный мистер Тэтчер попал под мотоцикл, когда переходил Хай-стрит. Боже правый, как мы скажем об этом несчастной Люси?»
0: Гарри Мэкинс медленно повернул голову и пристально посмотрел на О'Нила.
3: «Вы сказали, что могли бы предостеречь его. Вы это имели в виду?»
2: «Предостеречь, да, но не предотвратить».
3: «О, Господи!» – прошептал Мэкинс. «Бедняга! Подумать только, жить, обладая такой способностью!»
0: Он вынул ноги из таза, сунул их в туфли и зашагал в дом. В тот вечер никто не пришел навестить О'Нила в больнице. «Они боятся», – грустно сказал он Люси Тэтчер, которая пришла на ночное дежурство. Она предпочла не прерывать работу, если никто против этого не возражает.
3: «Боятся, что я скажу, когда они умрут».
2: «А я не боюсь», — отозвалась она и нежно прикрыла его крыло простыней. «Они больше не придут ко мне».
0: Но он ошибся. Пришел Патер Фогарти и после нескольких ничего не значащих фраз приступил к делу. «Сын мой», — начал он, — «если жизнь на Марсе такова, я вполне понимаю, почему вам захотелось его покинуть. Это, наверное, ужасно. Я привык к тому, что мои мысли доступны Господу Богу, но не соседям. Вы же видите, как обстоят дела».
2: «Да», — печально ответил О'Нил, — «теперь вы не захотите, чтобы я оставался здесь. А я так надеялся, что смогу быть полезным в библиотеке».
0: «Вы найдете себе место еще где-нибудь? Подыщите что-нибудь подходящее, благо у вас есть великолепный космический корабль. Я заделал в нем трещину и на вашем месте не стал бы здесь задерживаться, а улетел бы, как только почувствовал в себе силы. Конечно, все мы очень сожалеем. Никто из нас на вас не сердится, просто никому не хотелось бы больше с вами встречаться. Поэтому прощайте, дорогой друг. Пришлите нам весточку, как вы устроились на новом месте».
2: И Патер Фогарти удалился.
0: Люси Тэтчер принялась молча вынимать из ящика какие-то мелочи, принадлежавшие О'Нилу.
2: «Ну что ж», — сказал он, — «сегодня отличная лунная ночь для полета. А она выглядела очень уютно, эта маленькая планета, где светят 5 зеленых лун, и серая куропатка сидит на грушевом дереве. Если бы только она не была такой необитаемой».
4: «Я еду с вами», — сказала сестра Тэтчер.
2: «Люси, вам не следует даже думать об этом».
4: «Вы меня не остановите», — решительно заявила Люси. «Мне все равно. Мне не важно, если вы знаете, что я думаю».
0: Взгляд ее был так светел и прекрасен, когда она стояла, освещенная луной, прижимая полдюжины носовых платков и кусок мыла к белому нагруднику, что это решило дело. Час спустя, когда Майкл задумчиво возвращался на велосипеде из Норд-Дина в сопровождении бежавшего рядом Сэма, он увидел, как яйцевидный корабль, гигантский мяч для игры в регби, взмыл ввысь
2: и навсегда покинул их двор. В первую минуту мальчик огорчился при мысли, что потерял друга, но потом утешился. «Ничего, Сэм», — сказал он, обращаясь к верному псу. «Через 8 лет я буду достаточно взрослым и смогу стать космонавтом. Вот тогда-то мы с тобой полетим на ту планету и увидим 5 зеленых лун, 4 голубых океана и 3 потухших вулкана».
5: А еще они увидят 2 голубей и серую куропатку, сидящую на грушевом дереве.
6: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
7: Специально для Samsung Fan Club.

0: Ближе к обеду Гудкова, как младшего в бригаде, послали в магазин.
1: «Учти, Гудок, попадешься, ты нас никогда не видел!» — напутствовали его привычной шуткой.
0: Гудков скинул робу, взял потертый дермантиновый портфель, вышел из цеха, пролез сквозь дырку в заборе. Дирекция завода недавно добилась через горком партии, чтобы закрыли винный напротив проходной. И теперь в магазин надо было топать 2 километра через мост. Это так и звали – сбегать через мост. Бегали, понятное дело, ученики и практиканты. У них ноги молодые. Повезло. Трамвай подъехал. Гудков встал на задней площадке и принял независимо задумчивый вид, будто он студент какой. Пассажиры, в основном пенсионерки с авоськами, смотрели на комсомольца с портфелем без сочувствия. У самих такие же оболтусы на производстве. И понятно, куда они все перед обедом бегут. Дребезжая и сотрясаясь, железная коробка довезла Гудкова почти до цели. Первым делом он воровато огляделся. Ментов поблизости не было. Гудков прошел вдоль витрины. Патруль мог подстерегать внутри магазина, но опасности не обнаружил. Очередь была слишком длинная. Сплошь дедушки и бабушки, вперед не попросишься, обматерят только, а могут и палкой заехать пониже спины. До обеденного перерыва оставалось 10 минут. Гудков со вздохом покинул магазин, обошел его с тыла и сунулся к служебному входу. Знакомый грузчик, тощий мужик 30 лет, был тут как тут, курил на солнышке. Физиономию грузчика украшал внушительный синяк.
2: 6 у 6 сделаешь?» — спросил Гудков.
0: «Их в бригаде 6, считая Гудкова. Это 3 бутылки в обед. А чтоб до конца смены хватило, еще 3. Как раз удобно в портфель влезает». «Деньги вперед», — промолвил грузчик сумрачно.
2: «Ты чего?» — удивился Гудков.
0: «Водка стоит 5.25. А 5.25 по-простому. На вынос 6. Грузчик с 1 Гудкова наварит себе на портвейн и закусь. При таком щедром заказе надо уважать клиента». «Вчера один тоже заказал 6 у 6. Я вынес. Он правый хвать портфель, а слевый мне в торец прислал».
2: «Увольнение отмечал», — догадался Гудков.
0: «Откуда я знаю, может, ты тоже увольняешься».
2: Гудков решил не спорить и протянул грузчику пачку мятых рублевок и 3.
0: Тот пересчитал деньги, взял портфель и исчез в недрах магазина.

0: Гудков закурил. Грузчик вернулся быстро. Портфель стал приятно пузатым, на вид и гулко позвякивал. «Ментов не видать сегодня», — поделился радостью Гудков.
1: «Перед тобой четверых сцапали, оформлять повели. И не отмажешься. Пришли за полчаса до обеда. Почему не на работе?»
0: «Вот же гадство», — сказал Гудков.
1: «Вкалывать надо, а не водку пьянствовать», — посоветовал грузчик.
0: «Вот вы сейчас зальете глаза и на конвейер, а народ потом удивляется, отчего у наших машин колеса отваливаются на ходу. Советская, значит, отличная мне».
1: «Я не гайки кручу», — надулся Гудков. «Ясно, натеха».
0: «А-а», — протянул грузчик. «Объемные взрывы, текучая броня, умные пули, асимметричный ответ блоку НАТО и израильской военщине».
1: «Откуда ты взялся такой умный?» — спросил Гудков подозрительно.
0: «Из Бауманки», — ответил грузчик просто. «Преподавал слегка».
2: Гудков малость опешил. «Бауманка» — это было по понятиям родного завода очень серьезно.
1: «И че ж ты тут?»
0: «А компания хорошая. Одних кандидатов, вот вроде меня, четверо. Только мясник подкачал, он с филфака».
1: «И че, он нормально не живется, а?» — поразился Гудков.
0: «Нормально это как?» — окрысился грузчик. «Шал бы ты, парень. Тебя деды твои по головке не погладят за опоздание. Ударники меня коммунистического труда».
2: Гудков подумал, не засветить ли грузчику во второй глаз, но решил не портить отношения. Грузчик был человек архиполезный. Бригаде к обеду вынь да положь по чекушке хотя бы. Переплачивать бригад готово, денег полные карманы, а вот оставишь старших товарищей без подогрева — загрызут.
1: «Ладно», — сказал Гудков. «Ты это... ну, будь здоров!»
2: Грузчик молча кивнул. Гудков побежал на трамвай. У дырки в заборе скучал патруль. К счастью, Гудков заметил ментов издали. Штурмовать забор было невозможно. Поверху шла не просто колючая проволока, а спираль Бруно, да еще якобы под током. Гудков потерянно свернул к проходной. Но тут фортуна улыбнулась снова. В ворота заезжал самосвал с песком. Гудков спокойно прошел на территорию, укрывшись за грузовиком от окон КПП, и бодро зашагал в цех. Сразу будто расправились плечи. Гудков недавно это за собой заметил. Чем ближе к заводу, тем лучше настроение. А по территории он не ходит, летает. Тут все свое, понятное и близкое. И что за этой стенкой бухает, и что вон в том ангаре молотит, а уж родная установка. Прям не отлипал бы от нее, хоть домой не ходи.
1: «Ты представь, Михалыч», — сказал он бригадиру, отдавая портфель. «Грузчик-то винном целый кандидат наук из самой Бауманки. Говорит, в магазине таких кандидатов полным-полно».
3: «Тоже мне. Ты любого таксиста спроси, где учился, обалдеешь. Короче, там весь университет».
1: «Но почему?» — задал Гудков простой и да нельзя емкий вопрос.
3: «Интеллигенты мне», — дал бригадир не менее емкий ответ. «Беги в столовку, Гудок. И, короче, не бери худого в голову. Кстати, и толстого не бери».
2: Быстро подкрепившись наваристым супчиком и синей котлетой с серыми макаронами, Гудков вернулся в цех. Из подсобки ему махнули: «Заходи!» Там было уже накрыто на газете «Правда». Килька в томате, хлеб, крепенькие домашние соленые огурчики, покупным не чета. Стаканы налили доверху. Бригадир порылся в кармане и достал серебристый цилиндрик. Отвинтил с двух концов крышечки, обнажились иголка и поршень с дозатором. Бригадир аккуратно нацедил в каждый стакан по микроскопической капельке и снова завинтил прибор.
4: «Ну, короче, за нанотехнологии. Вздрогнем, товарищи!»
2: Вздрогнули. Водка была теплая, но Гудков уже приучился. Это сначала трудно, а когда появится навык, само затекает. Главное — навык. Это как на работе.
3: «Ты закусывай, Гудок!»
2: — привычно заботливо сказал бригадир, протягивая огурец. Гудков послушно закусил. Водка сразу ударила в голову, и он вдруг ощутил, как бегут по венам юркие наночастицы, проникая во все его молодое существо, наполняя силой и задором. Он не мог этого чувствовать, но, казалось, чувствовал и радовался. А ведь было поначалу боязно. Год назад, придя в цех учеником оператора, Гудков лишь рассмеялся, услышав намек, будто работяги в обед хлещут собственный продукт. Но когда бригада присмотрелась к новичку, начала гонять его за водкой, а потом и зазывать в подсобку, однажды мастер при нем, не таясь, достал шприц-пробник.
5: «Зачем?» —
2: спросил тогда Гудков с легким ужасом.
3: «У нас профессия вредная», — объяснили ему. «А ты не знал?» «Конечно, никому не говорят, но мы-то знаем. Короче, хочешь скопытиться?» «Ах, не хочешь? Тогда пей. Это помогает. Оно и для потенции, кстати, хорошо».
2: И Гудков выпил. Выпил опасливо.
1: А вдруг наночастицы превратят его в какого-нибудь железного дровосека?
2: Но вокруг ходили люди, употреблявшие продукт который год, и выглядели нормальными, веселыми даже.
3: «Не вздумай проболтаться», — сказал бригадир. «Сядешь мигом. Короче, производство секретное, ты подписку давал, так что и это секрет».
2: Гудков не проболтался. Да он и не хотел. По второй разлили сразу же. Гудкову, как молодому, полстакана. Куда ему целый, парню еще 18 нет. Быстро хлопнули, закусили,
5: закурили.
2: Бригадир высунулся в цех, не видать ли начальства. Сказал, короче, горизонт чист, установка пашет штатно. Отчего и не пахать. Гудков из подсобки чувствовал, как по железным венам машины бегут юркие наночастицы, словно по его венам. Он за год так насобачился, так отточил навык, что спокойно мог контролировать машину, не подходя к своему пульту. Иногда ему казалось, если он очень захочет, то сможет вмешаться в технологический процесс без рук, одним усилием мысли. Это было, конечно, от водки, пьяные фантазии. Но они тут, как признавались мужики, посещали всех и каждого. И воодушевляли.
3: «Короче», — сказал бригадир, — «давай по третьей похиляли на трудовую вахту, а то не ровен час припрется кто».
2: Хлопнули по третьей и похиляли. Гудков остался в подсобке убирать. Потом, выходя, на секунду задержался в дверях. Если смотреть отсюда, из тесной комнатушки, установка выглядела еще прекрасней, чем была. Иногда она казалась ему женщиной. Взрослый, опытный, ласковый, все понимающий, с большой, тяжелой, теплой грудью. Не то что тощие девчонки из технаря с их наносиськами. Потолок огромного, хоть катайся на машине, цеха возносился к небу. Установка тихо урчала, но урчала неправильно, с легким присвистом. Гудков принюхался и почуял едва уловимый запах. Мимо прошел оператор контроля, чем-то озабоченный.
1: «Утечка в шестом блоке?» — спросил Гудков, пристраиваясь рядом. «Ишь ты!»
2: Оператор замедлил шаг и внимательно поглядел на своего ученика.
3: «Как насобачился уже!» «Да, шестой подтекает. Ну-ка, комсомолец, ноги молодые, добеги до пульта, скажи мне, сколько?»
6: «Да я и так чую, 7, ну 8 в секунду».
3: «Не угадал, 12 почти». «Ничего, подучишься, тоже сможешь без приборов угадывать. Тут все просто на самом деле, главный процесс как следует изучить. Главное, что?»
1: «Навык!»
2: — отрапортовал Гудков.
3: «Молодца!» — похвалил оператор. «Ну а раз так, дуй-ка, парень, к трубе и звони ремонтникам. 12 — это уже сифонит вовсю, заваривать надо. А у нас не те навыки, операторы мы. Хе-хе. Дуй!»
2: И Гудков весело дунул к телефону. Он быстро шагал мимо облезлого пожарного щита, цеховой доски почета с вымпелом победителей соцсоревнования, мимо пожелтевшей стенгазеты и длиннющего лозунга на выцветшем кумаче: «150-летию великого Ленина, 150 нанотехнологий». У телефона стоял инженер, солидный, при галстуке. Трубка, разумеется, висела в воздухе. Руки инженер держал в карманах. Диск на стареньком аппарате крутился сам собой, набирая номер.
3: «Тебе чего?» — обернулся инженер.
1: «У нас утечка легонькая», — объяснил Гудков, смущаясь и дыша в сторону. «Я насчет ремонтников».
2: «Я уже вызвал». Раззвонялись на весь завод операторы хреновы. Совсем от выпивки нюх потеряли.
5: «Вот это мастер!»
2: — обалдело подумал Гудков. Инженер глянул на него искоса и буркнул: «Просто водкой разбавлять не надо». Тут Гудков неожиданно вспомнил грузчика-кандидата наук. и от всей души пожалел его.

0: Легенды конкистадоров. Земля CB-122XA – одна из альтернативных земель, отколотых от матрицы квантовых механических вариаций, которая и создала эту часть множественной Вселенной. И дела в каждой из этих земель идут по-разному. Земля CB-122XA, или просто Земля, как называли ее местные жители, была спокойным местечком. Единственный король правил всей планетой. У них были свои циклоны, потопы, лесные пожары, своя чума и эпидемии, как на большинстве других земель. Но все это проходило спокойно, особенно по сравнению с другими мирами. И как люди, планеты и земли в своем многообразии вышли из космической пены, так вышли из нее и боги. Эта Земля имела собственного бога, сформированного из бесконечности квантово-механических возможностей. Местные называли его просто «Бог». Он не беспокоил себя каждодневными заботами о планете и подопечных. Он предпочитал не совершать чудеса, считая их дешевыми трюками. Этот бог любил смотреть, как люди сами работают над собой. Но иногда, когда на повестке дня было важное событие или когда жизнь планеты утрачивала равновесие, он вполне мог подкинуть парочку советов. С этой землей, как и со всеми другими, вечно что-нибудь происходило. Обычно о происшествиях заранее предупреждали ученые и астрологи. Но в этот раз два чужих космических корабля, неожиданно появившиеся ниоткуда, без всякого предупреждения облетели вокруг Земли, словно совершали обзорную экскурсию, и также внезапно исчезли в космосе. Эта Земля, хоть на ней и была довольно развитая технологическая цивилизация, не имела космических кораблей, чтобы послать их для выяснения причины появления чужаков. Возник вопрос, почему пришельцы не отвечали на сигналы Земли, но вскоре он утратил свою актуальность. Как из-за небольшого количества тех, кто видел, что случилось, так и из-за еще меньшего количества тех, кто в это поверил. Но скоро корабли возвратились с подкреплением и сформировали в небе флотилию. Они были огромными и хорошо вооруженными, поэтому люди не пытались противостоять им, а ждали, что будет дальше. Выжидательную политику выбрал и Дракс, который в тот момент как раз был королем Земли. Космические корабли заняли позиции над столицей, архитектурным памятником с большим количеством зелени. Один огромный корабль опустился и приземлился прямо на лужайку перед дворцом короля. Дракс сказал своей свите: «Пожалуй, имеет смысл пойти и спросить, чего они хотят». И он в одиночку отправился к кораблю. Через некоторое время шлюз корабля открылся, и снаружи показалась группа людей. Они были высокими, могучими и свирепыми, и они были одеты в боевую броню. За ними вышел мужчина, огромный, в золотых доспехах. Он был выше самого высокого воина в своем отряде на полголовы и гораздо шире в плечах. Гигант передвигался в своих массивных золотых доспехах с удивительной легкостью. Из-за пояса у него торчали образцы оружия, один страшнее другого. В руке он нес огромную булаву, утыканную острыми лезвиями. Король Дракс подошел к нему и любезно поклонился. Золотой воин слегка наклонил голову. Они некоторое время оценивающе смотрели друг на друга. И, наконец, вожак чужаков заговорил: «Меня зовут Эдуардо. Я вождь многомиллионной армии, которую я привел на вашу планету». «А меня зовут Дракс», — сказал король. «Очень приятно. Я король этой планеты, мы называем ее Землей. Я приветствую тебя, и я поражен, что ты говоришь на нашем языке». Универсальный механический переводчик — одна из немногих вещей, доставшихся нам от достижений древней науки нашей планеты. Он позволяет нам отдавать приказы подчиненным без необходимости марать губы их унизительным языком. «Это определенно полезное приспособление», — вежливо заметил Дракс. «А у вас много подчиненных?» «Каждая раса, с которой мы сталкивались, сейчас у нас в подчинении. Кроме тех, кто предпочел защищаться. Их мы истребили до последней особи».
1: «Наш бог не позволит этого», — осторожно сказал Дракс.
0: Ему не нравится война. Он наставляет нас решать любые споры мирными средствами.
1: Похоже, у вас слабый бог. Но перейдем к делу. Как ты смотришь на то, чтобы сразиться со мной в честном бою за все вот это? Проговорил Эдуардо, простерев руку. Казалось, он способен охватить ею всю землю. Дракс посмотрел на закованного в латы человека, который был чуть ли не в два раза больше его, и нерешительно улыбнулся.
0: «Я думаю, не стоит», — сказал он.
1: Эдуардо покивал головой, словно ожидал этого ответа. «Тогда, может быть, моя армия сразится с твоей?»
0: «Мы не вели войн уже 1000 лет», — сказал Дракс. «Вряд ли у нас получится. У тебя есть другие альтернативы?»
1: Эдуардо посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Если ты думаешь, что твоя политика непротивления злу насилием остановит меня, то ты ошибаешься».
0: «А зачем вообще насилие это?» — спросил Дракс.
1: «Это обычное дело», — сказал Эдуардо, «когда какой-нибудь король хочет захватить чужую территорию».
0: «Тебе так хочется править этой планетой, что ты готов убивать? Тогда не утруждайся! Планета твоя!»
1: «Так неинтересно», — сказал Эдуардо. «Мы привыкли получать хотя бы минимальный отпор».
0: «Здесь вы его не получите», — сказал Дракс. «Забирайте планету, она ваша».
1: «Хорошо». Эдуардо и раньше сталкивался с трусостью атакованных. «В первую очередь мне нужен дворец. Мне надо переодеться, отдать несколько приказов, распределить свои отряды и перекусить».
0: «Мой дворец к твоим услугам», — сказал Дракс. «Я перееду в мотель».
1: «Ты удивительно спокоен», — сказал Эдуардо. «Возможно, тебя следует убить прямо здесь и сейчас, чтобы избавить тебя от твоей сансары».
0: «Поступай, как считаешь нужным», — ответил Дракс. «Но уверяю тебя, что я вовсе не хитрю. Мой бог говорит, что я должен служить новому королю. Я повинуюсь. Я буду помогать тебе, чтобы твои приказы доходили до аудитории и незамедлительно исполнялись».
1: «Мой друг, объясни мне, почему я должен тебе доверять?»
0: «Потому что я все время буду у тебя на глазах. Если я тебе не угожу, ты можешь в любой момент убить меня голыми руками».
1: «Да, это правда», — сказал Эдуардо. «А сейчас я отправляюсь во дворец».
0: «Мой дворец, твой дворец», — сказал Дракс.
1: У короля Эдуардо было много работы. Ему следовало позаботиться о жилье для своих солдат. Это заняло несколько дней. Когда дела были закончены, Эдуардо позвал Дракса и сказал:
2: «Отлично! А теперь-то что?»
0: «Ваше Величество тяжело работал последние дни», — сказал Дракс. «Не настало ли время для небольшого развлечения?»
1: «Знаешь, Дракс, я никогда не встречал людей вроде тебя. Другие короли, когда я приходил отбирать у них власть, сражались со мной до последнего человека. Это благородно. Я уважаю благородных людей. А ты что? Ты отдал мне все без боя».
0: «Почему ты делаешь это, Дракс?» «Потому что мой бог сказал, что надо сделать так».
1: «Должно быть, он тихоня раз советует вам сдаваться без драки и отдавать все, о чем не попросит».
0: «Наш бог еще ни разу не ошибся», — сказал Дракс.
1: «Что ж, я думаю, в самом деле пора развлечься. Нужны девчонки».
0: «Как пожелаешь. До завтра мы мобилизуем девчонок».
1: «Я хочу, чтобы сюда прибыли самые красивые девушки королевства».
0: «Да, разумеется».
1: «И пусть твоя жена будет среди них».
0: После непродолжительного молчания Дракс ответил: «Будет так, как ты хочешь».
1: Эдуардо усмехнулся. «Ты больной, сукин сын!»
0: «Что бы ты сделал, если бы я сказал, что не отдам ее?»
1: «Убил бы тебя и все равно сделал бы ее своей».
0: «Ну так в чем же дело? Возьми ее, но меня не убивай, от этого выиграют все».
1: «Оставить тебя в живых, чтобы ты и дальше строил мне козни?»
0: «Никаких козней. Я целиком подчиняюсь воле владыки».
1: «Кажется, у тебя есть еще 2 цветущие дочери.
0: «Да, ты прав».
1: «Ну тогда пришли их тоже. Они будут прислуживать мне на перу».
0: Дракс побледнел, но кивнул. В твоей власти взять все, что ты хочешь. И начался пир и празднество среди захватчиков. Воинство Эдуарда буйствовало во всех городах по всей планете. Новые хозяева жизни были в прекрасном расположении духа. Они считали, что подопечные Дракса находятся в последней стадии общественной деградации, что не могло их не радовать. Следующим решением Эдуарда было объявить людей Земли расой неприкасаемых, хотя их женщины со стороны пришельцев были очень даже прикасаемыми. Население Земли теперь признавалось низшим классом. Захватчики считали это очень смешным и жестоко издевались над простолюдинами. Эдуардо был очень удивлен, что Дракс соглашается с таким положением вещей. Он спросил его: «Почему ты безропотно сносишь такое унижение?» «Мой бог сказал мне, что такова моя доля».

0: Король Дракс и его подопечные быстро научились кланяться и гнуть спину перед Эдуардом и его воинами. Это была большая перемена в социальном поведении, но люди легко справились с этим. Захватчики вкусили благо земли и нашли их восхитительными. Они быстро привыкли к нежным и вкусным яствам, которые искусно готовил низший класс. Они пользовались услугами самых изысканных девушек, которых только можно было найти на земле, или утонченных юношей, кто предпочитал подобный способ удовлетворения. Они полюбили прекрасные вина, производимые на земле, и, наконец, они полюбили наркотики. Эта земля производила первоклассные наркотики. Они хранились в храмах, которые стояли на всех континентах, в каждом городе. В культуре земли наркотики использовались только как дары Богу. Поэтому огромные их залежи были собраны в складах храмов, в свертках, коробках и бочках с аккуратными ярлычками, абсолютно готовые к употреблению. Там был древний гашиш, что зрел годами. Там были первосортные галлюциногенные грибы. Там был искусно обработанный опиум. Там была настолько забористая марихуана, что одного лишь воспоминания о ее запахе было достаточно, чтобы свалить человека с ног. Эдуардо был в приподнятом настроении, когда попросил Дракса навестить его в своей личной опочивальне, которая когда-то была личной опочивальней Дракса. Там находились резная нефритовая ваза, старинный турецкий ковер и желтая камчатая кушетка, на которой Дракс и его жена бывало возлежали в лучшие времена. Как горько было об этом вспоминать. Дракс выкинул эти мысли из головы, вспомнив подходящее изречение своего бога. Выбросить плохие мысли из головы сложно, но тот, кто постоянно в этом тренируется, обретает мастерство, благодаря которому способен поддерживать свое эго в равновесии. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эдуардо пребывал в отличном настроении. К его бледным щекам прилила кровь, а в темных глазах загорелся огонь возбуждения. «Ну что, вожак нищеты», — сказал Эдуардо. «У меня все прекрасно. Жизнь хороша, мой дорогой экс-король». «Безусловно. Мой бог тоже с этим согласен». «Сдается мне, я знаю, что ты пытаешься сделать, паршивый пес. Вы надеетесь одурманить меня и моих людей наркотиками, а затем поднимете восстание и перережете нам глотки!» Эдуардо рассмеялся. «Мы рассматривали такой вариант, конечно», — сказал Дракс, «но сразу его отбросили. Это не сработало бы. Вас, оккупантов, на нашей планете миллионы. Если мы вас всех убьем, то засорим планету вашими трупами. Наш бог этого не хочет».
1: «А что он может сделать, этот ваш бог?
0: Если мы замусорим его землю, уничтожит нас».
1: «Так почему же он не уничтожает нас, захватчиков, завоевавших его землю и разоряющих его храмы?»
0: «Я не способен проникнуть в мысли бога и не могу обсуждать его решение. Но с тех пор, как он обрел божественность, он еще ни разу не ошибся и, несомненно, имеет на вас какие-то планы».
1: «И какие же это планы?»
0: «Не имею ни малейшего представления». Это был короткий разговор, разочаровавший Эдуарда, после которого Дракса вышвырнули вон. Завоеватель остался сидеть, положив голову на руки. Спустя пару недель Эдуардо опять вызвал Дракса.
1: «Я понял твой план. Это наркотики, верно? Ты думал, они сделают нас тупыми и слабыми, но у тебя не получится. Я многое постиг в духовной сфере, и мои люди в отличной форме».
0: «Я ничего такого не думал», — сказал Дракс. «Я всегда считал, что негативные последствия приема наркотиков несколько преувеличены».
1: «Но сами вы их не употребляете?»
0: «Наш бог запретил нам их употреблять».
1: «И когда же это произошло?»
0: «В тот день, когда ваши корабли появились в нашем небе».
1: «Интересно. Что ж, тем лучше. Эта дурь слишком хороша для низших классов».
0: Дракс низко поклонился, что уже стало для него привычным.
1: «Я позвал тебя вот зачем», — продолжал Эдуардо. «Мои люди докладывают, что в местных храмах уже почти не осталось наркоты».
0: «Даже самый большой запас имеет тенденцию к истощению».
1: «Мы хотим, чтобы вы дали нам еще».
0: «У нас больше нет».
1: «Отправь людей, и пускай они вырастят немного».
0: «Мы уже пытались, но безуспешно. Никакие наркосодержащие растения больше не растут после вашего прибытия на планету».
1: «Это ваш бог устроил?»
0: «Не исключено».
1: «Чепуха! Мы не дадим победить себя наркотиками!»
0: Дракс низко кланялся и кивал. Взгляд Эдуарда вдруг расфокусировался. Дракс заметил, что руки великого завоевателя едва заметно трясутся. Воспользовавшись благоприятным моментом, экс-король покинул опочивальню. Жизнь шла своим чередом, когда внезапно все переменилось. Историки Земли рассуждали, что захватчики поддерживают в себе боевой дух за счет собственных подвигов и земных наркотиков. Внезапно всего этого не стало, и над оккупантами повис почти осязаемый мрак. Земля и ее люди жили под сенью их господства. Зерно, овощи, животные, рыба – все росло и процветало. Росли все растения, кроме наркотикопроизводящих. Жизнь была спокойной и мирной. На этой планете больше не было земель, которые можно было бы захватить. Совершенно внезапно, что всегда сбивает с толку историков, мародеры засобирались, решив отправиться в другой мир. К новой славе, к новым завоеваниям и новым наркотикам. И Эдуардо, будучи столь же хорошим политиком, как и воином, согласился снарядить их в дорогу. Дракс видел, как Эдуардо поднимался на свой корабль. Около трапа Дракс сказал: «Счастливого пути, Ваше Величество, и великих подвигов». Эдуардо устало посмотрел на него и сказал: «Я не знаю, как вы с твоим богом сделали это, но вы обманули нас. Я в этом уверен. Я до сих пор не понимаю, почему все мои люди хотят покинуть это место. Ты что-то сделал. Я просто обязан убить тебя, прежде чем улечу». Дракс незамедлительно ответил: «Если ты убьешь меня, кто будет следить за возведением статуи и постройкой храма в твою честь? За очищением священных земель? Кто, если не я, сделает все так, чтобы люди почитали тебя как бога?»
1: «Я не подумал об этом», — произнес Эдуардо.
0: Он смотрел на Дракса уже более дружелюбно.
1: «Я бог. Я сражался с богом и победил.
0: Напишите это на пьедестале статуи. Кто выигрывает, тот и устанавливает правила. Наш бог сказал: хорошо смеется тот, кто смеется последним. Счастливых завоеваний, Эдуардо. Но помни, будучи на земле, ты у нас просто гостил. И это вовсе не то же самое, что победа».

сегодняшнем эфире рассказ Пьера Буля «Бесконечная ночь». Зовут меня Оскар Винсан. Я не женат. Владею небольшой книжной лавкой на Монпарнасе. Недавно мне исполнилось 50. Я воевал, как и все вокруг, и считаю, что на человеческую жизнь одной войны хватит с лихвой. Я много читаю. Интересуюсь новинками из области литературы, философии, науки. Порой задумываюсь над вопросами бытия и тем исчерпываю свою тягу к необъяснимому. Восхищаюсь учеными, сумевшими расщепить ядро атома, и вздрагиваю от счастья, размышляя, в какой век мне выпало жить. В водоворот совершенно невероятных событий я попал по чистой случайности, и не хочу за это ни клясть, ни благодарить.

0: судьбу. Чему быть, того не миновать. Хотелось бы только знать, как из этого выбраться. Приключения начались вечером 7 августа 1949 года. Я сидел на террасе кафе «Куполь», глядя на прохожих и потягивая прохладное пиво, удовольствие которому я всегда предаюсь в жаркое время года. На столе по обыкновению лежала развернутая газета, и, устав смотреть на прохожих, я опускал в нее глаза и пробегал строчку-другую. Мне казалось, что в целом жизнь вполне сносна. Именно в эту секунду в мое мирное существование вторгся батареец и сделал это со свойственной ему бесцеремонностью. Я уже успел обратить внимание на субъекта, трижды продефилировавшего перед моим столиком, неотрывно вглядываясь в лица посетителей. Тело его облегало красная римская тога. Такое, конечно, увидишь не каждый день, но еще более заинтриговало меня его лицо. Не знаю, чем именно. То ли изысканным благородством черт, то ли царственным лбом и чеканным профилем, то ли, наконец, невиданным золотистым цветом кожи. Выше окружающих на целую голову, он показался мне на мгновение египетским божеством, потехи ради напялившим на себя облачение Цезаря. Я стал следить за его поведением. Он вновь медленно прошел мимо, словно иностранец, заблудившийся в чужом городе и не осмеливающийся спросить дорогу. В конце концов, он, похоже, набрался духу, присел за соседние столики и указал подскочившему гарсону на мою кружку, жестом означавшим «мне то же самое». Вид у него при этом был как нельзя более растерянный. Выяснилось, однако, что я не один заинтересовался любопытным посетителем. Сидевший невдалеке низенький господин в очках, совершенно лысый, так и пожирал его взглядом. Златокожий отхлебнул пиво и скорчил гримасу глубокого отвращения. Потом он надолго погрузился в свои мысли, а затем неожиданно обратился ко мне с вопросом. «Соблаговолило, друг мой, — проговорил он низким голосом, — сказать мне, в каком веке мы пребываем ныне?» «Как, простите, не понял я?» «Мне желательно бы знать номер нынешнего века», — повторил он. Еще одна деталь довела мое изумление до крайности. Он говорил по-латыни. Я изучал этот язык, так что без труда понимал его слова и мог отвечать. Наша беседа велась таким образом на классической латыни. Здесь я даю по возможности точный перевод. Сперва я решил, что меня разыгрывают. Однако незнакомец выражался слишком вежливо и к тому же явно был чем-то обеспокоен, так что версия шутки, по всей вероятности, отпадала. А может, это просто ненормальный? Я решил подыграть ему, кто бы он ни был. «О, гражданин!» — отозвался я как мог любезнее. «Мы живем с тобой в 20 веке, около его середины. А если быть точным, то в 1949 году». На его лице отразилось горестное недоумение. С упреком поглядев на меня, он сказал: «О, друг мой, что побуждает тебя столь бессердечно насмехаться над пришельцем, извергнутым своей родной эпохой? Я совершенно точно знаю, что мы отнюдь не находимся в 1949 году, как выговорил только что твой лживый язык, ибо я покинул Бадарии, если только верны мои расчеты, около 8000 лет тому назад. И уже в то время шел 10-тысячный год». Говорят, спорить с безумным опаснее всего. По всей видимости, безумие этого человека заключалось в том, что он воображал себя в ином столетии. Незадолго до того мне довелось читать в газете о раскопках Брентона, открывшего развалины древнего государства Бадари. Помню, как живо заинтересовали меня сообщения о блестящей цивилизации бадарийцев. Похоже было на то, что мой собеседник также начитался этих сообщений, которые помутили его разум. Поэтому я ровным голосом продолжал: «Мне известно, о чужестранец, что бадарийская культура имеет древнюю и великолепную историю. Боги свидетели, я ни сном, ни духом не помышлял смеяться над тобою. Из моих слов следовало лишь, что мы находимся в 1949 году по христианскому летоисчислению. Тебе ведомо, о мудрый, что время относительно. По этой причине, если мы живем в 20 веке, спустя 1949 лет от Рождества Христова, это вовсе не мешает нам пребывать в 18-тысячном году или что-то около того по отношению к тому моменту, который твоим высокочтимым и высокоученым согражданам было угодно выбрать в качестве точки отсчета. Слова мои успокоили его. Погрузившись в глубокое размышление, он, казалось, производит сложнейшие вычисления. «Прости, друг мой, — сказал он наконец, — что я позволил себе усомниться в твоей искренности. Дело в том, что меня неотступно терзает одна мысль. В знак доверия я открою тебе свою тайну. Надеюсь, меня не осудит за это Академия наук, пославшая меня сюда. К тому же я наблюдаю на твоем лице несомненные признаки тупости, которые, согласно нашим представлениям, служат вернейшим доказательством лояльности. Не сердись за прямоту моих слов, она в правилах бодарийцев. Узнай же то, о чем и сам ты в силах был бы догадаться, будь ты чуть менее глуп. Я путешествую во времени. Мое имя Амун Ка-Зайлат. Я прибыл сюда из Великой Бадарии несколько минут назад, если считать по моему времени, или примерно 80 столетий назад, если считать по земному. Я имею честь состоять членом Королевской Академии Наук. Мне было поручено испытать в действии машину времени, разработанную сотрудниками нашей Академии. Ранее один из моих коллег уже осуществлял перемещение во времени, но, так сказать, более краткосрочные. Он переносился во времена древнеримских императоров, и эпоха эта с тех пор нам настолько хорошо знакома, что я, как видишь, свободно изъясняюсь по-латыни. Направляясь сюда, я надел римское облачение, понадеявшись, что одежда и язык остались неизменными со времен Древнего Рима. К несчастью, убеждаюсь, что это не так. Перед отправлением я настроил машину на 20 тысяч лет в сторону будущего, пока это для нее крайний предел. Однако уже вскоре я осознал, что столь длительный временной промежуток одним махом не одолеть. Тогда я решил сделать привал, и вот уже несколько минут, как пребываю в твоем времени. А это значит, что я нахожусь на 8 тысяч лет или около того позже своего собственного. Возможно, однако, что я сделал ошибку в расчетах, и это меня беспокоит. Как ни странно, я начинал верить каждому его слову. Зародившиеся было у меня сомнения насчет твердости его рассудка сменились болезненным возбуждением, свидетельствовавшим, не исключено, о твердости моего. «Да, — говорил я себе, — это так! Передо мной самый настоящий, подлинный бадариец, один из тех, о ком пишет Брентон в своем трактате «The Badarian Civilization». Какая удача, что именно я стал свидетелем невероятного события — путешествия во времени. Неужто начинают сбываться мечты Герберта Уэллса? Бесчисленные вопросы роились в моем мозгу и просились наружу. Но пришелец продолжал. «Мне понятно твое изумление, сын мой. Ты, наверное, слыхом не слыхивал о блистательной бадарийской цивилизации». Да, надо думать, за 80 веков, прошедших на Земле, то есть за краткие минуты моего путешествия, такие вещи не могли оставить меня равнодушным, даже если они звучали по-латыни. Поэтому я обратился к пришельцу с нижайшей просьбой пересесть за мой столик и разрешить мне предложить ему чего-нибудь выпить в качестве приветствия в нашем веке. Он не заставил себя долго упрашивать. Осведомившись, какой именно напиток ему более по вкусу, я услышал, что ни за какие блага в мире он не согласится вновь омочить губы в том омерзительном пойле, что принес ему в кружке раб. При этом он присовокупил, что у него остались напротив самые блаженные воспоминания о привезенном из Рима напитке рубинового цвета, который ему посчастливилось попробовать несколько своих дней назад, и который римляне называли словом «винум». Я велел гарсону подать пару бутылок лучшего бургундского. Мой собеседник отхлебнул вина, одобрительно кивнул и со всей серьезностью заметил: «Питье это веселит и согревает. Возвращаясь назад, я захвачу с собой несколько сосудов этого напитка». Что до меня, то я залпом осушил один за другим 4 вместительных бокала, после чего попросил бодариться продолжать. «Я хотел сказать, — продолжал он, — что
1: что, по всей видимости, за 80 веков земного времени, что вложились в краткие минуты моего путешествия во времени,

0: Казайлат», — говорил я. «Твое путешествие представляется мне одним из самых захватывающих достижений человеческой мысли. Теперь я вижу, что мои современники, несмотря на важнейшие научные открытия, сделанные у нас в последнее время, не более чем несмышленные дети в сравнении с вами. И все же мы не столь невежественны, как ты полагаешь. Я, например, знал о существовании бодарийской цивилизации, хотя, если это и стерся в памяти людей, наши ученые недавно вновь открыли ее. Производя археологические изыскания, они наткнулись на остатки вашей славной культуры. Знай, что ваша столица была разрушена более 6000 лет назад и погребена под толщей песков. Недавно ее развалины были найдены».
1: «Возможно ли это?» – удивился Амун.
0: «Да, в земле обнаружено множество черепков, бронзовых кинжалов, а также изуродованных человеческих костей. Однако от упоминавшихся тобой чудесных технических достижений не сохранилось ничего. Потому у нас создалось впечатление, что бодарийцы были просто земледельцами. Мы знали, что ваши мастера владели искусством обработки перламутра и чеканки по меди, что они умели изготовлять изящные фигурки из слоновой кости. Однако мы не догадывались, что и наука ваша достигла подобных высот, в чем я отныне не сомневаюсь».
1: «В сущности, удивляться тут нечем. Простые грубые изделия, о которых ты говорил, лучше сохраняются в земле. Приборы же наши были сделаны из гораздо более изысканных материалов, нежели медь и бронза».
0: «Неужели ты ничего не слышал о волновых явлениях, об излучении? Неужели вы не умеете передавать энергию на расстояние при помощи этих неощутимых субстанций?»
1: «Я отвечал, что таким умением мы обладаем и что имеем немалые достижения в этой области. С гордостью поведал я пришельцу о нашем радиотелеграфе и телевидении».

0: «Вот видишь», — заметил он, — «то, на чем основана работа ваших приборов, нельзя потрогать руками. Вообрази, что через какое-то время секрет радиоволн будет утерян. Те, кому спустя много лет доведется раскопать в земле обломки ваших машин, не будут иметь никакого понятия о назначении хитроумных устройств, которыми ты так гордишься. Они решат, что перед ними какие-то талисманы или произведения искусства. Именно так рассуждают ныне ваши археологи, натыкаясь на обломки сосудов и на металлические предметы, испещренные непонятными письменами и символами. Как видно, вы едва успели вступить на тропу познания. У нас же любые механизмы внешне поразительно просты. Например, устройство, при помощи которого я оказался здесь, основано на весьма сложных радиационных явлениях, но при этом внешне оно поражает своей незатейливостью. Взгляни сам и убедись, что на такой нехитрый предмет никто бы и внимания не обратил». С этими словами он извлек из кармана небольшую матово-белую овальную вещицу. С одной ее стороны наружу выступала маленькая панель, усеянная кнопками и рычажками. Никакого другого механизма, казалось, в приборе не было. Тут я заметил, что упоминавшийся ранее низенький господин в очках вытянул шею и с нескрываемым интересом разглядывает вещицу. Сидел он недалеко от нас и, вполне вероятно, мог кое-что уловить из нашего разговора. Бодариец поспешил спрятать прибор в карман. «Незачем подчеркивать, друг мой, сколь велико доверие, которое я тебе оказываю. Этот крохотный прибор мне дороже, чем все священные сосуды нашего королевства вместе взятые. Я не намереваюсь задерживаться долей в вашем веке. Мне надо следовать намеченному плану и добраться до 20-тысячного года, а затем я вернусь домой».
1: «Постой, но ведь ты сказал, что божественной Бадари больше не существует».
0: «Мне кажется, что и тебе самому это должно быть отлично известно», — отвечал я после некоторого раздумья. «Пролетая сквозь время, ты не мог не созерцать неуклонного заката и упадка вашей цивилизации. Уж, наверное, ты присутствовал при ее

0: гибели. Может быть, ты даже наблюдал, как твой собственный пепел ссыпают и запечатывают в роскошную многоцветную погребальную урну, подобную тем, которыми мы восхищаемся сегодня. «Чтобы нам с тобой было проще понимать друг друга», — сказал на это бодариец, — «пора кое-что рассказать тебе о наших научных воззрениях. Это избавит тебя от надобности задавать кучу вопросов, большинство из которых, прости меня, о, друг мой, кажутся мне нестерпимо глупыми. Однако, уж коль мы познакомились, то не откроешь ли ты мне свое имя? Ибо я порядком устал от обращений «друг мой» или «о чужестранец», что были в ходу у римлян. Мое имя, — объявил я ему, — Оскар Винсон». «Да, в таком случае, знаешь, ты не обижайся, но уж лучше я буду как прежде именовать тебя, друг мой. Итак, я уже говорил, что ваш взгляд на возможность путешествий во времени крайне примитивен. Вот, послушай». Мы сидели за столиком друг против друга, а вокруг было восхитительное монпарнасское лето, и в воздухе уже разлилась предвечерняя прохлада. Рассказ пришельца так захватил меня, что об ужине я и думать забыл. Между тем было уже 9 вечера. Бутылки наши давно опустели, но не успел я приказать гарсону принести нам новые, как вдруг тот самый низенький господин в очках поднялся и, к моему изумлению, обратился к нам также на латыни.
1: «О, граждане!» — сказал он. «Не гневайтесь, если я позволю себе прервать вашу беседу. Быть может, вы сочтете меня неучтивым, но я все слышал. Как только ты появился здесь, о мой предок, твоя внешность поразила меня. Невольно я слышал твои первые слова. Они все во мне перевернули, и я начал прислушиваться. Ну, не осуждайте меня, а лучше возблагодарите судьбу за эту встречу, как равно и за поистине необъяснимое пристрастие людей к прошлому, которое побуждает их преподавать латынь в школах в наши дни. Нет, я неправильно выразился. Следовало бы сказать «в мои дни», ибо, о благородные чужестранцы, мы с вами живем в разные эпохи. Пусть это покажется вам невероятным, но знайте, друзья, что перед вами еще один путешественник во времени. Я, однако, пришел из вашего отдаленного будущего. Ни один из вас не мог и догадываться о моем существовании, ибо мне предстоит родиться «слушай, о парижанин», и ты, бодариец, лишь 10 или 15 тысячелетий спустя. Точнее, я сказать не могу, потому что, подобно тебе, о далекий пращур мой Амун, я оказался в этой эпохе по чистой случайности, после того, как понял, что не сумею без промежуточной остановки одолеть временной отрезок в 200 веков, как я намеревался это сделать на своей машине времени. Друзья мои, перед вами доктор Джин Джон, один из наиболее выдающихся ученых Пергалийской республики. Ну, я забыл, что вы не слыхали о моей Перголии, ибо та земля, на которой вырастет и расцветет наша великолепная культура, пока еще скрыта под толщей вот океана, который ты, о парижанин, называешь тихим. Знайте же, что Пергалийская академия наук поручила мне, я хотел сказать, поручит мне совершить с научной целью путешествие во времени при помощи нашего новейшего изобретения — машины времени». Мы установим на этой машине 200-й век по земному времени. Я сам рассчитаю эту дату таким образом, чтобы попасть в эпоху высшего расцвета древнейшей бодарийской цивилизации, следы которой мы недавно обнаружили. Однако случится небольшая неисправность, и вот я среди вас. И весьма тому рад, так как имею возможность познакомиться одновременно с двумя различными эпохами. Считая по-твоему, парижанин, я здесь вот уже 6-й день. Мне удалось выменить пергалийскую одежду на то одеяние, что носят сейчас. А вот и моя машина времени.
0: В его руках появился овальный предмет, в точности похожий на машину Амуна.
1: «О, божественный Джин Джонг!» — начал было я потрясенно, но не смог более выговорить ни слова из-за волнения, охватившего меня.
0: Подозвав гарсона, я указал пергалийцу на стул возле нашего столика и с грехом пополам сумел спросить нового гостя, какой напиток он предпочитает. Оказалось, что питье, называемое коньяк, вполне ему по вкусу.
1: «А оно напоминает мне, — добавил он, — один напиток, который я часто употреблял дома. То есть, я хочу сказать, который я буду часто употреблять. По правде говоря, я еще не привык жить за 10 тысячелетий до собственного рождения, а потому прошу не судить меня строго за то, что я иногда путаюсь во всех этих прошедших и будущих временах. Итак, с твоего позволения, я хотел бы коньяку, слегка разбавленного содовой.
0: Я велел гарсону принести бутылку и сифон, после чего молча уставился на вновь прибывшего. Он был мал ростом, одет в малопоношенный черный редингот и при этом лыс, как колено. В глазах его плясал сатанинский огонек, и не будь мое внимание всецело захвачено бодарийцем, я уверен, что невероятно массивный череп пергалийца сразу бросился бы мне в глаза. Кстати, бодариец не проронил ни единого слова с того самого момента, как пришелец из будущего вмешался в нашу беседу и сидел насупившись. Отхлебнув изрядную порцию коньяку, я вновь обрел способность рассуждать здраво. «Господа», — начал я, — «в смысле, джентльмены, то есть, я хотел сказать, высокоученые мои друзья, ты... О, величайший из бодарийцев, и ты, чья слава затмевает, то есть затмит всех на свете пергалийцев. Сегодня лучший день в моей жизни. Я бесконечно благодарен провидению за эту милость. Я краснею от стыда за свое невежество в сравнении с твоей ученостью, о Амун Казайлат, и твоими будущими познаниями, Джинг-Джонг. Да, моя эпоха не блещет знаниями. И я теперь вижу, что ее смело можно уподобить темному средневековью. Но жальтесь, умоляю, и просветите меня. Ведь ты, о бодариец, жил на земле 8000 лет назад, а это значит, что, по крайней мере, уже 79 веков как умер. Почему же тогда ты сидишь здесь, и я тебя вижу?
2: С радостью удовлетворю твою любознательность, хотя вопросы эти поистине наивны. Позволь, я начну с самого начала, как и намеревался сделать в тот момент, когда нас прервал почтенный пергалиец. А ты, далекий потомок мой, выслушай мой рассказ, прежде чем я стану внимать твоему. Доктор Джин Джон кивнул в знак согласия, и бодариец продолжал. За много поколений до нас ученые установили, что ускоренное перемещение во времени в сторону будущего теоретически осуществимо. Один физик доказал, что время течет отнюдь неравномерно, и для наблюдателей, привязанных к различным системам, движущимся с неодинаковой скоростью одна относительно другой, время идет по-разному. Однако, доступны ли эти рассуждения твоему разуму, парижанин?
1: Продолжай. Я слыхал об этой теории. Один наш ученый сделал аналогичное открытие.
2: Итак, была доказана возможность, теоретически, повторяю, пребывать во времени, отличном от земного. Однако для ее практического осуществления необходима скорость, близкая к скорости света. Я приведу пример, который будет доступен твоему разумению. У нас его всегда приводят школьникам. Путешественник, покинувший нашу планету со скоростью 299 985 км в секунду и вернувшийся обратно спустя 2 года, обнаружит, что на Земле за время его отсутствия протекло целых 200 лет.
1: «И это мне известно», — заявил я, гордый своими познаниями.
2: «Профессор Ланжевен прославился тем, что...» «Это хорошо, но постарайся впредь не перебивать меня, ибо я собираюсь поведать тебе о том, чего ты не знаешь». Открытие, о котором я упомянул, оставалось чисто умозрительным эффектом до тех самых пор, пока не было найдено поразительно простое средство заставить живой организм двигаться со скоростью почти равной скорости света. С этого момента путешествие во времени стало осуществимым, но лишь в одном направлении. Мы получили возможность забрасывать своих посланцев вперед, в будущее. Для этого оказалось достаточным отправлять их в космос, а затем с огромной скоростью возвращать обратно на Землю. Но это лишь в общих чертах. На деле же человек, улетевший в космос, полностью выпадал из-под нашего контроля, потому что оказывался вне нашего времени. Ему таким образом приходилось действовать по инструкциям, разработанным заранее, и проходить специальную подготовку. Так мы забросили в будущее 10 человек, одного за другим. Первый недавно вернулся. Его маршрут был рассчитан так, чтобы он прилетел спустя 25 лет по земному времени, прожив всего лишь несколько секунд по своему собственному. Возвратился он в полном здравии и был весьма удивлен, встретив собственного сына, который за это время успел стать ровесником отца. Что касается прочих путешественников из числа 10, то нам о них ничего не известно. Ни один пока не возвращался.

0: Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Продолжение.
1: Если ты внимательно следил за моим повествованием, то мог заметить существенный недостаток в наших опытах. Все эти люди могли достичь любой временной точки в будущем, но при этом не имели ни малейшей возможности вернуться обратно в наше время. Открытие было неполным. Посланец, заброшенный в будущее, мог наслаждаться плодами всех открытий и усовершенствований, сделанных земной наукой за время его путешествия, однако был не в состоянии поделиться всем этим со своими современниками, оставшимися в прошлом. Приходилось ждать, пока они поравняются с ним или догонят его во времени, а заодно и в познаниях. Это было совсем не то, чего мы хотели. И все сильнейшие умы Бадари посвятили себя работе над проблемой возвращения. Я горд, что мне удалось внести свой вклад в решение проблемы полного цикла. Отныне в наших руках имеется средство, позволяющее двигаться вверх по течению веков, несмотря на то, что некоторые ученые предсказывали невозможность такого путешествия ввиду необратимости времени. Однако выяснилось, что на самом деле время таковым не является. Но я не намерен вдаваться в детали. Тебе, парижанин, все равно их не постичь, а что до тебя, пергалиец, то само твое присутствие среди нас доказывает, что открытия наши известны и тем, кто находится в будущем. Когда я пожелаю вновь перенестись в Бадарии, мне будет достаточно перевести небольшой рычажок на машине времени. И тогда мое тело, обладая комплексной скоростью, понесется вдоль мнимой оси пространства-времени в обратном направлении. И в определенный момент я вновь окажусь у себя дома. Первые опыты дали отличные результаты. Как я уже упоминал, предыдущий посланец доставил нам интереснейшие данные из времен Римской империи. Я благоговейно внимал каждому его слову. Джинг-Джонг временами одобрительно кивал головой. Когда Амун Казайлат умолк, пергалиец воскликнул: «Сколь славна пергалийская мудрость, которой предстоит вернуть к жизни все эти чудеса! После твоего повествования, бадариец, мне осталось добавить совсем немного. И нам тоже удастся овладеть секретом головокружительных скоростей. Мы также постигнем тайны комплексных движений и мнимых измерений. Твое путешествие, о мой предок, отличается от моего лишь направлением перемещения во времени. У нас будет принято решение отправить человека в прошлое. И тогда, тщательно настроив машину, я устремлюсь в бадарийскую эпоху, воодушевляемый напутствиями всех моих сограждан. Я отправлюсь в путь через 12 тысяч лет. И я прибыл сюда 5 дней назад после нескольких часов пути».
0: Такие выражения, как комплексная скорость и мнимые измерения, я еще так сяк терпел. Но вынести непрерывное смешение настоящего, прошедшего и будущего времени оказалось выше моих сил. Борясь с охватившей меня нервной дрожью, я заказал еще вина и смиренно проговорил: «Простите, что перебиваю вас, о, друзья мои, но дайте же мне время хоть немного привыкнуть ко всему этому. Не так быстро, умоляю вас». «Итак», — продолжал я, стараясь навести порядок в своих мыслях, — «ты говоришь, Амун Казайлат, что можешь двигаться навстречу потоку времени и достичь того самого момента, когда пустился в путь?»
1: «Именно так».
0: «Но позже, когда ты будешь уже мертв, твое путешествие будет все еще длиться в будущем. И люди нашего века, например, я сам, смогут лицезреть тебя, несмотря на то, что тебя давно нет в живых?»
1: «В этом нет ни малейшего сомнения», — отвечал бадариец.
2: «Что ж здесь странного?» — вмешался Джинг-Джонг. «Ведь вот я сижу перед тобой, хотя я еще и не родился на свет».
0: «Это верно», — задумчиво проговорил я. «Об этом я как-то не подумал. Но в таком случае откуда мне знать, что ты в настоящий момент не мертв? То есть именно так вполне очевидно, что ты мертв».
1: «Вино твое превосходно, парижанин. Башка же твоя тверже, чем череп мамонта. Все ведь очень просто. Для тебя я мертв. Но в своем собственном времени я жив, раз сижу тут. Моя смерть относится к моему будущему, хотя одновременно она находится в твоем прошлом. Мне предстоит умереть, если желаешь знать, чуть меньше 80 твоих столетий тому назад. И никакого противоречия здесь нет».
2: «Да-да,
0: Ну, предположим, что ты совершил путешествие на 2 года вперед, я имею в виду 2 земных года. Проведя несколько дней в этом новом времени, ты возвращаешься назад и больше никуда из своей эпохи не отлучаешься. Тогда, если только я чего-нибудь не напутал, 2 года спустя ты встретишься с самим собой там, где уже бывал, где побываешь 2 годами раньше, то есть позже.
1: Да, все это именно так. И встреча с самим собой лишь один из парадоксов, которыми столь богаты подобные перемещения. Вполне ясно, что после осуществления недолгого замкнутого цикла и при условии, что я буду продолжать существовать на Земле, мне придется встретиться лицом к лицу с самим собой, подобно тому, как я сейчас сижу перед тобой.
2: «О, моя голова!» — вскричал я в отчаянии. «А ты, Джин-Джонг, когда ты родишься, после того, как ты родился, словом, родившись в будущем, ты вернешься сюда, в Париж, где уже бывал, то есть где уже имел быть, и тогда ты вспомнишь, что посещал эти места за 12 тысяч лет до своего рождения?»
3: «Вряд ли», — возразил Джин-Джонг.
2: «Ты забыл, что мне предстоит родиться лишь по отношению к тебе. В то время как для самого себя я уже родился некоторое время тому назад, иначе я бы не сидел здесь. К нынешнему моменту я помолодел всего часа на 2-3. А поскольку мне отроду 60 лет, то и появился я на свет 60 лет назад, считая по пергалийскому времени».
0: Так мы сидели на террасе кафе и рассуждали. Коньяк помогал мне сохранять некоторые достоинства, хотя я продолжал позорно путаться в употреблении времен глаголов. Ночь была прекрасна. Вокруг кипела бурная монпарнасская ночная жизнь, как в довоенные времена. В толпе прохожих то и дело мелькали иностранцы разных цветов кожи и в самых невероятных облачениях. На бодарийца в римской тоге никто и не глядел.
2: И никто, думалось мне, никто и не догадывается, что в настоящую минуту свершается историческое событие колоссальной важности. То есть не свершается, а свершится. Или, вернее сказать, уже свершилось. Мне, Оскару Венсану, выпало на долю стать его очевидцем и участником. О, всеблагое провидение! Переполненный признательностью к милостивому провидению, я робко спросил пришельцев, не угодно ли им будет отведать напитка весьма ценимого в наших краях, и заказал 2 бутылки шампанского. Мы чокнулись, а Мунка Зайлат благосклонно похвалил напиток и продолжил.
1: «Странные ощущения, друг мой, внезапно перенестись на 8000 лет вперед по отношению к своей эпохе. Я не хотел бы чернить век, в котором ты живешь, парижанин, хотя он и погряз в невежестве. Следует признать, что движется в нем легко, все кругом радует глаз, и я по какой-то причине испытываю непривычное тепло во всем теле. Я глубоко признателен тебе за гостеприимство от своего имени, от имени пославшей меня Академии наук. Хотел бы я знать, чем заняты сейчас мои ученые друзья в Бадарии. Или, выражаясь точнее, чем они занимались 80 веков тому назад. Разумеется, они с волнением ждали моего возвращения, и их ожидания не будут обмануты. Я вернусь с богатой добычей знаний, и этот момент станет важнейшей вехой в истории науки. Но было бы непозволительно сладко дремать теперь, погрузившись в чересчур материальное удовольствие твоего века, друг мой. Я должен выполнить свою миссию. Поставленная цель будет достигнута. Эта цель — побывать в твоем времени, Джин-Джонг. Не исключено, пергалиец, что я окажусь там в течение срока твоей жизни, и тогда, быть может, мы с тобой встретимся. Но ты не узнаешь меня, ибо к тому времени еще не успеешь пережить нашу нынешнюю встречу. Надеюсь, однако, что ты окажешь мне гостеприимство по примеру нашего парижского друга. Еще надеюсь, что высокое искусство виноделия будет в чести и в твое время.
3: Насчет последнего не сомневайся, мой пращур. В остальном же ты, увы, заблуждаешься самым жестоким образом. Ты никак не сможешь отыскать меня в Перголии, потому что если бы такая встреча действительно состоялась, то она находилась бы в моем прошлом, и я знал бы о ней. Между тем, лицо твое мне незнакомо.
1: Это верно, о будущий мудрец. Об этой детали я как-то не подумал. Однако мне пора. Не мог бы ты, парижанин, оказать мне еще одну услугу? Мне не хотелось бы взлетать посреди толпы людей, ибо это не пройдет незамеченным. Отведи меня в уединенное место, откуда я мог бы улететь, не внося смуту в умы окружающих. Я поднялся, чтобы проводить его. Джинг-Джонга я попросил обождать меня здесь, в кафе, потому что мне не терпелось продолжить беседу.
3: «Не тронусь с места», — отвечал пергалиец, — «пока ты не вернешься. Отлет я наметил лишь на завтра. Что же до тебя, о предок мой Амун, то я желаю тебе счастливого пути. Не надо ли, кстати, передать что-либо от твоего имени твоим современникам на тот случай, если я сделаю остановку в вашей эпохе, что вполне вероятно?»
1: «Скажи им тогда, что повстречал на своем пути Амунка Зайлата, что путешествие его проходит успешно, и вскоре он вернется домой. Вале!»
0: Немного пройдя по бульвару, мы свернули в переулок, ведущий к Люксембургскому саду. Пока мы шли, бодариец говорил:
1: «Прости, друг, что я ретировался столь внезапно, но у меня не лежит душа к этому коротышке-пергалийцу. Мне кажется, он замыслил недоброе. Страна наша, Бадари, богата и привольна, и во все времена тянулись к ней жадные лапы врагов. Многих неприятелей побили мы в былые годы. Что же будет, когда весть о процветании нашем докатится до грядущих поколений? Если эти поколения равны нам силой и знанием, а эти пергалийцы, по всей видимости, именно таковы, то не захотят ли они прилететь к нам в прошлое и завладеть нашими богатствами? Мне очень подозрительна форма черепа этого Джинг-Джонга и хилое его телосложение. В свое время я изучал взаимосвязь между внешним обликом и духовной сущностью, и теперь нахожу в нем явные признаки коварства. Парижанин, я открою тебе еще один секрет, ибо знаю, что ты не станешь выдавать меня. Хотя в целом мое путешествие носит научный характер, в то же время оно преследует некоторые, скажем, информационные цели. Овладев сокровеннейшими тайнами мироздания, исполненные сознанием своего величия, а также несравненной мудрости нашей цивилизации, мы, бадарийцы, стремимся нести плоды своей культуры народам всех веков, чтобы и они смогли воспользоваться ими. Опасаюсь, однако, что пергалийцы воспрепятствуют этому. Решение мое твердо. На своей машине я установлю время, когда жил этот субъект. Я намерен провести в его эпохе несколько недель, разузнать, какие коварные замыслы там вынашиваются, и затем, вернувшись домой, обо всем доложить его величеству королю Бадари. И тогда мы успеем заранее принять надлежащие меры».

0: Мы стояли совсем одни в глухом переулке. Он достал из кармана машину времени и принялся тщательно налаживать ее. «Готово», — сказал он через некоторое время. «Неужто?» — воскликнул я с грустью. «Появившись столь ненадолго, ты покидаешь меня навсегда. Возможно ли, что я потеряю тебя навеки вечные именно сейчас, когда ты открыл моему воображению такие чудеса? У меня осталось бесчисленное множество вопросов. Ты даже не рассказал мне как следует о вашей изумительной бодарийской цивилизации».
1: «Быть может, мы встретимся еще и раньше, чем ты думаешь», — улыбаясь, ответил Амун-Казайлат. «Я даю тебе обещание, что непременно вновь остановлюсь в твоей эпохе по пути домой».
0: «Но где и как тебя найти?»
1: «Доверься, друг, мудрости бодарийцев. А сейчас удались на несколько шагов».
0: Запахнувшись в тогу, он сделал мне какой-то знак рукой, который я понял как прощальный, и нажал на кнопку. Вспыхнуло лиловое пламя, сверкнула белая молния, раздался долгий свист, словно при запуске пороховой ракеты, и ночное небо прорезал светящийся след. Секунду спустя кругом все опять было тихо и темно. Стоя в одиночестве у решетки Люксембургского сада, в безмолвном волнении я сжимал в руках чугунные прутья. Какое-то время я не двигался. Но не успел я прийти в себя после пережитого потрясения, как вдруг новая вспышка озарила ночную тьму. В небе вновь пролег яркий след, и передо мной опять возник мой друг Амун-Казайлат. Причем стоял он на том же самом месте, откуда улетел, но на этот раз был затянут в черное. «Что случилось?» — вскричал я в тревоге. «Во имя неба, что означает твое поспешное возвращение? Разумеется, я счастлив вновь лицезреть тебя, однако что за неожиданность расстроила твои планы? Быть может, в механизм попала песчинка, и он испортился?» Бодариец снисходительно улыбнулся.
1: «Никакой неожиданности не было, парижанин. Все прошло как нельзя лучше. Не говорил ли я тебе, что загляну сюда на пути домой? Как видишь, слово свое я держу крепко. Я только что из Перголии. Целый месяц провел я в этом краю, который мне решительно не по сердцу. И теперь рад и счастлив, что вновь обрел уют и тепло Парижа».
0: И снова я не мог скрыть своего недоумения. «Но ведь ты улетел отсюда едва ли минуту назад».
1: «Это так? Ну и что тут странного? Сколько раз надо повторять тебе, что с того мгновения, когда я оказался в космосе, время мое пошло по-иному. В Перголию я прибыл менее чем через час после отлета, что соответствует примерно 11 тысячам земных лет. Там я провел около месяца, как и намеревался, и должен тебе доложить, что с превеликим трудом терпел неудобоваримые кушанья и тошнотворные напитки, которыми меня пичкали в этом 29153 году. А потом я полетел обратно, предварительно настроив машину на твою эпоху, как и обещал. Поскольку день и час нашей первой встречи оставили во мне приятные воспоминания, я сделал так, чтобы вернуться в этот самый момент. Мне это удалось без труда, и вот я здесь. В моей жизни прошло около месяца, а для тебя едва промелькнуло несколько секунд. На Земле же пробежало за это время 11 тысячелетий, сперва в одну сторону, а потом в другую, но, разумеется, только по отношению ко мне. Все это предельно ясно. Я, кстати, подумывал, не вернуться ли назад чуть раньше нашего расставания. Но потом я пожалел твои нервы, ибо вижу, что ты еще не успел привыкнуть к относительности времени».
0: «Нет, я понимаю», — проговорил я несколько растерянно. «Я все понимаю. Спасибо, что передумал и вернулся чуть позже. Но неужели ты и вправду побывал в 29153 году, или как ты там сказал? А видел ли ты там, то есть увидишь ли? Ох, послушай, умоляю, давай будем пользоваться привычным мне прошедшим временем, хотя это неверно по сути. Итак, видел ли ты, какова эта Перголийская республика, один из граждан, который сидит сейчас в кафе за бутылкой шампанского и дожидается моего возвращения?»
1: «Видел, не сомневайся. Я там побывал и везу с собой плохие новости. Назревают серьезные неприятности. Я все подробно тебе расскажу, но...»
0: «Не могли бы мы прежде сесть за столик в одном из заведений, где подают дивный напиток, вкус которого остался на моих губах даже месяц спустя?»
1: Что касается твоего Джинг-Джонга, то пусть себе подождет, тем более, что он негодяй и мерзавец.
2: Я взглянул на бодарийца. На нем теперь было, как я уже говорил, черное одеяние, облекавшее безупречные формы античной статуи. Я повел его в небольшой бар в квартале Сен-Жермен-де-Пре, надеясь, что необычный внешний вид моего друга не привлечет там ничего внимания. Так оно и оказалось. После того, как мы заказали выпить, он продолжал.
1: «Да, сын мой, хотя Перголия и достигла довольно высокого уровня физики и математики, это не тот край, где я хотел бы окончить свои дни. Люди там неприветливые, чурающиеся радости жизни. К тому же они злонамеренные, и, как я и предполагал, замышляют послать войско на мою милую родину Бадари. Позволь, однако, я расскажу по порядку все, что произошло со мной. А вещи там приключились преудивительные. Как тебе известно, я отправился в путь, основываясь на указаниях Джинг-Джонга, с тем, чтобы попасть во времена Перголии. И таково совершенство моей машины, что я вмиг оказался в нужном мне времени, да еще в самой столице их республики, городе Бала. Надо сказать, что это самый отвратительный из всех городов, куда только ступала нога благородного бодарийца. Я смешался с местным населением, никому не рассказывая тайны своего происхождения. Мне удалось выменить тогу на этот дикий перголийский наряд, который оскорбляет мое чувство прекрасного. В считанные дни я выучился перголийскому наречию, а затем стал предпринимать попытки проникнуть в среду ученых, которые составляют там настоящую элиту. Счастливый случай помог мне. Я сумел наняться слугой в дом одного из членов Перголийской академии наук. И там я узнал, что попал, о, всемогущая наука, не только в эпоху Джинг-Джонга, но более того, в тот самый момент, когда он возвращался из своего путешествия во времени. Предвидя твои замечания, напомню, что прошедшее время я употребляю здесь чисто условно, только чтобы не раздражать тебя. А на самом деле мне следовало бы сказать, когда он вернется из путешествия. Помнишь, когда я говорил Джинг-Джонгу о возможности нашей встречи в будущем? Этот коротышка справедливо заметил, что если бы ему доводилось встречать меня в Перголии, то он бы об этом помнил. Так вот, я все-таки виделся с ним в Перголии, только это после нашей встречи здесь, после его возвращения в прошлое, то есть в Бадари, и после его возвращения оттуда. По этой причине он ничего и не мог помнить, ибо встреча наша еще только предстоит произойти в его будущем. Понятно ли я выражаюсь?
2: «Продолжай», — ответил я, залпом опорожнив свой бокал.
1: «О чем бишь я? Ах, да. Так вот, стало быть, я оказался в будущем в момент возвращения Джинг-Джонга. Незабываемый миг, когда он узнал меня и, следи внимательно за моими словами, понял, что хотя мы с ним дважды имели случай видеться в твоем веке, дважды, потому что совсем скоро мы свидимся во второй раз, он во время нашей второй встречи еще ничего не знал, что в Перголии мы уже виделись по отношению ко мне, но, можно сказать, также еще увидимся, и это будет по отношению к нему 11 тысяч лет спустя, прошу прощения за неловкий оборот. Однако я-то об этом прекрасно знал. И в результате сумел обвести его вокруг пальца.
2: Как же, бормотал я.
1: Да, понимаю. Все эти временные отношения сразу постичь нелегко, но постарайся, прошу тебя. Повторяю, сейчас мы вновь увидимся с ним. Мне это известно, поскольку он сам, ослепленный гневом, проговорился об этом в 29153 году. Сегодня он не знает, что я присутствовал при его возвращении в город Бала. Однако, когда эта встреча в Перголии, уже пережитая мною в моем прошлом, сбудется, наконец, и для него, он осознает, что сегодня я был в курсе всех обстоятельств нашей грядущей встречи и потому сумел перехитрить его. Так оно, кстати, и произошло. В дальнейшем и он горько упрекал меня за вероломство. Но не потерял ли ты нить моей мысли?
2: Продолжай. Мне примерно ясно, что ты имеешь в виду.
1: Итак, Джинг-Джонг вернулся домой. Разумеется, я поначалу затаился. Этот предатель делал свой доклад на заседании Академии наук в доме моего хозяина. Спрятавшись за шкафом, я прослушал все от начала до конца. О, сын мой, что за гнусные замыслы кипят в мозгу этих извращенных людей, и какие неисчислимые бедствия сулят они моей родине Бадари.
2: Конечно, я рад был узнать из его доклада, что мое путешествие окончится благополучно. Дело в том, что Джинг-Джонг прибыл в Бадари чуть позже того момента, когда я вернулся.
1: Здесь я решительно сомневаюсь, чтобы ты был способен уловить всю тонкость положения. Должен признаться, впрочем, что и у меня самого слегка путаются мысли. Но это ничего. Повторяю, мне было лестно услыхать, да еще из уст моего соперника, известие о счастливом завершении предприятия, еще не начатого мною к тому времени, и о событии, которое по сей день остается неизвестным ему самому. Но хватит об этом, мне жаль тебя. Одним словом, все окончилось как нельзя лучше.
2: Итак, я рассказывал тебе о сообщении Джинг-Джонга. Он красочно описал прелести бударийской цивилизации, рассказал о счастливой, безмятежной жизни и о глубокой мудрости немногочисленных обитателей моей страны. Говоря о бескрайних просторах Бадари, он сравнивал ее с Перголией, страдающей от скученности и перенаселения. Это для них самое больное место. Бездумно размножаясь, как велит им слепой инстинкт, и не заботясь о будущем, перголийцы в итоге оказались в страшной тесноте, подобно крысам, что в мое время кишели в кое-каких зарубежных странах. Их земля не в силах прокормить всех живущих на ней. Об этом я догадывался и раньше, и, к несчастью, оказался прав. И вот эти треклятые перголийские ученые замыслили дьявольски хитрый план — направить в прошлое войска и покорить Бадари. Доклад Джинг-Джонга еще более воодушевил их. Они тут же развернули серийное производство машин времени. Интенсивную подготовку проходит целый легион конкистадоров. В эту минуту, быть может, их передовые отряды уже в пути. Но нет, это абсурд. Я, кажется, тоже начал заговариваться. Перголия возникли лишь спустя 11 тысячелетий. Джинг-Джонг никуда еще не отправлялся. Он все так же ожидает тебя на террасе заведения, в котором мы были с тобой сию минуту месяц назад. Да, видно, я устал, друг мой. Подобные путешествия изменяют самый строй мысли, а это не всякому разуму под силу. Ситуация осложнилась и запуталась до предела. Но позволь, я продолжу. Итак, я стоял за шкафом, незамечаемый никем, и слушал, что говорит Джинг-Джонг. Он продемонстрировал своим коллегам сокровища, не дрогнувшей рукой, похищенные им из музея в Бадари. Потом он пустился в подробное описание гнусных опытов, которые производил в моей стране. С научной целью, по его словам, он вступал в плотскую связь с бадарийскими женщинами, имея целью выведения гибридной расы людей. Это было уж слишком. Слушая эти мерзости, я пришел в такое исступление, что, потеряв всякую осторожность, выскочил из своего укрытия и, представ перед этим недостойным ученым, принялся гневно укорять его в неприглядных поступках. Он узнал меня и сразу догадался о том, что я несколько минут назад силился тебе втолковать. Указав на меня пальцем, он вскричал: «Вот он, этот человек, который встречается мне на каждом шагу, везде и всегда!»

0: Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Продолжение.
1: Вот он, этот подарит, что осмелился предпринять путешествие во времени еще за 20 тысяч лет до меня. Дважды сталкивался я с ним в 20 веке по христианскому летосчислению. И сюда добрался он, чтобы шпионить за мной, пока я доверчиво сижу в городе, называемом Парижем, на террасе кафе и жду его возвращения. Но пока я не успел увидеть его здесь, он, недостойный, поспешит в Париж, будучи уже в курсе всех моих планов. Там он попытается заморочить голову бедному дурачку, которого привлек на свою сторону. При пособничестве этого Оскара Венсана он захочет опоить меня и похитить мою машину времени. Но провидение не дремлет. Я расстрою его планы, и вот доказательство. Я выполнил свою задачу в Бадари и теперь стою перед вами. «Но и это еще не все, пергалийцы», — продолжал он. «Клянусь вам, этот нечестивый предок путался у меня под ногами, куда бы я ни направился, в прошлом, в настоящем, в будущем. Наши существования столь тесно переплелись, мое прошлое с его будущим, мое будущее с его прошлым, что и самим богам во всем этом не разобраться. Я встречал его в Бадаре уже после того, как он тайком прокрался на наше сегодняшнее собрание и здесь же заколол меня кинжалом, свидетелями чего вы все станете через минуту. Нечестным путем проник он в наши грандиозные замыслы, разведав их во всех подробностях, и сделал все, что в его силах, дабы расстроить их. Там у себя он похвалился, как ловко он погубил меня здесь, на ученом собрании, в присутствии моих коллег. Ну что же, да исполнится предначертание судьбы. Погибни, злодей! Знаю, ты обратишь против меня самого кинжал, которым я сейчас потрясаю, направляя его против тебя. Лишь потому, что событие это записано в веках, я вынужден пытаться убить тебя, хоть и знаю, что погибнуть предстоит мне самому. Умри же, презренный убийца!» И он действительно бросился на меня, подняв кинжал. «Да как же это?» — завопил я. «Умоляю, парижанин, не перебивай меня. Все и так запутано до предела. Знай, во всяком случае, что он говорил правду. О предстоящей краже машины времени ты узнаешь чуть погодя. А насчет убийства, повторяю, все истинная правда. Итак, он кинулся на меня с кинжалом. К счастью, я намного сильнее его и, кроме того, держался на стороже. В один миг я вывернул ему руку и завладел кинжалом. «Уж не думаешь ли ты, презренный, — вскричал я в свою очередь, — не думаешь ли ты, что мне по душе натыкаться на тебя на каждом углу в прошлом, настоящем и будущем? Уж не решил ли ты, что мне по нраву служить исполнителем воли судьбы? Неужели я ради собственного удовольствия пойду на эту идиотскую затею пытаться выкрасть у тебя машину времени, зная наперед, что этому не суждено сбыться, поскольку ты стоишь сейчас предо мною? Но умри, негодяй, ибо так предначертано». Сказав так, я вонзил ему в грудь кинжал. Он издал душераздирающий крик, и его грязная душонка отлетела в объятия дьявола. «Да, сын мой, я преступник, однако никаких угрызений совести не испытываю. Кроме всего прочего, в тот момент я вынужден был защищать свою жизнь. Жалею лишь, что мне так и не удалось оборвать жизнь этого ничтожества. Увы, мне еще предстоит вновь увидеть его здесь, в Бадари. И спустя 11 тысяч лет там, в Перголии, после его возвращения, и вновь заколоть его. И опять. Ты знаешь, после всех этих путешествий мне в голову стали приходить довольно тонкие мысли о природе времени. Похоже, время — вещь гораздо более сложно устроенная, чем нам казалось. Но я хочу закончить рассказ. Итак, я прикончил этого коротышку Джинг-Джонга. Ну, что мне стоило сделать это раньше? Ученая ассамблея пришла в неописуемые смятения. Все эти книжные черви визжа устремились ко мне и принялись размахивать своими уморительными кулачишками. Я с наслаждением вышиб бы мозги одному другому, но их было слишком много, и я опасался, что живым из их эпохи мне бы тогда не выбраться. И я предпочел отступить, сохраняя достоинство. Благодаря превосходящей длине ног и мощи моих легких я сумел убежать и укрылся в городе. Мне пришлось провести там еще несколько дней, чтобы дознаться, какие новые коварные замыслы вынашивают члены Пергалийской академии. Гибель Джинг-Джонга не заставила их отступить. И теперь близился смертный бой между Перголией и Бадари. Война неизбежна. Все разведав, я поспешил в обратный путь и, летя вдоль мнимого измерения времени, прибыл сюда. О дальнейшем тебе известно. Я сидел молча. Вокруг взвизгивала причудливая музыка, дергались в танце пары. А Мун Казайлат одобрительно взирал на танцующих. Ему все это явно нравилось. «Мне по сердцу шум и суета твоего века», — проговорил он со вздохом. «Отчего я не могу побыть здесь подольше и отдохнуть душою? Но нет, пора в путь, долг призывает меня». И я осведомился, каковы теперь его планы.
2: «Против нечестного противника все средства хороши», — сказал он. «Я решил хитростью завладеть проклятой машиной Джинг-Джонга. Ты поможешь мне. Мы обманем его. Я солгу, объявив, что мой отлет откладывается, и мы станем пить и веселиться до утра. Ты опоишь его хмельным зельем. Ему, я заметил, нравятся ваши крепкие напитки. Опьянев, он станет беспомощен, и я украду его машину. Он окажется пленником вашего века, и Бадари будет спасена».
1: Однако я заметил в его плане одну деталь, которая противоречила здравому смыслу. «Рад буду помочь тебе», — сказал я. «Но ведь ты сам только что говорил, что этому плану не суждено сбыться, что судьба решила по-иному. Прилично ли нам идти на это дело, притворяясь, что не знаем о предстоящей неудаче?»
2: «Никакого притворства тут не будет. Событие, которое я предсказал, должно произойти, и оно произойдет. Хотя я знаю, чем все кончится, и даже имел случай сообщить об этом Джинг-Джонгу, не в моей власти предотвратить то, чему суждено свершиться».
3: «Неужели наивность твоя настолько велика, что ты не знаешь о принципе научного детерминизма?» «Произойдет вот что. Доктор Джинг-Джонг перехитрит нас. И даже уже перехитрил. Тот предмет, который он покажет тебе, а потом на твоих глазах уберет в карман редингота, вовсе не машина времени, а всего лишь копия, специально изготовленная, чтобы вводить в заблуждение похитителей. Когда он увидит твое озабоченное лицо и заметит твое волнение, то заподозрит недоброе. Более того, я совершу непростительную ошибку, сказав, что никуда пока не улетал, но позабыв при этом, что на мне пергалийская одежда. Он догадается, что я, тем не менее, успел побывать на его родине, не зная, впрочем, что мы там с ним повстречались, и станет держаться начеку, притвориться, будто опьянел. Я вытащу его поддельную машину, воображая, что завладел настоящей. Тогда он вынет настоящую, которая пока лежит в левом кармане его редингота, но мы об этом не догадываемся, слышишь? И торжествующе провозгласит.
1: Но к чему все эти предсказания? Тебе предстоит все услышать и увидеть самому. Помни, однако, что я при всем том полностью сохраняю свободу выбора. Не знаю, как тебе объяснить, но наши крупнейшие философы заключили, что дело обстоит именно так. Я волен действовать по собственному усмотрению, но тонкость заключается в том, что я сам хочу, желаю совершить этот акт, выкрасть машину времени.
2: Ну, пошли. Ты постарайся хорошенько напоить его».
1: Я покорно поднялся с места, расплатился и пошел, сопровождая благородного бадарийца туда, куда звала его судьба. Все произошло в точности так, как было описано и как должно было произойти. Когда мы пришли в кафе, где сидел Джинг-Джонг, там уже закрывали. Я повел своих гостей в кабаре. Мы стали пить и толковать о всяких вещах, происходивших в прошлом и предстоящих в будущем. Маленький пергалиец, ухмыляясь, безотказно поглощал все те адские смеси, что я подсовывал ему. Часов около трех ночи, решив, что Джинг-Джонг пьян, Амун Казайлат ловко вытащил у него предмет, который принял за дьявольскую машину. Но тот внезапно вскочил на ноги и воскликнул:
4: «О, жалкий глупец! Знай, что я с самого начала подозревал тебя в нечистых замыслах и сумел облапошить, как последнего кретина, каков ты и есть, невзирая на твою древность. Ты сказал, что не отлучался с Монпарнаса, а я вижу на тебе нашу пергалийскую одежду. Тебе не удалось обдурить меня, но я не мешал тебе действовать, желая узнать, как далеко простирается твоя наглость. То, что ты держишь в руке, всего лишь безжизненный кусок металла, копия, изготовленная мастером из моего божественного города Бала и привезенная мною сюда в предвидении подобных случаев. Что же до тебя, глупый парижанин, которому я имел несчастье довериться, то с тобой мы скоро еще встретимся. А вот и настоящая машина времени. О, невежды! О, предатели!
2: Порывшись в левом кармане редингота, он извлек оттуда овальный предмет и сжал его обеими руками.
4: «Теперь я, Джинг Джонг, улетаю, и никто из вас не в силах мне помешать! До скорого свидания, говорю я вам! Вале!»
2: Вспыхнуло лиловое пламя, заставившее померкнуть огни кабаре. Сверкнула белая молния, раздался свист, и все стихло. Доктор исчез.
1: «Ух», — сказал Амунг Азайлат. «Наконец эта мучительная сцена позади. Как хорошо. Благородному бодарийцу нелегко стерпеть, когда его называют глупцом и невеждой его собственный отдаленный потомок. Но, к счастью, все кончено. Давай выпьем и поразмыслим».
2: В одиночестве сидел я у стойки бара и пытался как мог привести мысли в порядок. Было 4 часа. Амунг Азайлат только что улетел предупредить своих о готовящемся вторжении пергалийцев. Бармен смотрел на меня странно.
4: «Привет тебе, Аскарвин Сан, парижанин коварный!» прозвучал надтреснутый голос у меня за спиной.
2: Я обернулся. Передо мной стоял доктор Джинг Джонг. Я даже не удивился.
4: «Присаживайся», — сказал я ему. «Ты, видимо, хочешь сообщить, что провел только что пару месяцев в Бадаре?
2: Этим меня не удивишь. Кстати, надеюсь, ты не затаил на меня злобы за то, что я помогал нашему предку обмануть тебя. Не тебе с твоим необъятным разумом обижаться на подобные пустяки. Но что за странные одеяния я вижу на тебе?»
4: Действительно, маленький ученый был до ушей запутан в кусок ткани, переливающийся всеми цветами радуги. «Такую одежду носят в Бадаре. Ты угадал. Я довольно долгое время провел в той эпохе, а теперь возвращаюсь назад. Нет, я не стану сердиться на тебя и прощу тебя, о парижанин, ибо ты глуп, но только при одном условии. Но раньше дай мне чего-нибудь выпить. Я устал с дороги, и на душе у меня скверно. От Амунка Зайлата я узнал, что этот негодяй сумеет зарезать меня в перголе, и с тяжелым сердцем возвращаюсь теперь на родину, где мне предстоит тяжкое испытание».
5: Модель для сборки On Energy.
2: Он отпил из стакана и продолжал.
4: «Мне нужна твоя помощь. Я придумал одну штуку. Амун считает, что ему все известно, но он ошибается. А, кстати, ему отныне вовсе ничего не известно, ибо он мертв. Улетая оттуда, я сумел избавиться от него».
2: «Но как же», — пробормотал я, — «ведь он сам должен убить тебя в твоей перголии».
4: «Потому-то я и должен был опередить его. Услышав о своей предстоящей гибели, я пришел в ярость и не сдержался. Схватив случайно оказавшийся под рукой молоток, я раскроил ему череп. Но это все не важно мне».
2: Я обеими руками взялся за голову.
4: «Позволь, но ведь он только что час назад был здесь, а значит, должен был знать, что его убили, то есть убьют. Но он мне ничего не сказал».
2: «А он ничего и не знал? Это событие состоится в его будущем, да и в моем тоже. Поскольку мне все известно, то при желании, попав впоследствии в перголию, я смог бы кое о чем известить его, но чувствую, что и не подумаю этого сделать». Простонал я до глубины души, потрясенный известием о гибели моего друга.
4: «Не будем говорить об этом помешанном. Жду не дождусь, когда его смерть, равно как и моя собственная, избавит меня от него навсегда. Но, увы, ожидания мои окажутся напрасными».
2: «Как напрасными?»
4: «Подумай сам. Но довольно болтать. Вот мой план. Будучи в Бадаре, я провел там ряд опытов. Я захватил с собой из перголии несколько образцов семенной жидкости, взятой от благороднейших из моих соплеменников.
6: В Бадаре я отобрал нескольких женщин и сумел оплодотворить их. Результаты превзошли все ожидания. Дети, рожденные от Пергарейца и Водорейки, изумительно служенные, являют несомненные признаки выдающегося интеллекта. От них могла бы взять начало высшая раса людей.
7: Прости, но сколько же времени ты провел в Бадаре?
6: Лет 12. Мои опыты, повторяю, дали замечательные результаты.
7: Кстати, я занимался не только искусственным осеменением, но и принимал личное, непосредственное участие в экспериментах, причем результаты оказались не хуже. Кажется, я не успел сказать тебе, что бадарийские женщины прелестны. Но это детали.
6: У меня созрел гениальный замысел. Тебе известно, что моя обожаемая родина жестоко страдает от перенаселения. Ты догадался, я задумал переправить избыток нашего населения в прошлые времена, точнее, в Бадари. Они станут там жить, плодиться и размножаться, смешиваясь с местным населением. Благодаря нашей многочисленности и превосходящим природным данным, бадарийская раса начнет отступать, стираться, исчезать. Ее вытеснит победоносная раса пергалийцев, и наши потомки впоследствии, но не позже, чем через 20 тысячелетий, воссоздадут нас. Что будет дальше? Я не осмеливаюсь задумываться над этим. Из-за всех этих путешествий в прошлое возникают необычные ситуации, и мне думается, что нам надо будет каким-то образом усовершенствовать самый процесс мышления. Но и это не важно. Пока наши машины способны переносить нас не далее, чем на 20 тысячелетий. Подумай, что будет, когда мы научимся забираться еще дальше? Мы доберемся до той эпохи, когда жизнь на Земле еще только зарождалась, и сумеем исправить...

0: Я должен как можно скорее вернуться назад, домой. Перед смертью я успею дать надлежащие наставления коллегам. Мы сразу же вышлем в прошлое передовой отряд воинов, поставив перед ними задачу закрепиться в прошлом. Тут мне нужна будет твоя помощь. Не волнуйся, пока речь идет не о всей армии. Население Бадари не превышает и десятка тысяч душ. Чтобы покорить их и обратить в рабство, хватит и полусотни наших воинов, вооруженных грозным лучом смерти. 50 вооруженных солдат. Они сделают привал в твоем веке. Ты должен будешь их принять, накормить, напоить. Словом, поддержать их боевой и моральный дух. Большего я от тебя не требую.
1: Но ведь я всего лишь небогатый книготорговец, робко возразил я. По силам ли мне принять целое войско?
0: Уж постарайся. А не сумеешь, пеняй на себя.
1: Ты даже не можешь вообразить, парижанин, сколь мало значит жизнь человека 20-го столетия для того, кто совершил преступление 8000 лет назад и кому предстоит погибнуть 11 тысячелетий спустя от руки своей жертвы. Спорить не приходилось. Силы были неравны, и мне пришлось смириться, хотя воспоминание о несчастном Амуне разрывало мне сердце. «Скажи хотя бы, — попросил я перголийца, — когда именно сюда нагрянут твои молодцы?»
0: «Да вот и они!» — отвечал доктор Джинг-Джонг. Целый ливень падающих звезд пронзил потолок кабаре. Передо мной возникли 50 лысеньких, затянутых в черные перголийцев. Они заполнили весь зал. Кому не хватило стульев, уселись прямо на стойку бара.
1: «А вот они и здесь!» — повторил Джинг-Джонг.
0: «Опасаясь, что ты задумаешь улизнуть, я выбрал для прибытия сегодняшний день. Теперь закажи выпивку на всех».
1: Положение мое было незавидным. После ночных возлияний мой кошелек порядком опустел, а все едино решил я и заказал на всю компанию шампанского. Бармен, бесстрастно взиравший на неожиданных посетителей, с готовностью выстроил ряд бокалов. Джинг-Джонг схватил бутылку, одним махом опорожнил ее и сразу подобрел.
0: «Вообще-то ты, парень, неплохой парижанин. Я сохраню приятные воспоминания о тебе и твоей стране. Однако мне пора в Бадари. Я должен организовать там встречу этих солдат, а потом мне предстоит подставить свою грудь под гибельный кинжал. Прощай!»
1: И он унесся в предрассветное небо, оставив меня посреди толпы этих хилых солдатиков, разглядывавших меня с недобрыми ухмылками. Что делать, я не знал. Бармен слюнявил карандаш, старательно выписывал счет. Я допил бокал и верил себя в воле провидения. Но тут вновь засверкали вспышки падающих звезд. Понимая, что сейчас произойдет нечто неописуемое, я закрыл лицо руками. Приоткрыв глаза, я увидел перед собой 50 бадарийцев, 50 златокожих, сияющих красавцев-гигантов, выстроившихся перед входом в заведение. Передо мной, нахмурив брови, воинственно выставив нос, стоял до ушей закутанный в радужные одеяния их предводитель Амун Казайлат.
2: «Не страшись, — сказал он мне, — мудрость бадарийская не дремлет, час битвы пробил».
1: «А я думал, ты умер, — простонал я.
2: «Я и умер. Джинг-Джонг, вижу, успел тебе рассказать. Но вот чего ты не знаешь. Спустя несколько мгновений после того, как этот мерзавец изловчился и разнес мне череп в дребезги, одному из моих учеников пришла в голову блестящая идея. Он вложил в мою еще теплую руку машину времени, предварительно включив автоматическое устройство для пуска и остановки в нужный момент. Машина была настроена на весьма краткое путешествие в прошлое. Этот эксперимент прошел успешно, и я, здоровый и невредимый, очутился в Бадари за 2 недели до того. 14 дней мне хватило, чтобы все подготовить. Догадавшись, что авангард перголийцев остановится на привал в твоем веке, я собрал отряд вооруженных бадарийцев и поспешил сюда, чтобы встретиться с врагами. Сейчас в твоей эпохе закипит кровавый бой».
1: Тут я, наконец, сообразил, к чему идет дело. Отчаяние придало мне силы, и я отважно выступил на защиту своего века.
3: «О, неукротимый бадариец!» — воскликнул я. «Ты, кого и сама смерть не в силах остановить, скажи, так ли уж необходимо, чтобы смертельная битва разгорелась именно

случилось как раз в тот момент, когда мы в кои-то веки обрели мир и встали на путь, ведущий к совершенству. Не сам ли ты говорил ранее, что время наше и края наши приятны тебе? А ведь ты даже не успел прикоснуться к нашей мудрости. Позволь, я в кратких словах поведаю тебе о ней, и тогда, может статься, ты откажешься от своего зловещего замысла. У нас ныне век науки, время великих достижений. В области знания, называемой физикой, мы, например, недавно доказали, что вся система законов природы, ранее считавшаяся незыблемой, на самом деле неверна. Более того, доказано, что на самом деле никаких законов нет и не было, а природа в своем развитии подчиняется одной лишь случайности. Создавать вещество мы пока не умеем, зато не так давно научились блестяще уничтожать его. В так называемой математике мы сумели дать определение неопределимого, основанное именно на его неопределимости, а это не так-то просто. В области, называемой моралью, после долгих дискуссий мы пришли к выводу, что действия, связанные с продолжением рода, сами по себе не аморальны и не подлежат суровому осуждению. Из одного этого ты мог бы понять, что отвага наша не уступает нашей мудрости. Более того, развивая так называемую логику, мы вначале яростно утверждали, что добро — это добро, а позднее с тем же рвением принялись доказывать, что добро — это зло. И если где-нибудь на земле или на небесах существует какая-либо иная точка зрения, будь спокойна, Мунка Зайлат, она от нас не уйдет, мы рассмотрим и ее. Но, вероятно, наиболее выдающихся успехов достигли мы в области, известной как метафизика. Здесь установлено, что понятия Бога и сущего равно необоснованы. Позже, опираясь на этот постулат, мы принялись возводить всевозможные системы воззрений, включающие в себя эти понятия. Мне не хватило бы времени даже на краткие перечисления всех этих систем. Скажу лишь, что сперва мы утверждали, что все сущее создано Богом, потом решили, что сущее возникло само по себе, затем, что эти два необъяснимых понятия на самом деле представляют собой неделимое целое, также, впрочем, необъяснимое. Чуть позже было решено, что существовать может либо одно, либо другое в отдельности. Далее, что ни того, ни другого нет вовсе. И в итоге, сделав невероятные усилия, мы пришли к мнению, что Бога создало сущее. На чем дело застопорилось? Согласись, мы обладаем подлинным даром творить поразительные сочетания из элементов, которые сами по себе остаются для нас загадкой. И во многих иных областях доказывали мы свою одаренность. Есть, к примеру, нечто, называемое литературой. Но, к сожалению, времени больше нет. Я не успею описать тебе все науки, в которых мы достигли совершенства. Однако я слезно молю тебя, не препятствуй, чтобы судьба пошла по мирному пути, и перенеси битву свою на несколько столетий в будущее. Рыдания душили меня. Так я разволновался, перечисляя наши разнообразные заслуги. Но Бодариец, слушая мои слова, не скрывал нетерпения. «Это невозможно, сын мой», — сказал он мне. «Ибо величайшая битва, которую ты заклинаешь не начинать, должна разразиться именно в твоем веке. Гордись! Тебе выпало стать свидетелем сражения, не имеющего себе равных во всем бесконечном времени». Излишне было бы напоминать, что все мои воины прошли специальную подготовку. Каждый из них в совершенстве овладел непростым искусством мгновенно передвигаться во времени так, чтобы загодя узнавать замыслы своих врагов, а также и последствия их действий. Все это ты сможешь видеть собственными глазами. «Пробил наш час, бодарийцы!» — провозгласил он громовым голосом, обращаясь к своим воинам. «Теперь вперед!» «Сквозь время и пространство!» Громкие возгласы бойцов ответствовали ему. Но тут же раздался грозный рык перголийцев и злобный хохот неизвестно откуда взявшегося Джинг-Джонга. И мгновенно перед моими глазами, а также под взглядом бармена, невозмутимо продолжавшего складывать колонки цифр, закипела настоящая битва. Это было устрашающее зрелище. Воздух прочерчивали нескончаемые ливни падающих звезд, в один миг превращавшихся в солдат, одетых в самые разнообразные платья. Я понял, что каждый из сражающихся, дабы обмануть противника, совершает мгновенные броски в прошлое и в будущее.
На моих глазах все бодарийцы внезапно куда-то сгинули, но тут же материализовались вновь, одетые в медвежьи шкуры и вооруженные каменными топорами. Они, вероятно, по ошибке залетели слишком далеко в прошлое. В ответ пергалийцы растворились в сиянии разноцветных огней, а потом возникли в виде копьеносцев, построенных в каре. Я подумал, что передо мной македонская боевая фаланга. В свою очередь, отряд бодарийцев преобразился в батальон мотострелков. Мне пришлось наблюдать довольно занятные схватки. Благородный Амун Казайлат сначала был одет в греческую тунику, потом в латы средневекового рыцаря, восседавшего на боевом коне, также закованном в доспехи. Далее он превратился в американского солдата, а вслед за этим в туго спеленутого младенца. Очевидно, по ошибке. Вскоре он исчез и возник снова в обличии уродливого скелета. Своими костлявыми пальцами он схватил Джинг-Джонга, на голове которого к этому моменту красовалась меховая шапка. Пергалиец сделал неуловимое движение и стал гигантской доисторической обезьяной, глаза которой, впрочем, горели все тем же хорошо знакомым мне огнем. В ответ на это Амун Казайлат рассыпался в прах.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Окончание. На пороге кабаре валялись причудливые трупы, которые тут же вставали, осыпали друг друга разноязычными проклятиями, схватывались в рукопашную, съеживались, раздувались, превращались в монстров, в зародышей, рассыпались в тлен. Перекрещивались лучи, сплетались волны. Зал кабаре тонул в реках крови, которые тут же высыхали и пропадали. Потом я увидел... Но как описать то, что не поддается никакому описанию? С меня было довольно. Я схватил чудом уцелевшую бутылку и единым духом осушил ее, чтобы разом избавить себя от всех этих кошмаров. Бой мало-помалу стихал. Постепенно погасли лучи. Монстры испарились. Стало пусто и неуютно. Молчаливый бармен сметал в угол осколки стекла. Все воины куда-то подевались. Один лишь Амун Казайлат сидел рядом и говорил: «Налей мне чего-нибудь, друг мой, ибо сражение было нелегким. К тому же мои мысли путаются, как никогда. Враги рассеялись во времени, но и наши солдаты тоже. Меня убивали, наверное, раз 12, но зато к великой моей радости я успел 40 раз вышибить мозги Джинг-Джонгу, причем каждый раз в ином веке. Тем не менее, отведать твоего славного венца, сдается мне, это не помешает».
1: «Но чем же все кончилось?» — еле выговорил я.
2: «Ну, — сказал он уклончиво, — так сразу не объяснишь. Не знаю, с чего и начать».
0: Внезапно он показался мне постаревшим, усталым, сникшим. Даже внешний облик его изменился. Лицо потеряло свою чеканность, осанка — прежнюю горделивость.
2: «Послушай», — медленно начал он, — «если не ошибаюсь, то истина заключается в следующем. Тебе известно, что Джинг-Джонг замышлял переселить в Бадарии часть перголийцев. Так вот, нам удалось перехватить только их передовой отряд, в то время как подавляющее большинство перголийцев высадилось у нас в гораздо более отдаленном прошлом. Задолго до моего рождения Бадари уже попала под власть этих существ, о которых мне отныне неудобно плохо отзываться». Наступило молчание. Нет, я не бредил, он действительно съеживался и старел на глазах. Лицо его избороздили морщины. Еще одно, последнее чудо. Или я все-таки сошел с ума? Где я видел эту сатанинскую ухмылку, эти глаза, горящие дьявольской хитростью, эти тонкие губы? Он продолжал: «Так что план Джинг-Джонга осуществится, то есть уже осуществился. То, что произошло, мог бы в сущности предсказать заранее какой-нибудь мудрец, но я после всех этих приключений пребываю в такой растерянности, что мой мозг не в силах охватить всего разом. Бадарийская раса растворилась. Ее вытеснила раса перголийская. Преклони колени, парижанин, перед необъятной мудростью сущего. Перголийцы превратились в бадарийцев, но затем, с течением времени, бадарийцы, в свою очередь, стали перголийцами. Они одновременные предки наши, и мы сами, и наши потомки. Мы же и пращуры их, и праправнуки одновременно. Все мы так переплелись, что стали одним и тем же. Они — это мы, говорю я тебе, а мы, живущие в Бадарии, — это они. Каждая из двух воюющих сторон, которых ты видел, отражает один из аспектов одной и той же действительности. Каждый воин сражался с самим собой. А я, Амун Казайлат, и есть ученый перголиец Джинг-Джонг. Я порождаю сам себя в будущем и воскресаю в прошлом».
0: Превращение завершилось. Рядом со мной сидел, прихлебывая из бокала, Джинг-Джонг. Голова моя пошла кругом.
1: Переживания расстроили мои нервы и затуманили рассудок. Я вышел из кабаре. Бледный рассвет занимался над старым Монпарнасом, где прошла моя тихая жизнь. Джинг-Джонг увязался за мной. Он беспрестанно хихикал, заранее зная, что произойдет. Присутствие его превратилось для меня в пытку. Любой ценой я должен был вырваться из этого кошмара. Внизу, в сточной канавке, я заметил матово-белый округлый предмет. Видно, один из воинов обронил здесь свою машину времени. Я подобрал ее и с интересом принялся разглядывать. Внимание мое привлекли две кнопки. Пергалийский ученый с подозрительной готовностью объяснил мне их назначение. Одна служила для начала движения во времени, а другая — для остановки.
3: «Машина установлена на прошлое», — ободряюще говорил пергалиец. «Попробуй, не бойся. Ты улетишь совсем недалеко. Только нажми первую кнопку, и тотчас другую ты вернешься в прошлое, но всего на несколько часов. Это совсем просто».
1: И таково было обуревавшее меня желание вырваться из ада, что я не стал долго раздумывать. Мне и в голову не пришло, что за приторной услужливостью Джинг-Джонга кроется дьявольская хитрость. Я зажмурил глаза и лишь потом, нажав на кнопки, проклял все на свете. Меня сильно тряхнуло. Подкатила тошнота, вокруг замелькали яркие светила. Потом еще один толчок, и я вновь на земле. Через секунду я все понял. Окружающий мир помолодел на 12 часов. Я включился в существование накануне вечером с теми же мыслями и настроениями, что и тогда, перед началом всех приключений. Мне предстояло заново переживать эту кошмарную ночь, причем во всех подробностях. А стало быть, на исходе ночи мне вновь придется подобрать машину времени и нажать на кнопку. И снова я вернусь назад и опять потащусь через эту ночь. И так вновь и вновь до бесконечности. Еле заметное движение моего пальца навсегда затянуло меня в замкнутый цикл течения времени. Один остроумный человек заметил мне, что коль скоро события развиваются для меня каждый раз одним и тем же образом, то в каждый данный момент своего повествования я должен знать, что произойдет следующий. Да, так оно и есть. Мне известно каждое мгновение цикла, который я обречен переживать вновь и вновь, переходя из бесконечности прошлого в бесконечность будущего. Однако о своей осведомленности мне приходится помалкивать, иначе пропадет интерес повествования. Да и потом, надо же с чего-то начать. Я открыл глаза и осмотрелся. Я сидел на террасе кафе «Куполь», глядя на прохожих и потягивая прохладное пиво. Удовольствие, которому я всегда предаюсь в жаркое время года. На столе по обыкновению лежала развернутая газета, и, устав смотреть на прохожих, я опускал в нее глаза и пробегал строчку другую. Мне казалось, что в целом жизнь вполне сносна. Именно в эту секунду в мое мирное существование

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. В сегодняшнем эфире был прочтен рассказ Пьера Буля «Бесконечная ночь» в переводе с французского В. Котляра.
1: Три короткие счастливые жизни Юстаса Вивера.

Забрав свою машину времени, Юстас Вивер возликовал, правда, втихомолку. Пока никто о ней не знает, у мира один властелин. Он, Юстас. Ни один жаден и представить не смог бы того богатства, которое Юстас мог теперь сколотить ни за что ни прошто. Вот именно, ни за что ни прошто. Достаточно прыгнуть в ближайшее будущее и узнать, какие акции пошли в гору и какая лошадь победила в заезде, а потом, вернувшись в свое время, купить эти акции и поставить на эту лошадь. Именно с лошадей придется начинать. К акциям без капитала не подступишься. Впрочем, и на ипподроме он легко мог превратить пару долларов в пару тысяч. Правда, скачки в этом сезоне проводились только на юге, а Юстасу нипочем было не добраться ни до Калифорнии, ни до Флориды. Билеты на самолет стоили не меньше сотни, а у него и десятки не было. Он работал кладовщиком в супермаркете и со своего жалования мог бы копить на билет месяц, а то и больше. Ждать так долго, когда богатство, считай, в руках, это же просто смешно! Юстас вспомнил сейф в магазине, где он, считая часы, отбарабанивал с часу дня и до 9 вечера до закрытия. Уж тыщенка другая там наверняка найдется. Правда, замок у него какой-то хитрый, с часовым механизмом. Но разве это препятствие для изобретателя машины времени? Решив не откладывать дело в долгий ящик, Юстас захватил машину времени на работу. Он постарался, чтобы она была покомпактнее и помещалась в чехле от старого фотоаппарата, так что легко пронес ее в магазин и спрятал в своем одежном шкафчике. Смену свою он отработал обычным порядком, а за несколько минут до закрытия спрятался в подсобке, зарывшись в груду картонных коробок. Юстас был уверен, что никто его не хватится. Все, как обычно, торопились по домам, но на всякий случай просидел в своем убежище лишний час. Наконец он раскидал надоевшие картонки, достал из шкафчика футляр с машиной времени и подошел к сейфу. Часовой механизм автоматически открывал замок сейфа через 11 часов после того, как его запирали. Вот, собственно, и вся хитрость. Юстас презрительно ухмыльнулся и перевел регулятор машины времени на 11 часов вперед. Он крепко стиснул ручку сейфа. Предварительные эксперименты показали, что во времени вместе с ним перемещаются лишь те предметы, которые надеваешь на себя или держишь в руках, и нажал кнопку. Поначалу казалось, будто ничего не произошло. Но вскоре послышались щелчки. Замок открывался. И одновременно голоса за спиной. Юстас в панике обернулся и тут же понял, что сглупил. Он перенесся к 9 часам утра завтрашнего дня, к открытию магазина. Вся утренняя смена, продавцы, кладовщики, грузчики и прочие, обнаружив, что сейфа нет, столпилась вокруг того места, где прежде стоял здоровенный стальной ящик. И вдруг сейф явился просто из ничего, а вместе с ним вцепившийся в ручку Юстас Вивер. Слава богу, машина времени была у него в руке. Он мгновенно перевел регулятор на ноль, за точку отсчета он взял тот момент, когда закончил монтаж аппарата, и снова нажал кнопку. И вернулся во вчера, в канун эскапады с сейфом. Собрав машину времени, Юстас Вивер сразу понял, что пока о ней никто не знает, у мира один властелин. Он — Юстас. Достаточно прыгнуть в ближайшее будущее и узнать, какие лошади победили в заезде и какие акции пошли в гору, а потом...

потом, вернувшись в свое время, ставить на этих лошадей и покупать эти акции. Конечно, начинать придется на ипподроме. Для биржи нужны приличные деньги, это вам не тотализатор. Но и с лошадьми все обстояло не так-то просто. Скачки в этом сезоне проводились только на юге, а денег на самолет не было. И тут Юстасу вспомнился сейф в супермаркете, где он работал кладовщиком. Тысяча другая там наверняка найдется. Правда, замок у этой железяки хитрый, с часовым механизмом. Но с машиной времени открыть такой замок раз плюнуть. Сказанное сделано. Юстас взял с собой машину времени, она легко помещалась в чехле от старого фотоаппарата, и спрятал в одежном шкафчике. За несколько минут до закрытия магазина он спрятался в подсобке, зарывшись в груду пустых коробок. Для верности он просидел в своем убежище лишний час. Наконец он сбросил опостылевшие картонки, достал из одежного шкафчика машину времени и подошел к сейфу. Презрительно ухмыляясь, Юстас перевел регулятор на 11 часов вперед и хотел тут же нажать кнопку, но спохватился. Так он перенесется в 9 часов завтрашнего утра, ровнёхонько к началу утренней смены. Замок сейфа, конечно, откроется, но вокруг будет полно народу. Продавцы, кладовщики, грузчики и прочие, словом, вся смена. Недолго думая, он переставил регулятор на 24 часа вперед, ухватился за ручку сейфа и нажал кнопку. Юстас открыл толстую стальную дверь, рассовал по карманам банкноты и поспешил к служебному выходу. Он уже взялся отодвигать мощный засов, но тут вспомнил, что у него есть машина времени. Магазин заперт, внутри никого, все шито-крыто, или, если угодно, ищи свищи. А Юстас Вивер у себя дома в момент завершения монтажа машины времени. Тут он понял, что с такой машиной только полный болван не сфабрикует себе железное алиби. Пусть хоть землю носом роют. Ко времени ограбления Юстас Вивер окажется за 1000 километров. Во Флориде или в Калифорнии. Чин-чином зарегистрированный в каком-нибудь отеле не из худших. Он поставил регулятор на ноль и нажал.

0: Собрав свою машину времени, Юстас Вивер мигом сообразил, что пока о ней никто не проведал, у мира только один властелин. Он, Юстас. На скачках, а потом на бирже, он, как нечего делать, сколотит себе любое состояние, какое только захочет. Вот только начать, считай, не с чего, за душой не цента. Но тут он вспомнил, что в супермаркете, где он работал кладовщиком, стоит здоровенный сейф. Правда, он запирается на хитрый замок с часовым механизмом, но если уж человек повелевает временем, то какой-то замок для него – сущая ерунда. Юстас Вивер присел на койку, намереваясь покурить и неспешно все обдумать. Он полез в карман за сигаретами и вместе с мятой пачкой выудил с дюжину десяток. Он обшарил карманы. Во всех были деньги. Юстас разложил нежданное богатство на одеяле, выудил крупные купюры и прикинул сумму в мелких. Невесть откуда на него свалилось 1500 наличными. Вдруг он все понял и залился смехом. Выходит, он уже побывал в будущем, уже обчистил сейф супермаркета. А потом перенесся в прошлое, то есть в тот самый момент, когда закончил монтаж машины времени. Другими словами, отхватил куш еще до ограбления. Оставались сущие пустяки. По-быстрому слинять из города и ко времени ограбления оказаться в Калифорнии. Через 2 часа он уже летел в Лос-Анджелес. Беспокоило его только одно обстоятельство. Вернувшись из будущего, он начисто забыл, что там с ним произошло. Но деньги-то вот они. Тоже вернулись, никуда не делись. А значит, точно так же вернутся и записи, и газеты с биржевыми курсами, и результаты скачек. А что нужно еще? В Лос-Анджелесе Юстас Вивер поселился в отеле не из худших, забрался под одеяло и проспал чуть не до полудня. Такси его застряло в уличной пробке, хотя к первому заезду он опоздал, но успел-таки списать с табло номер победившей лошади. Он посмотрел еще 5 заездов, но ставок, конечно, не делал, только записывал номера победителей. Призового гида он решил не дожидаться. Словно прогуливаясь, Юстас высмотрел за трибунами укромный уголок и незаметно скользнул туда. Он достал машину времени, перевел регулятор на 2 часа назад и нажал кнопку. Ничего. Нажал еще раз, и снова ничего. «Зря стараешься», — послышалось из-за спины. «Твоя машинка не сработает, мы нейтрализовали эту зону». Юстас быстро обернулся. Перед ним стояли 2 здоровенных парня, сильно похожих друг на друга. Только один был блондином, почти альбиносом, а второй — жгучим брюнетом. Правые руки они со значением держали в карманах. «Темпоральная полиция из 21 века», — объявил брюнет. «Мы уполномочены пресечь злоупотребление машиной времени».
1: «Но ведь я еще не ставил», — пробормотал Юстас, заикаясь.
0: «Ты просто не успел», — сказал блондин. «Обычно, обнаружив изобретателя, который собирается злоупотребить МВ в корыстных целях, мы на первый случай ограничиваемся предупреждением. Но мы заглянули в твое прошлое и увидели, что ты уже злоупотребил ею, ограбил магазин. Надеюсь, ты не будешь оспаривать, что это серьезное преступление». Он достал из правого кармана что-то страшноватое, вроде пистолета.
1: «Послушайте, парни, ну нельзя же», — начал Юстас.
0: «Можно и нужно», — ответил блондин и нажал спуск. Время Юстаса Вивера кончилось.

0: Это был рассказ Фредерика Брауна «Три короткие счастливые жизни Юстаса Вивера» в переводе с английского Сергея Ирбисова.
1: Клик, клик, клик. Снимки с разведывательных спутников один за другим выскакивали из факса. Ближе других к аппарату случился Рамон Кастильо. Он вынул отпечатки из приемного поддона скорее ради порядка, нежели из любопытства. Все предыдущие снимки безымянной пока планеты не отличались чем-либо интересным. Впрочем, хороших снимков этой речной долины у них еще не было. По мере изучения отпечатка густые брови Рамона поднимались все выше, словно вороньи крылья. Его меднокожее тело охватило небывалое возбуждение. Ему даже удалось одернуть себя. «Со скуки померещилось», — пробормотал он. И тут же сунул кадр в увеличитель. На истошный вопль Рамона сбежался весь экипаж Уильяма Хауэлса. Первой в рубке оказалась Хельга Штайн, коренастая блондинка лет под 30. Обыкновенно серьезное выражение лица ее сменилось удивлением. «Майн Год, что с тобой, Рамон?» — спросила она. Кастильо редко бывал таким возбужденным. Обычно она раздражала Рамона. Он был антропологом-культуроведом, она психологом, и противоположный подход к затрагивающим их обоим проблемам приводил к ожесточенным спорам. Но теперь Рамон лишь отступил на шаг от увеличителя, галантным жестом предложив Хельге занять его место. «Сама посмотри», — великодушно предложил он. Его латинскому произношению завидовал весь экипаж Хауэлса. «На что я должна смотреть?» — удивилась Хельга, настраивая резкость. К этому времени в рубку набились все члены научной группы. Медик-антрополог Сибил Хасси и ее муж Джордж Дэвис, биолог. Они поженились буквально накануне старта, так что теперь Джорджу приходилось терпеть шуточки насчет практического применения его теоретических познаний. Лингвист Ксинг Мейлин и Манолис Закифинос, специалист по части геологии. Даже Стэн Джеффрис сунул голову в рубку, чтобы узнать причину такой шумихи. «Вы что, ребят, гору из чистой платины нашли?» — хихикнул штурман при виде Хельги, приникшей к окуляру увеличителя. Она озадаченно обернулась.
2: «Как это будет на латыни?»
1: Англоязычные члены экипажа то и дело забывали, что говорить надо на языке международного общения. Извинившись, Джеффрис повторил свою фразу.
2: «Ах!» — промолвила Хельга, слишком потрясенная, чтобы по обыкновению испепелить его взглядом. «Расшифровка таких снимков не моя область, пойми. Пусть этим займутся Сибил, Манолис или Рамон, первые увидевшие это. Но только похоже, что у реки стоят города, окруженные сетью ирригационных каналов».
1: Вопли

0: подобные тому, что испускал Кастильо, вырвались из груди всей научной части экипажа. Все рванулись вперед к увеличителю. «Ух ты!» — только и сказала Сибил Хасси, когда чей-то локоть въехал ей под ребра. «Эй, осторожнее, тут вам не регби, черт возьми! И пусть кто хочет переведет это на латынь!» В конце концов, переругиваясь, все выстроились полукругом перед увеличителем. «Видите?» — сказал все еще взвинченный Кастильо, пустив отпечаток по кругу. «Города с каменной архитектурой, окруженные стенами, вынесенные укрепления, покрывающие всю долину, ирригационные каналы. Принимая во внимание состояние остальной части планеты, я осмелюсь предположить, что это их первая цивилизация. Вроде Шумера или Древнего Египта на Земле. То, что на планете есть обитатели, было известно уже несколько дней, однако предыдущие фотографии не показывали ничего, кроме крошечных деревушек. Ничего, что указывало бы на достойную контакта цивилизацию. Но теперь... Шанс увидеть воочию цивилизацию, основанную на орошении земель, а не окаменелые находки тысячелетней давности», — мечтательно произнес Рамон. «Шанс накатать диссертацию», — сказала Мэйлин со свойственной ей практичностью. Она владела латынью не так свободно, как Рамон, зато произношению позавидовал бы сам Цезарь. «Публикации», — в один голос сказали Хельга и Джордж Дэвис. Все рассмеялись. «Множество произведений искусства, на которых можно разбогатеть», — вставил Джеффрис. Манолис Закифинос издал негромкий, но полный презрения звук. Тем не менее, слова штурмана не остались неуслышанными. За новые формы прекрасного неплохо платили. Закифинос выскользнул из рубки. Решив, что тот обиделся, Рамон поспешил следом утешить его, но геолог тут же вернулся с бутылкой УЗО. «Те, кому довольны водки, пусть идут на камбус», — кричал он с сияющим взором. «Это событие надо отметить особо». «Позовите капитана», — сказал кто-то, когда вся команда, обмениваясь догадками, переместилась в кают-компанию. Большинство по дороге заскочили в свои каюты за соответствующими случаю тайными припасами. Сибил принесла небольшую зеленую бутылку «Танкуэре», которую водрузила между бурбоном и шотландским виски. «Забавно», — подумал Рамон. «Ее муж предпочитает американское зелье, а Джеффрис — американец, скотч». Персональный вклад Кастильо произрастал когда-то в горах близ его родной Богаты. Он выложил аккуратные, почти как фабричные, самокрутки на стол рядом с напитками. Будучи по натуре умеренным, он ухитрился сохранить большую часть того килограмма, что взял с собой в рейс, и теперь с легкой душой делился оставшимся. Будь у него выбор, он предпочел бы пиво, но обычные космические ограничения делали это невозможным. Он вздохнул и смешал себе джин с тоником. Он как раз углубился в неизбежную и бесплодную дискуссию с Хельгой о том, на кого могут быть похожи обитатели планеты, когда гул на мгновение стих. Рамон поднял глаза. В дверях стояла капитан Катерина Талмасова. «Да», — подумал Рамон, — «ей всегда удается привлечь к себе всеобщее внимание. Отчасти это можно было объяснить тем, что она продолжала носить мундир даже тогда, когда все остальные сменили его на джинсы и комбинезоны. Однако ореол начальственности окутывал ее плащом поверх любой одежды или отсутствия таковой. В одежде или без, она обладала способностью притягивать мужские взгляды. Исключением не был даже молодожен Джордж Дэвис. Она была высока, стройна, темноволоса, не совсем типична для русской. Ее национальность проявлялась скорее в высоких широких скулах и в глазах, бездонных голубых озерах, утонуть в которых почел бы за честь любой мужчина. То, что они спали вместе, до сих пор удивляло Рамона, а иногда и слегка пугало. Она подошла к нему, улыбаясь. «Насколько я понимаю, мы должны благодарить за этот случай тебя». Ее голос превращал латынь в тягучую мелодию. Они могли объясняться только на этом языке. «Интересно», — думал он, — «сколько раз за последние тысячелетия этот язык использовался в постели?» «На моем месте мог оказаться кто угодно», — запротестовал он. «Кто бы ни взглянул на снимки, он сразу бы все увидел». «Все равно я рада, что это был ты. Установление контакта куда интереснее бесконечного однообразия гипердрайва, и пусть инструкторы из Звездной Академии в Астрагдраге и морщатся на здоровье от таких слов». Она сделала паузу и отпила водки. Не того пойла из корабельной кладовой, что настоящий, столичный, из ее личного запаса, что пьется мягко и плавно, словно горячий шепот. «И еще я рада, что эта цивилизация без развитой технологии. По крайней мере, по ночам мне будет спокойнее спать». На борту Хауэлза оружие, равно как и все остальное, имевшее отношение к безопасности корабля, находилось под контролем капитана. «Надеюсь», — прикоснулся Рамон к ее руке, — «что я смогу помочь тебе не беспокоиться по ночам». «Твои романтические речи имеют мало общего с реальной жизнью», произнесла Катерина и тут же добавила, увидев обиду в его глазах. «Не думай, что я не рада это слышать. Без тебя мне будет сегодня слишком одиноко. Но потом... Сначала буду занята я, сажая корабль, потом ты, обрабатывая материалы. У нас не останется времени, так что давай наслаждаться, пока есть возможность». Итканос, король-слуга речного бога Табал города Кусара, проснулся от зазвеневшего в его ушах голоса божества. «Разследи сегодня, чтобы прочистили каналы, пока они не забились илом». Несмотря на королевский сан, он поспешно откинул легкое шелковое покрывало и слез с ложа. Он едва позволил себе обернуться и окинуть взглядом восхитительные формы Азиас, своей любимой жены. Недовольная тем, что он потревожил ее сон, Азиас пробормотала в его адрес какое-то ругательство. «Прости, дорогая», — произнес он. «Табал повелел мне проследить сегодня, чтобы прочистили каналы, пока они не забились илом». «А-а-а», — сонно сказала она и снова заснула. Рабы поспешили облачить Питканоса в расшитую золотом алую королевскую мантию, водрузить ему на голову коническую корону и обуть в сандалии с серебряными пряжками. Одевшись, он позавтракал лепешкой, вареной куриной ножкой, ее опасно было оставлять, поскольку она была вчерашней, и запил все это перебродившим фруктовым соком. Во время трапезы Табал еще раз повторил предыдущее повеление. Как всегда, когда Питканос задерживался с выполнением поручений божества, у него заболела голова. Король-слуга торопливо покончил с завтраком, вытер рот полой мантии и поспешил выйти из королевских покоев. Слуги бросились открывать двери. Последние створки широко распахнулись, и он вышел на главную площадь Кусары. Легкий ветерок с реки Тил-Баршип приятно холодил вспотевшее под тяжелой мантией тело. Прямо напротив дворца возвышалась гробница отца короля-слуги Дзидантаса. Верхушку сооружения украшал череп. Несколько простолюдинов положили к подножию гробницы свои нехитрые подношения. Хлеб, сыр, фрукты. В коротких накидках из легкой ткани им было куда легче, чем королю. Увидев его, они пали на колени, касаясь лбами земли. «Хвала твоему отцу, господин мой король!» — вскричал один сдавленным из-за неудобной позы голосом. «Он сказал мне, где искать потерянный алебастровый кувшин!» «Ну что ж, хорошо», — отвечал Питканос. Мертвый отец, как, впрочем, и живой, говорил с ним без всякого почтения. «Вот и сейчас», — Дзидантас фыркнул. «Мне казалось, что ты собирался проследить за очисткой каналов». «Я как раз иду», — скромно ответил Питканос, пытаясь избежать отцовского гнева. «Вот и ступай», — прорычал старик. Он умер 3 с лишним года назад. Временами его голос и манеры начинали напоминать короля Лабарнаса, его отца, деда Питканоса. Сам-то Лабарнас редко к кому обращался теперь из могилы, если не считать стариков и старух, что хорошо помнили его при жизни. Что же касается Дзидантаса, то его присутствие было для жителей Кусары таким же реальным и привычным, как, например, Питканоса. В окружении слуг и придворных король шествовал по узким и извилистым улочкам, стараясь не наступать на кучи гниющих отбросов. Фасады из кирпича сырца не отличались разнообразием, зато обеспечивали сносную защиту от солнца. Несмотря на ветер с реки, день обещал быть жарким. Питканос слышал голоса людей, сидевших во внутренних двориках за высокими глухими стенами. С крыши донесся сердитый крик женщины, спавшей там со своим мужем. «А ну, поднимайся, пьянь! Надо же так набраться, чтобы не слышать голоса богов, зовущих на работу!» Боги, которых она имела в виду, были жалкими и ворчливыми. Одно слово — боги для простонародья. Боги домашнего очага, ремесел, торговли. Питканос никогда не слышал их голосов и не помнил их имен. Это дело жрецов. Великие боги неба и земли говорили с ним напрямую, без посредников. Восточные ворота Кусары посвящались Нинатте и Кулитте, богу и богине двух лун. Их изваянные из камня юные фигуры стояли в нише над аркой. Под ними в обе стороны громыхали телеги, отчаянно скрипя немазанными осями. По стене расхаживали стражники, солнце отражалось от бронзовых наконечников их копий. Страж ворот, покрытый шрамами ветеран по имени Тушратта, поклонился перед Питканосом в низком поклоне. «Как этот недостойный может услужить тебе, мой господин?» «Табал напомнил мне, что каналы нуждаются в очистке», — сказал король. Прикажи своим солдатам согнать крестьян с полей. 300, пожалуй, хватит, и пусть они займутся каналами».
1: «Слушаю и повинуюсь, как слушаю и повинуюсь богам», — ответил Тужратта.
0: Он прикоснулся к алебастровому глазу идолу, который он носил на поясе рядом с дротиком. Такие идолы были одинаковы во всех 18 городах. Они делали голоса богов ближе и доступнее пониманию. Тушратта выкрикнул несколько воинов. Часть спустилась со стены, часть появилась из казарм у ворот. «Каналы нуждаются в очистке», — сказал он. «Пригоните крестьян с полей, 300, пожалуй, хватит, и пусть они займутся каналами». Люди склонили голову в знак повиновения и разбежались по зеленым полям выполнять приказ.
1: Чутье подсказало крестьянам, копошившимся на своих клочках земли, что нужно солдатам, и они попытались спрятаться. Воины отлавливали крестьян одного за другим, скоро они набрали требуемое количество.
0: Питканос отдал приказ и постоял, глядя, как крестьяне тянутся к местам работы группками человек по 10. Они с плеском принялись за работу, углубляя каналы, чтобы драгоценная вода текла свободнее. Король собрался было обратно во дворец, но подумал, не стоит ли задержаться, ободряя своим присутствием работающих людей. Он застыл в нерешительности, выжидательно глядя на изображение богов.
1: «Лучше останься», — сказала ему Кулита. «Вид короля, равно как его слова, напомнит работающему о его задаче».
0: «Благодарю тебя, о госпожа, за то, что подсказала мне верный путь», — пробормотал Питканос. Он подошел к краю канала, чтобы работавшие видели его лучше. Свита следовала за королем. Раб держал над его головой зонтик для защиты от палящего солнца.
2: «Его величество ведет себя благородно», — заметил Тушратта одному из придворных, низенькому толстяку по имени Радус Пижама, жрецу небесного бога Тархунда.
0: Жрец укоризненно хмыкнул.
2: «А разве ты не слышал, как он отвечал богине? Разумеется, он исполнил ее волю».
0: Кулит дала добрый совет. В высочайшем присутствии работа шла быстрее. То здесь, то там кто-нибудь из крестьян разгибал усталую спину или шаловливо плескал мутной водой на соседа, но сразу же возобновлял работу. «Каналам требуется очистка», — напоминали они себе королевский приказ.
1: Именно благодаря тому, что богиня повелела Питканосу остаться приглядывать за своими крестьянами, он оказался рядом с местом посадки корабля. Сначала все услышали в небе низкий рокот, похожий на отдаленный гром, хотя день был ясный и безоблачный. Затем Радус Пижама закричал, указывая на что-то в небе. Питканос задрал голову. Он не сразу увидел, что имел в виду Радус Пижама, но заметил серебряную точку. Она напомнила ему вечернюю звезду в ранние сумерки, но только на мгновение, так как двигалась по небу словно птица, становясь ярче, и он на всякий случай протер глаза больше. Шум в небе превратился в басовитый рык, от которого закладывало уши. Питканос зажал их руками, но шум не смолкал.
3: «Не надо, Кулита, Тархунд, властелин неба! Скажите мне, что означает это знамение?» — воскликнул Питканос.
0: Боги молчали, словно не знали ответа. Король ждал, перепуганный, как никогда в жизни. Но если бы он был напуган, его подданных охватила бы настоящая паника. И так и случилось. Болтыхавшиеся в канале крестьяне визжали от страха. Кто-то выбрался на берег и пытался спастись бегством. Другие в ужасе перед небесным явлением набирали побольше воздуха и ныряли. Даже члены свиты Питканоса в ужасе бежали. Солдаты, которых собрал Тушратта, тоже готовы были бежать, но были остановлены сердитым криком стражи ворот.
2: «А ну стоять, трусы несчастные! Где ваша хваленая смелость? А ну по местам, на защиту короля!»
0: Приказ вернул почти всех солдат на места, хотя пара-тройка все же продолжала улепетывать к городу.
3: «Что это, мой господин? Птица?» — пытался перекричать гром Радус Пижама.
0: Жрец Тархунда все еще стоял подле короля, указывая рукой в небо. Теперь небесное тело снизилось настолько, что можно было разглядеть пару коротких неподвижных крыльев.
2: «Скорее корабль», — ответил Тушратта. Годы войн и сражений поневоле сделали его наблюдательным. «Смотри, видишь по бокам ряд отверстий? Они похожи на отверстия для весел у большого речного корабля».
3: «Но где тогда весла?» — спросил Радус Пижама.
0: Тушратта, знавший об этом не более толстого жреца, промолчал.
1: «Кто может плавать на корабле по небу?» — прошептал Питканос.
3: «Боги!»
0: Но боги не говорили ни с ним, ни с кем бы то ни было, насколько он мог судить по перепуганным физиономиям. Корабль, если это был корабль, благополучно смял половину пшеничного поля и замер в сотне шагов от короля и его свиты. В лица ему ударил порыв горячего воздуха, грохот стих. Не только придворные, но и солдаты в ужасе закрыли глаза руками, не сомневаясь, что им пришел конец. Не будь подобное поведение ниже королевского достоинства, король, несомненно, последовал бы примеру своих подданных. Однако Туршратта с любопытством рассматривал диковинные знаки, идущие по бортам корабля под похожими на отверстия для весел проемами.
2: «Уж не надписи ли это?» – произнес он.
1: «Это не похоже на надписи», – запротестовал Радус Пижама. Все 18 городов долины Тил-Барши пользовались единой письменностью. Большая часть ее знаков до сих пор напоминала обозначаемые онами предметы, хотя от поколения к поколению знаки становились все проще и условнее.
2: «Есть много других способов письма, кроме нашего», — упрямо сказал страж ворот. «Я бился с горными варварами и видел их деревни. Они используют ряд наших знаков, но у них есть и собственные».
1: «Иноземцы!» — фыркнул Радус Пижама. «Терпеть не могу иноземцев».
2: «Я тоже, но мне приходится иметь с ними дело», — сказал Тушратта.
0: «Иноземцы были опасны. Их боги были иными, нежели в 18 городах. Их боги говорили на чужих бессмысленных языках. А если уж их глаза становились сердитыми, жди войны».
1: В борту корабля отворилась дверь. Питканос почувствовал, как забилось сердце в его груди. Страх сменился возбуждением. А вдруг все боги находятся внутри этого небесного корабля по одной им известной причине, решив навестить Кусару? Какая честь! Почти каждый слышит богов по нескольку раз на дню, но видеть их мало кому удавалось. Из скрытого проема выскользнул трап. Король уловил какое-то движение, и все его надежды встретиться с богами лицом к лицу рухнули. Люди, показавшиеся из небесного корабля, были самыми чужеземными чужеземцами, каких ему только доводилось видеть. Да и люди ли это вообще?
2: Самый высокий из них был на голову ниже обычного кусаранина. Кожа их вместо серо-голубой или зелено-голубой была скорее землистого оттенка, точно как цвет кирпича сердца. Один был потемнее, зато другой совсем золотистый. У некоторых волосы были черными, как и у жителей 18 городов, да и любых нормальных людей. Но головы украшали желто-коричневые или даже оранжево-красные шевелюры. А у одного волосы были на лице. И одежда у них была под стать внешности. Штаны из плотной синей ткани, немного походившие на те, что носят горцы. Но эти были не мешковатые, а в обтяжку. Несмотря на жару, на всех были туники таких расцветов, каких Питканосу вообще не доводилось видеть. И в руках они все держали очень странные орудия.
0: «Некоторые из них, похоже, воины», — сказал Тушратта, когда королевская процессия приблизилась к кораблю.
1: «Откуда ты знаешь?» — спросил король. С его точки зрения, что черный прямоугольный ящичек, который держал у лица один из них, нет, одна из них, ибо, судя по груди, это была женщина, и что эта женщина делает в обществе путешественников, что длинные тонкие предметы из дерева и металла в руках пришельца с волосами на лице и еще у пары других были одинаково непонятны.
2: «Потому как они их держат, мой господин», — отвечал страж ворот, показав на троих с длинными штуковинами, «и потому как они смотрят на нас, они определенно имеют отношение к военному делу».
0: Получив объяснение, Питканос и сам увидел то, что заметил Тушратта. Впрочем, сам он вряд ли бы обратил на это внимание.
1: «Как можешь ты разглядеть все это, когда боги молчат?» – удивился он. Эта ужасная тишина в голове почти сводила его с ума.
0: Тушратта пожал плечами.
2: «Я видал наших солдат и солдат горных варваров, мой господин. Мои глаза говорят мне о том, что эти люди в чем-то похожи на них. Если бы боги не молчали, они наверняка сказали бы то же самое».
0: Пришелец с золотистой кожей, самый низкорослый из всех, спустился по трапу и медленно приблизился к Питканосу.
1: Он вытянул руки перед собой. Жест, несомненно, миролюбивый, но не совсем утешительный для короля. У пришельцев, заметил он, на каждой руке было только по одному большому пальцу.
0: И мгновение спустя из его ноздрей вырвалось возмущенное фырканье.
1: «Они издеваются надо мной! Они послали герольдам женщину!»
0: Пришелица была настолько стройна, что разница стала заметной лишь когда она подошла вплотную. Услышав восклицание Питканоса, один из солдат выступил вперед задержать самозванку. Но прежде чем он коснулся ее рукой, та дотронулась до кнопочки на поясе и взмыла в воздух на высоту в 5 раз большую человеческого роста.
1: Солдат, король, свита, все в оцепенении замерли. Небесный корабль был абсолютно вне их понимания, слишком чужой для того, чтобы оценить его мощь. Хотя... «Не причиняйте им вреда, иначе они всех нас уничтожат!» — крикнул Питканосу Дзидантас. «Конечно, господин!» — выдохнул король с облегчением, притронувшись к вискам. По крайней мере, голос покойного отца вернулся.
0: «Не причиняйте им вреда, иначе они нас всех уничтожат!» — крикнул он своим людям, прибавив от себя. «На колени, чтобы они увидели ваше смирение!»
2: Забыв про богатые юбки и плащи, свита упала на колени в жидкую грязь. Сам Питканос, потупившись, отвесил поясной поклон. Один из пришельцев, стоявший у трапа небесного корабля, произнес что-то. Голос его звучал как человеческий, хотя слова показались королю совершенно бессмысленными. Мягкое прикосновение к плечу заставило короля поднять взгляд. Чужеземка, вновь вернувшись на землю, стояла перед ним и жестом предлагала ему выпрямиться. И когда король повиновался, она, в свою очередь, поклонилась ему. Незнакомка указала рукой на свиту и также повелела им подняться. «Встаньте», — сказал Питканос. Пока все поднимались, женщина сама опустилась на колени в жидкую грязь, немало не заботясь о своих странных, но богатых одеждах. Правда, она тут же встала, повторив распоряжение Питканоса только вопросительным тоном. Он поправил чужеземку, использовав единственное число вместо множественного. В конце концов, она поняла и, указав на одного человека, повторила слово в единственном числе, а потом, указав на нескольких, во множественном. Питканос улыбнулся, кивнул и широко раскинул руки, чтобы она видела, что не ошиблась. Так все и началось.

0: «Могу ли я поговорить с тобой, мой господин?» — спросил Радус Пижама. «Да», — нехотя отозвался Питканус. Он нутром чуял, о чем заведет разговор жрец. Радус Пижама твердил одно и то же уже много дней. Поэтому он не удивил короля, заговорив со странностью, какой трудно было ожидать в этом маленьком толстячке. «Мой господин, снова прошу я тебя, изгони из Кусара этих грязнокожих пришельцев. Тархунт опять говорил со мной, передав, чтобы я возложил эту миссию на тебя, покуда они не растлили Кусару, да и все 18 городов».
1: «Бог не давал мне такого приказа», — повторил Питканос то, что говорил в ответ на все предыдущие попытки Радус Пижамы заставить его избавиться от пришельцев. «Если я услышу это сам из его уст, я повинуюсь. Но до тех пор люди из далекой страны под названием «Земля» — наши желанные гости. Они привезли много хороших подарков и товаров на продажу». Его рука потянулась к поясу, где висел подаренный землянами нож. Нож был сделан из серого металла, что был прочнее бронзы и не тупился.
0: «Тогда сходи со мною в храм», — сказал Радус Пижама. «Быть может, ты лучше расслышишь Бога в его собственном доме».
1: Питканос колебался. Тархунт подсказал: «Ступай с моим жрецом в мой дом в Кусаре. Если у меня будут другие приказы, ты лучше расслышишь их там».
0: «Бог советует мне пойти с тобой в его дом в Кусаре», — сказал король Радус Пижаме. «Если у него будут другие приказы, я лучше расслышу их там».
1: Радус Пижама оскалил зубы в довольной улыбке.
0: «Отлично, мой господин. Тархунт без сомнения наставит тебя на верный путь.
1: Я уже был начал беспокоиться, что ты больше не слышишь богов, что ты стал таким же глухим, как эти... земляне».
0: Питканос обиделся и даже разозлился. «Несогласие с тобой, о жрец, еще не означает проклятие богов. Вот Тушрат-то более других в Кусаре сошелся с землянами и все же процветает».
1: Радус Пижама, сжавшийся было перед лицом королевского гнева, при упоминании Тушратты воспрянул и презрительно фыркнул.
0: «Ссылайся на кого-нибудь другого, мой господин, но только не на него. Боги уже много лет как забыли его. Он сам мне однажды признался, что если бы не глаз идол, он и вовсе не слышал бы их. Что ж, ему только и знаться с чужеземцами. А он решает, как поступить, бросая кости».
1: «Ну, все мы иногда поступаем подобным образом», — возразил король. «Кости показывают нам волю богов».
0: «Без сомнения, о мой господин», — сказал Радус Пижама. «Но во всех 18 городах не найдется человека, который использовал бы кости так часто, как Тушратта. Если бы боги чаще говорили с ним, вряд ли бы ему пришлось обращаться к столь ненадежному способу, чтобы узнать их волю».
1: «Он отважный воин», — стоял на своем Питканос.
0: Радус Пижама, видя, что в этом короле, вопросе короля не переубедить, склонил голову в знак смирения.
1: «Тогда в храм», — сказал Питканос.
2: Как всегда в полуденный час, главная площадь Кусары была битком забита народом. Горшечники и кузнецы меняли свои поделки на зерно и пиво. Ковроделы разложили роскошные пестрые ковры в надежде привлечь кого побогаче.
3: «Чистая, холодная, речная вода!» — кричал разносчик. «Зачем пить муть и тину из канала?»
2: Там и тут нагло разгуливали гетеры. Рабы провожали их похотливыми взглядами. Иные, кому удавалось пристроиться в тенечке, мирно подремывали. Остальные собрались в маленькой молельне и спрашивали у бога совет в обмен на хлеб или фрукты.

0: к их разговору. «Я знаю, что дерево обошлось тебе недешево», — говорил землянин. «Но, возможно, это серебряное кольцо с лихвой окупит все твои расходы». Кастильо говорил медленно, подбирая слова, но понять его было легко. Если не считать маленькой Ксинг Мейлин, он лучше других овладел языком кусары. Краснодеревщик подкинул кольцо на ладони. «Этого хватит?»
1: «Кто? Кого это ты спрашиваешь?» — удивился землянин.
0: «Как это кого?» «Конечно, своего бога, Кадашмана, покровителя столяров. Он говорит, что сделка удачная». Столяр поднял резной стул, передал его Кастилье и протянул руку за кольцом. Иноземец отдал плату, но не уходил.
1: «А как тебе удается понять, что говорит тебе бог?»
0: «Разумеется, я слышу его, так же, как тебя. Только ты уйдешь, а он всегда со мной». Столяр, казалось, был удивлен не меньше землянина. Потом лицо его прояснилось. «А может, ты не знаешь Кадашмана, потому что ты не столяр, и ему незачем с тобой говорить. Наверное, с тобой говорят твои собственные боги».
1: «Я никогда не слышал бога», — ответил здравомыслящий Кастильо. «И мои люди тоже. Вот почему мы так хотим узнать больше о жителях Кусары».
0: От подобного откровения у столяра отвисла челюсть.
2: «Видишь?» — спросил Радус Пижама у Питканоса. «Они сами признаются в том, что носят проклятие».
0: «У них тоже есть боги, точнее, один бог», — возразил король. «Я сам у них расспрашивал». Радус Пижама только засмеялся.
2: «Как может быть только один бог? И даже если он там у них и есть, почему он с ними не разговаривает?»
0: На это Питканосу нечего было ответить. Они со жрецом в молчании продолжили свой путь к храму Тархунда, или Большому дому, как его называли. После святилища Табала это было самое высокое и самое красивое здание в Хусаре. Храмы были выше дворца короля-слуги, ведь для богов он в самом деле был всего лишь слугой. Крутые ступени вели к святилищу Тархунда, венчавшему высокую прямоугольную башню из сердца. Питканос и Радус Пижама одолели 16 ступенек по одной на каждый день года. Младшие жрецы поклонились своему начальнику и его господину. Тот заметил на их лицах удивление от незапланированного визита.
2: «Облачен ли бог так, как должно?» — спросил Радус Пижама.
0: Двери святилища Тархунда распахнулись настежь. Навстречу гостю вышел жрец, кожа которого была бледно-серая от прожитых лет, а при ходьбе ему приходилось опираться на палку.
3: «Облачен, господин», — ответил он, — «и говорит, что новое платье ему нравится».
2: «Отлично, Миллаванда», — сказал Радус Пижама. «Значит, он даст королю хороший совет насчет землян».
0: Зрение у Миллаванды было совсем никудышным, и он не сразу заметил короля, стоявшего рядом с Радус Пижамой. Король дружески помахал старику рукой, когда тот, кряхтя, начал сгибаться в поклоне.
3: «Спасибо, мой господин. Да, Тархунд говорил про землян, но он сказал...»
2: «Спасибо, я сам услышу, что он говорит», — оборвал его Питканос.
0: Он вступил в обитель бога. Радус Пижама двинулся было следом, но король жестом отослал его прочь. Его все еще раздражало, что жрец смеет полагать, что Тархунд никогда больше с ним не заговорит. Внушительная, даже пугающая, выше человеческого роста фигура Тархунда стояла в своей нише. Свет факела отражался от золотых пластин, закрывавших лицо, руки и ноги божества, а сквозь золотые и серебряные украшения виднелась дорогая ткань новой мантии. В левой руке Тархунд держал золотой шар, солнце, в правой — черную грозовую тучу.
2: Тут король с ужасом обнаружил, что явился к божеству за советом, совсем забыв про подношение. Он рухнул перед Тархундом ничком, как самый последний раб. Скинув сандалии с серебряными пряжками, король положил их на стол, уставленный едой, пивом и благовониями, подношениями жрецов.
4: «Прими это от ничтожного червя твоего слуги», — взмолился он.
0: Огромные глаза Тархунда, сделанные из полированного черного янтаря, неотрывно следили за королем. В ушах эхом отозвался голос бога. «Можешь говорить».
2: «Благодарю, мой повелитель», — не поднимаясь с пола, Питканос изложил богу все, что случилось с момента появления землян.
4: «Может, они сильнее тебя, повелитель, сильнее твоих братьев и сестер. Когда мы впервые встретились с ними, их необычайная мощь заглушила ваши голоса, и мы впали в отчаяние. Когда мы привыкли к пришельцам, мы вернулись к вам, а вы к нам. Но теперь ты говоришь своим жрецам одно, а мне другое. Как мне поступить? Уничтожить землян? Повелеть им уйти? или позволить им делать то,

0: что они хотят, пока от них нет вреда. Ответь мне, дай знать твою волю».
1: Бог обдумывал ответ так долго, что Питканосу слегка поплохело от страха.
0: Неужели пришельцы действительно сильнее богов?
1: Но Тархунт наконец ответил, хотя голос его звучал слабо и глухо, почти как шепот.
0: «Позволим делать то, что они хотят, пока от них нет вреда, пока они ведут себя хорошо».
1: Питканос ткнулся лбом в сырцовый пол.
0: «Слушаю и повинуюсь, мой господин», и, не утерпев, осмелился задать еще один вопрос. «О, повелитель, как может быть, что земляне не слышали голоса своих богов?»
1: Тархун заговорил снова, но на этот раз так тихо, что король вообще ничего не разобрал. Глаза его наполнились слезами. Он спросил, верно ли то, что говорил Радус Пижама, что на них всех лежит проклятие.
0: «Нет!»
1: На этот раз ответ был быстрым, ясным и громким. «Те, что прокляты, творят зло, земляне нет. Прикажи Радус Пижаме судить их по делам».
0: «Слушаю, мой повелитель».
1: Поняв, что уединенция окончена, Питканос поднялся с пола и вышел из святилища. Радус Пижама и Милованда в нетерпении ждали у входа. Король сказал, «Бог объявил мне, что земляне не прокляты. Те, что прокляты, творят зло. Земляне нет. Они будут вести себя хорошо. Суди их по их делам. Таков приказ Тархунда мне, а мой тебе. Пусть он будет слышен тебе всегда».
0: Оба жреца застыли от изумления. Однако повиновение королю было у них в крови, впрочем, как и повиновение Тархунду.
2: «Слушаю и повинуюсь, как слушаю и повинуюсь Богу», — склонился Радус Пижама.
1: Милованда вторил ему. Довольный собой, Питканос начал спускаться по длинной лестнице большого дома Тархунда. Если бы он отдал этот приказ письменно, жрецы, возможно, изыскали бы способ использовать его в своих целях. Теперь же его и Тархунда повеление будет звучать в ушах у обоих. Они больше не потревожат его по поводу землян. Пленка с записью беседы Рамона Кастильо и столяра краснодеревщика из Кусары закончилась. Экран монитора погас. Хельга Штайн сняла наушники и потерла уши.
0: «Еще один!» — вздохнула она.
1: «Ты о чем?» Кастильо не успел снять наушники, и поэтому не расслышал ее. «Извини, он поспешно сорвал наушники».
0: «Ничего, устало», — сказала Хельга, повернувшись к Мейлин. «Я правильно поняла? Этот абориген в решающий момент обратился за советом к некоему божеству по имени Кадашман».
3: «Верно», — отозвалась лингвист.
1: Взглянув на Рамона, она добавила, «Здорово освоил язык. Этот абориген без труда понимал тебя». «Спасибо», — сказал он. От Мейлин не так просто было дождаться похвалы. Все же дело было прежде всего. Обратился – самое верное определение. Он задал вопрос, получил ответ и поступил соответствующим образом. Посмотрите сами. Кастильо собрался было перемотать пленку, но Хельга остановила его. «Не трудись зря. Мы все наблюдали такое по дюжине раз. Глаза аборигенов на несколько секунд устремляются в пространство, потом эти ребята как бы приходят в себя и действуют. Вот только что это значит?»
0: «Взгляд устремляется в пространство», — повторил Рамон. «А, возможно, это верное описание, но мне кажется, что скорее они слушают».
1: «Что слушают?» — скинулась по граве Хольке. «Если ты скажешь Бога, я вышибу тебе мозги этим самым стулом».
0: Он привинчен к полу.
1: «Ах!» — Хельга выпалила какую-то фразу, явно не на латыни, и пулей вылетела из лаборатории.
0: «Не дразни ты ее, Рамон», — тихо сказала Мейлин. Ее обычно спокойное лицо казалось печальным.
1: «Я и не собирался», — ответил антрополог, все еще не пришедший в себя после взрыва Хельгиных эмоций. «Просто у меня очень практический склад ума. Я только хотел предложить ей, раз уж она собиралась меня ударить, воспользоваться тем стулом, что я купил». Мейлин выдавила из себя подобие улыбки.
0: «По крайней мере, теперь у тебя и у Сибил есть стулья и прочие артефакты, которые вы можете изучать на здоровье. А все, что можем сделать мы с Хельгой, это исследовать матрицы поведения. Насколько я могу видеть, они здесь лишены всякой логики. Нельзя ожидать, что инопланетяне будут мыслить так же, как мы. И спать меня от тавтологии, огрызнулась лингвист. Ее сарказм шокировал Кастилью гораздо сильнее, чем истерика Хельги. Если вот все на то пошло, я временами вообще сомневаюсь, что куссара не способны мыслить. Рамон был шокирован вторично, она не шутила. «А что ты тогда скажешь об этом?» Он указал на стул. Это был замечательный экземпляр ручной работы. Ножки, изящно примыкающие к сиденью, обшивка из крашенной кожи, закрепленная бронзовыми бляшками. И что ты скажешь об их стенах, храмах и домах, их одеждах, их полях и каналах, языке и письменности? «Об их языке?» — повторила Мейлин. «Да я же говорила, что ты его хорошо освоил. Вот и скажи, как будет по-куссарански думать?» «Ну, начал Кастильо и осекся». «Ай, con esta starugada suno ya no sabe qué hacer», пробормотал он, сорвавшись на испанский, что позволял себе крайне редко. «Более того, я не знаю ни слов интересоваться или сомневаться, или верить, ни любого другого слова, имеющего отношение к сознанию. И куссаранин, говорящий «я это чую нутром», наверняка мучается желудком. Как они могут жить, не размышляя над событиями? Неудивительно, что мы с Хельгой чувствуем себя так, как будто едим суп вилкой». «Ну», — протянул Кастилью и вдруг рассмеялся. «Быть может, за них думают их драгоценные боги?» Смех вышел не самым радостным. Проблема богов раздражала его ничуть не меньше, чем Хельгу. Когда она сокрушалась из-за невозможности понять склад характера аборигенов, у Рамона возникало ощущение, что он видит структуру культурной жизни аборигенов как бы сквозь туман. Внешние очертания вроде ясны, но за ними все скрывается в дымке. Мейлин не смогла отвлечь его от этих мыслей даже очередной колкостью. «Богов нет. Если бы они существовали, наши приборы заметили бы это». «Телепатия», — предположил Рамон, провоцируя Мейлин. Она не попалась на крючок, сказав только: «Допустим, телепатия существует, в чем я сомневаюсь. Но от кого они тогда принимают мысли? Жучки, которые мы щедро расставили по городу, показывают, что короли, министры, жрецы говорят со своими богами так же часто, как крестьяне, если не чаще. Здесь нет тайных правителей, Рамон». «Знаю». Он устало сутулился. «Фактически из всех куссаран реже всего ведут односторонние беседы солдаты и купцы, за что на них косо смотрят все остальные. Кстати, если бы все интересовались ними так, как Тушрата, нам бы 10 раз легче было бы работать». «Верно», — согласился Рамон. «Страж ворот проводил на борту Хауэлса все свободное время. Я не удивлюсь, что он здесь, потому что у нас вообще нет богов, и он ощущает превосходство, по крайней мере, над нами». «Ты циничнее самого Стэна Джеффриза», — заявила Мейлин. Чувствуя, как у него запылали щеки, Рамон поспешно встал и вышел. Проходя мимо камбуза, он подумал, что какой-то бог все-таки существует, причем бог на редкость зловредный. Его окликнул сам Джеффрис. «Эй, Рамон, посиди с нами. Рейко только что заступил на вахту, и нам не хватает игрока». Неизбежная игра в карты началась еще в те времена, когда Хауэлл сболтался на монтажной орбите вокруг Земли. Кастильо играл редко. Во-первых, техперсонал корабля не относился к числу его любимцев, а во-вторых, Рамон с завидной регулярностью оставался в проигрыше. Он готов был отказаться и сейчас, но передумал, заметив среди игроков Тушрату. Куссарани и раньше играли в кости, так что опытный воин, по всей видимости, не без успеха осваивал новую игру. Земное кресло было ему неудобно, слишком мало и не соответствовало пропорциям тела. «На что он покупает фишки?» – спросил Рамон, усаживаясь напротив аборигена. Хуан Гомес, один из механиков, ответил подозрительно быстро. «О, мы их просто даем, он играет не на интерес, ну, только так, для забавы». Кастильо поднял бровь. Механик покраснел. «Зачем изворачиваться, Хуан?» – сказал Джеффрис. «Он всегда может спросить самого Тушрату. Ладно. Рамон, он меняет их на местное добро. Горшки, браслеты и прочее. А когда он выигрывает, мы расплачиваемся своей мелочью. Ножницами, перочинными ножами, фонариком. Что в этом такого?» Подобные сделки были нарушением правил, но Рамон сказал: «Ладно, ничего. При условии, что я получу фотографии всех побрякушек, которые вы от него получили». «Ну, конечно», — согласился Джеффрис. У всех сидящих за столом изрядно вытянулись лица. Кастильо подавил улыбку. Разумеется, игроки собирались припрятать свои маленькие трофеи и выгодно продать дома. Подобное так или иначе случалось в каждой экспедиции, находившей разумную цивилизацию. Антрополог не сомневался, что ничего не получит. Тушратта ткнул пальцем в колоду. «Играем», – произнес он на искаженной, но тем не менее вполне внятной латыни. Для того, чтобы новичок быстрее освоился с игрой, они выбрали вариант с 5 картами на руках и 1 джокером. «Так можно быстрее всего набраться опыта», — сказал Джеффрис. «С 5 картами хорошо представляешь себе свое положение. При игре с 7 картами никогда не знаешь, торговаться дальше или пасовать». Рамон немного проиграл, немного выиграл, потом опять проиграл чуть больше. Возможно, он играл бы успешнее, если бы не уделял больше внимания Тушратте, нежели картам. Впрочем, возможно, он все равно бы проиграл, честно признался он себе. Как и следовало ожидать, при игре с более искушенными соперниками абориген проигрывал, но не слишком. Основной его проблемой, насколько мог заметить Кастильо, было нежелание блефовать. Впрочем, антрополог также страдал этим. Когда запас фишек у Тушратты иссяк, он порылся в торбе и извлек оттуда печать. Красивый резной цилиндр из алебастра размером с его мизинец. Такие цилиндры аборигены прокатывали по глиняной табличке в подтверждение того, что та написана владельцем печати. Кто-то присвистнул. Джеффрис, ухмыляясь, открыл бубновое каре. Через пару кресел от него Тушратта выложил 2 пары – тройки и девятки. «Твоя ставка, Тушратта», – сказал Рамон. Кусаранин неохотно подчинился. «А теперь мы отделим овец от козлищ», – произнес Джеффрис и поднял ставку. Однако улыбка сползла с его лица, когда Тушратта также поднял свою. «Вот ублюдок», – буркнул он по-английски и подвинул от себя еще несколько фишек. «Открывайся». Весьма довольный собой, Тушратта открыл 5-ю карту, 3-ю девятку. «Ух ты», – сказал Джеффрис, – «еще б не торговаться с фулом на руках». Кастильо не знал, как много из игры понял Тушратта, но одно тот знал наверняка, то, что выиграл. Он обеими руками сгреб фишки и стал раскладывать их перед собой столбиками по 5. Джеффрис кисло улыбнулся. «Не слишком-то гордись», — сказал он Тушратте, переворачивая свою 5-ю карту. «Треф». Послышался смех. «Это научит, Стэн», — сказал Гомес. Тушратта уронил несколько фишек на пол и даже не сделал движения подобрать их. Он, не отрываясь, будто не веря своим глазам, смотрел на 5-ю карту Джеффриза. «У тебя ничего не было», — произнес он. Штурман достаточно освоил местный язык, чтобы понять его. «Ну, пара 6-ок». Тушратта отмахнулся от этого, как от несущественного. Он говорил медленно и неуверенно. «Ты видел 2 моих пары. Ты не мог побить их, но продолжал торговаться. Почему?» «Это был блеф, но он не сработал», — ответил Джеффрис. Ключевое слово не имело аналога в латыни, и он обратился за помощью к Кастильо. «Объясни ему, Рамон, ты лучше знаешь местный язык». «Попробую», — кивнул антрополог, хотя он сам тоже не знал подходящего слова. «Ты видел бубновое каре Джеффриза. Он хотел заставить тебя поверить в то, что у него был флэш. Он не знал, что у тебя 3 девятки. Если бы у тебя было только 2 пары, их можно было бы побить флэшем, так что ты бы спасовал. Вот этого-то он и хотел. Это называется блеф». «Но у него же не было флэша», — чуть не плача протестовал Тушратта. «Но он мог создать видимость того, что есть, верно? Скажи мне, что бы ты сделал после того, как он поднял ставку, если бы у тебя было только 2 пары?» Тушратта, закрыв глаза руками и помолчав минуту, очень тихо произнес: «Сдался бы». С этими словами он собрал рассыпанные фишки. «На сегодня с меня хватит. Что вы мне дадите за это? Сегодня я выиграл гораздо больше, чем вчера». Они сошлись на карманном зеркальце, 3 разовых зажигалках и топорике. Рамон подозревал, что последним будут рубить не столько дрова, сколько черепа. Правда, в эту минуту вид у Тушратты был какой угодно, но только не воинственный. Все еще не оправившись от потрясения, вызванного странной игрой Джеффриза, он забрал выигрыш и ушел, что-то бормоча себе под нос. Кастильо не думал, чтобы это был разговор с таинственными богами. Скорее, спор с самим собой. «Но он же не... Оказалось, будто он... Но у него же... Блеф!» «Что, собственно, случилось?» – спросил Джеффрис. Когда антрополог перевел, Гомес хихикнул. «Вот ты, Стэн, расплеваешь местных!» Штурман запустил в него фишкой. «И я смеялся вместе с ними», — сказал Кастильо, пересказывая эту историю поздно вечером у себя в каюте. «Но вспоминая это заново, я не уверен, что Хуан так уж не прав. Такое впечатление, будто сама возможность обмана не приходит в голову Тушратте». Катерина, хмурясь, села в постели, раскинув по голым плечам гриву мягких волос. Ее специальность была далека от круга интересов Рамона, но ум отличался ясностью и особой логикой. Это было необходимо, чтобы справиться с любой проблемой. Возможно, он был просто поражен правилами новой для него игры, которой у него не было и мысли. Нет, тут все гораздо серьезнее, настаивал антрополог. Аборигену пришлось столкнуться с совершенно новым для него понятием, и это поразило его до глубины души. Что касается мыслей, Мэйлин поделилась со мной сомнениями в том, что кусарани вообще способны мыслить.
1: Способны ли они мыслить, не говори ерунды, Рамон.
0: Разумеется, способны. Как бы иначе они построили свою цивилизацию? Кастильо улыбнулся. Именно это я и говорил сегодня днем. Он повторил Катерине аргументы Мэйлин, закончив словами. И насколько я понимаю, в ее рассуждениях есть логика. В культуре не могут существовать явления, для описания которых нет слов. Совершенно верно, согласилась Катерина. Как говорил Маркс, не сознание определяет бытие людей, но бытие определяет сознание. «Пошла ты со своим Марксом», — с чувством подумал Кастильо. Вслух он этого, впрочем, не произнес, равно как благоразумно избегал проходиться по поводу православного вероисповедания Манулиса Закифинуса. Вместо этого он сказал: «Вот перед нами кусара, как пример, доказывающий обратное». «Только потому, что мы этого не понимаем», — мягко, но упрямо сказала Катерина. Рамон не стал отрицать справедливости ее слов, но продолжал рассуждать. «А взять, например, их богов? Мы не можем видеть или слышать их, но для кусаранина они так же реальны, как, скажем, кирпич». «Все примитивные народы говорят со своими богами», — сказала Катерина.
1: «Но не всем боги отвечают», — возразил антрополог. «А местные, как мы знаем, слушают своих. По правде говоря, они...»
0: Он насекся, захваченный неожиданной мыслью. Внезапно он наклонился и поцеловал Катерину со страстью, не имеющей ничего общего с сексом. Выпрыгнув из постели, Рамон бросился к компьютеру. Катерина протестующе вскрикнула, но он не обратил на это внимания, что говорило о крайней степени охватившего его возбуждения. Кастильо потребовалось некоторое время, чтобы найти необходимые данные. Он не часто пользовался этим разделом памяти. Ему с трудом удалось унять дрожь в пальцах, а когда на экране начали выстраиваться строчки информации, он чуть не закричал. Вместо этого он прошептал: «Теперь я знаю».

0: «Ты сошел с ума», – отрезала Хельга Штайн, когда Рамон изложил свою идею на поспешно созванном поутру консилиуме. «Конечно», – подумал он, – «психологу рискованно говорить такое, но латынь не способна передать все оттенки». Взгляды сидевших за столом свидетельствовали о том, что большинство коллег были с ней согласны. Только Мэйлин не спешила с выводами.
1: «Согласитесь не со мной, но с фактами», – повторил Кастильо. «Насколько я могу судить, из них следует именно тот вывод, который я предположил вашему вниманию. Кусарани не являются разумными существами».
2: «Чушь, Рамон», — сказала Сибил Хасси.
1: «Даже мой старый кот Билли в Манчестере и тот весьма разумное существо».
0: Кастильо хотелось провалиться сквозь землю. Нет ничего хуже для человека с его застенчивостью, чем излагать дикую идею перед враждебно настроенной аудиторией. Все же он был слишком упрям, чтобы купиться на очевидную подмену понятий.
2: «Нет, Сибил, твой очаровательный старина Билли, ты ведь знаешь, я встречался с ним, не разумен, а лишь смышлен».
1: «Не вижу разницы», — вставил Манолис Закифинос.
2: «Или лучше, как ты определишь понятие разума?» — спросил Джордж Дэвис.
1: «В присутствии Хельги, готовой на меня наброситься, я и пытаться не стану. Пусть она сама дает определение».
0: От такого поворота дискуссии Хельга растерялась, словно свидетель обвинения, неожиданно оказавшийся на скамье подсудимых. Поэтому ответ ее был весьма осторожным.
2: «Разум — это не предмет, а действие. Он подразумевает манипулирование понятиями в условном пространстве по аналогии с манипулированием реальными объектами в реальном пространстве. Под понятиями я имею в виду образы, создаваемые в сознании мыслящим существом. Сознание оперирует всем, о чем думает мыслящее существо, выбирая соответствующие элементы и обобщая их на основе опыта. Я вынуждена, Сибил, согласиться с Рамоном. Твоя кошка неразумна, она понятлива, но сама не осознает этого своего свойства. Если ты хотела услышать краткое определение, вот что такое разум».
1: Дэвид прямо-таки кипел от возмущения. «Это чертовски неполное определение, вот что я вам скажу. Что ты знаешь о мышлении, о способности к обучению?»
2: «Не обязательно быть разумным, чтобы думать», — неохотно добавила Хельга.
0: Это ее заявление вызвало бурю протестов, затмившую все, с чем только столкнулся Рамон. Она терпеливо ждала, пока публика поутихнет.
1: «Я объясню.
0: Назовите мне следующее число в прогрессии. 1, 4, 7, 10.
1: 13 одновременно выпалили 4 или 5 голосов.
2: «Откуда вы знаете?
1: Вы вывели для себя необходимость прибавить к последнему числу 3? Или сразу представили себе матрицу и уже знали, каким будет следующий элемент?»
2: «Судя по скорости, с какой вы ответили, я склонна предположить последнее. Ну и при чем здесь разум?»
0: За столом воцарилась тишина.
2: «Вот», — подумал Рамон не без ехидства, — «наглядная иллюстрация мыслительного процесса в разгаре».
0: Молчание было прервано Джорджем Дэвисом.
3: «Ты выбрала слишком легкий пример, Хельга. Предложи-ка нам что-нибудь посложнее».
2: «А как насчет машинописи или игры на синтезаторе? В обоих случаях единственный способ не сбиться — это подавить сознание. Как только ты задумываешься о том, что ты делаешь, вместо того, чтобы делать, ты допустишь ошибку».
0: В помещении вновь стало тихо. Все обдумывали сказанное. Когда Хельга заговорила снова, она обратилась к Рамону, глядя на него не без уважения.
2: «Ты убедил меня, Рамон. Вернее, заставил меня саму убедить себя».
1: «Мне это нравится», — с неожиданной решительностью произнесла Мэйлин. «Все становится на свои места. Полное отсутствие образного мышления в кусаранском языке очевидно для меня уже несколько недель. Если кусарани неразумны, то образное мышление им и не нужно».
3: «Ну и как они живут без разума?» — взорвался Дэвис. «Как они вообще могут существовать?»
0: «Ты сам делаешь это все время», — сказал Рамон. «Представь себе, что ты прогуливаешься, беседуя с кем-то. Тебе не случалось оглядеться по сторонам и удивиться, куда это мы изобрели, не заметив, как пересекли пару улиц или зашли в парк? Твое сознание было занято другим. Отними у твоего разума ту часть, что занята беседой, и ты получишь то, на что на постоянно похожи жители Кусары. Они вполне справляются с помощью привычек и рефлексов».
3: «А что будет, когда этого окажется недостаточно?» — не сдавался Дэвис.
1: «Что происходит?» — он торжествующе поднял палец вверх. «Если мирный кусаранин огибает знакомый угол и видит, что из-за пожара в кузнице вся его улица в огне, что тогда?»
0: Кастильо облизнул пересохшие губы. Он предпочел бы, чтобы этот вопрос всплыл попозже, или, по крайней мере, не в такой прямой форме. Ну что ж, отступать поздно. Он сделал глубокий вдох и выпалил.
1: «Тогда его боги советуют ему, что делать».
0: Он и представить себе не мог, что такое небольшое число людей способно производить столько шума.
1: На мгновение Рамону показалось, что ему угрожает физическая расправа.
0: Джордж Дэвис с супругой от ярости чуть не выпрыгивали из кресел. Примерно то же делала и Хельга, кричавшая: «Я с самого начала была права, Рамон, ты сумасшедший!»
3: Даже Мэйлин покачала головой.
0: «Может, вы все-таки сперва меня выслушаете, а потом уж запрете в психушку?» Кастильо почти трясся от бессильного гнева.
3: «Какой смысл слушать очевидный бред?» — презрительно фыркнула Сибил Хасси.
0: «Нет, он прав», — сказал Зеки Финнес. «Пусть докажет свое, если сможет. Если он совладает с такой скептически настроенной аудиторией, он заслуживает того, чтобы быть выслушанным».
3: «Спасибо, Манолис». Рамон наконец овладел собой. «Позвольте мне начать с того, что идея, которую я предлагаю вашему вниманию, не нова. Она была впервые выдвинута Джейнсом более 150 лет назад, где-то в 70-х годах, применительно к древним земным цивилизациям».
0: «Ах, тот период!» — закатила глаза Хельга. «Боги из космоса, да?»
3: «Ничего подобного!» — не без язвительности ответил Рамон. «Кстати, Джейнс был психологом».
0: «И какие же, с позволения сказать, боги служат психологам?» — спросила Сибил тоном, сознательно рассчитанным на то, чтобы Хельга с Рамоном озверели окончательно.
3: Но у антрополога был уже готов ответ.
0: «Слуховые и иногда зрительные галлюцинации как следствие функционирования правого полушария мозга, ответственного более за поведение и восприятие, нежели за речь и логические построения. Вы понимаете, их не распознают как галлюцинации, их принимают за божественные голоса. И обобщая жизненный опыт индивидуума, они могут найти матрицу поведения, подходящую для любой новой неожиданной ситуации, и подсказать ему, как поступить. Сознание в этом не участвует вовсе».
3: «Это же безумие!» – начала была Сибил, но ее муж покачал головой.
4: «Я вот думаю», – начал он, – «с точки зрения строения нервной системы, кусаранская жизнь организована так же, как на Земле. Скрытие тел умерших кусаран и изучение домашних животных это показывает с полной очевидностью. Разумеется, есть некоторые отличия, например, двигательные функции мозга более дифференцированы».
0: «Это, разумеется, больше по твоей части», – сказал Рамон.
3: «Если уж Джордж начал обсуждать детали, значит, он принял идею всерьез».
0: «Эти божественные голоса?» – спросила Хельга. «Это что-то вроде тех голосов, что слышат шизофреники?»
3: «Совершенно верно», – согласился Рамон. «Только здесь это считается нормальным. Им не сопротивляются, их не боятся. И поводом к их появлению не обязательно являются сильные потрясения, как у шизофреника. Для этого достаточно чего-нибудь необычного или непривычного. Ну, например, вид идола. Возможно, поэтому кусара буквально нашпигованы ими».
0: Дэвис выпрямился в кресле, манера, выдающая сомнение в том, что он говорит.
3: «Ну и каковы эволюционные преимущества образа жизни, основанного на галлюцинациях?»
0: «Общественный контроль», — ответил Рамон. «Поймите, мы ведь говорим не о разумных существах. Они не способны представить себе связанную последовательность действий, как это делаем мы. Например, для жнеца единственная возможность работать весь день без надсмотрщика за спиной – это постоянно слышать голос старейшины или короля, повторяющий
4: «Продолжай жать».
0: Все, что мог сказать биолог. «И поскольку король тоже часть системы», – задумчиво добавила Хельга, «он будет слышать голоса главных богов здешней культуры. Только они обладают достаточным авторитетом, чтобы указывать королю».
3: «Возможно, стоит добавить предков», – сказал Рамон.
0: «Помните гробницу перед дворцом Питканоса? Это памятник его отцу, предыдущему королю. Перед ней всегда лежат подношения, как и у богов».
3: «Похоже!» Психолог осеклась, округлив глаза.
0: «Либел год! Ведь для таких существ загробная жизнь – само собой разумеющиеся вещи, не без оснований. Если женщина, например, слышит голос давно умершей матери, то для нее все еще жива в полном смысле слова».
3: «Да! Об этом даже я еще не подумал», – прошептал Рамон.
4: «Но если подобный образ жизни, все еще сомневался Джордж Дэвис, настолько прекрасен, почему мы, черт побери, не остались такими безмозглыми?»
0: Кастильо всегда отдавал должное чужому участию в своих идеях. «На мысль меня навело замечание Катерины. По мере усложнения структуры общества, количество богов тоже неизмежно растет. Посмотрите на сегодняшнюю кусару со своим богом для каждого ремесла. Система обречена, она рано или поздно рухнет под собственной тяжестью. Письменность также способствует этому. Она допускает существование более сложного общества. Проще нарушить приказ, записанный на глиняной табличке, которую можно выбросить, нежели приказ бога или короля, то и дело повторяющий «он и тебе на ухо». И, наконец, эта система может функционировать только в стабильном обществе. Что толку от советов твоего бога, если ты имеешь дело с чужой культурой, чужим языком и чужими богами? Эти советы могут в равной степени спасти тебя или обречь на смерть.
2: И наблюдая за поведением чужеземцев, ты можешь заметить в них нечто отличное от себя. А если ты поверил в существование иноземцев с собственной личностью, ты можешь заподозрить, что таковая имеется и у тебя, а это, возможно, и есть зарождение сознания. «И этому есть доказательство», — возбужденно перебила его Мейлин. «Помнишь, Рамон, ты говорил, что из всех кусаран реже всего общаются с богами воины и купцы, а они больше других общаются с иноземцами. Они, возможно, стоят на пороге разума».
0: Все, что мог сделать антрополог, это поклониться. Он был совершенно вымотан. Коллеги рассматривали его гипотезу под такими углами, как и ему и в голову не приходили. Так, подумал он, и должно быть. Концепция была слишком масштабной, чтобы справиться с ней в одиночку. Джордж, все еще с кислой миной на лице, сказал: «Я предлагаю разработать серию опытов для проверки этой гипотезы». Предложение было принято единогласно. Если в идее есть зерно, ее надлежит всесторонне проверить, а еще лучше дополнить и развить. Если нет, она не заслуживает внимания. Рамон с нетерпением ждал результата.

0: Зажав уши руками, так силен был грохот, Итканос смотрел, как исчезает в облаках небесный корабль. Вот он с его руку, с мотылька. Вот он стал просто серебристой точкой. Исчез. Король увидел, что корабль оставил за собой на поле вмятину с локоть глубиной. Посевы, попавшие под корабль, разумеется, погибли. Соседние поля тоже взросли сорняками. Ярис, богиня урожая и плодородия, сукаризной обратилась к Питканосу. «Это хорошая земля. Пошли крестьян восстановить ее плодородие». «Будет исполнено, госпожа», — пробормотал он и передал распоряжение своим министрам. Теперь с ним говорил покойный отец. «Пошли воинов охранять крестьян, чтобы люди из Маруваса не нагрянулись набегом, как это было в годы твоего детства. Проследи сам». Питканос повернулся к Тушратте. «Дзидантас хочет, чтобы я послал воинов охранять крестьян, чтобы люди из Маруваса не нагрянулись набегом, как в годы моего детства. Проследи сам».
1: «Слушаю и повинуюсь», — поклонился Тушратта, — «как слушаю и повинуюсь богам».
0: Король повернулся и пошел прочь, не сомневаясь в том, что приказ будет выполнен. По правде говоря, Тушратта давно уже не слышал голоса богов. Они начали пропадать еще со времен войны с горцами, но Тушратта знал день, когда они бросили его окончательно.
1: «Блеф», — пробормотал он себе под нос.
0: Он использовал земное слово. В кусаранском языке ничего подобного не было. Тушратте ужасно не хватало богов. Он даже молил их вернуться, что само по себе странно и необычно, ведь боги должны быть всегда с тобой. Без их советов он ощущал себя одиноким, нагим и беспомощным. Но старый вояк выжил. Более того, дела его складывались удачно. Как знать, может, боги и продолжали слышать его, хотя сами и молчали. За те полгода, что боги оставили Тушратту, он дослужился от стражи ворот до верховного военачальника Кусары. Его предшественник на этом посту внезапно скончался. На новое место Тушратта взял с собой нескольких офицеров, молодых и безоговорочно преданных ему и верных им воинов. Он решил выполнить приказ Питканоса, но на свой лад. Старшим над солдатами в полях он поставит Кушука, который не доверяет ему, зато возглавляет дворцовую охрану. Как убедить Кушука оставить теплое место?
1: «Блеф!» — вновь прошептал Тушратта.
0: Он до сих пор с опаской использовал новые знания, словно человек, пытавшийся говорить на новом для него языке. Представлять себя как бы со стороны, как он говорит или делает одно, но замышляет совсем другое, требовало усилий, от которых лоб Тушратты покрывался испариной. «Он скажет ему! Он скажет!» Рука непроизвольно сжалась в кулак, и он нашел ответ. «Он скажет Кушуку, что Питканос говорил ему, что никто другой не справится с этой задачей лучше него. Это сработает». А тогда Тушратта во главе верных ему людей пойдет во дворец. Он ясно представлял себе, как уволокут труп Питканоса, как сам он, облаченный в королевскую мантию, будет наслаждаться королевской роскошью, как будет он возлежать с Азиас, самым восхитительным созданием богов. Видеть такие картины оказалось делом несложным. Он уже давно видел такие картины. Когда он станет королем, Кушук больше не будет препятствием. Он будет повиноваться Тушратте, как повинуется богам, как повиновался Питканосу. Менее уверен был Тушратта в собственных подручных. Он не объяснял им, что такое блеф, так как это объяснил ему Кастильо. Но он часто пользовался этим тем, что похоже на одно, а на самом деле совсем другое. Иначе ему бы не продвинуться так быстро. Они, парни, не глупые. Они и сами могут дойти до этого. Но если так, если он никогда не сможет быть уверенным, что то, что ему говорят, не блеф, как ему править такими подданными? Они запросто смогут ослушаться его приказов. Что же теперь? Жить остаток дней в страхе? Эти мысли окрашивали картины будущего в мрачные тона. Тушратте не нравилось видеть себя отчаянно цепляющимся за завоеванный трон. Впрочем, почему именно он должен бояться? Если кто-то выступит против нового короля и потерпит неудачу, а с ним, с Тушраттой, справится посложнее, чем с Питканосом, ведь он будет начеку. Почему бы не покарать бунтовщика так жестоко, чтобы другим было неповадно? И тогда неважно, будут ли его приказы звучать в их головах или нет, они все равно покорятся ему из страха. Будет ли этого достаточно? Тушратта с нетерпением ждал результата. От автора. Блеф построен на основе захватывающих дух гипотез, выдвинутых Джулианом Джейнсом в происхождении разума в процессе распада двухкамерного сознания. Результатом стал мой любимый тип инопланетян. Тех, что думают почти как люди, но не совсем. Вскоре после того, как блеф был опубликован в аналоге, я получил от профессора Джейнса письмо. Должен признаться, я не без трепета вскрывал конверт. Однако, к моему облегчению, в своем письме он сообщал, что рассказ ему понравился. Ну что ж, хоть что-то я сделал удачно.

в этот день. В этот день 64-летний Ли Чжангао получил диплом архитектора в Пекинском университете. Партия его поздравила. В этот день в Африке скончались от СПИДа 1526 детей. В этот день завершился неудачей еще один эксперимент по антигравитации в лаборатории компании Bell, но пресс-секретарь компании заявил, что теоретические задачи были решены на 100%. В этот день колумбийский адвокат Хорхе Домингес не нашел аргументов против того, чтобы нажать курок пистолета, приставленного к своему виску. В этот день в ходе перестрелки в Кашмире погибло 60 пакистанских и 70 индийских солдат. Оба правительства возложили ответственность за их гибель на противоположную сторону. В этот день 16-летняя болгарка Ирина Караметьева впервые попробовала кокаин в одном из лондонских пабов. 40 минут спустя она перестала быть девственницей. В этот день в зоопарке Лос-Анджелеса сдох от старости бабуин-альбинос по кличке Сноу. В этот день депутат от либеральной партии Сиру Масимото объявил перед всем парламентом Японии о том, что является гомосексуалистом. В этот день норвежец Даак Свенсен поставил рекорд для книги Гиннесса, открыв зубами 156 пивных бутылок. В этот день бельгийский педофил Жан-Луиз Ламберт, 54 лет, был приговорен к пожизненному заключению. Этот приговор был вынесен с учетом улик, найденных с помощью интернета. В этот день камерунский рабочий с плантации сорго Мвамба Обонго посмотрел на небо и спросил у Бога, почему он так беден. Бог ему ничего не ответил. В этот день Европарламент продолжал дебаты о легализации марихуаны, согласие так и не было достигнуто. В этот день Джефф Страйкер, порнозвезда геев, объявил о том, что уходит в отставку. В Сан-Франциско по этому поводу был объявлен траур. В этот день немецкий рокер Рутгер Эндер упал со своего мотоцикла при попытке перепрыгнуть Великий каньон Колорадо. В целом, в этот день не произошло ничего особенного, если не считать того, что вдруг появились неопознаваемые сигналы на экране локатора русской атомной подводной лодки «Минск». Появились медленно двигающиеся 15 металлических параллелепипедов высотой 6 метров на Елисейских полях в Париже. Появились розовые облака над Улан-Батором в Монголии. Вместо дождя из них посыпались лягушки и живая рыба. Появилось лохнесское чудовище перед зрителями, которые следили за регатой на Шотландском озере. Но и на этот раз его никто не сумел сфотографировать. Появились 5 необычных пирамид из блестящего кварца рядом с пирамидами Хеопса, Гизеха и Мисериноса. Но никто не сумел прикоснуться к ним. Их окружало мощное силовое поле. Появились тысячи мелких голубых насекомых на полу кафе «Лос Эчевария» в Гуайакиле, Эквадор. Когда местная официантка Глория попыталась вымести их, то получила сильный удар током. Появились 2 ассигнации достоинством в $1 000 000 каждая в подвальном хранилище одного респектабельного банка в Лозанне, Швейцария. Появились из ниоткуда 10 деревьев без листьев вокруг оазиса Сиди Аль-Фарум в пустыне Сахара. Высота их составляла почти 300 метров. Появились 6 одинаковых полковников Ульрихов Омов на военно-воздушной базе Темпельхоф в Германии. Каждый из них клялся, что именно он является настоящим. Появились красные пятна на снегу вокруг российской полярной станции «Мирный» в Антарктиде. За несколько минут они выросли до такой степени, что все снежное поле до самого горизонта стало красным. Появились миллионы перелетных голубей в небесах Висконсина. Вот уже 100 лет они считались вымершими. Появились несколько странных бесколесных машин, которые плыли на высоте 15 сантиметров над землей в парке Гинза в Токио. Появилось за такой короткий промежуток времени столько вещей и существ, что все люди впервые пришли к одному и тому же выводу. Наконец-то появились инопланетяне. Инопланетяне, которые приземлились на своем корабле в Централ-парке Нью-Йорка, были гуманоидами с голубовато-зеленой кожей. На безукоризненном английском они сообщили, что прибыли из туманности Андромеды и хотели бы посмотреть какой-нибудь бродвейский мюзикл. Инопланетные гуманоиды с большими головами и раскосыми черными глазами, которые вошли в магазинчик Симона Валеско в Икитосе, Перу, попросили на ломаном испанском языке бутылку холодного грауханга. А так как этого напитка у Симона никогда не водилось, он дал им кока-колу. Они отхлебнули глоток и с отвращением выплюнули его. Древовидные инопланетяне, появившиеся возле оазиса Сиди Аль-Фарум, не реагировали ни на крики, ни на выстрелы бедуинов, но за считанные минуты высосали всю влагу из почвы оазиса и расцвели. Инопланетяне, которые материализовались в пустыне Гоби, были двуногими рептилиями без языка и поэтому общались при помощи жестов, но монгольские пастухи из чувства гостеприимства угостили их кумысом.
Инопланетяне, которые, смеясь, парили на своих кораблях над землей в парке Гинза, могли бы сойти за обычных земных детей, если бы не были лопоухими, как летучие мыши. Они играли в догонялки в течение нескольких часов, время от времени пролетая сквозь какую-нибудь стену. Инопланетяне в виде титанических пирамид в Египте не делали ничего, но и не позволяли никому приблизиться к ним. Инопланетяне красного цвета из Антарктиды оказались колонией разумных бактерий и стали образовывать на снегу буквы, слова и фразы на санскрите, которые никто из ныне живущих не понимал. Хотя по карте звездного неба, которую они потом изобразили, какой-то географ предположил, что они прибыли с Проксимы Центавра. Инопланетяне, которые подделывались под полковника Ульриха Ома, принялись менять свой облик в ускоренном темпе. Перед глазами опешившего настоящего Ульриха Ома и его сослуживцев последовательно появились и исчезли 5 Мадон, 2 Гитлера и 3 Муссолини, 4 Махатмы Ганди и 1 Умберто Эко. Наконец, снова 5 Ульрихов Омов. Появившиеся в прозрачных кабинках стриптиз-клуба в Амстердаме инопланетяне низкого роста, выглядевшие как хмурые черные карлики, были встречены воплями ужаса девочек, которые выставляли себя нагишом публике. Потом таинственный голубой туман сделал непрозрачными стекла кабин, и через несколько секунд из них стали доноситься лишь неприлично громкие стоны удовольствия. 2 инопланетянина в виде миллиона долларовых купюр съели всю наличность в подвале маленького, но респектабельного швейцарского банка. После этого они превратились в ассигнации по 100 миллионов долларов. Инопланетяне, которые появились из канализационных люков на огромном проспекте Либертадор в Буэнос-Айресе, напоминали саранчу в скафандрах. Их было так много, что когда они устроили шествие по городскому проспекту, то ни аргентинская армия, ни полиция не посмели ничего предпринять. Водоплавающие инопланетяне, которые окружили российскую атомную подлодку «Минск», не удосужились хотя бы попытаться вступить в контакт с экипажем. Зато они созвали со всех морей и океанов тысячи китов и дельфинов и вступили с ними в оживленную дискуссию. Казалось, инопланетяне всех видов, размеров и форм в одночасье вторглись на Землю, и человечество затаило дыхание в ожидании. Однако, если не считать отдельных мелких инцидентов, все пришельцы были заинтересованы лишь в одном — смотреть. И они увидели. Они увидели порнографию и электронные кредитные карты. Они увидели реку Ганг перед святым городом Бенаресом и площадь Испании в Риме. Они увидели Майкла Джексона и могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Они увидели войну и контактные виды единоборств. Они увидели Мачу-Пикчу и водопад Виктория на реке Замбези. Они увидели Сергея Бубку и Тома Кленси. Они увидели рубашки из полиэстера и семейные автомобили малютки. Они увидели пустыню Калахари и озеро Танганьика. Они увидели подводную охоту, бракоразводные процессы и психиатрические лечебницы. Они увидели дымящийся кратер Везувия и остров Вознесения. Они увидели огнестрельное оружие и полуфабрикаты глубокой заморозки. Они увидели больных СПИДом и купальники бикини. Они увидели проповедь отца Константина на горе Афон и концерт Бритни Спирс в Москве. Они увидели ретроспективную выставку Пикассо и Кристо, заворачивающего в полиэтилен здание Сиднейской оперы. Они увидели воздушных акробатов, прыгающих с парашютом, и массовые самоубийства. Они увидели великий водоворот Мальмстрём у берега Лофоден в Скандинавии и Мамонтову пещеру в США. Они увидели в концерт вживую Роллинг Стоунс и мумию Элвиса Пресли. Они увидели рождение близнецов гигантской панды в зоопарке Шанхая и неудачную попытку первой пересадки человеческого мозга. Они увидели Саддама Хусейна и Памелу Андерсон. Они увидели острова Фаро и Международную космическую станцию. Они увидели океанские нефтяные платформы и дискотеки. Они увидели видеоигры «Бэтмен против Джокера» и «Христос против Сатаны». Они увидели сцены каннибализма в Уганде и в ночном клубе «Палас» на проспекте Унтерден-Линден в Берлине. Они увидели угольные шахты Пенсильвании и финскую циркачку, которая своей вагиной выкуривала сигарету. Они увидели концлагерь Аушвиц и башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре. Они увидели дебаты между кандидатами в президенты от республиканцев и демократов в Филадельфии и выборы в Исландии. Они увидели казнь путем инъекции яда в тюрьме Швешанул, штат Цинциннати, США, и ритуальную самокастрацию факира Брахмана в Калькутте. Они увидели столько вещей, что практически можно было утверждать, они увидели всю Землю. Но когда человечество уже ожидало самого худшего, например, страшного суда с вынесением обвинительного приговора и полным уничтожением рода человеческого, инопланетяне просто взяли и исчезли.
Исчезли и разумные красные бактерии, и двуногие рептилии, и огромные пирамиды. Все инопланетяне исчезли, и изменилось пение всех китов Тихого океана. Они исчезли, и официантка из Гуаякиля отказалась подметать пол, в то время как десятки девочек в Амстердаме ностальгически вздохнули. Они исчезли, и возникли тысячи новых культов, сект и церквей, которые твердили о космическом боге и о священном приземлении. Они исчезли, и на подстриженном газоне Централ Парка в Манхэттене остались два входных билета на мюзикл «Кошки», а в швейцарском банке стало меньше на 200 миллионов долларов. Они исчезли, и в ООН, в НАСА, в Европейском аэрокосмическом агентстве и в Пентагоне прошла серия секретных совещаний. Они исчезли, оставив на проспекте Либертадор сотни тысяч трупов насекомых, которые аргентинские мусорщики отказались убирать, лужицу Кока-Колы на полу магазинчика Симона Валеско в Икитосе и засохший оазис в Сахаре. Они исчезли, и телесериалы типа «Секретные материалы» стали настоящей эпидемией. Они исчезли, и некоторые люди были так потрясены их визитом, что не хотели поверить в то, что инопланетяне улетели в освояси и начали подозревать своих соседей и даже самих себя в инопланетном происхождении. Они исчезли, и по миру прокатилась волна свадеб, индексы рождаемости взлетели до небес, а социологи вновь заговорили о демографическом взрыве. Они исчезли, и в живописи и музыке произошел переворот в сторону авангардизма под жанровым ярлыком «после посещения». Они исчезли, и испанский парламент запретил ношение шуб из собачьего меха как проявление жестокого обращения с животными, а в Йемене ввели смертную казнь за употребление спиртного. Они исчезли, и миллионер Руфус Уоллес объявил миру о своих планах создания частного космического флота, чтобы отправиться в недра космического пространства на их поиски. Они исчезли, и маньяк из Флоренции совершил еще одно убийство. Они исчезли, и большинство людей пожало плечами и попыталось жить так, как жило до этого, и некоторым это почти удалось. Они исчезли и оставили ученых ломать головы над причинами их исчезновения. Одни говорили, что инопланетяне испугались человечества, другие, что они его пожалели, третьи усматривали причину бегства пришельцев в их отвращении к нам, а четвертые утверждали, что они нам просто-напросто позавидовали. Все спорят, выдвигают различные гипотезы. Кажется, у каждого представителя рода человеческого на этот счет есть свои предположения, которые он готов подкрепить тысячу аргументов. Но все задают себе один и тот же вопрос. Вернутся ли

полет. Закон причинности – это бесконечно сложный механизм из зубчатых колес и шестерен. Кто бы мог подумать хотя бы о такой связи явлений? Свердловский, молодой ученый Меценко, предложил своему другу-летчику Шахову осмотреть лабораторию. Шахов осмотрел ее, похвалил работу товарища и ушел, только и всего. А из-за этого визита старший радист в Гонолулу едва не сошел с ума. Редактор «Нью-Йорк Трибюн» разбудил по телефону среди ночи сотрудника ведущего отдела новости науки и техники, заставил его писать статью, которую потом еще и не принял. Советские граждане Барташевич и Зубов целые сутки ужасно волновались, а с самим летчиком Шаховым случилось такое, чего он всю свою жизнь не забудет. Часть первая. Ловец сигналов.

Джон Кэмпбелл был старшим радистом морской радиостанции США в Гонолулу. Молодые помощники называли Кэмпбелла «господином эфира». Он знал позывные всех дальнодействующих радиостанций мира, виртуозно отстраивался и настраивался, имел эфирные знакомства во всех частях света. Для него не существовало границы местного времени. Он жил во всех широтах и полюсах. На протяжении одной минуты он успевал излучить своим друзьям и доброе утро, и добрый день, и добрый вечер, и доброй ночи. И никогда не путал, где сейчас на земном шаре день, где ночь, где утро. Таков был Кэмпбелл до 2 ноября, даты 50-го года его рождения. И вот что случилось с ним в этот день. Утром морская метеорологическая обсерватория США сообщила, что в Тихом океане проходит тайфун чрезвычайной силы, пересекая три морских пути между Азией и Америкой. Приходилось быть начеку. В 2 часа дня Кэмпбелл уже поймал первый характерный писк СОС и быстро определил место кораблекрушения. В 3 часа новый сигнал о бедствии. Кэмпбелл успел сообщить Восоку, прежде чем там узнали о крушении парохода возле японских берегов. Но с третьим СОС случилось непонятное. Было 8 часов вечера. Небо безоблачное. Только необычайно сильный грохот прибоя напоминал о том, что где-то в океане свирепствует шторм. «СОС!» — вновь запищало в приемнике. Призыв о помощи несся из района острова Карагинского, вблизи мыса Лопатки, южной оконечности Камчатки. И Кэмпбелл радировал об этом Карагинской радиостанции. Оттуда ответили: «У нас штиль. Гидропланы летят на разведку». Через час карагинская рация сообщила, что нигде тонущего корабля не обнаружено. Что они там подумали о Кэмпбелле, радисте из Гонолулу? Скандал! В 10 вечера Кэмпбелл услышал тот же сигнал, но уже из района Берингова моря, со 180 градуса восточной долготы. Сам моряк-скиталец не мог лететь с такой чудовищной скоростью. Более 1500 км/ч, если учесть сдвиг местного времени. Кэмпбелл проверил расчеты. Все оказалось правильно. Но первый раз в жизни он воздержался сообщать всем о принятом сигнале бедствия. В 12 ночи. Тот же сигнал, но уже на 1,5 градуса восточнее. Несмотря на удушающую жару тропической ночи, Кэмпбелла прошиб холодный пот. Что это? Мистификация? Радисты сговорились подшутить над ним? Но сигналами бедствия не шутят. Или у него в мозгу неладно? Кэмпбелл просидел без смены всю ночь. Но этих сигналов больше не было слышно. Наутро Кэмпбелл подал начальству рапорт, прося отпуск по болезни. Так до конца своих дней Кэмпбелл и не разрешил задачи. Кто же посылал тогда сигналы бедствия, летя с запада на восток быстрее урагана?

0: Часть вторая. Таинственный болид. Отычка, кадьяк тычка, 3 тычка, 11 тычка. 4:00 местному времени островом Кадьяк пролетел болид ослепительной яркости направлении запада-восток тычка. Полет сопровождался орудийным гулом тычка. Телеграфные деньги исходят тычка. Жду аванса ТЧК дельтой. Вечное перо в руке ночного редактора «Нью-Йорк Трибюн» быстро запрыгало по бумаге. Золотой клюв ручки, как дятел на стволе дерева, долбил телеграфные строки, оставляя темно-синие следы. Через полминуты телеграмма была обработана. Остров Кадьяк, 3-11. В 2:00 над островом Кадьяк пролетел огромный болид такой ослепительной яркости, что все окрестности были освещены как прожектором. Полет болида сопровождался оглушительным гулом, напоминавшим канонаду. Гул был слышен в порту Руперта в Эдмонтоне. Редактор подумал секунду, сделал заголовок «Небесный гость», зачеркнул, сделал новый «Необычайный болид», сбоку приписал «Петит, 6-я полоса». Левой рукой бросил телеграмму машинистке и принялся за новую о морских вооружениях Японии. Редактор расправлялся с телеграммами, как с наседавшими врагами. Он разил их острием пера и бросал машинистке, а стопка не уменьшалась. Новые телеграммы падали на стол. Через 3 часа редактор читал. «Ситка, ТЧК. 3 тычка, 11 тычка. 4:00. Ситкой пролетел большой ослепительной яркости».
1: «Еще один болид?»
0: – удивился редактор. «Что они так разлетались сегодня?» И вспомнил, что во вчерашнем номере газеты была заметка о том, что в середине ноября ожидается большой звездный поток «Леонид», появляющийся каждые 33 года. В этот прилет они запоздали. Имели неосторожность пролететь слишком близко возле какой-то большой планеты, кажется, Юпитера, потеряли на нем часть своего роя и несколько изменили свою орбиту. «Это интересно». Редактор сорвал телефонную трубку, разбудил заведующего отделом новости науки и техники и заказал ему к 7:00 новую статью о леонидах. На телеграмме сделал заголовок «Первые ласточки звездной стаи» и пометку «Объединить телеграммы о болидах. Дать в отделе НН и Т перед статьей».

0: Редактор усиленно курил. Глаза слипались после бессонной ночи. Часы пробили 7. В кабинет быстро вошел заведующий отделом новости науки и техники, небритый, не выспавшийся, злой, и бросил на стол готовую статью о Леонидах. Рядом со статьей упала новая телеграмма. Редактор прочитал ее, подумал. В ней сообщалось о болиде, пролетевшем в 7 утра над озером Атабаска.
1: «Можете взять свою статью о Леонидах, она не пойдет», — сказал он заведующему отделом ННТ. «Как не пойдет? Почему не пойдет? Но за каким дьяволом вы разбудили меня и заставили работать ночь?»
0: «Статья будет оплачена», — сухо ответил ночной редактор и, обратившись к секретарю, крикнул.
1: «Подберите и дайте мне телеграммы о болидах». «Вот, извольте судить сами», — сказал ночной редактор, протягивая телеграммы. «Прочитайте эти две, из Кадьяка и Ситки, а вот и третья, только что полученные из Ньюфаундленда. Сравните время, обратите внимание на направление полета с запада на восток. Может ли быть такое совпадение? Имеем ли мы три болида или же один болид? А если один, то может ли вообще болид, вам это лучше знать, пересечь пол Америки на одной и той же высоте в пределах земной атмосферы, не сгорев и не упав на землю?»
2: «Что же вы предполагаете?»
0: осторожно спросил заведующий отделом новости науки и техники.
1: «Я полагаю, что это болид земного происхождения. Быть может, ракета, реактивный стратоплан, торпеда, черт его знает что.
2: Но скорость почти космическая. Скорость вращения Земли.
1: Положим, теоретически для стратопланов, не говоря о звездолетах, такие скорости возможны. Не положим, а так оно и есть. Не вы ли сами давали статью о тайных вооружениях Германии? О реактивных снарядах, о воздушных торпедах, управляемых по радио? Необходимо сейчас же написать новую статью на эту тему. Садитесь, мы еще успеем к дневному выпуску».
0: Редактор подобрал все телеграммы о болидах и сделал новую пометку. Первая страница, корпус. После статьи «Таинственный болид».

Часть третья. Пропавший стратоплан. Бригада молодых изобретателей экспериментальной мастерской готовила стране большой сюрприз. Сконструировала и построила первый советский, первый в мире стратоплан Z-1. Директор завода Барташевич, инженер-конструктор Зубов и опытный летчик Шахов любовались своим детищем. Крылатая рыба идеально обтекаемой формы имела винтомоторную и реактивную тягу. Z-1 мог летать в тропосфере, как аэроплан, а в стратосфере по принципу ракеты. Мог летать, но еще не летал. Первый пробный полет должен был совершить Шахов. Решили, что полетит он один. Хорошо механизированное управление вполне допускало это, тем более, что полет Свердловск-Хабаровск, по расчетам строителей, должен продолжаться максимум 5 часов. Небывалая скорость.

0: Да, больше ничего не оставалось. Настал день. Тяжелый день. Зубов и Барташевич перед этим уже не спали несколько суток, готовя за один к полету. И теперь они шатались от усталости, но о сне не могли и думать. Ждали вестей, каковы бы они ни были. Мучила неизвестность. Через несколько часов алданские товарищи сообщили, что в месте предполагаемого пролета обыскано все по радиусу в 500 километров, никаких следов не найдено, что многие жители слышали в это утро глухой громоподобный гул, прокатившийся с запада на восток. По запросу Зубова с Камчатки сообщили, что у них слышался вечером около 6 часов гул и гром, и также от запада на восток. Зубов и Барташевич с недоумением посмотрели друг на друга.
1: «Это он! Значит, Шахов не погиб!»
0: Вздохнув с облегчением, сказал Зубов. «И пролетел дальше», — задумчиво прибавил Барташевич.
1: «Но почему? Что с ним произошло?»
0: «Быть может, порча аппаратов? Не мог остановить работу дюз?» «Невероятно», — возразил Барташевич. «Все испытано, проверено. И потом, не могли же сразу испортиться и реактивные двигатели, и винтовая группа, и радио». Барташевич помолчал и сказал сквозь зубы.
2: «Может быть...»
0: Зубов посмотрел на хмурое и вдруг ставшее злым лицо Барташевича и понял его мысли, его подозрения. «Измена Родине!»
1: «Не может этого быть!»
0: — горячо воскликнул Зубов. Барташевич резко стукнул кулаком по столу.
1: «Но тогда что же, что?»
0: Зубов только вздохнул. Прибежал рыжий радист с красными от усталости глазами.
1: «Морская радиостанция Гонолулу!»
0: — задыхаясь, возбужденно заговорил он.
1: «Принимала сигналы бедствия в продолжении 3 или 4 часов с Берингового моря!» «А почему же ты не слыхал?»
0: — набросился на радиста Барташевич.
1: «Я принимал Алдан, Хабаровск, Сахалин!» «Это Шахов!» — воскликнул Зубов. «Конечно, у него какая-то авария, а ты говорил!»
0: — прибавил Зубов с упреком, посмотрев на Барташевича. «Я ничего не говорил», — смущенно ответил тот. «Я только подумал, а мысли всякие и непрошенные в голову лезут». «Лучше смерть с честью, чем бесчестие и измены», — подумал Зубов и сказал. «Сигналов больше не было. Значит, Шахов погиб в Беринговом море у берегов Северной Америки или на самом континенте». Зубов и Барташевич опустили головы. После острых волнений наступила реакция. Зубов едва сидел на стуле. Барташевич оперся руками на стол, положил русую голову и сонно сказал:
3: «Надо послать радио на Аляску.
4: В Америку. США».
0: Кто-то хлопнул его по плечу.
1: «Уснул, что ли? Читай!»
0: Бондаренко положил на стол вечерний выпуск «Уральского рабочего». Барташевич вздохнул, словно пробуждаясь от глубокого сна. Подняв голову, потер глаза, начал читать и вдруг взволнованно и громко заговорил.
1: «Он жив! Он еще жив! Летит! Конечно, это снова он, Шахов!»
0: И протянул Зубову газету, в которой была напечатана телеграмма ТАСС из Нью-Йорка о таинственном болиде. Нервное напряжение прорвалось у Барташевича смехом.
4: «Шах королю! Задали мы им загадку! Да себе тоже!» —
0: прибавил он задумчиво и сильно тряхнул головой, выбрасывая снова лезшие непрошенные мысли. «Уж не задумал ли Шахов самовольно совершить кругосветный полет?»
1: «Шахов достаточно дисциплинирован, чтобы не делать таких мальчишеских выходок», — снова возразил Зубов. «И потом, зачем в таком случае ему было посылать сигналы бедствия?» «А почему он замолчал?»
0: Зубов и Барташевич снова посмотрели друг на друга. Если бы оба не были так утомлены и озабочены, они рассмеялись бы. До того комично обалделыми были их лица.

4. Слепой полет. Шахов, как и его друзья, снимаясь с аэродрома, не сомневался в удаче полета. Пропеллеры тянули великолепно. Z1 быстро набирал высоту. На потолке тропосферы и даже субстратосферы моторы благодаря компрессорам работали безукоризненно, перекрывая запроектированный потолок. Только поднявшись в стратосферу, они начали задыхаться от недостатка кислорода и давать перебои. Но это было явлением нормальным и заранее предусмотренным. Шахов выключил моторы и пустил в ход дюзы. Он полетел быстрее звука и уже не слышал громовых раскатов взрывов. Лишь при каждом ускорении, при каждом новом броске вперед, он чувствовал, как спинка кресла толкает его в спину, при этом сжималась грудь, становилось немного трудно дышать и кружилась голова. Реакция кровообращения. Но сильный организм Шахова легко справлялся с этими недомоганиями. В общем, Шахов чувствовал себя хорошо. Сверхскоростной полет сам по себе был неощутим. В кабине тихо, тепло, светло. Воздух насыщен кислородом, который пьянит и веселит, как вино. Ни малейшие качки. Можно подумать, что стоишь на месте. Только подрагивание и движение черных стрелок на белых циферблатах измерительных приборов говорили об огромной высоте и быстроте полета. На карте черный карандаш в рычажке отмечает курс. В этом слепом полете Шахов чувствует себя спокойнее, чем в обычных полетах. Весело напевает, смотрит сквозь стекло окна на аспидно-черное небо с яркими немигающими звездами и радужным полотнищем Млечного Пути. Черная линия уже приближается к кяхте. Шахов со свойственным ему спокойствием сообщает и об этом друзьям. Радио под рукой. Можно разговаривать, не отрываясь от пульта управления. Шахов проголодался. Вынимает плитку шоколада и подносит ко рту. И вдруг чувствует такую невыносимую, режущую боль в глазах, что вскрикивает и закрывает их. Что такое? Словно сухой горчицы под веки насыпали. С трудом открывает глаза. В кабине совершенно темно. Почему лампочка внезапно погасла? Шахов шарит рукой, находит включатель, поворачивает. Темно. Поворачивает еще раз. Темно. Достает лампу рукой и ощупывает. Горяча. Лампа светит. Значит, он ослеп. Сильнейшие режущие боли в глазах не прекращаются. Шахов был летчиком уже второй десяток лет. И в первый раз почувствовал нечто похожее на страх. Нервный клубок застрял в горле. Холодок пробежал по спине, задрожали руки. Что теперь будет с ним? Положим, он сумеет сообщить по радио, но что могут сделать его друзья? Другого стратоплана нет, ни один самолет не поднимется на такую высоту и не имеет такой быстроты полета. На лету Шахова не снять. Хорошо еще, что столкновение невозможно. На такой высоте никто не летает. Он жив, пока летит, а летит, пока хватит горючего, то есть сутки. Снизиться он не может. Никакие аппараты слепому полету не помогут, если сам летчик слеп. И при посадке он неминуемо разобьется вместе с машиной. Если бы можно было набрать скорость километров 8 в секунду, то Z1 стал бы вечно носиться вокруг Земли, как ее спутник, преодолев земное притяжение. Но такая космическая скорость для Z1 недостижима. Да это и не спасло бы Шахова. Всего через сутки кончатся запасы кислорода, и Шахов задохнется. Радио. Но где же оно? Шахов шарит, находит аппарат, пытается давать сигналы бедствия. Задевает рукой за провода, питающие от аккумулятора лампы накала. Разрывает провода. С трудом находит, связывает, снова дает сигнал. Что-то портится в аппарате. Ощупью старается найти повреждение. Ему как будто удается еще раз оживить радиостанцию, но затем она безнадежно портится. Последняя связь с миром оборвалась. Он пленник стратосферы. Который час? Сколько времени прошло с тех пор, как он летит слепым полетом? Шахов бессильно откидывается на спинку кресла,
опускает руки, задумывается. Глаза болят нестерпимо, словно они выжжены раскаленным железом. Встает, находит воду, промывает глаза. Не легче. Снова садится в кресло. Тишина. Неподвижность. Слепой полет навстречу смерти. Проходит час за часом. Шахов сидит молча, подавленный. Где он летит сейчас? Быть может, над Америкой? А может быть, уже над Атлантическим океаном, приближаясь к берегам Европы? День или ночь? Нет, это невозможно. Надо что-то делать, искать спасение. Жажда жизни берет свое. Шахов поднимается. В движении, в действии он хочет найти выход напряжению нервов. Надо узнать, работают ли еще дюзы. Шахов пробирается в машинное отделение. Щупает руками стенки дюз. Несмотря на термоизоляцию, во время работы дюз стенки бывают теплыми. Но сейчас они холодны. Дюзы не работают и уже успели остыть. З-1, быть может, уже летит камнем с головокружительной высоты. Бензин в баках еще должен быть. Надо запустить моторы. Это он может сделать и вслепую. Загудели! Работают без перебоя. Очевидно, стратоплан уже в тропосфере. Спасет идеальное автоматическое управление. Машина сама выправляется. А вдруг она перейдет в штопор? Сумеет ли аппарат самостоятельно выйти из штопора? Расчеты говорят «да», но что окажется на деле? А стратоплан начинает покачивать. Что делать? Остается одно. Выброситься на парашюте. И Шахов лихорадочно начинает готовиться к смертельному прыжку. Привязывает парашют, раскрывает окно, чувствует, как ледяной ветер жжет лицо и руки.

0: Наконец, истомленный Барташевич, не раздеваясь, свалился на кушетку и тотчас уснул.
1: «Вставай!» — будил его Зубов. «Шахов летит!»
0: Барташевич поднялся и тупо посмотрел на Зубова.
1: «Говорю тебе, летит! Получено от него радио! Едем скорее на аэродром!»
0: Радостно взволнованные ввалились они в автомобиль и помчались к аэродрому, глядя на восток, откуда должен был появиться стратоплан. На аэродроме они полчаса напрягали зрение и слух. Неожиданно рокот моторов послышался с запада. Скоро появился и Зе-1. Он быстро снизился и сел по-шаховски без единого прыжка. Зубов и Барташевич побежали к стратоплану. Дверь открылась. По выкидной лесенке быстро спустился Шахов и направился к ним уверенной походкой со своей обычной спокойной улыбкой. Крепко пожал им руки и кратко рассказал о том, что случилось с ним в пути.
1: «Я совсем приготовился к прыжку, как вдруг прозрел. Да, зрение вернулось ко мне так же неожиданно, как появилась слепота. Я самоопределился и, к удивлению, увидал, что нахожусь в сотне километров на запад от Свердловска.
2: Почему же к удивлению?
1: Стратоплан ведь летел без управления и мог сбиться с курса.
2: В том-то и дело, что он не сбился с курса.
0: Аппараты показали мне, что он все время летел по прямой на восток.
2: А Земля-то круглая, и вылетев из Свердловска в восточном направлении, ты вернулся в Свердловск же с запада!» — воскликнул Зубов.
0: «Облетев весь земной шар», — уточнил Барташевич. Стратоплан выдержал экзамен, хотя не выполнил задание опуститься в Хабаровске.
1: «Но что случилось с твоими глазами? Мы уж все передумали, а о такой простой вещи, как болезнь, не подумали, уж очень ты здоров. Сейчас-то ты хорошо видишь?»
0: «Отлично, как всегда. А что было с моими глазами, сам понять не могу».
1: «Быть может, это действие космических лучей? Ведь, в конце концов, никто еще не летал на такой высоте».
0: «И с такой скоростью», — прибавил Зубов. «Влияние таких скоростей также еще не изучено». «Да, факт тот, что зрение вернулось ко мне, когда я опустился в тропосферу».
3: К стратоплану сбегались рабочие, его строители. Пришел и старший мастер Бондаренко, пришел и друг Шахова, молодой ученый Меценко. Шахову пришлось еще рассказать историю своей внезапной слепоты и выздоровления.
4: «Ты все-таки сходи к доктору»,
0: — посоветовал Бондаренко.
2: «Ни к какому доктору ходить не надо», — возразил Меценко. «Каюсь, я виноват. Моя оплошность».
0: Все посмотрели на него с недоумением.
2: «Помнишь, Шахов», — продолжал Меценко, — «в день отлета я пригласил тебя в свою лабораторию показать мои работы, похвалиться своими достижениями».
0: «Ну и какое же это имеет отношение?»
2: «Увы, самое близкое. Я показал тебе фотоэлементы и разные лампы. Между ними была одна с ультрафиолетовыми лучами. Ты заинтересовался моими работами, я часа два тебе рассказывал, мы стояли недалеко от этой лампы. Я увлекся и не обратил внимания, а ты, слушая, вероятно, все время смотрел на свет лампы. Ну и получил поражение глазных нервов. Невидимый ожог, коварный уже тем, что обнаруживается он только через несколько часов. При таких ожогах временно теряется зрение. Восстанавливается же оно только через несколько часов. Да, это моя оплошность».
0: Барташевич поднес к лицу Меценко кулак и полушутливо, полусерьезно выругался по-украински.
2: «И какие же теперь выводы, товарищи?» — спросил он. «Первое. Летчикам перед полетами не заглядываться на лампу ультрафиолетового света».
0: И он заложил палец.
2: «Второе. Никогда не отчаиваться, не терять надежды на спасение, как бы положение ни казалось безнадежным.
0: Третье. Никогда не подозревать без достаточных оснований», — вставил Зубов.
4: «Так ведь были же основания, и немалые», — возразил Барташевич.
2: «А в общем, живем, Шахов. Шах королю».

Пол Ди Филиппо, создатели «Ангелов». Похожий на сахарную глазурь снег толстым слоем покрывал крутой склон спящего в объятиях зимы луга позади огромного, расползшегося во все стороны автонома дома. На белом его покрывале отпечатались следы маленьких ног и параллельные полоски полозьев санок, а также неглубокие извилистые борозды от тарелок лофтеров. Высаженные через рост

0: потом его нагонять.
1: А почему тогда в городе мох не рос на стенах ночевальников со стороны Норда? Да он вообще не рос.
0: Потому что мох любит расти среди деревьев. Среди зданий ему плохо.
1: Да? А мне вот среди зданий наоборот хорошо. А в лесу мне не нравится. Помнишь, ты мне говорил, что я привыкну, когда мы уходили из города? С той поры уже вон сколько времени прошло, почти 3 цеса, а я все еще не привыкла.
0: Я тоже. Едва слышно произнес мужчина себе под нос.
1: Пап!
0: Позвала девочка, не услышав ответа.
1: Я вообще не хочу привыкать. В городе было лучше.
0: Было, мрачно отозвался мужчина. Пока люди не начали сходить с ума, кто как может. Ты же помнишь, что там творилось? А сейчас, когда осталось всего 6 дней, туда вообще подходить опасно.
1: Пап, а если через 6 дней ничего не закончится, тогда нам можно будет вернуться?
0: Сначала надо эти 6 дней пережить. После долгой паузы отозвался мужчина. Он не сразу понял, что девочка за ним больше не идет. Остановился, оглянулся. Айра стояла в шагах в 20 от него, опустив голову. Она плакала. Мужчина подошел к ней, присел на корточки.
2: «Перестань. Ну уже, Айра, перестань. Ты же уже давно не маленькая. Тебе почти 4, Эмма. Ты уже совсем взрослая, а взрослые не плачут».
3: «Не хочу быть взрослой!»
0: всхлипнула девочка.
2: «Ничего не поделаешь», —
0: вздохнул мужчина, обнимая дочку и гладя ее по голове.
3: «Хочу домой! Хочу опять ходить в школу!»
0: — шмыгала та, уткнувшись носом ему в плечо. Голос мужчины звучал успокаивающе, но только голос, не слова, которые он говорил.
2: «Ты же знаешь, что школы давно закрылись».
3: «Хочу играть с ребятами на улице!»
2: «Они все давно ушли из города, как и мы. А те, кто остались, спрятались».
3: «Хочу кататься на колесипеде, на том, который ты мне на день рождения подарил».
2: «В лесу на колесипеде не очень-то покатаешься».
3: «Так нечестно. Я не хочу, чтобы все кончалось».
2: «Никто не хочет».
1: «Пап!»
0: Девочка чуть отстранилась и с надеждой уставилась на отца.
1: «Пап, а вдруг в этот раз ничего не будет? Ну вдруг мы просто побоимся и все?»
2: «Мне бы тоже этого очень хотелось»,
0: — тихо признался мужчина.
2: «Но ты же помнишь, что я тебе говорил? Что рассказывал на последний новый М?»
0: Девочка кивнула. Она помнила и рассказ отца. Почти слово в слово. В ночь на прошлый новый М они с отцом ушли из города на холм. Айре очень хотелось посмотреть на стрельбу цветным порохом и запустить свой собственный воздушный шар со свечой внутри. Но отец каким-то незнакомым, взрослым голосом сказал ей тогда: «Не в этот раз».
1: «Почему?»
0: «Потому что наступает 99-й М. И, боюсь, многие начнут по этому поводу сходить с ума».
1: «Сходить с ума?»
0: «Безумствовать, бить, грабить, жечь, разрушать, убивать».
1: «Почему?»
0: «Потому что им страшно». Айра не успела спросить, почему им страшно. С вершины холма она увидела, как словно яркие цветы сразу в нескольких местах в городе вспыхнули пожары. Отец оказался прав. С того дня они проводили все меньше и меньше времени дома, пока около 3 цесов назад совсем не покинули его и стали обитать в лесах в округе. Обычная размеренная жизнь города навсегда прекратилась. По ночам с улиц раздавался звон бьющегося стекла, грубая ругань, громкие крики, а нередко и выстрелы из ружей. Днем заколоченные деревянными досками окна ночевальников слепо пялились на пустынные улицы. Люди передвигались перебежками и воровато тащили из магазинов то, что оставалось после ночных погромов. В Эмме 10 цесов, в цесе 100 дней. Так учили Айру в школе. Но никто из учителей не рассказывал, что в мире, в котором они живут, всего 100 эммов. 100 тысяч дней. И когда они истекают, наступает сброс. Айра узнала об этом от отца в ночь на 99-й эм, Когда он увел ее из города на холм, подальше

0: Людей, которых начало последнего Эмма превратило в толпу безумцев.
1: «И что случится?»
0: — со страхом спросила Айра тогда, глядя вниз на город.
1: «Мы все умрем?»
0: Девочка привыкла, что отец утешал ее, успокаивал все страхи. Но не той ночью. Той ночью он навсегда перешел на взрослый голос. И слова говорил тоже взрослые. Жесткие, страшные. «Да, скорее всего, умрем».
1: «А потом?»
0: «А потом ничего, по крайней мере, не для нас. А для города все начнется заново».
1: «Как это заново?»
0: «Там снова появятся люди».
1: «То есть умрут не все?»
0: «Не знаю. Скорее всего, это будут совсем новые люди, которых раньше здесь никогда не было».
1: «А откуда они появятся?»
0: «Этого никто не знает, Айра».
1: «Если никто не знает, то откуда же ты знаешь?»
0: «Историки. Они исследовали старые здания, древние записи и выяснили, что сброс случался уже как минимум 5 раз. Мы шестые. Помнишь памятник на площади? Памятник первым поселенцам 6-го сброса. Это памятник нашим с тобой предкам, которые появились в городе 99 тысяч дней назад».
1: «Ну почему через 100 эмо все кончается?»
0: «Этого, дочка, мы не знаем».
1: «А как?»
0: Голос девочки дрогнул.
1: «А как мы умрем?»
0: «И этого мы тоже не знаем. Историки говорят о 100-тысячном дне каждого сброса, как о вспышке. Наверное, какая-то болезнь или пожар. Не знаю».
1: «И ничего нельзя поделать?»
0: Айра схватила отца за руку.
1: «Совсем-совсем ничего?»
0: «Не думаю», — тихо отозвался он. На ту поляну Айра набрела случайно. Она шла по следам олехов, пытаясь копировать отца, выслеживающего добычу им на ужин, и была полностью сосредоточена на едва заметных отпечатках копыт, когда вдруг увидела пепелище, большой камень, столбы и все остальное. И закричала, так как не кричала еще ни разу. Не тогда, вскоре после нового Эмма, когда к ним в дом ворвались двое с ружьями. Никогда она видела, как люди дрались до смерти за последние консервы в разграбленном магазине. Никогда смотрела на погибших в давке перед главной городской молельней. Отец появился рядом внезапно, и даже сквозь темную щетину было видно, как побелело его лицо. Побелело еще до того, как он увидел поляну.
2: «Не смотри, Айра, не надо. Все хорошо, все хорошо», —
0: успокаивающе бормотал мужчина, схватив дочку на руки и унося ее прочь.
1: «Это чудовище, да, пап?» —
0: спросила Айра тем вечером, сжавшись у костра и так крепко зажмурив глаза, будто надеялась, что из-за этого перед глазами перестанет появляться кровь и обугленная плоть, и изувеченные тела на столбах, и внутренности на плоском камне, как будто кто-то сделал с человеком, что отец сделал с тушей олехи. Про чудовище рассказывала их бывшая соседка тетя Марла. Дородная женщина Эмма в 17-18 в крашеных зеленых кудряшках и с моноклем в правом глазу.

0: Зачем людям такое делать?
1: Это одна из сект. Вроде тех, в которые ушла тетя Марла. Только эти хуже. Они верят, что если проведут специальные обряды, то смогут предотвратить сброс.
0: Специальные обряды?
1: Прошептала Айра. Да, есть такие секты, где верят, что нужно кого-то убить, чтобы спастись самим. Девочка долго молчала.
0: Но это ведь неправда, да? Нельзя спастись только потому, что кого-то убьешь.
1: Да, неправда. Но они в это верят.
0: А зачем они...
1: Айра сглотнула и зажмурилась, пытаясь избавиться от вновь и вновь возникающей перед глазами картины.
0: Зачем они их так мучили перед смертью?
1: Мужчина пристально посмотрел на девочку, и та неправильно поняла его взгляд.
0: Пап, я уже не маленькая. Я видела мертвых людей, застреленных, зарезанных, задавленных. Я видела, как ты разделывал туши животных. Я знаю, что их мучили перед смертью.
1: «Когда людям страшно, они часто делают ужасные вещи», — ровно ответил отец.
0: «Но зачем?»
1: «Потому что, когда они делают страшные вещи с другими, они на время забывают про собственный страх».
0: «Но это же... это же по-настоящему ужасные вещи! Чудовищные!»
1: Мужчина нахмурился и сказал, мрачно глядя в огонь. Именно из людей и получаются самые страшные чудовища. В канун стотысячного дня Айра не могла ничего делать и ни о чем думать. Тем утром мужчина привел ее на вершину холма. Не того, с которого хорошо видно город, другого, каменистого и очень высокого. Самого высокого в округе. «Я не знаю, что случится», — сухо пояснил он. «Но что бы нас ни ждало, если это начнется в городе, здесь, на вершине, мы в большей безопасности. А если везде сразу, то...» Мужчина помолчал, потом как-то обреченно махнул рукой, «то тогда нам нигде не спастись. Так что это место ничем не хуже остальных». День сменялся сумерками, сумерки ночной темнотой. Поленья сгорали в костре одно за другим. То, что завтрашний день станет последним, почему-то перестало казаться невозможным, чем-то таким, что случится с другими, но только не с ней и с отцом.
0: Когда в городе снова появятся люди, они уже будут все знать? Ну как запустить рельсовку или поднять воздушный шар?
1: Спокойно спросила Айра, не отрывая взгляда от огня. Нет. Когда появились первые поселенцы нашего, шестого сброса, им пришлось догадываться, для чего нужны разные вещи, объяснил отец, подбрасывая веточки в костер. Например, водопроход. Он уже был, но мы научились пользоваться им только несколько цессов спустя.
0: А про что-то так и не догадались?
1: Да, про что-то так и не догадались.
0: Наверное, им сложно будет. Вот появятся они и увидят газовые светляки на улице, только погасшие. Сколько пройдет времени, прежде чем они догадаются, что их по вечерам зажигать надо? Да и как? Я вот знаю, что их зажигать надо, но ведь не умею. Или вот зайдет кто-то в наш ночевальник и увидит там мой колесипед.
1: Голос девочки дрогнул.
0: Пап, а колесипед нам тоже достался от... ну, от тех, кто был до нас?
1: Нет, его придумали мы. Примерно М40 назад. Так что колесипед — это изобретение нашего шестого сброса.
0: Ну вот,
1: продолжила девочка, помолчав.
0: Может, они так и не догадаются, что его можно оседлать и как на нем кататься. И будет он себе лежать совсем один, цесс за цессом, эм за эмом.
1: От образа любимого синего колесипеда, одинокого, пыльного, всеми позабытого и никому не нужного, на глаза навернулись слезы. Айра тихо всхлипнула. Мужчина обнял дочку за плечи и молча прижал к себе.

0: Казалось, ни одна ночь еще не была такой тихой, как эта, последняя. Казалось, весь мир вокруг замер, безропотно ожидая сброса. Айра с трудом переносила тягостное безмолвие и, не отрываясь, следила за тем, как медленно ночное солнце движется по небу. Когда оно достигнет пика, тогда... Да, знать бы, что тогда, и можно попытаться спрятаться, а так...
1: «Мне страшно»,
0: — прошептала девочка в тишину. И вздрогнула, когда отец взял ее за руку. И снова наступила тишина, только поленья тихо потрескивали в огне, да тихо пыхали, погасая в прохладном воздухе взлетающие над костром искры. И большая рука отца так и не отпускала ее ладошку.
1: «Папа, ты веришь, что это случайно? 100М?»
0: Мужчина не торопился отвечать. Айра, не в силах слушать тишину и отсчитывать утекающие мгновения, каждое из которых вело к страшному в своей неизвестности сбросу, продолжила сама.
1: «А я не верю. Не может это... А я не верю. Не может это быть просто совпадением. Не может так случайно все заканчиваться ровно через 100М. Да еще и 5 раз подряд. Но если это не случайность, тогда кто делает это с нами? И зачем? Те боги, о которых рассказывают по утрам в молельне? Если это они, то, наверное, зря мы им столько молимся, раз они все равно нас убивают. Потому что тогда это уже не боги, а какие-то чудовища».
0: «Или люди», — обронил мужчина.
1: «Люди?
0: Люди, как мы. Только живущие по многу М, куда больше нас. В каком-то своем мире. А наш мир для них, ну, как кукольные коробы, с которыми ты играла».
1: «Я не ломала свои куклы каждый М», —
0: тихо возразила девочка. «А люди бывают разные», — хмыкнул отец. «Представь себе, что мир этих людей в прошлом тоже уже несколько раз заканчивался. У нас было 5 массовых вспышек, а у них, не знаю, 5 массовых заморозок. Только не раз в 100М, а, положим, раз в 100 000 М. Айра слушала, затаив дыхание. Отец уже давно не делился своими мыслями. Почему же именно сейчас?
1: «Ему тоже страшно», —
0: вдруг догадалась она. И покрепче стиснула ладошкой его жесткую руку.
1: «И они, как и мы, не знают, кто делает это с ними и почему», —
0: продолжила девочка за отца.
1: «И тоже боятся конца, да?»
0: «Да», — подтвердил он, глядя на ночное солнце. Сквозь него. Словно хотел где-то там на небе разглядеть этих самых людей. «И тогда они придумали нас. И решили сделать с нами то же самое, что кто-то делает с ними».
1: «Зачем?» —
0: тихо спросила Айра, завороженная картиной людей, так похожих на них, только гораздо сильнее, умнее и мудрее. И город. Много городов, где ночевальники не по 5 слоев, а по 100. Рельсовки, которые катятся по дорогам без рельс. А еще эти люди, наверное, умеют летать. «Чтобы понаблюдать за нами», — ответил отец и неожиданно прижал девочку к себе другой рукой, словно стараясь оградить от неведомой опасности. «Посмотреть, не придумаем ли мы чего-нибудь, чтобы спастись. Что-нибудь такое, чего они не смогли придумать сами, понимаешь?» В руках отца было спокойно. Так спокойно, как Айра давно уже себя не ощущала. Так спокойно, что уже не было дела до ночного солнца, подходящего к самому пику. «И вот они смотрят на нас и ждут, что же придумаем мы, чтобы спастись. Если у нас однажды получится, то они попробуют сделать то же самое, когда подойдут к концу своих 100 000 М.
1: «Папа, ты правда думаешь, что это на самом деле кто-то с нами делает? Какие-то другие люди?»
0: «Не знаю, Айра. Это так. Мысли вслух. Начнем копать. Ты уроки уже сделала?»
1: «Уроки?»
0: Айра отпрянула от отца, обеспокоенно заглядывая ему в глаза. «Два стакана воздуха», — пробормотал мужчина, глядя мимо девочки.
1: «Папа, что с тобой?»
0: «Да, поиграй, только возвращайся до заката, хорошо?»
1: «Папа!»
0: — закричала Айра, вскакивая на ноги и тряся отца за плечи.
1: «Папа, ты меня слышишь? Свет!»
0: — закричал вдруг мужчина и закрыл глаза руками.
1: «Как больно!»
2: «Какой свет?»
0: Айра испуганно огляделась. Их окружала темнота безмолвного леса. Единственный свет, слабый и серебристый, шел от бледного ночного солнца. Девочка вскрикнула, увидев, что то достигло своего пика.
1: «Уберите!»
0: — снова закричал мужчина, накрывая голову руками.
1: «Уберите этот свет! Слишком яркий! Уберите!»
0: Он еще долго кричал в темноте ночного леса. А потом затих и не слышал, как Айра плакала над ним до самого утра.

0: Вот так. Делаешь две петли, перекрещиваешь, а потом просовываешь их в дырку посередине. Так получается и крепко, и надежно. Я тебе вчера показывала, помнишь?
1: Высокий мужчина с заросшим темной щетиной лицом и зелеными с янтарным ободком глазами рассеянно смотрел на то, как девочка М4 завязывает ему распустившиеся шнурки плаща.
0: «Помнишь?» —
1: настойчиво повторила девочка. Мужчина наморщил лоб, потом прикрыл глаза и прижал пальцы к вискам, пытаясь сосредоточиться. Несколько мгновений спустя зажмурился, закрыл глаза руками, словно защищаясь от болезненной яркой вспышки света, и захныкал.
2: «Больно!»
1: Девочка тяжело вздохнула. Каждая попытка мужчины что-то вспомнить или запомнить кончалась только так.
0: «Все хорошо»,
1: — сказала она и подтолкнула его к ручью.
0: «Умойся, тебе станет легче».
1: Мужчина нехотя наклонился, зачерпнул воды и тут же встряхнул руками.
2: «Холодная!»
1: А потом засмеялся, следя за тем, как водяные брызги засверкали в воздухе.
0: «Я знаю, но умыться надо»,
1: — твердо отозвалась девочка и вдруг насторожилась, услышав чьи-то голоса. Несколько мгновений спустя на противоположном берегу показалось двое. Маленький мальчик, М2, и женщина, которую он вел за собой, держа за руку. Увидев Айру, мальчик на миг испуганно застыл. Потом перевел взгляд на мужчину, радостно хлопающему рукой по воде, и вздохнул.
3: «Вот здесь можно ловить рыбу»,
1: — устало сказал он женщине.
0: «Рыбу? Ловить?
3: Удочкой? Как вчера, помнишь?»
1: Женщина закрыла глаза и замотала головой.
0: «Нет, нет!»
1: Мальчик вздохнул.
3: «Ладно, пойдем, мам».
1: Они медленно направились вверх по ручью, и Айра еще долго провожала их пристальным взглядом. Потом повернулась к мужчине.
0: «Пошли проверим ловушки»,
1: — позвала она его.
3: «Консервов у нас не осталось, а поесть нам надо. Так что будем надеяться, кто-нибудь попался.
0: И что у меня получится развести костер»,
1: — тихо закончила она. Мужчина послушно зашагал за ней. Затем вдруг остановился, разглядев что-то среди деревьев.
0: «Что там?»
1: — спросил он. Айра проследила за его взглядом. Сквозь стволы деревьев открывался вид на долину и на тихий безжизненный город.
0: «Там наш дом»,
1: — тихо ответила она.
2: «Дом? А что это такое?»
0: «Это такое место, где ночуешь каждый день».
1: Девочка подбирала слова медленно, словно воспоминания о доме всплывали у нее с трудом.
0: «Там тепло и сухо. Стол, за которым можно есть. Кровать, чтобы спать. Много одежды. Кухня. Такая комната с очагом, где готовишь еду. Книги. Там записаны разные интересные вещи. И колесипед».
2: «Колесипед?»
0: «Да, колесипед. Изобретение шестого сброса», —
1: рассеянно отозвалась девочка, думая о чем-то своем.
0: «В общем, дом — это где тебе всегда хорошо и спокойно. Понимаешь, пап? Безопасно».
2: «Дом», — задумчиво повторил мужчина. «А почему мы там не живем?»
0: «Нам пришлось уйти, когда в городе появились чудовища».
2: «Чудовища?» — испуганно повторил мужчина, хватаясь за руку девочки. «Какие чудовища?»
0: «Такие, которые получаются из людей».
2: «А мы когда-нибудь вернемся домой?»
1: В голосе мужчины было столько надежды, что девочка на миг зажмурилась, глотая непрошенные слезы. Она ненавидела, что приходится его разочаровывать, но выбора не было.
0: «Может быть, когда-нибудь. Но не сегодня».

0: Я никогда его не видел. Я ничего не знал о его личной жизни и его характере. Но одних его статей было достаточно, чтобы я искренне восхищался им. Постоянный читатель габиолипонского голубого листка, я нетерпеливо ждал субботнего номера газеты с его статьей на первой странице под лаконичным и задиристым заголовком. Сегодня Адриен Лакель. Нужно сказать, что не только я, но и все габиолипонцы по субботам с таким же нетерпением ожидали его статьи. Начинал господин Лакель с малого. Помимо воли улыбнешься, подумав, что этот великий муж, популярность которого теперь ни у кого не вызывает сомнений, так долго публиковал в провинциальной газете статистические сведения об изменениях в количестве населения департамента за последнюю неделю. Просто ради интереса я сохранил несколько старых номеров габиолипонского голубого листка, где на последней странице между рекламой кинотеатров и бакалейных лавок небрежно втиснуты, будто что-то совсем ничтожное, первые таблицы смертности за подписью Адриена Лакеля. Эти многоэтажные таблицы были украшены фигурными скобками и обозначены звездочками. В левой колонке под рубрикой «Причина смерти» значилось «Несчастные случаи, самоубийство, убийство, старость, болезни разные». Соседние колонки носили название «Количество умерших в кантоне по полу», «А. мужчины», «Б. женщины», «Количество умерших по национальности». Как-то господину Лакелю вздумалось добавить к этому слишком общему списку еще колонку прогнозов на следующую неделю. Внизу колонки на всякий случай было оговорено, что в последних цифрах возможны изменения. Читателей заинтересовали эти еженедельные прогнозы. Нашлись и такие, кто ставил на Лакеля или против него. Некоторые пытались вывести его на чистую воду, но господин Лакель никогда не ошибался. Его прогнозы один к одному сходились с официальной статистикой в конце недели. Можно было подумать, будто в начале каждой недели он давал самые суровые распоряжения судьбе. Вскоре он даже перестал оговаривать, что за свои хмурые прогнозы ответственности не несет. Теперь газета печатала «Мои прогнозы на первую неделю апреля. 135 смертей». И больше ничего. Я помню тот сенсационный выпуск габиолипонского голубого листка, в котором цифры умерших за неделю, количество которых колебалось обыкновенно между 115 и 150, вдруг подскочило до 201. Представляете, какая была паника? После 8 вечера никто носа на улицу не высовывал. Матери ни на шаг не отпускали от себя детей. Муниципалитет расставил дежурных на каждом перекрестке. Все убеждали себя, что это, очевидно, какая-то ошибка в подсчетах или опечатка. И действительно, в субботу утром усовершенствованные тотализаторы габиолипонского голубого листка показывали незначительную цифру умерших – 125 на 76 меньше, чем прогнозировал господин Лакель. «Поверьте мне, не так много не умрет за несколько часов», – уверял господин Велюр, директор похоронной службы. Но в ту субботу в 23 часа 40 минут экспресс потерпел крушение возле габиолипонского вокзала. 76 погибших. Господин Лакель стал местной знаменитостью. Им восторгались и одновременно побаивались. Подсознательное чувство самосохранения вынудило габиолипонцев заискивать перед ним. Когда на попытке парижских газет и страховых компаний перетянуть его к себе, господин Лакель ответил, что никогда не бросит газету, в которой начинал. Что тут началось? В его честь закатили огромный банкет. Среди приглашенных был и я. В тот день мне, наконец, выпала возможность собственными глазами увидеть габиолипонского кумира. Господин Лакель был бледный, подтянутый мужчина со скупыми жестами. Сухое, будто маца, лицо свидетельствовало об изнурительных часах расчетов при электрическом освещении. Его черные глаза смотрели мимо собеседника, будто рассматривая что-то невидимое другим. Каждая морщинка светилась умом. Его длинный, белый, безукоризненно прямой нос резко обрывался над тонкой полоской усов, словно отделявший числитель от знаменателя. В нем чувствовалась какая-то притягательная, простая и немного властная сила, которая произвела глубокое впечатление на меня и на всех окружающих. Когда к нему обращались, он давал чрезвычайно четкие и простые объяснения, ссылаясь на авторитет ученых, фамилии которых нам ничего не говорили. «Я не позволяю никаких свободных допущений в своей работе. Мои выводы базируются на применении существующих правил. Кто-то другой на моем месте... То ли кто-то сказал ему, что я увлекаюсь его изысканиями, а может, он сам заметил, с каким уважением и интересом я ловлю каждое его слово, я до сих пор не знаю. Как бы там ни было, но когда все встали из-за стола, он подошел ко мне и дружески похлопал по плечу. «У вас вид делового человека», — сказал он.
1: «Насколько это возможно?» — пролепетал я.
0: «Без сомнения, вы увлекаетесь статистикой. Это великая наука. Слава богу, она уже миновала примитивную эмпирическую стадию своего развития. Она не ограничивается больше простой констатацией, она предугадывает». «Да, да, я как раз работаю над очерком по прогнозной статистике. Мы могли бы обсудить это подробнее, если эта тема вас хоть немного интересует. Заходите ко мне как-нибудь вечером между 18:30 и 20 часами».
1: «Простите, учитель, но вы меня совсем не знаете».
0: «Я вас предвижу». Меня охватили такая неудержимая гордость и благодарность, что я не успел его как следует поблагодарить. Мы договорились встретиться на следующий день.

0: Господин Лакель жил в скромной холостяцкой квартире на одной из малолюдных улиц Габиолимпонта. Он пригласил меня в кабинет, захламленный книгами и бумагами. Стены были сплошь покрыты графиками, разрисованными акварельными красками. Кривые смертности взлетали кверху сквозь сетку цифр и фамилий, и синусоиды рождаемости, будто змеи, извивались под острым столбиком годов. Зигзаги женитьб колебались, будто график температуры между двумя параллелями. А в глубине комнаты виднелась черная доска, сплошь испещренная какими-то многоэтажными уравнениями со сложением, вычитанием, умножением и делением.
1: «Это моя лаборатория», —
0: объяснил господин Лакель, протягивая мне испачканную мелом руку. Я искренне позавидовал этому человеку, который живет среди этих волнующих изображений человеческой судьбы. В каждом уголке комнаты я наталкивался на памятник чьим-то старательно пронумерованным, потерянным или счастливым судьбам. И уже мои мысли летели на крыльях мечты. Я представил себе тех несчастных, смерть которых заставила подняться вверх эту чернильную черту, далекие эпидемии, которые увеличили площадь этого желтого квадрата.
1: «Садитесь, друг мой», — пригласил господин Лакель. «Я сейчас приготовлю чай».
0: Я уже хорошо и не припоминаю, о чем именно мы говорили в тот раз. Но будто сейчас вижу, как он в зеленоватом домашнем халате с расширенными книзу рукавами пальцем водит по графикам, висящим на стене. «Здесь собрано все. Все сводится к этому. Крепко сжатые лепестки цветка, которые приходится разворачивать по одному».
2: «А вы не боитесь подражателей?»
0: «Если кто-то попробует мне подражать, я просто буду презирать его и не буду обращать внимания. Но если кто-то сможет пойти дальше меня, я благодарно склоню перед ним голову».

0: Вскоре после нашего разговора «Республиканский листок» открыл новую рубрику прогнозной статистики, аналогичную рубрике «Габель японского голубого листка». Таблицы подписывал «Фертиш». Или «Фортиш». Я несколько раз встречал этого типа в почтовом и американском кафе, где он запивал ежедневным аперитивом желудочные таблетки. Это был уволень с розовым, поросшим белесым пушком, будто новая промокашка лицом и глазами цвета лакрица. Ни по образованию, ни по характеру он не подходил для того дела, за которое взялся. А, впрочем, поединок между Лакелем и Фортишем будоражил общественное мнение. Жители Габиали-Понта разделились на два вражеских лагеря. У каждого из них были свои преданные приверженцы. На стенах появились язвительные надписи: «Лакель – дурак, Фортиша – на виселицу». Очень скоро Фортишу пришлось признать свое поражение. Прогнозы господина Лакеля всегда подтверждались, в то время как цифры Фортиша непременно оказывались ошибочными. Приверженцы Фортиша перестали ему доверять. Однажды, утоляя жажду в почтовом и американском кафе, я был свидетелем, как Фортиш встречал в присутствии нескольких журналистов. «Ничего странного нет в том, что он так точно предвидит количество смертей, ведь он сам их доводит до полного счета, если нужно». Эти ужасные слова были подхвачены. Сначала их считали просто остротой, но незаметно выражение это сделало свое подлое дело. Даже общаясь с друзьями господина Лакеля, я начал чувствовать некоторую неловкость, и это меня весьма встревожило. «Вы же не верите этой болтовне, правда?» «Да нет, нет, конечно. Хотя, согласитесь, странно все же, что прогнозы Лакеля всегда безупречно точны. Это не только странно, но здесь еще что-то не так. Вот если бы он ошибся хотя бы раз, а то ведь какая несбыточная точность, это вызывает подозрение. Конечно, он сам не действует. Мне говорили, что существуют шайки преступников, которые охотно выполняют такую работу, доводят до полного счета, по выражению Фортиша». Мне было больно чувствовать, как вокруг моего друга постепенно нагнетается мрачная атмосфера недоверия, страха, отвращения, будто он действительно был повинен во всех тех смертях, которые прогнозировал. Однажды вечером в сквере Де-Рулет я услышал, как какая-то мамаша пугала свою маленькую капризу.
1: «Если не будешь послушной, месье Лакель занесет тебя в свой список».
0: И до чего же непостоянна популярность? Не прошло и двух месяцев, а уже от человека, которого недавно так бурно прославлял весь Габиоли-Понт, бегут, как от прокаженного. Целая семья, жившая с ним по соседству, выехала. В один прекрасный день на двери его дома я увидел написанное мелом слово «убийца». Ну, это уж слишком. Я решил поговорить с господином Лакелем. Когда я зашел к нему, он со страдальчески счастливым видом как раз перебирал ругательные письма. «Они сами не ведают, что творят», — пожаловался он.
1: «Знают или нет, а так продолжаться не может. Нам нужно немедленно прекратить разговоры, реабилитировать вас и посрамить ваших врагов».
0: Он с достоинством пожал плечами. «Я не знаю, как это сделать».
1: «Очень просто. Вам нужно лишь раз ошибиться в ваших прогнозах. Именно точность ваших расчетов и беспокоит читателей. Одна единственная ошибка вернет ваш былой авторитет».
0: Господин Лакель возвел глаза к потолку, развел руками с выражением милой беспомощности и сказал эти ужасные слова. «Я не могу ошибиться».
1: «Что вы говорите? Итак, если вместо того, чтобы рассчитывать количество смертей на следующую неделю, вы придумаете какую-нибудь цифру, наобум...»
0: «Судьба приспособится к этой цифре». Я смотрел на него в каком-то оцепенении. «Вы считаете, что я не пробовал ошибаться?» — продолжал он глухим голосом. «Я только этим и занимаюсь. Я всегда только этим и занимался. Конечно, я не могу назвать какую-то смехотворную цифру, к примеру, 50 умерших, так как читатели сразу заподозрят обман. Но всякая другая цифра, более-менее правдоподобная, немедленно подтверждается фактами. Меня преследует какая-то неумолимая случайность. Я уже и сам не имею власти над собой. Я уже больше не прогнозирую. Я приказываю.
1: Теперь вы поняли весь ужас моего положения. Он горько улыбнулся, упал на стул и закрыл худыми руками лицо. «Горе мне!» — снова застонал он. «Я хотел бы быть беззащитным простофилией, как каждый из вас. Я хотел бы избавиться от этого проклятого дара провидца. Я хотел бы снова стать таким, как все». Смеркалось. Линии на графиках сливались, и казалось, будто со стен смотрят какие-то уродливые лица в морщинах фиолетовых черточек, разрисованные цифрами. В углу собственный тотализатор господина Лакеля показывал длинный язык из белой бумаги. На черной доске знаки сложения оказались кладбищенскими крестами в миниатюре. Меня охватило какое-то странное беспокойство.
2: «Постойте», — пробормотал я. «Надо найти какой-то выход. Может... А что, если бы вы в прогнозе смертей на следующую неделю дали не свою, а мою цифру? Ведь давлеющее над вами колдовство не имеет силы надо мной. Я обязательно ошибусь».
1: «Кто знает».
2: «Но ведь ничего не стоит попробовать».
1: Он улыбнулся. «Говорите вашу цифру».
2: 118, например.
1: Он внес это число в записную книжку,

0: Полночь. Уже с 8 вечера я был в редакции ГБ Липонского голубого листка, где тотализатор каждый час выдавал нам сведения о последних случаях смерти в департаменте. 114. 115. В тревожном оцепенении я не сводил глаз с неумолимого аппарата. Доброе имя, само будущее и господин Лакеля были поставлены на карту в зловещем соревновании смертей. Я представлял, как он у себя в кабинете, как и я, затаив дыхание, следит за сведениями, надеясь на ошибку, а может и вымаливая ее. К 11 часам количество смертных случаев составляло 116. Рядом со мной журналисты делились предположениями.
1: Не может быть, чтоб всего за час умерли сразу двое.
2: Но такое уже бывало.
0: Я считаю, что на этот раз Лакель попал пальцем в небо.
2: Но старые обезьяны хитрее, чем ты думаешь.
3: Фортиш предсказал 117.
0: Мне было тяжело слушать. Я встал и уже хотел выйти, когда кто-то крикнул:
2: 117!
0: У меня перехватило дыхание, я прислонился к стене и зажмурил глаза. Хотя бы до полуночи никто больше не умер. Хотя бы до полуночи больше никто не умер, повторял я мысленно. Или пускай уже сразу двое.
1: Больше никто не умер.
0: Без 5:12 тотализатор все еще показывал цифру 117.
2: Не помня себя от радости, я бросился к господину Лакелю. Перед его входом я столкнулся с Фортишем, который как раз собирался заходить. «Видели? Он ошибся!» – смеялся этот несчастный.
0: «Конечно же», – ответил я, – «но эта ошибка далась с большим трудом». Мы вместе поднялись по лестнице. Дверь в квартиру была открыта, мы зашли в кабинет. Часы на камине показывали полночь. Тотализатор в углу остановился на 117. Пол был устлан бумагами. Какая-то грозная тишина повисла над мебелью.
2: Вдруг слух нам резанул звук выстрела. Мы опрометью бросились в спальню. Господин Лакель лежал поперек кровати в расстегнутой рубашке с мертвенно-бледным лицом.
0: Изо рта и из носа текла кровь. Револьвер валялся возле кровати на коврике.
2: «Застрелился!» – вскричал я. «Бегите скорее в полицию! Приведите врача!»
0: Фортиш чесал в затылке.
2: «118!» – констатировал он. «Ровный счет, черт возьми! И как красиво исправил ошибку!»

0: И сегодняшний эфир открывает сказка Евгения Бенилова «Лгунья». Глава первая. Найденка. Я человек рациональный и совсем не религиозный. Более того, как всякие порядочные ученые, верю своим глазам. Если что-то вижу, то считаю увиденное реальным, а не плодом воображения. Даже если объект сей за 35 лет, которые я прожил на белом свете, не попадался мне ни разу. Так что, увидев голую девицу ростом 20 сантиметров, я не счел ее ни галлюцинацией, ни мистификацией. Девица стояла на песке посреди пустынного пляжа и ежилась от ветра. Было поздно и, соответственно, уже темно, однако я видел ее вполне отчетливо в свете расположенного рядом фонаря.
1: «Помогите, пожалуйста!»
0: Девица говорила по-английски с очаровательным, но лишенным географической привязки акцентом. «Как?» – спросил я, присаживаясь на корточки.
1: «Мне холодно. Я голодна и хочу спать».
0: Она помолчала, а потом добавила:
1: «Мне некуда пойти, ибо я потерялась».
0: «Это не ответ на мой вопрос», — сказал я, маскируя растерянность логикой. «Я спросил, как именно вам помочь?» На лице моей собеседницы появилось раздражение.
1: «Вы должны согреть меня, накормить и отнести в такое место, где я могла бы поспать», —
0: сказала она, надменно сморщив нос. Несколько секунд я размышлял. «У меня в номере есть мини-бар, а в мини-баре какие-то пакетики, орешки или, может, чипсы. Для такой малышки хватит за глаза».
1: «Мне придется посадить вас в карман», — сказал я, протягивая руку и складывая ладонь стульчиком. «В карман я не сяду», — рассердилась девица. «Я вам не кошелек».
0: Она сложила руки за спиной и отвернулась. Груди ее, кстати сказать, довольно большие, колыхнулись вверх-вниз.
1: «Но как же я принесу вас в гостиницу?» «Я готова ехать».
0: Она так и выразилась: «ехать».
1: «У вас за пазухой».
0: Не дожидаясь согласия, девица села в мою все еще протянутую ладонь и для равновесия уцепилась за большой палец. От ее попки исходило ровное, приятное тепло. Я расстегнул пиджак, затем рубашку и осторожно подсадил девицу в образовавшееся отверстие.
1: «Не застегивайте пуговицу», — приказала она, высунув на мгновение голову, — «а то я задохнусь».
0: Я почувствовал, как она устраивается у меня за пазухой. Стало щекотно. Наконец, возня под рубашкой прекратилась.
1: «Я готова».
0: Девица хлопнула меня по животу. Увязая в песке, я доковылял до лестницы и поднялся на набережную.
1: «Ступайте плавно, а то меня укачает», —
0: услышал я тонкий капризный голосок. Глава вторая. В гостинице. Я не фаталист. Скорее наоборот. Считаю, что судьба соткана из случайностей. Взять хоть сегодняшнее приключение. Приехал человек на конференцию в Ниццу. Пошел с друзьями в ресторан. Потом решил прогуляться по набережной. Интересно, что бы это создание делало, не пожелая я узнать, теплая ли вода? Так бы и тряслось от холода на пляже до утра. Моя гостиница располагалась неподалеку. Через 10 минут я уже входил в номер. Первым делом я отыскал табличку «Не беспокоить» и повесил на дверную ручку с внешней стороны двери. Затем встал на колени перед журнальным столиком, так чтобы столешница оказалась на уровне пояса, и отодвинул в сторону галстук. «Выходите, мисс». Теплый клубок у меня за пазухой не шевелился. Я заглянул внутрь рубашки. Свернувшись калачиком, девица спала.
1: «Просыпайтесь, пожалуйста», —
0: сказал я, осторожно касаясь ее плеча. Она вздрогнула и села, чуть не вывалившись наружу. Вид у нее был всклокоченный и недовольный.
1: «Сейчас», —
0: пробурчала она, потягиваясь. Она неловко выползла и встала на столе. Тут я разглядел ее получше. Пышные формы, смуглая кожа, буйные черные шевелюры. Сквозь пряди волос торчат розовые ушки. Не круглые, как у человека, а заостренные. Черты лица не вполне пропорциональные, но очень привлекательные. Можно сказать, красивые. Огромные, как у куклы, голубые глаза, ярко-красные губы.
1: Для оголодавшей, охолодавшей сиротки она была на удивление упитанной и гладкой.
2: «Меня зовут Алексей. Алекс», — представился я. «А вас?»
3: «Мари».
1: «Кто вы? Вы ведь не Homo sapiens, верно?»
3: «Я фея».
2: Мари подбоченилась и высокомерно вздернула голову.
1: «Фея?» — удивился я. «А вы умеете исполнять желания?»
3: «Исполнять желания мужчины умеет любая женщина».
2: Мари загадочно улыбнулась.
1: «А крылья у вас, извините, есть?» Я заглянул ей за спину, но увидел лишь волосы до попы.
2: Мари раздраженно фыркнула.
3: «Я хочу есть»,
2: — объявила она, оставив вопрос без ответа.
1: «Да-да, конечно, простите», — смутился я.
2: В мини-баре обнаружился пакетик соленых орешков. Я разорвал упаковку и положил на стол. Присев на корточки, Мари заглянула внутрь.
3: «Я такое есть не могу», — пренебрежительно сказала она, вставая. «Я ем только свежие овощи и фрукты».
1: «Где же я достану овощи и фрукты в 12 ночи?»
3: «В ресторане гостиницы», —
2: последовал незамедлительный ответ.
3: «Сходите на кухню и попросите...»
2: Фея на мгновение задумалась.
3: «Морковку, яблоко и мандарин».
1: Тащиться вниз и вступать в переговоры с официантами мне, ясное дело, не хотелось. Но что я мог поделать? Вздохнув, я направился к двери.
3: «И еще минеральную воду», —
2: услышал я, когда выходил из номера.
0: Глава третья. Кормление строптивой. Когда я вернулся, Мари лежала на кровати, томно развалившись на подушке.
2: «Мандаринов нет», — сказал я извиняющимся тоном. «Я купил апельсин».
3: «Хорошо»,
2: — сдержанно ответила фея. Она грациозно перепрыгнула на журнальный столик. Я поставил перед ней тарелку с нарезанными овощами и фруктами. Потом откупорил бутылку с водой.
3: «Спасибо».
2: Мари послала мне воздушный поцелуй.
1: Пока она ела, я сходил в туалет. А когда вернулся, морковка и половина яблока уже исчезли.
2: Слегка осоловевшая фея доедала апельсиновую дольку. Сок стекал по ее подбородку и капал на раздувшийся животик. Воду она не тронула.
3: «Я наелась», —
2: сказала Мари, бросая на тарелку апельсиновую косточку.
3: «Отнесите меня, пожалуйста, в туалет».
1: Я исполнил ее желание. Поставил фею на стульчак и вышел.
2: Интересно, хватит ли у нее сил нажать ручку унитаза?
1: В туалете было тихо, потом послышался звук спущенной воды.
2: Ага, хватило.
1: Не такая-то она и беспомощная.
2: Затем раздалось гудение крана и журчание. Очевидно, Мари взобралась на раковину и стала умываться.
1: Наконец, журчание стихло.
3: «Алекс!»
2: — услышал я. Фея сидела на краю раковины и болтала ногами. По ее коже стекали капли воды.
3: «Дайте мне полотенце».
1: Я взял с полки чистое полотенце и подал развернутое на сложенных вместе ладонях. Мария осторожно спрыгнула мне в руки. Вспоминая, как я играл со своей старшей дочерью в куклы, я вытер фею и отнес в комнату.
2: «Где вы хотите спать?»
3: «На кровати. Постелите меня рядом с вашей подушкой».
2: Просьба сия повергла меня в смущение. То есть кровать в номере была двуспальной, и задавить Мари во сне я не боялся, однако же, так и не сумев сформулировать свои сомнения, я достал из чемодана чистую футболку и соорудил для феи нечто вроде гнезда.
3: «Спокойной ночи», —
2: сонно проворковала Мари, заползая в рукав футболки. Она подложила ладошку под щеку и закрыла глаза.
1: «Спокойной ночи», — ответил я, выключая свет.
2: Когда я вернулся, обернутый полотенцем из ванной, Мари уже спала. Я мог различить еле слышное сопение.
1: Наконец-то угомонилась.
2: Я завел будильник, сбросил полотенце на пол и полез под одеяло.
0: Глава четвертая. Недоразумение при пробуждении.
4: Бип, бип, бип.
2: Не раскрывая глаз, я отключил будильник. Потом потянулся и вдруг понял, что левая моя рука почему-то легче правой. Я с удивлением поднес последнюю к глазам.
1: Прицепившись руками и ногами, на ней висела кукла. Нет, маленькая живая девица. Веки ее были сомкнуты, по лицу разлито умиление. Несколько секунд я молча таращил глаза.
2: А, ну конечно, это Мари, найденная вчера фея.
1: События прошедшего вечера ожили в моей памяти. Но почему она прицепилась к моей руке? Я легонько потряс ладонью, однако фея держалась крепко. Что делать? Я осторожно поддел ее ногу кончиком пальца. Так, теперь руки. Отцепившись, Мария упала на постель. Глаза ее раскрылись. Я опять поразился их голубой пронзительности. И наполнились слезами. Перекатившись лицом вниз, фея разрыдалась. Ее круглая попка жалостливо вздрагивала. Женские слезы всегда повергали меня в смятение.
2: «Пожалуйста, не плачьте!» — взмолился я. «Я не хотел вас обидеть!»
1: Эффекта мои слова не произвели.
2: «Простите, пожалуйста! Хотите, я принесу воды?»
1: Я вскочил с постели, придерживая обернутое вокруг чресел одеяло, бросился к столу. Скрутил с бутылки крышку и накапал туда минеральной воды. Когда я вернулся, Мари все еще лежала лицом вниз, но уже не плакала.
2: «Простите, пожалуйста», — повторил я, гладя кончиком пальца по ее волосам. Фея всхлипнула и села, подогнув ноги. Вид она имела настолько жалкий, что я готов был провалиться на месте. «Выпейте воды», — я протянул ей крышку.
1: Мария из-под лобья посмотрела на меня, но крышку приняла и, шмыгая носом, стала пить.
2: «Расскажите, пожалуйста, где вы жили и как потерялись?» — попросил я, чтобы отвлечь.
1: Фея поставила пустую крышку на постель и вытерла ладошками глаза.
5: «Я жила в лесу, на острове. Не помню, как он называется на вашем языке. А вчера меня унес морской орел».
1: По ее лицу пробежала тень испуга.
5: «Он нес меня, нес. А потом я изловчилась и укусила его за ногу. И тогда он меня выронил. Я упала в море, и волны вынесли меня на берег».
1: Она со слабой улыбкой посмотрела на меня. «Откуда вы так хорошо знаете английский?»
5: «Учила в школе». «Знаете, Алекс, это вы, извините меня», —
1: выпалила она вдруг. «За что?» — удивился я.
5: «Разрыдалась, как последняя дура», — сказала фея с досадой. «Вы просто не обращайте на меня внимания».
1: Бедняжка отвернулась и потупилась. «Я нисколько не обиделся», — заверил я. Мари закрыла лицо руками.
2: «Давайте так», — объявил я неестественно бодрым голосом. «Я сейчас пойду умываться, а когда вернусь, об утреннем недоразумении мы забудем».
1: Не дожидаясь ответа, я вскочил и направился в ванную.

0: посмотрел на фею. «Вы хотите, чтобы я взял вас на конференцию?» Мари вскочила и умоляюще сложила ладошки у груди.
1: «Я буду сидеть у вас за пазухой и слова не скажу, клянусь!»
0: Она замешкалась, очевидно, переводя с фейского на английский.
1: «Клянусь отцом всех волшебных тварей!»
0: «Я человек не конфликтный, а женщины и дети из меня вообще веревки вьют. Но в данном случае уступать было нельзя. Поймите меня правильно, это невозможно!» Я поднял руку, отметая возражение. «Вам захочется в туалет или станет дурно из-за духоты, и что тогда?» На глаза феи опять навернулись слезы. Мгновенно, будто кто-то открыл кран. Раз, и огромные капли одна за другой текут по щекам. «Да в чем же дело?» Я попытался вытеснить жалость раздражением, но преуспел лишь наполовину. «Неужели вам трудно побыть 4 часа одной?»
1: «Трудно».
0: «Почему?»
1: «Я в вас влюблена».
0: Мари закрыла руками лицо и медленно опустилась на постель. Я с изумлением уставился на нее.
1: «Феи всегда влюбляются в своих спасителей»,
0: объяснила Мари сквозь пальцы. Я украдкой глянул на часы. До начала заседания оставалось 25 минут. «Ничего, возьму такси». «Я сейчас пойду на конференцию», — фея с надеждой отняла ладони от лица. «Один», — поспешно добавил я. «Но постараюсь вернуться побыстрее, и мы спокойно все обсудим». Мари упала на постель и разрыдалась. Раздираемый жалостью и раздражением, я бросился прочь. Глава 6. Дуэль. Поймать такси не удалось, в результате чего последние 300 метров до Конгресс-холла мне пришлось бежать. С трудом переводя дыхание, я ворвался в зал, отведенный нашей секцией. Все было готово, ждали только меня, ибо я являлся председателем. Техник прицепил мне к лацкану микрофон, я объявил название первого доклада. Заседание потекло по накатанной колее. Однако мысли мои витали далеко от уравнения Буссинеска, о котором толковал докладчик. Меня мучил более важный вопрос: а хватит ли феи еды? Насколько я помнил, у нее остались почти целые апельсины и полъяблока. Однако при ее аппетите... Наконец наступил перерыв. Разговаривать ни с кем не хотелось. Я отцепил микрофон и торопливо вышел в коридор. Кругом толпились участники других секций. Из буфета высовывался хвост очереди. Мои надежды на чашечку кофе увидали на глазах. Впрочем, на другом этаже очередь, возможно, меньше. Я устремился к лифту. Я поднялся на самый верх Конгресс-холла. Никого. Ни людей, ни буфета. Похоже, этот этаж пустовал. Для верности я заглянул в одну из комнат. Действительно никого. Ладно, обойдусь без кофе. Я разочарованно повернулся и... В полуметре от моего лица висел голый маленький человечек в блестающем шлеме. В руке он держал меч. Слившись в полупрозрачную пелену, за его спиной бешено работали крылья.
2: «Защищайся, презренный!»
0: Пронзительный голосок гулко раскатился по пустому коридору. «Почему презренный?» — удивился я.
2: «Потому что я тебя презираю!» — вскричал человечек с яростью.
0: Он выставил вперед меч и стал медленно надвигаться на меня. Я опасливо попятился. Несмотря на свои размеры, малютка вполне мог выколоть мне глаз. Или, например, перерубить сонную артерию.
2: «Презираете за что?» — спросил я, чтобы выиграть время. «За то, что ты соблазнил мою возлюбленную Мари!»
0: Физиономия человечка исказилась от злобы. С быстротой молнии он метнулся мне в лицо. Я попытался уклониться, но преуспел лишь частично. Удар пришелся не в глаз, а чуть выше брови. Острая боль пронизала меня. Заливая глаз, из раны хлынула кровь. Человечек взмыл вверх, сделал мертвую петлю и опять застыл в полуметре от моего лица.
2: «Получил?»
0: — злорадно пропищал он. «Получил», — согласился я, стискивая зубы. Утаясь в рукавах, я стащил пиджак. «Сейчас мы с тобой разберемся». Я сделал отвлекающий выпад левой и махнул пиджаком, пытаясь сбить гаденыша на землю. Но тот ловко вывернулся и опять бросился мне в лицо. Раз! На моей скуле появился длинный глубокий разрез.
2: «Получил?»
0: Кровь застучала у меня в висках. «Что же это такое? Неужели

0: Я не смогу справиться с 20-сантиметровым супостатом. Издав воинственный клич, я бросился вперед. Если честно, мне просто повезло. Не наткнись враг на люстру, меня бы, наверное, уже не было в живых. Да он, дурашка, наткнулся и, потеряв равновесие, закувыркался вниз. Тут-то я и огрел его пиджаком, что называется, от души. Малютка врезался в стену и шмякнулся на пол. Первым делом я подобрал меч, тот вонзился в паркет, и, завернув в носовой платок, сунул в карман. Потом посмотрел на поверженного врага. Человечек сидел на полу и ошалело крутил головой. Видимых повреждений у него не было, разве что слегка помяты крылья. «Получил?» — спросил я. Человечек не ответил. По щекам его потекли слезы. Кряхтя от унижения, он встал и сначала медленно, а потом быстрее заработал крыльями. Когда те слились в полупрозрачную пелену, он снялся с пола. Я проводил его взглядом. Летел он как-то боком и странно тряс головой под съехавшим на бекрень шлемом. Перед тем, как вылететь в форточку, он повернулся и погрозил кулаком.
1: «Проклинаю!» —
0: донесся до меня писклявый голосок. Глава 7. Как жить дальше? Когда я вышел от доктора, о возвращении на конференцию не могло быть и речи. Хватит того, что меня, залитого кровью, при всем честном народе увезла скорая помощь. Лицо мое ныло, будто под кожу загнали две ржавые иголки. Голова кружилась то ли от боли, то ли от потери крови. Уж не знаю, поверил ли врач моему рассказу о хулигане с бритвой. Так или иначе, он наложил с десяток швов, посоветовав немедленно показаться пластическому хирургу, если я не хочу, конечно, чтобы на лице остались шрамы. За услуги он слупил некруглую сумму в 94 евро и попросил медсестру вызвать для меня такси. Когда я вошел в номер, Мари лежала на постели лицом к стене. Пошатываясь от слабости и головокружения, я рухнул рядом. «Посмотри, что наделал твой кавалер», — сказал я сердито. Вздрогнув, фея села.
1: «Ой!»
0: — ужаснулась она. Несколько секунд она изучала мои повреждения, потом вскочила на ноги.
1: «Ну и коновалы эти ваши доктора», — сварливо сказала она. «Ложись».
0: Спорить сил у меня не было. Не снимая ботинок, я вытянулся на постели. Мари подошла вплотную и склонилась надо мной. Груди ее повисли в сантиметре от моего глаза. Должен признать, что зрелище сие оказалось весьма приятным. Соски феи походили на крошечные вишенки. Я почувствовал, как она ощупывает мое лицо.
1: «Не шевелись!»
0: Она ловко отодрала пластырь. Боли я не почувствовал, и все же... «Что она делает?»
1: «Не волнуйся!»
0: — проворковала фея.
1: «Все будет в порядке!»
0: Маленький теплый язычок прикоснулся к ране. Ощущение было на редкость странное, но опять-таки не лишено приятности. Потом я почувствовал, как Мари перекусывает швы.
1: «Можешь посмотреть в зеркало».
0: Я поднялся и подошел к висевшему на стене зеркалу. Разрез выше брови исчез. Кожа на этом месте ничем не отличалась от кожи в других местах лба. «Как это у тебя получилось?»
1: «Иди сюда, я обработаю рану на скуле»,
0: — ласково сказала Мари. Пока она возилась со вторым порезом, я рассказал о случившемся. Фея молча выслушала, но от комментариев воздержалась. Наконец, вторая рана затянулась. Мари перепрыгнула на журнальный столик и села напротив меня.
1: «Нам нужно уезжать», — сказала она.
0: «Нам?» — переспросил я саркастически. «И куда же мы поедем?»
1: «Куда хочешь»,
0: — фея пожала плечами.
1: «Мне все равно, лишь бы с тобой».
0: Я помолчал, собираясь с мыслями. «Пойми меня правильно, Мари», — сказал я мягко. «Но я вообще-то женат». Причем второй раз на лице феи появилось страдальческое выражение. «И у меня двое детей. 10-летняя дочка от первого брака и 10-месячная от второго». Слезы текли по щекам Мари ручьями.
1: «Господи, как это создание может выделять столько жидкости?»
0: «Посуди сама, какое у нас будущее!» — воскликнул я с досадой. «Ведь я больше тебя в 9 раз!» Фея вытерла глаза и жалобно сложила ладошки у груди.
1: «Ты мог бы носить меня за пазухой и заботиться обо мне!»
0: Она заискивающе заглянула мне в глаза.
1: «А я бы лечила тебя и защищала от чар!»
0: «Не надо защищать меня от чар!» — вскричал я с такой экспрессией, что Мария испуганно пригнулась. «Ты бы лучше не натравливала на меня летающих террористов! Кстати, я, помнится, спрашивал, есть ли у тебя крылья?»
1: «Есть!»
0: Фея перебросила волосы на грудь и повернулась. На спине у нее имелась пара прозрачных, будто слюдяных крылышек. Я осторожно провел пальцем по одному из них. Оно было гладким и вздрагивало под прикосновением.
2: «Щекотно!»
0: — хихикнула Мари. «Почему ты не ответила, когда я спросил тебя о крыльях в первый раз?» Я пытливо посмотрел ей в глаза. «Хотела, чтобы я таскал тебя на руках?» Фея стыдливо потупилась. «Ладно, проехали». Я устало откинулся на подушку. «А на каком острове ты живешь, не вспомнила?»
1: «На Корсике», —
0: не поднимая глаз, ответила Мари. «Ты сама туда долетишь или тебя отвезти на самолете?» Мари испуганно всплеснула руками.
1: «Не отправляй меня на Корсику, пожалуйста!»
0: «Почему?»
1: «Марк, ну, тот фей, с которым я была до тебя, он меня убьет! Ей-богу, убьет, ты его видел!»
0: «Не убьет», — усмехнулся я. «Нечем ему тебя убить». Я достал из кармана завернутый в платок меч, развернул и показал Мари. «Смотри!» Глаза феи расширились от ужаса.
1: «Что ты наделал?» —
0: вскричала она страшным голосом.
1: «Ведь мечи принадлежат не отдельным феям, а всему роду. Теперь на нас ополчатся они все!»
0: Мари взмыла вверх, прямо из положения сидя, не вставая, и метнулась к моему лицу, затормозив в миллиметре от переносицы.
2: «Собирай вещи скорее!» —
0: заверещала она так, что у меня заложило уши.
1: «Мы срочно едем в аэропорт!»
0: Глава 8. Мы приезжаем в Англию. Я человек высоких моральных устоев и от своей жены секретов не имею. То есть не имею секретов от второй жены, а от первой, если честно, имел, хотя и развелись мы не из-за этого. Если уж на то пошло, мой первый брак пал жертвой весьма распространенного среди русских эмигрантов явления. Ира, моя супруга, ушла к местному жителю, в данном случае англичанину. Я, собственно, ее не виню. Согласно биологической стратегии своего пола, самка ищет самца, способного обеспечить наилучшие условия ее детенышам. А я этому условию не удовлетворял. Сидел на временной должности и с нищенской зарплатой, да еще и пропадал в университете с утра до вечера. А с вечера до утра мы с ней ругались. Надо ли удивляться, что она спуталась со своим риэлтором? И, кстати, похоже, что просчиталась, ибо стоило ей уйти, как дела мои пошли в гору. Однако нет худа без добра. Если бырка со мной не развелась, я бы, наверное, по сию пору с ней воевал. А так, наслаждаюсь счастьем во втором браке. Нет, все-таки англичанки удивительные женщины. Сдержаны, независимы, практичны, правдивы. И никаких тебе истерик. За прожитые со Сьюзен 2 года мы поссорились ровно 1 раз. И продолжалась эта ссора меньше 10 минут. Тем не менее, когда я вылезал из машины во дворе нашего дома, на душе у меня скребли кошки. Причем непонятно почему, ведь я не чувствовал за собой никаких грехов. Кто виноват, что в меня влюбилась фея? Тщательно проинструктированная, Мари сидела как мышь у меня за пазухой. Время от времени я чувствовал ее возню. И вообще, кто сказал, что фея в меня влюбилась? Когда я поднимался на крыльцо, дверь распахнулась.
3: «Здравствуй, дорогой».
0: Я залюбовался своей женой. Гладко причесанные волосы, выглаженные до последней складки одежды.
3: «Здравствуй, дорогая».
0: Мы поцеловались, я вошел в дом.
3: «Ты вернулся на 2 дня раньше. Что, неинтересная конференция?»
0: «Да так», — сказал я фальшивым голосом, и чтобы исправить впечатление, повертел рукой. «Приму душ, расскажу».
3: «Ужин в духовке», — сказала Сьюзен. «Я накрою стол через 15 минут».
0: «Дженнет спит?»
3: «Да».
0: Я поднялся к дочери. Малышка спала, засунув в рот большой палец. Поумилявшись несколько секунд, я пошел в супружескую спальню. Там было тепло и пахло лепестками роз. Сьюзан никогда не забывает положить сухие цветы на трюмо. Бросив сумку в угол, я сел на постель, стянул свитер и распахнул рубашку.
1: «Выходи!» – прошептал я.
0: Мари выползла мне на колени. От долгого пребывания за пазухой волосы ее свалялись, и вообще вся она была какая-то помятая.
2: «А пахнет-то здесь как?»
0: Фея демонстративно зажала нос.
2: «Терпеть не могу запах мертвых цветов!»
0: «Не брюзжи!» – отмахнулся я. «Я сейчас пойду в душ, а ты посиди в шкафу». До пререканий Маринис не зашла. Гордо вскинув подбородок, она залетела в шкаф, уселась на верхнюю полку и стала прихорашиваться. Осторожно прикрыв дверцу, я пошел в ванну. Через 15 минут, приглаживая мокрые волосы, я спустился в столовую. Стол был уже накрыт, верхний свет погашен, свечи зажжены.
3: «Ты хотел рассказать о конференции, дорогой?»
0: Сьюзан поставила жаркое на стол.
2: «Ой, что это?»
0: Удивленно выпрямившись, она уставилась на сидевшую на моем плече фею.
3: «Это что, подарок для Дженнет?»
0: Сьюзан подошла поближе и усмехнулась.
3: «Впрочем, что я говорю? Эта кукла верно куплена в секс-шопе».
0: Поджав губы, она попыталась снять Мари с моего плеча.
2: «Сами вы куплены в секс-шопе!» —
0: окрысилась фея, взмывая в воздух. Сьюзан отдернула руку и побледнела. Я обхватил ее за талию и усадил на стул. Мари сердито кружила под потолком. Пламя свечей на каминной полке колебалось в такт. По стенам метались тени. Впрочем, через минуту английская невозмутимость вернулась к моей жене.
3: «Рассказывай, не пропуская ни одной подробности», — приказала она.
0: Глава 9. Ночной разговор. В спальне было темно. Аромат розовых лепестков клубился вокруг, смешиваясь с ночной свежестью из форточки.
3: «Она мне совсем не нравится, дорогой».
0: Я повернул голову. Приподнявшись на локте, Сьюзан глядела мне в лицо блестящими, немигающими глазами. «Почему?»
3: «Потому что она лжет».
0: «Лжет?» – удивился я. «О чем?»
3: «Обо всем».
0: Сьюзан придвинула подушку к спинке кровати и откинулась на нее.
3: «Лжет, что потерялась. Лжет, что не может вернуться».
0: Она помолчала.
3: «Странно, что ты этого не замечаешь».
0: «А что здесь замечать?» – пожал плечами я. «Ты думаешь, что Мари лжет? Я думаю, что говорит правду. Ни ты, ни я доказать ничего не можем».
3: «Здесь и доказывать ничего не надо».
0: Сьюзан хмыкнула.
3: «Вспомни ее росказни. Там же сплошная путаница. Например, как вас отыскал ее бойфренд?»
0: «Она же объяснила», – сказал я. «Он погнался за орлом, но догнать не смог. И когда подлетел к пляжу, то Мари уже беседовала со мной. А у них такой закон. Людям без крайней нужды не показываться. Вот он и...»
3: «Тогда почему он напал на тебя на следующий день?» – перебила Сьюзан. «Закон отменили».
0: «Мари говорит, что он обезумел от ревности».
3: «В том-то и беда», – опять перебила Сьюзан, – «что ты веришь всем заверениям этой Мари».
0: «А по-моему, беда в том, что ты меня ревнуешь», – начал закипать я. Уж больно этот разговор напоминал наши разборки с Иркой. Причем совершенно необоснованно. «Неужели ты боишься, что я изменю тебе с 20-сантиметровой феей?» Я саркастически рассмеялся. Прежде чем ответить, Сьюзан выдержала паузу.
3: «Не знаю я, чего боюсь, но я вижу, что она использует все женские хитрости, существующие на свете. Прикидывается беспомощной, требует, плачет. Я чувствую, ей что-то надо».
0: «Что?»
3: «Я чувствую, ей чего-то надо».
0: «Чего?» Еще одна пауза.
3: «Не знаю».
0: «Тогда скажи, что я, по-твоему, должен сделать?»
3: «Сдай ее в музей».
0: Сьюзан вдруг рассмеялась.
3: «Помнишь тот музей в Санкт-Петербурге? Ну, с заспиртованными двухголовыми младенцами».
0: «Ценю твое остроумие», – кисло отвечал я, «но эта шутка мне не нравится. Я не вижу, почему мы должны относиться к Мари хуже, чем твое правительство относится к беженцам из Конго». Я попытался придать голосу рассудительную интонацию.
3: «Возможно, нам удастся отыскать другую колонию феи. Мы пристроим Мари туда».
0: Сьюзан промолчала. Она отодвинула подушку от спинки кровати и легла, укрывшись до подбородка. Стало тихо. Я придвинулся к ней поближе.
3: «Я по тебе соскучился».
0: Неуверенно протянув руку сквозь темноту, я погладил Сьюзен по щеке.
3: «У меня болит голова, дорогой», —
0: холодно отвечала моя жена. Глава 10. Утром. Проснулся я с неприятным осадком, оставшимся от ночного разговора. Сьюзен уже поднялась. В доме было тихо. Я оделся, умылся и спустился на кухню.
3: «Доброе утро», — улыбнулась Сьюзен.
0: Судя по тону, она поняла, что была вчера не права. Слава богу, настроение у меня улучшилось. «Доброе утро».
3: «Поришь в кастрюле. Тосты и кофе будут готовы через минуту».
0: Я помог ей накрыть на стол. Мы сели завтракать. Интересно, как Сьюзен удается выглядеть по утрам столь идеально свежей? Ведь не скажешь, чтобы она тратила много времени на наведение красоты. 5 минут в душе, 3 раза щеткой по волосам и все. И одежду носит самую простую. Сейчас, например, одета в черные облегающие брюки и снежно-белый свитер. Я вдруг вспомнил Ирку. Вот уж кто выглядел по утрам салоха салохой. Закончив завтрак, я стал складывать тарелки в посудомойку.
3: «Алекс!»
0: Я обернулся и чуть не наткнулся на неслышно подошедшую Сьюзен.
3: «Прости меня!»
0: Она прижалась ко мне и, глядя снизу вверх, коснулась моей щеки.
3: «Я была не права. Ревновать в такой ситуации глупо».
0: «Ничего страшного, малышка. Чтобы поцеловать ее, мне пришлось наклониться. Из-за стройности и великолепной осанки Сьюзен выглядит довольно высокой, но на самом деле роста она небольшого».
3: «И еще, если у тебя есть настроение», — продолжала она с нехарактерной робостью, — «пока Джент не проснулась, в общем, голова у меня больше не болит».
0: Она улыбнулась и потянула меня за руку в сторону спальни. Глава 11. Сьюзен и Мари. Когда я уходил на работу, ничто не предвещало беды. После обсуждения со Сьюзен, Мари была оставлена в гостевой комнате, там, где она провела ночь. Заготовив для феи еду и отразив с десяток попыток увязаться со мной, я отбыл в университет. Единственное, чего я не учел, это отсутствие в гостевой комнате туалета, так что фее придется пользоваться общим санузлом 2-го этажа. Весь день я крутился, как белка в колесе, разгребал накопившиеся дела. Наконец, около 8 вечера поехал домой. Я почувствовал неладное, лишь только переступил порог. Электричество висело в воздухе, будто после удара молнии.
3: «Добрый вечер, дорогой», — сказала Сьюзен, выходя из кухни.
0: 3 пальца ее правой руки и 2 левой были залеплены пластырем. «Что у тебя с пальцами?»
3: «Это...»
0: — фальшиво удивилась Сьюзен, поднося ладони к лицу.
3: «Почему бы тебе не спросить свою возлюбленную феечку?»
0: Я устало опустился на стул и стал стаскивать ботинки. «Ты можешь рассказать, что произошло?»
3: «Слушай», —
0: со зловещим спокойствием отвечала моя жена. Дело обстояло так. 2 часа после моего ухода все было спокойно. Сьюзен готовилась к лекциям, она преподает в нашем же университете французскую поэзию. Мари сидела в своей комнате, Дженнет в своей. Дочурка с утра кашляла, так что в ясли мы ее не повезли. А потом фее понадобилось в туалет. И тут же, как назло, в коридор выползла Дженнет. Ходить она еще не умеет, но ползает очень ловко и с огромной скоростью. А дабы довершить скандал, на 2-й этаж поднялась Сьюзен. В результате Мари был поставлен ультиматум. Или она одевается как человек и перестает трясти сиськами перед всеми желающими и нежелающими, или же Сьюзен будет вынуждена ограничить свободу ее передвижения.
3: «Но она же объяснила», — с досадой перебил я. «Феи не носят одежды. Если им холодно, они больше едят».
4: «Плевать мне, сколько она ест!» — вскричала моя жена. «Но если она хочет жить у меня в доме, ей придется выполнять правила».
0: Я с удивлением посмотрел на Сьюзен. «Откуда такие страсти?» «Остынь», — миролюбиво сказал я и потрепал ее по плечу. «Я с ней поговорю, ладно. Где она?»
3: «У себя в комнате», —
0: со странной интонацией отвечала Сьюзен. По-моему, она чего-то не договаривала. Впрочем, я с тем же успехом мог расспросить Мари. Первым, что я увидел, войдя в комнату феи, была стоявшая на столе клетка. Раньше в ней жил купленный для Дженнет хомяк, но он почему-то почти сразу сдох, а нового мы пока не купили. Потом я заметил Мари. Забившись в угол клетки, фея съежилась в жалкий

0: Когда она увидела меня, то ничего не сказала, лишь вцепилась в решетку замурзанными пальчиками и заплакала. С разрывающимся от жалости сердцем я отпер дверцу. Пулей вылетев из клетки, Мари бросилась мне на грудь и прицепилась к свитеру. Я накрыл ее ладонью и почувствовал, как рыдания сотрясают ее крошечное тело.
1: «Теперь ты понял, почему у меня заклеены пальцы?»
0: Я обернулся. У двери стояла Сьюзан и, подбоченясь, с вызовом глядела на меня.
2: «Как ты могла?» — сукоризной воскликнул я.
1: «А в чем дело?» — притворно удивилась моя жена. «Почему мы не можем держать ее в комячьей клетке?»
0: Глава 12. Сны, которые мы выбираем. В тот вечер никто ни с кем не разговаривал. Я обиделся на Сьюзан за то, что она обидела Мари, а фея обиделась на меня за то, что я отказался выгнать Сьюзан из дома. В результате я ушел в кабинет работать. Моя жена читала в спальне книгу, а Мари сидела у себя в комнате на карнизе и дулась. В 12 я пошел спать. Свет в спальне уже не горел. Я на ощупь разделся и лег. Сьюзан, по-моему, бодрствовала, но разговаривать с ней желания у меня не было. Лучше всего побыстрее уснуть. Я вытянул руки вдоль тела и попытался расслабиться, начиная с век и лицевых мускулов, продолжая мышцами рук и тела, кончая пальцами на ногах. Вскоре мир стал тускнеть и терять отчетливость деталей. Глава 12. Сны, которые мы выбираем. В тот вечер никто ни с кем не разговаривал. Я обиделся на Сьюзан за то, что она обидела Мари, а фея обиделась на меня за то, что я отказался выгнать Сьюзан из дома. В результате я ушел в кабинет работать. Моя жена читала в спальне книгу, а Мари сидела у себя в комнате на карнизе и дулась. В 12 я пошел спать. Свет в спальне уже не горел. Я на ощупь разделся и лег. Сьюзан, по-моему, бодрствовала, но разговаривать с ней желания у меня не было. Лучше всего побыстрее уснуть. Я вытянул руки вдоль тела и попытался расслабиться, начиная с век и лицевых мускулов, продолжая мышцами рук и тела, кончая пальцами на ногах. Вскоре мир стал тускнеть и терять отчетливость деталей. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И приснилось мне, что я стою в саду позади нашего дома. На небе висит полная луна и горят звезды. Воздух теплый, намного теплее, чем бывает в апреле, но я почему-то не удивляюсь. Вдруг я слышу, как меня кто-то зовет. «Алекс! Алекс!» Я верчу головой, пытаясь понять, откуда доносится голос. Кажется, с улицы. Деревья шелестят черными кронами в переулке позади нашего дома. Меж стволов виден неясный силуэт, тень, отступающая в сумрак. «Алекс!» — слышу я опять. Я устремляюсь за тенью, но догнать не могу. И стараюсь хотя бы не отстать. Мы движемся, будто соединенные жестким стержнем. Затем нас обступает лес. Я озираюсь по сторонам, куда я забрел. Но тут тень приближается ко мне. Это Мари. Я не сразу узнаю ее. Во-первых, она стала размером со взрослого человека. Во-вторых, у нее изменились пропорции. Исчезла кукольная большеголовость и круглоглазость. Передо мной стоит изящная девушка с тонкой талией и высокой грудью. Я касаюсь ее руки, потом шеи, затем обнимаю и целую. Мы опускаемся на мягкую траву. «Мари!» — шепчу я, целуя податливые губы. «Мари!» — повторяю я в маленькое заостренное ушко. Одежда моя куда-то исчезает. Теплый ветер касается голой спины, и подо мной трепещет горячая упругая плоть.
1: «Вон из моего дома!»
0: — вдруг слышу я смутно знакомый женский голос. Что-то острое бьет меня в плечо.
1: «Кто это? Что эта женщина делает здесь?»
0: Лицо Мари искажается гримасой досады. «Нет, боли!» Фея исчезает, я обнимаю пустоту. Все вокруг меняется, я не могу понять, где нахожусь. Почему я лежу на постели?
2: кто эта женщина и зачем она раз за разом бьет меня в плечо острым злым кулачком?
1: «Вон из моего дома!» — повторяет Сьюзан стеклянным голосом.
2: Глава 13. Новая жизнь. Остаток ночи я провел на диване в кабинете. Заснуть так и не смог. Произошедшее было настолько нелепым, что я все порывался пойти к Сьюзан и урезонить ее, объяснить, что человек не в ответе за свои сны. Когда, наконец, наступило утро, и моя жена вышла из спальни, я с ней поговорил, однако ничего не добился. Она находилась в невменяемом состоянии. В ответ на все аргументы твердила, чтобы я убирался. А деньги, которые я выплатил за наш дом, она вернет. Пусть я не волнуюсь. Эти деньги за дом меня доконали. Я вспылил и наговорил грубости. После ланча я собрал вещи, погрузил в машину, посадил Мари за пазуху и переехал в отель. А еще через 2 дня снял маленькую квартирку возле университета. У меня началась новая жизнь. Дни бежали мимо, похожие как братья. Обычно мы с Мари вставали в 8. Фея спала, прижавшись к моей руке, и завтракали. Затем я сажал ее за пазуху и шел на работу. Чтобы ей легче было дышать, я стал носить костюмы и всегда держал пиджак расстегнутым. Под рубашкой фея вела себя тихо. Я без проблем мог брать ее на лекции. Мы разговаривали лишь, когда я запирался в кабинете и выпускал ее на стол. Более того, пока мы оставались в университете, она даже не просилась в туалет. Я предлагал завести в кабинете что-нибудь вроде ночного горшка, но она из стеснительности отказалась. На ланч мы ходили домой, из-за чего общаться с сослуживцами я практически перестал. С приятелями тоже. Те из них, которые изначально были друзьями Сьюзан, исчезли сразу. Да и от своих друзей я почему-то отдалился. Мне стало неинтересно таскаться с ними в паб и вести никчемные разговоры о футболе, музыке и кино. Вечера я обычно проводил дома. Читал или работал, а Мари сидела у меня на плече, так, чтобы касаться плечом моей щеки, и пела. У нее оказался замечательный голос. Негромкий, но очень мелодичный, а слух был просто потрясающий. Она могла назвать каждую ноту в аккорде из 5 звуков. Все ее песни были исключительно романтического содержания. Фея перевела мне некоторые. Они повествовали о принцессах, рыцарях, драконах и несчастной любви. Иногда мы слушали музыку человеческих композиторов. Оказалось, что Мари неплохо ее знала. Особенно она любила Баха и часто импровизировала под него, искусно вплетая свой голос и без того в сложную полифонию. А вот кинематограф оказался ей практически неизвестен, так что я купил для нее DVD-плеер и телевизор. Фильмы действовали на фею завораживающе. Она смотрела все подряд, Феллини вперемешку с боевиками, и задавала десятки наивных вопросов. Иногда мы с ней ходили в кинотеатр. Я старался сесть на отшибе, и Мари выглядывала у меня из-под рубашки. Через несколько дней после того, как мы поселились вместе, я заметил, что фея стала менее капризной и требовательной. А может, просто получала все нужное без просьб, не знаю. Я с ней никогда не спорил, тем более, что нуждалась она в немногом еде и внимании. Если кормить ее досыта свежими овощами и фруктами и все время держать при себе, так чтобы она касалась моего тела, она была счастлива. Усилия с моей стороны требовались минимальные. Более того, я возился с ней с удовольствием. Кормил, купал в ванне. Возможно, сублимировал таким образом отцовский инстинкт. Впрочем, иногда я испытывал к Марии не вполне отцовские чувства, особенно ночью, когда она всем телом прижималась к моей руке. Но что тут можно было поделать? Сама же фея, несмотря на внешнюю сексуальность, была вполне целомудренной, и ее постоянно декларируемая любовь ко мне не требовала ничего, кроме телесного контакта. И еще она изо всех сил старалась услужить. Лечила меня от царапин и простуд, а перед сном воспаряла к потолку и, повиснув в позе крест, пела заклинания, защищавшие нас от чар. В чары я, разумеется, не верил, но находил ее усилия трогательными. И все же Мари даже близко не смогла заполнить брешь, образовавшуюся в моей жизни после разрыва со Сьюзан. Поначалу произошедшее выглядело досадным недоразумением. Как только моя жена осознает свою неправоту, думал я, она сразу же извинится, и я смогу вернуться домой. Однако время шло, а Сьюзан в своем заблуждении упорствовала. Тогда я сам попытался объясниться с ней, приурочив разговор к свиданию с Дженнет. Я навещал дочь каждое воскресенье. Но жена лишь холодно заметила, что свой выбор я уже сделал в тот момент, когда принес в дом эту микрошлюху, эту маленькую лгунью. Я опять был рассердился, однако гнев быстро перешел в испуг. Мне казалось, что вести себя столь непреклонно можно лишь, если ты так и так решил уйти. У Сьюзан, наверное, кто-то есть, и она использует произошедшее как предлог. Я стал приставать к ней с вопросами, на которые она ответила, что это не мое дело. И даже чуть было не начал следить за ней. В общем, вел себя как последний ревнивец. Но самым неприятным было то, что, несмотря на все старания, я ни на секунду не мог выкинуть Сьюзан из головы. Что бы я ни делал, чем бы ни занимался, на втором плане непрерывным потоком текли мысли о жене. Я вспоминал историю нашего знакомства. Мелкие, ничего не значившие эпизоды. Стоило закрыть глаза, как передо мной начинало мелькать бесконечное слайд-шоу. Вот Сьюзан сидит в кресле и, теребя волосы, читает книгу. Вот она играет с Дженнет, обе сдержанно по-английски смеются. А вот моя жена выходит из душа. Стекая по маленькой груди и плоскому животу, капли воды оставляют на ее коже длинные извилистые траектории. Однако вернуть Сьюзан можно было, лишь избавившись от Марии, а предать беспомощную фею я, конечно же, не мог. Глава 14. Сны, которые выбирают нас. В ту ночь мы с Мари никак не могли уснуть. Фея все время вертелась, да и мне любая поза казалась неудобной. Я почувствовал приближение дремы лишь около часа. Перевернулся на живот и попытался расслабиться. Перед тем, как провалиться в мягкую пучину сна, я почувствовал, Мари прижимается к моей руке. И приснилось мне, что я стою на опушке леса. Сквозь сетку ветвей просвечивают звезды и луна. Воздух теплый, намного теплее, чем бывает в мае, но я почему-то не удивляюсь. А потом, меж стволов, я вижу девичий силуэт. Это Мари. Едва касаясь травинок босыми ногами, она приближается ко мне и берет за руку. «Пойдем», — выдыхает она мне в ухо. Я чувствую тепло ее слов. Мы углубляемся в лес. Кроны деревьев смыкаются над нами, становится темно, но Мари поднимает руку, и на кончиках ее пальцев возникает пламя, как огни святого Эльма на реях летучего голландца. Мы приближаемся к ручью и переходим его по бревну. Вернее, я иду по бревну, а фея, держась за мою руку, летит рядом. Затем лес начинает редеть. Мы выходим на поляну. Я вижу силуэты людей. Нет, фей. Ибо все они нагие и крылаты. Некоторые стоят небольшими группами и разговаривают. Другие летают или ходят по поляне. Воздух полон негромких разговоров и шума от вибрации крыльев. Держась за руки, мы с Мари пересекаем поляну. Феи замолкают и расступаются, потом провожают нас глазами. Я чувствую их взгляды сквозь рубашку, кожу и спины. Мы приближаемся к противоположному концу поляны. Я вижу толстое дерево, могучий дуб.
3: «Не отпускай мою руку», — шепчет Мария и плавно взмывает, увлекая меня за собой.
2: Странно. Ни ей, ни мне не тяжело, будто я плаваю в воздухе в состоянии безразличного равновесия. Мы медленно поднимаемся. Выше, выше. Вокруг становится просторнее. Больше воздуха и ветра, меньше веток. Мы у самой крыши леса. В стволе дуба открывается дупло. Мы вплываем внутрь и оказываемся в небольшой комнате. Пол устлан одеялами, вдоль обтянутых шелком стен лежат подушки. Низкий потолок расписан странными узорами, переплетениями волнистых полос. На стене овальное зеркало в массивной золотой раме. Мари делает плавный жест, и туманная дымка затягивает вход в комнату. Густеет, становится плотнее, превращается в зеркало, точную копию зеркала напротив. Мари хлопает в ладоши. Огни святого Эльма брызгами слетают с кончиков ее пальцев и летят в стороны к висящим на стенах канделябрам. Вспыхивают свечи. Повернутые лицом друг к другу зеркала умножают их лицо, заполняя комнату трепещущим, как облако мотыльков, желтым светом.
3: «Иди ко мне», —
2: зовет фея, но я остаюсь на месте. Она подходит сама и обнимает меня, целует в губы. Я возвращаю объятия и поцелуй. На губах остается горький привкус неиспользованных возможностей. Фея опускается на пол и тянет меня за собой, но я знаю, что нам никогда не быть вместе. Сердце мое разрывается от жалости. Зачем я тебе? Ведь утром, когда мы проснемся, все вернется на круги своя.
3: В воздухе зарождается низкий вибрирующий звук, будто кто-то коснулся самой толстой струны, самой большой в мире арфы.
4: «Не вернется», — шепчет Мари. «Если человек соблазнен пришедшей в его сновидение феей, он становится одним из нас».
3: Она ласково улыбается и целует мою руку.
4: «Феи бесплодны. Они не могут иметь детей. Это единственный наш способ размножения».
3: Вибрирующий звук становится громче, резонируя у меня в груди, горле, висках.
4: «В чем дело?» —
3: тревожно шепчет Мари, глядя снизу вверх.
4: «Ведь ты выбрал меня. Решил остаться со мной».
3: «Я не могу быть с тобой», — хрипло отвечаю я. Свечи вспыхивают ярче, высекая из зрачков феи длинные голубые искры. Низкий вибрирующий звук достигает невыносимой громкости, и я понимаю, что он звучит внутри меня.
4: «Из-за нее?»
3: — спрашивает Мари. Прежде чем ответить, я мгновение закрываю глаза. А когда открываю, комнаты с зеркалами и свечами уже нет. Я лежу у себя в спальне на кровати. В окно светит полная луна. У моего лица, подобрав ноги, сидит Мари. Глаза феи открыты, и я опять удивляюсь глубине их голубизны.
5: «Из-за нее», — хрипло выдыхает.

Глава 15. Расставание. Мы проговорили до 5 утра, а потом... Потом Мари улетела. Я не хотел отпускать ее, однако фея была непреклонна. Она объяснила, что без труда найдет, где жить, ибо колонии фей как бы растворены межлюдских поселений. Теория сия явно противоречила предыдущей, однако ловить Мари на слове я не стал. А когда рассвело, фея на мгновение прижалась к моей щеке и вылетела в форточку. Я успел разглядеть, как она мелькнула на фоне прозрачной утренней луны и затерялась в водянисто-голубом небе. На следующий день я вернулся к Сьюзен. Жена встретила меня настороженно, и мне поначалу пришлось спать в кабинете. Но однажды, недели через 3 после воссоединения, она сама пришла ко мне ночью и с плачем влезла под одеяло. Если честно, то я немного струхнул. В столь растрепанных чувствах я видел ее впервые. После этого жизнь вернулась в привычную колею. У нас в доме царят мир и согласие, и о Мари никто вслух не вспоминает. И лишь иногда, всегда в полнолуние, мне снятся странные сны. Будто я иду по ночному лесу, а у меня над головой, но ниже верхушек деревьев, летит неясная тень. Я почти не различаю ее, но знаю, что это Мари. А бывает и по-другому. Будто я выхожу на поляну, а фея исчезает меж деревьев на другой стороне. Мари никогда не подходит ко мне, а мне никогда не удается ее догнать. Господи! Коль скоро ты заставляешь нас делать выбор, то почему не избавляешь потом от сомнений в его правильности? Это был рассказ Евгения Бенилова «Лгунья».

0: Егоров. Попал. С этой девушкой мы познакомились в баре. Весьма обыденно, не так ли? Но дальше все развивалось настолько стремительно, что я и опомниться не успел.
1: «Выпьем?» —
0: спросила она. «Что вы, нет, спасибо», — возразил я. «Сегодня пас. Мне еще работать вечером. Я, пожалуй, допью этот кофе и...» После пятой рюмки абсента, запиваемого пивом, меня порядком развезло.
1: «Далеко живешь?» — поинтересовалась она.
0: «Тут недалеко, если на автобусе. Несколько остановок. Высокая такая башня возле сквера».
1: «По глазам вижу, ты хочешь пригласить меня к себе».
0: «Извини, мы к тому времени уже перешли на «ты», но мне сегодня вечером работать, так что я допью этот абсент и...» В прихожей я помог ей снять пальто, пригласил... «Проходи, там небольшой бардак, не обращай внимания».
1: «Я и не обращаю».
0: Она уже включила свет и озиралась с хозяйским видом.
1: «А у тебя гламурненько».
0: «Не сказал бы». Я подошел и встал в дверях.
1: «Совмещенные спальня и рабочий кабинет», — проговорила она, как будто о чем-то раздумывая.
0: «Есть такое дело», — согласился я. «Но иногда я пишу на кухне. Там, кстати, можно курить».
1: «Ты, наверное, привел меня к тому, что хочешь соблазнить?»
0: Она обернулась и резко прильнула ко мне. Движение напомнило мне бросок кошки, ловящей мышь. Растерялся я. «Честно говоря, я ничего не планировал. Нет, точно не планировал. И потом, мне сегодня работать». В постели с ней было хорошо. Уютно и тепло. Предварительные ласки почти довели меня до экстаза, но она умела вовремя остановиться. В делах любовных она оказалась куда искушеннее меня. В определенный момент я почувствовал, что пришла пора ей сообщить. «Ты знаешь, я ничего не планировал. В общем, так получилось, но презервативов у меня нет. Может, ты случайно захвати...» Договорить она мне не дала.
1: «Презерватив не нужен».
0: «То есть как?»
1: «Не нужен и все. Я хочу заняться с тобой сексом без презерватива».
0: «А как же последствия?» О женском коварстве я знал не понаслышке. «Нет, это решительно невозможно». Она так сильно впивалась ногтями в мою спину и кричала так громко, что я начал опасаться визита соседей. Когда все кончилось, мы лежали, обессилев, на мокрых от любви простынях и молчали. Она встала, потянулась к столу, где оставила свою сумочку, сунула в губы сигарету. «Курить можно на кухне», — напомнил я. Она чиркнула зажигалкой и раскинулась рядом, поражая меня совершенством тела. Ее полная грудь с четко очерченными возбужденными сосками, глубокий изгиб бедра, пупок на гладком животе, а под ним темнеет дорожка аккуратно подстриженных волос.
1: «Тебе было хорошо?»
0: — спросила она, выдыхая дым. «Бесподобно», — ответил я. «Но мне, знаешь ли, надо работать. Завтра сдавать эту чертову рукопись. Еще столько всего недоделано, а я всегда работаю обстоятельно, медленно. В общем, наверное, мне надо...»
1: «Повторим?»
0: — перебила она. «Я ж тебе говорю, работа, только работа. Дело для меня всегда важнее удовольствий». Второй раз был много лучше первого. Я вконец обессилел. Она меня буквально вымотала, у меня не оставалось сил уже ни на что. Я лежал и блаженно смотрел на нее. Такое лицо, наверное, бывает только у абсолютных идиотов. Только идиотов держат в специальных заведениях, а я гуляю на свободе, еще занимаюсь сексом со столь восхитительным, хоть и властным созданием.
1: «У тебя дети есть?» — поинтересовалась она.
0: «Нет, я же еще молодой. Не успел пока. Сначала надо обустроиться в жизни».
1: «Будут», — сообщила она. «Дети нужны, чтобы менять Вселенную».
0: «Как?» — опешил я.
1: «Гемограф показал, что наши с тобой дети смогут управлять Вселенной».
0: В ее голосе звучала холодная уверенность. Никаких лишних эмоций. «Как ты сказала? Гемограф?»
1: «Тебе не понять», — отмахнулась она. «Как у вас говорят, не твоего ума дело. Ты живешь в отсталом времени и пространстве, так что наши дети станут управителями Вселенной, а я буду управлять ими».
0: Она хохотнула, отчего лицо ее стало выглядеть еще более хищным. «А я?» Мое место в управлении Вселенной виделось мне крайне смутно.
1: «А ты, — сказала она, — надевай тапочки и марш на кухню, милый. Мы еще не завтракали. Муж властительницы Вселенной должен хорошо готовить».
0: «Но я не умею», — возразил я. «Единственное, что я могу хорошо приготовить, — это быстрорастворимый суп. И тот выходит таким гадким, что есть его совсем нельзя. А кроме супа я ничего не могу. Могу предложить кофе». Через полчаса на плите шкварчал омлет с беконом, а на столе, аккуратно разложенные по тарелочке, лежали 6 бутербродов с колбасой, сыром и помидорами. «Муж управительницы Вселенной», — ворчал я. «Придумала тоже. Раскомандовался. Я, между прочим, даже не знаю, кто она и откуда. Муж! Ха-ха, разбежалась! Да ни за что!» Нашу свадьбу праздновали на два мира. С моей стороны присутствовали мои добрейшие родственники и милейшие друзья, с ее невыносимой родня и надменные приятели. Я настаивал, что свадьбу надо провести на земле, но она каким-то образом меня переубедила, сам не пойму как, и всем пришлось тащиться аж в созвездие Стрельца, откуда родом моя своенравная невеста. Зато зажили мы на земле. Я, честно говоря, хотел, чтобы нашего первенца звали Васей в честь отца, но она твердо решила дать ему имя Вольдемар. Первым делом она вместе с Вольдемаром собиралась что-то там сотворить с черными дырами поблизости от Солнечной системы. Меня, признаться, ее замыслы по переустройству Вселенной немного пугали, но я старался не вмешиваться. Не моего ума дело. Я же представитель отсталого времени и пространства, что с меня возьмешь? Хорошо, что позже, когда моя первая жена совсем углубилась в работу по смещению орбит и покорению космических далей, в том же баре, куда я стал захаживать частенько, я встретил Риту с Альфа-Центавра. Рита во всем со мной соглашается и говорит, будто согласно гемографу, я ее идеальная пара, а наши дети смогут управлять управителями Вселенной.

Рассказ Ванданы Сингх, американской писательницы индийского происхождения, «Дели». Этим вечером он особенно явственно ощущает присутствие города. Его древние камни, кирпичные дома с плоскими крышами. Сырое белье полощется на веревках, подобно ярким разноцветным флажкам. Улицы с растущими по обочинам деревьями НИИМ забиты транспортом так, что нечем дышать. Вот по мосту, под которым он собрался было заночевать, тащится автобус. Здесь пахнет жасмином и застарелой мочой, а еще сюда доносится знакомый пыльный запах с крикетного поля, что по ту сторону дороги. Здесь же какой-то тип закуривает биди. Худощавое лицо наполовину скрыто в тени, и ему вдруг мерещится, что он видит самого себя, только возрастом постарше. Он подходит к этому мужчине на вид такому же бродяге. «Меня зовут Асим», — говорит он. Незнакомец, насквозь пропахший табаком, пристально смотрит на него, отхаркивается и сплевывает. «Я чайне...» Асим спешит отпрянуть. Нет, этот человек совсем не похож на Асима. Во всяком случае, никогда в своей жизни Асим не будет курить биди. Он покидает тихий закуток под мостом, оказавшийся сомнительным прибежищем, и придет дальше, мимо мусорных куч и тусклых уличных фонарей, туда, где яркими неоновыми огнями светятся центральные улицы. Ему легче ориентироваться в новой части города. Здесь краски чище, огни слепят сильнее, а потому, скорее всего, никаких видений не будет. И лишь однажды на улице Шах-Джахан он увидел, как мимо прошел молочник, ведя за собой горбатую белую корову со звенящим колокольчиком на шее. Под сенью величавых вековых деревьев, почти заслонявших уличные фонари, молочник остановился поговорить со своей коровой и постепенно растворился в сгустившихся сумерках. Раньше он думал, что все те видения, что являлись его взору, — души умерших, но теперь, повзрослев, он знает, что это не так. Теперь у него есть теория о том, что неожиданно появляющиеся образы — это проделки времени, путаница, возникающая в результате того, что одна часть временного потока сталкивается с другой, когда обе части на мгновение пересекаются. После нескольких лет сомнений и мучительной борьбы он, наконец, пришел к выводу, что вовсе не безумен, просто мозг его устроен иначе, чем у других людей, и это позволяет ему распознавать подобные временные совпадения. И он не единственный, кому дана такая способность, ведь некоторые из привидевшихся ему людей тоже замечают его и в ужасе отступают назад. Забавно и в то же время жутковато думать о том, что для тех, кто давно умер или еще не появился на свет, он и сам является призраком. В старых частях города видения встречаются гораздо чаще, чем где бы то ни было, и он не знает точно почему. Конечно, много событий произошло в Дели, кто бы сомневался. История города уходит корнями в глубокую древность, когда братья Пандава, герои эпической поэмы Махабхарата, где-то около 3000 лет назад основали сказочную столицу Индрапрастха. Уже к началу средних веков, насколько он помнит из потрепанного учебника истории, на этом месте возникли и исчезли 7 городов Дели, а 8-й город был построен британцами во время их правления. 9-й по счету Дели, существующий в наши дни, самый многонаселенный. И только для Асима все те прежние древние города Дели по-прежнему живы. Хоть они и промелькнули, словно таинственные острова за бортом плывущего корабля, а все равно никуда не делись. Как бы ему хотелось поговорить с кем-нибудь о видениях, посещающих его, но чтобы к нему отнеслись серьезно и помогли понять, какова природа такого странного расстройства и сколько все это будет продолжаться. Но по иронии судьбы так уж получается, что единственный благожелательный человек из всех, кого он встретил за все время и который знает по себе, каково это видеть призраков, живет примерно в 1100 году новой эры, во времена Притхвираджа Чаухана, последнего индусского правителя Дели. Как-то раз Асим прогуливался вдоль белой колоннады одного из зданий в районе Connaught Place, когда увидел ее, старую женщину в длинной юбке и огромной шали. Она степенной походкой пересекала автомобильную стоянку. Тело ее словно летело над дорогой, ноги опускались на невидимую поверхность, не касаясь земли. Она подошла очень близко к Асиму, лицом к лицу, и заметила его. Они оба остановились.

0: правитель Притхирадж Чаухан. Асим сообщил, что живет спустя 900 лет после Чаухана. Они поговорили о том, кто что видел. Женщина рассказала о войсках, о копьях, изрыгающих огонь, о бледнолицах мужчинах с желтыми бородами, о женщине, которая плакала в железной колеснице. Прежде чем она начала исчезать, Асим успел объяснить некоторые из ее видений. Он рванулся за женщиной, словно желая шагнуть в ее мир, и налетел прямо на колонну. Очутившись на земле, он услышал издевательский смех. Под сводами арки на него глазели двое. Чистильщик обуви, да еще какой-то тип, жующий бетелевый лист. Они явно веселились, наблюдая за ним. Однажды он встретил безумного императора Мохаммад-Шаха. В тот вечер Асим гулял по Красному форту, стараясь обходить стороной толпы туристов, которые без устали щелкали фотоаппаратами. Ему было особенно тревожно. В воздухе стоял запах дыма от костров, где-то жгли сухие листья. Солнце клонилось к закату, багрянцем освещая стены крепости из красного песчаника, а затем стало темно. Наступила ночь. Словно одеялом она накрыла мглой высокие валы, лужайки, по которым он бродил, мерцающую красоту жемчужной мечети, едва заметные изгибы прежнего русла реки Ямуны, которая некогда протекала под мраморной террасой. Асим увидел человека. Тот стоял, перегнувшись через парапет. На нем был красный шелковый шервани, ожерелье из драгоценных камней украшали грудь по самое горло, тюрбан сверкал бриллиантом. От этого человека исходили запахи вина и розового масла. Еле ворочая языком, он пел песню о ночи, разлучившей его с возлюбленной.
1: Байран байрат сакья Мохаммад Шах пья садарангила.
0: Мохаммад Шах Рангила, начало 17 века, вспомнил Асим. Тот самый император, который больше всего на свете любил музыку, поэзию и вино. Он не желал прислушиваться к предупреждениям о том, что персидский царь с огромной армией идет походом на Дели.
2: «Послушай, повелитель!» — лихорадочно зашептал Асим. «А вдруг ему удастся изменить ход истории? Ты должен готовиться к сражению. В противном случае Надир-Шах вторгнется в город. Тысячи жителей будут безжалостно убиты его воинами».
0: Правитель поднял на него глаза, отуманенные вином.
3: «Уйди прочь, призрак».
0: Иногда он задерживается на лужайках у ворот Индии в самом центре современного Дели, покупает у лоточника мороженое и съедает его, сидя у фонтана, построенного лютиенцем. Любуясь игрой света в брызгах воды, он размышляет о британских завоевателях. Всего за какие-то два столетия они довели одну из богатейших и древнейших на Земле цивилизаций до жалкой нищеты. Англичане возвели эти сооружения, величественные здания и фонтаны, но даже им пришлось уйти и оставить здесь все это. Правители приходили и уходили армии, но город продолжает жить. Порой он видит этих воинов, пеших или конных, различает их бледные лица. Всякий раз он пытается до них докричаться. «Ваши люди обречены! Вы обязательно уйдете отсюда! Ваша империя рухнет!» Изредка они смотрят на него, испуганно вздрагивая, и растворяются в воздухе. Временами у него разыгрывается фантазия, и ему начинает казаться, что, может быть, он в самом деле каким-то образом повлиял на ход истории. Например, заразил зерно сомнения в душу у какого-нибудь британского офицера относительно вечного процветания Британской империи. Вопреки своим лучшим намерениям, убедил Мохаммад Шаха в обратном, в том, что грядущее нашествие не настоящая угроза, а всего лишь плод одурманенного вином воображения или происки злых духов. Впрочем, и так понятно, что за исключением императора, все те люди, с которыми он сталкивался время от времени, не имели возможности влиять на историю, и что он просто зря обманывается, думая о собственной значимости. И все же он заставляет себя отмечать наиболее любопытные встречи. Постоянно таскает с собой толстую, слегка потрепанную тетрадь, одна часть которой отведена для записи о встречах с этими пришельцами из других времен. Но иногда, из-за того, что видение выглядит слишком отчетливо, он не вполне уверен, принадлежат ли они этому времени или какому-то иному. Будь то чье-то лицо, мелькнувшее в толпе, или фигура человека, холодной ночью идущего мимо, кутаясь в шаль. И лишь только некоторые несоответствия в пространстве или во времени отличают такие явления от всех остальных людей. Ему случается видеть и призраки пейзажа, но очень редко. То очертания дворцов и шпилей у самого горизонта, то какую-нибудь рощицу посредине оживленной улицы. А однажды

0: И это было самое необычайное зрелище. Башни высотой до самого неба, отделанные драгоценными камнями. При этом каждый раз местность словно заряжается особой энергией, вспыхивает, как при ударе молнии. И хотя на первый взгляд кажется, что образы эти возникают случайно и повторяются нечасто, существуют места, где он видит, как он считает, одних и тех же людей снова и снова. Например, когда ездит в метро, то в подземных туннелях он почти всегда замечает, как среди пассажиров на платформах и по вагонам поездов перемещаются люди, одетые в лохмотья. У них бледные, нездоровые лица, словно они никогда не были на солнце. Когда он увидел их впервые, то его бросило в дрожь. «Станции метро построены совсем недавно», — подумал он, «как и вся система подземного транспорта в Дели. Значит, то, что я вижу, должно происходить в будущем». Когда-нибудь он обязательно напишет историю о будущем. Улица Наисарак — это название всегда казалось ему нелепым. Оно означает «новая дорога», но дорога-то это уже давным-давно не новая. Он мог бы пересечь ее в два прыжка, если бы не люди, толкающиеся плечом к плечу. И дома здесь стоят тоже, тесно сгрудившись. Окна глядят на улочку тусклыми глазницами, ступени узкие и пыльные, а между домов вообще невозможно протиснуться. Первые этажи занимают маленькие старинные магазинчики. Здесь повсюду навалены груды книг, и от них исходит свежий терпкий запах, бодрящий, как кофе. Сегодня жарко, и негде укрыться от палящего солнца. Девушка, за которой он неотступно идет следом, обычная студентка Делийского университета. Она пришла сюда купить что-то из книг, и ей не нравится, что люди в толпе толкаются и распускают руки. Гораздо меньше ее беспокоит безопасность собственного кошелька. Повсюду снуют босоногие мальчишки, совсем еще дети с проволочными корзинками. В них они таскают лимонную воду, разлитую в стаканы с отбитыми краями. Здесь и там за прилавками стоят толстые старики в нательных майках. Под жужжание электрических вентиляторов они энергично спорят с бледными беззащитными студентами, выясняя, что же им все-таки нужно. Шумно прихлебывая прохладительные напитки, они вытирают липкие пальцы о животы и в конце концов тянутся за залежавшейся книгой, чтобы вложить желанный томик в дрожащие от волнения руки студента.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Некоторые из этих торговцев не прочь в дополнение напутствовать покупателя словами вроде «Ну вот, сынок, учись хорошо, пусть родители гордятся тобой». Асим уже давно не посещал это место. По сути, с тех пор, как сам был студентом, и ему почти все это вновь. Яркий день слепит глаза, позади высится белый купол мечети, древние каменные стены города окружают его со всех сторон, и он зажат в толпе среди потных людей и клубов пыли. Он дивится на белоснежные куртки мужчин, отмечает их ухоженные бороды, на головах у них тюбетейки для молебнов. Конечно же, это мусульманский район города в Старом Дели, но выглядит он сейчас совсем не так романтично, как некогда описывала его бабушка. Асим на мгновение переносится в прошлое, когда еще маленьким мальчиком слушал рассказы старой женщины. Его бабушка была индуской, одной из тех, кто так больше и не вернулся в Старые Дели после безумств при разделе страны в 1947 году, после яростных столкновений между индуистами и мусульманами, когда погибли тысячи людей, но он до сих пор помнит, как она рассказывала об уголках города, где прошла пора ее девичества. Это Парадхе Валонкигали, переулок пекарей Парадха, где в каждой лавке выпекались и продавались всевозможные лепешки с различными начинками. Пряный картофель или рубленая баранина, или листья пажитника, или пюре из цветной капусты, приправленное жгучим красным перцем. А еще Дариба Калан, где, как и сотни лет назад, все так же торгуют самым лучшим и чистым серебром в мире, изящными цепочками, ножными и ручными браслетами. Среди толп, наводняющих эти места, ему не раз являлись видения. То были куртизанки и юноши, кровь и грохот набегов, мертвые тела принцев, повешенных британскими солдатами. В его представлении старый город, окруженный высокими осыпающимися каменными стенами, похож на старуху, которая в душе постоянно грезит о своей юности. Девушка, которая привлекла его внимание, все продолжает идти. Асим не успел как следует ее разглядеть. Он лишь заметил, что у нее темные глаза, а в них притаилась смерть. За годы жизни в этом городе он научился распознавать в глазах своих сограждан озабоченность определенного рода, стремление к той окончательной анонимности, что приносит с собой смерть. Иногда, как в данном случае, он узнает об этом раньше их самих. Девушка заходит в магазинчик. Хозяин лавки, юноша с телосложением, как у борца, одет лишь в хлопчатобумажные шорты. Спину ему растирает мужчина-массажист, поглаживает лоснящуюся золотистую кожу, налитую мускулами. Юный книготорговец произносит: «Высшая биохимия? Откинса?» «Есть один экземпляр, всего лишь один остался». Затем кричит кому-то вглубь магазина, где темно, как в пещере, и на зов выходит маленький мальчик, неся названный учебник, словно это большая редкость. Лицо девушки разглаживается от облегчения, и она соглашается взять книгу, даже не торгуясь. Безропотно расстается с деньгами, выходит наружу в громкоголосое марево, и людской поток подхватывает ее, словно река, упавшую в воду ветку. Девушка проталкивается вперед, работая локтями, отбивается от чьих-то рук, норовящих пощупать ее грудь или потрогать бедра. На мгновение он теряет ее из виду, но вот же она. Идет мимо мечети к автобусной остановке на центральной улице. Уже на автобусной остановке она ловит взгляд Асимы и смотрит в ответ холодно и высокомерно. Подходит автобус. Он переполнен, двери открыты, на поручнях висят молодые люди, словно зацепились за корму лодки. Он видит, как девушка с боем пробирается через толпу к автобусу и в последнюю минуту оказывается как раз на его пути. Автобус не останавливается, лишь едва замедляет ход в дразнящей манере, свойственной делийским автобусам, будто желая поиграть с толпой в догонялки. И вот эта чудовищная громада зеленого и желтого металла несется на нее, а она, вцепившись в сумку с книгами, стоит как вкопанная. Теперь-то и настает черед действовать Асиму. Он бросается к девушке, отталкивает ее прочь с дороги и держит, не давая упасть на землю. В ушах рев мотора, скрип тормозов, вопли кондуктора. Книги разлетаются по мостовой. Он помогает их подобрать. Она дрожит от испуга. На мгновение он видит себя ее глазами. Какой-то бродяга, небритый, с грязными всклокоченными волосами. Он говорит ей: «Не делай этого, никогда не делай этого. Нельзя отчаиваться в этой жизни. У каждого есть свое предназначение, которое нужно выполнить». Он повторяет эти слова словно мантру, а она смотрит на него с недоумением, будто не понимает, что пыталась покончить с собой. Он видит, что она удивлена. Правильный хинди и прекрасный английский выдают в нем представителя среднего класса с высшим образованием, как она сама, но внешность его свидетельствует об обратном. И хотя он знает, что эта девушка не та женщина, которую он ищет, все равно достает компьютерную распечатку, чтобы удостовериться. Нет, это не она. Щеки слишком худые, подбородок недостаточно острый. Он сует ей визитную карточку и уходит прочь. Отойдя на некоторое расстояние, он видит, что она разглядывает карточку в своей руке и хмурится. Неужели она ее выбросит? В последнюю минуту она засовывает визитку в сумку с учебниками. Он слишком хорошо помнит тот случай, когда какой-то незнакомец впервые дал ему одну из таких карточек. «Беспокоишься о собственном будущем? Посоветуйся с пандитом Видьянатхом. Офис оборудован компьютером и кондиционером. Узнай свое истинное предназначение в жизни». Эмблема, изображающая улей, и адрес в Южном Дели. Позже он обязательно запишет подробности этой случайной встречи во вторую часть своей тетради. За 3 года он заполнил эту часть почти до конца. Он останавливал юношей, в разное время пытавшихся броситься с мостов в Ямуну. Он не давал женщинам прыгать вниз с крыш зданий, обливать себя керосином, погибать под колесами городского транспорта. Все это ради того, чтобы найти ее, ту, чья история станет последней в его записной книжке. Но самая первая история в этой части тетради — его собственная. 3 года прошло с того дня. Он стоит на мосту через Ямуну. В воздухе висит тяжелый зловонный туман, тот, что так портит зимнее утро в Дели. Он дрожит от холода, еще от того, что устал. Устал от всех этих видений и наваждений, которые изводят его постоянно. Устал от бесконечных курсов лечения и лекарств, назначаемых разными врачами и психологами. Только что им написано письмо невесте, в котором он разрывает их и без того хрупкие отношения. Уже 2 месяца, как он перестал посещать занятия в университете. Родители его умерли. 2 года назад скончался отец, а еще через год мать, так что оплакивать его будет некому. Может, только родственники из других городов вспомнят о нем, но лишь то, что у него с головой не все в порядке. Прошлой ночью он захотел испытать последние средства. Уехать из Дели в надежде, что его видения прекратятся. Даже добрался до железнодорожного вокзала. Встал в очередь в билетную кассу. Со всех сторон пихались молодые люди с сумками для инструментов, агрессивные матроны в ярких сари. «Фамилия?» — спросил человек в окошке, но Асим соображал с трудом. В мрачном помещении вокзала с криками сновали раскрасневшиеся носильщики. Они таскали на головах сразу по несколько чемоданов, удерживая их в равновесии благодаря тюрбанам, а пассажиры широкими потоками запрудили лестницы, выходившие к платформам. Люди сзади подталкивали его, веля поторапливаться, но он мог думать лишь о поездах, которые неподвижно стоят между платформами, выпуская в холодный воздух клубы пара, приглушенно шипят, как греющиеся змеи, и выжидают, чтобы забрать его с собой. Мысль о том, чтобы уехать из города, внезапно наполнила его ужасом. Он развернулся и пошел прочь из вокзала. Оказавшись снаружи, в холодной, сверкающей огнями ночи, он глубоко и с облегчением вздохнул, словно только что избежал собственной смерти. И вот теперь он здесь, на следующее утро после попытки сбежать. Стоит на мосту, дрожит в тумане. Он замечает трещину в бетонном ограждении и проводит по ней пальцем, пока не нащупывает росток фикусового дерева, который пробивается с наружной стороны моста. Сразу в памяти всплывает то, как его мать боролась с побегами фикуса, которые то и дело лезли из стен дома или из-под брусчатки во дворе. Она безжалостно выдергивала их, не слушая никаких возражений. Даже сейчас он помнит, как ему было тяжело, ведь в каждом хрупком побеге он видел огромное взрослое дерево. Перегнувшись через парапет, он почему-то гадает. Интересно, что рухнет первым, мост или фикусовое дерево? Именно тогда он слышит за спиной скрип велосипеда на дороге. Такой давно пора смазать, и прежде чем он успевает что-либо понять, из тумана появляется какой-то наглец с растрепанной бородой и стаскивает его с парапета на землю.
2: «Не будь идиотом! Не делай этого!» —
0: говорит незнакомец, тяжело дыша. Его велосипед валяется на краю дороги, одно колесо все еще продолжает крутиться.
2: «Вот, возьми!»
0: — произносит человек, всовывая маленькую карточку в безвольную руку Асима.
2: «Сходи туда, посоветуйся. Если там тебе не объяснят, для чего нужно жить, родная мать уже не поможет».
0: Дом, указанный в карточке, находится в районе небольшого базара рядом с Сараджини-Нагар. По периметру пыльной площади выстроились торговые лавки и заведения. По сухой траве разлеглись и дремлют беспокойным сном бездесущие бродячие собаки, греются в лучах скупого солнца. Место, которое он ищет, оказывается небольшой конторой в угловом доме рядом с раскидистым деревом джамун. В тени дерева стоят три белые горбатые коровы и, не переставая жевать, глядят на него со соловьим равнодушием. Асим пробирается сквозь шумный поток из велосипедистов, моторикши, прохожих, и вот он уже перед входом в офис. Небольшая надпись на запертой двери гласит «Пандит Видьянатх. Консультации». Он заходит внутрь. Самого пандита нет на месте, но его помощник, худощавый юноша с серьезным лицом, взмахом руки показывает Асиму на стул. Помощник сидит за письменным столом. Перед ним компьютер, принтер и именная табличка. Ом Пракаш, бакалавр по физике, неудавшийся, Делийский университет. В комнате есть обещанный кондиционер, скорее всего, сдохший, занимающий нижнюю часть окна. С другой стороны окна располагается почти достроенный пчелиный улей. Асиму кажется, что он пришел не по адресу и уже жалеет о том минутном порыве, что привел его в это место. Но почему-то ему не отвести глаз от улья. Его завораживает это зрелище состояния покоя и движения одновременно. И то, как пчелы взаимодействуют друг с другом, словно исполняют замысловатый танец. Две пчелы ползают по компьютеру, а по руке помощника еще одна. Ом Пракаш, похоже, совершенно невозмутим. Он заверяет Асима в том, что пчелы безобидны, и пытается заинтересовать посетителя бутылками с медом, выставленными на полке за его спиной. Очевидно, пчелы принадлежат пандиту Видьянатху, человеку многогранному, который всегда очень занят, потому что он, помимо прочего, работает и для города. У Асима возникает подозрение, что, возможно, этот великий человек не иначе, как просто мелкий служащий в каком-нибудь муниципальном учреждении. Мед стоит 10 рупий за бутылку. Асим качает головой, а Ом Пракаш, шумно прочистив горло, принимается за работу. Задает вопросы и вводит ответы в компьютер. До сих пор Асим чувствует себя полным дураком. «Как ваш компьютер узнает будущее?» – спрашивает Асим. Движения Ома Пракаша плавные и немного нескладные, как у жирафа, хотя ростом он явно не выше. Протестующим жестом он протягивает худые длинные руки, которые, проделав путь наверх, обхватывают его подвижные плечи.
3: «Компьютер похож на улей. Множество битов и разрядов, а по отдельности ни один из них не обладает разумом. Объедините все вместе, и у вас уже будет нечто, способное думать. А этот компьютер не такой, как все. Его сделал сам пандит Видьянатх».
0: Ом Пракаш улыбается, как только начинает жужжать принтер.
3: «Все, кто приходит сюда, ищут некий смысл. У каждого человека своя дхарма, собственная, единственная в своем роде цель. Мы не предсказываем будущее, потому что будущее выше нашего понимания, Сахиб. Мы просто сообщаем людям, зачем им нужно жить».
0: Он вручает Асиму лист с компьютерной распечаткой. На первый взгляд изображение на нем не имеет никакого смысла. Вся поверхность бумаги заполнена иксами, которые выстроились, казалось бы, беспорядочно вне какой-либо системы. Он отводит лист бумаги от себя,
3: и различает на нем неотчетливо лицо женщины.
4: Кто она?
5: Вам самому предстоит понять, что означает это изображение, говорит Ом Пракаш. Вы должны жить, потому что вам обязательно надо встретить эту женщину, возможно, для того, чтобы спасти ее или чтобы она спасла вас.
3: Это может означать, что вы окажетесь в нужном месте и в нужное время и спасете ее от ужасной судьбы. Возможно, это ваша сестра или дочь, жена или незнакомка.
0: Вандана Сингх. Дели. Продолжение и окончание. Вместо глаз два темных пятна. Скулы слегка выдаются. Волнистый локон не спадает на щеку, наполовину скрывая рот. Широкое лицо сердцевидной формы сужается к маленькому подбородку.
5: Но я не совсем понимаю. Это может быть кто угодно. Как я узнаю?
3: Когда вы встретите ее, поймете.
0: Ом Пракаш говорит так, словно все уже решено.
5: Платить не надо. Благодарю вас, сэр. И вот, возьмите эти карточки, они вам пригодятся. Будете раздавать другим несчастным.
0: Асим берет стопку визитных карточек и уходит. Вся эта история кажется ему подозрительной, особенно эта мелочь, что платить не надо. Чтобы что-нибудь бесплатно? В таком городе, как Дели? Но, несмотря на все сомнения, ему вдруг становится любопытно. Ведь он ожидал услышать обычные банальности о жизни и смерти, фаталистические утверждения, присущие мнимым провидцам. Но этот старина Видьянатх, очевидно, большой оригинал. Оказывается, Асим должен жить просто для того, чтобы оказаться рядом с кем-то в нужную минуту. Это же смешно и даже унизительно. Со временем идея эта все же овладевает им, и вот он уже верит в нее. А что еще остается? Ведь надо же во что-то верить. Он вглядывается в лица людей в толпе, на пыльных улицах, переполненных автобусах, в подземке и ищет ее. Он живет с мыслью о том, что когда-нибудь их пути обязательно пересекутся. За эти 3 года он убедил себя в том, что она существует, что она ждет его. Он научился жить с этой мыслью, работая в фотомагазине в Ладжпат-Нагар, где зимой ему разрешали ночевать, или осуществляя доставки для торговцев в Defense Colony, за что ему платили ровно столько, чтобы хватало на еду и на одежду. За 3 года он раздал 10 маленьких визитных карточек и десятки раз посетил контору в Южном Дели. Он привык к пчелам, к неработающему кондиционеру и даже к Ому Пракашу. И хоть они были слишком непохожими, чтобы подружиться, на самом деле разница в темпераментах, Асим все же раскрыл Ому Пракашу свой секрет, что ему являются видения. Ом Пракаш внимает этим рассказам, нелепо улыбаясь и удивленно качая головой, говорит, что обязательно сообщит об этом пандиту Видьянатху. Да только всякий раз, когда Асим приходит сюда, пандит Видьянатх напрочь отсутствует, так что теперь Асим подозревает, что такого человека вообще не существует и что сам Ом Пракаш и есть тот невероятный ум, который стоит за всем этим. А иногда он боится находить эту женщину. Вот он спасает ее от смерти или от той участи, что страшнее смерти, и, наконец, осуществляет свое предназначение. А что потом? Что его ждет? Склизкие объятия Ямуны? Или она, в свою очередь, спасет его? Этот город нравится ему еще и потому, что не подчиняется никаким правилам. Дели — такое место, где уживаются контрасты. Город этот не укладывается в рамки общепринятых положений и не терпит доказательств от противного. Здесь можно видеть как жалкие лачуги бедняков, так и чудовищно помпезные жилища толстосумов. На больших перекрестках, где богачи в своих шикарных авто с кондиционерами нетерпеливо ожидают сигналы светофора, худенькие оборванные мальчишки, кожа до кости, перебегают от машины к машине и предлагают водителям купить глянцевые журналы вроде «Вок» и «Космополитен». Рядом с великолепными новыми многоэтажками бродят тощие коровы и беспризорные собаки, а на ветвях деревьев вокруг дома парламента самозабвенные страстно спариваются макаки резус. Сегодня он почти не спал. Прошлой ночью полиция провела облаву на улице Аурабиндо-Марк, как раз в том месте, где он устроился на тротуаре, чтобы переночевать. Оказывается, утром ожидался приезд каких-то высоких иностранных гостей, поэтому полицейские, вооружившись дубинками, очищали местность от всякого сброда. Такое случалось и раньше, но на этот раз Асима переполняет злость от пережитого унижения. Удар дубинкой пришелся по спине, и до сих пор болит ушибленное место. Горит неослабевающим огнем. Смерть прячется в глубине глаз людей вокруг, но на мгновение ему становится тошно от того, что он так явственно чувствует присутствие смерти. И тогда он идет в то единственное место, где может побыть вне города, не покидая его пределов. Еще одна аномалия в этом городе неожиданностей.
5: посреди бесконечных построек.

0: дорог, забитых людьми и транспортом, внутри границ Дели раскинулся целый лес. Дели-Ридж – зеленая зона. Прохлада лесной чащи так и манит к себе. Всего несколько шагов в сторону от центральной улицы, и вокруг уже тишина леса, и только разносится щебет птиц. Словно оказываешься в теплом зеленом лоне. Среди зарослей акации Асим набредает на старые развалины, еще одно из многочисленных безымянных напоминаний о средневековом Дели. Проверив, нет ли поблизости змей и скорпионов, он сворачивается калачиком возле разрушенной стены и засыпает. Немного погодя, когда солнце клонится к горизонту и жара спадает, он слышит звук, тихий и равномерный, словно легкое постукивание капель дождя по жестяной крыше. Он видит женщину, юную девушку, на вымощенной тропинке прямо перед собой. Она держит трость в вытянутой руке. Наверное, девушка слепая и заблудилась. Совсем неподходящее место для одинокой особы женского пола. Он слегка покашливает, и она откликается. «Кто здесь?» На девушке длинная голубая юбка поверх шальвар того же цвета, плечи покрыты шалью. Тонкая газовая ткань дупатты, накинутая на голову, наполовину прикрывает лицо, отчего черты молодой женщины кажутся неясными. Он смотрит на нее и видит лицо, знакомое по изображению на листке. Или ему так кажется? «Вы заблудились», — произносит он дрожащим от волнения голосом. Нащупывает в кармане лист бумаги с компьютерной распечаткой. Не иначе это сон, и он еще не проснулся. Не об этом ли он мечтал все время, бесчетное количество раз представляя себе эту встречу? Куда вам нужно попасть?
1: Она сжимает трость. Плечи резко опускаются.
2: «Переулок Найади вас, добрый господин. Я приехала из Джайпура. Хотела навестить сестру, которая живет здесь, но потеряла документы. А мне говорят, что без документов нельзя. Иначе отправят в Ничи Дилли ко всем этим нищим и преступникам. Но я не хочу туда. У моей сестры есть деньги. Пожалуйста, господин, помогите мне найти Найадивас».
0: Он никогда не слышал ни о переулке Найадивас, ни о Ничи Дилли. Переулок Нового Дня? Нижний Дели? Какие странные названия. Он утирает вспотевший лоб. «Вообще-то таких мест не существует. Кто-то ввел вас в заблуждение. Надо вернуться на центральную улицу и свернуть направо. Там есть базар. Я пойду с вами. Никто вас не тронет. Мы сможем расспросить людей». Женщина благодарит его, не скрывая облегчения. Она рассказывает ему, что много слышала об этом сказочном городе. О высоких до самого неба минаретах, усыпанных драгоценными камнями. О великолепных садах. И о кораблях. Серебристых Уданг-Хакатолас, летающих по всей вселенной. И о том, как ее переполняет волнение. Наконец-то она здесь, в совершенном городе. От удивления глаза у него лезут на лоб. Он резко вскакивает с места, но девушка уже тает среди деревьев. Лист бумаги с компьютерным изображением у него в руке, но прежде чем он успевает как следует разглядеть незнакомку, она растворяется в воздухе. «Что же он ей наговорил? Куда она теперь отправится, воодушевленная надеждой, которую ей дали, а на самом деле и к собственному ужасу он подозревает, что так оно и есть надежда, это окажется напрасной?» Он бродит, спотыкаясь среди руин, спугивает пару земляных белок и тревожит целую стаю сонных сорок, но прекрасно понимает, надежды встретить ее опять почти никакой, разве только совсем случайно. Временные совпадения происходят по собственным, непостижимым законам. Много раз он представлял себе, как все произойдет, воображал, что эта встреча принесет ему одновременные радости и отчаяния, но ни в коем случае не эти мрачные предчувствия и неопределенность. Он снова вглядывается в листок с распечаткой. Может, просто так совпало, что девушка-видение, посетившая его, похожа на это изображение? А что, если компьютер пандита Видьянатха выдал нечто совершенно случайное, и все его поиски, сама жизнь в эти несколько лет — полная бессмыслица? И Ом Пракаш или Видьянатх, если только он существует, ловко разыграли его в свое удовольствие, а он позволил собственным надеждам и страхам одурачить себя. Пусть так, но его почему-то не покидает чувство беспокойства из-за этой юной девушки. Остается только одно — отправиться к Ому Пракашу и вытрясти из него всю правду. В конце концов, ведь это компьютер Видьянатха выдал ему ее изображение, и если сам Видьянатх незаконченный обманщик, возможно, он что-нибудь знает о девушке и о времени, в котором она живет. Надежда слабая, но это все, что ему остается. Он отправляется туда на метро.
1: Поезд змейкой скользит под городом по пока еще новеньким туннелям мимо залитых огнями станций, где снуют толпы пассажиров, и мальчишки в разнос торгуют чаем и прохладительными напитками. На одной из остановок он различает призрачные видения людей в лохмотьях с бледными и застывшими лицами. В нос ударяет зловонный запах немытых тел, не знавших солнца. Они являются из бетонного пола платформ, как будто вырастают из чрева земли. Ему и раньше много раз приходилось видеть этих людей, и он уже догадался, они из некоего будущего, о котором лучше не думать. Но сейчас его внезапно, словно обухом по голове, осеняет, что все они из того самого будущего, в котором и живет слепая девушка. Нижний Дели, Ничи Дили, означает вот что: город бедняков, изгоев, преступников, которые находятся в разветвленных туннелях под тем Дели, который знает он. Асим размышляет о метро. В далеком будущем оно выйдет из употребления и станет местом для сосланных париев. А еще он думает о городе на поверхности, с радующими глаз парками и садами, великолепными зданиями и высокими башнями до самого неба. Он помнит, что видел его однажды. «Совершенный город», — так называла его слепая девушка. Когда он добирается до конторы Видьянатха, день уже близится к вечеру, и длинные тени ложатся поперек небольшой площади. Он высаживается из автобуса и замечает молоденькую девушку, которая сидит на автобусной остановке и что-то читает. Асим смутно припоминает, что где-то уже видел ее. Она бросает на него мимолетный взгляд, но он не придает этому большого значения. Он врывается в помещение. Ом прокашле, ставший журнал, с удивлением откладывает его в сторону. Из его уха выползает пчела и летит, выписывая большой круг в сторону улья на окне. Асим почти не обращает на это внимания.
3: «Где этот парень по имени Видьянатх?»
1: Тень тревоги пробегает по лицу Ома Пракаша.
2: «Шефа нет на месте, сэр».
3: «Послушайте, Ом Пракаш, случилось кое-что очень важное. Я все-таки встретил молодую женщину, ту, что выдал мне компьютер. Но оказалось, она из будущего. Мне нужно вернуться и найти ее. Вы просто обязаны свести меня с Видьянатхом. Ведь если его компьютер показал мне эту женщину, значит, он сам должен знать, как мне с ней встретиться».
1: Ом Пракаш печально качает головой.
2: «Пандит Джи общается только посредством компьютера».
1: Он смотрит на улей, затем переводит взгляд на Асима.
2: «Пандит Джи не может контролировать будущее, вы же знаете об этом. Все, что он может, определить, в чем ваше предназначение, зачем вы живете».
3: «Но я совершил ошибку. Я не сразу понял, что она из другого времени. Сказал ей что-то, а она исчезла, прежде чем я смог хоть что-то сделать. Ей может грозить опасность. Это будущее ужасно, Ом Пракаш. Бедных людей будут отправлять в специальный город под землей. А наверху чистый воздух, высокие минареты и уданг-хатолас, которые летают между мирами. Ни грязи, ни попрошаек, ни бедняков. Как это бывает в наши дни, когда в город приезжают высокие иностранные гости и полицейские выгоняют людей вроде меня с центральных улиц. Нет сомнений, Ничи Дилли — что-то вроде тюрьмы. Люди там совсем не видят солнца».
1: Ом Пракаш разводит руками.
2: «Ну что я могу сказать, Сахиб?»
1: Асим идет вокруг стола и хватает Ома Пракаша за плечи.
3: «Скажи мне, Ом Пракаш, неужели я просто всего лишь ниточка в сети? Есть ли у меня выбор, что делать, или же я должен следовать судьбе, которую кто-то для меня уже написал?»
2: «У вас есть выбор, сэр. Вы можете переломать мне кости, и никто вас не остановит. Можете броситься в Ямуну. Все, что мы делаем, так или иначе влияет на окружающий мир. Иногда это влияние остается незначительным, а порой оно растет и растет, как фикусовое дерево. То, что мы называем обусловленностью, всего лишь влияние первой степени. А причинно-следственные замкнутые системы второй степени скачут из одного времени в другое, как это бывает с вашими видениями, сэр. Говоря словами Пандиджи, будущее не является определенным, как и неопределенным».
4: Модель для сборки. On Energy.
1: Асим отпускает парня. Голова разламывается, он очень устал, а он, Пракаш, как обычно, так ничего и не разъяснил. Надеется не на что и не на кого. Перед тем, как уйти, он оборачивается, чтобы задать Ому Пракашу еще один вопрос.
2: «Скажите мне, Ом Пракаш, этот ваш пандит Видьянатх, если он только существует, что у него на уме? Что он пытается воплотить? На кого он работает?»
5: «Как вы знаете, пандит Видьянатх работает для города.
1: Или же он работает только на себя. Асим выходит наружу. Вечерний воздух обдает его теплом. Он идет к автобусной остановке. Даже сквозь уличный шум, людские разговоры, автомобильные сигналы, лай бездомных собак, ему слышится приглушенное жужжание пчел. На автобусной остановке по-прежнему сидит та самая, чем-то знакомая ему девушка и при тусклом свете уличного фонаря внимательно рассматривает лист бумаги с компьютерной распечаткой. Она быстро поднимает глаза, словно что-то хочет сказать, но осекается. Сраженный он садится на бетонную скамейку. 3 года ожиданий — все напрасно. Вот запишет последнюю историю и выбросит тетрадь. Машинально он достает свою тетрадь и начинает писать. Девушка едва слышно кашляет, прочищая горло. Сразу видно, не привыкла разговаривать с незнакомыми людьми. Судя по одежде и манерам, она явно из приличной, состоятельной семьи. И тогда он вспоминает, как вытолкнул эту девушку из-под автобуса в районе Найсарак. Она протягивает ему лист бумаги.
2: «Вы что-нибудь здесь понимаете?»
1: Это изображение еще более неразборчивое, чем у него. Он с хмурым видом вертит в руках листок и возвращает его девушке. «Простите, я ничего не вижу». Она говорит ему:
2: «Это можно истолковать как изображение кристалла необычной формы или силуэта города с высокими башнями. Кто его знает? С учетом того, что я изучаю биохимию, а отец очень хочет, чтобы я стала архитектором и потом работала у него в фирме, все же удивительно, что я вижу такие вещи на этом листке. Забавно, честное слово».
1: Она смеется. Из вежливости он выдавливает некий звук, подобие смеха.
2: «Ну, не знаю. Мне кажется, есть в нашем очаровательном и нелепом Оме Пракаше какой-то подвох. Кстати, вы ошиблись на мой счет. В тот день я и не пыталась покончить с собой».
1: Она словно оправдывается. Он-то знает, что скрывалось в ее глазах, ошибки не было. Не в тот раз, так в другой это могло произойти, и она знает об этом.
2: «И все же я пришла сюда. Сама от тебя не ожидала».
1: Она будто спешит выговориться.
2: «И вот я уже некоторое время разглядываю эту штуку и размышляю о жизни. И даже сделала некоторые выводы насчет собственного будущего».
1: К остановке, сильно кренясь на одну сторону, подходит автобус. Девушка смотрит на него, затем на Асима и мешкает. Совершенно очевидно, ей хочется поговорить, но он продолжает что-то черкать в своей тетради. Автобус трогается с места, и девушка, закинув сумку через плечо, в последний момент вскакивает на ступеньку и машет рукой. Выражение ее глаз изменилось. В них не было того, что он заметил в прошлый раз. Сейчас это совсем другой человек. Асим заканчивает писать в своей тетради и с чувством неизбежности, которое, как ни странно, его нисколько не тяготит, садится в подошедший автобус. Он доставит его к одному из мостов через Ямуну. На мосту он перегибается через бетонное ограждение и вглядывается в темную воду. Этот мост ему очень хорошо знаком. Скольких людей он спас на этом самом месте? Маленькое фикусовое деревце так и растет из щели в ограждении. Городские службы неоднократно его срезали, но оно слишком глубоко пустило корни, чтобы погибнуть окончательно. За спиной проносятся машины, вспыхивают сигнальные огни, звучат клаксоны и велосипедные звонки. Он кладет свою тетрадь на стену ограждения, сожалея о том, что не отдал ее кому-нибудь вроде той девушки на автобусной остановке. А просто выбросить рука не поднимается. Им овладевает неизбывная усталость, даже безразличие. Мысли едва ворочаются и движения замедляются. Он готов вскарабкаться на стену моста. Неловкие руки скользят по бетону, как вдруг слышит чей-то голос за спиной. «Подожди!» Он оборачивается. Впечатление такое, будто перед ним кривое зеркало. У этого мужчины впалые щеки, щетина на подбородке, в поредевшей неухоженной шевелюре поблескивают седые пряди. В руке он держит стопку карточек. Одна щека изуродована рубцом, левый рукав изодран и испачкан чем-то темно-красным. Его глаза — это глаза леопарда. Они горят чудовищной неотвратимостью. «Асим!» — произносит незнакомец, который и не незнакомец вовсе. Он часто и тяжело дышит, будто долго бежал. Голос немного прерывист. «Не надо!» Тут же он на глазах начинает таять. Асим тянется к нему, но рука ловит пустоту. Тысячи вопросов всплывают в мыслях, но прежде чем он успевает заговорить, видение исчезает. Первый порыв Асима не подчиниться.
3: А что, если все-таки бросится в реку сейчас? И как это повлияет на будущее, на обусловленность? Это будет его способ выйти из игры, в которую все это время играет с ним город, чтобы сказать: «Хватит с меня твоих фокусов!»
1: Но порыв угасает. Вместо этого он вспоминает слова Ома Пракаша насчет причинно-следственных замкнутых систем второй степени, думает о закате над Красным фортом и об извилистых улочках старого города и о смерти, спящей под веками живущих здесь людей. Он медленно сползает вниз и садится на грязную обочину. Закрывает руками лицо. Плечи его трясутся. Проходит довольно много времени, когда он, наконец, поднимается на ноги. Дорога, лежащая перед ним, приведет его куда угодно. К обветшавшей колоннаде и яркой сутолке в Connaught Place, к тихим и спокойным общественным паркам с заброшенными крикетными мячами и притихшими качелями, или к жилым постройкам, доставшимся от старого правительства, где среди спящих бунгало, перед сонным собранием коров почтительно выстроились многовековые деревья. И пыльные переулочки, и широкие проспекты, и рассыпающиеся памятники Дели – все это сейчас перед ним, как и шумные яркие базары, стеклянные башни в стиле хай-тек, сияющие анклавы, цитадели богачей, а также чистильщики обуви и попрошайки на перекрестках. Стоит сделать шаг, и город поглотит его, заполучит к себе, как река мертвеца. Он всего лишь маленькая частица в огромной кровеносной системе города. Ему выпало не то счастье, не то проклятие здесь жить и умереть, догадываться время от времени о своем предназначении, но так до конца и не понять. Невидящим взглядом он смотрит на огни гудящего шоссе, и ему в голову приходит безумная мысль, которая, как он догадывается, уже некоторое время рвалась на поверхность сознания. На память приходит картинка, которую он увидел однажды в детстве. Вид Азии со спутника ночью. На темной выпуклой поверхности земного шара виднелись узелки света. Он еще сравнил их тогда со светящейся грибницей, которая тянет в темноте свои усики. Интересно, являются ли запутанность и обширность достаточными условиями для медленного пробуждения, для прояснения сознания? Он вспоминает Ома Пракаша, его нелепую улыбку и покачивание головой, эту странную привязанность к пчелам. Расскажет ли Ом Пракаш когда-нибудь о том, кем на самом деле является пандит Видьянатх и что означает работать для города? Вряд ли. Теперь он понимает, что должен делать то, что делал все это время. Выискивать таких же, как он сам, нищих и отчаявшихся, тех, кто бродит со смертью в глазах. Потребности данного города неизмеримы и враждебны. Это некий организм, существующий сам по себе, который с каждым днем расширяясь, поглощает пригороды вокруг, идет дальше, пересекает Ямуну, прежнюю границу города, там плодит детей, новые города-спутники, которых в конечном счете обязательно сожрет. Сейчас он вгрызается в землю, а позже точно так же будет тянуть свои длинные щупальца вверх, к звездам. А Сим уже сейчас больше всего требуется кто-то, с кем он мог бы обо всем поговорить. Человек, который воспримет всерьез его сумасшедшие идеи. Была же та девушка на автобусной остановке, которую он спас на Наисарак. Наверняка у Ома Пракаши есть ее адрес. Ей хотелось поговорить с ним. Возможно, она также захочет его выслушать. Он вспоминает изображение, выданное компьютером, которое она ему показала. Интересно, имеет ли будущее девушки отношение к Дели грядущего, к городу, что притягивает его воображение и одновременно пугает? Тому самому Дели воздушных кораблей, где Уданг-Хатола слетают между мирами, Дели голодающих людей, брошенных в подземные катакомбы. Жаль, он не успел хотя бы немного проспросить будущего себя. Он напуган, потому что, скорее всего, но не обязательно, все не так просто, ему придется противостоять чему-то. Причем это будет не просто сопротивление нужде и лишениям, но предстоит борьба, в которой ему порежут щеку и ранят руку, и с душой его произойдет что-то невыразимое. Но сейчас, когда его захватил собственный временной поток, он бессилен. Он подбирает свою тетрадь. Она кажется ему тяжелой, как никогда. Утирая выступившие на глазах слезы, он медленно бредет в ночь. Вы слушали рассказ Ванданы Сингх «Дели» в переводе Макбал Мусиной.

инь. Знаете, есть инь, а есть ян. Вот это инь. Инь был неплохим человеком, только не любил дураков. А их так много развелось в последнее время. Нет ничего хуже дураков, тем более считающих себя умными. Они говорят только им понятные слова и всегда ходят очень важные себе на уме. К ним не подступишься, с ними чувствуешь себя неловко и хочется поскорее скрыться куда-нибудь. Когда они говорят, все замолкают. Не потому что слушают, просто ждут с нетерпением окончания беседы. Может, кто-то и терпит, но только не инь. Он сидит в сторонке и тихонько посмеивается. Уж он-то видел дураков совсем другими. Он-то знает, как быстро надменное выражение их лиц сменяется гримасой боли и страха. Бить дураков приятно, они не сопротивляются. Совсем. Видели бы те другие их в этот момент. Сразу бы стали ценить иня. А то вечно сторонятся его. В столовой он сидит всегда один, гуляет опять же один. Вечером все обсуждают прошедший день, забавные случаи с наставниками, рассказывают сказки о городах и машинах и, конечно же, байки о женщинах. Только ини никто не замечает, будто его нет совсем. Посмотрят в его сторону и тут же отводят глаза, а дураки так не делают. Еще бы, они хоть и глупые, но понимают, что с инем лучше не связываться, а то и схлопотать недолго. Нет, все-таки дураки хуже всех, даже молчуны лучше. Молчат себе и все. А великаны, они добрые, всегда смотрят и улыбаются. И карлики тоже хорошие, потому что маленькие. Недавно один дурак стал рассказывать странную сказку о каких-то чужаках, которые всех убили, оставшихся собрали вместе и теперь играют с ними, как с котятами. Еще он говорил о каких-то мутациях, последствиях войны. Под конец он стал громко смеяться и твердить, что никто не понимает, кто мы такие. Потом он заплакал. Истерично бормотал, что о появлении наставников говорилось еще давно в одной мудрой книге, но никто не верил, что настанет этот страшный день. Инь никогда не видел котят, поэтому сказка ему не понравилась. Он сильно избил дурака. Очень сильно. До смерти. Наставник его даже похвалил. Инь ликовал. Пусть теперь кто-нибудь попробует отвести взгляд, когда он идет мимо. Настала новая жизнь. Теперь с ним будут разговаривать. Еще наставник сказал, чтобы инь сообщал ему о других дураках, рассказывающих такие же сказки. За это он обещал отвести иня к женщине. Только инь парень не дурак. Он лучше будет продолжать бить дураков. Тот дурак сказал, что женщины любят сильных мужчин.

0: Вершина 14. Готовность 1 минута. Захар Погодин, сухопарый, чернявый, с грубым, будто тесаным из камня лицом, привычно подобрался в кресле первого пилота. По левую руку впился взглядом в пробуждающийся к жизни экран локатора рослый, плечистый и кровь с молоком блондин Хельмут Кёниг. По правую, щуря и без того узкие глаза на смуглом скуластом лице, замер субтильный и тонкий в кости Макото Тагути. Выход из-под пространства в открытый космос – событие неординарное и опасное. Даже если этот выход по счету уже 14-й, опыта команде не занимать. Вершина 3, к примеру, оказалась неподалеку от скопления астероидов, разминуться с которым удалось разве что чудом. Вершина 11 столь близко отсветила, что экипаж едва не поджарился, пока автоматика натужно раскочегаривала охладительные системы. Готовность 10 секунд. 5. 3. 1. Выход. «С Богом!» — выдохнул Погодин. Леонард Эйлер вырвался в открытый космос. Вымахнул из коридора в дверной проем, как зачастую шутили в Академии. Выскочил с дуги на вершину, как говорили выпускники этой Академии, безумцы, покинувшие свой дом без шансов когда-либо в него вернуться. Авантюристы, из принципа поставившие жизни на кон. Графоходы. Охотники за надеждой. Экран локатора полыхнул черным глянцем, замерцал серебристыми блестками, залился оранжевым в правом верхнем углу, там, где отобразилось светило. Дрогнул, завибрировал корпус, принявший на себя яростную отдачу маневровых двигателей, мощь отражательного контура, усилия стабилизирующих и декомпрессионных систем. Десятикратная перегрузка придавила экипаж к креслам, но получасом позже она пошла на убыль, еще через час стала всего лишь двойной, и вскоре сошла на нет. «Все!» — смахнул со лба испарину Погодин. «Приехали! 2 месяца курорта, если вдруг не свезет!» 13 раз им уже не свезло. Пригодных для колонизации планет в системах чертовой дюжины предыдущих звезд не оказалось. Когда Леонард Эйлер погасил скорость и лег в дрейф, Кёниг подключил систему искусственной гравитации. Через четверть часа экипаж собрался в кают-компании, единственном помещении на борту, которое условно можно было назвать просторным. «Не вижу энтузиазма на лицах», — вымученно пошутил Погодин.
1: «В зеркало посмотри», — угрюмо посоветовал Макото Тагути. «Вдруг разглядишь?»
0: «Глядел. Не обнаружил». Энтузиазм, с которым команда встречала выходы из первых 3 межпространственных коридоров, на 4-м пошел на убыль. На 8-м увял, на 12-м и вовсе истаял. Сейчас, через 3 года по бортовому времени со старта, графоходам уже не казалось, что цель близка и будет достигнута, если не на этом скачке, то непременно на следующем. Романтика и задор сменились настороженными раздумьями. Теоретики уверяли, что вероятность достижения цели близка к 100%. Графоходы теоретическим выкладкам верили свято. Без этой веры нечего было соваться в граф. Погодин тоже верил. И Кёниг, и Тагути. И 3 запасных навигаторов, когда напоследок обнявшись с основными, ложились в криогенные камеры, и 2 сотни колонистов, легшие в эти камеры еще до старта. Теперь вера истончилась. Ослабло. Предыдущие переходы полностью подтвердили гипотезу о дискретной структуре Вселенной, прекрасно проиллюстрировали ее многогранность и многообразие форм материи и явственно опровергли основной постулат. Тот, на который молились, тот, ради которого уходили в граф. Утверждение, что из 10 произвольно взятых небесных тел от 5 до 20% пригодные для колонизации планеты земного типа, оказалось несостоятельным. Газовые, ледяные и пылевые гиганты. Кремниевые и железные карлики. Мегаземли, сверхземли и мини-земли. Миры в лавовой корке. Миры океана и миры пустыни. Хтонические, вулканические и демонические миры.
1: Таковых бортовая оптика обнаружила добрых 2,5 сотни. К десятку иных перспективных по размерам и степени удаленности от светила были высланы исследовательские зонды и челноки с негативным результатом. Кислородной атмосферы, предсказанной теоретиками и пригодной для обитания человечества, ни на одной из планет-кандидаток не оказалось. «Ладно, парни», — хлопнул в ладоши Хельмут Кёниг. «Будет вам энтузиазм. Что скажете насчет шницеля по-баварски с маринованной капустой и зеленым горошком? Проглотим по 200 шнапса или, если угодно, саке? Нечего хандрить раньше времени. У нас резерв 40 лет и 200 скачков. Унывать и киснуть после неудачно первых 5, пусть даже 10% попросту глупо».
2: «Спасибо, дружище», — улыбнулся Погодин. «Мы распустились, надо взять себя в руки. Ты кругом прав.
1: Кроме напитков, пожалуй.
2: Никакого шнапса, никакого саке. Махнем русской водки.
1: Давай, изобретай свой шницель». «Ничего, все еще впереди», — расслабленно думал Погодин, бредя по корабельному коридору. «Не на этом скачке, так на следующем, или через один, неважно. Ему, как и напарникам, всего 33. Они найдут, непременно найдут свой мир. Приземлятся, автоматы разбудят сменщиков и поселенцев, 200 человек — число, достаточное для образования жизнеспособной колонии. Он найдет себе девушку. Выберет из тех, у которых славянские имена». Погодин мысленно перечислил колонисток, имена которых знал на память. Оксана Галицкая, 25 лет, биолог, миниатюрная сероглазая блондинка. Любовь Орехова, 29, маркшейдер, рослая, атлетически сложенная шатенка. Иван Костоянова, геолог, 26. Нина Звягинцева, океанолог, 31. Мартина Смоляк, социолог, 28. Отчаянные, смелые, гордые девушки. Незамужние и бездетные, все как одна добровольцы. Так же, как и парни. В отличие от экипажа, Звездную Академию они не заканчивали. Навыков пилотирования космических кораблей не имели. Не закаливали тело и волю в барокамерах и центрифугах, но из миллионов и миллионов добровольцев селекционеры отобрали именно их. Надежных, волевых, смелых. Согласных рискнуть всем ради принципа, ради идеи. Цвет человечества. Его лучшие дочери и сыновья. Его...
3: «Капитан!»
1: — оборвал раздумье голос Макота в динамике на ладонника.
3: «Думаю, тебе стоит шлепать в рубку. Да, прямо сейчас. Судя по первым отчетам, 5-я отсветила планета перспективно».
1: У Захара Погодина на миг перехватило дыхание. Шибануло о ребра сердца, и потребленная под шницель водка тут была ни при чем.
2: «Перспективно»,
1: — раз за разом твердил на ходу Погодин, пока спешил в носовую часть корабля к рубке.
2: «Первое за все время. Неужели они уцели?»
1: «Неужели?» Под конец он уже едва не бежал. Прыжком замахнул в кресло первого пилота, перевел дух. Напарники были уже на местах. Напряженные, едва сдерживающие волнение лица.
2: «Докладывайте»,
1: — выдохнул Захар. «Планета земного типа», — скороговоркой зачастил Кёниг. «Размеры и масса сопоставимы с земными, период обращения, напряженность магнитного поля и сила тяжести тоже. Плотная атмосфера, точный состав выясняется. По предварительным данным, возможно наличие органической жизни. Пока все».
3: «Зонды достигнут орбиты через 11 суток», — добавил Макото. «Тогда будем знать наверняка. Но я предлагаю не ждать».
1: С минуту Погодин раздумывал. На «Форсаже» Леонард Тейлер обгонит маневренные на орбитах и в стратосферах, но не слишком скорые в межпланетных перемещениях зонды. Тогда, однако, полет сожрет массу топлива. Минус 2-3 скачка от максимального расчетного числа. Столько же на обратный путь к вершине, если надежда не оправдается. Альтернатива — 11 дней ожидания. Чрезмерно долго. Чересчур. «К чертям рационализм!» «Курс?» — бросил Погодин.
2: «Уже проложен», — отозвался Кёниг. «При максимальном ускорении полетное время без малого 3 суток. Будем там».

0: проданы, обработаны, итоговый отчет готов. Планета признана пригодной для жизни теоретически. В условиях вечного холода под куполом. На наиболее благоприятном участке суши максимальная температура плюс 2 по Цельсию, минимальная минус 60. Превратить ледник в оазис теоретически возможно. Но на борьбу с холодом уйдут усилия нескольких поколений. Им фактически придется не жить, а существовать. Выживать. И их детям. И детям их детей. Выживать с неизвестными шансами уцелеть. «Что думаете?» — хрипло спросил Погодин.
1: «Что-что?» — проворчал Макото.
2: «Ты, капитан, тебе решать».
0: «Я прошу совета». Макото Тагути долго не отвечал, думал. Затем сказал глухо.
2: «Я бы рискнул. Кто знает, будет ли еще шанс».
0: «Ты?» — обернулся капитан к Кёнигу. «Я не уверен. С одной стороны, цель достигнута. С другой, мы потом не простим себе, что остались здесь. И поселенцы нам не простят. Но дело даже не в этом. Мы пустились в граф не потому, что хотели найти для себя абы что. Мы хотели найти новую родину, не уступающую прежней. А нашли, по сути, лишь ее полюса. Арктику, Антарктиду». Захар медленно поднялся с кресла.
3: «Что?»
0: — скинул на него взгляд Макото.
3: «Что решил?»
0: Секунду-другую Погодин помедлил. «Нет, мы не будем здесь жить».

0: Вершина 42. Готовность 30 секунд. 20. 15. 8 лет, думал Погодин, готовясь принять перегрузку. 8 лет блужданий по обрывающимся в дверные проемы пустым коридорам. Только вот двери эти от нежилых домов. Гипотеза о дискретной структуре Вселенной была выдвинута, когда 6-летний Захарка впервые уселся за школьную парту. Появилась гипотеза вскоре после того, как между орбитами Земли и Марса материализовался беспилотный летательный аппарат неземной конструкции. Поблизости от точки его появления был обнаружен участок пространства с особенными инородными свойствами. Этот участок позднее назвали «вершиной», а сходящиеся к ней 10 межпространственных туннелей – дугами графа. В 3 туннеля из 10 вход оказался закрыт. В остальные 7 год спустя погрузились спешно сконструированные беспилотные разведчики-челноки. Через неделю 2 из них вернулись, прочие пропали бесследно. Опыт повторили с 50 раз. Результаты оказались неизменными. Один из 2-сторонних туннелей вел в систему бета-треугольника, другой — в систему, идентифицировать которую не удалось. Судя по картам звездного неба, находилась она в иной галактике. 5 остальных туннелей вели неведомо куда. Когда 12-летний Захар Погодин перешел из 6 класса средней школы в 7, гипотеза о дискретной структуре Вселенной стала уже общепризнанной. На уроках, спешно введенной в программу новой дисциплины, преподаватели чертили на досках исполинские графы.
1: «Сотни миллиардов вершин!» — комментировали чертежи учителя. «Бесчисленное количество дуг. Часть из них ориентирована и ведет лишь в одном направлении, часть в обеих. Там, по другую сторону дуг, новые вершины. Там иные миры, возможно, обитаемые. Возможно, пригодные для обитания».
0: Согласно последним исследованиям, обитаемые и пригодные для обитания миры исчислялись миллиардами. Правда, ни в системе бета-треугольника, ни в системе внегалактической звезды таковых не оказалось. Но ни ученых, ни грезящих межзвездными перелетами подростков это не обескураживало. Человечество начало готовиться к расселению. –

0: Когда 18-летний Захар, выдержав немыслимый конкурс, поступил на первый курс Академии, первые межзвездники с поселенцами погрузились в граф. 10 лет спустя их насчитывалось уже под сотню. Леонард Тейлор стал по счету 98-м. Ни один из его предшественников назад не вернулся. Тридцатилетний Захар Погодин принял капитанскую должность сразу после выпуска, едва отрубил последнюю практику на марсианской орбитальной станции. Он считался одним из лучших. Диплом навигатора, диплом бортинженера, диплом бортврача. За 12 лет обучения, каждодневных тренировок, добровольной аскезы Академия превращала романтичных подростков в закаленных, волевых, решительных профессионалов. В графоходов. Космических волков, выученных и готовых отдать жизни в обмен на принцип. Готовность 5 секунд. 3. 1. Выход. На этот раз в кают-компании не шутили и энтузиазм не искали.
1: «Надо что-то решать», — сказал Тагути, едва покончили со съестным. «Нам под 40. Потом будет поздно».
0: Погодин медлил с ответом. Пятая часть топливного запаса израсходована. Пятая часть расчетного максимального срока тоже. 8 лет в космосе. 42 неудачных попытки. В среднем по 5 с лишним неудач в год. Можно было разбудить сменщиков и занять в криогенных камерах их места. Тогда, если удача улыбнется Красовскому, Уилсону и Лавуазье, в новый мир нынешний экипаж ступит еще в отсвете лет. Если отвернется от них, окончит свои дни в анабиозе вместе с несостоявшимися колонистами. Когда это произойдет, неизвестно. Автоматика способна поддерживать жизни пассажиров 1000 лет после смерти экипажа, пока не иссякнет запас энергии на борту или пока лишенные пилотов судна не угодит в катастрофу. Можно было вместо сменщиков разбудить колонисток. Выбрать 3 из 100 с лишним кандидатур. Этот вариант раз за разом обсуждался на последнем десятке переходов.
2: «Я не могу на это пойти», — потупившись, пробормотал Погодин. «Ни на первый вариант, ни на второй. Сменщики заступят на вахту лишь в случае нашей преждевременной смерти. Девушки не подписывались на роли наложниц, утеряющих адекватность от одиночества и неудач мужиков. Это было бы подлостью по отношению к ним».
0: «А оставить их подыхать в камерах не подлость?» — сердито возразил Хельмут.
3: «Мы исчерпаем топливо и сдохнем от старости. Они умрут молодыми невесть когда, так и не совершив ничего, без малейшей пользы для кого бы то ни было».
1: «Эта проблема этически не решается», — буркнул Тагути. «Термин «подлость» к ней неприменим. Мы говорим о целесообразности. Оба варианта одинаково плохи. Но любой из них лучше нынешнего, когда задарма, так ничего и не совершив, умрем мы».
0: Захар вскинул на Макото взгляд. «Я сказал нет».
2: «А ведь они, возможно, меня убьют», — впервые за все время подумал Погодин. «Пристрелят, распылят тело в конвертере и спишут на несчастный случай. Тогда мое место займет Януш Красовский, который, вполне возможно, окажется более сговорчивым».
0: Погодина передернула.
2: «Не хватало только паранойи», — раздраженно подумал он. «Мании преследования».
0: «Что ж, нет так нет», — поднялся из-за стола Кёник. «Но...» Закончить фразу ему не позволила пронзительно взвывшая сирена общей тревоги.
4: «В рубку!»
0: — гаркнул, вскочив на ноги Погодин.

0: Множественные летательные аппараты. Чистил считывая показания локатора Кёниг. Запущенный с орбиты второй отсветило планеты. Расчетное время подлета 4,5 часа. Ракетный удар по нам. Захар Погодин не успел даже испугаться. Включились многократно отработанные на академических тренажерах навыки.
1: «Курс на разворот!» — рявкнул он. «Петливая траектория!»
0: «Есть!» — отозвался Кёниг. Он, казалось, слился с кораблем воедино. Вздулись жилы на лбу, напряглись погруженные в сенсорные устройства руки.
1: «Расчетное время маневра 4 с четвертью часа. Успеем! Впритык!»
0: «Выходит, обитаемые миры все-таки существуют», — навязчиво думал придавленный перегрузкой к креслу Погодин. «По крайней мере, один. Враждебный. Воинственный. Но он есть. А значит, не все потеряно».

0: Вершина 97. «Половина», — сказал Хельмут Кёниг, когда Леонард Эйлер погасил скорость и лег в дрейф. «Выбрана половина ресурсов. Половина срока, половина всего».
1: «Добавь возраст»,
0: — посоветовал Макото Тагути.
1: «Нам за полста. Интересно, сколько времени прошло на Земле?»
0: Погодин смолчал. Ответа на этот вопрос не было. Релятивистский эффект за 96 переходов мог состарить Землю на тысячелетия. Не исключено, что мог и омолодить. «По сути, мы играем в бесконечную угадайку», — задумчиво проговорил Кёниг. «Кто знает, сколько раз мы промахнулись, выбрали не ту дугу, не тот маршрут. Что ж, надеюсь, другим повезло».
1: «Внимание!»
0: Будто бросив ответную реплику, подал голос бортовой компьютер. «Сообщение чрезвычайной важности. Искусственный летательный аппарат прямо по курсу». Графоходы разом вскочили из-за обеденного стола.
2: «Подробности!» — рявкнул Погодин.
1: «Межзвездный пилотируемый аппарат Исаак Ньютон», выдержав словно живой человек минутную паузу, отозвался компьютер. «Находится в сутках лета. Экипаж на позывные не отвечает».
3: «Не отвечает»,
0: будто эхо повторил Макото.
1: «Я догадываюсь, что это значит».
2: «Мы все догадываемся», резко бросил Захар.
0: «Прокладывай курс», обернулся он к Кёнигу. «Проверим догадки на месте, будь они прокляты».

Мы, ниже подписавшиеся, вслух считывал Погодин последнюю запись в электронном бортовом журнале Исаака Ньютона, свидетельствуем ниже следующее. На 169-м переходе капитан Гарри Карпентер, штурман Ли Ман Чен и второй пилот Вито Альбертини совершили групповой суицид. По факту гибели основного экипажа, сменный экипаж принял вахту. На день замены запас топлива составлял 10% от изначального. Сегодня, через 37 лет, 5 месяцев и 11 дней со старта по бортовому времени, мы завершили 186-й переход. Цель не достигнута, запас топлива выбран. Перед тем, как расстаться с жизнями, мы отключаем систему жизнеобеспечения в криогенном отсеке. На случай, если наше судно когда-нибудь обнаружат, ставим нашедших в известность. Решение лишить колонистов жизни принято нами коллегиально и единогласно, как наиболее справедливое и гуманное. Прощайте. Капитан Джеральд Маккамп, штурман Иван Соколов, второй пилот Мераб Курцелава. В рубке Леонардо Эйлера долго молчали. Затем Погодин поднялся. «Мир праху всех шестерых», — сказал он тихо. «И мир праху 200 невинно убиенных. Пока я жив, ни с кем из нас такого не произойдет».

0: Вершина 176.
1: «Приехали!»
0: — медленно проговорил высохший, седой, морщинистый Захар Погодин, когда Леонард Эйлер погасил скорость.
1: «Два месяца каторги. Я понимаю их теперь. Карпентера, Ли, Альбертини».
0: Хельмут Кёниг согласно кивнул. В нем мало что осталось от атлета-здоровяка «Кровь с молоком». В кресле штурмана сидел сутулый, плешивый старик с глубоко запавшими, выцветшими глазами.
1: «Мы не дотянем до последнего перехода», — просипел Кёниг. «Я уже едва прихожу в себя после очередной перегрузки».
0: Макото Тагути тоскливо хмыкнул. Тощий, с обтянувшей скулы желтоватой кожей и заострившимся лицом, он походил на мумию.
2: «Сколько нам осталось?»
0: — устало выдохнул Макото.
1: 5 скачков. 6.
0: Кёниг кряхтя поднялся.
1: «Думаю, 7-й станет для нас последним. Если, конечно, дотянем. Пошли. Прием пищи никто не отменял».
0: «176», — думал Погодин, по-стариковски шаркая вслед за Кёнигом к кают-компании. «176 коридоров, по которым несешься, будто по аэродинамической трубе, не весть куда, чтобы через пару-тройку бортовых суток вынырнуть не весть где. И 176 дверных проемов, в которые вылетаешь, словно получив напоследок пинок под зад. И столько же инспекций. Долгих, затяжных, до полной уверенности, что вытянули очередную пустышку. 176 домов, построенных вселенной для одинарных и двойных супергигантов, гигантов и карликов. Непригодных домов, нежилых. За исключением того, 42-го по счету, оказавшегося не домом, а вражеской крепостью. Удивительно, что их не вынесло в систему какой-нибудь новой или сверхновой, хотя, по всей видимости, граф присоединяет к себе вершину, когда звезда уже стабилизируется, не раньше, иначе Леонард Эйлер уже давно бы расщепила на атомы.
1: «Жалеешь?»
0: — спросил Кёниг, когда под недовольное ворчание ставшего на старости лет капризным пищевого процессора уселись за стол.
1: «О той планете. О зиме».
0: Погодин вздрогнул. Решение, которое он принял на 14-м скачке, не раз бередило душу и грызло совесть.
3: «Прикажи, Захар, тогда приземляться, и...» Они втроем состарились бы в окружении друзей и семей, детей, возможно, внуков. Да, было бы трудно. Чрезвычайно трудно, немыслимо, но все лучше, чем сейчас.
0: Шансы, в которые он тогда еще свято верил, истаяли. Да что там, почти иссякли.
1: «Да», —
0: признался Погодин.
1: «Моя вина. Простите меня, если можете». «Что уж теперь?»
0: Кёниг махнул старческой венозной рукой.
1: «Ты думал, как лучше? И когда отказался будить запасную смену, и когда девочек, оно и вышло лучше. Хороши бы мы были рядом с этими девочками сейчас».
4: «Сменщиков мы все еще можем разбудить», — бесстрастно заметил Тагути.
1: «Только зачем?»
4: «Незачем», — подтвердил Захар.
1: «Дотянем свои лямки сами. Давайте выпьем по рюмке шнапс, что ли. Или саке. Водку я уже не рискну. Мотор что-то...»
0: Погодин растерянно потер грудь.
1: «Сбоит. Того и гляди, заглохнет».

0: Вершина 182.
1: Прощай, дружище.
0: С минуту Захар Погодин молча стоял у конвертера, куда киберы час назад опустили Хельмута. Тремя переходами раньше по тому же адресу отправился Макото. Будить второго пилота ему на замену они с Кёнигом тогда не стали. Не станет он будить нового штурмана и теперь. Топливо осталось ровно на один переход. Последний. С ним 72-летний Захар Погодин как-нибудь справится сам. Ну а если не справится, что ж. Тогда сменщиков пробудет автоматика. Лишь для того, чтобы сообщить им фатальную новость. Погодин повернулся и, сгорбившись, подволакивая ревматическую правую ногу, побрел от конвертера к рубке. Медленно в 4 приема опустился в кресло первого пилота. Щелкнув, затянулись ремни. С полчаса, натужно фокусируя мысли, Захар Погодин считывал показания анализатора. От вершины отходило 6 дуг. 6 туннелей к последнему пристанищу. Какой же выбрать? До сих пор этот вопрос решал Хельмут. Теперь Хельмута больше нет. «Любой», — мысленно махнул рукой Погодин. «Неважно какой. Пусть будет третий по счету. Их, в конце концов, было трое. 3 графохода. 3 охотника за ускользнувшей, сбежавшей надеждой». «Дуга номер 3». Задал Погодин курс бортовому компьютеру. «Получасовая готовность к старту».

0: Вершина 183. Вытянувшись в струну, цепляясь левой рукой за переборку, чтобы не упасть, и вскинув к виску правую, пробуждающихся к жизни сменщиков встречал на выходе из криогенного отсека ветхий старик, висящим на нем, как на пугале, парадном мундире.
1: «Планета земного типа»,
0: — доложил старик, почтительно склонившему перед ним голову Янушу Красовскому, рослому, кровь с молоком блондину с голубыми глазами.
1: «Я вывел корабль на орбиту. Дальше ваша работа, капитан. Планета идеально подходит для колонизации. Она раньше была обитаема, но перенесла экологическую катастрофу около 10 тысяч лет назад по местному времени. Сейчас экология восстановилась. Добро пожаловать».
0: «А где...» — Красовский огляделся по сторонам. «Где ваши напарники?»
1: «Штурман и второй пилот отправились в конвертер. Я хотел бы уйти тем же путем, когда настанет мой час. Уже скоро».
0: Красовский коротко кивнул. «Ваша воля, капитан. Спасибо вам. Спасибо за все. Какой это переход?»
1: 183-й. Последний. Но посадочным модулям топлива хватит».
2: «Последний?»
0: — ахнул Красовский. «Как же...»
1: «Да так»,
0: — прервал старик.
1: «Просто напоследок мне повезло».
0: Януш Красовский подобрался, расправил плечи, щелкнул каблуками. «Вы не станете возражать, если мы назовем новый мир вашим именем, капитан?» — отчеканил он. Погодин отрицательно покачал головой.
1: «У него уже есть название».
0: «Да? Как же вы его окрестили?» Захар Погодин не стал отвечать. Новый капитан вскоре ознакомится с аналитическим отчетом и узнает сам. А вслед за ним и поселенцы. Десяток тысяч локальных лет назад третья от местного светила планета называлась Землей.

0: Ущелье теней показалось мне невыносимо скучным местом, как, впрочем, и все горы Тагайкунук. Пока был в расположении полка, наслушался всяческих ужасов о стране горных демонов и злых духов, не терпящих чужаков. Даже нашлись свидетели, видевшие что-нибудь этакое собственными глазами. Ведь не солдаты байки травили, офицеры. Смех и грех. Что до меня, гор как горы, пусть даже и легендарные, мрачноватые и, несомненно, опасные, но не более того. «Господин лейтенант, у картечницы в упряжи ремень лопнул!» — выпалил сержант Ваня, сгорцуя на лошади. Рожа раскраснелась, глаза смотреть отказывается. «Надо бы заменить!» «Ладно, объявляй привал», — устало бросил я, останавливая коня. «Только пусть бойцы пошевеливаются. Не собираюсь задерживаться здесь ни одной лишней минуты». Я сделал вид, что не заметил, как солдат сотворил отвращающий злых духов знак. И этот туда же. Ладно, о борьбе с мракобесием можно вспомнить позже, в более подходящем месте.
1: «Лангфор Сардо, мы уже вторые сутки в пути, а я все никак не могу отыскать причины вашего бесстрашия. Ваши коллеги и подчиненные гораздо более суеверные».
0: А вот и геометр, будь он неладен. Все утро трещал без умолку, пересказывая историю этих гор. Солдаты от каждого шороха вздрагивают.
2: «Мэтр Лагай, я не верю в сказки. Страшные или не очень, но они остаются сказками. В войну башен через Тагайкунук из Арганского каганата караваны с оружием почти каждый день шли, и ни один не пропал. Басмаки горы вдоль и поперек исходили. Нам-то чего бояться? Только самих басмаков».
1: «Разумно», — согласился геометр. «Не ожидал от вас такого прагматизма».
2: «Сверхъестественное по вашей части, мэтр. Мое дело — война».
0: Не люблю я, когда об искусстве речь заходит. В моем роду ни одного толкового геометра не было. В теории худо-бедно понимаю, а вот талантом Бог обидел. На одну слабенькую руну огня сил едва хватает. Среди старшей и младшей знати таких огрызками зовут. Застарелая обида заставила сжать рукоять шашки, но быстро опомнился, убрал руки подальше от оружия.
1: «Не буду спорить», — согласился геометр.
0: Он развел руки, и из-под рукавов показались покрытые золотыми узорами запястья. Если мне не изменяла память, то знаки указывали на его принадлежность к братству небесных врат.
1: «Занятно.
0: Гражданская война закончилась 40 лет назад, задолго до моего рождения. А мэтр Лагай выглядит на 30 максимум».
1: «Значит?» «Значит, он либо старше, чем кажется, либо в роду у него кто-то из знати. Возможен и третий вариант. Я просто ошибся, но он-то и самый невероятный. Все-таки в офицерской школе история войны башен была моим любимым предметом, наравне с недоступной из-за скудости таланта теории руноплетения.
2: Хотя какое мне до всего этого дело?»
0: Я вскочил на коня. Бойцы отдыхали, наслаждаясь самой возможностью просто посидеть на твердой земле. Кто не провел целый день в седле, тот не поймет. Некоторые курили папиросы. Вот ведь мерзкая привычка — вонючий дым вдыхать. Опять заклятые союзнички из Ритании постарались. Свою моду завезли, а наши дураки рады.
3: Вернулся сержант.
2: «Ваше благородие, скоро отправляться можно будет. Почти все сделали».
0: «Надежно? Когда через брод пойдем, снова не порвется, выдержит?»
2: «Обижаете, ваш бродь! Головой ручаюсь!»
0: «Хороший мужик этот Ваня, с опытный. В Тагайкунуке который год воюют. Когда меня прошлой весной во главе сводного отряда поставили, многое подсказал. В офицерской школе ведь цивилизованной войне учат, а здесь места дикие, нравы простые, но суровые. Нужен особый подход. Без сержанта я бы и сам сгинул, и людей сгубил. Если бы он еще таким суеверным не был». Среди камней что-то блеснуло. Что-то мелкое, похожее на монету. Заинтересовавшись, я направил коня в ту сторону. Не успел он сделать нескольких шагов, как наверху зашуршало, и слева с пушечным грохотом упал камень. Конь испуганно всхрапнул, загорцевал на месте. Я сжал ему бока коленями, огляделся. Наверху никого. Камень будто сам свалился. Я покосился на проклятый булыжник и мысленно вздохнул. «Попади такой на голову, о докторе можно не беспокоиться.
1: Повезло, ничего не скажешь. «Все в порядке!» — отмахнулся я от подбежавших бойцов и повернулся к геометру. Тот, козырьком приложив ладонь ко лбу, изучал стену ущелья. Пальцы слабо светились. Наконец он посмотрел на меня. Лицо у метра было озабоченное.
3: «Лангфор Сардо, возьму на себя смелость предложить ускорить сборы. Если мы не хотим попасть под обвал, то стоит поторопиться».
1: Глупо спорить. Задерживаться в ущелье и вправду не стоило. Полчаса ехали молча, с опаской посматривая наверх. Ну, как уже не камень упадет, а кусок скалы отвалится. Геометр ехал рядом, отпустив поводья и сложив пальцы в хитрый замок. По коже бегали серебряные искры, поверх ногтей загорелись алые руны. Что-то темнит, полковой тайнознатец. Сильно темнит. На выходе ущелье сильно сужалось, образуя нечто вроде арки. Стала неровной почва. Чтобы лошади не переломали ноги, пришлось сбавить шаг. Если тот камень сбросили со злым умыслом, то здесь было идеальное место для повторения попытки. По моему приказу солдаты достали карабины.
3: «Простыми пулями здесь делу не поможешь», — хмыкнул геометр.
1: Я повернулся за разъяснениями, но он вдруг расцепил руки и вытянул их в сторону арки. Вокруг пальцев образовались завихрения, и к скале устремилась прозрачная волна. Сверху раздался многоголосый визг и рычание. От камня отделилась крупная тень и съехала вниз, упав в саженях в 10 впереди. «Вперед!» — крикнул я, пришпоривая коня. Рука выдернула из чехла винчестер. Вообще-то кавалерии полагались карабины, но эта вялотекущая война навязывала свои порядки. Армейские сабли менялись на чергенские шашки, вовсю использовались трофейные ританские ружья. Пластуны те и вовсе одевались, как горцы. Вблизи тень оказалась низкорослой сморщенной старухой с длинными в ее рост волосами, крючковатым носом, сморщенными, как засохшая слива, грудями и желтушного цвета кожей. Когда я подъехал, уродка уже не шевелилась. Вряд ли кто уцелеет после падения с такой высоты, кроме старшей знати и членов Синклита, разумеется. От этих всего ожидать можно. Но служба в Тагайкунуке приучила к осторожности. Ожидая подъезжающего геометра, я продолжал целиться в погибшую.

0: Ну и как, лейтенант? Теперь увидели, кого, кроме Басмаков, надо бояться в ущелье теней?
1: Кто это?
0: Албасты. Или, если более точно, сары Албасты. Низший демон, издревле обитавший в Тагайкунуке. Мелкая выродившаяся нечисть. Считалась уничтоженной.
1: Мэтр Лагай довольно рассмеялся.
0: Определенно следовало съездить в эту глушь, чтобы увидеть столь редкий экземпляр, так сказать, в естественной среде обитания.
1: «Да вы любезнейший браконьер», — протянул я, опуская ружье. На демона старуха не тянула, только и может столкнуть камень. А по легендам они обладали куда большим могуществом. Но все тропки в Запределье перекрыли еще на заре создания братств, и в землях Империи не слышали о настоящих демонах уже несколько поколений. Говорят, к нам они могут проникать лишь в бестелесном облике, да и о таком уже давно не было слышно. Сказки это все, наверное. Внезапно я понял, что Албасты смотрит на меня коричневыми глазами без радужки и зрачков. Рот с тонкими губами приоткрылся, наружу вывалился черный язык. «Проклятье!» Выстрелил, не целясь. Пуля попала уродке в живот, ничуть ее не побеспокоив. Издав знакомый визг, она замолотила по земле пятками. Змеями зашевелились пряди волос. Геометр выкрикнул предупреждение, но опоздал. Грязные космы распрямились и, неимоверно удлинившись, тараном вышибли меня из седла. «Вы там живы, лейтенант?» От удара о землю перехватило дыхание. Из глаз посыпались искры. Первые мгновения никак не удавалось привести мысли в порядок. Хотя руки-ноги вроде шевелились, а это уже неплохо. «Скорее да, чем нет», — сказал я, осторожно поднимаясь. Пока коварный Албасты отвлекся на меня, геометр успел соскочить с коня и извлечь палаш. Ему хватило одного удара, чтобы добить нечисть. «Доброе у вас оружие, мэтр», — сказал я, кивая на колотую рану между грудями старухи. Кожа вокруг нее пошла пузырями и слегка дымилась.
0: «На клинке аркан кислоты», — пожал плечами тот.
1: Посмотрел на меня и спросил:
0: «Как ребра целы? Когда она в полной силе, волосы разят не хуже копий».
1: «Верю», — проворчал я, потирая грудь. «В следующий раз к ей подобным и на шаг не подойду, пока мозги не выбью».
0: Мэтр Логай засмеялся. «Обычные пули им не страшны. Временные неудобства не больше. Если под рукой нет рунного оружия, то лучшим выходом будет тактическое отступление».
1: Тайнознатец склонился над телом демона, прямо в воздухе рисуя цепочки рун. Но надолго это его не задержит. Я приказал продолжать движение. Когда отряд выезжал из ущелья, тело демона полыхало бездымным пламенем. На переправе через Сурхан нас ждала новая неприятность. Уровень воды в реке оказался немного выше, чем отмечено на карте. Пришлось снять картечницу с лафета, хорошенько упаковать и навьючить на лошадь. Проклятая громыхалка не переносила сырость, а без нее рейд терял всякий смысл. С отрядом в 15 сабель много не навоюешь. В штабе появилась информация, будто бы сегодня ночью в кишлаке Варанзи ждут самого Ибрагимбека. Вот уже 10 лет, как он ведет войну с имперскими войсками. Громит удаленные заставы, перехватывает обозы. Однажды взял штурмом город Кызылбас и казнил прибывшего туда губернатора. Хитрый, опытный и безжалостный враг. Невозможно предугадать, где он и его банда в сотню сабель появятся в следующий раз. И вдруг удача! Один из пленных рассказал на допросе о переговорах со старейшинами, где главарь будет всего с несколькими доверенными лицами. Упускать такую возможность было нельзя. Мой отряд находился в резерве, и вопрос, кого отправлять к воинственным горцам, не желающим склониться перед волей императора, даже не стоял. Нескольких опытных бойцов вполне достаточно, чтобы повязать или на худой конец убить одного взорвавшегося главаря. Но это если у Ибрагимбека будет мало бойцов, а если нет, умирать прикажете? Вот и вытребовал я себе картечницу на всякий случай. Хорошая машинка, только жаль капризная. На другом берегу пришлось устраивать привал и самому проверять исправность привередливого механизма. Помощники взял лишь приписанного к картечнице стрелка. Геометр не нашел другого времени, чтобы подъехать со своими вопросами.
0: Лангфар Сарда, не сочтите за оскорбление, но не могли бы вы сказать, что такое висит у вас на груди?
1: Мэтр, это настолько срочный вопрос? Спросил я, отсоединяя коробчатый магазин. Может, отложим его на время?
0: Как сказать, лейтенант?
1: Тайнознатец был настроен решительно.
0: Есть у меня подозрение, что Албасте охотился именно за вами, а точнее за тем, что болтается у вас на шее.
1: Поначалу я даже не понял, о чем речь. На шее? Мэтр, вы меня с императорским казначеем не перепутали? У меня нет ничего ценного, тем более для демона. Пальцы нашарили на груди мешочек из мягкой замши.
0: Ах да, патрон.
1: 2 года как амулет при себе ношу, привык. Забывать начал. Геометр продолжал требовательно на меня смотреть. Сущая безделица. Я вытряхнул патрон на ладони и протянул его мэтру. Со времен офицерской школы с собой на удачу ношу.
0: На удачу?
1: Лагай принялся изучать добычу.
0: Ого, золотая пуля, да еще с руной огня. Наложено, конечно, кустарно, но не без выдумки. С золотом понятно, аркан подновлять не надо, а вот... Погодите, вы что же это? 6 раз одну и ту же руну накладывали?
1: 7, если точно. Мой дар очень малый, чтобы получить нечто стоящее, пришлось выкручиваться.
0: С ума сойти! Бесталанный руноплет, сказал геометр, качая головой.
1: Я пожал плечами. Зачем объяснять очевидное?
0: Все равно не пойму, зачем вообще вам эта игрушка понадобилась. На кого-то из знати зуб имеете? Даже против некоторых обученных младших может сработать, или даже геометра.
1: Версия этой назнаться мне не понравилась. Уж больно подготовкой покушения на титулованного дворянина она попахивает, или даже члена синклита, что и вовсе коронным преступлением считается. На душе заскребли кошки. Да нет, мэтр. Если угодно, считайте это памятью о детской мечте стать членом синклита.
0: Тем не менее, сделана ваша игрушка весьма добротно.
1: К моему облегчению геометр вернул патрон.
0: И если когда-нибудь повстречаетесь с Албасты, то эта пуля спасет вам жизнь. Еще до появления оружия похожие арканы накладывали на стрелы перед боем с демонами. Нечисть хорошо помнит те времена, потому и решила ударить первой.
1: Мэтр Логай вдруг с усмешкой на меня посмотрел.
0: Лангфор, зная о вашей привычке таскать с собой оружие против демонов, несколько под другим углом смотришь на недавний разговор о сказочных существах. Вы не находите?
1: Сказал и рассмеялся довольно.
2: Штафирка синклитская.
1: Из-за твоего любопытства столько всего передумать успел. Даже как у каторжанина какого мелькнула мысль грех на душу взять и при случае нож в спину воткнуть. За коронное это преступление одна дорога в темную канцелярию. Нет, определенно этот геометр решил испытать мое терпение на прочность. Внезапно в голову пришло, что Албасты почему-то не заметила самого геометра. Один палаш его чего стоит, однако демон напал на меня. Странно. Очень странно.

0: После переправы отряд направился к хребту Бабатак. Тропа была на удивление широкая, две лошади могли ехать рядом без проблем, чем и воспользовался тайнознатец. Вообще стал очень общительным после случая в ущелье. В расположении полка я с ним раньше пару раз пересекался, так он едва здоровался. Теперь вдруг само дружелюбие.
1: «Скажите, Лангфор Сардо, а что вы знаете о нашем враге? Об Ибрагимбеке?»
0: «Насколько я понимаю, мэтр, хронология его столкновений с нашими солдатами вас мало интересует. Гарнизонные сплетни рассказывать? О том, что его не берут пули, он способен оживить павшую лошадь и не имеет равных в рубке на саблях?»
1: «Не стоит отвлекаться на столь незначительные подробности».
0: «Ну тогда считайте, что мне о нем ничего не известно», — сказал я с иронией.
1: «Досадное упущение. Возьму на себя смелость просветить вас насчет некоторых деталей его биографии. Не возражаете?»
0: «Что ж, мэтр, вы меня заинтриговали», — сказал я устало. «Похоже, уважаемый Лагай твердо решил рассказать свою историю. Припираться с ним нет никакого желания, да мне уже и интересно стало». Но начал мэтр с вопроса.
1: «А вам что-нибудь говорит название «Братство Сумерек»?»
0: Я пожал плечами. «Одно из мятежных братств, восставших против воли Императора и начавших войну башен. Уцелело всего несколько членов, да и то мелкая сошка. Кажется, бунтовщиков до сих пор разыскивают по всей империи».
1: «Их преступления не имеют сроков давности», — сказал мэтр жестко,
0: но сразу смягчился.
1: «Нашего Ибрагимбека много лет назад знали как Кариса Дегара, старый род из младшей знати. Отец имел какие-то дела с братством Сумерек, что и определило судьбу мальчика. В 16 он стал послушником, а через 2 года началась война».
0: Сохраняя на лице вежливую заинтересованность, я мысленно присвистнул. Известно мне было об этом братстве кое-что еще, о чем я предпочел умолчать. Эта небольшая община геометров на границе с Великой Лагмонией в своих изысканиях открыла невиданные доселе грани искусства. У них было мало воинов, но теряя в количестве, они выигрывали в качестве. Чтобы разгромить их цитадель, понадобилось 3 полка императорской гвардии, поддержанные мастерами-оружейниками 3 других братств.
2: «И что с того?» — осторожно возразил я.
0: «Какую угрозу может представлять для нас какой-то послушник? Неподготовленный оружейник, не геометр-практик, а всего лишь послушник».
1: «Может и так. Но только сумеречные знали толк в военных премудростях. И даже последний уборщик был способен на гадкие фортели. Во время войны из этого братства пленных не брали. Слишком велик риск».
0: «Если он настолько опасен, то хватит ли у нас сил для боя?» — спросил я.
1: «Хватит. Мне он не соперник», — сказал мэтр не без самодовольства. «Предлагаю заранее распределить роли. Я сразу беру на себя главаря, а вы займитесь его басмаками. Велика вероятность, что солдаты с ним не справятся, а так мы избежим лишних потерь. Договорились?»
0: «Господин геометр, нам предстоит бой. Мои солдаты будут просто стрелять по врагу, не разбирая, кто перед ними, командир или обычный солдат».
1: «Ничего страшного. Просто когда я вступлю в сражение, вы не будете трогать моего противника. Такая формулировка вас устраивает?» —
0: произнес геометр с нажимом. Я согласно кивнул. Происходящее совсем перестало мне нравиться. Яснее ясного, что Ибрагимбек зачем-то нужен мэтру Лагаю. После войны башен немало секретов братства считаются утерянными, и вокруг полно охотников, желающих их заполучить. Не из таких ли наш тайнознатец? И не станет ли отряд помехой его планам потом, когда он получит желаемое? Мысленно послав мэтра к демонам, решил при первой же возможности расстрелять главаря басмаков. Тогда никаких проблем точно не будет. Через 2 часа отряд перевалил через вершину хребта, и нам открылось широкое плато с ковыльной степью и множеством мелких рощиц. Вдали виднелись вершины 2-го, еще более высокого хребта. Наша цель, кишлак Варанзи, расположился около одной из рощ. Начинались сумерки. На плато вела узкая тропа, петляя среди зарослей кустарника и низкорослых елей.
2: С ледника дул стылый ветер, пробирая до дрожи. Я плотнее закутался в куртку, с завистью поглядывая на геометра. Тот словно и не замечал холода, ехал спокойно, задумчиво шевеля губами. «Силен, мне бы так». Говорят, у поселенцев на востоке империи в ходу плащи из шерсти с особой пропиткой. Ни дождь не страшен, ни жара, ни холод. Может, обычная болтовня, но такая вещица и в горах бы не помешала. Местные-то все больше теплые байковые халаты предпочитают. В версте от кишлака обнаружилась небольшая балка, поросшая густым кустарником и высокой по пояс травой. Стоило нам подъехать ближе, как из зарослей выскочили две тени и рванули в темноту. Шакалы. Лезть на рожон я не собирался и отправил на разведку двух пластунов. Лихие ребята, всегда в самом пекле. В походе они идут в головном дозоре, на привале, в засаде, в боевом охранении. Их задания всегда самые опасные и тяжелые, какие способны выполнить лишь опытные бойцы. Без пластунов изменился бы сам ход войны за Тагайкунук. Через час они вернулись. Старший из них, капрал Сергач, сразу подошел ко мне.
3: «Плохие новости, ваше благородие!»
2: За славную службу и боевые заслуги пластунам позволялись некоторые вольности в общении с офицерами.
3: «В кишлаке добрый отряд на постое стоит, сабель 30-40. Вояки опытные, с дисциплиной. Трезвые, гашиш не курят, с оружием не расстаются. Да и с уставом караульной службы знакомы».
2: «И вправду ничего хорошего», — с досадой сказал я. Окажись, Ибрагим Бек один или с несколькими бойцами, то тактика простая. Тихо заходишь в крайний дом и выясняешь, где расположился дорогой гость. На случай, если басмаки побегут, в ключевых точках ставятся стрелки. Потом короткий штурм, захват главаря и отступление в расположение части. Дома горцы воевать не любят. Из укрытия при случае обязательно пулю пустят, но в открытую биться не станут. Только если уж совсем их к стенке припрешь. Особенность национального характера. Теперь придется драться всерьез. Расчет картечницы в сопровождении двух пластунов отправил к выходу из кишлака. Эти не подведут. Костьми лягут, но басмаков не пропустят. С остальными занял позицию на небольшом пригорке перед входом. Наша задача — убедить бандитов, что им противостоит целая армия. Посеять среди них панику и заставить отступить под кинжальный огонь картечницы. Красивый план, но как его осуществить? Отряд Ибрагим Бека в разы больше моего. Любой заслон сомнет и не заметит.
1: «Лейтенант, вы испытываете какие-то затруднения? Быть может, я могу помочь?» — неожиданно спросил геометр.
2: Я мысленно выругался. Совсем о нем забыл. «Когда басмаки выйдут из кишлака, надо отбить у них всякую охоту связываться с нами и заставить отступить. Желательно в панике!»
4: Помимо своей воли, я подпустил в речь немного сарказма. «Нет у меня доверия к геометру, нет и все тут.
2: Сделаете?»
1: «Если вы мне поможете», — сказал мэтр, лагаясь снисходительно.
5: «Все, что в моих силах».

0: Расставив бойцов по позициям, вместе с геометром мы отправились в сторону балки. Не доходя до нее, остановились у небольшой рощицы, и тайнознатец протянул мне очки.
1: «Наденьте, лейтенант. В темноте плохо видно».
0: Мне еще не приходилось сталкиваться с подобными игрушками. Сложные системы из линз, механизмы управления и набора рунных пластин. На носу они сидели плотно, сдавливая переносицу.
1: «Поверните рычажок на левой дужке», — посоветовал мэтр Лагай.
0: Я щелкнул переключателем. Раздалось слабое жужжание, и все раскрасилось в разные оттенки зеленого. Ночь отступила. «Отличная штука, мэтр! Я бы себе такую взял!»
1: «Наука не стоит на месте», — сказал Лагай равнодушно.
0: Он уже доставал из сумки инструменты.
1: «Я сейчас пока кое-что рассчитаю, а вы найдите точки сопряжения».
0: Работа мне была знакомая. В офицерской школе многому учили, в том числе выполнять черновую работу для тайнознатцев. Основы искусства — геометрические фигуры и руны. Зная законы и формулы, учитывая влияние мира через точки сопряжения, можно выстроить базисные схемы ритуала. Дальше умелый геометр добавит подвластные ему руны, сформирует силовой каркас и закончит нужный аркан. Потом останется лишь посмотреть на результат. Ползая по траве, забивая в нужных местах колышки и натягивая бечевки, я мысленно прокручивал предстоящий бой и все больше нервничал. Современная военная мысль не предусматривала активного использования тауматургии. Рунное оружие, непобедимые в бою мастера-оружейники, хитрые ловушки — этими творениями геометров в битве никого не удивишь. Но сами тайнознатцы в сражениях не участвуют со времен войны башен. Это вызывало сильное беспокойство. На карту поставлено чересчур много. Зато геометр мэтр Лагай в своих силах не сомневался. С увлечением раскладывал в расчетных точках пластины с малыми арканами, прямо на земле выписывал цепочки рун.
1: «Возвращайтесь к солдатам», — сказал геометр удовлетворенно. «Когда решите предъявить бандитам наш аргумент, помашите фуражкой».
0: «Но...»
1: «Идите, лейтенант. И ни о чем не беспокойтесь. Все получится как надо».

0: Нам повезло. Банда вышла из Варанзи на рассвете. Задержись они еще хотя бы на час, я бы рехнулся. Весь извелся, пытаясь представить картину боя. Солдатам надо демонстрировать, какой ты несгибаемый командир, а что на душе творится, никто знать не должен. Это только твое. Потому и курят многие офицеры, сумасшедшие пьянки после рейдов устраивают. Я так не могу, иначе воспитан. Не хорошо или плохо, а иначе. Хотя зачем врать? Просто ненавижу вдыхающих вонючий дым и накачивающихся водкой идиотов. Как же дворяне, голубая кровь, она пьется, так свинья свиньей. Фу! Басмаки покидали кишлак организованно, собравшись в колонну. Один из бандитов вез зачехленное знамя. Нарядить их в форму и от регулярной армии не отличишь. Пора! Я повернулся в сторону балки и замахал фуражкой. Понять бы еще, видит геометр сигнал или нет. Демоны с ним. Звуки боя он услышит обязательно. «Огонь!» — рявкнул я и, встав на одно колено, первым выстрелил в знаменосца. «Мимо!» Выругавшись, передернул затвор и прицелился тщательнее. «Спокойнее, Аларик, спокойнее!» Приклад снова толкнул в плечо, басмак взмахнул руками и выпал из седла. Знамя покатилось по земле. Передернуть затвор, сменить цель, выстрел, еще минус один. Я влюблен в мой винчестер. В магазине 12 патронов, чтобы перезарядить, не надо отрывать приклад от плеча. Главное, стреляй! Рядом в разнобой бабахали солдатские карабины. Басмаки отвечали. Вокруг меня жужжали пули, но ни одна пока не задела. Успела мелькнуть мысль, что бандиты обязательно примут меня за кого-то из знати. Их убьешь, только если в упор сразу десяток зарядов всадить, а так надо в рукопашную. Под плотным огнем ряды бандитов смешались, образовалась свалка. Но уже звучали команды, и басмаки разворачивали коней в сторону наших позиций. После первых выстрелов они потеряли 5 бойцов, но остановить атаку это не могло. Может, стоило сюда выкатить картечницу, не мудрить заслоном? Сейчас бы их всех и положили, если бы они не решили покинуть кишлак в другом месте. Меня вдруг разобрал смех. Дурацкая ситуация. Нас сейчас порубят в капусту разъяренные басмаки, а в голову лезут рассуждения о правильности выбранной тактики. Сумасшествие какое-то, правослово. Ноги внезапно ощутили слабую дрожь. Из-за спины донесся нарастающий топот, множество копыт, выстрелы и азартные крики. Я грешным делом решил, на подмогу банде подошел еще один отряд. Внутри аж заледенело все. Но, оглянувшись, увидел мчащийся галопом эскадрон Барсарова. Есть у нас в полку один такой капитан, известный своей лихостью и безжалостностью к басмакам. «Огонь, демоново семя! Беглый огонь!» — заорал я, стреляя, как заведенный. «Ну, если этого шакала не проймет, тогда просто не знаю, люди вы или кто». Проняло аж до самых печенок. На стороне противника, больно жалящего метким огнем, вдруг оказалась такая сила. Спешно разворачивая коней и бешено их нахлестывая, бандиты рванули обратно в кишлак. Один так спешил, что свалил своего четвероногого друга на землю. Впустую щелкнул боек. Я сыпанул перед собой горсть патронов и принялся загонять их в магазин. Быстрее, быстрее, пока не опомнились. В этот момент эскадрон Барсарова поравнялся с нами и... рассыпался облаком гаснущих искр. Мои бойцы испуганно завопили. Я и сам, признаться, вздрогнул от неожиданности. Выглядели кавалеристы как настоящие. Эх, если басмаки это видели, то нам придется туго. Но с другого конца кишлака донесся грохот картечницы и яростные вопли бандитов. Теперь в самый раз ударить им в тыл. Я кинулся к рощице, где мы оставили лошадей. «По коням!» За мной побежали лишь 7, 2 остались на позиции. Мы уже прыгали в седло, когда по дороге галопом промчался геометр, нахлестывая коня. Люто рыкнув на солдат, я погнал следом. Кишлак словно обезлюдил. Жители были готовы поддерживать басмаков припасами, выхаживать раненых, принимать бойцов на постой, но лезть в драку не собирались. С гиканьем и свистом мы промчались мимо покосившихся домишек и вылетели на окраину. Но здесь уже почти все закончилось. Картечницы так назвали совсем не за количество выпускаемых пуль, а скорострельность у них фантастическая, а за особо хитрые патроны с картечью. После их применения у противника возникают огромные проблемы с численностью личного состава. Слышал, похожие громыхалки, только калибром побольше, ставят в крепостях и даже на кораблях. И ничего, успешно конкурируют с артиллерией. Во второй раз басмаки выскочили из кишлака стадом перепуганных баранов. Ничего не соображая от страха, они волной шли на позиции стрелков. Когда по ним ударила первая очередь, выкосив самых резвых или трусливых, остальные не успели сориентироваться. Кто-то просто продолжал скакать, надеясь проскочить, а кто-то начал обходить плюющуюся огнем позицию. Достаточно глянуть на поле, чтобы увидеть картину боя. Образовалась общая свалка, которую продолжали полосовать очереди. А ведь не все патроны с картечью. Некоторые снаряжены еще и зарядами с черным порохом. Они оставляли на телах поистине чудовищные раны. По степи в сторону хребта пылили сразу трое басмаков. За ними, далеко отстав, гнался геометр. Придержав коня, я вскинул ружье к плечу и одна за другой выпустил четыре пули. Конь под одним из бандитов словно споткнулся и перекатился через голову, подмяв всадника. Что ж, неплохо. Моему примеру последовали остальные бойцы, добивая раненых и стреляя вслед еще двум прорвавшимся басмакам. Сунув винчестер в чехол, я направил коня в сторону сидевших в засаде солдат. В какой-то момент им пришлось очень тяжело. Ибрагимбек или кто-то еще ухитрился-таки собрать десяток басмаков и погнал на стрелков. Но те не растерялись, подпустили их вплотную и почти в упор выпустили весь магазин картечницы. Знакомый прием, так пластуны любят воевать. «Молодцы!» — гаркнул я, подъезжая к еще дымящейся картечнице и осаживая коня. Расчет громыхалки прислонился к лафету, нервно смоля папиросы. Один еще держался, а вот у его напарника тряслись руки. Старший пластун невозмутимо перевязывал голову товарищу. На земле валялся винчестер с расколотым прикладом и чуть в стороне заколотый горским кинжалом басмак. В руке он сжимал шашку. Спешили головореза, он в рукопашную и сунулся на свою голову.
1: «Рады стараться, ваше благородие!» —
0: нестройно отрапортовали солдаты. Раненый пластун притом криво усмехнулся, отчего рожа у него приобрела насквозь разбойничий вид.
1: «Сержант Ванис, проверь раненых и собери оружие. Пусть кто-то из бойцов пройдет по домам, соберет мужиков поздоровее. Надо убитых убрать, пока шакалы со всей округи не сбежались», — приказал я подъехавшему солдату. «Разбейте лагерь, организуйте охранение. В общем, все по уставу. Ждите нашего с геометром возвращения. Если к вечеру не появимся, то возвращайтесь в расположение полка. Ясно?»
0: Больше никого не слушая, я поскакал вслед за мэтром Лагаем. Хорошо было бы весь отряд с собой взять, но у меня и без того слишком мало солдат, а теперь еще раненые появились, да и картечницу бросить нельзя. Горячка боя медленно отступала, прогнав всякое желание ехать куда бы то ни было. Прежние размышления о последнем уцелевшем послушнике Братства Сумерек больше не казались такими уж безукоризненными. Увы, но вернись я без геометра, и разбирательство с участием расследователя из темной канцелярии мне обеспечены. Басмаки и их преследователь давно скрылись из виду. Приходилось часто свешиваться с седла, искать следы. Хорошо подковы у лошади мэтра Лагая оставляли приметные отпечатки из трех колец, не ошибешься. Маршрут Ибрагимбек выбрал странный. Вместо того, чтобы гнать во весь дух к спуску с плато, он зачем-то свернул на восток. Ничего не понимаю. Перед уходом в рейд я изучил штабные карты и точно помню, в той стороне ничего нет. Ни пещер, ни горной тропы. Или у главаря бандитов где-то припрятаны козыри на случай непредвиденных обстоятельств. По дороге все чаще стали попадаться заросли шиповника и терна. Будь у Ибрагимбека больше бойцов, он бы наверняка устроил засаду на преследователей. Место больно подходящее. Но следы упрямо вели в обход рощиц, петляли между кустарниками. Беглецы сделали ставку на скорость. Сволочи! Через пару часов возникло нестерпимое желание плюнуть на все и повернуть коня обратно. Надоело! Нет, не спорю, геометр оказался настоящим мастером и с иллюзией атакующего эскадрона справился на ура, но эта игра в догонялки уже осточертела. Пересилив постыдную слабость, я пришпорил коня. Заросли становились все гуще, появились деревья. Через некоторое время начался настоящий лес. Выискивая следы, я не сразу понял, что земля пошла под уклон, а вокруг выросли склоны неглубокого оврага. Этого на карте точно не было. Вся земля оказалась у

0: усыпана крупными камнями. Пришлось спешиться и вести коня на поводу. Животному отчего-то здесь сильно не нравилось. Он фыркал, тряс гривой и постоянно норовил остановиться. Впереди из-за густо разросшегося шиповника раздалось ржание. Накинув поводья на ближайшую корягу и взяв на изготовку ружье, я осторожно обошел заросли. К моему удивлению, здесь нашлись все три лошади: Ибрагим Бека, его солдаты и мэтра Лагая, и никаких следов хозяев. Ясно, дальше животные не пройдут. Я вернулся за своим конем и привел его к остальным, чтобы не скучал один. Мне же не оставалось другого пути, кроме как идти вперед. Овраг по тайным лазам выходил к самому подножию гор, к широкой трещине в скале. Упрятанный столь хитро, что к ней не подберешься как-то иначе. И у самого прохода между двумя камнями оказалось зажато тело Басмака. Вспоминая шутки Албасты, я едва сдержался, чтобы не прострелить мертвецу голову. На всякий случай. Тело лежало на боку, и мне хорошо было видно, что куртка на груди бандита буквально истлела, оголив воспаленную кожу с пузырями ожогов. Если подумать, то такой след мог оставить один из огненных арканов. Нанеси его в виде татуировки себе на руку, и станешь убивать врагов одним касанием. На таких штуках мастера-оружейники обычно специализировались. Мэтр Лагай? Оружейник? Ой, нет, не похож. Скорее, просто хороший практик. Даже очень хороший, если способен носить такую татуировку. Я вот, к примеру, не могу. Трещина вывела в узкое извилистое ущелье, совершенно безжизненные и лишенные растительности. Ни пучка трав, ни кустика. Кругом один голый камень. Я несколько раз оступался, едва не падал, мысленно обрушивая на головы Ибрагим Бека и мэтра Лагая самые суровые кары. Занесла же их сюда нелегкая. За очередным поворотом ущелье внезапно раздалось в стороны, образовав широкую площадку. А в ее центре стоял человек в брюках и нижней рубашке с обнаженной саблей в руках. Он улыбался.
1: «Как я понимаю, своим визитом нас почтил командир имперцев. Мое почтение! Ваша ловушка оказалась выше всяческих похвал. Присоединяйтесь к веселью, будем рады!»
0: Ибрагим Бек приглашающе махнул клинком. Я огляделся и заметил мэтра Лагая, притаившегося за обломком черной скалы. Выходить оттуда он явно не спешил. «Чем они тут занимались столько времени?» Сказывалась бессонная ночь. Я не сразу сообразил, что главарь бандитов стоит внутри вложенных друг в друга кругов, выдолбленных в каменистой почве. Вдоль границ каждого из них велись цепочки рун. Мне приходилось слышать о дуэлях тайнознатцев и таких вот защитных арканах. Укрывшись за щитами, геометры практики вели настоящие сражения, норовя прорваться внутрь защитного периметра и расправиться с противником. Неожиданные умения для обыкновенного послушника, пусть даже и легендарного ордена. Ибрагим Бек догадался о ходе моих мыслей и довольно рассмеялся.
1: «В свое время я не успел подняться высоко, но зато потом у меня нашлось достаточно времени для практики». «Да идите вы к демонам!» — скривился я и выстрелил в него из ружья.
0: Пуля зарылась в пыль в сажении от бандита. «Проклятье! Совсем забыл о его неуязвимости! Что ж, пойдем другим путем!» Я аккуратно пристроил винчестер между камней и потянул из ножен шашку. Она лучше подходит для конной рубки, но и здесь сгодится. Разминаясь, я крутанул клинок вокруг кисти. Глупо соваться к геометру за защитный круг без подготовки, но ведь у меня под боком сидит собственный тайнознатец. Он должен помочь.
1: «Кстати, о демонах!»
0: Ибрагим Бек перестал улыбаться.
1: «Если вы так их не любите, то почему защищаете одного из этого проклятого рода?»
0: «Мне нет дела до вашего бреда», — сказал я презрительно.
1: «Завязывайте с болтовнёй и деритесь!»
2: «Дурак!»
0: — скривился бандит, забыв об учтивости, и вдруг метнулся мне навстречу.
2: Я опешил.
0: Он сам выскочил за пределы защиты круга, сам лишил себя козыря. Замешательство едва не стоило мне жизни. Чудом увернувшись от первого удара, я дальше успевал лишь отбиваться. Инициатива полностью перешла к Ибрагим Беку. Будучи много старше меня, он с легкостью работал клинком, нет-нет, да и нанося мне порезы. Да и шашка моя все-таки слабо приспособлена для фехтования. К рубке да, но не к фехтованию. Вопрос победы Ибрагимбека следовало отнести к разряду риторических. Впрочем, раз мэтр Лагай до сих пор не попытался мне помочь, у него тоже возникли трудности. Я начал представлять, каково было 40 лет назад сражаться с такими вот ловкачами, штурмуя цитадель Братства Сумерек.
1: «Сопляк! Думаешь, с басмаком поганым бьешься? Нет, ты проклятой нелюди сложишь! Во имя нее людей убиваешь!» —
0: страстно говорил Ибрагимбек, гоняя меня почти по всей площадке.
1: «Хватит пичкать меня своей чушью и умри с честью!» — процедил я.
0: Моя попытка контратаки закончилась ничем, пришлось отступать.
1: «Чушью!»
0: Бандит разорвал дистанцию и принялся прохаживаться передо мной, цепко держа взглядом.
1: «Империя Нордолов давно пала. Вместо членов правящего дома сидят коварные подменыши, а независимые братства уничтожены. В мире правят демоны!»
0: Я старательно игнорировал его слова.
1: «Думаешь, безумие? Может и так!»
0: Ибрагимбек не унимался. Говорил и говорил, как заведенный.
1: 40 лет назад Братство Небесных Врат в обмен на силу заключило договор с обитателями Запределья. Открыли им проход в наш мир, снабдили телами и начали войну за власть.
0: Ого! Такой трактовки «История войны башен» мне еще не встречалась, не выдержал я. Многочисленные порезы горели огнем, но я нашел в себе силы коротко рассмеяться.
1: «Почему-то неудачники любят обставлять свой проигрыш происками гостей с той стороны. Не знаешь, от чего так, а?»
0: В бою нет места для разговоров. Даже слова здесь являются оружием. Пока я, как последний болван, насмешничал, Ибрагимбек успел вытряхнуть из рукава нож и метнул его одним движением кисти. Мелькнув серебряной рыбкой, он рассек мне щеку. От резкой боли я дернулся и забыл на мгновение о противнике, а тот только того и ждал. Подскочил ближе и вонзил саблю мне в бок. Пробудились цепочки руны вдоль лезвия, и меня от макушки до пят пронзила молния. Я захрипел и повалился на землю, а Ибрагимбек довольно улыбнулся.
1: «Сопляк, прежде чем подохнешь, я дорасскажу свою историю».
0: Достав из кармана белый платок, бандит принялся вытирать кровь с клинка. «Мою кровь!»
1: «На чем я остановился-то?» «Ах да, война!» «Братство быстро узнали о договоре предателей. Произошел раскол, кто-то переметнулся на их сторону, кто-то остался верен долгу. Война шла с равным успехом, пока Запределью не удалось убедить императора в своей полезности. Равновесие рухнуло, и мы проиграли».
0: Ибрагимбек полюбовался чистотой клинка и спрятал его в ножны.
1: «Но перед гибелью Братство Сумерек построило поистине великий аркан. Все лазейки в Запределье оказались замурованы, а на ведущем в иные миры тракте появились ворота, закрытые на ключ, который отдали юному послушнику. И проникшие к нам демоны оказались отрезаны от дома. Навсегда. Ты слышишь? Навсегда! Выродков осталось не так много, и когда-нибудь мы очистим наш мир ото зла!»
3: «Благородный герой, да?»
0: — выдавил я.
3: «Ты сжег 3 кишлака со всеми, кто в них жил, лишь потому, что их жители помогали нашим солдатам. Палач!»
0: Черты лица Ибрагимбека исказило бешенство. Он с ненавистью пнул меня в раненый бок.
1: Я не сдержал крика. «Грязный пес! Я сражаюсь против тирании демонов во имя свободы вас, трусов и ублюдков всех мастей! Убитые, говоришь? Мальчишка, ты не можешь представить, скольких я в действительности убил. И буду убивать дальше, пока не подохнет последний демон! Лес рубят, щепки летят, ясно?» «Тогда чем ты лучше их?»
3: «Тем, что я человек, а они нечистые твари!»
0: Накипело на душе у Ибрагимбека. Решил выговориться, пусть даже врагу. Захотел хоть кому-то объясниться, рассказать, почему стал врагом собственной страны. И умер он хорошо.
1: свято веря в свои слова. Клинок мэтра Лагая вонзился ему под левую лопатку и вышел немного ниже ключицы. В рану хлынула кислота, не оставляя бандиту никаких шансов.
4: «Ублюдок! Пришлось же за ним побегать!» —
1: сказал геометр, сплюнув на его упавшее тело. Выглядел ты, назнатец, паршиво. В одежде зияли прорехи, лицо перемазано кровью и сажей. На левой руке не хватало трех пальцев. Правда, похоже, его это мало беспокоило. Геометр лучился радостью.
4: «Благодарю, мэтр! Вовремя вы подоспели!» — благодарно прохрипел я. «Думал, все, убьет!» «Да нет! Это вам спасибо, лейтенант. Я и вправду не рассчитал силы, и этот последыш сумерек оказался крепким орешком. Бандит едва не сжег меня последним своим арканом. Если бы вы его не отвлекли, мне бы вряд ли удалось освободиться. Спасибо».
3: «Да ничего», — отмахнулся я, пытаясь встать. «Он, похоже, просто рехнулся. С ума сойти можно, какие небылицы плел».
1: Сильнейший удар по многострадальному боку почти подбросил меня в воздух.
4: «Прошу меня простить, но несчастный Ибрагим Бек не рехнулся», — сказал мэтр Лагай невозмутимо. «Мне, право, неловко быть столь неблагодарным. Да только слишком много сил потрачено, и нам совсем не нужны новые слухи. Вы бы ведь обязательно проболтались. Ляпнули что-нибудь не то, и все началось бы по новой. Нам этого совсем не хочется».
1: На меня нашло некоторое затмение чувств, и я принялся грязно ругаться. Враги сменялись чересчур быстро. Геометр досадливо поморщился.
4: «Поверьте, мне все это тоже очень не нравится. Думаю, вы ухитрились как-то прогневить судьбу. Вам, человеку, не верящему в демонов, придется погибнуть ради сохранения их тайны. Какая ирония!»
1: От тела Ибрагим Бека раздалось слабое потрескивание, потянуло дымком. Мэтр Лагай зашипел что-то нечленораздельное и упал на колени. Пальцы начали стремительно вырисовывать схему сложного аркана. Я был забыт. Если бандит не врал, то правдой было и существование ключа. Неважно, что он такое, формула, схема или руна, но сейчас геометр собирался ее спасать. Сцепив зубы, я потянулся к мешочку на шее. Боль плескалась в висках, сознание балансировало на грани. Слабый толчок, и провалюсь в беспамятство, грозящее перерасти в вечный сон. Нет сил даже просто ползти. Свой амулет на счастье я пытался нащупать лишь из-за вечного упрямства и нежелания подыхать без сопротивления. Мягкий мешочек норовил вывалиться из пальцев, но я все же справился. Вытряхнул патрон на грудь. Шевелиться становилось все тяжелее, сказывалась кровопотеря. Маленький Деринджер из внутреннего кармана куртки тащил целую вечность. Пистолет, раньше казавшийся таким крохотным, ладно лежащим в ладони, сейчас словно вырос до размеров винтовки. Как его перезаряжал, не помню. От боли сознание словно плыло в густом тумане, работали одни рефлексы. Одно знаю точно. Когда на меня вновь упала тень геометра, Деринджер уже прятался у меня в ладони.
5: «Лейтенант, вы еще живы?» — удивился мэтр Лагай.
1: Левую руку он отставил в сторону, точно держал в ней нечто страшно опасное. Сжатый кулак окутывала черная дымка.
4: «Тогда полюбуйтесь напоследок. Вот из-за чего мы не смогли в полной мере насладиться победой в войне башен. Еще не ключ, но уже его заготовка. Ибрагим Бек плохо подходил на роль хранителя. Сейчас врата закрыты на один замок, а у него был шанс закрыть на второй. И демоны в вашем мире окончательно стали бы сказкой!»
1: Геометр мелко захихикал.
4: «Ничего, мы найдем достойного хранителя и доверху наполним ключ силой. А потом
3: Раскроем врата настежь, и сюда придут остальные наши братья.
1: Я все равно не верю в демонов, простонал я.
0: Мэтр двоился у меня в глазах, никак не удавалось толком прицелиться.
1: О, лейтенант, зато они в вас верят.
0: Слова геометра совпали с выстрелом из Дерринджера. Патрон крупного калибра на близком расстоянии не оставлял цели никаких шансов. Пуля врезалась в защитную оболочку вокруг тайно знаться. Руны, разбуженные моей волей, гасли одна за другой, пробивая его щиты. Когда золотая капля под углом вошла в живот Мэтра, на ней остался всего один знак. Но его хватило, чтобы отправить Лагая в ад к его сородичам. Потрясение перед смертью, исказившее лицо геометра, эйфорией разлилось по жилам. Когда на меня упало тело тайнознаца, я уже был без сознания. И не мог почувствовать, как ключ тонкой змейкой выскользнул из его руки и ввинтился ко мне в рану.

Сержант Ванис все-таки нарушил приказ и послал по моим следам пластунов. Именно их стараниями я не погиб в безымянном ущелье и вернулся в расположение полка. И именно благодаря их докладу сразу после выздоровления я оказался в камере темной канцелярии. Спасители и палачи. В мире нет ничего однозначного. Нет чистых цветов, в жизни правят бал полутона. Карис Дегар, из ненависти к демонам, ставший врагом собственного народа, и демон Лагай, чьи собратья подняли империю из руин, принеся людям процветание. На чьей стороне правда? Не знаю. Наверное, потому ничего и не сказал на допросах и в суде. На каторге же, куда я загремел за убийство члена Синклита, меня никто ни о чем не спрашивал. А год спустя на левом боку появилась небольшая татуировка. Спираль из сотен рун, едва различимых взглядом. Что это значило, я догадался далеко не сразу. Но это уже совсем другая история.

0: Алекс Кош. Новогодняя сказка. Знаете, как это иногда бывает? Во сне ты теряешься в пространстве времени, тебя кружит непонятная карусель образов, звуков и ощущений, и вроде бы знаешь, что находишься во сне, что все вокруг нереально, но почему-то ты так же уверен, что если вот это нечто, то, что ты держишь в руках, взять покрепче и не отпускать во время пробуждения, то оно обязательно прорвет тонкую грань. И вот ты зависаешь где-то между реальностью и сном в полной уверенности, что вот оно, ты это ухватил и взял с собой. Сейчас ты проснешься и сможешь это потрогать, взять в руки. Оно осязаемо и реально. Затем ты открываешь глаза и с нетерпением оглядываешься по сторонам. Нет. Мечты так и не стали реальностью, ничего не изменилось. И у тебя нет ни волшебной палочки, ни компьютера, о котором ты так давно мечтал. Ничего нет. На долю секунды ты ощущаешь себя жестоко обманутым ребенком, не нашедшим 1 января подарок под новогодней елкой. Но все это постепенно проходит, и ты окунаешься в реальность. Все мечты смыты потоком проблем и дел, и все забыто. На время. Нет, этого просто не может быть. Невероятно. Пожалуй, слишком невероятно, чтобы не быть правдой. Я отчетливо помню, как лег спать в гордом одиночестве. Двери я, как любой нормальный городской житель, запер на все замки, даже форточки, и те закрыты. Да и как их откроешь, если на улице -25, а батареи едва теплые? Все как обычно, кроме одной маленькой детали. В руках я держу голубую шаль. Ее шаль. Бред. Я же знаю, что это невозможно. Настолько невозможно, что может оказаться и правдой, или... Да! Конечно, как же я сразу не догадался. Это ребята надо мной подшутили. Я же неоднократно им рассказывал об удивительно реалистичных снах. Пусть и мельком, но все же это люди, с которыми я провожу по 8 часов в сутки. Они-то уж наверняка поняли, чему я придаю большое значение. Точно. Это определенно Колян или Витька. И вот я, полной решимости разобраться с гораздыми на шутки друзьями, начал собираться на работу. Должен признать, логичное и простое объяснение странного события меня сильно успокоило и разозлило одновременно. Ну, я им сейчас покажу, как шутить надо мной. Они у меня еще попляшут. Процесс утренних водных процедур и завтрака прошел настолько быстро и незаметно, что, выйдя из квартиры, я невольно задумался, а ел ли я вообще, уж не приснилось ли мне и это? А если приснилось это, то... Нет, шаль я держу в руках, и она никуда не исчезла. Значит, кто-то сегодня получит по шее, а после этого объяснит мне, каким образом смог попасть в запертую квартиру. В студии гармонично царил творческий хаос. Подло изменив любимые привычки, сегодня я даже не опоздал, и поэтому застал всю нашу бригаду на положенном месте, возле пульта управления светом. Дородный Колян лениво хлебал кофе из пластикового стаканчика, а щупленький юркий Витька создавал видимость активного рабочего процесса. Я в который раз подметил, как забавно смотрится эта парочка. Уж очень сильно они напоминали бандитов из фильма моего веселого детства «Гостья из будущего». «Сейчас я кого-то буду бить!» — вместо приветствия выпалил я, на ходу скидывая пальто. «Слышь, Сань, не бухти!» — лениво ответил Колян, даже не обернувшись на мой голос. «Ты сначала скажи, где будешь Новый год справлять, а потом валяй. Бей, убивай, да хоть насилуй, вон Витьку, например». От такого пренебрежения своей священной яростью я оправился не сразу. «А тебе зачем?» — только и спросил я, на время забыв об основной цели своего визита. «Ну, не ради работы же я сюда приперся, право слово». «Спрашиваю, значит, надо», — резонно ответил Колян. «Просто мы тут решили оторваться под Новый год. 6-я студия ночью свободна, вот думаем пригласить всех и закатить дельную вечерину». Витька согласно кивнул, не отрываясь от пульта. «Не знаю, ребят, я собирался провести этот Новый год дома». «Да брось ты!» — удивился Витька, сминая пластиковый стаканчик и швыряя в урну. «Такой праздник и в одиночестве!» Я неопределенно пожал плечами. «Нет, планы у меня были несколько иные, но я почти не соврал. Ребята!» Я поспешил сменить тему разговора на более-менее интересующую. «У меня к вам один вопрос». «Ну?» — буркнул Колян, явно недовольный уходом от темы дельной вечерины.
1: Тут я слегка растерялся. Сейчас, когда я стоял перед моими друзьями, все догадки стали казаться полнейшей чушью. Да кто из них полезет в чужую квартиру ради глупой шутки? Кто из вас надо мной так подло пошутил, неуверенно спросил я.
2: Когда это, удивился Витька?
3: Если ты о том вирусе на компе, так он безобидный.
1: Какой вирус, в свою очередь, удивился я.
3: Да нет, я так, тут же смутился он, вновь отвернувшись к пульту. Шутю.
0: Я одарил его подозрительным взглядом, но промолчал. Не до этого сейчас.
1: «Кто-нибудь из вас ко мне в квартиру забирался?» — задал я вопрос, почему-то уже зная, каков будет ответ.
4: «Ты чё, сбрендил?» — в один голос взвыла парочка. «Совсем со своими снами свихнулся?»
0: Я пристыженно замолчал, понимая, что они могут быть не так далеки от истины. Вдруг я и впрямь свихнулся. Пришлось достать из кармана шаль и показать ее друзьям, чтобы, по крайней мере, убедиться в ее реальности.
2: «Что это?» — подозрительно спросил Колян. «Ты фетишистом, что ли, заделывался?»
4: «Да он им и был!» — тут же прыснул Витек.
2: «Чё за тряпочка? Косынка, что ли?» — продолжал допытываться Колян.
4: «Неуч!» — буркнул Витек. «Это шаль! Эдакая дань моде 19-го!»
2: «Года?» — не понял Колян.
4: «Века! Балда!»
0: Витька постучал кулаком по макушке друга. Звук действительно вышел довольно глуховатый.
1: Я сдержался и попробовал доходчиво объяснить, откуда взялась эта самая шаль цвета неба. А ведь такого же цвета ее глаза. Наверное, поэтому она и надевала эту шаль на все наши встречи. Ей она так идет. Почему-то во всем облике девушки и сна в памяти отчетливо отпечатались только ее глаза и эта шаль. Все остальное, как и в обычных снах, я помнил весьма смутно.
2: Парень, иди-ка ты проспись, прервал мои воспоминания Колян. Скоро дойдет до того, что ты все свободное время будешь со своей девушкой из снов коротать.
4: Стоп!
0: Неожиданно его озарила догадка.
4: А ведь ты собираешься с ней Новый год проводить, поэтому ты остаешься дома, так?
0: Он обличающе ткнул в меня пальцем.
1: Ну так, и что, зло спросил я, приготовившись к ответственному делу, которым занимаюсь вот уже полгода с тех пор, как в моих снах появилась она. Этим делом было посылание всех тех, кто пытался влезть в мою личную жизнь, куда подальше.
0: На удивление, Колян не стал на этот раз спорить и сказал всего лишь, дескать, вали-ка ты отсюда, проветрись на улице, может быть, хоть мозги работать нормально станут. Я молча согласился, понимая, что с работы отпускают редко, благо у Коляна имелись на то полномочия, и не стоит пренебрегать таким подарком судьбы. Тем более накануне Нового года. На улице царила праздничная атмосфера. Елки, гирлянды, везде бродят детки в красных нарядах, все такие счастливые. Жаль, я не могу разделить общее веселье. Почему-то в последнее время я радовался только одному — приходу ночи. Весь день проходил в размышлениях, приснится мне сегодня прекрасная незнакомка или нет. И она приходила ко мне во сне. Не всегда, но все же достаточно часто. С первого ее появления прошло уже почти полгода, и все это время я думал только о ней. Звал ее перед сном. Иногда, просыпаясь утром, я долго не мог вернуться в реальность и лежал в постели, ожидая, что вот, еще секунды, и она войдет в эту дверь. Халатики с подносом в руках и скажет «Доброе утро, дорогой!» А я ведь никогда не слышал ее голоса. Весь следующий день пролетел в один миг. У меня даже не было времени как следует поразмышлять над происхождением странной шали. Я вообще ни о чем не думал, полностью отдавшись предпраздничной суете. И ждал. Ждал, когда 31 декабря в 10 вечера лягу спать и во сне увижу ее. Это будет самый лучший Новый год в моей жизни.
1: Я уверен. Нет, мы с ней ни о чем не договаривались, но я почему-то точно знаю, что она придет. По крайней мере, я очень на это надеюсь.
0: И вот наступил этот долгожданный миг. Я, скорее отдавая дань празднику, нежели по необходимости, что-то готовил, хотя кроме меня эту гадость все равно никто есть не будет. Собирал треклятую елку. Но вот все кончилось.
1: Наконец-то можно лечь спать с мыслью о моей рыжей знакомой, самой родной из всех существ в этом мире. Лишь по чистой случайности мы с ней оказались в разных мирах. Я в мире грязной реальности, она в мире призрачного сна. Но не все потеряно. Иногда наши миры могут пересекаться. Например, ночью.
4: Но не в этот раз. Не в этот раз! Как же так? Я так надеялся, а она не пришла. Я проснулся под бой часов и понял, что наступил Новый год уже. А я так и не встретился с нею. Или она меня уже ждет? А я не сплю, так. Нужно срочно уснуть. Черт, я же не хочу спать. Как назло, вот совсем не хочу, ну ни капельки.
1: Я поднялся с кровати, понимая, что уснуть уже не смогу. Только если со снотворным.
4: Вот, снотворное. Нужно срочно сбегать в дежурную аптеку.
1: Я собрался за пару минут и вылетел из дома. На улице царило праздничное веселье. Все поздравляли друг с друга с Новым годом, пили шампанское, целовались. Но мне было не до этого. Я спешил в аптеку.
4: «С Новым годом!» — крикнул я, влетая в неприметное одноэтажное здание районной аптеки. «Можно мне самого сильного снотворного?»
1: «И вам?» — удивилась пожилая аптекарша. Я лишь пожал плечами, мало ли кому что нужно.
5: «Сейчас девушке пробью, а потом вам», — пробормотала старушка и неторопливо пошла куда-то в другой конец аптеки.
4: «Но мне очень срочно!» — поспешил я за ней. «Вы не понимаете, это просто вопрос жизни и смерти!»
5: «Подождите», — вновь повторила старушка. «Сначала девушке, а потом вам».
1: Я чуть ли не взревел.
4: «Да потерпит ваша девушка, мне же срочно!»
5: «Простите, но мне тоже срочно», — раздался тихий голос позади меня, откуда-то из-за стенда с витаминами.
1: Я тихо выругался и, изобразив самую культурную физиономию, подошел к выбирающей что-то на витрине девушке.
4: «Извините еще раз, но вы не могли бы пропустить меня вперед? Что вам стоит? Разница всего минута».
5: «Вот и потерпите раз всего минута», — ответила блондинка, продолжая стоять ко мне спиной. «И потом я уже 20 минут тут жду, так что придется и вам потерпеть».
1: Мне осталось лишь скрипеть зубами и ждать. Черт, никогда не любил блондинок. Вроде бы вся мода нашего времени возносит их на пьедестал, а я всегда предпочитал брюнеток или рыжих.
4: Да ведь у нее рыжие волосы.
1: Аптекарша принесла, наконец, снотворное и отдала его блондинке. Потом старушка одарила меня виноватым взглядом.
5: «Сожалею, но это последняя пачка».
4: Черт, невольно вырвалось у меня, но тут же пронеслась спасительная мысль. «Простите, девушка, давайте я у вас куплю несколько таблеток, скажем, за $50».
1: Я с маниакальной надеждой смотрел на блондинку, одновременно подмечая тонкие и очень красивые черты лица. Должен признать, она довольно мила. Девушка ответила удивленным взглядом и неожиданно смутилась.
5: «Да что вы! Если вам так нужно, я могу хоть полпачки отдать. Это будет мой маленький подарок вам на Новый год».
1: Она мило улыбнулась. Что это была за улыбка? На время я просто забыл, зачем вообще пришел в аптеку. Я стоял столбом и с глупым выражением лица смотрел на свою неожиданную спасительницу. Как жаль, что раньше она пряталась за стендом с дурацкими витаминами. Ее короткие светлые волосы удивительно подчеркивали загорелость кожи, а голубые глаза пускали лукавые искорки, которые почему-то не обжигали, а ласково грели сердце. Да и в глазах ее было что-то притягивающее. Язык предательски отказался меня слушаться.
4: «Был бы вам весьма признателен».
5: «Ну так пойдемте. Вы меня проводите, а по пути расскажете, зачем же вам так понадобилось снотворное в эту чудесную праздничную ночь», —
1: неожиданно решительно предложила девушка.
5: «На улице сейчас столько пьяных».
1: Я сумел справиться со смятением и галантно подал ей слегка дрожащую руку.
4: «Конечно же, я вас провожу. У нас вообще район опасный, за каждым углом спрятался или хулиган, или насильник», — неудачно пошутил я.
1: «Ой, как же я помято выгляжу», — подметил я, мельком взглянув на отражение в стеклянной двери. «Весь всклокоченный какой-то. Хорошо, хоть одет нормально. Хороший вкус мне родители еще в детстве привили». Мы вышли из аптеки, и девушка повела меня вглубь темных дворов. Повсюду слышались взрывы петард и веселые голоса людей.
4: «А зачем вам-то понадобилось снотворное?»
3: Я нарочно спросил первым, чтобы успеть придумать подходящий ответ на этот же вопрос для себя.
5: «У меня мама попросила купить ей что-нибудь, чтобы спокойно заснуть. А то ведь эти полоумные...»
3: Она проводила веселым взглядом проходящую мимо компанию подростков.
5: «Будут взрывать, кричать, петь».
3: «В общем, без снотворного никак», — подытожил я, улыбнувшись.
5: «Точно».
3: Девушка звонко рассмеялась и, открыв коробку, выдала мне одну пластинку с таблетками.
5: «А вам зачем понадобилось снотворное?»
3: «Затем же, зачем и вашей маме. Я уже не настолько молод, чтобы бегать по улицам». Девушка окинула меня преувеличенно оценивающим взглядом.
5: «Да, поизносились немного, но в целом довольно неплохой экземпляр».
3: Очевидно, мое лицо выглядело очень комично, потому что она вновь заливисто рассмеялась. Да и сам я, не удержавшись, начал смеяться ей в унисон. Мы остановились.
5: «А вот и мой дом», — немного грустно сказала она. «Уже?»
3: Я тоже был, мягко говоря, огорчен.
5: «А ты...» «Ой, да что это я?»
3: Я хлопнул себя по лбу. «Я даже не узнал, как тебя зовут».
5: «Да я и сама как-то забыла представиться», — удивленно заметила девушка. «Почему-то у меня такое чувство, что я тебя давно знаю. Странно было бы у давнего знакомого имя спрашивать».
3: «Удивительно. Она читала мои мысли, я и сам воспринимал ее так, как будто мы знакомы не первый год. Сразу на «ты» перешел. А ведь раньше за мной такой фамильярности с незнакомыми людьми не наблюдалось». «Меня зовут Александр». Я протянул руку для рукопожатия, стараясь сохранить серьезное выражение лица.
5: «Лана, очень приятно познакомиться».
3: Она мягко пожала мне руку и вновь рассмеялась. «Тебя, наверное, дома ждут», — неожиданно опомнился я. «Гости, да и маме снотворное нужно отнести». Лана закусила губу.
5: «Ну, мама, я думаю, подождет. Тем более у меня есть одно очень важное дело».
3: «Какое?»
5: «Проводить моего знакомого до дома. Ведь у нас такой опасный район. За каждым углом спрятался или хулиган, или насильник».
3: Я был готов просто прыгать от радости. «Да», — я подозрительно огляделся по сторонам. «За каждым углом». Мы прогулялись до моего дома, потом вновь вернулись к дому Ланы, и тут мне в голову пришла неожиданная мысль пойти ко мне попить чаю с тортиком. Вышеупомянутые хлебобулочные изделия мне 3 дня назад презентовала в честь Нового года мама, и его давно уже пора было бы съесть. Последнее предложение я повторил вслух.
5: «Ну, не пропадать же добру», — резонно заметила Лана. «Тем более, если учесть, что в этом году я еще ничего не ела».
3: Мы вновь вернулись к моему дому и спустя всего несколько минут уже стояли в прихожей. И только там, галантно принимая у Ланы легкую дубленку, я вспомнил, что, уходя, оставил кровать разобранной, комнату не убранной. В общем, решительно заградив вход в свое обиталище, я мягко объяснил Лане, что ей срочно нужно сходить в ванную и умыться. Сам же я, едва она скрылась в ванной, поспешил в комнату в надежде хоть немного прибраться и, конечно же, самое главное — убрать кровать. А то ведь и за недвусмысленный намек можно принять.
5: «О, уже кровать разобрал. Видишь, какой прыткий», — послышалось из-за спины.
3: Я застыл с подушкой в руках, ни жив, ни мертв.
5: «Я... я убирал. Ты не так поняла. Я просто не успел». «Ой, ну ты как ребенок. Ой, не могу».
3: Лана засмеялась и повалилась на кровать.
5: «Надо же быть таким наивным. Что, я не видела, что ли, твоего бардака, когда в ванную шла?»
3: Я рассерженно бросил в нее подушкой.
4: «Вот я тебе сейчас! Это ж надо так издеваться!»
3: Она поймала подушку и бросила ее обратно. Я ловко увернулся, но ударился коленом о край кровати и рухнул рядом с Ланой. Подушка пролетела мимо меня и попала в люстру. «Снайпер», — прокомментировал я, лежа на кровати практически в полной темноте. «Интересно, короткого замыкания не будет?»
5: «Это у тебя замыкание», — послышался тихий голос Ланы возле моего уха. «Лежит рядом с красивой девушкой на кровати, а думает о какой-то люстре».
3: «Да я...» Моя попытка оправдаться была прервана самым наглым образом. Наглым, но очень приятным. Раздался стук в дверь. Точнее сказать, не стук, а долбеж. И чем им звонок не угодил? И ведь как, черт возьми, не вовремя.
5: «Я никого не жду», —
3: прошептал я, стараясь дышать ровнее.
5: «И я», —
3: в тон мне ответила Лана и, не выдержав, фыркнула.
5: «Сейчас они подождут, подождут и уйдут», — неуверенно предположил я. «Дверью ошиблись, наверное».
3: Словно в опровержении моих слов послышались едва слышные голоса.
6: «Саня! Открывай! Мы пришли вернуть! О! Вернуть тебя в реальный мир!»
3: Горланил, конечно же, Колян. Этого трудно с кем-либо спутать.
5: «Интересно, что он имеет в виду?» — как бы невзначай поинтересовалась Лана.
3: «Все! Самый романтичный момент в моей жизни испорчен». Я тяжело вздохнул и, чуть ли не завывая от злости, поплелся открывать дверь. «Ну, сейчас я кому-то...» Очень тихо, но от этого не менее злобно процедил я, борясь с дверным замком в полной темноте. Но едва я открыл дверь, меня просто смели. Колян, Витька и еще один наш друг Серега чудом втиснулись в мой небольшой коридор. В лицо ударила волна перегара, заставившая меня отступить к входу в комнату, но уж этот рубеж я сдавать без боя не собирался.
6: «Ребят, чего вам в шестой студии не сиделось, а?» — возопил я.
3: Колян неопределенно пожал плечами, чуть не уронив вешалку с одеждой, а Витька, как самый честный, признался.
7: «Да заняли студию нашу. Мы, оказывается, не одни такие умные, у них там уже все расписано».
6: «Так что мы решили гульнуть», — вклинился Колян слегка заплетающимся языком. «И сразу про тебя вспомнили своими глупостями. Сны он, видите ли, видит. Мало ли кто что видит. Мне иногда такое снится, но я же на этом не зацикливаюсь».
7: «Да», — согласился Сергей.
6: «Зря ты так. Сны не заменят тебе реального мира. Пора забыть».
3: Сергей оборвал свою умную речь на полуслове и уставился мне за спину. Я пожалел, что под рукой нет фотоаппарата. У моих друзей были такие удивленные лица, что я просто не мог удержаться от хохота. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что за моей спиной стоит Лана. Ее теплая, практически невесомая рука опустилась мне на плечо.
5: «Ты не представишь меня своим друзьям?» — как ни в чем не бывало, поинтересовалась она.
3: «Ах, да, конечно». Я мягко положил свою руку поверх ее руки. «Это Лана».
6: «Если это его сон, то я, пожалуй, тоже пойду домой посплю», — пробормотал Колян, нервно комкая в руках шапку.
3: Витька ткнул дородного Коляна локтем в бок.
6: «Да что же это мы? Меня Виктором зовут, этот с глупым выражением лица Коля, а вот тот с умным выражением Сергей».
5: «Очень приятно», — улыбнулась Лана.
3: Колян все еще хлопал глазами, а Сергей с Виктором уже успели понимающе перемигнуться.
6: «Ладно, может, пора, это нас...

0: «Так о чем все-таки говорил этот горластый молодой человек?» Каким-то странным тоном спросила Лана. «Как хорошо, что мы не включили свет в коридоре».
1: «Хватит уже в темноте сидеть», — пробормотала Лана, нажав на выключатель. «И как она умудрилась так быстро его отыскать?»
0: Я тщетно старался спрятать растерянный взгляд. Надо же ей было свет так не вовремя включить.
1: «Да так, шутка одна старая».
2: «И о чем же шутка?»
0: Не отставала Лана, но что-то в ее голосе дало мне понять, что этот вопрос для нее почему-то очень важен. Я начал объяснять, стараясь не сорваться на нервный смех. Теперь, когда Лана стояла передо мной, та далекая девушка из снов уже не была для меня столь материальной, как прежде.
1: «Понимаешь, Новый год я собирался провести довольно специфическим способом».
2: «Ага, в гордом одиночестве», — подсказала Лана.
1: «Не совсем уклончиво», — ответил я.
2: «Так как же?»
1: «Видишь ли, последние полгода я встречался с девушкой...»
0: Лицо Ланы превратилось в застывшую маску.
2: «С девушкой?»
0: Я готов был рвать на себе волосы.
1: «Нет, ты не так поняла!»
2: «А как это нужно понимать?» —
0: ледяным тоном спросила Лана. Я опрометью бросился в комнату.
1: «Я тебе сейчас все объясню!» «Черт, как же темно!»
0: Я полез в ящик стола, в котором лежала та самая голубая шаль.
1: «Вот эта шаль!»
2: «Обычная шаль», — резюмировала Лана, едва взглянув на нее. «У меня и у самой дома где-то такая валяется».
1: «Ты не понимаешь!»
0: Я уже просто не знал, что говорить.
2: «Вот именно. Я не понимаю. И ты мне ничего не объясняешь».
0: Я собрался с мыслями.
1: «Хорошо. Забудем на время о шале».
0: Лана забрала у меня воздушную ткань и принялась вертеть ее в руках.
1: «Последние полгода мне снятся сны, в которых я...»
0: Девушка неожиданно приложила ладонь к моим губам, давая мне знак замолчать. Возникла не совсем приятная пауза.
2: «Нет, мы не забудем о шале», —
0: чуть ли не по слогам произнесла Лана.
2: «Это моя шаль. Откуда у тебя моя шаль?»
1: «Это не твоя шаль», — ответил я, едва Лана убрала свою руку от моих губ. «Это шаль девушки из сна».
0: Лана посмотрела на меня, как на психа.
2: «Нет, это моя шаль. Вот здесь даже мои инициалы вышиты».
1: «Какие инициалы?» — чуть ли не крикнул я. «Я проснулся, а шаль лежала на моей подушке. Как твоя шаль могла оказаться на моей подушке?»
2: «Слушай»,
0: — Лана подозрительно посмотрела мне в глаза.
2: «А ты не фетишист?»
0: Тут я не выдержал.
1: «Так, сядь на кровать и слушай. И не перебивай. Только тогда мы во всем сможем разобраться».
0: К счастью, она меня послушалась, и я начал свой сбивчивый рассказ. Я рассказал о том, как мне впервые приснилась рыжая девушка. Позже она мне стала сниться по нескольку раз в неделю. Мы с ней никогда не разговаривали, только смотрели друг другу в глаза и гуляли за руку по берегу реки. Когда я начал описывать реку и лес, по которому мы гуляли, Лана надолго задумалась, и мне даже показалось, что она меня уже не слушает.
1: «Лан, ты слушаешь?» — наконец не выдержал я.
2: «Да»,
0: — как-то неуверенно ответила Лана.
2: «Ты знаешь, вот сейчас, когда ты мне начал описывать этот лес и эту речку, я все так ясно представила, как будто уже бывала там. Мне даже показалось, что я бывала где-то в похожем месте, может, в Подмосковье?»
0: Я пожал плечами и продолжил рассказывать о своих снах. Прошло довольно много времени. Я сильно увлекся рассказом, будто переживая все заново, и не сразу заметил, что Лана уже давно клюет носом. Когда я, с трудом сдерживая зевок, повернулся к ней, чтобы спросить, не хочет ли она все-таки попробовать обещанный торт, Лана уже мирно спала, свернувшись калачиком на краю кровати. «Да. Видимо, дальнейшие разборки отложим на завтра», — пробормотал я, сам уже с трудом понимая, что происходит вокруг. Все-таки этот день меня порядочно вымотал. Я нехотя сходил в коридор, выключил свет и аккуратно, чтобы не разбудить Лану, лег на другую сторону кровати. Сон подхватил меня и понес куда-то далеко-далеко. Туда, где течет речка, шумит лес,

0: и туда, где меня ждет девушка из сна. И действительно, речка журчала, лес шумел, а вот девушка где-то потерялась. Я удивленно посмотрел по сторонам и сел на какой-то валун, так удачно оказавшийся рядом. Впервые я оказался здесь без своей спутницы. Или это я был ее спутником? Не знаю. Что-то во мне изменилось за этот новогодний вечер. Нет, где-то в сердце осталось место для девушки из сна, но остальным теперь всецело владела новая хозяйка. Это только в книгах и фильмах сны такие реальные, что их запросто можно спутать с жизнью. Сон — это всего лишь сон. Он может порождать конкретные чувства, а остальное весьма расплывчато. Так и сейчас. Вот я сидел на камне, а вот я уже вижу все откуда-то сверху. Вижу, как вдоль речки неторопливо идет девушка в синем платье и с голубой шалью. Рыжая девушка. Я уже иду рядом с ней. Или я всегда шел рядом? Не знаю. Я смотрю ей в лицо. Что-то в нем есть такое знакомое, что ли? Отдаленно напоминает Лану, или это я уже сам выискиваю ее черты в лице девушки из сна? Все может быть. Девушка из сна повернулась ко мне и посмотрела в глаза. Вот ради этого взгляда я и стремился каждый раз в этот сон. Ради этих голубых глаз, мягкой, понимающей улыбки. Мы постоим, глядя друг другу в глаза, и пойдем дальше. А потом я проснусь, и все исчезнет.
1: «Ты мне снишься?»
0: — неожиданно спрашивает девушка из сна. От удивления я замираю и долго не решаюсь ответить. Целую вечность. Это возможно, ведь мы во сне. «Это ты мне снишься?» — говорю я по окончанию вечности.
1: «Значит, мы снимся друг другу», — тихо резюмирует девушка.
0: «Значит», — как эхо повторяю я.
1: «Значит, мы когда-нибудь проснемся?»
0: «Значит». И мы опять стоим в лесу, глядя друг другу в глаза. Стоим целую вечность. Даже целых две вечности. Это же сон. Здесь возможно все.
1: «Обними меня», —
0: неожиданно говорит мне девушка из сна. Я молча обнимаю ее, и мы стоим так сотни и тысячи вечностей. Просыпался я медленно, с трудом переносясь из мира снов в мир яви. Где-то на грани у меня возникло странное ощущение, будто ничего не изменилось при переходе из одного мира в другой. Раньше я всегда ощущал острую потерю и тоску, будто я там оставил самое ценное в жизни, но не сейчас. Теперь что-то изменилось. Я медленно открыл глаза, все еще не доверяя своим ощущениям. Передо мной были те самые прекрасные голубые глаза. Глаза девушки из сна. Я невольно заморгал, борясь с наваждением, но все мои ощущения кричали, что это не сон. Я обнимал Лану.
1: «Ты мне снишься?» —
0: сонно спросила она. «Это ты мне снишься», — прошептал я.
1: «Значит, мы снимся друг к другу», — тихо повторила Лана. «Конечно! Мы снимся друг к другу!» — уже громче сказала она, и в ее глазах засветилось понимание.
0: Я молчал, не в силах проронить ни звука.
1: «Как же я раньше не вспомнила», — продолжала Лана. «Я всегда плохо запоминала сны, только ощущение какой-то грусти. А сегодня я все вспомнила, ты мне снился последние полгода. Вот почему у меня сразу возникло ощущение, будто давно знакомы».
0: Я все еще неуверенно, глядя ей в глаза, спросил: «Но во сне ты была другой, и цвет волос был другим. Я бы тебя никогда не узнал, если бы на улице встретил».
1: «А ты меня и встретил на улице», — фыркнула Лана. «И действительно не узнал».
0: «Не на улице, а в магазине», — не согласился я. «Но ты же совсем другая, только глаза те же».
1: «Сны — это сны», — философски сказала Лана. «Там все выглядит не так. А вот волосы у меня действительно от природы рыжие. Но у нас в моде глупые блондинки, поэтому приходится соответствовать».
0: Я неожиданно вспомнил, что обнимаю красивую девушку, да еще и лежа в своей постели. «Как-то не верится», — пробормотал я, незаметно убирая свою руку со спины Ланы. «Почему-то провести это действие незаметно у меня не получилось».
1: «Ты что?»
0: Лана внимательно посмотрела мне в глаза. «Я лично хочу съесть свой новогодний торт», — неожиданно развеселился я. «Если ты поторопишься, то и тебе, может быть, что-нибудь достанется. Как-никак, это мой законный новогодний подарок».
1: «Глупенький».
0: Лана ласково провела ладонью по моей щеке.
1: «Это я твой новогодний подарок».
0: Прошла вечность, потом еще одна. Прошла тысяча вечностей, и мы все-таки добрались до торта.
1: «Как же все-таки к тебе попала моя шаль? Да и как это вообще возможно, сниться друг другу?» —
0: тихо спросила Лана, неторопливо цедя горячий кофе.
2: «Лучше об этом не думать», —
0: я поправился. «Нет, мы, конечно, можем выдвинуть сотню-другую версий, но едва ли возможно найти доказательства хотя бы одной из них».
1: «И как я могла забыть все эти сны?»
0: Лана сокрушенно покачала головой.
1: «Каждый раз я просыпалась со странным чувством одиночества, но ничего не помнила. Почему?»
0: Я пожал плечами. «Кто бы знал! Эх, как же нам повезло, что мысль о снотворном пришла к нам одновременно».
1: «В смысле?»
0: — не поняла Лана.
2: «Ну, я хотел Новый год встретить во сне с тобой, но никак не мог уснуть. И пошел в аптеку за снотворным. У тебя, видимо, были те же проблемы».
0: Лана бросила на меня удивленный взгляд.
1: «Вообще-то нет. Я же сказала, что у меня мама попросила снотворное. О, Господи, она же волнуется!»
0: Лана стремглав бросилась в коридор к телефону. Я остался на кухне один. Вот это да! А ведь правда, Лана же не помнила снов. С чего бы она вдруг захотела провести этот Новый год со мной? Она меня даже не знала. А ведь мы могли неоднократно проходить мимо друг друга. Да наверняка проходили, ведь живем совсем рядом. Если бы не глупая случайность, я бы никогда ее не узнал. Все-таки во сне она выглядела по-другому. Да и я, наверное, тоже был не таким. Во сне все очень относительно. Лана вернулась из коридора и бодро прыгнула ко мне на колени.
1: «Все в порядке. Хотя по шее я еще получу, когда домой вернусь».
0: Глаза Ланы блестели озорным блеском.
1: «Ты знаешь, я тут подумала, а мы еще будем друг другу сниться? Представляешь, как здорово! Засыпаем вместе, во сне вместе и просыпаемся вместе!»
0: «Здорово», — честно признался я.
1: «Ну да».
0: Лана кокетливо нахмурилась.
1: «Я тебе еще надоем тогда. Будешь говорить, мол, везде одно и то же».
2: «Как ты могла такое подумать?» — искренне возмутился я.
1: «А ты докажи мне обратное».
2: «И докажу».
1: «Вот и докажи».
2: «А вот и докажу».
0: Я встал со стула, держа Лану на руках. «Знаешь, я задумчиво прикусил губу.
1: Меня только одно беспокоит». «Что же?»
0: Лана прижалась ко мне еще сильнее.
1: «Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Это больше похоже на сон». «Ну, тогда поцелуй меня скорее, пока я не исчезла».
0: В такой просьбе трудно отказать. И прошла вечность, потом еще одна. Прошли тысячи вечностей, пусть это и не сон, но любовь делает жизнь похожей на сон. А во сне возможно все.

0: Роджер Железный. Сердитая сороконожка. В 4 часа 10 минут дождливого понедельника, 2 недели спустя после Рождества, в довольно респектабельном пригороде Сиэтла ученики класса аэробики для начинающих в Баттауте прокладывали себе путь через белый сияющий клуб здоровья, намереваясь получить свои 45 минут боли. Они пробирались через сырую, вонючую аллею пота, коридор из зеркал и громоздких тренажеров, на первый взгляд больше напоминавший средневековую пыточную камеру, чем современный храм здоровья. Медленно миновали ряд потных штангистов и качков, которые не замечали ничего, кроме собственных отражений, и вошли в относительно свежий воздух и открытое пространство студии аэробики. Только когда они миновали дверь, в стекло которой была вплавлена проволочная сетка, и оказались внутри белой комнаты с работающими кондиционерами под потолком и покрытым полиуретаном деревянным полом, на котором скрипели подошвы туфель для аэробики, слишком дорогих, чтобы быть названными тапочками, они увидели надпись на зеркале, сделанную поспешно красным карандашом. «Группа для начинающих в понедельник днем. Чак не сможет провести занятие, извините. Приглашенный инструктор Рики Кравец». «Кто это?» – спросила Шэрон Тейлор. Она откинула прядь вьющихся черных волос, закрывавшую ей глаза, подтянула свое малиновое трико там, где оно жало, чуть ниже правой ягодицы, и почесалась. Фелис Ковино, изящная блондинка в заплетенными косами и в зеленых леггинсах, пожала плечами, сняла свой фиолетовый спортивный свитер и аккуратно его сложила. «Надеюсь, он не хуже Чака». В комнату в развалку вошла Анна-Мари Шоу, одетая в ярко-розовое боди. Она откусывала кусочек от плитки шоколада, и ее коричневые глаза были широко открыты от напряжения. «Чарльз не придет? Он такой духовный? Он так много дает?» Обхватив губами последний несъеденный кусочек шоколада, освободившимися руками она стянула в пучок гриву длинных коричневых волос, закрепила ярко-розовой резинкой и покончила с плиткой. «Не знаю, как я пройду это занятие без Чарльза. Он такой одухотворяющий!» «Да, мэм», — сказала Шэрон. «Особенно в смысле задницы». Анна-Мари потрясенно взглянула на нее. «Вы не можете так о нем говорить? Он гей?»
1: «Что такого? Я восхищаюсь им так же, как восхищаюсь каким-нибудь произведением искусства. Скульптурой, например».
2: «Только эта скульптура, случается, потеет», — сказала Фелис. На щеках ее показались ямочки. «И носит короткие шорты. Не думаю, что Давид Микеланджело потеет».
0: Шэрон благоговейно вздохнула. «Нельзя недооценивать стимулирующую силу коротких шорт». Стройный, мускулистый молодой человек с оливковой кожей и короткими темными волосами появился в студии и как пантера шагнул в комнату. Он был одет в обтягивающий черный костюм, который облегал каждый изгиб и каждый выступ его впечатляющей мускулатуры. Вокруг него была аура напряжения, чувство еле сдерживаемой силы. Холодным и опытным глазом он осмотрел трех женщин и определил исходящее от них желание. С некоторой суровостью в голосе он сказал: «Добрый день, я Рики. Сегодня я проведу занятие с классом Чака». Не сказав больше ни слова, он перегнулся и включил стереомагнитофон. Популярная мелодия с сильным стремительным ритмом наполнила воздух. Бам-ба-да-бам-бам-бам-ба-да-бам-бам. Рики закивал головой в такт музыки, напряг свой совершенный бицепс и крикнул: «Окей, давайте сделаем разминку с растягиваниями». Нагнувшись вправо, затем влево, Шэрон, Фелис и Анна-Мари послушно вошли в ритм. Мгновением позже к ним, делающим приседания, присоединились Оливия Уотсон, Мойра Скульник и Мэри Кристофер. Почти вся понедельничная команда, затянутая в облегающие костюмы, была налицо.
3: «Где Дженни Мэтьюс?» – прошептала Фелис.
2: «Кто знает», – сказала Шэрон. «Я не видела ее здесь, по крайней мере, неделю».
4: «Эй, там! Поменьше разговоров», – сказал Рики.
0: В его голосе звучали отрывистые интонации сержанта, командующего на строевом плацу.
4: «Внимание, леди! Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на следующие движения. Это основа для всего того, что мы будем делать сегодня».
1: Шерон скосила глаза на Фелис. Заместитель Чака, похоже, был настоящим солдафоном. Рикки присел, принеся вес тела влево, и резко выбросил перед собой правую ногу пяткой вперед. «Эй!» — крикнул он. Мгновение спустя он повторил движение, но уже левой ногой. Затем, ринувшись вперед, все еще в приседе, он ударил перед собой правой рукой, повторил левой. Он двигался быстро, с интенсивностью, становящейся просто пугающей. «Удар правой! Удар левой!» «Окей!» — сказал он. «Давайте начнем!» «Бом-ба-да-бом!» Они били правой и левой в приседе с ноги на ногу. «Теперь поднимите ногу!» Шерон старалась держать ногу выпрямленной. «Выше!» Она представила его в черной коже, инструктирующим команду СС перед крупной облавой. «Еще один удар, подобный предыдущему, и ее бедра вылетят из суставов!» «Так», — сказал Рикки. «За мной! Походим!» Они пересекли комнату вперед и назад, с каждым шагом нанося удары, махая ногами и рассекая воздух, чувствуя себя немного нелепо, в то время как Рикки, маршируя, лающим голосом отдавал команды. «Быстрее! Резче! Давайте, леди, слизнякам здесь нет места! Мне нужны сильные удары! Так вы не сможете нокаутировать и тень! Стойка! Покажите мне стойку!»
3: «Я тебе покажу стойку», — думала Шарон. «Только дай отдышаться!»
1: «Бом-ба-да-бом-бом-бом!» Мойра подала голос с задней линии.
5: «Эй, это случайно не карате или что-нибудь вроде этого? Все эти удары!»
1: Рикки кивнул, и его глаза вспыхнули фанатичным блеском. «Правильно поняли!»
5: «Но это всего лишь класс аэробики для начинающих!»
1: «Совершенно верно! Мы же не прыгаем вверх и вниз, не так ли? Мы только двигаемся и наносим удары. Низко ставим центр тяжести, увеличиваем пульс. А теперь ударьте так, как будто бьете грабителя. Вперед! Я хочу увидеть силу!» Они ударили силой. Это было недостаточно хорошо для него. Не совсем то, чего он хотел. «Сделайте как следует!» Легая ногами, они пересекли комнату и вернулись к зеркалу, делая все как следует. «Разворот!» — крикнул он. «Быстрее! Я хочу видеть ваши ноги в работе!»
6: «Господи!» — тяжело дыша, — сказала Шерон Фелис. «Где они его нашли? На острове Перис?»
1: «Проверили пульс? Всем пальцы на пульс!»
6: «Бог существует!» — сказала Фелис, потянувшись к своей фиолетовой бутылке с водой.
1: Шерон посмотрела на себя в зеркало. Ее волосы слиплись, и прическа пришла в полный беспорядок. Ее лицо пылало. Пот струился по всему телу, превращая ее трико из малинового в темно-бордовое. Она наблюдала, как остальные члены группы вытирали лица и, прислонившись к стене, старались отдышаться или жадно пили воду торопливыми глотками. Перерыв был более чем желателен. Инструктор уже их измотал, и класс едва мог продолжать занятия. Но отдых был недолог. Если старый добрый надежный Чак любил во время перерыва пораспространяться о важности равновесия и знании местонахождений чакр, Чак придавал очень большое значение контактам с чакрами, то Рикки позвал всех немедленно строиться.
4: «Теперь», — сказал он, — «леди, слушайте внимательно. Сейчас мы будем делать взбесившуюся сороконожку. Это ужасное оборонительное упражнение, которое мы будем отрабатывать в моем додзё всю неделю».
5: «Додзё?»
1: Шерон и Фелис посмотрели друг на друга в ужасе.
3: Они оказались в руках фанатика тренировок, который, очевидно, считал аэробику одним из ответвлений боевых искусств. Встревоженные, но слишком...
1: Сверток подняло, уронило, развернув на оранжевый песок. Рядом со всеми остальными из класса аэробики. Она встала. Голова ее закружилась. Казалось, что оранжевый песок тянется от горизонта к горизонту без какого-либо перерыва. Он имел странную стеклянистую структуру. Небо над ними было белым, плоским, невыразительным. Маленькие сине-зеленые облака вытянулись по прямой линии высоко над головой. Прямо под облаками шла гряда оранжево-красных гор с плоскими вершинами, как будто огромный нож прилетел откуда-то и ровно срезал их. Это место не было похоже ни на одно место на Земле, которое могла вообразить Шерон. Это, конечно, не Сиэтл.
3: вероятно, даже не Кливленд».
1: «Что происходит?» — спросила она.
3: «Где мы?»
1: Фелис выглядела несчастной.
7: «Я не знаю. Я думала, я сошла с ума».
3: «Посмотрите», — сказала Мэтти. «Это какая-то пустыня, ужасно».
1: Ее голос звучал так, будто она еле сдерживала слезы.
3: «Ладно», — сказала Мойра. «Ясно, что мы где-то. Может быть, нам стоит поискать вокруг какой-нибудь дом или автобусную остановку? Какую-нибудь автозаправку? Любой признак цивилизации?»
1: Оливия кивнула.
3: «Ага, мы должны обязательно возбудить иск».
1: «Отличная идея», — сказала Фелис. «Еще лучше поискать адвоката и телефон, пока мы здесь. У нас примерно столько же шансов найти их здесь, как заправку или дом. То есть буквально никаких».
0: Они в замешательстве переглянулись. Начали перешептываться друг с другом встревоженными голосами.
1: Постепенно до них дошло невероятное осознание, что с ними произошло что-то очень особенное. Что-то, что было невозможно понять и к чему невероятно трудно приспособиться, и что у них очень-очень большие проблемы.
0: Шэрон сказала: «Черт побери, что нам теперь?»
1: Хоп! Появился Рики, наносящий удар ногой. На какое-то мгновение он завис в воздухе на высоте пары футов, но тут же легко соскочил на землю, даже не потеряв ритма. Он сделал паузу, тряхнул головой и огляделся, рассматривая чужеземный ландшафт. «Фантастика!» – сказал он. Пожал плечами, развернулся с военной четкостью и увидел женщин, обступивших его широким полукругом. «Вперед!» – сказал он. «Не расслабляться!»
3: «Как насчет студии?» – выдвинуло требование Фелис.
1: «Рики», – сказал Шэрон, – «что случилось? Где мы находимся?» Похоже, он не расслышал. Его глаза приобрели безжалостный дьявольский блеск.
8: «Двигаемся!» — крикнул он. «Чувствуете это жужжание? Только не отставайте! Раз, и два, и три, и четыре! Удар ногой, удар рукой, прыжок, прыжок, прыжок! Удар рукой, удар ногой, прыжок, прыжок, прыжок!»
1: На пятом прыжке Рики был остановлен огромной серой тварью, размером и формой, напоминающей школьный автобус, но с чешуей, индюшиным подбородком, когтями и без колес. Она возникла из песка внезапно, словно у нее была реактивная тяга, и схватила инструктора зубами. Пасть ее была как у акулы, если только существуют акулы, обитающие в песках и размером со школьный автобус. Ее шкура была покрыта чем-то напоминающим зеленую плесень. У нее был один огромный оранжевый глаз и кривой бивень прямо над ним. Все пронзительно закричали. Чудовище пристально посмотрело на них, но ни на что не решилось. Похоже, оно раздумывало, разжевать ли Рики своими зазубренными зубами и проглотить, или выплюнуть его обратно на песок и, может быть, предварительно размягчить, немного потоптав. Потрясенная Шэрон уставилась на монстра и проговорила: «Как хорошо, что существуют эндорфины, иначе я испугалась бы до смерти». У Фелис эндорфины, похоже, действовали не так, как нужно. Она побледнела, от испуга ее начало трясти.
3: «Господи!» – прошептала она. «Нам надо что-то сделать!»
1: «Да, конечно!» – сказала Шэрон. «Но только после тебя. По мне, так пусть оно его сначала сожрет. Это из-за его ударов и прыжков мы оказались здесь, не так ли?»
0: «Ты уверена в этом?» – спросила Оливия.
1: «Да», – ответила Шэрон. «А из-за чего еще?» «Из-за этого тупого фанатика карате. Я думаю, он получил по заслугам».
3: «Нет», — Фелис схватил ее за руку. «Мы не можем позволить чудовищу съесть его. Он нам нужен».
1: «Мне нет».
3: «Перестань шутить, Фелис.
1: Он научил нас этим приемам, из-за которых мы здесь оказались. Нам нужно его выручить. Это абсолютно точно. Он наша единственная надежда найти путь из этого ада». Шэрон скорбно посмотрела на подруг.
3: «Окей. Кажется, я поняла вашу точку зрения. Он должен показать нам обратный порядок выполнения упражнения».
8: «Помогите!» — закричал Рики.
1: Чудовище все еще размышляло, что с ним делать.
8: «Не стойте просто так!»
1: Фелис повернулась к группе. «Он прав. Мы должны спасти его, или нам никогда не вернуться назад в студию. Давайте посмотрим, сможем ли мы добиться чего-нибудь теми ударами ног, которые он нам показывал. Может быть, нам удастся так испугать эту тварь, чтобы она выплюнула Рики».
0: Мойра посмотрела на нее, пожав плечами.
1: «Ты, должно быть, шутишь. Мы против этой твари? Да она больше, чем грузовик моего отчима».
3: «Посмотрите на эти зубы!» – простонал кто-то.
8: «Если мы не поможем Рики, то все получим возможность познакомиться поближе с этими зубами», – сказала Шэрон. «Намного ближе».
1: «К
9: Кроме того, это чудовище не страшнее тех монстров, которые смотрит мой 5-летний малыш в утренней и субботней программе, пробормотала Мэтти. Вот те по-настоящему страшные. Не говоря о том, что они омерзительные.
1: Оливия, взглянув на нее, выразительно подняла брови.
9: Неужели ты позволяешь Джошуа смотреть утреннюю и субботнюю программу? Ну, только одно шоу.
8: Эй, крикнула Шэрон. Мы хотим спасти Рики или нет? Вперед!
1: «Эй!» – крикнули женщины понедельничного класса по аэробике для начинающих. Они стали бить ногами, руками и снова ногами, и оранжевый песок скрипел у них под ними. Они рубили воздух, они разворачивались и прыгали, они толкали и колотили.
0: Серое чудовище прекратило пережевывать Рики и стало словно зачарованное наблюдать за ними.
8: Выдохнули женщины. Прыжок, прыжок, прыжок и удар ногой изо всех сил.
1: Они перекатывались и кричали. Они делали злобные лица и резкие жесты.
0: Чудовище фыркнуло. Его серая чешуйчатая шкура судорожно дернулась. Над каждым сочленением тела поднялись, вибрируя, треугольные перья.
8: Шерн и Фелис ударили.
1: Тварь сделала шаг назад.
8: Мойра, Мэтти и Оливия сделали ножницы ногами. Чудовище вновь фыркнуло, завертело своим единственным оранжевым глазом и выплюнуло инструктора по аэробике. Женщины свирепо перемалывали воздух. «Я!» – кричали они. «Я! Я! Я!»
1: Тварь пристально смотрела на них. Женщины смотрели на нее.
8: Похоже, что тварь начала беспокоиться. Адреналин в крови нарастал. Женщины, еще раз завопив свой воинственный клич, свирепо прыгнули вперед, ударили ногой, рукой, ринулись вперед и развернулись.
0: Глухо фыркнув, чудовище посмотрело на них в последний раз и поспешно ретировалось в пустыню.
1: Женщины повернулись к Рике. Весь в синяках и немного в крови, он сидел с закрытыми глазами, держась руками за нос. Примерно с минуту он не шевелился, затем встал на ноги.
8: «Хорошая работа», — сказал он. «Это неважно», — закричала Фелис. «Поспешим, нам надо отсюда выбраться».
1: «Что вы от меня хотите?» — сказал Рики. «Я не знаю, что нам делать».
8: «Это была сердитая гусеница», — сказала Фелис.
1: Рики, явно не веря, насмешливо улыбнулся. «Вы имели в виду разъяренную сороконожку?»
8: «Да», — сказала Шэрон. «Фелис права. Покажи нам еще раз, как это сделать, и, может быть, мы выберемся отсюда».
1: «Простите меня, леди, мне трудно воспринимать это серьезно».
0: «Мы здесь, правда?» — сказала Оливия.
1: «Где бы это здесь ни было».
8: Мэтти страстно закивала. «Да, и мы приземлились сюда прямо в середине этого сложного упражнения, которое вы нам показывали».
1: «Стоит попытаться», — сказала Фелис. Рики пожал плечами.
0: «Окей, если это сделает вас счастливыми».
1: «Построились, леди. Повторяем за мной».
0: Он глубоко вздохнул, затем еще раз, громко хрустнул суставами пальцев.
1: «Раз, два, три!» Монотонно считая, Рики с прыжка начал движение разъяренной сороконожки. Женщины, стоя за ним, копировали каждый его жест.
8: Удар ногой, изогнуться, выпад, удар рукой, крик, ножницы, волна, разворот, перекат, прыжок. Хоп!
1: Мойра исчезла. Все одобрительно закричали.
8: Хоп! Оливия пропала.
1: Воздух вокруг Шэрон сгустился, окутал ее, поднял и понес вверх, прочь и прямо в студию аэробики. Она мешком свалилась на твердый деревянный пол. Какое-то время она лежала, не смея поверить тому, что вернулась. Затем открыла глаза. Анна-Мари Шоу сидела на пластиковых ступеньках и пила маленькими глотками диетическую газировку, глядя на нее. На заднем фоне магнитофон продолжал наигрывать все тот же ритм.
8: Бом-ба-да-бом!
1: «Слава всем богам карате!» – думала Шэрон. «Настоящим и воображаемым!»
8: «Я вернулась! Действительно, действительно вернулась!»
1: Едва она поднялась на ноги, как тут же одна за другой появились Мэтти, Фелис, а за ними и Рики.
8: «Что случилось?» – спросила Анна-Мари.
10: «Куда вы подевались? Я моргнула, и вы все исчезли».
8: «Я не понимаю».
1: «Не переживай», – сказала Фелис. «Ты в это все равно не поверила бы».
8: Шэрон кивнула.
1: «И ни за что на свете не пытайся повторить движение этой подвыпившей сороконожки».
8: «Это должно быть нелегально», — сказала Оливия. «Бьюсь об заклад, что это в Калифорнии».
1: «Так, следим за пульсом», — сказал Рики. «Вперед, сохраняем концентрацию. У нас еще есть время выучить некоторые движения».
9: Шерон посмотрела на Фелис. Фелис посмотрела на Мойру. Мойра посмотрела на Оливию. Оливия посмотрела на Мэтти и так кивнула. Никто не посмотрел на Анну-Мари. Как один они стали наступать на Рики, разрубая воздух, делая удары руками и ногами. «Йоу!» — закричали они. «Прыжок, удар рукой, удар ногой, прыжок, толчок!» Каждый их удар ногой мог бы снести голову человеку с плеч. Рики бросил взгляд на их лица, начал что-то говорить, но, обдумав все получше, бросился прочь из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, члены группы улыбнулись друг другу с невероятным облегчением. Мойра и Мэтти крепко обнялись. «Мы сделали это!» — кричала Оливия. «Все получилось!» Шерон и Фелис возбужденно похлопывали друг друга. Но когда они обтерлись полотенцами, эйфория поутихла. Женщины одевались в тишине, быстро и ловко, не глядя друг на друга. Фелис, снова аккуратная и опрятная, в своем пурпурном спортивном свитере, пробралась к Шерон. «Ты действительно думаешь, что мы должны были это сделать?» — спросила она. Ее голубые глаза были мрачные, она казалась обеспокоенной. Шерон пожала плечами. «Черт побери, да! Иначе когда-нибудь он мог заменить Чека снова, и кто знает, чем бы это все закончилось. Лучше, что мы его прогнали сейчас».
11: «Но если он вернется туда, где мы были, найдут эту ужасную тварь, и каким-нибудь образом сможет доставить ее сюда», — сказала Мойра.
9: Мэтти озабоченно нахмурилась.
11: «Он может. Тут уж точно нельзя знать. Я думаю, такой фанатик, как он, способен на что угодно». «В таком случае», — сказала Шерон, — «я предлагаю всем перебраться в ближайший кафе-бар на пару чашек диетического капучино. Чем быстрее, тем лучше». «Да», — сказала Фелис, — «если он притащит этого монстра, пусть тогда штангисты разбираются с ним». «Или их адвокаты», — сказала Оливия.
9: Анна-Мари, пораженная, наблюдала за ними.
12: «Я все еще не могу понять, что происходит».
11: «Ничего особенного», — сказала Шерон. «Кто за рулем?»
13: «Мне кажется, я могу предложить вам другое решение. Вы когда-нибудь слышали об Антее?»

больше она ела, тем быстрее росла, тем голоднее становилась. Многое теперь жило в ее памяти. Когда-то она съела планету. Потом направилась к ближайшей звезде и сожрала ее, насытив клетки энергии для дальнейшего путешествия. Но больше пищи поблизости не было, а следующая звезда горела безумно далеко. Масса была превращена в энергию полета и растрачена на долгом пути. Она стала безжизненной спорой, бесцельно летящей между звезд. Так было. Но только ли это было? Ей казалось, что она припоминает гораздо более ранние времена. Ей чудились вселенные той поры, когда они были еще равномерно наполнены звездами. Она прогрызала целые звездные коридоры, росла, разбухала, и звезды в ужасе шарахались в стороны, сбиваясь в испуганные галактики и созвездия. Или ей это все приснилось? Методично она пожирала Землю, удивляясь, куда же делась богатая, сытая пища. И вот пища снова была здесь, возле нее, но на этот раз сверху. Она ждала, но мучительно притягивающая еда оставалась недосягаемой. О, как ясно она ощущала, насколько эта еда чиста и питательна. Почему она не падает? Наконец, пиявка поднялась всей своей громадой и устремилась к ней сама. Еда улетала от поверхности планеты. Пиявка последовала за ней. Мучительно сладостный, дразнящий кусок улетал в космос, и она следовала за ним. Но в космосе она ощутила близость еще более богатого

Долдану разносил еще одно шампанское. Официальный обед должен состояться позже, но пока необходимо отметить победу. «Предлагаю выпить», — торжественно произнес генерал. Все подняли бокалы. Этого не сделал только лейтенант за пультом управления и полетом ракеты. «За профессора Майкила, за то, что он придумал, как его... Скажите-ка еще раз, Майкил. Антей». Майкил медленно тянул шампанское, но чувство восторга он не испытывал. «Антей, рожденный геей, богиней земли, от Посейдона, бога моря. Непобедимый богатырь». Каждый раз, когда Геркулес бросал его на землю, он снова поднимался полный новых сил, пока Геркулес не оторвал его от матери. Марианке что-то бормотал себе под нос, быстро перебрасывая движок логарифмической линейки и что-то записывая. Алинсон молча пил, но и он не выглядел очень веселым. «Поехали, что же вы нахухлились?» О'Доннелл наливал еще и еще. «Потом досчитайте, бросьте, сейчас надо выпить». Он повернулся к оператору. «Как там дела?» «Если Майкилы вернулись к ракете». «Снаряд с дистанционным управлением до отказа набитый радиоактивными веществами. Он висел над пиявкой, пока она не последовала за ним, поддавшись на приманку. Антей оторвался от матери Земли и начал терять силы. Оператор так вел космический корабль, что тот все время был поблизости от пиявки, но в то же время она не могла им завладеть. Корабль и пиявка летели навстречу Солнцу». «Отлично, сэр», — отрапортовал лейтенант. «Сейчас они уже внутри орбиты Меркурия». «Господа», — сказал генерал, — «я поклялся разнести всю эту штуку. Другим, более прямым способом, но это не важно. Главное — уничтожить. Разрушение иногда священное дело. Сейчас это именно так, господа, и я счастлив». «Поворачивайте корабль», — закричал вдруг Мориарти. Он был бледен, как снег. «Поверните эту проклятую ракету!» Он потрясал перед их глазами листками с цифрами. Цифры легко было разобрать. Скорость роста пиявки, скорость потребления ею энергии, рост энергии, поступающей от Солнца по мере приближения к нему. «Она сожрет Солнце», — спокойно произнес Мориарти. Комната превратилась в ад. Все шестеро одновременно пытались объяснить О'Доннеллу, в чем дело. Потом Мориарти пытался один, и, наконец, Алинсон. «Она так быстро растет, а скорость у нее такая маленькая, и она поглощает так много энергии, что когда она доберется до Солнца, размеры позволят ей с ним справиться. Или, по крайней мере, расправиться, побыв перед тем некоторое время с ним рядом». О'Доннелл повернулся к оператору и скомандовал: «Заверните их». Все в напряженном ожидании застыли перед экраном радара.

Раздался вздох облегчения. Опасность была слишком реальна. «В какой части неба они сейчас находятся?» — спросил Дорнов. «Думаю, я смогу вам показать», — сказал астроном. «Где-то вон в той части», — показал он рукой, подойдя к открытой двери. «Превосходно, лейтенант!» — Дорнов обернулся к оператору. «Давайте!» Ученые остолбенели от неожиданности. Оператор поколдовал над пультом, и капля начала догонять точку. Майкл двинулся было через комнату к пульту. «Стоп!» — рявкнул генерал. Его командирский голос остановил антрополога. «Я знаю, что делаю. Корабль специально для этого выстроен». Капля на экране догнала точку. «Я поклялся уничтожить пиявку», — сказал Донбул. «Мы никогда не будем в безопасности, пока она жива». Он улыбнулся. «Не посмотреть ли нам на небо?» Генерал направился к двери. Молча все последовали за ним. «Нажмите кнопку, лейтенант». Оператор выполнил приказ. Все молча ждали. В небе появилась яркая звезда. Ее блеск рассеял ночь. Она росла, потом стала медленно гаснуть. «Что вы сделали?» — выдохнул Майкл. «В ракете были водородные бомбы», — торжествующим голосом пояснил Адоннелл. «Ну как? Есть там что-нибудь на экране, лейтенант?» «Не пылинки, сэр». «Господа», — сказал генерал, — «я встретил врага и победил. Выпьем еще шампанского, господа, у нас есть повод». Майкл неожиданно почувствовал...

Она содрогнулась от страшного потока энергии. Нечего было и думать удержать такую дозу. Долю секунды ее клетки еще сопротивлялись, затем перенасытились и были разорваны. Она была уничтожена, растерта в порошок, раздроблена на миллионы частиц, которые тут же дробились еще на миллионы других, на споры. Миллиарды спор летели во все стороны. Миллиарды. Они ждали пищи.

0: Кир Булычев. Свободный тиран. Хоть горючее было на исходе, приземлился Удалов удачно. Ничего не разбилось и сам не пострадал. Удалов поглядел в иллюминатор. Дождя не было, температура плюс 17. Удалов надел пиджак, проверил, не забыл ли бумажник с документами и спустился по трапу на незнакомую планету. Корабль стоял на пустоши, в кустах. Засеянное поле удалось не повредить, и это Удалова порадовало. Он зашагал по пыльной дорожке к городу. В городе у крайнего дома копался пожилой мужчина в серой куртке и серых штанах. «Простите», — обратился к нему Удалов на космолингве, языке, понятном во всей цивилизованной галактике. «Вы не скажете, где у вас продают это топливо для космических кораблей?»
1: «Нет у нас космических кораблей», — ответил местный житель.
0: «А керосин у вас есть? Мне в крайнем случае керосин подойдет».
1: «Керосин есть», — ответил местный житель. «Только вам не продадут».
0: «Почему?»
1: «Потому что вы нарушили, в зону спустились».
0: «Я с мирными целями», — сказал Удалов. «Пролетом. У меня все документы в порядке».
1: «Мое дело маленькое», — ответил местный житель. «Я просто заключенный».
0: И он снова принялся копать огород.

народ. А Удалов только что заметил, что на груди и спине поселянина нашит черный семизначный номер. Эта новость несколько встревожила Удалова, но он продолжал путь. Встречались редкие прохожие. На Удалова они смотрели с любопытством, но вопросов не задавали, и он молчал. Все прохожие были в сером и с черными номерами. Тут Удалов увидел человека со стопкой книг под мышкой. Удалов смело подошел к нему, полагая, что с интеллигентом всегда легче договориться. Он задал ему вопрос о керосине. Человек ответил, что керосин достать трудно. В стране нет автомобильного и подобного транспорта. Еще 3 года назад по приказу тирана все двигатели были уничтожены, чтобы злоумышленники не убежали, воспользовавшись ими из зоны. «Надо ли ваш ответ понимать так, будто я нечаянно опустился на территорию концлагеря, а вы все тут заключенные?» «Вы правильно рассуждаете, инопланетянин», — ответил интеллигент. «За что же вы арестованы?» — спросил Удалов. «Кто за что?» — уклончиво ответил интеллигент. «А есть ли автомобили за пределами зоны?» «Я не могу ответить на этот вопрос», — сказал интеллигент, «так как я не знаю, что делается в остальном мире». «Неужели без права переписки?» – удивился Удалов. Интеллигент кивнул. «А как же семья?» «Нет у меня семьи», – вздохнул интеллигент и поспешил прочь. Возможно, потому что к Удалову приближался полицейский. Его можно было отличить по фуражке, палке в руке и высоким сапогам. В остальном он был одет как заключенный, и номер у него тоже был семизначный. «Что происходит?» – спросил полицейский. Удалов сразу во всем признался.

0: Полицейский повел его по главной улице лагерного города. Тот мало чем отличался от обыкновенного, лишь вместо названий улиц на углах висели номера блоков или зон, а вместо номеров домов надписи «Барак номер 456» или «Карцер номер 24». Но это не мешало работать парикмахерским и извозчикам. Правда, даже на лошадях были лагерные номера. В помещении лагерной комендатуры Удалова попросили подождать. Удалов уселся на лавку в узком коридоре. По одну сторону от него сидел оживленный подросток, по другую – девица легкого поведения. Ее профессию можно было угадать по укороченной серой юбке и глубокому вырезу в лагерной робе. «Удивляет меня ваш лагерь», – сказал Удалов. «Все занимаются своими делами, и никто не перевоспитывается специфическим трудом». Подросток угодливо засмеялся, а девица схватила мальчишку за вихры и принялась трясти. Она трясла подростка до тех пор, пока он не выплюнул часы Удалова. Как и многие проститутки, та девица в обыденной жизни была сердобольным человеком. Вернулся полицейский и отвел его к коменданту. «Как?» – удивился Удалов. «Вы тоже заключенный?»
1: «Разумеется», – ответил комендант.
0: «И давно сидите?»
1: «Давно», – ответил комендант. «Но вам припаяют куда больше».
0: «За что?»
1: «За бегство».
0: «Но я никуда не бегал».
1: «Границу зоны пересек, значит, бегал».
0: «Но я же внутрь пересек, а не наружу».
1: «Не все ли равно, в какую сторону?»
0: «А что ж теперь делать?»
1: «Ну, после обеда суд соберется. А пока пойдите перекусите. Направо за углом неплохое кафе. Сам там питаюсь. У вас деньги есть?»
0: «Межпланетные кредиты и советские рубли».
1: «Лучше рубли», — сказал комендант. «Устойчивей. Давайте разменяю».
0: «Но если я арестованный», — сказал Удалов, пока комендант разменивал деньги. «Как же вы меня в кафе отпускаете?»
1: «Я вас не отпускаю», — резонно ответил комендант. «Вы уже в заключении, и ваш срок уже идет».
0: Девица легкого поведения ждала Удалова у комендатуры. «Накормишь, кавалер?» — спросила она. Удалов не мог отказать доброй девушке. Она вела себя пристойно, а кафе оказалось чистым и кушанье добротными. Говорили о пустяках. Удалов поведал о своих проблемах, а девушка рассказала о неудачно сложившейся судьбе. Только Удалов, допив чай, собрался узнать побольше о заключенном городе, как в кафе вошел генерал в эполетах, пришитых к тюремной робе. Он сразу направился к Удалову и сказал:
1: «Инопланетного пришельца ждут в резиденции».
0: «Счастливый», — сказала девица, — «на свободе побываешь». Заключенный генерал посадил Удалова в карету с зарешеченными окошками, выглядывать наружу запретил, и они поехали в резиденцию. Карета остановилась перед высокой решеткой, разделявшей надвое обширный газон. Два часовых по приказу генерала отперли калитку в решетке, обыскали Удалова и запустили на свободную территорию. Посреди газона под небольшим балдахином стоял письменный стол. За ним золотое кресло. В кресле сидел тиран, разительно отличавшийся от всех, кого пришлось здесь видеть Удалову. Он был облачен в пышный мундир, украшенный орденскими звездами и аксельбантами. «Простите, — сказал тиран, — что не приглашаю вас сесть. Не выношу, когда сидят в моем присутствии». Удалов возражать не стал. «Мне сказали, что вы ищете керосин, — сказал тиран. — Но вас задержали при нарушении границы лагеря. Теперь вам грозит длительное заключение. Я правильно излагаю?»
2: «С тиранами не спорят». Удалов кивнул.
0: Тиран поднялся с кресла, обошел стол и протянул Удалову руку.
1: «Я вам сочувствую», — сказал он. «Мне приходится иметь дело с наивными людьми. Если они сами попали в лагерь, то они считают, что и наши гости тоже должны там сидеть».
0: Тиран захохотал и принялся трясти руку Удалова.
1: «А меня зовут Тиран Справедливый».
0: Смешно, правда? Потом они стали гулять по газону, и тиран упросил Удалова рассказать подробно о галактической обстановке, о новостях на других планетах, куда тирану давно хотелось слетать, но дела не пускали. Установилась непринужденная атмосфера, и Удалов спросил:
2: «Зачем же так много людей держать в лагере?»
1: К этому приводит логика жизни, печально ответил тиран.
2: Простите, но я не понимаю.
1: Когда я победил в борьбе за власть, мне пришлось изолировать оппозицию. Не мог же я всех убить. Вскоре обнаружилось, что содержание лагерей для врагов очень дорого обходится моему любимому народу. Все им подавай, и парикмахеров, и поваров, и палачей, и всем плати зарплату. Тут тиран встал в позу, звякнул орденами и воскликнул: «Но недаром же я гений! Я арестовал нужное число парикмахеров, поваров и палачей и всех посадил в лагерь. Пускай исполняют обязанности бесплатно, ясно?» Удалов неопределенно наклонил голову. Тирану было достаточно такой похвалы. Он продолжал:
2: «Но чем их всех кормить? Во что одевать?
1: Пришлось посадить в лагеря крестьянство и рабочих, инженеров и даже писателей вместе с типографиями». Тиран удовлетворенно вздохнул. «Проблема была решена», — закончил он. Они еще немного погуляли. Потом тиран доверительно сообщил гостю: «Дорого вам обходится правительство». И тут же светлая идея пришла в голову тирану. Он кинулся к письменному столу и принялся писать указ. Дописав, вызвал заключенного генерала и рявкнул: «Правительство арестовать! Зону расширить на соответствующий блок! А моего личного гостя отведите в зону и найдите ему койку в приличном бараке. Завтра я с ним продолжу беседу». Генерал вывел Удалова в зону, запер калитку и тут же велел подбежавшим охранникам арестовать министров. Затем отвез Удалова обратно в центр и высадил у трехэтажного здания, по фасаду которого протянулись черные буквы «Барак номер 21». А внизу поменьше золотом и с финтифлюшками «Отель Каторга». Администратор в лагерной одежде велел охраннику проводить Удалова на второй этаж. Там ему открыли двери «Одиночки номер 45». Карцер был уютный, с двуспальной кроватью. На рассвете Удалова разбудили. В карцере стоял заключенный генерал. Через руку у него висела серая одежда. «Тиран справедливый требует к себе заключенного номер 6789421, гаркнул он. «Переодевайтесь!» Удалов послушно переоделся. Наверное, тиран забыл, что Удалов еще свободный. Придется напомнить. Когда Удалов с генералом проходили через холл, из-за колонны выскользнула девица легкого поведения.
3: «Здравствуй», — сказала она. «Наша фирменная одежда тебе к лицу. А я достала керосину. 30 гекалитров. Да Альдебарана должно хватить».
1: Она была славной девушкой и бескорыстной. Удалов пожелал ей скорейшего освобождения и счастья в личной жизни. Договорились, что керосин девица подвезет к кораблю. Потом Удалов вернулся к генералу, и они поехали в резиденцию. «Как вчера прошли аресты?» – спросил Удалов. «Удачно». «Как положено», – сухо ответил генерал. Они вышли на знакомый газон. Середина его была обнесена решеткой. Внутри нее размещались письменный стол и золотое кресло. За столом сидел тиран в красивом мундире и что-то писал. На остальной территории газона, отошедшей теперь к концлагерю, резвились дети и закарали заключенные няни. Удалов остановился у входа в клетку. «Заходи», – узнал его тиран. «Почувствуй себя свободным человеком. Ты уж прости, но мне пришлось тебя осудить. Все-таки нарушение границы зоны – серьезное преступление».
2: «Что же получается?» – спросил Удалов. «Вы теперь один на свободе остались?»
1: «Да», – твердо ответил тиран. «Тогда я пошел», – сказал Удалов. Тиран сильно гневался вслед, но покинуть свободную клетку не решился. Лагерную одежду с номером 6 789 421 Удалов оставил себе на память.

Рабочее место было у иллюминатора в передней части салона. Однако, судя по табличке, соседнее место было забронировано для Горди Маккензи, и я прошел мимо. Тут меня остановила стюардесса. «О, доктор Грю, рада вновь приветствовать вас на борту!» Я стоял, загородив проход. «Вы не можете помочь мне пересесть куда-нибудь назад, Клара? Может быть, сюда?» На том кресле не было таблички. «Но оно не у иллюминатора. Зато свободно. Сейчас посмотрю». Она взглянула на схему. «Да, перенести вашу сумку?» «Пожалуйста, мне надо поработать». Мне действительно надо было поработать. Вот почему я не хотел сидеть рядом с Маккензи. Я устроился в кресле и насупил брови, показывая соседу, что болтать не намерен. Судя по ответному хмурому взгляду, это его вполне устраивало. В салон вошел Маккензи, но меня не заметил. Перед взлетом над ним наклонилась Клара, проверяя ремень. Я невзначай убрала карточку с моим именем. Умница. Я решил непременно угостить ее коктейлем, когда в следующий раз окажусь в мотеле с отдыхающим между полетом и экипажем. Мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я бывалый воздушный волк, который знает по именам всех стюардесс. Знаком-то я всего с парочкой на линии Нью-Йорк-Лос-Анджелес, да с парочкой из аэропорта О'Хейн. Ну, еще, быть может, знаю кого-нибудь на линии между Хансвиллом и Кейпом. Да. Еще та девушка, с которой мне довелось несколько раз лететь из Орли. Но только потому, что она подбросила меня однажды на своем Ситроене, когда в метро была забастовка, а все такси расхватали. Если подумать, пожалуй, мне приходится немало колесить по свету. Что ж, такая работа. Хотя я защищался по физике атмосферных явлений, моя специальность – метрология, а это сейчас весьма модная область, и меня приглашают на массу всякого рода конференций. Я сказал «приглашают», но не в том смысле, чтобы можно было ответить «нет». Я сразу уроню свой научный престиж и потеряю возможность вести независимые исследования. Кроме того, все это шикарно обставлено и довольно занятно, по крайней мере, когда для развлечений есть время. Так или иначе, я неплохо набил руку и могу сходу отыскать приличный ресторан в Кливленде или Альбукерке. Странно. Все представлялось мне совсем не так, когда мальчишкой я зачитывался статьями Уилли Лея и разыскивал женьшень в лесах Потсдама, Нью-Йоркского, чтобы сколотить деньжат на учебу в Массачусетском технологическом институте и строить потом космические корабли. Я думал, что стану худым, неряшливо одетым ученым с пылающим взором. Думал, что не буду вылезать из лаборатории. В ту пору мне казалось, что космические корабли создают в лабораториях. И подорву здоровье ночи напролет, просиживая над логарифмической линейкой. А вышло так, что я подрываю здоровье коктейлями и резкими сменами климата. Но, по-моему, теперь я знаю, что надо делать. Вот почему я не хотел тратить полтора часа на Горди Маккензи, переливая из пустого в порожнее. Кажется, я действительно знаю, что надо делать. Это, в общем-то, не моя область, но я переговорил кое с кем из тех, кто занимается системными исследованиями, и не встретил того вежливого взгляда, который появляется у людей, когда вы пытаетесь втолковать им то, что они знают лучше вас. Попробую объяснить. В каждой уважающей себя отрасли происходит не меньше 20 конференций, симпозиумов и коллоквиумов в месяц, не принимая в расчет всяческие семинары, совещания и встречи типа «немедленно сюда, не то мы не получим дотации». Причем все это почему-то в самых разных...

местах. С прошлого года, когда меня свалил грипп, не было случая, чтобы я целую неделю ночевал дома. Возникает вопрос, а чего достигают все эти сборища? Раньше у меня была теория, что мотания из конца в конец устроены нарочно. Эдакий источник энергии, который держит вас постоянно на взводе. В конце концов, если вы мчитесь со скоростью 600 миль в час, то надо полагать по крайне важному делу, иначе к чему такая спешка? Но кто в состоянии такое устроить? В сущности, нет более глупого способа обмена информацией, чем лететь неведомо куда за 3000 миль, чтобы, сидя на золоченом стуле, выслушать человек 25. На 23 доклада вам вообще начхать, а 24 вы не разобрали из-за акцента докладчика, который, к тому же, все еще скомкал, потому что торопился на самолет лететь на очередную конференцию. Выходит, единственный интересный доклад обошелся вам в 4 дня, хотя вы могли бы спокойно прочитать его у себя в кабинете за 15 минут и с большей пользой. Конечно, в перерыве за чашкой кофе может оказаться рядом с человеком, который расскажет о последних методах измерения, потому что его компания занимается телеметрией. Такие подробности в статье не найдешь. Однако, по моим наблюдениям, времени на общение становится все меньше и меньше. Да и тяга пропадает, когда число знакомых переваливает за 300. Невольно начинаешь думать о грудах бумаг, которые накопились на письменном столе и ждут твоего возвращения. Вы, должно быть, понимаете, куда я клоню. Пустая трата времени и перевод ценного топлива. Верно. А ведь так легко и удобно общаться с помощью электронных средств связи. Не знаю, видели ли вы видеофон фирмы Bell Laboratories? Его демонстрировали на нескольких симпозиумах. Вот это чудо! Воспринимается все, кроме разве конечного аромата в дыхании собеседника. А другие средства? Вот же они. Почему мы ими не пользуемся? Идем дальше. Слышали, наверное, как можно сократить звуковую запись, убрать междометия, ужать паузы, и все останется понятным, только информация будет поступать со скоростью 400 слов в минуту вместо каких-то 60 или 70, половины из которых прямые повторы или фразы типа «Что я хотел сказать?». Я читал кое-какие статьи, в которых излагался способ упрощения и конкретизации конференций, чтобы люди могли в самом деле обмениваться мнениями. У меня даже родилась по этому поводу своя собственная идея. Квант спора. Минимальный необходимый довод, который может привести участник полемики для доказательства или опровержения чего-то одного, прежде чем переходить к следующему. Если хоть половина моих ожиданий верна, то какие, как я, могли бы управиться со своими делами, ну, будем скромны, за четвертую часть того времени, которое уходит сейчас. Экономится 3/4 нашего времени. На что? На работу, конечно же. На дела позарез необходимые, но откладываемые из-за вечного цейтнота. Я говорю серьезно. Я действительно уверен, что мы можем сделать вчетверо больше. Высадиться на Марсе через 5 лет, а не через 15-20. Справиться с лейкемией за 12 лет, а не за 50 и так далее. Повторяю, именно поэтому я не хотел убивать время на болтовню с Гордом Маккензи. Как только мы взлетели, я опустил маленький столик и разложил свои бумаги. Ничего не вышло. Просто удивительно, как часто ничего не выходит. Только вы собрались поработать, с трудом выкроили время, и вдруг время вышло, а работа оказалась не сделанной. Сейчас мне помешала Клара, обносящая пассажиров коктейлями. Она знала мой любимый – сухой мартини с капелькой лимонного сока. Я из вежливости отодвинул бумаги, а потом она принесла закуски, а потом спросила, как мне приготовить турнедо, и еще почти 2 часа ушли на обед. Мне совсем не тянуло смотреть фильм, на мельтешение на соседних экранах, согласиться, завлекает. А когда кончился фильм, по второму разу принесли кофе. Тут же зажглись сигналы пристегнуть ремни, и мы уже заходили на посадку. Что ж, мне не привыкать. Я ведь так и не нашел женьшень в Потсдаме. Пришлось жить на стипендию.

0: Я зарегистрировался, сполоснул лицо, спустился в зал и угодил на скучнейшее занудство о турбулентных потоках в атмосфере. Народу собралось немало, человек 70 или 80, но какая им от этого польза, я даже представить себе не мог, поэтому взял программу и тихонько улизнул. «Привет, Чип!» — окликнули меня. Я подошел и пожал руку знакомому по имени Ларри Рейзник из скромного колледжа, где я получил степень бакалавра. С ним был какой-то высокий мужчина. «Доктор Рамос, позвольте представить, Чесли Грю». «Чип, это доктор Рамос. Из НАСА, не так ли?» «Нет, я работаю в одном фонде. Рад с вами познакомиться, доктор Грю. Я следил за вашими трудами». «Благодарю. Я бы с удовольствием выпил чашечку кофе, но еще больше хотелось закончить разговор. Прошу простить, мне надо зарегистрироваться». «Бросьте, Чип», — перебил Ларри Резник. «Вы зарегистрировались полтора часа назад. Скажите прямо, что хотите смыться в номер и поработать». Возникла некоторая неловкость. Ладно бы еще один Ларри, но ведь я совсем не знал его приятеля. Рамос улыбнулся. «Ларри мне вас таким и представил. Между прочим, когда вы входили в зал, он предупредил, что через 30 секунд вы убежите. Так и получилось». «Да турбулентные потоки мне, знаете, не оправдываетесь. Видит Бог, вас никто не обвиняет. Кофе хотите?» Оставалось только сделать хорошую мину при плохой игре, и я согласился. Доктор Рамос казался мне смутно знакомым. «Мы не встречались на семинарах в Далласе». «Вряд ли. С сахаром? Я очень редко посещаю конференции, но ваши статьи читал».
1: «Благодарю вас, доктор Рамос. Богатый опыт научил меня повторять имя собеседника как можно чаще, чтобы не забыть. И, разумеется, в большинстве случаев я все равно забываю. Мой доклад завтра утром, доктор Рамос. Фотометрический способ определения рельефа местности с орбитальных станций».
0: «Да, я видел в программе».
1: «Который по счету в этом году?» – спросил Ларри. Он был в плохом настроении. «Далеко не первый», – признался я, стараясь пить кофе быстро и в то же время не привлекать особого внимания.
0: «Мы как раз об этом говорили», — сказал Ларри. «30 статей и докладов в год и отчеты в промежутках. Когда в последний раз вы провели за работой безотрывно месяц? Например, у меня?»
1: Я почувствовал интерес, и мне это не понравилось. Надо было посидеть за бумагами. Я торопливо хлебнул кофе.
0: «Вы знаете, что сказал однажды Фред Хойл? Он сказал, что как только человек добивается чего-то толкового, весь мир вступает против него в заговор, чтобы он уже больше не мог ничего сделать. Его приглашают читать доклады, вводят в состав оргкомитетов, вымучивают из него интервью, вместе с комиком, руководителем поп-группы и эстрадной певичкой втягивают в телевизионную дискуссию на тему «Есть ли жизнь на Марсе?».
1: «А почитателю ловят в коридорах», — закончил доктор Рамос и засмеялся. «Не беспокойтесь, доктор Грю, мы поймем, если вы уйдете к себе».
2: «Я даже не уверен, что это наш мир», — пробормотал Ларри.
1: Он был раздражен и плел что-то несуразное.
2: «Между прочим, я вообще еще ничего не сделал, в отличие от вас, Чип. Но сделаю когда-нибудь».
1: «Не прибедняйтесь», — сказал доктор Рамос. «По-моему, мы чересчур расшумелись. Отчего бы нам не поискать какое-нибудь местечко, где можно сесть и спокойно поговорить? Если, конечно, вы не вернетесь к работе, доктор Грю».
2: К тому времени я был наполовину убежден, что в этом-то и заключается моя работа, что я просто обязан побеседовать с Ларри и доктором Рамосом. В конце концов, мы поднялись ко мне, а потом перешли к Ларри. Около 10 нам принесли обед, а мы так и остались за столом, поглощая холодный кофе. Я рассказал все, что когда-либо думал о системном подходе к передаче технической информации и что из этого следовало. Доктор Рамос оказался идеальным слушателем. Видно было, что он схватывает с полуслова. Сумасшедший вечер. Я уже не сомневался в своей правоте и, как ребенок, предвкушающий Рождество, с восторгом вычислял, сколько настоящей работы можно выполнить за год. Мы увлеклись и стали прикидывать, как скоро удалось бы колонизировать Марс и запустить флот межзвездных кораблей, если бы все рабочее время люди действительно работали. Затем вдруг наступила тишина. Ларри поднялся и распахнул двери на балкон. 20 этажами ниже под нами лежал Лос-Анджелес. С южных холмов надвигались гроза. От свежего воздуха я сразу пришел в себя и, во-первых, почувствовал сонливость, и, во-вторых, вспомнил, что через 7 часов предстоит читать проклятый доклад.
0: «Пожалуй, пора расходиться», — сказал доктор Рамос.
1: Ларри начал было возражать, потом улыбнулся.
2: «Ну, ладно, друзья. Если не возражаете, я еще посижу над вашими заметками, Чип».
1: «Только не потеряйте», — отозвался я, вернулся к себе в номер и счастливый долго лежал на постели с открытыми глазами, прежде чем провалиться в сон о 50 рабочих неделях в году.

Проснулся я легко при первом звонке будильника. Мы договорились позавтракать у Ларри, чтобы я мог забрать бумаги перед утренним заседанием. Выйдя в коридор, я увидел идущего навстречу доктора Рамоса. «Доброе утро», — приветствовал он. «Я только что разбудил молодоженов, и они, кажется, остались этим недовольны. Разве номер комнаты Ларри не 2051?» «2052, с другой стороны». Он улыбнулся, и пока мы дошли до двери Ларри, рассказал веселый и скабрезный анекдот. На мой стук никто не ответил. Все еще продолжая смеяться, я сказал: «Попробуйте вы». Но и доктор Рамос стучал зря. «Неужели он забыл о встрече?» «Толкните дверь, попробуйте». Я попробовал, и дверь открылась. Ларри в комнате не было. Постель была смята, но пуста. Дверь в ванную и на балкон распахнута. «Вряд ли он ушел», — сказал доктор Рамос. «Вот его туфли». Я вышел на маленький узкий балкончик. Там стоял вымокший под ночным дождем шезлонг, и валялись окурки. «Похоже, что он был здесь!» — крикнул я, и, полностью отдавая себе отчет в мелодраматизме своего порыва, перегнулся через перила. Там, далеко внизу у фонтана, что-то лежало. А рядом стоял человек и кричал швейцару. Утро было еще раннее, и в тишине звук голоса поднимался на высоту 200 футов, которые отделяли нас от останков Ларри Резника.

0: Утреннее заседание отложили, и я оказался втянутым в долгий неприятный спор с Горди Маккензи, потому что он хотел читать доклад по расписанию в 3 часа, а мое выступление перенесли на то же время. У меня не было желания уступать после утра, проведенного с полицией, в попытках установить, случайно ли упал Ларри или намеренно спрыгнул с балкона. К тому же выяснилось, что в момент падения он держал в руке мои заметки, а теперь листки можно было искать у любой сточной решетки Лос-Анджелеса. Так что я был сыт по горло. Помнится, однажды Крафт Эрике при мне прочитал доклад, рассчитанный минут на 20 за 3 минуты 45 секунд. Я попытался побить его рекорд и почти достиг успеха. Потом пошвырял вещи в чемодан и спустился вниз, намереваясь отправиться домой ближайшим рейсом. Но портье сказал: «Доктор Рамос просил вас обязательно повидать его перед отъездом». «Спасибо», — отозвался я, не зная, как поступить. Впрочем, от меня ничего не зависело. Через вестибюль ко мне уже спешил Рамос. Его дружелюбное лицо было озабочено. «Я догадался, что вы решите уехать», — проговорил он. «Уделите мне сперва минут 20 вашего времени». Доктор Рамос, когда хотел, мог быть твердым и властным. Едва мы сели за столик, как к нам подошла официантка, и он, не спрашивая меня, отправил ее за кофе и бутербродами. «Тип, не убивайтесь. Я очень сожалею о потере ваших бумаг и не хочу, чтобы вы сдавались». На меня навалилась усталость. «О, нет, доктор Рамос. Зовите меня Ласло». «Нет, Ласло, я не сдамся». Пропустив несколько встреч на следующей неделе, можно сослаться на смерть Ларри, черт побери, я на что угодно сошлюсь, лишь бы освободить время. Я постараюсь восстановить их по памяти, хотя за неделю вряд ли. Мне ведь придется разыскивать некоторые из статей, на которых я основывался, но рано или поздно. Вот об этом я и хотел поговорить. Девушка принесла нам кофе и бутерброды, и Рамос жестом отослал ее. «Видите ли, я прилетел сюда ради вас». Я поднял удивленный взгляд. «Вы интересуетесь фотометрией?» «Меня интересует не ваш доклад, а ваша идея. То, о чем мы проболтали всю ночь. До вчерашнего дня, пока Ларри не рассказал о вас, я не знал, что мне нужен именно вы. Теперь я уверен». «Но у меня уже есть работа, доктор Ласло. Я не предлагаю вам места». «Тогда что же?» «Я предлагаю возможность осуществить вашу идею. У меня есть деньги. Деньги фонда, которые нужно на что-то истратить. Космос, высшая математика, борьба с раком. Все это в средствах не нуждается. Наш фонд ищет исследования, не укладывающиеся в привычные рамки. Грандиозные, как ваша работа». Естественно, я был возбужден. Словно сказка. «Я уже звонил в Вашингтон секретарю по управлению. Он у нас на крючке. На следующей неделе собирается совет попечителей. Я хочу, чтобы вы там были».
1: «В Вашингтоне? Полагаю...»
0: «Нет, фонд международный, эта встреча произойдет у озера Комо. Вы получите все, что нужно. Сотрудников, помещение. У нас есть центр в Эймсе, но ездить туда придется нечасто, скажем, раза 2 в месяц». И Рамос смущенно улыбнулся. «Я понимаю, вам, конечно, все равно, однако появится лестная строка «Кто есть кто». Да и секретарь уполномочил меня передать вам приглашение войти в совет попечителей». Я отчаянно захотел кофе и сделал большой глоток. «Все это чересчур неожиданно, Ласло. Попечители собираются во Флагстафе, там у нас загородный клуб. Вам понравится. Встречи всего 6 раз в год. Дело стоит того, Чип. Член совета обладает немалой властью». Он продолжал говорить, а я слушал, боясь шевельнуться. «Сбывалось все, о чем я мечтал. А на следующей неделе в Италии, в огромных светлых апартаментах с окнами на озеро Комо, я стал директором проекта, почетным членом оргкомитета, получил статус попечителя и 41 подчиненного». На днях мы открываем в Эймсе мемориальный комплекс Лоренса Резника. Название предложил я, но поддержали единодушно. Это был тяжелый и хлопотливый год. Чертовски обидно, что так много времени приходится тратить на администрирование и совещание. Но Ласло лишь одобрительно улыбнулся, когда я стал жаловаться ему при встрече в Монреале. «Я-то думал, сколько вы будете терпеть», — рассмеялся он. «Не падайте духом, ведь известно, поспешай медленно. Это в конечном итоге приносит лучшие результаты. Кстати, я говорил, какой успех имело ваше лекционное турне?» «Спасибо. Надеюсь, когда откроется мемориал Резника, у меня будет оставаться побольше времени». «Совершенно верно. Скажу по секрету», — Рамос подмигнул, «вас решено ввести в президентскую комиссию по междисциплинарным связям. Сообщение пока не официальное, но все уже согласовано. Мы готовим подходящую резиденцию, вам придется частенько там бывать. Одна комната оборудована под личный кабинет, где вы сможете держать свои бумаги между поездками. Но, разумеется, я сказал ему, что если он имеет в виду те заметки, которые я пытаюсь восстановить, то им вовсе не требуется так много места. По правде говоря, им вообще не требуется места, ведь я так и не сумел выкроить для них время».
1: Думаю, рано или поздно я все-таки это сделаю, если повезет. Но пока не везет. Бедняга Хонимен, например. Я уже написал ему, просил выслать мне его заключение, и тут услышал, что в шторм перевернулась его яхта. Даже тело не нашли. И никто не знает, где он хранил свои записи. И вот еще что. В день своей смерти Резник сказал странную фразу. Будто мир сговаривается против человека, который чего-то достиг, и добавил: «Я даже не уверен, что это наш мир». Я, кажется, понял, что он имел в виду своей шуткой, если это была шутка. Предположим, чисто абстрактно, что кто-то не хочет, чтобы мы развивались быстро. Кто-то из иного мира. Глупо. То есть я думаю, что глупо. Но если все-таки продолжить эту линию, то получится не глупо, а совсем наоборот. Я имею в виду страшно. Недавно перед собственным домом меня дважды едва не сбили какие-то полоумевшие водители. И воздушное такси, на которое я опоздал, оно разбилось на моих глазах. Еще мне хочется кое-что выяснить. Во-первых, где фонд берет деньги, а во-вторых, я проверю это в следующий раз, оказавшись в Лос-Анджелесе, действительно ли в номере 2051 жили молодожены, которых случайно потревожил Ласло Рамос, как раз в то время, когда Ларри падал с 20-го этажа.

0: Хоть я и спешил, в кино я все же опоздал. Фильм уже начался. Пришлось разыскивать в темноте свободное место. Наконец я сел и оказался рядом с каким-то ничем не примечательным человеком.
1: «Извините», — сказал я ему, — «не могли бы вы коротко рассказать, что происходило на экране?»
0: «Пожалуйста». «Даниэль Вебстер, которого вы сейчас видите, заключил договор с чертом».
1: «Спасибо. Хотелось бы знать условия этого договора. Может быть, вы расскажете?»
0: «С большим удовольствием. Черт обещает Даниэлю Вебстеру 7 лет богатства. Конечно, в обмен на его душу».
2: «Всего 7 лет?
0: Договор может возобновляться. Даниэль Вебстер только что подписал его своей кровью». Этих сведений было вполне достаточно, чтобы понять содержание фильма. Но мне хотелось спросить еще кое о чем. Любезный незнакомец казался человеком рассудительным. И пока Даниэль Вебстер набивал карманы золотыми монетами, я спросил:
1: «Как вы думаете, кто из них больше рискует?»
0: «Черт».
1: «Почему же?» – удивился я.
0: «Поверьте, душа этого Даниэля Вебстера представляла не слишком-то большую ценность в момент, когда он решился продать ее.
1: Следовательно, черт будет в убытке от сделки, потому что Даниэль собирался вытянуть из него ужасно много денег. Смотрите».
0: Действительно, Вебстер сорил деньгами направо и налево. Его крестьянская душа разлагалась. Мой сосед заметил с укоризненным видом:
3: «Погоди, вот дождешься 7-го года».
0: Я вздрогнул. Даниэль Вебстер внушал симпатию. Я не удержался и спросил:
1: «Простите, вы когда-нибудь были бедны?»
0: На лице соседа, затушеванном темнотой, появилась слабая улыбка. Он отвел взгляд от экрана, где Даниэль Вебстер начинал уже испытывать угрызения совести, и сказал, не глядя на меня: «Я не знаю, что такое бедность. А вы знаете?»
2: «Если вы так ставите вопрос.
0: Но зато я прекрасно знаю, что могут дать человеку 7 лет богатства».
1: Я постарался представить себе, что это были бы за годы, и увидел улыбающуюся Паулину в новом платье среди красивых вещей. Этот образ повлек за собой другие мысли. «А вы сказали, что душа Даниэля Вебстера ничего не стоит. Почему же тогда черт заплатил ему так много?»
0: «Душа этого бедного парня может стать лучше. Страдание увеличит ее ценность», — ответил сосед тоном философа и лукаво добавил: «Значит, черт не зря тратил время».
1: «А если Даниэль раскается?»
0: Моему собеседнику как будто не понравилось сочувствие, проявляемое мной. Он хотел что-то сказать, но из его горла вырвался только короткий гортанный звук. Я настаивал:
1: «Даниэль Вебстер может раскаяться, и тогда...»
0: «Не в первый раз у черта срываются подобные вещи. Некоторые ускользают из его лап, несмотря на договор».
2: «Пожалуй, это не очень-то честно», — сказал я, сам не отдавая себе отчета в том, что говорю.
1: «Что вы сказали?»
2: «Если черт выполняет договор, человек тем более должен его выполнить», — добавил я в виде пояснения.
0: «Например?» Сосед замолчал, явно заинтересованный.
1: «Например, Даниэль Вебстер», — отвечал я.
2: «Он обожает свою жену. Посмотрите, какой дом он купил ей. Ради любви к ней он продал свою душу и обязан выполнить договор». Такие доводы привели моего собеседника в замешательство.
0: «Простите», — сказал он, — «но ведь вы только что были на стороне Даниэля».
2: «Я и продолжаю оставаться на его стороне, но он должен выполнить договор».
0: «А вы выполнили бы?»
1: Я не успел ответить. На экране появился мрачный Даниэль Вебстер.
0: Богатство не могло заставить его забыть простую крестьянскую жизнь. Его большой роскошный дом выглядел печально. Его жене не шли наряды и драгоценности. Она очень изменилась. Годы бежали быстро. Деньги сыпались из рук Даниэля, как некогда семена. Но на его поле больше не зеленели весенние всходы, а в душе зрела тоска. Я сделал над собой усилие и сказал:
1: «Даниэль должен выполнить обязательства. Я тоже выполнил бы. Нет ничего хуже бедности. Он пожертвовал собой ради жены, остальное не важно».
2: «Вы хорошо говорите. Вы понимаете его, потому что у вас тоже есть жена, не так ли?»
1: «Я отдал бы что угодно, лишь бы Паулина ни в чем не нуждалась».
0: «И свою душу?» Мы разговаривали потихоньку, однако все же мешали окружающим. Нас несколько раз просили замолчать. Мой сосед, по-видимому, живо заинтересованный беседой, предложил:
1: «Не хотите ли выйти в коридор? Досмотреть картину можно потом».
0: Было неловко отказаться, и мы встали.
2: Я бросил последний взгляд на экран. Даниэль Вебстер со слезами рассказывал жене о заключенной с чертом сделке. Я продолжал думать о Паулине, о нужде, в которой мы жили, о том, как покорно она переносит нашу бедность, от чего я еще больше страдаю. Я решительно не мог понять, о чем плачет этот Даниэль Вебстер, если карманы у него набиты деньгами. «Вы бедны?» Мы прошли через зал и вышли в узкий темный коридор, где пахло сыростью. Опустив потертую портьеру, мой спутник снова спросил: «Вы очень бедны?» «Сегодня будний день», — отвечал я. «Билеты в кино стоят дешевле, чем по праздникам. Тем не менее, если бы вы знали, чего стоило Паулине заставить меня потратить эти деньги. Она уговаривала меня пойти так долго, что я даже пропустил начало сеанса». «Итак, какого же вы мнения о человеке, разрешающем трудности так, как этот Даниэль?» «Об этом стоит подумать. Дела мои идут очень плохо. Люди, подобные мне, уже не заботятся о том, чтобы одеться. Мы ходим в чем попало, без конца чиним, чистим, переделываем свое платье. Паулина очень изобретательна. Что-то комбинирует и добавляет, импровизирует. Нового платья у нее уже давно не было». «Обещаю вам стать вашим клиентом», — сочувственно сказал мой собеседник. «На этой же неделе закажу вам пару костюмов». «Спасибо. Паулина оказалась права, уговорив меня пойти в кино. Она будет очень довольна». «Я мог бы сделать для вас нечто большее», — добавил новый клиент. «Например, я хотел бы предложить вам одну сделку. Купить у вас кое-что». «Извините», — поспешно ответил я, — «у нас нет ничего для продажи». «Последние серьги Паулины. Подумайте хорошенько, кое-что все же есть, вы, может быть, не помните». Я сделал вид, что размышляю. Наступило молчание. Потом мой благодетель сказал странным голосом: «Поразмыслите. Вспомните Даниэля Вебстера. Перед вашим приходом ему тоже нечего было продать, и тем не менее...» Я вдруг заметил, что черты его лица как-то заострились. На стене светилась реклама. Отблески вспыхивали в его глазах, словно языки пламени. Он отгадал мое смятение и ясно, отчетливо произнес: «Мне кажется, уважаемый сеньор, представляться излишне. Я полностью к вашим услугам». Я инстинктивно сделал правой рукой крестное знамение, при этом не вынул руку из кармана, что, по-видимому, лишило крест его силы, потому что черт, поправляя галстук, спокойно продолжал: «У меня здесь в кармане есть один документ». Я был в замешательстве. Снова представил себе Паулину, как она стоит, встречая меня на пороге нашего дома, в старом выцветшем платье, склонив улыбающееся лицо и спрятав руки в карманы передника. Я подумал, что наше счастье в моих руках. Сегодня нам почти нечего есть, а завтра у нас будут самые лучшие яства, костюмы, драгоценности, большой красивый дом. Но душа... Пока я стоял, погруженный в эти мысли, черт достал сложенный хрустящий лист бумаги, а в его руке блеснула игла. «Я отдал бы что угодно, только бы ты ни в чем не нуждалась». Эту фразу я много раз повторял жене. «Все, что угодно, и душу тоже». Вот здесь, передо мной, тот, кто может осуществить это. Но я все еще колебался. Голова кружилась. Внезапно я решился. «Я согласен. Только с одним условием». Черт уже собрался было уколоть мне руку своей иглой. В замешательстве он спросил: «С каким условием?» «Я хотел бы посмотреть конец картины», — отвечал я. «Но какое вам дело до того, что случится с этим дураком Даниэлем Вебстером? Ведь это сказка. Забудьте о нем и подпишите-ка вот это. Документ составлен по всем правилам. Не хватает только вашей подписи. Вот здесь, над этой чертой». Голос у него был вкрадчивый, нежный, словно звон золотых монет. Он добавил: «Если вы хотите, я могу сейчас же выдать вам аванс». Он был похож на ловкого торговца. Я энергично отверг его предложение. «Я хочу видеть конец картины, а потом подпишу». «Даете слово?» «Даю». Мы снова вошли в зал. Я ничего не видел в темноте, но мой спутник легко отыскал два места. На экране, то есть в жизни Даниэля Вебстера, произошли удивительные перемены, вызванные какими-то неизвестными таинственными обстоятельствами. Бедный развалившийся крестьянский дом. Жена Вебстера готовит обед. Смеркается. Даниэль возвращается с поля с мотыгой на плече. Потный, уставший, в грубой пропыленной одежде, он, тем не менее, кажется счастливым. Опершись на мотыгу, он несколько мгновений стоит у дверей. Жена с улыбкой подходит к нему. Оба смотрят, как медленно тает день. Надвигающаяся ночь обещает мирный отдых.
1: Даниэль нежно смотрит на жену, потом обводит взглядом свое бедное, но уютное жилище и спрашивает: «Ты не жалеешь о прошлом богатстве? Обо всем, что у нас было?» Жена отвечает тихо: «Твоя душа, Даниэль, дороже всего». Лицо крестьянина светлеет, его улыбка становится все шире и шире, заполняя весь дом, освещая окрестность. Звучит музыка, и в ней постепенно тают, растворяются все образы. От счастливого бедного дома Даниэля Вебстера отделяются три белые буквы, они растут, растут и, наконец, занимают весь экран. Не помню, каким образом я оказался в гуще толпы, выходящей из зала. Я спешил и толкался, с трудом пробивая себе дорогу. Кто-то схватил меня за руку, пытаясь удержать, но я энергично вырвался и выбежал на улицу. Было темно. Я шел быстро, потом еще ускорил шаги и, в конце концов, побежал. Ни разу я не оглянулся назад, пока не добежал до своего дома. Вошел, стараясь держаться как можно спокойнее, и тщательно запер за собой дверь. Паулина ждала меня. Она обвела рукой мою шею и сказала: «Ты, кажется, взволнован?» «Нет, ничего». «Тебе не понравилась картина?» «Понравилась, но...» Я был смущен. Поднес руку к глазам. Паулина все смотрела на меня и вдруг, не в силах удержаться, рассмеялась. Она звонко, весело смеялась, а я стоял растерянный, смущенный, не зная, что сказать. Сквозь смех она выговорила с веселым укором: «Неужели ты проспал весь фильм?» Эти слова успокоили меня и подсказали, как держаться. Я ответил, притворяясь пристыженным: «Да, правда, я спал». И затем извиняющимся тоном добавил: «Мне приснился сон. Сейчас я расскажу тебе». Когда я кончил рассказывать, Паулина сказала, что это был самый лучший фильм, какой только я мог ей рассказать. Она казалась довольной и много смеялась. Однако уже лежа в постели, я видел, как она тайком принесла немного золы и выложила крест на пороге нашего дома.
4: Свечи у тела ее отца. О, если б я мог сказать то же самое другими словами. Поскольку все в этом мире становится явным, весть о случившемся достигла ушей старикана, смотрящего на наш век сквозь злобные стекла своего пенсне. Я имею в виду того старого господина, который руководит мексиканской словесностью, напялив ночной колпак, неизменный головной убор сочинителей мемуаров и который прошелся по мне своей разъяренной тростью прямо посреди улицы при полном попустительстве местной полиции. Кроме того, на меня был обрушен едкий поток оскорблений, гневно исторгнутых пронзительным голосом. И все благодаря тому, что бестактный старец, черт бы его побрал, был влюблен в ту самую нежную девушку, которая отныне питает ко мне отвращение. О, горе! Меня ненавидит даже прачка, несмотря на нашу долгую и безобидную связь. А прекрасная наперсница, которую народная молва нарекла моей Дульсинеей, не пожелала выслушать сердечные жалобы своего страдающего поэта. Думаю, что меня презирают даже собаки. К счастью, эти гнусные сплетни не могут достичь ушей моей дорогой публики. Я певец аудитории, состоящий из застенчивых девиц и напудренных старушек, приверженных позитивизма. Ужасное известие до них не дойдет. Они очень далеки от житейского шума. В их глазах я останусь бледным юношей, что бодрыми торцетами проклинает божественную красоту и выжимает из публики слезы своей белокурой шевелюрой. Меня очень беспокоят долги перед будущими критиками. Я могу заплатить лишь тем, что имею. Я получил в наследство чулок, набитый затертыми образами, и принадлежу к поколению блудных детей, которые пускают на ветер деньги отцов, но не могут сколотить состояние своими руками. Все, что родилось в моей голове, я получил лежащим в тесном футляре метафоры. Никому не смог я поведать ужас одиноких ночей, когда божественное семя вдруг начинает прорастать в бесплодной душе. Существует дьявол, который наказывает меня, выставляя на посмешище. Это он диктует почти все, что я пишу, и моя бедная душа, не находя подмоги, захлебывается в потоке строф.
5: Уверен, что если бы я вел жизнь более здоровую и упорядоченную, то мог бы в вполне приличном виде перейти в грядущий век. Туда, где новая поэзия ожидает всякого, кто стремится спастись от губительного 19 века, но чувствую себя лишь обреченным повторять себя и других. Когда я думаю о месте, которое мне отведут в будущем, мне представляется молодой критик, говорящий со свойственным ему изяществом. А вы, любезные, если вас не затруднит, отойдите немного назад, туда, к представителям романтизма. И я побреду со своей шевелюрой, опутанной нитями паутины, представлять в свои 80 лет старомодные тенденции за могильными стихами, каждый раз все более неудачными. Нет, господин хороший, вы не скажете мне, будьте добры, отойдите немного назад. Я уйду прямо сейчас. То есть я предпочитаю остаться здесь, в этом удобном романтическом склепе. И пусть мне выпадет роль оторванной пуговицы, роль семени, сметенного вредоносным дуновением скептицизма. Короче говоря, благодарю покорно. А уж как зарыдают по мне под сенью кладбищенских кипарисов девушки в розовом! Никогда не будет недостатка ни в дряхлых старичках-позитивистах, превозносящих свои бравады, ни в сардонических юношах, разгадавших мой секрет и тайком проливающих по мне мутные слезы. Слава, которую я полюбил в 18 лет, в 24 представляется мне чем-то вроде похоронного венка, который разлагается в сырой могиле, источая зловоние. На самом деле, я хотел бы совершить нечто демоническое. Но пока ничего такого не приходит мне в голову. По крайней мере, мне хотелось бы, чтобы не только по моей комнате, но и по всей мексиканской литературе разлился горьковатый аромат ликера, который я собираюсь выпить, дамы и господа, за

0: Когда приземлилось летающее блюдце, Мигель и Фернандес стреляли друг в друга через поляну, не проявляя особой меткости. Они потратили несколько зарядов на странный летательный аппарат. Пилот вылез и направился по склону к Мигелю, который под ненадежным прикрытием кактуса, проклиная все на свете, старался поскорее перезарядить ружье. Он никогда не был хорошим стрелком, а приближение незнакомца совсем его доконало. Не выдержав, он в последний момент отбросил ружье, схватил мачете и выскочил из-за кактуса. «Умри же!» – сказал он и замахнулся. Сталь блеснула в ярких лучах мексиканского солнца. Нож отскочил от шеи незнакомца и взлетел высоко в воздух, а руку Мигеля как будто пронзило электрическим током. По осиному свистнула пуля, посланная с другого конца поляны. Он ничком упал на землю и откатился за большой камень. Тоненько пискнула вторая пуля, и на левом плече незнакомца вспыхнул голубой огонек. «Estoy perdido!» – пробормотал Мигель. Он уже считал себя погибшим. Прижавшись всем телом к земле, он поднял голову и зарычал на врага. Но незнакомец не проявлял никакой враждебности. Больше того, он даже не был вооружен. Мигель зорким глазом осматривал его. Странно он одет. На голове шапка из блестящих голубых перышек. Под ней лицо аскета, суровое и неумолимое. Он худ и высок, футов, наверное, 7. Но никакого оружия не видно. Это придало Мигелю храбрости. Интересно, куда упала мачете? Впрочем, ружье валялось поблизости. Незнакомец подошел к Мигелю. «Вставай», — сказал он. «Давай поговорим». Он прекрасно говорил по-испански, только голос его раздавался, как будто у Мигеля в голове. «Я не встану», — заявил Мигель. «А то Фернандес меня убьет. Стрелок-то он никудышный, но я не такой дурак, чтобы рисковать. И потом, это нечестно. Сколько он вам заплатил?» Незнакомец строго посмотрел на Мигеля. «Вы знаете, откуда я?» — спросил он. «А мне наплевать, откуда вы!» — проворчал Мигель, стирая пот со лба. Он покосился на соседнюю скалу, за которой у него был спрятан бурдюк с вином.
1: «Не иначе, как из этих Лос Эстадос Унидос со всякими вашими летательными машинами. Уж будьте спокойны, достанется вам от правительства!»
0: «Разве мексиканское правительство поощряет убийство?»
1: «А наш спор никого не касается. Главное — решить, кто хозяин воды. Вот и приходится защищаться. Этот каброн, с одной стороны, все старается прикончить меня. Он вас нанял для этого. Бог накажет вас обоих!»
0: Тут его осенило.
1: «А сколько вы возьмете за то, чтобы убить Фернандеса?» — осведомился он. «Я могу дать 3 песо и козленка».
0: «Всякие распри должны быть прекращены», — сказал незнакомец. «Понятно». «Тогда пойдите, скажите об этом Фернандесу», — сказал Мигель. «Втолкуйте ему, что правда на воду, права на воду еще мои. И пусть убирается по-добру, по-здорову». Он устал глядеть на высокого незнакомца, но стоило ему слегка повернуть затекшую шею, как в тот же миг пуля прорезала недвижный раскаленный воздух и смачно шлепнулась в кактус. Незнакомец пригладил перышки на голове. «Сначала я кончу разговор с вами», — сказал он. «Слушайте меня внимательно, Мигель».
2: «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — удивился Мигель, перекатываясь с живота на спину и осторожно усаживаясь за камнем.
1: «Значит, я угадал. Фернандес вас нанял, чтобы меня убить».
0: «Я знаю, как вас зовут, потому что умею читать ваши мысли, хотя они у вас весьма путанные».
2: «Собачий сын!» — выругался Мигель.
0: У незнакомца слегка раздулись ноздри, но он оставил выпад без внимания.
1: «Я прибыл из другого мира», — сказал он. «Меня зовут...» Мигелю показалось, что он сказал что-то вроде «Кетзалкотл».
0: «Кетзалкотл?» — иронически переспросил Мигель. «Ну еще бы!
1: А меня зовут Святой Петр, у которого ключи от неба».
0: Тонкое бледное лицо Кетзалкотла слегка покраснело, но он сдержался и продолжал спокойно. «Послушайте, Мигель, поглядите на мои губы, они не двигаются. Мои слова раздаются у вас в голове под действием телепатии. Вы сами переводите их на понятный вам язык. Мое имя оказалось слишком трудным для вас. Вы перевели его как Кетзалкотл, но меня зовут совсем по-другому».
1: «Ты верас», — сказал Мигель.

0: Ее.
1: «Оставьте его», — сказал Кетзалькопл. «Фернандес вас не тронет». Мигель зло рассмеялся. «И вы его не трогайте», — твердо добавил Кетзалькопл. «Ага, значит, я вроде как подставлю другую щеку, а он сразу влепит мне пулю в лоб. Вот если он поднимет руки вверх, да пойдет ко мне через поляну, я поверю, что он хочет покончить дело миром. Да и то близко его не подпущу, потому что за спиной у него может оказаться нож, сеньор Кетзалькопл». Кетзалькопл снова пригладил перышки и нахмурился. «Вы оба должны прекратить эту распрю», — сказал он. «Нам поручено следить за порядком во Вселенной и устанавливать мир на тех планетах, которые мы посещаем». «Так я и думал», — с удовлетворением произнес Мигель. «Вы из Los Estados Unidos, Соединенные Штаты, да? А что же вы в своей собственной стране не навели порядок? Я видел в Лас Пелакулас, а Лос Сеньорес Хэмфри Богарта и Эдварда Робинсона. Подумайте, в самом Новом Йорке гангстеры ведут перестрелку на небоскребах». «А вы куда смотрите? Отплясываете в это время с Ла Сеньора Бетти Гребль? Знаем мы вас. Сначала установите мир, а потом нашу нефть и драгоценные металлы захватите». Кетзалькопл сердито отшвырнул камешек блестящим металлическим носком своего ботинка. «Поймите же...» Он поглядел на незажженную сигарету, торчащую во рту у Мигеля, и вдруг поднял руку. Раскаленный луч от кольца на его пальце воспламенил кончик сигареты. Мигель отпрянул, пораженный, потом он сделал затяжку и кивнул. Раскаленный луч исчез. «Muchas gracias, сеньор», — сказал Мигель. Кетзалькопл усмехнулся бесцветными губами. «Мигель», — сказал он, — «как по-вашему, может Норде-Американо сделать такое?»
2: «Куэн сабе?»
1: «Никто из живущих на Земле не может этого сделать, и вы это прекрасно знаете!» Мигель пожал плечами. «Видите вон тот кактус?» — спросил Кетзалькопл. «Я могу уничтожить его в одну секунду».
2: «Я вам верю, сеньор».
1: «Могу, если хотите знать, уничтожить всю вашу планету».
0: «Ну да, я слыхал про атомную бомбу», — вежливо ответил Мигель. «Но чего же вы тогда беспокоитесь? Весь спорт из-за какого-то несчастного колодца».
1: Мимо просвистела пуля. Кетзалькопл сердито потер кольцо на своем пальце. «Всякая борьба должна теперь прекратиться», — сказал он угрожающе. «А если она не прекратится, мы уничтожим Землю. Ничто не препятствует людям жить в мире и согласии».
2: «Есть одно препятствие, сеньор».
1: «Какое?»
2: «Фернандес».
1: «Я уничтожу вас обоих, если вы не перестанете враждовать».
2: «Эль сеньор — великий миротворец», — почтительно заметил Мигель. «Я-то бы всей душой, только как мне тогда в живых остаться?»
1: «Фернандес тоже прекратит борьбу». Мигель снял свое видавшее виды сомбреро, нацепил на палку и осторожно приподнял ее над камнем. Раздался треск, Мигель подхватил сомбреро на лету. «Ладно», — сказал он, — «раз сеньор настаивает, я стрелять не стану, но из-за камня не выйду. Рад бы вас послушаться, но ведь вы тогда от меня требуете сами».
0: «Фернандес хотел убить меня и поработить мою семью».
1: «Зачем ему это было нужно?»
0: «Потому что он плохой», — сказал Мигель.
1: «Откуда вы знаете, что он плохой?»
2: «Потому, — логично заметил Мигель, — что он хотел убить меня и поработить мою семью».
1: Наступило молчание. Подскочил сорокопут и клюнул блестящее дуло ружья Мигеля. Мигель вздохнул.
2: «У меня тут припрятан бурдучок вина», — начал он, но Кетзалькопл перебил его. «Вы что-то говорили о праве пользования водой».
0: «Ну да», — сказал Мигель. «У нас бедная страна, сеньор. Вода здесь на вес золота. Засуха была, на две семьи воды не хватает. Колодец мой. Фернандес хочет убить меня и поработить мою семью».
2: «Разве в этой стране нет судов?»
1: «Для нашего брата». Мигель вежливо улыбнулся.
0: «А у Фернандеса есть семья?» — спросил Кетзалькопл.
2: «Да, бедняги», — сказал Мигель.
0: «Когда они плохо работают, он избивает их до полусмерти».
2: «А вы своих бьете?»
0: «Только если они этого заслуживают». Мигель был слегка сбит с толку. «Жена у меня очень толстая и ленивая, а старший сын Чико любит дерзить. Мой долг — колотить их для их же блага. И мой долг — защищать наши права на воду, раз злодей Фернандес решил убить меня и...»
1: «Мы только зря теряем время», — нетерпеливо перебил его Кетзалькопл. «Дайте-ка мне подумать».
0: Он снова потер кольцо и огляделся вокруг. Сорокопут нашел добычу повкуснее ружейного дула. Он ударялся с ящерицей в клюве. Солнце ярко светило в безоблачном небе. В воздухе стоял сухой запах мескита. Безукоризненные формы и ослепительный блеск летающего блюдца были неуместны в зеленой долине.
2: «Подождите здесь», — произнес наконец Кетзалкотл.

0: Я пойду поговорю с Фернандесом. Когда я позову, приходите к моему летательному аппарату. Мы с Фернандесом будем ждать вас там».
1: «Как скажете, сеньор», — согласился Мигель, глядя в сторону.
0: «И не трогайте ружье», — добавил Кетзалтолу строго.
1: «Конечно нет, сеньор», — сказал Мигель. Он подождал, пока высокий незнакомец ушел. Тогда он осторожно пополз по иссушенной земле к своему ружью. Поискав, нашел у мачете. Только после этого Мигель припал к бурдюку. Ему очень хотелось пить, но пьяницей он не был. Вовсе нет. Он зарядил ружье, прислонился к скале и в ожидании прикладывался время от времени к бурдюку.

Радио. Вспышками отскакивающий от его стального панциря приближался к укрытию Фернандеса. Звуки выстрелов прекратились. Прошло довольно много времени, но вот высокая фигура появилась снова и поманила к себе Мигеля. «Лавой, сеньор!» — ответил Мигель. Он положил ружье на скалу и осторожно выглянул, готовый тотчас же спрятаться при малейшем признаке опасности. Но было все спокойно. Фернандес появился рядом с незнакомцем. Мигель молниеносно нагнулся и схватил ружье, чтобы выстрелить с лета. В воздухе что-то зашипело. Ружье обожгло Мигелю руки. Он вскрикнул и уронил его, и в тот же миг в мозгу у него произошло полное затмение. «Я умираю с честью», — подумал он и потерял сознание.

0: Когда он очнулся, он стоял в тени большого летающего блюдца. Кетзалькоатль отвел руку от неподвижного лица Мигеля. Солнце сверкало на его кольце. Мигеля шалело покрутил головой. «Я жив?» – спросил он. Но Кетзалькоатль не ответил. Он повернулся к Фернандесу, который стоял позади него, и провел рукой перед его застывшим лицом. Свет от кольца Кетзалькоатля блеснул в восстановившихся глазах Фернандеса. Фернандес помотал головой и что-то пробормотал. Мигель поискал глазами ружье и мачете, но они исчезли. Он сунул руку под рубашку, но любимого ножа там тоже не оказалось. Он встретился глазами с Фернандесом. «Погибли мы, Дон Фернандес», — сказал он. «Этот сеньор Кетзалькоатль нас обоих убьет. Мне, между прочим, жаль, что мы больше не увидимся, ведь ты попадешь в ад, а я в рай». «Ошибаешься», — ответил Фернандес, тщетно пытаясь найти свой нож. «Не видать тебе неба. А этого норте-американо зовут вовсе не Кетзалькоатль. Для своих поганых целей он назвался Кортесом».
1: «Да ты самому черту соврешь, недорого возьмешь», — съязвил Мигель.
0: «Прекратите вы оба», — резко сказал Кетзалькоатль Кортес. «Вы уже видели, на что я способен, а теперь послушайте. Мы взяли на себя заботу о том, чтобы во всей Солнечной системе царил мир. Мы передовая планета. Мы достигли многого, что вам не снилось. Мы разрешили проблемы, на которые вы не находите ответа, и теперь наш долг заботиться о всеобщем благосостоянии и благополучии. Если хотите остаться в живых, вы должны немедленно и навсегда прекратить распри и жить в мире как братья. Вы меня поняли?»
1: «Я всегда этого хотел», — возмущенно ответил Фернандес, «но этот мерзавец собрался меня убить».
0: «Больше никто никого не будет убивать», — сказал Кетзалькоатль. «Вы будете жить как братья или умрете». Мигель и Фернандес поглядели друг на друга, потом на Кетзалькоатля.
2: «Сеньор великий миротворец», — пробормотал Мигель. «Я ж говорил, ясное дело, ничего нет лучше, чем жить в мире. Но для нас, сеньор, все это не так-то просто. Жить в мире — это здорово, только научите нас как».
0: «Просто прекратите драку», — нетерпеливо сказал Кетзалькоатль.
1: «Вам легко говорить», — заметил Фернандес. «Но жить в Соноре — нелегкая штука. Наверное, там, откуда вы явились...»
0: «Ясное дело», — вмешался Мигель. «В Лос-Эстарос Унидос все богатые».
2: «А у нас все сложнее. Может, в вашей стране, сеньор, змеи не едят мышей, а птицы змей? У вас, наверное, есть пища и вода для всех, и человеку не надо драться, чтобы семья его выжила. У нас-то все не так просто».
0: Мигель кивнул.
2: «Мы тоже когда-нибудь станем братьями и жить стараемся по Божьим заветам, хоть это и нелегко. И тоже хотим быть хорошими, только...»
0: «Нельзя решать жизненные вопросы силой», — непререкаемо заявил Кетзалькоатль. «Насилие — это зло. Помиритесь немедленно».
1: «А то вы нас уничтожите», — сказал Мигель.
0: Он опять пожал плечами и взглянул на Фернандеса.
2: «Ладно, сеньор, доказательства у вас веские, против них не поспоришь. Альфин, я согласен. Так что же нам делать?»
0: Кетзалькоатль повернулся к Фернандесу.
1: «Я тоже, сеньор», — со вздохом сказал тот. «Вы, конечно, правы. Пусть будет мир».
0: «Пожмите друг другу руки», — Кетзалькоатль простоял. «Поклянитесь в вечной дружбе». Мигель протянул руку. Фернандес крепко пожал ее. Они переглянулись с улыбкой.
2: «Видите», — сказал Кетзалькоатль одобрительно, — «это совсем не трудно. Теперь вы друзья, оставайтесь друзьями».
0: Он повернулся и пошел к своему летающему блюдцу. В гладком корпусе плавно открылась дверь. Кетзалькоатль обернулся.
2: «Помните, я буду наблюдать за вами».
0: «Еще бы», — откликнулся Фернандес.
2: «Адиос, сеньор!» «Вая кон диос», — добавил Мигель.
0: Дверь закрылась за Кетзалькоатлом, как будто ей не было. Летающее блюдце плавно поднялось в воздух и мгновение спустя исчезло, блеснув, как молния.
2: «Так я и думал», — сказал Мигель. «Полетел в направлении Лос-Эстадос Унидос».
0: Фернандес пожал плечами.
1: «Ведь был момент, когда я думал, что он скажет что-нибудь толковое. Он прям напичкан всякой мудростью, это уж точно, да. Нелегкая штука жизнь».
2: «О, ему-то легко», — сказал Мигель. «Он не живет в Соноре, а мы живем. Моей семье еще повезло, у нас есть колодец. А тем, у кого нет, приходится тяжело».
1: «Жалкий колодец», — сказал Фернандес. «Но как он неплох, он мой».
0: Разговаривая, он скручивал сигареты. Одну отдал Мигелю, другую закурил сам. Молча покурили и молча разошлись. Мигель вернулся на холм к своему бурдюку. Он отпил большой глоток, крякнул от удовольствия и огляделся вокруг. Его нож, мачете и ружье были разбросаны по земле неподалеку. Он подобрал их и проверил, заряжено ли ружье. Потом осторожно выглянул из своего укрытия. Пуля врезалась в камень у самого его лица. Он тоже выстрелил. После этого наступило молчание. Мигель отпил еще глоток вина. Взгляд его упал на сорокопута. Из клюва птицы торчал хвостик ящерицы. Возможно, тот самый сорокопут доедал ту же ящерицу. Мигель тихонько окликнул его.
1: «Сеньор птица, нехорошо уничтожать ящериц. Очень нехорошо».
0: Сорокопут поглядел на него бисерным глазом и запрыгал прочь.
2: Мигель поднял ружье. «Перестаньте есть ящериц, сеньор птица, или я убью вас!»
0: Сорокопут бежал через линию прицела.
2: «Неужели вам непонятно?» – ласково спросил Мигель. «Это же так просто!» Сорокопут остановился. Хвост ящерицы окончательно скрылся в его клюве.
1: «Вот то-то и оно!» – сказал Мигель.
2: «Как бы мне узнать, может ли сорокопут не есть ящерицы, а остаться в живых? Если узнаю, сообщу вам, амиго. А пока идите с миром».
0: Он повернулся и снова направил ружье на ту сторону поляны.

0: Программа «Модель для сборки» благодарит переводчика Марину Маковецкую за любезно предоставленный рассказ. Уильям Джей Уинтл. «Зов тьмы». Джон Бэрон был в замешательстве. Ему никак не удавалось разобраться в происходящем. Живя в своей усадьбе постоянно с рождения, за вычетом нескольких лет, которые он провел в регби и Оксфорде, Бэрон никогда не сталкивался ни с чем подобным. Невзирая на то, что его предки обитали в этом поместье уже несколько поколений, в фамильных архивах не сохранилось никаких документов о факте покупки земельной собственности и праве на владение ей. Такая ситуация крайне огорчала Джона, поскольку под сомнение ставилась респектабельность его семьи, о которой он, разумеется, был очень высокого мнения. И не мудрено. Род Бэронов входил в число старого дворянства. Семейных гербов у них накопилось столько, что они в прямом смысле слова не могли уместиться на общем геральдическом щите. Непосредственные предшественники Джона тоже ничем не умалили репутацию своих предков, да и самому ему удавалось сделать... замечательную карьеру. Работая в суде совсем непродолжительное время, он сумел весьма преуспеть, а потом перед ним открылись еще лучшие перспективы, которые, впрочем, временно пришлось отложить из-за смерти отца. В Баннертоне, заняв отцовское место сквайра и сделавшись влиятельнейшим среди местных землевладельцев, Джон выступал в качестве мирового судьи. Многие его друзья и знакомые испытывали к нему зависть. У Джона Бэрона было значительное состояние, отличный дом и поместье, множество добрых приятелей и безупречное здоровье. Чего еще оставалось ему желать? Правда, проживающие по соседству дамы утверждали, что ему недостает кое-чего очень существенного, а именно достойной супруги. Но в данном случае едва ли можно было рассчитывать на беспристрастность их суждений. Каждая из этих представительниц прекрасного пола, все они так уж случилось были не замужем, совершенно явно видела на месте этой супруги саму себя. Бэрон же вовсе не проявлял намерения вступить в брак и в непринужденной обстановке среди друзей порой даже хвалился тем, что не позволит себя окольцевать ни одной прелестнице. И вот теперь Джон находился в затруднительной ситуации. Но почему? Почему ему приходится заниматься этим делом? Впрочем, он мог успокоить себя тем, что срочного тут ничего нет, да и вообще случившееся даже формально не затрагивает честь рода Бэрон, а уж с нынешними обитателями поместья, им самим и прислугой, тем более никак не связано. Так что, опять-таки, если рассуждать формально, он имел право спокойно отложить это дело в долгий ящик и заняться чем-нибудь куда более для себя злободневным. Тем не менее, решиться на такое он не мог именно из-за чести рода. Ведь все случилось, по сути, в его фамильном поместье. Даже можно сказать, что при определенных обстоятельствах Бэрон мог бы увидеть это из окна своего кабинета. Если бы обнаружить хоть что-то по-настоящему существенное. Джон Бэрон занимал должность судьи не зря и знал, как надлежит расследовать даже самые необычные происшествия. Однако до сих пор он все еще не обнаружил чего-либо, что помогло бы разобраться в этом деле. Происходящее было окутано тайной, а к тайнам Бэрон испытывал крайнее отвращение. Не только потому, что из-за них в тихой сельской местности начинают шнырять полицейские и частные детективы, да ведь и просто судебные заседания здесь события не из самых привычных. Дело в том, что эта игра без выигрыша. Если тайна все-таки оказывается раскрыта, это извлекает на свет Божий массу скверных подробностей, более неприятных, чем сама исходная проблема. А нераскрытая тайна всегда сеет тревогу и порождает ощущение опасности. Как юрист, Бэрон считал, что следовало бы принять своего рода закон против тайн. Это, конечно, невозможно, но тем хуже для всех общественных устоев, церковных и светских. И вот теперь округ Баннертон оказался во власти какой-то безусловной и крайне неприятной тайны. Благодаря своей должности судьи, Джон Бэрон имел возможность не только официально ознакомиться с делом, но и потратить много часов на то, чтобы внимательно изучить его. Безо всякого результата, тайна становилась все более и более запутанной. Пару недель назад садовник и его жена, снимавшие небольшой домик на окраине городка, вышли по делам, а свою трехлетнюю дочь, как обычно, оставили в доме. Ребенок крепко спал в своей кроватке, дверь была заперта, да и родители вернулись вскоре, спустя всего лишь 20 минут. Тем не менее, когда они приближались к дому, до них донесся отчаянный крик ребенка. Отец, подскочив к двери, обнаружил, что она все еще заперта, повернул в скважине ключ, и родители вбежали внутрь. Кровать девочки находилась в гостиной. Внутренняя дверь, ведущая туда из коридора, была открыта. С порога родители услышали, что ребенок умолк, и крик его сменился страшным придушенным хрипом. Отец и мать успели заметить на кровати темный силуэт, словно бы накрывающий собой малышку. Им почти не удалось что-либо различить, и хотя у них не возникло сомнений, что перед ними было вполне реальное существо, оно рассеялось подобно туману, едва родители вбежали в комнату. Вряд ли это последнее утверждение садовника и его жены можно принимать на веру, но, во всяком случае, перед тем нечто должно было как-то проникнуть в дом, а в этом как раз крылась загадка. Ведь входная дверь бесспорно была заперта. Быстрое возвращение отца и матери спасло жизнь ребенку, в чем они, впрочем, сначала сомневались. Но столь же поспешно прибывший доктор дал им возможность надеяться, сперва слабую. Однако, пару дней спустя девочка начала поправляться, и вскоре ее жизни уже больше ничто не угрожало. Было ясно, что на нее напало какое-то хищное животное, вцепилось в горло и едва не прокусило сонную артерию. Доктор, да и сам Джон Берн пришли к выводу, что укус, судя по расстоянию между следами зубов, видимо, нанесен огромной собакой. Однако странно было, что собака таких размеров не причинила более серьезных травм. Ведь на самом деле такому псу достаточно всего лишь одного движения челюстями, чтобы умертвить ребенка. Действительно ли это была собака? Если же да, как она проникла в дом? И парадные двери и черный ход были заперты. Более того, заперты были и все оконные ставни. Казалось бы, это существо, кем оно ни будь, никоим образом не могло прокрасться внутрь. Столь же поразительную загадку представляло собой и его бесследное бегство. Ни малейшей зацепки не дал внимательный осмотр комнаты, равно как и всего земельного участка в целом. Ничто не было испорчено или сломано, да и вообще рядом с домом не осталось никаких следов. Обращал на себя внимание лишь запах земли, причем не свежий, а странно затхлый, который доктор почувствовал, едва войдя в комнату. О том же запахе говорили и другие люди, осматривавшие место происшествия. Кажется, ощутил его и Джон Берн, придя в дом несколькими часами позднее. Однако запах на тот момент существенно ослаб, настолько, что само наличие его уже было под сомнением. Вскоре к этому случаю добавилось еще несколько местных происшествий, точнее говоря, слухов. Проживавшая рядом старушка рассказала, что некоторое время назад она, выглянув в окно, чтобы узнать погоду, увидела большого черного пса, который мчался через дорогу в направлении дома садовника. По описанию старушки, пес, возможно, был ранен или сильно изнурен. Во всяком случае, он заметно хромал на заднюю лапу. Еще три человека утверждали, что несколько ночей назад они услышали где-то вдалеке вой собаки. И что тогда же местный фермер пожаловался, будто однажды ночью на его отцу пыталась напасть какая-то бездомная собака. Фермер во всеуслышание заявил, что все собаки, сколько их ни есть на белом свете, рискуют жизнью, если будут покушаться на его скот. Но так как ни одна овца на самом деле не пострадала, никто тогда не обратил на этот рассказ особого внимания. Бэрон отлично знал обо всех этих россказнях. Однако они вряд ли могли иметь значение для человека, привыкшего рассматривать только реальные и неоспоримые факты. Гораздо больше он уделил внимания другим подробностям, если их уместно так назвать. После того, как стало очевидным, что пострадавшая девочка выздоравливает, ее начали расспрашивать, помнит ли она что-нибудь о происшедшем. Малютка спала, когда произошло нападение, и потому она не видела, как и откуда появилась вцепившаяся ей в горло тварь. Однако описала это так.
1: «Меня укусила гадкая страшная леди!»
0: И хотя всем это показалось нелепостью, когда девочку впрямую спросили, не была ли это собака, она упорно повторила.
1: «Нет, не собака, а старая леди, гадкая страшная!»
0: Родители только отмахнулись, сочтя все плодом детского воображения. Но Бэрона, опытного юриста, поразило сопоставление трех фактов. Раны, по всей очевидности, нанесены большой собакой. Сам ребенок утверждал, что его укусила страшно выглядевшая женщина. Родители же видели существо, очертаниями скорее напоминавшее человека. Впрочем, размерами это действительно было с огромную собаку. Цвет его был черен, и, увы, оно исчезло прежде, чем взрослые успели что-либо толком разглядеть. Да, деревенские слухи вряд ли имели какую-то законную силу. Да, именно в таких случаях они возникают практически неизбежно, но любопытно, однако, что во всех этих рассказах речь шла о собаке. Или, во всяком случае, о животном, похожем на собаку. Но каким образом она могла бы проникнуть в запертый дом? Как ей удалось бы выбраться наружу? И отчего ребенок настаивает в своем рассказе, что это была страшная леди? В связи с этим вспоминались разве что старые предания об оборотнях вервольфах. Но есть ли смысл уделять внимание этим выдумкам в наше просвещенное время? В общем, было неудивительно, что Джон Бэрон оказался в замешательстве, и это выводило его из себя. Кроме того, Баннертон ничем не выделялся на фоне других городков по количеству происшествий, что вполне устраивало муниципальные власти. Затраты на проведение судебных заседаний, неизбежная морока с газетчиками — нет, все это было совершенно излишним. Конечно, если бы девочка действительно погибла, это было бы ужасно и само по себе, но вдобавок еще и потому, что история неизбежно приобрела бы широкую известность. Она точно оказалась бы намного более сенсационной, чем любая другая информация местных репортеров, прежде публиковавшаяся в газетах за все время существования городка. Однако пару дней спустя история получила продолжение, после которого Джон, сколь не прискорбно уже при всем желании, больше не мог игнорировать это дело, поскольку теперь речь уже шла о фактах. Тот же фермер сообщил, что на этот раз его овцы не только подверглись нападению, но были искусаны, чуть ли не загрызены. Точнее, две овцы все-таки погибли, и необычным было скорее то, что они получили лишь небольшие, неопасные для жизни укусы и умерли, вероятно, от сильного страха и последствий длительной погони. Причем собака, если это существо действительно было собакой, безусловно, могла их загрызть и даже растерзать, но почему-то этого не сделала. Возможно, овец гонял свирепый, но небольшой пес. Едва ли. Судя по ширине челюстей, оставивших укусы, собака была очень крупной. Крупной, но выходит слишком слабой, чтобы и в самом деле загрызть овцу. Очень странно. А вдобавок произошло еще нечто, о чем Джон Бэрон пока не рассказывал никому. Две ночи подряд он просыпался без, казалось бы, существенных тому причин. Оба раза непосредственно после полуночи. И в обоих же случаях он вскоре после пробуждения слышал вой, исходивший откуда-то издалека. Этот вой, пронзавший ночную тьму, был совершенно неподобающим звуком для Баннертона, да и вообще для Англии, где, как известно, давно уже не водятся волки. Вой доносился с болота, расположенного прямо за окраиной городка. Временами он ослабевал, но затем снова прорезал ночную тишину. Непонятный, жуткий, как стон призрака. Сперва хриплый, низкий, потом все выше, пронзительней, мучительней, почти переходя в плач. Каждую ночь вой умолкал, но потом, где-то через час с лишним, возобновлялся. На вторую ночь голос зверя звучал громче. По-видимому, зверь приблизился. Джон Бэрон уже не мог обманывать себя. Он узнал этот ночной зов. Он не раз слышал его и прежде, когда ему доводилось ездить в путешествия, в том числе и по отдаленным просторам России. Это был волк. Но последний из английских волков, как гласят охотничьи аналы, был застрелен еще в 1680 году. Может быть, та тварь, которая воет ночами за околицей городка, сбежала из передвижного зверинца? Но в таком случае хищник, окажись он в самом деле волком, конечно, произвел бы в овечьем стаде гораздо более ужасное опустошение. И при всех обстоятельствах остается вопрос. Если именно волк напал на девочку, то как он забрался в дом? Как выбрался оттуда? И отчего девочка все так же продолжает утверждать, будто ее укусила страшная старуха? В следующие несколько дней события получили дальнейшее развитие. Другие жители тоже слышали ночной вой и решили, что это бездомная собака, которая бродит по болотам. Зверь напал и на овец другого фермера. В этот раз он успешно их загрыз. Это уже были не шутки. И многие из местных жителей, в том числе все фермеры, отправились охотиться на таинственного хищника. 2 дня они прочесывали все болотистые равнины и окружающие леса, но следы зверя так и не были обнаружены. Однако вскоре Джон услышал рассказ одного из фермеров, давший повод для раздумий. Некоторые охотники заметили, что этот фермер так ни разу и не рискнул войти в кустарник, густо растущий на краю болота. После долгих уговоров и многочисленных насмешек он все же объяснил, в чем тут дело, заявив, правда, что он-то не верит во всякую там чертовщину, но вот его жена... А жена его боится этого места вот почему. Оказывается, когда там останавливался цыганский табор, а было это сравнительно недавно, в нем умерла старуха. Цыгане тайно похоронили ее в этих зарослях и с тех пор больше уже не возвращались туда. Тайна тайной, но эта история, разумеется, вскоре оказалась на устах у многих. Старуху начали считать королевой цыганского табора. Кроме того, местные жители утверждали, что это была одна из самых опасных ведьм, сколько их ни есть в мире. Оттого, мол, ее и похоронили в такой глухой местности, причем в тайне. Как ни странно, почти никто не пришел к выводу, что цыганам, возможно, просто непосредством было оплатить участок на кладбище. Это понимали лишь немногие, но и они сделали для себя вывод, что цыганскую могилу все же не стоит трогать. Никакого резона нет в том, чтобы на ровном месте обзавестись лишними врагами, которые в результате, например, разорили бы курятник или угнали бы скот. В общем, этот цыганский секрет так и не стал известен властям. Джон Берн попытался подытожить имеющуюся информацию. Увы, никуда не деться от легенд о вервольфах. Итак, была женщина, о жизни и смерти которой ходили нехорошие слухи, и которая была похоронена в глухом месте, не на освещенной земле. Немного времени спустя загадочный волк, блуждающий по этой местности в поисках... Да, в поисках крови, а не мяса. Поневоле вспомнишь об оборотнях. С другой стороны, поверить в такие истории может разве что душевнобольной с пошатнувшейся психикой. В общем, полный абсурд. Тем не менее, дело до сих пор не раскрыто. И в голове у Берона созрел четкий план действий, который помог бы докопаться до истины. Хотя, даже если удастся раскрыть причину происходящего, придется, по-видимому, оставить все как есть. Но об этом Джон решил подумать позже, когда докопается до истины. Ну а фермеры все еще продолжали свои попытки справиться с убийцей овец. Повсюду были разбросаны отравленные приманки, однако это привело лишь к тому, что погибла пастушья собака. Каждую ночь молодые люди, держа ружья наготове, поджидали хищника, но безо всякого успеха. Никаких дальнейших происшествий, никаких нападений на овец. Загадочное существо, кем бы оно ни было, вероятно, покинуло эти места. В то же время Джон Берн понимал, что если уж бродячая собака принялась охотиться на овец, то вряд ли она когда-нибудь оставит это занятие. Поэтому, если речь идет действительно всего лишь о таком псе, следует ожидать, что он вернется. Если же это вообще не собака, то никто не знает, чего именно следует ожидать. И потому Джон не утратил бдительности, даже когда фермеры прекратили охоту на предполагаемого бродячего пса. Он оказался прав. В одну чрезвычайно темную и ветреную ночь Джон опять услышал все тот же ночной зов, далекий вой. Звук то стихал, то становился сильнее, порывы ветра часто заглушали его. Джон вышел из дома, взяв с собой ружье, и укрылся в заранее намеченной засаде. На склоне холма чуть повыше зарослей, где находилась могила. Вой начал удаляться. Видимо, зверь двинулся в направлении ферм. Вскоре там заскулили собаки, нерешительно, испуганно, явно не рискуя бросить вызов владыке ночи. Затем голос зверя вдруг послышался за поворотом дороги, настолько близко, что Берн, человек в высшей степени смелый, с трудом сохранил контроль над собой, но все же сохранил. Он осторожно, без щелчка, взвел курок, положил ствол ружья на изгородь и замер в ожидании. Но волка все не было. Вместо него на дороге вдруг показалась маленькая худая старушонка. При ходьбе она хромала и опиралась на палку, но все же шла с необычайной для ее возраста скоростью и замедлила шаг, лишь увидев за поворотом дороги судью с ружьем на изготовку. И тут произошло нечто очень странное. Джон всегда гордился своей наблюдательностью и твердостью рассудка, но в этом случае он не мог бы четко рассказать, что же, собственно, произошло. Так или иначе, увиденное было в большей мере впечатлением, нежели неоспоримым фактом. Взгляд старухи, полный неистовой, нечеловеческой злобы, встретился со взглядом Бэрона, а потом... Потом полусознательное забытье. Кажется, Джон пришел в себя всего через несколько секунд, однако старухи перед ним уже не было. Единственное, что он все-таки успел увидеть, это силуэт большого волка, исчезающего за поворотом. Джон был, конечно, ошеломлен этим невероятным происшествием, но у него теперь сомнений не осталось. В происходящем как-то участвует волк, ведь он видел зверя своими глазами. Более суеверный человек мог бы задуматься, сопровождал ли этот зверь старуху или же она действительно превратилась в волка, но Бэрон ни того, ни другого не видел, так что сразу отверг оба этих варианта как сущую нелепицу. В течение следующего дня Джон ломал голову над случившимся. Неожиданно ему подумалось, что, возможно, стоит сходить к зарослям по ту сторону дороги и оглядеть могилу цыганки. Едва ли можно надеяться обнаружить там какую-либо зацепку, но раз уж он сейчас все равно только время зря тратит... Во второй половине дня Джон отправился к тому самому месту, которого так боялась жена одного из фермеров. Оно располагалось на окраине, строго говоря, не болота как такового, а марша, влажного заливного луга, и представляло собой небольшую рощицу, густо заросшую кустарником и низкими кривыми деревцами. Обнаружив едва заметную узкую тропинку, Джон пробрался сквозь заросли и в самой их гуще увидел крохотную прогалину. По-видимому, именно здесь и была могила цыганки. Но дело было куда хуже, чем думал Джон. Могила оказалась разрыта. Повсюду вокруг была разбросана рыхлая земля, на которой отпечатались следы большой собаки или... Да, именно волка. Джон Бэрон невольно ужаснулся. Сам факт, что могилу так грубо потревожили, наводил на даже слишком мрачные предчувствия. Однако все же он, помедлив, приблизился к краю могильной ямы, заглянул в нее и с некоторым облегчением перевел дух. Гроб оказался цел и закрыт крышкой. Итак, во имя всеобщего спокойствия следует просто-напросто вновь засыпать могилу землей. Джон решил одолжить для этого лопату на ближайшей ферме. Уже придумывая на ходу какое-то пояснение, он повернулся в сторону дороги. В этот момент за его спиной раздался звук, похожий на негромкий смех и одновременно на сдавленное рычание, которое вполне могла бы издавать волчья глотка. Джон мысленно назвал себя сумасшедшим, но это не развеяло тревогу. Одолжив лопату и вернувшись к прогалине, Джон тщательно засыпал могилу и разровнял землю на холмике. И в тот момент, когда он, закончив работу, направился к выходу из зарослей, сзади вновь послышался смех. На сей раз еще более тихий. Словно доносился из-под земли. Бэрон вздохнул свободнее, лишь выбравшись на открытое место. Ничего удивительного, что оставшуюся часть дня Джон думал обо всем этом, и ночью тоже, так как уснуть он не мог. Лежа в кровати, он подкидывал монету и непрерывно размышлял о загадочной могиле, об имеющих к ней отношение происшествиях. И вот после 12 он опять услышал все тот же до боли знакомый ночной зов. Сначала волчий вой звучал вдалеке, потом на долгое время настала тишина, и вслед за этим звук послышался так близко к дому, что Бэрон вскочил с постели, как подброшенный. Миг спустя до него донесся отчаянный визг его дворовой собаки, а затем опять наступила тишина. И лишь когда миновало уже долгое время, его слуха вновь коснулся вой, снова далекий. Утром Джон обнаружил свою собаку возле конуры мертвой, и причина ее смерти была очевидна — глубоко разорванная шея. Больше всего удивляло то, что крови вокруг ее тела почти не обнаружилось. Тем не менее, тщательное обследование привело к выводу, что сам по себе укус в шею все же не был смертелен. Собака погибла именно из-за кровопотери. Однако где же, собственно, эта кровь? И вообще, разве в волчьей манере так убивать добычу? Питаться плотью своих жертв, да, бесспорно. Пить ее кровь как-то не по-волчьи. Джон Бэрон не знал, что через день он выяснит все. Потому что ранним вечером, еще задолго до заката солнца, он снова будет идти к болоту и вдруг услышит отчаянный детский крик как раз со стороны узкой тропки, ведущей к могиле. Бросится на помощь, и его глазам предстанет ужасное зрелище. Огромный волк, сомкнувший зубы на горле маленького ребенка. По счастью, теперь Джон уже не выходил из дома без ружья. Он страшно вскрикнул и выстрелил сразу же, едва лишь волк, вскинувшись на звук, чуть приподнялся над своей жертвой. Расстояние было невелико, и сила выстрела буквально опрокинула зверя на спину. Он все же сумел подняться и даже побежать прочь к болоту, но явно из последних сил. Джон Бэрон видел, что волк ранен смертельно, и потому не стал его преследовать. Со всех сторон уже бежали люди, детский крик услышали многие. Вскоре раненый мальчик был доставлен к доктору. Ребенку повезло. Волк едва успел вонзить в него зубы. Жизнь его, благодаря своевременной помощи, оказалась вне опасности. Перезарядив ружье, Бэрон вместе с одним из местных жителей пошел по следам волка. Со следа было трудно сбиться. Вдоль него тянулась цепочка кровавых пятен. Конечно, никакое животное с такой раной не могло уйти далеко. Кровавый след привел их в заросли, но там вдруг неожиданно оборвался. Джон и его спутник буквально прочесали всю чащу, однако так и не увидели волка. Ни живого, ни мертвого. Зато они обнаружили, что могила вновь оказалась разрыта. Рядом с ней на груди развороченной земли лежало окровавленное тело, но оно не принадлежало зверю. Это была старая женщина. Невысокая, цыганского вида, в лохмотьях. И с пулевой раной в боку, как раз там, куда должен был прийтись выстрел Бэрона, направленный в волка. Зубы старухи тоже были окровавлены. А еще они были длинны, почти как волчьи клыки.

сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» прозвучала музыка проекта «Пандацетамол». С его альбомов, вышедших на лейбле REC-72, «Breach in Airways» и «Crestfallen».

0: Наталья Егорова. Хорошая история. Морская вода отливала нежнейшим блеском, словно от горизонта плеснули жидкой платиной. Крохотные волны с едва слышным шипением наползали на прохладный песок. Над бескрайней синью неторопливо поднималось солнце, заливая, затопляя в сияние берега. Тихий рай. Не верится, что в получасе лета высятся зеркальные небоскребы Сингапура. Здесь само время ловило себя за хвост. Крыши пластиковых бунгало покрывали живые пальмовые листья. Смуглые рыбаки надевали шляпы из настоящей соломы, но уходили в море на вполне современных надводных катерах. Молчаливые стройные девушки с русалочьими глазами носили униформу официанток и горничных, но при этом расхаживали босиком и украшали блестящие волосы живыми цветами. Я давно не видел такой роскоши — живых цветов, сорванных прямо с ветки. У дверей горбатой креветки прямо на песке сидел целыми днями старик в рваном астрокомбезе с неподвижным стертым лицом, которое годы обкатали, как море, гальку. Старик нанизывал мелкие раковины и обломки коралла на нейлоновую нить, перемежая их отшлифованными кусочками стекла, пластика, металла. В этих бусах здесь ходили все. От клерков на отдыхе, чувствующих себя неуютно без галстука, до их шумных жен, ковыляющих по белому песку на каблуках. Даже крабы-уборщики, загадочно поблескивающие стальными сочленениями, казались живыми обитателями глубин. Месяца два назад все приводило бы меня в восторг. Впервые за долгие годы я мог искренне бездельничать с утра до ночи, болтыхаться в прозрачных волнах, бездумно валяться на искристом песке, перебирать коралловые бусины. Вот только левой половины лица я сейчас не чувствовал, и каждое слово давалось с трудом. А серые, неживые пальцы левой руки я стыдливо запихивал в карман другой рукой и, морщась, вытирал с подбородка слюну. Какого черта? Они научились лечить рак и не могут справиться с последствиями инсульта. Они сказали, по крайней мере, год. Они говорили, все постепенно придет в норму. Я же чувствовал, что каждая минута беспомощности оставляет черный рубец в душе. Ничто не вернется. Зеркала в моем бунгало занавешены, словно по покойнику. Но даже из глубины бокала издевательски глядит незнакомец с перекошенным ртом, с неподвижным левым глазом, с каплей слюны, ползущей на подбородок. Унизительно. Еще этот тип с трудом ковыляет по песку и все время пьет розовые капсулы. Я его ненавижу. Какими мелочными казались теперь все мои каждодневные страхи, сиюминутные ненависти, мелкие привязанности, скучные надежды и глупые огорчения. Я хотел бы родиться заново из шума волн, но даже вглядываясь в феерический закат и даже во сне помнил, что я калека. Отчего-то все они, и рыбаки, и горничные, и даже сутулый бармен креветки Селенцо, считали меня писателем. Поначалу это казалось забавным, после начало раздражать. Но тщетно было уверять их, что я в жизни не сочинял ничего сложнее оправданий, а черный аппарат на горле всего лишь следит за моим самочувствием. Они молчаливо улыбались и, глядя на пластиковую коробочку, прилипшую к моему кадыку, говорили: «Мистеру писателю понравится вот эта рыба. Микаэль поймал ее над затонувшим кораблем, над самой бездной, где ночами поет дух океана». Возможно, их щедрым душам так нравилось одаривать меня невероятными историями, что они просто не слушали. Толстяк приходил в креветку каждый вечер. Втискивал тучное тело за стойку, вытирал мятым платком покрасневшую шею. Силенцио молча ставил перед ним стакан пива. Толстяк отхлебывал пену, разворачивался и окидывал полутемное помещение цепким взглядом. Это казалось чем-то вроде ритуала. Иногда он тут же отворачивался, в один глоток допивал пиво и уходил к морю. Порой же, словно увиденное устраивало его, он подсаживался к кому-нибудь из посетителей. Всегда к одинокому, будь то старик в старомодных линзах-стрекозах, или сухая дама неопределенного возраста, или молодой человек с растерянным лицом. И начинал говорить. Он говорил долго и так тихо, что ни единое слово не достигало чужих ушей. Он мерно покачивал тяжелой головой и вытирал шею неизменным платком. Он смотрел в стол, забыв о недопитом пиве. И я видел, как старик расправил сухонькие плечи, как улыбнулась дама, и глаза ее сверкнули отблеском былой красоты, как побледнел и посуровил молодой человек. О чем он говорил с ними? Какую надежду дарил? Наконец его выбор остановился на мне. Я ждал этого уже несколько дней, понимая, что не смогу избежать внимания толстяка, и все равно вздрогнул, почувствовав взгляд, похожий на тычок.
1: «Мистер не захочет услышать хорошую историю?» — спросил он, отодвигая стул.
0: «Только хорошей истории мне и не хватало. Мою, во всяком случае, хорошей не назовешь». «О чем?» — угрюмо спросил я. Он пожал массивными плечами.
1: «О моей жизни?»
0: «В самом деле, о чем же еще?» Я подавил горький смешок. Посчитав молчание согласием, толстяк поставил на мой столик полный стакан.
1: «Я расскажу вам хорошую историю, мистер», —
0: повторил он, уминая за стол необъятный живот.
1: «Хорошую историю».
0: За листьями пальмы вдалеке промелькнул яркий парус, как крыло райской птицы. Резкая трель заставила оператора поморщиться. Смахнув с экрана модель беговой дорожки, он обернулся к следящей камере. У входа напряженно стоял человек в гавайской рубахе. Молодой, но уже слегка обрюзгший. Редкие вьющиеся волосы прилипли к потному лбу, хмурый упрямый взгляд устремлен вовнутрь.
1: «Евгений!» — удивленно протянул оператор в микрофон. «Сколько лет? Заходи, что ли?»
0: Пришедший вдвинулся в крохотную каморку, обогнул заваленный дисками стол, бросил мимолетный взгляд на экраны.
1: «Ну?»
0: Оператор добродушно осклабился, став похожим на старого пса.
1: «Как живешь, можешь, легенда!»
0: Женька недовольно дернул плечом. Какая-то неприятная мысль занимала его так сильно, что не оставляла места дружелюбию.
1: «Нормально. Твои как? Жозефина, небось, замужем? Сколько ей уже? Людмилу тут видел на днях мельком. Хорошо. А мы вот как раз вчера, или не, позавчера вспоминали...»
0: «Мишель», — угрюмо проронил Женька. «Я бежать хочу. На европейском». Оператор запнулся. Окинул полноватую фигуру быстрым взглядом, отметив намечающийся пивной живот, рыхловатость мышц. Наклонил голову, кося блестящим вишневым глазом.
1: «Ты в своем уме?»
0: Женька куснул губу. «Мне надо». Мишель засуетился.
1: «Ты это... садись давай!»
0: Он смел с кресла ворох цветных буклетов.
1: «Чаю хочешь?»

0: «Ты пойми, ну смысла же нет», — уговаривал он спустя четверть часа.
1: Женька выдал две банки чаю и слегка расслабился, хотя настороженное выражение не сходило с его лица.
0: «Виртуал твой бегает по категории полупрофи. Значит, тебе должно капать 230 монет в месяц, так? Стоит ли рисковать, а? Ты ведь когда зафиксировался? 7 лет, а когда совсем бросил?»
1: 5 лет назад, — хмуро сообщил Женька.
0: «И до сегодняшнего дня не тренировался, — констатировал Мишель. Вес набрал, скорость ресинтеза аденозин-трифосфорный проверял. Ты же на полдистанции свалишься, легенда. Я понимаю, если бы корейский марафон, он через полгода, или российский в декабре, отработал бы лидеровскую методику трехмесячную, препаратики попил. Что за спешка, в конце концов?»
1: Женька Таран отставил пустую банку и принялся мять короткие пальцы. Глаз он не поднимал.
2: «Жозефина замуж выходит», — выдавил он, наконец. «За Офельбайера».
1: Оператор присвистнул.
0: «Те еще снобы. Как тебе удалось?»
1: Таран сверкнул яростным взглядом.
0: «Прости»,
1: — с раскаянием сказал оператор.
0: «Просто неожиданно. И что, они требуют приданое?»
1: «Нет, но знаешь эту их снисходительность?
0: Праздновать, конечно же, будем у Варвары. Ах, цветы, конечно же, будет. Пусть будет море цветов. Закажем репортажи в журналах с иллюстрациями. Венчание в Святом Павле, никакого Франциска, это же моветон. И все в таком роде, с ахами, с презрительными улыбочками. Понятно. Хочешь вылезти из кожи, но соответствовать?»
2: «Жозефина, дуреха», — потеплевшим голосом отозвался Женька. «Но он вроде любит ее. Понимаешь, я ведь просто хочу, чтобы ей было хорошо, чтобы, ну, понимаешь, она могла ни в чем себе не отказывать».
1: Мишель скептически поднял бровь.
0: «И ты, конечно, гордо предложил разделить расходы между обеими семьями. Ну, ох, Женька».
1: Мишель крутанулся к экранам.
0: «Как был ты дурак, честное слово. Ну, давай смотреть. Заявку я твою положим прямом. Медицинскую раскладку ты, зараза, опять подделаешь, знаю я тебя. До старта неполных 4 суток. Все, что ты сможешь, это чуток подкачать красные волокна в мышцах, ну и... А там подъемы, и дождь еще обещали. Ух, черт, ну куда ты лезешь, а? Ты же не перефиксируешься потом. Тебя же пока еще помнят, придурок, с тобой бегать хотят. Вон, повторяли недавно».
1: Он ткнул пальцем в большой новостной экран, послушно отобразивший полноцветную статью.
0: «Бегущий человек сойдет с дистанции? Полупрофессионал Евгений Таран побил рекорд по участию в беге в течение недели. Напомним, что еще в середине 20 века такой рекорд был установлен спортсменом Евросоюза, регион Ирландия, Клодом Керролом, выступившим на марафоне 4 раза за 1 неделю. В 2043 году этот рекорд был побит представителем азиатского спортивного объединения Ву Пенем, участвовавшим в 5 марафонах в течение 7 дней. Последующие за этим рекорды 2045-го Лип Фаф и 2047-го Роман Филин, потомок знаменитого некогда марафонца Ивана Филина, как известно, были опротестованы за использование спортсменами имплантантов. После этого в течение 10 лет улучшить рекорд Ву Пеня не удавалось никому. И вот теперь Евгений Таран поднял планку еще выше. Ему удалось пробежать 6 марафонов в течение недели, причем на старт 2 из них он отправлялся прямо из аэропорта. На 5-м боялся сойти с дистанции, признался спортсмен нашему корреспонденту. «Было жарко, я сразу после субатмосферного перелета, да еще, как оказалось, бежал за виртуалом Лопешем». Евгений Таран не был первым ни в одном из 6 марафонов. Лучшее время, показанное им за неделю, 2:23:14, что на 16 минут больше, чем рекорд, установленный Лопешем. На вопрос, планируете ли вы установить еще один рекорд, спортсмен ответил уклончиво. Очевидно, вскоре мы услышим о том, что легенда полупрофессионального марафона Евгений Таран зафиксирован.
2: «Читал», — буркнул Таран. «Тогда еще».
0: «Не копай мне на мозги, мне надо попасть хотя бы в 1-ю 30-ку.
1: Расстроенно качая головой, оператор пробежался по сенсорной панели. На экранах замелькали проекции беговых дорожек, проволочные модели марафонцев, таблицы характеристик. Толстяк шумно отхлебнул из стакана. Нахлынуло внезапное ощущение увечности. Скривившись на

0: насколько это позволяла неподвижная половина лица, я вытер рот. Удивительно, но рассказ всерьез увлекал. На мгновение удалось забыть о собственных проблемах. Может быть, именно этого мне и недоставало.
1: «Я не понял, что вы теряли».
0: Толстяк хмыкнул, поерзав на плетеном стуле.
1: «Вы не интересуетесь спортом, правда? Не киберспортом, обычным».
0: Я пожал правым плечом.
1: «В марафоне существует три категории. Любительская, полупрофессиональная и профессиональная. Если спортсмен выступает во второй или третью, он может в один прекрасный день зафиксироваться, понимаете? Создать свою виртуальную копию. В этом виртуале сохранятся все физические, психические и бог знает какие еще характеристики спортсмена. Например, он также отреагирует на болельщика, швырнувшего на дорожку пивную банку».
0: Я недоуменно уставился в его лицо.
1: «Зачем?» «Чтобы виртуал участвовал в соревнованиях вместо своего прототипа».
2: «Не понимаю».
1: «Марафонец ведь человек, понимаете? Он может вывалиться из аэротакси и сломать ногу. Может подцепить вялотекущий замбезийский грипп. Может выйти на старт в плохой форме и заработать тромбоэмболию. Поэтому принято фиксироваться, особенно у полупрофи. На пике формы, после нескольких особенно удачных забегов. Виртуал продолжает участвовать в забегах, ты получаешь стабильный доходец, но бегать дальше тебе нельзя. Или ты, или виртуал. Стоит заявиться на старт, виртуал автоматически стирают».
2: «Тогда зачем же...»
1: «Приз за марафон, даже за 50-е место, и дивиденды с виртуала несравнимы. Некоторые возвращались. Кое-кому удавалось даже улучшить прошлые результаты и зафиксироваться вновь. Но обычно виртуал — это конец спортсмена. Все это знают».
2: «Все равно не понимаю».
0: Толстяк вздохнул так, что качнулся стол.
1: «Это же шоу, мистер. Зрители любят смотреть на кумиров прошлых лет. Какая разница, на живых или оцифрованных? Оцифрованные даже лучше, они не выкинут неожиданный фортель. Представляете, как хочется молодому спортсмену обогнать чемпиона прошлых лет? Не просто сравнить циферки на мониторе, а обогнать в реальном марафоне».
0: Толпа трехмерных моделек на беговой дорожке. Спотыкаются, задыхаются, отхлебывают воду из пластиковых бутылок. Я едва не расхохотался, представив эту картину.
2: «И что же он... вы бежали?»
1: «Да».
0: С утра он чувствовал себя неважно. Свербило в носу и шею противно ломило. Застудил, что ли? Жозефина летала по дому, как на крыльях. Всех разговоров только и было, что про кружево на свадебном платье. Да какие цветы лучше подойдут на корсаж? Да стоит ли ехать к морю, кидать на счастье монетки в волну? Отмалчивался. Представлял будущих родственников. Поджатые губы, снисходительные взгляды, слова, процеженные с высоты трех поколений, тех, о ком пишут в иллюстрированных журналах. Отчего Жозефина не положила глаз на обычного парня, инженера какого-нибудь или пилота аэрокара? Ему же просто хочется, чтобы девочка была счастлива.
3: «Пап, ты не видел, куда мы шляпу положили?»
0: Волнуется. Людмила вышла проводить. Горькие линии обозначились возле рта.
3: «Не нравится мне свадьба эта», —
0: шепнула. Поцеловал жену в сидеющую макушку, вдохнул теплый травяной аромат ее волос, шагнул в утреннюю сырость. На старте собралось человек 50 настоящих. Оживленно переговаривались, шутили, заключали пари. Знакомых почти никого. За 7 лет успели зафиксироваться или просто ушли из спорта. Ему кивали, но не подходили. Подумаешь, виртуал, явившийся во плоти. Женька чувствовал себя заключенным в невидимую клетку. Разминался машинально, мышцы сами вспоминали последовательность движений. А сладкое чувство возвращения не приходило. Была дорожка, полсотни незнакомых лиц. Была необходимость добежать. А вот такого, чтобы «наконец-то вернулся», этого не было ни капли. Вызвали на старт. Он долго и основательно приклеивал к лицу маску. Теперь, через 7 лет, это была неплохо подогнанная конструкция на резинках, хлопающая на бегу по щекам, а почти невесомая пленка, стягивающая кожу, словно воском. Пока на маску давали обычный вид. Только над головой вертелась сложная проволочная модель для настройки. «Легенда, привет!» — донеслось из наушников. Женька невольно обрадовался. Сегодня дежурил Мишель. «А медицинскую раскладку ты все-таки подчистил». «Ну, подчистил». Сейчас было легко признаваться. «Готов?» Преувеличенно бодрый голос скрывает беспокойство. «Хочешь, дам тебе картинку с пальмами или побежишь по облакам, а?» «Не надо». «Ну, как знаешь, тогда даю старт». Изображение мигнуло, дорожка расплылась под ногами в грязное пятно. И вот серое полимерное покрытие сменилось мелким щебнем, выросли по обочине пихты. Народу на старте прибавилось, замелькали знакомые физиономии, чемпионы прошлых лет, сосредоточенные, целеустремленные. С ними можно побеседовать. Они даже умеют шутить. Женька почувствовал легкое отвращение, представив своего виртуала. Такого же гладенького, с просчитанной индивидуальной реакцией на раздражителя, даже замутило слегка. Все-таки он здорово не в форме.
4: Старт!
0: Здоровенный белобрысый Славич ушел вперед. Он всегда сразу брал чуть ли не спринтерский темп и всегда выдыхался на последних километрах. А вон этот худой, чернявый, как же его фамилия? Седых? Худых? Как-то так. Он однажды толкнул Женьку почти на финиш. Ненарочно, их обоих водило тогда из стороны в сторону. Жара стояла неимоверная, но оба добежали, помнится. Лица. Знакомые, незнакомые, живые и призраки живых. Тянется дорожка в хвойном лесу. Падает на щеку солнечный луч, и не поймешь, настоящий или прорисованный. Следить за дыханием. Главное — следить за дыханием. Еще воды. Неподъемно тяжелые ступни. Кажется, остановись и съежишься пустой оболочкой. Впитаешься в покрытие дорожки. Не думать. Не чувствовать. Дышать. Вода падает в желудок твердыми стеклянными шарами. Только не останавливаться. На 25-м километре подумал, что не добежит. Испугался и разозлился одновременно. Стиснул зубы, выровнял дыхание и прибавил темп. Он не мог позволить себе сойти с дистанции. Он должен. И тут он увидел призрака. Вначале показалось, пот заливает ресницы, поэтому так странно расплывается фигура. Сморгнул, зажмурился на секунду, но видение не изменилось. Серый, будто нарисованный человек, размеренно бежит по усыпанной хвоей дорожке. Вот и еще один серый, 39 на майке. А тот, что человек рядом, выглядит нормально, не размывается в бледную муть.
4: «Мишель», — процедил он сквозь зубы. «Что с картинкой?»
0: «Нормально все, сейчас проверю». «Да нет, нормально все, а что?»
4: «Так».
0: Блеклые — это виртуалы. Настоящие, напротив, стали резче, почти до боли реальными. Сосны вдоль дорожки голубовато застекленели, заребили в глазах и будто бы потянуло с обочины полынной горечью.
4: «Жень, Жень, ты как там?» — встревоженно позвал Мишель. «Тебя водят». «Все в порядке».
0: Слова долетели издалека, как будто отвечал не он. Дорожка обогнула скалу, словно из детских кубиков напластованную. Раскрылся впереди обрывистый берег, едва не под ноги накатила шумом волна. Стеклянная волна на серый берег. Женька опустил глаза. На майке была видна каждая ниточка, каждая крупинка грязи на кроссовках. Мельчайшие волоски и поры на руках, все до одной жилки просвечивали сквозь кожу. Реальность ускользала, растворялась в басовитом гуле, идущем, казалось, из самой земли.
4: Стало легко.
0: Так легко, словно и не было за плечами почти 2 часов изнуряющего бега. Невесомо касаясь земли, будто и впрямь бежал по облакам, несся он над дорожкой. И в тот миг, когда видимое стало резким настолько, что заболели глаза, открылись в воздухе золотые врата, прорезав неровной щелью ткань мироздания. Засияли, ослепили яростным светом, вырывающимся сквозь прореху в реальности. Казалось, только шагни, и мир перевернется! Из неведомой дали отрывисто и тонко кричал Мишель. Ни единого слова было не разобрать, только тревога билась в уши. И он улыбнулся. У него все хорошо. Мелькали, проносясь мимо, бледные тени былых победителей и яркие, как мазки импрессиониста, будущие чемпионы. Билась в нарисованный берег ненастоящая волна. Ткань вселенной трещала по швам. И очарованный, затаивший дыхание в мистическом восторге, Женька Таран шагнул в свет.
2: И что?
1: Я проиграл.
0: Всем животом вздохнул толстяк.
1: Просто не добежал. Потерял ориентацию. Гипонатриемия. Такое бывает, если во время марафона пьешь слишком много воды. Наблюдатель просигналил, когда я упал. Меня подобрали на 39-м километре. Я сделал все, что мог. Просто этого оказалось мало.
2: То есть врата — это была галлюцинация?
0: Разочарованно уточнил я. Толстяк неопределенно покачал головой.
1: «Я не знаю, мистер. Должна была быть галлюцинация, судя по всему, а там... Жаль только, я ничего не успел разглядеть внутри».
0: Я помолчал. Снаружи доносился плеск волн и детские крики. Мальчишки оседлали крохотный глайдер. Вечер накрывал креветку муаром близких сумерек.
2: А свадьба?
1: Свадьба расстроилась. Ну, не из-за меня, нет, как-то само повернулось. Жозефина разругалась с женихом. Его мамаша подлила масло в огонь. Я всегда знал, что из этого брака не выйдет ничего хорошего. А так она вышла за химика из Липецка, нормального парня. У них двое детей. Летом приезжают к нам. Она счастлива.
0: Жили они долго и счастливо, побежденные с горечью в сердце. Я криво ухмыльнулся.
2: И это все?
1: Все.
0: Я не стал больше тренироваться, не стал фиксироваться еще раз. Не было больше того куража. Это было несправедливо. Такая же чистая несправедливость судьбы, как мой инсульт. Поставить на кон спокойную жизнь, рискнуть и не добежать, получив взамен воспоминания о глупой галлюцинации.
2: «И вы не жалели об этом?»
0: Я внезапно смутился.
2: «Ну, что уничтожили виртуала, а сами...»
1: «Никогда», — просто сказал толстяк. «Думаю, эти ворота, что я видел... Наверное... Это самое главное, что я видел в своей жизни.
0: Он уходил в песок и закат, забыв на моем столике недопитый стакан пива. Грузный, неторопливый. Он так и остался для меня толстяком. То, о ком он рассказывал, он был моложе и совсем другой. Упрямый, растерянный, рвущийся к победе. Вряд ли его глаза так же пронизывающе глядели на мир. А ведь я никогда не ставил на кон все, подумалось от чего-то. Мне не знаком азарт жизни. Я даже... Черт, я даже сейчас не борюсь, а брюжу. Впору было посмеяться над собственной сентиментальностью, над этой жалостью, что комом стояло в горле. Жалко было непутевого марафонца Женьку. Жалко дурочку Жозефину, влюбившуюся в богатенького брюзгу. и больше других. Жалко себя. А еще противно и стыдно. Сегодня же вечером сниму тряпки с зеркал. К чертям куртки с большими карманами, в которых так удобно прятать серые неживые пальцы. И надо, наконец, заняться этими упражнениями, которые показывали мне в клинике. В конце концов, год — это ведь совсем немного. Все придет в норму. Должно. Искупаться в море, валяться на песке, собирать полосатые ракушки. Радоваться рассвету, платиновым бликам, падающим на синий шелк волн. Бездумно смотреть на скутер, летящий в рваной пене навстречу горизонту. Жить! Я сделал знак Селенцеву принести счет. Тот кошкой скользнул к моему столику.
3: «Мистер!»
0: — неуверенно начал он, пряча деньги в карман полосатого фартука.
3: «Каракатица рассказывал вам про шахматы?»
2: «Про шахматы? Нет, он говорил про марафон».
0: И тут смысл сказанного дошел до меня.
2: «Подождите, разве его зовут не Евгений Таран?»
3: «Нет, мистер, его зовут Пит. Пит Каракатиц. Мистеру не стоит верить ему. Каракатица всем рассказывает небылицы. Про шахматы или про ныряльщиков, или еще что-нибудь. Мы не гоним его, потому что он в сущности безобидный малый. Не клянчит у посетителей пива, не пристает, если человек не хочет слушать. Но пусть мистер-писатель не принимает его сказки близко к сердцу. Вот Микаэль, тот рассказывает настоящее. И старый Йохан тоже. А каракатица, он же просто сочиняет».
0: Я смотрел на него и не видел. Вся краска бросилась мне в лицо.
1: «Поверил! Сердцещипательную сказочку! Глупец!»

0: Я нашел его на берегу. День умирал. Солнце остывало, окунувшись краешком в море, и песок заливало алым. Среди покачивающихся на мелководье катеров, похожих на уснувших дельфинов, его грузная фигура казалась еще одной странной рыбиной. Я остановился, тяжело дыша, усмиряя дрыгающееся сердце. Левая рука выскользнула из кармана и болталась дохлой рыбиной. Черные буравчики глаз уставились мне в лицо. Тень усмешки скользнула во взгляде.
1: «Мистеру сказали, как меня зовут?»
0: Я хотел бросить ему в лицо миллион обвинений, но задохнулся возмущением.
1: «Мистеру сказали, что я все выдумал»,
0: — с грустной ехицей поведал толстяк морю. Горечь, охватившая меня, была так остра, что бессвязные фразы сами полились изо рта.
2: «Придумать это все! Чего вы хотели от меня? Чтобы я поверил? Зачем? Говорите с каждым, чего вы добиваетесь от нас?»
1: «Ну, допустим, просто хочу развлечь»,
0: — развязно ответил толстяк.
1: «Скрасить однообразное существование».
0: Меня охватил гнев. Казалось, и море, и полоса гальки, и самый закат пропитаны ложью.
2: «Вы просто...»
0: Я задохнулся, неистово кривя неподвижные губы.
2: «Просто берете на жалость, как поберушка!»
0: Толстяк вскинулся, колыхнув огромным животом.
1: «Я обещал вам хорошую историю, мистер», — сурово сказал он. «Я рассказал ее. А хорошая история должна быть печальной».
0: Покосился на копошащегося в песке краба и мрачно добавил:
1: «И что вам до того, я ли Женька Таран, или я его придумал? Он ведь мог быть».
0: Я молчал. Я уже и сам не знал, что привело меня в выступление. То, что рассказанное казалось чересчур настоящим. Но ведь он ничего от меня не добивался. Совсем ничего. Он, может быть, только пытался чуть-чуть встряхнуть. Добавить немножко красок в хорошую историю моей жизни. Вернусь домой, сниму с зеркал занавески. Я уселся рядом с ним, прямо на остывающий песок. Я смотрел, как уходило солнце, как падала на берег бархатная темнота, укрывая пластиковые борта катеров, смешные домики под пальмовыми листьями, и горбатую креветку, и старика с бусами, до сих пор сидящего у порога, и мальчишек, барахтающихся в волнах. Казалось, я начинаю понимать странного толстяка Пита Каракатицу, который сочиняет грустные сказки и раздаривает их. Просто так, ничего не прося взамен. И открывает для каждого золотые врата, в которые всего-то и надо просто шагнуть.

0: Через неделю после моего восстановления я поехал за город. В машине я включил на полную громкость музыку Аарона Копленда. Щебеночно-асфальтовая проселочная дорога свернула в лес. Был конец лета. На моем Митсубиси замелькали солнечные блики. Я чувствовал себя нормально, но сколько это будет продолжаться? Именно это решил я, и надо выяснить. Я ехал очень быстро, но собаку сбил не из-за этого. Даже если бы я ехал медленнее, то все равно не успел бы вовремя остановиться. На повороте я свернул на край дороги, где над ней нависли клены, и вдруг... Откуда ни возьмись, эта овчарка. Пес стоял прямо посреди дороги, высунув язык, словно долго и быстро бежал. Тормоза, сцепление, паническое вращение руля. Машину тряхнуло. Я выключил музыку и какое-то время сидел в полной тишине, если не считать почти неслышного урчания мотора. В зеркале заднего вида я видел пса. Он лежал посреди дороги. Я сглотнул, пару раз глубоко вдохнул, отпустил сцепление и медленно выключил мотор. Дверца мягко отворилась вверх и в сторону. В машину ворвался легкий ветерок. Я услышал пение птиц и журчание ручейка. Я прошел по дороге к тому месту, где лежал пес. Он был жив. Услышав мои шаги, он повернул морду и оскалился. Я остановился в нескольких ярдах от него. Он завыл, на губах появилась кровавая пена. Задние лапы у него были сломаны. «Спокойно», — сказал я. Пес заскулил. Больше он не скалился, даже когда я подошел еще ближе и положил руку ему на голову. Ладонью я ощущал его короткую жесткую шерсть. Грудь у пса вздымалась. Он то ли хрипел, то ли кашлял. На дороге были пятна крови. Я спокойно смотрел на все вокруг. Я снова впадал в эмоциональное оцепенение. Утром я сознательно не принял таблетку. В этот самый момент появилась женщина. Я услышал, как она продирается сквозь кустарник. Потом она закричала: «Бадди, Бадди!» «Сюда», — ответил я. Она выскочила из зарослей. В руках у нее был красный нейлоновый поводок. На вид лет 35, короткие светлые волосы, блузка без рукавов, шорты цвета хаки и высокие сапоги. Она потрясенно застыла, затем подбежала к нам.
1: «Бадди! Ах, Бадди!»
0: Она встала на колени. Из голубых глаз ручьем текли слезы. У меня в груди все напряглось. Я хотел сохранить это ощущение. Интересно, оно естественное или это просто остаточный эффект после приема лекарства? «Простите меня», — промолвил я. Он стоял прямо на дороге.
1: «Я сама отстегнула поводок», — ответила она. «Вина моя».
0: Она, не переставая, гладила пса, а тот положил морду ей на колени, словно собирался заснуть, потом снова закашлялся кровью. Она гладила его и плакала.
2: «Здесь есть поблизости ветеринар?» — спросил я. Она ничего не ответила. Бадди вздрогнул, дыхание у него остановилось. Это был конец.
0: «Надо убрать его с дороги», — сказал я. Женщина взглянула на меня, и в глазах ее было что-то ожесточенное. Она сказала:
1: «Я заберу его домой».
0: Она с трудом попыталась взять огромную овчарку на руки. С вытянутыми лапами пес был почти с нее ростом.
2: «Позвольте мне помочь вам. Можно положить его в машину».
1: «Я справлюсь».
0: Она, спотыкаясь, двинулась вперед. Задние лапы пса безжизненно волочились по земле. Женщина остановилась, поправилась.

0: пса и исчезла в лесу. Я вернулся к машине, взялся за ключи. Рука сама потянулась к бардачку, но я тут же отдернул ее. Я снова становился глазом, частью резервуара. Но принимать лекарства я больше не собираюсь. Пусть будет, что будет. Хочу узнать, осталось ли во мне что-либо человеческое. Я запер машину и отправился вслед за женщиной в лес. Она ушла недалеко. Я скоро наткнулся на нее. Она сидела на земле и плакала, прижимая к себе пса. Она посмотрела на меня и сказала:
1: «Помогите мне, пожалуйста».
0: Я отнес пса к ее дому, расположенному примерно в 100 ярдах от дороги. С каждым шагом тело пса становилось все тяжелее. Дом был современный, восьмиугольный, весь застекленный. Стоял он на большой зеленой лужайке, которую совсем недавно подстригли. Мы подошли к дому сзади. Женщина отворила деревянную калитку, и я вместе с псом зашел во двор. Дальше мне было нельзя, я ощущал это руками, спиной. Женщина дотронулась до моего плеча и сказала:
1: «Пожалуйста, еще чуть-чуть».
0: Я кивнул, сжал зубы и приподнял мертвого пса. Женщина подвела меня к сараю, где хранились инструменты. Там я, наконец, положил пса. Она накрыла его зеленым брезентом и закрыла дверь.
1: «Я сейчас вызову кого-нибудь. Мне так не хотелось, чтобы Бадди остался в лесу на дороге. Ведь там много других зверей».
0: «Я понимаю», — ответил я, хотя на самом деле начинал уже впадать в то странное состояние, когда мое «я» отделялось от всех человеческих эмоций и ощущений.
1: «Пройдите в дом, там можно умыться», — предложила она.
0: Я взглянул на руки. «Хорошо». Я умылся в ванной. Рубашка у меня оказалась в крови, и женщина настояла на том, чтобы выстирать ее. Я вышел из ванной в одной футболке. Она успела загрузить мою рубашку вместе со своими грязными вещами в стиральную машину и вызвать команду по надзору за животными. Сама она тоже переоделась в костюм голубого цвета. Мы сидели в большой солнечной кухне. Женщина предложила мне чай со льдом, и мы тихонько попивали его из высоких стаканов. Я чувствовал привкус лимона и ледяную свежесть чая. Простые ощущения. «Пес давно с вами?»
1: «Около 8 лет», — ответила она. «Вообще-то он принадлежал моему мужу».
0: «А где ваш муж?»
1: «Он умер 2 года тому назад».
0: «Извините». Она немного странно смотрела на меня, и я вдруг подумал, что она понимает, в чем дело, кто я такой. Люди часто каким-то образом угадывали. Я хотел подняться.
1: «Не уходите», — попросила она. «Подождите, пока не приедут за Бадди, пожалуйста».
0: «Вы и сами справитесь».
1: «Я уже давным-давно сама ни с чем не могу справиться. Вы даже не сказали мне, как вас зовут?»
0: «Роберт». Она протянула руку через стол и пожала мою.
1: «Меня зовут Ким Фам», — сказала она.
0: Я чувствовал ее мягкую прохладную кожу, лимонную свежесть ее дыхания. Видел, как увлажнились ее глаза.
1: «Вы глаз», — сказала она.
0: Я отдернул руку.
1: «И сейчас вы не приняли лекарство, так?»
0: «В общем-то, это не лекарство никакое».
1: «А что же это?»
0: «Ложь», — подумал я, но сказал другое. «Оно помогает восстанавливать некоторые функции организма. Его в шутку называют «Виагрой для эмоциональных импотентов». Она даже не улыбнулась.
1: «Я знаю все эти шутки», — ответила она. «Мой муж работал аналитиком по обработке данных проекта Таобу. Эти шутки совсем не смешные».
0: Я не мог вспомнить фамилию Фам, но в проекте участвовало много аналитиков, которые так или иначе обрабатывали данные.
1: «А почему вы не хотите принять свою Виагру, или как там вы ее называете?»
0: Я пожал плечами. «Может, у меня аллергия».
1: «Или вы не верите, что эмоциональная и когнитивная реальность соответствует той, которую вы знали до того, как попали в резервуар?»
0: Я смотрел на нее во все глаза. Она взяла стакан с чаем и отпила немного.
1: «Я читала о вас», — сказала она.
0: Правда?
1: Не именно о вас, а о глазах, как о психологическом феномене.
0: Не забудьте про мистическую сексуальность. Она отвела взгляд. Я заметил, как напряглись мышцы у нее на шее, как покраснела кожа у волос. Я пытался сконцентрировать внимание, но чувствовал, что ускользаю из реальности. «Быть глазом — это не совсем то, что представляют себя обыкновенные люди», — сказал я.
1: «А что же это?»
0: «В действительности это намного страшнее».
1: «Расскажите мне».
0: «Резервуар на самом деле идеальная изоляционная камера. Отсутствие гравитации, полная сенсорная дезактивация. Тело облеплено всевозможными датчиками. Непосредственно в мозг вводят проводник. Это вы, возможно, знаете, но вот чего вы не знаете. Подобная процедура убивает человека. Становясь глазом, человек в буквальном смысле слова отдает свою жизнь. Я говорил и говорил, это помогало мне удерживать сознание на происходящем. Но вряд ли такое состояние можно поддерживать долго. Вам помогают функционировать в резервуаре, но на поток световых частиц, тахионов, растрачивается не только ваше сознание. Все ваше существо, ваша суть. Каким-то таинственным образом, где-то между Землей и роботом-приемником, который находится на расстоянии 50 световых лет, поток сбрасывает все, кроме самых непосредственных ваших ощущений. Вы становитесь неким щупальцем. Не просто глазом, но и рукой, языком, ухом. Вы вселяетесь в механизм, который был запущен в космос задолго до вашего рождения. Пересылаете назад по потоку тахионов эти данные вместе с вашими собственными мыслями, а аналитики, вроде вашего мужа, должны бесконечно в этом разбираться. Потом вас возвращают. Но на самом деле возвращаетесь не вы, а это самое щупальце. Вам говорят, что специальные препараты восстановят химический баланс вашего мозга, дадут новую силу вашим познавательным способностям. Но на самом деле это ложь. Вы мертвы и больше ничего. Тут появился грузовик команды надзора над животными, и я, воспользовавшись этим, попрощался и вышел из дома. Мир прямо-таки разваливался на части. Люди отделялись от земли, по которой шли. Дерево, дверная ручка, закатывающиеся зрачки. Отдельные части, составляющие хаотичное и бессмысленное целое. У ограды я обернулся и увидел, что Ким Фам смотрит мне вслед. Она была похожа на стакан чая со льдом, на мертвое тело пса, на прохладный пруд на четвертой планете, вода в котором дрожала подобно ртути, когда я дотрагивался до нее сенсором. Я сел в автомобиль, но хотя сумел найти свой Митсубиси, совсем не был уверен, что смогу им управлять. Перед глазами были тысячи отдельных деталей. Сплавы, пластики, провода и вспомогательные механизмы. Я ощущал какой-то сложный смешанный запах. Слева у самого уха раздался стук. Толстое стекло, голубые глаза, череп, обтянутый кожей. Я воспринимал все, но ничего не понимал. Глаза куда-то пропали. Потом раздался голос.
1: «Примите вот это».
0: Слоги, паузы, еще слоги. Горький привкус. Восстановление. Я заморгал. Мир на время снова обрел гармонию.
1: «С вами все в порядке?»
0: Ким сидел рядом со мной в автомобиле.
2: «Да, все в порядке».
1: «Вид у вас был, как у больного с кататоническим синдромом».
0: «Который сейчас час?»
1: «А как вы думаете, который сейчас час?»
0: «Я первый спросил».
1: «Почти 7».
2: «Черт побери».
1: «Я собиралась поехать в город. Даже не представляла, что вы до сих пор тут сидите».
0: Я протер глаза.
2: «Боже, как я устал».
1: «Где вы живете?»
0: «У меня прекрасная маленькая квартирка на территории проекта.
1: Вы сможете туда доехать?
0: Да, но не хочу.
1: Почему?
2: Меня могут больше не выпустить.
1: Вы это серьезно?
0: Не совсем.
1: Вас не поймешь.
0: С Бадди все в порядке?
1: Да.
0: Я посмотрел на нее. Передо мной сидела привлекательная женщина со светло-голубыми глазами, на вид около 35.
1: Пойдемте ко мне. Тем более, что вы забыли свою рубашку.
0: Точно, ответил я. Я поставил машину в гараж и спрятал ключи под защитным козырьком. Машину мне дали на проекте, но исключительно с рекламными целями и для дневных поездок. Считалось, что глаза должны во всем поддерживать репутацию учреждения. В доме была комната для гостей с двуспальной кроватью и окном, в который врывался освежающий ветерок. Я снял ботинки, прилег на кровать и прислушался, не сняла ли она трубку телефона, не набирает ли номер проекта. Она ведь должна знать людей, которые там работают, и их телефонные номера. Бывшие коллеги ее мужа. Я закрыл глаза, убежденный, что когда снова открою их, то увижу перед собой типа из группы безопасности проекта. Но все получилось иначе. Когда я открыл глаза, комната была освещена теплым светом лампы. В дверях стояла Ким.
1: «Здесь ваши таблетки», — сказала она и показала мне небольшую серебристую коробку.
0: «Все в порядке. До завтра мне они не понадобятся». Она внимательно взглянула на меня. «Правда», — сказал я. «Я принимаю одну в день».
1: «А что бы случилось, если бы я не нашла вас?»
0: «Сидел бы до тех пор, пока меня не нашел бы кто-нибудь другой, а если бы так никто и не нашел, то проторчал бы там до судного дня. Моего, по крайней мере».
1: «Вы это имели в виду, когда сказали, что люди, работающие на проекте, больше не выпустят вас?»
0: Я хорошенько обдумал ответ. «Никакой явной угрозы нет. Они хотели бы использовать меня еще... По-моему, им очень нужны позитивные результаты».
1: «Результаты равны вложениям», — так говорил мой муж.
0: «Верно». Я сел на кровати, потер руки. Несмотря на то, что в доме было тепло, я покрылся гусиной кожей. «Как он умер?» — спросил я.
1: «Опухоль мозга. Просто ужасно. К концу его постоянно мучили боли. Его держали на сильных лекарствах. Он даже меня перестал узнавать».
0: Она отвернулась.
1: «Боюсь, что после его смерти я сама оказалась на грани отчаяния. Но сейчас я чувствую себя сильнее».
0: «Почему вы живете здесь совершенно одна?»
1: «Это мой дом. Если надоест, есть еще небольшой коттедж на Кэнон-Бич в Орегоне. Но я привыкла к одиночеству».
0: «Привыкли?»
1: «Похоже, что оно преследует меня всю жизнь».
0: Это вызвало новые вопросы, и за чашкой кофе в гостиной я задавал их один за другим. Ее родители погибли в автомобильной катастрофе, когда ей было 14 лет. Ее воспитала тетка, но отношения были натянутыми.
1: «Я чувствовала себя не племянницей, а скорее обузой».
0: Потом был мистер Фам и опухоль мозга. Когда она закончила, что-то внутри меня заскулило и стало проситься наружу, но я не давал выхода эмоциям.
1: «Иногда мне кажется, что уж лучше бы я стала глазом», — сказала Ким.
0: «Поверьте, это не лучше».
1: «Почему?»
0: Мы сидели на одном диване. Она развернулась ко мне, подогнув под себя одну ногу. Глаза у нее горели, лицо было оживленным. «Я уже говорил, вам пришлось бы умереть».
1: «Я думала, вы говорите не буквально».
0: Я покачал головой и пошлепал по набедренному карману брюк, где лежали мои таблетки. «Я весь в этих таблетках», — сказал я. «Тот самый я, с которым вы сейчас разговариваете. Но это не тот я, каким я был перед тем, как попал в резервуар». Я глотнул кофе. «Официальная версия ничего подобного не говорит. Это моя личная теория».
1: Теория несколько невротическая.
0: Да, пожалуй.
1: Мне даже кажется, что вы и сами-то не верите в это.
0: Я пожал плечами. Это ваше право. Какое-то время мы сидели молча.
1: «Иногда тут действительно становится очень одиноко», — сказала Ким.
0: «Да. Спальня оказалась приятнее, чем гостиная». Она погасила свет и набрала прозрачность номер 3 для стены потолка. Ощущение было такое, словно лежишь в лесу под открытым небом. Над тобой сверкают миллиарды звезд, а вокруг раскачиваются ветки деревьев. Я дотронулся до ее обнаженного живота, потом поцеловал в губы. Время так сладостно замедлилось, но потом снова сжалось, подобно часовой пружине, и принялось отсчитывать секунды. Тик-так, тик-так. Мы лежали на спине и смотрели вверх. Руки и ноги все еще были переплетены. Звезды незаметно кружились. Разглядеть толбу я не смог, да и бог с ней.
1: «Зачем же тогда ты это сделал?» — спросила она.
0: «Потому что мне было хорошо. И тебе, по-моему, тоже».
1: «Я не о том. Почему ты захотел стать глазом?»
0: «А-а-а».
2: «Я хотел увидеть то, что никому другому увидеть не дано никогда. Хотел летать так далеко, как никогда не сможет летать обычный человек. Глупые амбиции. Все это немного смешно».
1: «Ну и как? Стоило того?»
0: На меня нахлынули воспоминания. Мрачное аквамариновое небо четвертой планеты. Ощущение тяжелой азотной атмосферы. Эти пруды с ртутью. Но еще я вспомнил и то, как от меня отрывали мою индивидуальность, мою личность, и как мне казалось, что я читаю обо всех этих чудесах или смотрю их на картинках. Но стоило мне не принять таблетку, как я тут же погружался в хаос, и все становилось реальным, но бессмысленным. «Нет», — ответил я, — «не стоило».
1: «А мне это кажется бегством», — сказала Ким.
0: «Можно и так сказать». Утром я поцеловал ее обнаженное плечо. Она еще спала. Потом провел пальцами по ее руке. Остановился на белых шрамах на запястье. Она проснулась и отдернула руку. Я поцеловал ее в шею, и мы снова занялись любовью. Мне совершенно не хотелось возвращаться на территорию проекта или сообщать о себе, как того требовали правила.
1: «Оставайся здесь», — предложила Ким.
0: Это звучало прекрасно. С утренней чашкой кофе я проглотил дневную дозу индивидуальности. Я делал это каждое утро, когда просыпался рядом с Ким. Иногда мы засыпали, забыв затенить стены и потолок. И тогда я просыпался с неприятным ощущением, что мы спим на улице. Один раз мне почудилось, что за мной следят. И когда я открыл глаза, то увидел, что с лужайки за нами наблюдает олень. Я чувствовал себя здоровым и в некотором роде счастливым. Чувства эти были мне раньше незнакомы. Я всегда был одиночкой. История Ким очень походила на мою собственную, с некоторыми отличиями. В какой-то степени это привело меня на проект Таубу. Но 2 недели с Ким Фам я был не одинок. В моем мире появилось нечто новое, и мне это нравилось. Но иногда у меня появлялось такое же чувство, как в тот раз, когда я решил, что проснулся на улице, и за мной внимательно следил дикий зверь. Однажды утром, это было последнее утро, я проснулся в нашей необычной спальне и увидел, что Ким плачет. Она повернулась ко мне спиной и уткнулась лицом в подушку. Плечи ее слегка вздрагивали. Я погладил ее по волосам. «Что случилось?» Она ответила приглушенным голосом, не поднимая лица от подушки.
1: «Я больше не выдержу расставаний.
2: Эй!
0: Она повернулась ко мне. Глаза ее покраснели от слез.
1: Это правда?
0: Сказала она.
1: Я больше не выдержу.
0: Я крепко обнял ее. Так мы встретили восход солнца. За завтраком я открыл маленькую серебристую коробочку. Оставалось только 3 таблетки. Я взял одну и запил ее крепким кофе. Ким уставилась на открытую коробку, но я быстро закрыл ее.
1: «Почти кончились», —
0: сказала она. «Да».
1: «Роберт, ты был неправ. Эти таблетки вовсе не ты. Они помогают тебе чувствовать, вот и все. Нельзя же все время жить в страхе».
0: Я смотрел в чашку с кофе.
1: «Послушай», —
0: сказала она.
1: «Когда-то я завидовала глазам. Никакой боли, никакого одиночества, никакого страха. Жизнь без всех этих дурацких чувств и переживаний. Но я ошибалась. Это не жизнь. Жизнь — это то, что у нас сейчас».
0: «Значит, надо достать еще таблетки», — я улыбнулся. «Но такие таблетки в простой аптеке не купишь. Волшебное лекарство, возвращающее человеку индивидуальность, можно было получить в одном единственном месте, на проекте. Я решил, что поеду туда в тот же день. Какой смысл ждать, пока все таблетки закончатся?» Ким крепко ухватилась за меня. Так хватаются за столб во время урагана.
1: «Я поеду с тобой», — сказала она.
0: «Тебя не пропустят за ворота».
1: «Ну и что? Я подожду снаружи».
0: Мы поехали на ее машине. Она припарковала ее на другой стороне улицы. Мы неловко обнялись прямо в машине. Я чувствовал, как на нас смотрит охранник.
1: «Ты мне почти ничего о себе не рассказывал», — сказала она. «А я выложила тебе все, что наболело в душе».
0: «Наверное, у меня ничего не наболело».
1: «Тогда ты бы не был человеком».
0: «Обещаю, что выложу все на чистоту, когда вернусь». Она не хотела отпускать меня, но я уже настроился. Я показал охраннику свой пропуск. Он пропустил меня. Я обернулся и помахал рукой Ким.
2: «Хорошенькая», — заметил охранник.

0: Я сидел в пустой комнате. Коробочку с лекарством у меня забрали. Опрашивал меня молодой человек, который вел себя как автомат. Задавал вопросы, сверял мои ответы со своими данными. Где я провел последние 2 недели? Почему не вышел на связь с проектом? Ощущал ли я чувство подавленности, беспокойства? На некоторые вопросы я отвечал, на другие нет. «Я приехал за таблетками», — сказал я. «Обещаю, что в следующий раз буду сообщать о себе». Мужчина проводил меня в больничное крыло. Там я прошел подробный и бессмысленный медицинский осмотр. Пока обрабатывались результаты некоторых анализов, со мной присел поговорить помощник директора проекта Орли Кэмпбелл.
1: «Так значит, наш заблудившийся ягненок вернулся в стадо», — сказал он.
0: Орли был высоким мужчиной с мягким лицом и первыми признаками растущего живота. Мне он не нравился.
1: «Бэ!»
0: — проблеял я.
1: «Все тот же Бобби».
0: «Да, все тот же. Когда я смогу выйти?»
1: «Это не тюрьма. Ты можешь уйти отсюда в любой момент».
0: «А как насчет таблеток?»
1: «Ты их получишь, не волнуйся. Но ты должен пройти еще один сеанс, ты ведь знаешь».
0: «Знаю».
1: «У тебя дурные предчувствия?»
0: «Я просмотрел твои данные. У тебя, похоже, депрессия».
1: «Никакой депрессии».
0: «Правда?
1: Хотел бы я сказать то же самое о себе».
0: «Который сейчас час? Сколько времени я нахожусь здесь, Орли?»
1: «Не так долго».
0: «Бобби, почему бы опять не потрудиться? Если хочешь перед этим еще 2 недели расслабиться, то никаких проблем. Просто не забывай сообщить.

Месяц в резервуаре – это очень долго. Конечно, будучи глазом, человек уже не замечает хода времени. Весь мир его чувств и ощущений находится в дальней точке тахионной привязи. Я видел романтизированные иллюстрации этого состояния. На одном конце беспечный мечтатель, на другом – трудящийся робот. Между ними по эфемерному лучу света идет поток данных. Абсурд. Жизнь в человеке поддерживается внутривенными вливаниями, искусственно сохраняется водный баланс, искусственно удаляются шлаки, специальное устройство высасывает данные. Все довольно жестоко. В больничном крыле я провел несколько дней. Мне дали мои таблетки и пообещали давать столько, сколько будет необходимо. Я подписался на максимальное время в резервуаре. В случае преждевременного возвращения у меня будут серьезные необратимые повреждения головного мозга. Мой длительный сеанс в резервуаре помог проекту получить отрицательный ответ на самый главный вопрос. Четвертая планета была мертва. Теперь у меня будут деньги и полная свобода в будущем, если, конечно, она мне понадобится. Я часами читал, думал о теплых странах. Ким Фам тоже стучалась в двери моей памяти, но я не открывал их. Спустя неделю после моего возвращения я настоял на том, чтобы меня выпустили из больничного крыла. Никто даже и не спорил. Я отработал свое. Когда я выходил из здания, ко мне подошел Орли. Я шел, пошатываясь, ноги совсем ослабли. Вещи я нес в сумке через плечо. Орли взял меня за руку и крепко пожал ее. «Удачи тебе», — сказал он. «Что собираешься делать в первую очередь? Маленькая конфетка для глаза?» Я был настолько слаб, что даже ударить его не мог. Вид у него был мрачный и усталый, и сам я чувствовал то же самое. Я ничего не ответил ему, и он продолжал. «В последний раз ты путешествовал неподалеку от дома, да? Эта Фам оказалась настойчивой. Приезжала сюда каждый день в течение 2 недель. Хорошенькая, но старше других. Думаю, что со временем молодые будут утомлять тебя». Его самодовольная улыбка решила дело. Я набрался сил, решимости и ударил его по лицу. Из носа у Орли потекла кровь. У ворот я нашел такси. По инерции я включил панель возможных пунктов назначения, но вместо того, чтобы ехать в аэропорт, я постарался вспомнить дорогу, и вскоре мы подъехали к дому Ким. У дома был заброшенный вид, или мне так показалось. Многое зависит от настроения, у меня оно было самое что ни на есть мрачное. Проект Таубу наложил на меня отпечаток безысходности. На четвертой планете нет никакой жизни, как, впрочем, и на всех других, которые до сих пор исследовали глаза человечества. Когда несколько десятилетий назад был запущен аппарат-приемник, все лелеяли большие надежды. Но пока известная нам часть Вселенной не подавала признаков жизни, а из-за этого наша родная Земля воспринималась одинокой, брошенной, даже обреченной. Окна в доме Ким были темны. Я постучал, подождал, потом снова постучал. Я знал, где она прятала запасной ключ. На крючке под задним крыльцом. В доме было тихо. Везде лежал слой пыли. Я прошел по пустым комнатам, словно призрак. Ее не было. Я представил себе все способы, страшные, жуткие, при помощи которых она могла покинуть этот мир. Конечно, никаких подтверждений, что она именно так и сделала, не было. Пустой дом совсем не означает оборванную жизнь. Возможно, я слишком возомнил о себе, но меня одолевало мрачное предчувствие. Ведь я видел белые шрамы у нее на запястьях. Я сел на ковер на полу большой спальни. Я все еще был слаб после резервуара. Меня мучил голод, но это было неважно. Я отдался во власть времени. Пусть рассасывает напряженный узел у меня в груди. На улице стемнело. Я сделал стены и потолок прозрачными, лег на спину и погрузился.

погрузился в неспокойный сон усталого человека. Недостаток пищи снижает эффективность действия препаратов. Утром, когда я открыл глаза, на улице было еще темно. Я чувствовал, что сознание начинает ускользать. Таблетки были у меня в сумке, но я не очень-то хотел их вытаскивать. Зачем все это? Можно пустить все на самотек, стать нитью этого ковра, стеклом, пульсирующей кровью моих собственных вен. Почему бы и нет? Я лежал спокойно, не двигаясь, и постепенно терял связь с действительностью. Небо потихоньку начинало светлеть, приближался рассвет. В какой-то момент оно приобрело такой знакомый голубой оттенок. Ким обнимает своего мертвого пса. В глазах ее столько ожесточения. Я справлюсь. В горле у меня застрял комок. Я никак не мог его проглотить. И перевернулся. Может, я тоже справлюсь? Может быть. Я потянулся к сумке. В голове становилось совсем пусто. Я засмотрелся на движение собственной руки. Кости обтянуты мягкой плотью, по которой течет кровь. Подушечки пальцев касаются жестких нитей ковра. Время шло. Я встряхнулся, дернулся вперед, схватил сумку и забыл, что же такое важное хотел с ней сделать. Потом какой-то проблеск. Я вспомнил. Дотронулся до коробочки с лекарством, выкатил одну таблетку на ковер, подполз к ней на животе, рассеянно подмечая все вокруг себя. Маленькая желтая таблетка на ковре. Потом высунул язык, лизнул ее и проглотил. Одна таблетка для восстановления индивидуальности. Постепенно я пришел в себя. Снова меня окружал обычный земной мир. Голодный желудок замедлял процесс. Наконец я поднялся на ноги. Сначала еда. В шкафу на кухне я нашел несколько засохших крекеров. Пища богов! Потом подошел к раковине, выглянул в окно и увидел гараж. Я перестал жевать. Рот у меня был забит непережеванными крекерами, словно раскрошенным картоном. Я думал о веревках, таблетках, бритвах. Но ведь есть еще и выхлопные газы. Я подошел к гаражу как-то странно, неровно дыша. Мне пришлось даже остановиться, чтобы набраться духу и войти. Я открыл дверь. В гараже на две машины стояла одна. Мой Митсубиси на том же месте, где я его оставил. Я открыл незапертую дверь, сел в машину и поискал ключи под защитным козырьком. Они упали мне на колени, а вместе с ними записка. От Ким. Она ничего не писала о самоубийстве, не прощалась.

0: Вы слушали рассказ Джека Скиллингстеда «Мертвые миры» в переводе с английского Натальи Фроловой.
1: Чужой.
2: Алекс Макхоум спустился на улицу по мокрым от дождя каменным ступеням, на которые лежали желтые осенние листья. Трава вокруг лестницы была глубокого зеленого цвета, какая бывает только ранней осенью. Было сыро, но и очень холодно, и почти безветренно. Дождь шел уже целую неделю, и все это время Алекс не выходил на улицу. Он любил дождь только за окном, когда в комнате горит камин, а перед ним бокал красного вина и целая осенняя ночь. Ветер может бушевать снаружи, но никогда не затронет его покоя, может быть, только привнесет.